0: 2028 года третьим обязательным экзаменом для девятиклассников станет устный тест по истории. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в Пекин с делегацией, сообщает Центральное телевидение Китая. Визит продлится с 13 по 15 мая. За это время американский лидер посетит только столицу КНР, о поездках в другие города не сообщалось. В Пекине Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудит с ним торгово-экономические противоречия между двумя странами. Отмечается, что это первый визит президента США в Китай за 9 лет. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Невский проспект». Читает Вадим Максимов.
4: В одном углу комнаты спорило несколько пожилых людей о преимуществе военной службы перед статской. В другом люди в превосходных фраках бросали легкие замечания о многотомных трудах поэта-труженика. Пискарев чувствовал, что один пожилой человек с почтенную наружностью схватил за пуговицу его фрака и представлял на его суждение одно весьма справедливое свое замечание, но он грубо оттолкнул его, даже не заметивши, что у него на шее был довольно значительный орден. Он перебежал в другую комнату, и там нет ее. В третью тоже нет. Где же она? Дайте мне ее! О, я не могу жить, не взглянувши на нее! Мне хочется выслушать, что она хотела сказать. Но все поиски его оставались тщетными. Беспокойный, утомленный, он прижался к углу и смотрел на толпу. Но напряженные глаза его начали ему представлять все в каком-то неясном виде. Наконец ему начали явственно показываться стены его комнаты. Он поднял глаза. Перед ним стоял подсвечник с огнем, почти потухавшим в глубине его. Вся свеча истаяла, сало было налито на столе его. Так это он спал? Боже, какой сон! И зачем было просыпаться? Зачем было одной минуты не подождать? Она бы, верно, опять явилась. Досадный свет неприятным своим тусклым сиянием глядел в его окна. Комната в таком сером, таком мутном беспорядке. О, как отвратительна действительность! Что она против мечты? Он разделся наскоро и лег в постель, закутавшись одеялом, желая на миг призвать улетевшие сновидения. Сон точно не замедлил к нему явиться, но представлял ему вовсе не то, что бы желал он видеть. То поручик Пирогов являлся с трубкою, то академический сторож, то действительный статский советник, то голова чухонки, с которой он когда-то рисовал портрет, и тому подобное чепуха. До самого полудня пролежал он в постели, желая заснуть, но она не являлась. Хотя бы на минуту показала прекрасные черты свои. Хотя бы на минуту зашумела ее легкая походка, хотя бы ее обнаженная, яркая, как заоблачный снег, рука мелькнула перед ним. Все откинувши, все позабывши, сидел он с сокрушенным, с безнадежным видом, полный только одного сновидения. Ни к чему не думал он притронуться. Глаза его без всякого участия, без всякой жизни глядели в окно, обращенное в двор, где грязный водовоз лил воду, мерзнущую на воздухе, и козлиный голос разносчика дребезжал: «Старого платья продать!» Вседневное и действительное страшно поражало его слух. Так просидел он до самого вечера и с жадностью бросился в постель. Долго боролся он с бессонницей и, наконец, пересилил ее. Опять какой-то сон, какой-то пошлый, гадкий сон. Боже, умилосердись хоть на минуту, хотя на одну минуту покажи ее. Он опять ожидал вечера, опять заснул, опять снился какой-то чиновник, который был вместе, и чиновник, и фагот. О, это нестерпимо! Наконец она явилась. Ее головка и локоны. Она глядит. О, как ненадолго! Опять туман, опять какое-то глупое сновидение. Наконец, сновидения сделались его жизнью. И с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот. Он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне. Если бы его кто-нибудь видел сидящим безмолвно перед пустым столом или шедшим по улице, то верно бы принял его за лунатика или разрушенного крепкими напитками. Взгляд его был вовсе без всякого значения. Природная рассеянность, наконец, развелась и властительно изгоняла на лице его все чувства, все движения. Он оживлялся только при наступлении ночи. Такое состояние расстроило его силы, и самым ужасным мучением было для него то, что, наконец, сон начал его оставлять вовсе. Желая спасти это единственное свое богатство, он употреблял все средства восстановить его. Он слышал, что есть средства восстановить сон. Для этого нужно принять только опиум. Но где достать этого опиума? Он вспомнил про одного персиянина, содержавшего магазин шалей, который всегда, почти когда не встречал его, просил нарисовать ему красавицу. Он решился отправиться к нему, предполагая, что у него без сомнения есть этот опиум. Персиянин принял его, сидя на диване и поджавши под себя ноги. «На что тебе опиум?» — спросил он его. Пискарев рассказал ему про свою бессонницу. «Хорошо, я дам тебе опиуму. Только нарисуй мне красавицу. Чтобы хорошая была красавица. Чтобы брови были черные и очи большие, как маслины. А я сама, чтобы лежала возле нее и курила трубку. Слышишь? Чтобы хорошая была, чтобы была красавица». Пискарев обещал все. Персиянин на минуту вышел и возвратился с баночкой, наполненную темной жидкостью, бережно отлил часть ее в другую баночку и дал Пискареву с наставлением употреблять не больше, как по 7 капель в воде. С жадностью схватил он эту драгоценную баночку, которую не отдал бы и за груду золота, и опрометью побежал домой. Пришедший домой, он отлил несколько капель в стакан с водой и, проглотив, завалился спать. Боже, какая радость! Она! Опять она! Но уже совершенно в другом виде. О, как хорошо сидит она у окна деревенского светлого домика! Наряд ее дышит такой простотою, в какую только облекается мысль поэта. Прическа на голове ее. Создатель, как проста эта прическа и как она идет к ней. Коротенькая косынка была слегка накинута на стройные ее шейки. Все в ней скромно, все в ней тайное, неизъяснимое чувство вкуса. Как мила ее грациозная походка, как музыкален шум ее шагов и простенького платья. Как хороша рука ее, стиснутая волосяным браслетом. Она говорит ему со слезою на глазах: «Не презирайте меня. Я вовсе не та, за которую вы принимаете меня. Взгляните на меня, взгляните пристальнее и скажите, разве я способна к тому, что вы думаете? О, нет, нет! Пусть тот, кто осмелится подумать, пусть тот!» Но он проснулся, растроганный, растерзанный, с слезами на глазах. «Лучше бы ты вовсе не существовала, не жила в мире, а была бы создание вдохновенного художника. Я бы не отходил от холста, я бы вечно глядел на тебя и целовал бы тебя. Я бы жил и дышал тобою, как прекраснейшую мечтою, и я был бы тогда счастлив. Никаких бы желаний не простирал далее. Я бы призывал тебя, как ангела-хранителя, перед сном и бдением, и тебя бы ждал я, когда бы случилось изобразить божественное и святое. Но теперь... Какая ужасная жизнь! Что пользы в том, что она живет? Разве жизнь сумасшедшего приятна его родственникам и друзьям, некогда его любившим? Боже, что за жизнь наша, вечный раздор мечты с существенностью!» Почти такие мысли занимали его беспрестанно. Ни о чем он не думал, даже почти ничего не ел, и с нетерпением, со страстью любовника ожидал вечера и желанного видения. Беспрестанное устремление мыслей к одному, наконец, взяло такую власть над всем бытием его и воображением, что желанный образ являлся ему почти каждый день, всегда в положении противоположном действительности, потому что мысли его были совершенно чисты, как мысли ребенка. Через эти сновидения самый предмет как-то более делался чистым и вовсе преображался. Приемы опиума еще более раскалили его мысли. И если был когда-нибудь влюбленный до последнего градуса безумия, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этот несчастный был он. Из всех сновидений одно было радостнее для него всех. Ему представилась его мастерская. Он так был весел, с таким наслаждением сидел с палитрой в руках, и она тут же. Она была уже его женою. Она сидела возле него, облокотившись прелестным локотком своим на спинку его стула, и смотрела на его работу. В ее глазах, томных, усталых, написано было бремя блаженства. Все в комнате его дышало раем, было так светло, так убрано. Создатель, она склонила к нему на грудь прелестную свою головку. Лучшего сна он еще никогда не видывал. Он встал после него как-то свежее и менее рассеянным, нежели прежде. В голове его родились странные мысли. «Может быть, — думал он, — она вовлечена каким-нибудь невольным, ужасным случаем в разврат. Может быть, движение души ее склонны к раскаянию? Может быть, она желала бы сама вырваться из ужасного состояния своего? И неужели равнодушно допустить ее гибель, и притом тогда, когда только стоит подать руку, чтобы спасти ее от потопления?» Мысли его простирались еще далее. «Меня никто не знает», — говорил он сам себе. «Да и кому какое до меня дело? Да и мне тоже нет до них дела. Если она изъявит чистое раскаяние и переменит жизнь свою, я женюсь тогда на ней. Я должен на ней жениться, и верно сделаю гораздо лучше, нежели многие, которые женятся на своих ключницах и даже часто на самых презренных тварях. Но мой подвиг будет бескорыстен и, может быть, даже великим. Я взращу миру прекраснейшие его украшения».
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Николая Васильевича Гоголя «Невский проспект».
4: Составивший такой легкомысленный план, он почувствовал краску, вспыхнувшую на его лице. Он подошел к зеркалу и испугался сам впалых щек и бледности своего лица. Тщательно начал он принаряжаться. Приумылся, пригладил волоса, надел новый фрак, щегольской жилет, набросил плащ и вышел на улицу. Он вдохнул свежим воздухом и почувствовал свежесть на сердце, как выздоравливающий, решившийся выйти в первый раз после продолжительной болезни. Сердце его билось, когда он подходил к той улице, на которой нога его не была со времени роковой встречи. Долго он искал дома. Казалось, память ему изменила. Он два раза прошел улицу и не знал, перед которым остановиться. Наконец, один показался ему похожим. Он быстро взбежал на лестницу, постучал в дверь. Дверь отворилась, и кто же вышел к нему навстречу? Его идеал, его таинственный образ, оригинал мечтательных картин, та, которую он жил, так ужасно, так страдательно, так сладко жил. Она сама стояла перед ним. Он затрепетал. Он едва мог удержаться на ногах от слабости, обхваченный порывом радости. Она стояла перед ним так же прекрасно, хотя глаза ее были заспаны, хотя бледность кралась на лице ее уже не так свежим. Но она все была прекрасна. «А!» — вскрикнула она, увидевши Пискарева и протирая глаза свои. Тогда было уже 2 часа. «Зачем вы убежали тогда от нас?» Он в изнеможении сел на стул и глядел на нее. «А я только что проснулась. Меня привезли в 7 часов утра. Я была совсем пьяна», — прибавила она с улыбкою. «О, лучше бы ты была нема!» — и лишена вовсе языка, чем произносить такие речи. Она вдруг показала ему, как в панораме, всю жизнь ее. Однако ж, несмотря на это, скрепившись сердцем, решился попробовать он, не будут ли иметь над нею действия его увещания. Собравшись с духом,

0: которая, оставивши вычищать гребешок, тоже слушала со вниманием нового проповедника. «Правда, я беден», — сказал, наконец, после долгого и поучительного увещевания Пискарев. «Но мы станем трудиться. Мы постараемся на перерыв, один перед другим, улучшить нашу жизнь. Нет ничего приятнее, как быть обязанным во всем самому себе. Я буду сидеть за картинами, ты будешь, сидя возле меня, одушевлять мои труды, вышивать или заниматься другим рукоделием, и мы ни в чем не будем иметь недостатка». «Как можно?» — прервала она речь с выражением какого-то презрения. «Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою».
1: «Боже!» В этих словах выразилась вся низкая, вся презренная жизнь. Жизнь, исполненная пустоты и праздности верных спутников разврата.
0: «Женитесь на мне», — подхватила с наглым видом молчавшая дотоле в углу ее приятельница. «Если я буду женою, я буду сидеть вот так». При этом она сделала какую-то глупую мину на жалком лице своем, которую чрезвычайно рассмешила красавицу. «О, это уже слишком! Этого нет сил перенести!» Он бросился вон, потерявший чувства и мысли. Ум его помутился. Глупо, без цели, не видя ничего, не слыша, не чувствуя, бродил он весь день. Никто не мог знать, ночевал он где-нибудь или нет. Но другой только день каким-то глупым инстинктом зашел он на свою квартиру. Бледный, с ужасным видом, с растрепанными волосами, с признаками безумия на лице. Он, заперся в свою комнату, и никого не впускал, ничего не требовал. Протекли 4 дня, и его запертая комната ни разу не отворялась. Наконец прошла неделя, и комната все так же была заперта. Бросились к дверям, начали звать его, но никакого не было ответа. Наконец выломали дверь и нашли бездыханный труп его с перерезанным горлом. Окровавленная бритва валялась на полу. По судорожно раскинутым рукам и по страшно искаженному виду можно было заключить, что рука его была неверна и что он долго еще мучился, прежде нежели грешная душа его оставила тело. Так погиб жертва безумной страсти, бедный Пискарев, тихой, робкой, скромный, детски простодушный, носивший в себе искру таланта, быть может, со временем бы вспыхнувшего широко и ярко. Никто не поплакал над ним. Никого не видно было возле его бездушного трупа, кроме обыкновенной фигуры квартального надзирателя и равнодушной мины городового лекаря. Гроб его тихо, даже без обрядов религии, повезли на Охту. За ним, идучи, плакал один только солдат-сторож, и то потому, что выпил лишний штоф водки. Даже поручик Пирогов не пришел посмотреть на труп несчастного бедняка, которому он при жизни оказывал свое высокое покровительство. Впрочем, ему было вовсе не до того. Он был занят чрезвычайным происшествием. Но обратимся к нему. Я не люблю трупов и покойников, и мне всегда неприятно, когда переходит мою дорогу длинная погребальная процессия, и инвалидный солдат, одетый каким-то капуцином, нюхает левой рукой табак, потому что правая занята факелом. Я всегда чувствую на душе досаду при виде богатого катафалка и бархатного гроба. Но досада моя смешивается с грустью, когда я вижу, как ломовой извозчик тащит красный, ничем не покрытый гроб бедняка, и только одна какая-нибудь нищая, встретившись на перекрестке, плетется за ним, не имея другого дела. Мы, кажется, оставили поручика Пирогова на том, как он расстался с бедным Пискаревым и устремился за блондинкою. Эта блондинка была легенькая, довольно интересная созданица. Она останавливалась перед каждым магазином и заглядывалась на выставленные в окнах кушаки, косынки, серьги, перчатки и другие безделушки, беспрестанно вертелась, глазела во все стороны и оглядывалась назад. «Ты, голубушка моя!» — говорил с самоуверенностью Пирогов, продолжая свое преследование и закутавши лицо свое воротником шинели, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых. Но не мешает известить читателей, кто таков был

0: Поручик Пирогов. Но прежде, нежели мы скажем, кто таков был поручик Пирогов, не мешает кое-что рассказать о том обществе, к которому принадлежал Пирогов. Есть офицеры, составляющие в Петербурге какой-то средний класс общества. На вечере, на обеде у статского советника или у действительного статского, который выслужил этот чин 40-летними трудами, вы всегда найдете одного из них. Несколько бледных, совершенно бесцветных, как Петербург, дочерей, из которых иные перезрели, чайный столик, фортепиано, домашние танцы – все это бывает нераздельно с светлым эполетом, который блещет при лампе между благонравной блондинкой и черным фраком братца или домашнего знакомого. Этих хладнокровных девиц чрезвычайно трудно расшевелить и заставить смеяться. Для этого нужно большое искусство – или, лучше сказать, совсем не иметь никакого искусства. Нужно говорить так, чтобы не было ни слишком умно, ни слишком смешно, чтобы во всем была та мелочь, которую любят женщины. В этом надобно отдать справедливость означенным господам. Они имеют особенный дар заставлять смеяться и слушать этих бесцветных красавиц. Восклицания, задушаемые смехом «Ах, перестаньте! Не стыдно ли вам так смешить?» бывают им часто лучшую наградой. В высшем классе они попадаются очень редко, или лучше сказать, никогда. Оттуда они совершенно вытеснены тем, что называют в этом обществе аристократами. Впрочем, они считаются учеными и воспитанными людьми. Они любят потолковать о литературе, хвалят Булгарина, Пушкина и Греча, и говорят с презрением и остроумными колкостями об А.А. Орлове. Они не пропускают ни одной публичной лекции, будь она о бухгалтерии или даже о лесоводстве. В театре, какая бы ни была пьеса, вы всегда найдете одного из них, выключая разве если уже играются какие-нибудь филатки, которыми очень оскорбляется их разборчивый вкус. В театре они бессменны. Это самые выгодные люди для театральной дирекции. Они особенно любят в пьесе хорошие стихи, также очень любят громко вызывать актеров, многие из них, преподавая в казенных заведениях или приготовляя к казенным заведениям, заводятся, наконец, кабриолетом и парой лошадей. Тогда круг их становится обширнее. Они достигают, наконец, до того, что женятся на купеческой дочери, умеющей играть на фортепиано, с сотнею тысяч или около того наличных и кучей бородатой родни. Однако же этой чести они не прежде могут достигнуть, как выслуживши, по крайней мере, до полковничьего чина. Потому что русские бородки, несмотря на то, что от них еще несколько отзывается капустой, никаким образом не хотят видеть дочерей своих ни за кем, кроме генералов или, по крайней мере, полковников. Таковы главные черты этого сорта молодых людей.
1: Радиозвезда. Мы читаем повесть Николая Васильевича Гоголя «Невский проспект».
0: Но поручик Пирогов имел множество талантов, собственно ему принадлежавших. Он превосходно декламировал стихи из Дмитрия Донского и «Горе от ума» и имел особенное искусство пускать из трубки дым кольцами так удачно, что вдруг мог нанизать их около 10 одно на другое. Умел очень приятно рассказать анекдот о том, что пушка сама по себе, а единорог сам по себе. Впрочем, оно несколько трудно перечесть все таланты, которыми судьба наградила Пирогова. Он любил поговорить об актрисе и танцовщице, но уже не так резко, как обыкновенно изъясняется об этом предмете молодой прапорщик. Он был очень доволен своим чином, в который был произведен недавно, и хотя иногда, ложась на диван, он говорил: «Ох, ох, суета, все суета». Что из того, что я поручик? Но втайне его очень льстило это новое достоинство. Он в разговоре часто старался намекнуть о нем обиняком, и один раз, когда попался ему на улице какой-то писарь, показавшийся ему невежливым, он немедленно остановил его и в немногих, но резких словах дал заметить ему, что перед ним стоял поручик, а не другой какой офицер. Тем более старался он изложить это красноречивее, что тогда проходили мимо его две весьма недурные дамы. Пирогов вообще показывал страсть ко всему изящному и поощрял художников.

Пискарева. Впрочем, это происходило, может быть, от того, что ему весьма желалось видеть мужественную физиономию свою на портрете. Но довольно о качествах Пирогова. Человек такое дивное существо, что никогда не можно исчислить вдруг всех его достоинств, и чем более в него всматриваешься, тем более является новых особенностей, и описание их было бы бесконечно. Итак, Пирогов не переставал преследовать незнакомку, от времени до времени занимая ее вопросами, на которые она отвечала резко, отрывисто и какими-то неясными звуками. Они вошли темными казанскими воротами в Мещанскую улицу, улицу табашных и мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф. Блондинка бежала скорее и впорхнула в ворота одного довольно запачканного дома. Пирогов за нею. Она взбежала по узенькой темной лестнице и вошла в дверь, в которую тоже смело пробрался Пирогов. Он увидел себя в большой комнате с черными стенами, с закопченным потолком. Куча железных винтов, слесарных инструментов, блестящих кофейников и подсвечников была на столе. Пол был засорен медными и железными опилками. Пирогов тотчас смекнул, что это была квартира мастерового. Незнакомка порхнула далее в боковую дверь. Он было на минуту задумался, но, следуя русскому правилу, решился идти вперед. Он вошел в комнату, вовсе не похожую на первую, убранную очень опрятно, показывавшую, что хозяин был немец. Он был поражен необыкновенно странным видом. Перед ним сидел Шиллер. Не тот Шиллер, который написал Вильгельма Телли «Историю 30-летней войны», но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман. Не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на стуле, топая ногою и говоря что-то с жаром. Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положение фигур. Шиллер сидел, выставив свой довольно толстый нос и поднявший вверх голову, а Гофман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожнического ножа на самой его поверхности. Обе особы говорили на немецком языке, и потому поручик Пирогов, который знал по-немецки только «Гутморген», ничего не мог понять из всей этой истории. Впрочем, слова Шиллера заключались вот в чем. «Я не хочу! Мне не нужен нос!» — говорил он, размахивая руками. «У меня на один нос выходит 3 фунта табаку в месяц. Я плачу в русский скверный магазин, потому что немецкий магазин не держит русского табаку. Я плачу в русский скверный магазин за каждый фунт по 40 копеек. Это будет 1 рубль 20 копеек. 12 раз рубль 20 копеек — это будет 14 рублей 40 копеек. Слышишь, друг мой Гофман? На один нос 14 рублей 40 копеек. Да, по праздникам я нюхаю рапе, потому что я не хочу нюхать по праздникам русский скверный табак. В год я нюхаю 2 фунта рапе по 2 рубля фунт. 6 до 14 – 20 рублей 40 копеек на один табак. Это разбой. Я спрашиваю тебя, мой друг Гофман, не так ли?» Гофман, который сам был пьян, отвечал утвердительно. «20 рублей 40 копеек. Я швабский немец. У меня есть король в Германии. Я не хочу носа. Режь мне нос. Вот мой нос». И если бы не внезапное появление поручика Пирогова, то без всякого сомнения Гофман отрезал бы ни за что ни просто Шиллеру нос, потому что он уже привел нож свой в такое положение, как бы хотел кроить подошву. Шиллеру показалось очень досадно, что вдруг незнакомое непрошенное лицо так не кстати ему помешало. Он, несмотря на то, что был в упоительном чаду пива и вина, чувствовал, что несколько неприлично в таком виде и при таком действии находиться в присутствии постороннего свидетеля. Между тем Пирогов слегка наклонился и с свойственной ему приятностью сказал: «Вы извините меня». «Пошел фон!» — отвечал протяжно Шиллер. Это озадачило поручика Пирогова. Такое обращение ему было совершенно ново. Улыбка, слегка была показавшаяся на его лице, вдруг пропала.
с чувством огорченного достоинства.

достоинства, он сказал: «Мне странно, милостивый государь. Вы верно не заметили? Я офицер». «Что такое офицер? Я швабский немец. Мой сам...» — при этом Шиллер ударил кулаком по столу — «будет офицер. Полтора года юнкер, 2 года поручик, и я завтра сейчас офицер. Но я не хочу служить. Я с офицером сделает этак. Фу!» При этом Шиллер подставил ладонь и фукнул на нее. Поручик Пирогов увидел, что ему больше ничего не оставалось, как только удалиться. Однако ж такое обхождение, вовсе неприличное его званию, ему было неприятно. Он несколько раз останавливался на лестнице, как бы желая собраться с духом и подумать о том, каким бы образом дать почувствовать Шиллеру его дерзость. Наконец рассудил, что Шиллера можно извинить, потому что голова его была наполнена пивом. К тому же представилась ему хорошая блондинка, и он решился предать это забвению.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Невский проспект». Читает Вадим Максимов.
2: На другой день поручик Пирогов рано поутру явился в мастерской жестяных дел мастера. В передней комнате встретила его хорошенькая блондинка и довольно суровым голосом, который очень шел к ее личику, спросила: «Что вам угодно?» «А, здравствуйте, моя миленькая! Вы меня не узнали? Плутовочка, какие хорошенькие глазки!» При этом поручик Пирогов хотел очень мило поднять пальцем ее подбородок. Но блондинка произнесла пугливое восклицание и с той же суровостью спросила: «Что вам угодно?» «Вас видеть? Больше ничего мне не угодно», — произнес поручик Пирогов, довольно приятно улыбаясь и подступая ближе. Но, заметив, что пугливая блондинка хотела проскользнуть в дверь, прибавил: «Мне нужно, моя миленькая, заказать шпоры. Вы можете мне сделать шпоры? Хотя для того, чтобы любить вас, вовсе не нужно шпор, а скорее бы уздечку. Какие миленькие ручки!» Поручик Пирогов всегда бывал очень любезен в изъяснениях подобного рода. «Я сейчас по софу моего мужа», — вскрикнула немка и ушла. И через несколько минут Пирогов увидел Шиллера, выходившего с заспанными глазами, едва очнувшегося от вчерашнего похмелья. Взглянувши на офицера, он припомнил, как в смутном сне, происшествие вчерашнего дня. Он ничего не помнил в таком виде, в каком было, но чувствовал, что сделал какую-то глупость, и поэтому принял офицера с очень суровым видом. «Я за шпоры не могу взять меньше 15 рублей», — произнес он, желая отделаться от Пирогова, потому что ему, как честному немцу, очень совестно было смотреть на того, кто видел его в неприличном положении. Шиллер любил пить совершенно без свидетелей, с двумя-тремя приятелями, и запирался на это время даже от своих работников. «Зачем же так дорого?» — ласково сказал Пирогов. «Немецкая работа», — хладнокровно произнес Шиллер, поглаживая подбородок. «Русский возьмется сделать за 2 рубля». «Извольте, чтобы доказать, что я вас люблю и желаю с вами познакомиться, я плачу 15 рублей». Шиллер минуту оставался в размышлении. Ему, как честному немцу, сделалось немного совестно. Желая сам отклонить его от заказывания, он объявил, что раньше 2 недель не сможет сделать. Но Пирогов без всякого прикословия изъявил совершенное согласие. Немец задумался и стал размышлять о том, как бы лучше сделать свою работу, чтобы она действительно стоила 15 рублей. В это время блондинка вошла в мастерскую и начала рыться на столе, уставленном кофейниками. Поручик воспользовался задумчивостью Шиллера, подступил к ней и пожал ручку, обнаженную до самого плеча. Это Шиллеру очень не понравилось. «Мейн фрау!» — закричал он. «Вас волен зидох!» — отвечала блондинка. «Гензи на кухня!» Блондинка удалилась. «Так через 2 недели?» — сказал Пирогов. «Да, через 2 недели!» — отвечал в размышлении Шиллер. «У меня теперь очень много работы. До свидания, я к вам зайду». «До свидания», — отвечал Шиллер, запирая за ним дверь. Поручик Пирогов решился не оставлять своих исканий, несмотря на то, что немка оказала явный отпор. Он не мог понять, чтобы можно было ему противиться, тем более что любезность его и блестящий чин давали полное право на внимание. Надобно, однако же, сказать и то, что жена Шиллера при всей миловидности своей была очень глупа. Впрочем, глупость составляет особенную прелесть в хорошенькой жене. По крайней мере, я знал много мужей, которые в восторге от глупости своих жен и видят в ней все признаки младенческой невинности. Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в красавице, вместо того, чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны. Самый порок дышит в них миловидностью. Но исчезни она, и женщине нужно быть в 20 раз умнее мужчины, чтобы внушить к себе, если не любовь, то, по крайней мере, уважение. Впрочем, жена Шиллера при всей глупости была всегда верна своей обязанности. и потому Пирогову довольно трудно было успеть в смелом своем предприятии. Но с победою препятствий всегда соединяется наслаждение, и блондинка становилась для него интереснее день ото дня. Он начал довольно часто осведомляться о шпорах, так что Шиллеру это, наконец, наскучило. Он употреблял все усилия, чтобы окончить скорее начатые шпоры. Наконец, шпоры были готовы. «Ах, какая отличная работа!» — закричал поручик Пирогов, увидевший шпоры. «Господи, как это хорошо сделано! У нашего генерала нет этаких шпор!» Чувство самодовольствия распустилось по душе Шиллера. Глаза его начали глядеть довольно весело, и он совершенно примирился с Пироговым. «Русский офицер — умный человек», — думал он сам про себя. «Так вы, стало быть, можете сделать и оправу, например, к кинжалу или другим вещам?» «О, очень могу», — сказал Шиллер с улыбкой. «Так сделайте мне оправу к кинжалу. Я вам принесу. У меня очень хороший турецкий кинжал, но мне бы хотелось оправу к нему сделать другую». Шиллера это как бомбой ухватило. Лоб его вдруг наморщился. «Вот тебе на», — подумал он про себя, внутренне ругая себя за то, что накликал сам работу. Отказаться он почитал уже бесчестным, при том же русский офицер похвалил его работу. Он, несколько покачавши головой, изъявил свое согласие, но поцелуй, который, уходя, Пирогов влепил нахально в самые губки хорошенькой блондинки, поверг его в совершенное недоумение. Я почитаю не излишним познакомить читателя несколько покороче с Шиллером. Шиллер был совершенный немец в полном смысле всего этого слова. Еще с 20-летнего возраста, с того счастливого времени, в которое русский живет на фуфу, уже Шиллер размерил всю свою жизнь и никакого ни в каком случае не делал исключения. Он положил вставать в 7 часов, обедать в 2, быть точным во всем и быть пьяным каждое воскресенье. Он положил себе в течение 10 лет составить капитал из 50 тысяч. И уже это было так верно и неотразимо, как судьба, потому что скорее чиновник позабудет заглянуть в швейцарскую своего начальника, нежели немец решится переменить свое слово. Ни в каком случае не увеличивал он своих издержек. И если цена на картофель слишком поднималась против обыкновенного, он не прибавлял ни одной копейки, но уменьшал только количество. И хотя оставался иногда несколько голодным, но, однако же, привыкал к этому. Аккуратность его простиралась до того, что он положил целовать жену свою в сутки не более 2 раз. А чтобы как-нибудь не поцеловать лишний раз, он никогда не клал перцу более 1 ложечки в свой суп. Впрочем, в воскресный день это правило не так строго исполнялось, потому что Шиллер выпивал тогда 2 бутылки пива и 1 бутылку тминной водки, которую, однако же, он всегда бронил. Пил он вовсе не так, как англичанин, который тотчас после обеда запирает дверь на крючок и нарезывается 1. Напротив, он, как немец, пил всегда вдохновенно или с сапожником Гофманом, или с столяром Кунцем, тоже немцем и большим пьяницею. Таков был характер благородного Шиллера, который, наконец, был приведен в чрезвычайно затруднительное положение. Хотя он был флегматик и немец, однако ж поступки Пирогова возбудили в нем что-то похожее на ревность. Он ломал голову и не мог придумать, каким образом ему избавиться от этого русского офицера. Между тем, Пирогов, куря трубку в кругу своих товарищей, потому что уже так провидение устроило, что где офицеры, там и трубки, куря трубку в кругу своих товарищей, намекал значительно и с приятной улыбкою об интрижке с хорошенькою немкою, с которой, по словам его, он уже совершенно был на коротке, и которую он на самом деле едва ли не терял уже надежды преклонить на свою сторону.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Николая Васильевича Гоголя «Невский проспект».
2: В один день прохаживался он по Мещанской, поглядывая на дом, на котором красовалась вывеска Шиллера с кофейниками и самоварами. К величайшей радости своей увидел он головку блондинки, свесившуюся в окно и разглядывавшую прохожих. Он остановился, сделал ей ручкою и сказал «Гуд морген». Блондинка поклонилась ему как знакомому. «Что, ваш муж дома?» «Дома», — отвечала блондинка. «А когда он не бывает дома?» «Он по воскресеньям не бывает дома», — сказала глупенькая блондинка. «Это не дурно», — подумал про себя Пирогов. «Этим нужно воспользоваться». И в следующее воскресенье, как снег на голову, явился пред блондинкою. Шиллера действительно не было дома. Хорошенькая хозяйка испугалась, но Пирогов поступил на этот раз довольно осторожно, обошелся очень почтительно и, раскланившись, показал всю красоту своего гибкого перетянутого стана. Он очень приятно и учтиво шутил, но глупенькая немка отвечала на все односложными словами. Наконец, заходивший со всех сторон и видя, что ничто не может занять ее, он предложил ей танцевать. Немка согласилась в одну минуту, потому что немки всегда охотницы до танцев. На этом Пирогов очень много основывал свою надежду. Во-первых, это уже доставляло ей удовольствие. Во-вторых, это могло показать его торнюру и ловкость. В-третьих, в танцах ближе всего можно сойтись, обнять хорошенькую немку и проложить начало всему. Короче, он выводил из этого совершенный успех. Он начал какой-то гавот, зная, что немкам нужна постепенность. Хорошенькая немка выступила на середину комнаты и подняла прекрасную ножку. Это положение так восхитило Пирогова, что он бросился ее целовать. Немка начала кричать, и этим еще более увеличила свою прелесть в глазах Пирогова. Он ее засыпал поцелуями. Как вдруг дверь отворилась, и вошел Шиллер с Гофманом и столяром Кунцем. Все эти достойные ремесленники были пьяны, как сапожники. Но я предоставляю самим читателям судить о гневе и негодовании Шиллера. «Крубиян!» — закричал он в величайшем негодовании. «Как ты смеешь целовать мою жену? Ты подлец, а не русский офицер! Черт побери, мой друг Гофман! Я немец, а не русская свинья!» Гофман отвечал утвердительно. «О, я не хочу иметь роги! Бери его, мой друг Гофман, своротник! Я не хочу!» — продолжал он, сильно размахивая руками, причем лицо его было похоже на красное сукно его жилета. «Я 8 лет живу в Петербурге! У меня в Швабии мать моя и дядя мой в Нюрнберге! Я немец, а не рогатая говядина! Прочь с него все, мой друг Гофман! Держи его за рука и нога, комрад мой Кунц!» И немцы схватили за руки и ноги Пирогова. Напрасно силился он отбиваться. Эти 3 ремесленника были самый дюжий народ из всех петербургских немцев и поступили с ним так грубо и невежливо, что, признаюсь, я никак не нахожу слов к изображению этого печального события. Я уверен, что Шиллер на другой день был в сильной лихорадке, что он дрожал как лист, ожидая с минуты на минуту прихода полиции, что он бог знает чего бы не дал, чтобы все происходившее вчера было во сне, но что уже было, того нельзя переменить. Ничто не могло сравниться с гневом и негодованием Пирогова. Одна мысль об таком ужасном оскорблении приводила его в бешенство. Сибирь и плети он почитал самым малым наказанием для Шиллера. Он летел домой, чтобы, одевшись, оттуда идти прямо к генералу, описать ему самыми разительными красками буйство немецких ремесленников. Он разом хотел подать и письменную просьбу в главный штаб. Если же назначение наказания будет неудовлетворительно, тогда идти дальше и дальше. Но все это как-то странно кончилось. По дороге он зашел в кондитерскую, съел 2 слоеных пирожка, прочитал кое-что из «Северной пчелы» и вышел уже не в столь гневном положении. Притом довольно приятный прохладный вечер заставил его несколько пройтись по Невскому проспекту. К 9 часам он успокоился и нашел, что в воскресенье нехорошо беспокоить генерала, притом он без сомнения куда-нибудь отозван. И потому он отправился на вечер к одному правителю контрольной коллегии, где было очень приятное собрание чиновников и офицеров. Там с удовольствием провел вечер и так отличился в мазурке, что привел в восторг не только дам, но даже и кавалеров. «Дивно устроен свет наш», — думал я, идя третьего дня по Невскому проспекту и приводя на память эти два происшествия. «Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша. Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходит наоборот. Тому судьба дала прекраснейших лошадей, и он равнодушно катается на них, вовсе не замечая их красоты, тогда как другой, которого сердце горит лошадиною страстью, идет пешком и довольствуется только тем, что пощелкивает языком, когда мимо его проводят рысака. Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропустить. Другой имеет рот величиною в арку главного штаба, но, увы, должен довольствоваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля. Как странно играет нами судьба наша. Но страннее всего происшествия, случающиеся на Невском проспекте. О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется. Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? Ничуть не бывало. Он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящейся церковью, судят об архитектуре ее? Совсем нет. Они говорят о том, как странно сели две вороны, одна против другой. Вы думаете, что этот энтузиаст, размахивающий руками, говорит о том, как жена его бросила из окна шариком в незнакомого ему вовсе офицера? Совсем нет. Он говорит о Лафайете. Вы думаете, что эти дамы... Но дамам меньше всего верьте. Менее заглядывайте в окна магазинов. Безделушки в них выставлены и прекрасны, но пахнут страшным количеством ассигнаций. Но, Боже, вас сохрани заглядывать дамам под шляпки. Как ни развивайся вдали плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далее, ради Бога, далее от фонаря. И скорее, сколько можно скорее проходите мимо. Это счастье еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом. Ну и кроме фонаря все дышит обманом. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект. Но более всего тогда, когда ночь сгущенную массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейтеры кричат и прыгают на лошадях, и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде.
1: Мы читали повесть Николая Васильевича Гоголя «Невский проспект».

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Шестого мая 2017 года в одном из московских храмов прошел молебен. К лику католических святых причислили раба Божьего Фридриха Йозефа Хааса. В XIX веке вся Москва привычно называла его на русский манер Федором Петровичем Гаазом или святым доктором.
0: Благое дело.
1: Он родился в 1780 году в городке Мюнстерайфель на Рейне в семье аптекаря. Успешно отучился на медицинском факультете в Вене. Потом работал ассистентом профессора Шмидта, известного в Европе окулиста. Случилось как-то русскому князю Репнину лечить у профессора глаза. Фридрих Хаас помогал. И своим отношением к делу произвел он на князя сильное впечатление. Репнин решил уговорить молодого лекаря поехать с ним в Москву в качестве семейного врача.
2: «Доктор, дорогой, подумайте, какие перед вами откроются перспективы. Вы человек еще молодой. Что вам эта Европа? Тьфу, тесно, как в предбаннике. Развернуться негде. А вот Россия – это да, просторы. А уж по части достатка не волнуйтесь, я вам обещаю».
1: Что там Репнин ему наобещал, неизвестно, но факт. Фридрих Йозеф согласился, хоть и не знал, что такое предбанник. Так, в 1803 году молодой немецкий доктор Хаас стал доктором московским Федором Петровичем Гаазом. Завел собственную практику, отстроил себе дом на Кузнецком мосту, купил деревню с крестьянами, приобрел суконную фабрику, вел образ жизни настоящего русского барина и ни в чем себе не отказывал. Однажды доктор получил от московского генерал-губернатора князя Дмитрия Голицына письмо.
3: «Уверенность моя в ваших познаниях и убеждение в отличных качествах вашего сердца обратились в сильнейшее для меня побуждение предложить вам звание члена комитета попечительства о тюрьмах».
1: Как-то по рабочим делам Гаас отправился в Бутырскую тюрьму. Увиденное потрясло. Грязь, смрад, сырость, переполненные камеры. Люди содержались в диких условиях, хуже скотины, голодные, завшивившие в железных ошейниках, прикованные к стенам. Потрясенный Гаас вышел на улицу, глубоко вздохнул, перекрестился и понял, что с этого момента жизнь его не будет прежней.
4: «Как я могу быть счастливым, когда сотни и сотни людей не то что несчастны, а в человеческом языке этому даже нет названия?»
1: И Федор Петрович стал действовать. Для начала способствовал переводу пересыльной тюрьмы из центра города с Волхонки на Воробьевы горы. Тем самым, кстати, ослабил эпидемию холеры, которую принесли с собой арестанты с Нижней Волги. Затем взялся за кандалы и придумал их облегченный вариант. Прежние весили 16 килограммов, а гаазовские, как их потом стали называть, всего 5. Оковы опробировал сам, надевал и ходил по комнате, отсчитывая шаги. Тюремный двор засадили сибирскими тополями, а в камерах постелили кафельные полы. Гаас распорядился устанавливать нары с матрасами из соломы, а также подушками, набитыми балтийскими водорослями для очистки воздуха. При тюрьме построили гостиницу для родственников арестантов, а для детей, чьи родители оказались в заключении, приют и школу. Финансировались все эти проекты из благотворительного фонда за счет средств самого Гааза. Денег отчаянно не хватало. Федор Петрович даже продал свой дом на Кузнецком мосту, деревню и фабрику. Все, что выручил, ушло на строительство и оборудование новых лечебных заведений, на пособие больным и арестантам. С тех пор он всегда жил при больницах и на казенное жалование. Гааза многие считали юродивым. Чиновники, ведавшие больницами и тюрьмами, открыто возмущались, что им приходится подчиняться какому-то сумасшедшему немцу. Зато из мест заключения ему писали:
5: «Федор Петрович, нет на свете никого, кто бы заступился за нас. Только Христос и вы».
1: На похороны доктора Гааза пришла вся Москва. В православных храмах молились за упокой души раба Божьего Федора, похоронили его за казенный счет на немецком кладбище. На камне, поставленном на могиле, высекли надпись: «Спешите делать добро».
0: Святой доктор Гааз.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия информирует о таких запусках, как недавние испытания «Сармата». Специальная система уведомлений действует в полном соответствии с международными стандартами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Вашингтон пока не дал официальной реакции на это событие.
2: Подобные пуски осуществляются с уведомлением. Работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющимися международной практикой. В целом, ну и, собственно, и сам президент, глава государства, дал очень высокую оценку этому большому достижению, которое произошло вчера, этому пуску. Действительно, это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед.
1: Успешный запуск «Сармата» состоялся ранее. Первый полк с этой межконтинентальной баллистической ракетой планируется поставить на боевое дежурство до конца года. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются противником, сообщили в Министерстве обороны. Бойцы группировки «Север» уничтожили технику и живую силу украинских вооруженных формирований в Харьковской области. Российские средства противовоздушной обороны сбили более 570 украинских беспилотников самолетного типа. В результате боевой работы группировок российских войск потери противника за сутку превысили 1000 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Законопроект об аннулировании вида на жительство иностранцам с судимостью принят Государственной Думой в первом чтении. Теперь иностранцы старше 14 лет при обращении за получением разрешения на временное проживание или вида на жительство в России должны будут предоставить в органы МВД справку об отсутствии судимости. Поводом для отказа станет любая неснятая или непогашенная судимость, следует из проекта документа, который размещен в электронной базе Нижней палаты. Сейчас гражданство не предоставляется при судимости за умышленные преступления, добавили парламентарии. Правительство Таиланда планирует сокращение срока безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Это нововведение не коснется туристов, так как 99% поездок происходит в течение 2 недель, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Изменения направлены в первую очередь на борьбу с нелегальной трудовой миграцией. Окончательное решение по этому вопросу планируется обсудить на следующей неделе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Петр Каледин.
3: Похититель детей. Глава первая. Горе матери. У ворот маленькой виллы, расположенной в северной части Нью-Йорка, остановился экипаж, и из него вышел высокий господин с бритым лицом. Он прошел в садик и позвонил у парадных дверей. В дверях показалась молодая заплаканная служанка и спросила посетителя, что ему нужно. Тот подал ей визитную карточку и осведомился. «Миссис Кервер дома?» «Она вернулась из города около часа назад. Но я сомневаюсь, примет ли она вас. Она мне строго приказала никого не принимать. Несчастная госпожа так убита горем. Передайте ей, пожалуйста, мою карточку». «И скажите, что я пришел по делу о пропаже маленького Перси». «О, тогда совсем другое дело. Входите, пожалуйста. Сейчас я доложу о вас». Служанка провела посетителя в красиво обставленную приемную. Ему недолго пришлось ждать появления хозяйки. Это была 30-летняя женщина поразительной красоты с толстой золотистой косой, которая, как корона, украшала ее овальное лицо с правильными чертами. Увидев посетителя, она бросилась к нему с протянутыми руками и воскликнула прерывающимся от рыданием голосом. «Сердечно приветствую вас, мистер Пинкертон. Искренне благодарна вам, что вы пришли так скоро. Это позволяет мне надеяться, что я снова увижу и сожму в объятиях мое единственное дитя, моего дорогого Перси». С этими словами она упала в кресло и, закрыв лицо руками, разрыдалась. Пинкертон сел напротив и заговорил. «Прошу вас, успокойтесь, миссис Кервер. Можете быть совершенно уверены, что ваш сын вне опасности. Не сомневаюсь, что это один из тех случаев, а их в последнее время было немало, когда похищенные дети возвращались к родителям в целости и сохранности. Правда, за большой выкуп. Ах, я готова заплатить, сколько потребуется, лишь бы мне вернули моего ребенка. О, если бы этот человек, который хочет получить от меня деньги, явился бы за ними хоть сейчас. Но я просто изнемогаю от мысли, что мой дорогой Перси находится в руках грубого негодяя, жестокого истязателя. Разве вы не слышали, что маленькая дочь миллионера Боуренса, которую вернули родителям за огромный выкуп, вся была покрыта шрамами и синяками? Стоит мне подумать, что мой 5-летний крошка подвергается таким же истязаниям со стороны какого-нибудь изувера, у меня кровь стынет в жилах. Миссис Кервер, ручаюсь вам, что я сделаю все возможное, чтобы вырвать из рук похитителя ваше драгоценное дитя. Но прошу вас, изложите подробно, как произошло это несчастье. Прежде чем осмотреть комнату, из которой пропал ребенок, мне хотелось бы услышать от вас все, что вам известно». Несчастная мать вытерла слезы и ответила. «Да, вы правы, мистер Пинкертон. Мне надо собраться с силами. Надеюсь, то немногое, что я знаю, все же окажется для вас полезным». Она встала, предложила своему собеседнику коробку сигар и снова усевшись заговорила. «Мне не придется долго рассказывать. Несчастье произошло минувшей ночью. Я до сих пор не могу без дрожи вспоминать об этом. Если бы мой муж был дома, он наверняка принял бы самые энергичные меры к розыску нашего малютки, и, быть может, злодей был бы уже найден. Но, к сожалению, муж на днях уехал в Европу. Сейчас он на пути в Берлин и даже не знает о той беде, которая случилась с нами. Если к его возвращению малютки не будет дома, я не выдержу, я умру». Слезы снова показались на глазах несчастной женщины, но, пересилив себя, она продолжала. «Кроме меня в доме находится кухарка, старая нянька и служанка, которую вы только что видели. Позавчера вечером я сама отнесла моего мальчика в детскую, окна которой выходят в сад. В детской он всегда спал со своей нянькой. Мальчик был весел и мил, как обычно. Он прочел молитву, я поцеловала его и ушла в свою комнату. Я собиралась что-нибудь почитать, но никак не могла собраться с мыслями. Какое-то необъяснимое чувство тревоги сжимало сердце, и я даже подумала, не приключилось ли что-нибудь с моим мужем в его далеком путешествии. Наконец я решила пойти спать. Было около 11 часов, когда я легла в постель. Надо заметить, что моя спальня находится рядом с детской, и между этими комнатами есть дверь, которая никогда не запирается. Часа два я ворочалась в постели под наплывом мучительных тревожных дум и лишь после полуночи забылась беспокойным тяжелым сном. Но спала я недолго, не более получаса. Из детской раздался душераздирающий нечеловеческий крик. Я вскочила с постели, но застыла в ужасе. В этом крике, как я сказала, не было ничего человеческого. Это был вопль потрясающе безумного страха. И тем не менее я осознала, что эти звуки издает никто иной, как нянька моего ребенка. Что же происходило там, в детской? С минуту я сидела неподвижно, точно оглушенная неожиданным ударом. На лбу выступил холодный пот, все меня трясло, и я уже не сомневалась, что в соседней комнате случилось нечто ужасное. Сделав невероятные усилия, я поднялась с кровати и бросилась к двери, ведущей в детскую. Представьте себе, дверь была заперта. Надо сказать, что ключ всегда был с моей стороны, а теперь он был вставлен с другой стороны и был кем-то повернут. Я потеряла сознание и упала на пол. В таком состоянии меня и застали кухарка и горничная, которых также всполошил крик старой няньки. Они с трудом поставили меня на ноги, и мы втроем направились в коридор, чтобы оттуда проникнуть в детскую. Но и это нам не удалось. Дверь оказалась закрытой на задвижку. Я впала в полное отчаяние. Я разбила окно и стала звать на помощь не своим голосом. Вскоре сбежались соседи. 5 или 6 самых смелых мужчин вбежали в наш двор и стали стучать в двери. Мы впустили их. Вся дрожа, я рассказала им, в чем дело. Тотчас они принялись взламывать детскую, и спустя некоторое время мы вошли в комнату моего милого мальчика. Я первой ворвалась туда, окинула взглядом обстановку и снова упала без чувств. Одно из двух окон, ведущих в сад, было открыто, и около него на полу лежала нянька в глубоком обмороке.
4: Моего мальчика на постельке не было. Его похитили. Вместе с ним исчезли его голубой костюмчик, чулочки и башмачки. Меня отнесли в постель. Соседи, не теряя времени, тщательно обыскали сад и близлежащие пустыри, но безрезультатно. Немедленно сообщили в полицию, и наутро ко мне явился инспектор МакКоннелли. Он старался меня успокоить, рассказывал про другие подобные случаи похищения детей и уверял, что с моим мальчиком ничего плохого не случится. Похитители, дескать, добивались только одного — крупного выкупа. Я охотно верю, но сердце мне подсказывает, что моему бедному Перси суждено перенести страшные мучения.
3: Нат Пинкертон встал и спросил: «Не знаете ли вы, провел ли МакКоннелли подробное расследование и к каким выводам он пришел?»
4: «В том-то и дело, что никаких следов он не нашел. Сегодня, например, он был в больнице, где лежит несчастная нянька, но от нее невозможно добиться ни одного путного слова».
3: «Ну а в бреду она ничего не говорит о событиях той страшной ночи?»
4: «Она только все время вспоминает про какое-то животное с огромными вращающимися глазами и мохнатой мордой. Но это все, что можно разобрать в ее бессвязной речи».
3: Говоря это, миссис Кервер провела Пинкертона по лестнице, усланной ковром, и они вошли в детскую, светлую, с большим вкусом обставленную комнату.
0: Радиозвезда. Мы читаем рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
3: Глава вторая. В детской. Вся мебель в комнате была белого цвета. Пинкертон окинул ее взглядом и быстро подошел к одному из окон. Раскрыв его, он перегнулся через подоконник и заглянул вниз. Затем перешел к другому окну и проделал то же самое. Ведь именно это окно было открыто, не так ли? И когда вы вошли в комнату, именно около него лежала нянька в бессознательном состоянии. Миссис Кервер взглянула на него с удивлением.
4: «Откуда вы знаете?»
3: «Очень просто. Со стороны заднего фасада находится крытая терраса, колонны которой покрыты вьющимися растениями. Как раз против окна крайняя колонна, по которой преступнику было бы удобнее всего взобраться сюда. А так как на оконной раме я не нахожу царапин или других следов взлома, то и прихожу к выводу, что это окно было открыто».
4: «Совершенно верно. В теплые ночи нянька всегда открывала окно в сад».
3: Между тем Пинкертон занялся подробнейшим

осмотром комнаты. Шаг за шагом обследовал он пол, затем подошел к кровати мальчика и, наконец, стал рассматривать кровать няньки. Взглянув на хозяйку дома, он заметил, что она побледнела от наплыва тяжелых воспоминаний, и на глазах у нее показались слезы. Пинкертон попросил, чтобы она не изнуряла себя излишне и сошла вниз. «Здесь я управлюсь сам. Все, что мне нужно было от вас узнать, я уже узнал». Убитая горем женщина последовала его совету и удалилась. Но, придя в свою комнату, она бросилась на кровать и залилась слезами. Сыщик быстро закончил осмотр детской. Пометив кое-что в своей записной книжке, он спустился на крышу веранды через то самое окно, через которое преступник проник в комнату. Лежа на крыше, он с величайшим вниманием обследовал решетку, увитую зеленью. Его наблюдательный взгляд быстро отыскал то место, где злодей спустился на землю, и по этому следу он скользнул в сад. На земле у самых перил веранды он обнаружил несколько следов и принялся рассматривать их в лупу. В одной из выемок он увидел блестящую точку. Раскопав вокруг землю, он извлек оттуда карманный нож с темной деревянной рукояткой. Лезвие его было острое и истонченное, ножом часто пользовались и оттачивали. Теперь же он глубоко сидел в земле. Извлекший его оттуда, Пинкертон пробормотал: «Настоящий кинжал. Парень, вероятно, не остановился бы перед убийством, если бы кто-нибудь стал ему поперек дороги». Окончив свои розыски, он тем же путем вернулся в комнату. «Вам всегда везет», — сказал, входя и здороваясь, инспектор МакКоннель. «Что интересного вы узнали?» «Я узнал, что человек, который проник сюда, был высокого роста и плохо одет. На нем были довольно грубые сапоги и серо-синие брюки. Проникнув в детскую, он запер обе двери, одну на задвижку, другую на ключ. Причем ключ этот он предварительно вытащил с противоположной стороны. Затем он бросился к ребенку, заткнул ему рот тряпкой и сунул в принесенный с собой мешок. Он надел звериную маску, отчего нянька, проснувшись, и закричала так дико. Разбойник поспешил вылезти в окно, таща свою драгоценную ношу. Нянька кинулась было за ним, но тут же лишилась чувств и свалилась на пол у окна. «Но как же вы узнали, что этот человек был плохо одет? И у него был мешок?» — удивленно спросил МакКоннель. «О, это нетрудно было узнать, обследовав тот путь, которым проник преступник. На прутьях решетки веранды я нашел несколько волокон грубого сукна, несомненно, от его одежды. А что касается мешка, то следы от него ясно видны на земле. Видимо, преступник, прежде чем спрыгнуть, сбросил мешок, от которого осталась довольно глубокая вмятина в рыхлой земле. Спускаясь, злодей потерял свой нож, который глубоко вонзился в почву. Вероятно, он пытался его отыскать, но когда раздались отчаянные вопли миссис Кервер, он, разумеется, предпочел поскорее исчезнуть. «Вы думаете, мистер Пинкертон, что преступник действительно из простолюдинов, или он только так переоделся, чтобы сбить с толку преследователей?» «Нет, этот человек был из низших слоев, иначе бы он не жевал такой отвратительный табак наихудшего сорта». «Он жевал табак?» — спросил МакКоннель. «Не сомневаюсь. Взгляните, даже здесь, в комнате, остались следы плевков субъекта, жующего табак. Раз уж он и тут не мог удержаться, чтобы не сплюнуть, значит, это ярый любитель дешевой жвачки». «Жаль, что вы раньше не занялись этим похитителем детей», — заметил МакКоннель. «Ведь это уже далеко не первый случай». «Да меня не было в Нью-Йорке. Меня отвлекло одно важное дело в Колорадо. Кстати, будьте любезны, сообщите мне, что вам известно о предшествовавших случаях похищения детей. Их похищали только у состоятельных родителей?» «Исключительно. И, как правило, спустя несколько дней в дом безутешных родителей являлась девочка или мальчик с письмом, где назначался размер выкупа. Если родители выплачивали указанную в письме сумму, то через несколько часов, а иногда на другой день, похищенный ребенок возвращался к родителям. Но в каком виде? Избитый, весь в царапинах и кровоподтеках от ударов плетью и палкой. Неужели ни разу не удалось задержать этих малолетних посыльных?» — спросил Пинкертон. «Только дважды, но толку от этого не было никакого. От этих до предела развращенных детей нельзя было вырвать ни единого слова признания. Какова же их судьба? Одну девочку мы отпустили на свободу. Конечно, несколько полицейских агентов неотступно следовали за ней.
Сначала девочка с беспечным видом шла по улицам, глазея на витрины магазинов и останавливаясь на углах. Но вдруг, очутившись на оживленном перекрестке, она рванулась и побежала так быстро, что агенты потеряли ее из виду. Другой посыльный, мальчик, помещен был нами в исправительный дом, но на третий день он сбежал оттуда. Думаете, и сюда пришлют какого-то?

0: свою контору. Пинкертон с помощником остались ждать появления посыльного с письмом. Когда уже совсем стемнело, у парадных дверей виллы раздался звонок. Служанка отворила и увидела маленькую худенькую грязную девочку лет 10. Она держала руки под рваным передником.
1: «Дома ли миссис Кервер?»
0: «Что тебе от нее нужно?» — спросила служанка.
1: «Мне нужно ее видеть, чтобы передать ей письмо и получить ответ».
0: «Ну, входи». Девочка прошла в приемную, куда немедленно вышла миссис Кервер, бледная и дрожащая от волнения. «Что тебе?» — чуть слышно спросила она. Девочка вынула из-под передника мятое письмо и подала его несчастной женщине, которая еле держалась на ногах.
1: «Мне нужен ответ», — дерзко заявила девчонка.
0: Миссис Кервер вскрыла конверт и стала читать письмо, написанное безграмотно и коряво. «Ваш сын Перси в моей власти. Вы сможете получить его обратно только в том случае, если выполните все мои условия. Тогда с ним не случится ничего плохого, и вы снова увидите его через несколько дней. Если вы этого хотите, то немедленно вручите девочке, доставившей вам письмо, $5000. Если же вы будете колебаться, то вашему мальчику придется плохо. За каждый доллар, который мне придется слишком долго ждать, ваш сын получит по удару. Я буду его бить и мучить, пока вы не согласитесь на мои требования. В конце концов, он будет ослеплен и продан нищим». Прочитав страшное письмо, миссис Кервер необычайным усилием взяла себя в руки и глухо сказала: «Подожди минутку, сейчас я дам тебе ответ». Тяжелой походкой вышла она в соседнюю комнату, где ее ждали Пинкертон и Боб. Они вместе поднялись наверх, так как Пинкертон опасался, чтобы девочка их не подслушала. «Каков мерзавец!» — сказал сыщик. «Но погоди, я до тебя доберусь. Не успокоюсь, пока ты мне не попадешься». И добавил, обращаясь к Бобу: «Выйди на улицу и дождись девочку. Будем следить каждый по отдельности и, разумеется, подавать друг другу условные знаки». «Мистер Пинкертон!» — воскликнула мать. «Я уплачу требуемую сумму, иначе они ослепят мое дитя. Но у меня нет столько наличными. Придется пойти в банк». «Умоляю вас, миссис Кервер, не преувеличивайте. Эти негодяи и не подумают причинить вашему ребенку тех страданий, о которых пишут в письме, ведь они рассчитывают получить выкуп. Прошу вас, успокойтесь и следуйте моим советам. Сколько у вас при себе денег?»
1: $1500, прошептала она.
0: «Так пошлите эту сумму и напишите, что больше у вас пока денег нет, а остальное вы готовы заплатить завтра, когда откроется банк». Миссис Кервер сделала в точности так, как посоветовал сыщик. Написав ответную записку, вложив в конверт деньги, она спустилась в приемную. Маленькая заморашка сидела на стуле и настороженно озиралась. Увидев в руках хозяйки письмо, она обрадовалась и заулыбалась.
1: «Отнеси это письмо тому, кто тебя послал», — сказала миссис Кервер.
0: Девочка проворно схватила письмо и, не говоря ни слова, пустилась бежать. Парадная дверь с шумом захлопнулась за ней.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
0: Глава 4. Преследование. Через несколько мгновений показался на улице и Пинкертон. Девочка была уже в конце квартала, и по противоположной стороне за ней неотступно следовал Боб. Слежка была нелегкой. Девочка бежала изо всех сил и постоянно оглядывалась. Эта охота продолжалась от 143-й улицы через мост, а далее к лабиринту переулков, находящихся к югу от Джефферсон-парка. Следя за девочкой, Боб все время был впереди и лишь изредка оборачивался, чтобы взглянуть на своего шефа. И вот в один из таких моментов оказалось, что она бесследно исчезла. «Черт возьми!» — воскликнул Боб. «Она как сквозь землю провалилась!» Пинкертон осмотрелся и спокойно сказал: «Я полагаю, что она спряталась в одном из ближайших домов. По-видимому, она живет далеко отсюда, но, заметив преследование, умышленно завела тебя в эти места, чтобы сбить с толку. Я стану здесь, в воротах, а ты подыщи подальше какой-нибудь укромный уголок, откуда можно незаметно наблюдать за всей улицей». Оба сыщика свернули за угол, укрылись за выступом стены и сразу переменили свою внешность. Они обменялись своими пальто, Боб надел фальшивую бороду и заломил котелок. Минуту спустя он снова показался на улице, волоча ноги,

0: осунув руки в карманы и насвистывая разухабистую песенку. Пройдя несколько шагов, он вошел в ворота, откуда был виден перекресток, и стал наблюдать. То же сделал и Пинкертон, только на расстоянии шагов 100. Более часа Боб безрезультатно наблюдал за улицей, но вот при ярком свете уличных фонарей он заметил, как из подворотни дома напротив показалась девчонка. Она несколько раз оглянулась, а потом пошла в прежнем направлении. Не теряя времени, Боб последовал за ней. По пути он бросал кусочки мела и давил их ногой, чтобы Пинкертон знал, куда они идут, оставаясь незамеченным. Так они шли целый час, пока не пришли в один из самых бедных кварталов Нью-Йорка, который пользовался дурной славой как притон воров и мошенников. Здесь девчонка свернула в улицу, где были в основном товарные склады. Лишь изредка попадались жилые дома весьма неприветливого вида. У одного проходного двора девчонка вдруг остановилась и стала внимательно озираться. Боб еле успел укрыться за выступом какого-то мрачного амбара. Когда девчонка вошла под ворота, он поспешил туда же и увидел длинный узкий двор, окруженный грязными низкими строениями. Посреди стоял одноэтажный дом. Три окна были освещены и открыты. Из них густыми клубами валил пар. В доме явно была прачечная. В ее-то дверях и скрылась девчонка. Боб притаился у открытых окон. До него донесся резкий неприятный окрик. «Где ты столько шлялась? Пойди вот к отцу, он тебе всыплет как следует».
1: «Мамочка, за мной следили. Я еле смылась от двух шпионов».
0: «А деньги принесла?»
1: «Вот, мне дали письмо».
0: Раздался довольный возглас, затем шорох вскрываемого конверта и ругательство. «Вот черти! Здесь только 1500. Отнеси-ка письмо отцу. Проклятый щенок получит сегодня свою порцию розок». Боб тигром рванулся с места и через мгновение уже стоял на пороге комнаты, полной пара и запаха мыла. «Стоять!» — закричал он. «Малейшее движение уложу на месте! Вы арестованы!» Глава 5. Боб в колодце. Боб окинул взором комнату. Это было большое помещение, почти сплошь уставленное лоханками с водой и мокрым бельем. В глубине под несколькими котлами ярко горело пламя. Женщина, голос которой так резко и грубо звучал, стояла у лоханки. Это было безобразное толстое существо с огромным отвислым животом. При виде Боба она сперва застыла от неожиданности и ужаса, но тут же пришла в себя и с яростью ударила стоявшую рядом девочку кулаком в лицо так сильно, что та залилась кровью. «Дрянь! Мерзавка!» — завизжала она. «Это ты привела за собой шпионов?» Боб взвел курок револьвера. «Не смейте бить ребенка, а то моя пуля прошьет вас насквозь!» Пригрозил он взбешенной прачке, подходя к ней с парой стальных наручников в левой руке. «Протяните руки!» — крикнул он. Лицо Мегеры потемнело от гнева, но под угрозой револьвера она не посмела противиться. Она протянула руки, раздался щелчок, и она оказалась в кандалах. «Вот так!» — сказал Боб. «А теперь проводите-ка меня живо к вашему очаровательному супругу и отцу! Где он?» «Там!» — прачка показала в угол, где виднелась низкая дверь. «Марш вперед!» — скомандовал молодой сыщик. «Если кто попробует сбежать, тому я без разговоров сажу пулю в лоб!» Девочка пошла вперед и открыла двери. Прачка последовала за ней. Боб шел сзади, готовый к тому, что эта дверь ведет в какую-нибудь темную галерею. Прачка с девчонкой вошли внутрь. Боб двигался за ним по пятам. Он собрался было уже переступить порог и достать свой фонарь, как вдруг почувствовал, что при очередном шаге его нога, не найдя опоры, повисла в пустоте. Он рванулся вперед, но поздно. Он летел куда-то вниз. Пролетев 5 метров, Боб ударился о каменный пол. Оглушенный падением, он лежал неподвижно, а сверху доносились торжествующие крики и грубая брань. Затем ненадолго воцарилась тишина. Боб пришел в себя, вытащил электрический фонарь и при его свете увидел, что находится на дне круглого колодца. Стены были гладко оштукатурены, и всякая попытка выбраться оттуда казалась безнадежной. На всякий случай Боб взял в руки револьвер. Он решил стрелять, если вверху покажется голова преступника. Четверть часа спустя над отверстием действительно показалось багрово-сизое лицо толстой прачки. Прогремел выстрел, и прачка с криком отскочила. Но сейчас же раздался грубый смех, и мужской голос произнес злорадно:
2: «Ага, наш шпион изволил кидаться горохом. Что ж, мы отобьем у него эту охоту. Интересно будет посмотреть на него, когда мы обварим его кипятком, словно рака».
0: Боб содрогнулся. Адский план преступников был вполне ясен, и теперь он ждал неминуемой гибели. Но уже через минуту он придумал способ защититься. Он быстро прикрылся свалившейся на него лоханкой и тесно вжался в нее. Это его и спасло. Сверху снова донесся смех и торжествующий голос, а затем хлынула струя кипятку. Ударившись о дно лоханки, вода стекла на дно колодца, а оттуда через решетку в водосточную трубу. Боб ничуть не пострадал, но решил обмануть разбойника, который задумал сварить его живьем. Он испустил душераздирающий вопль, а когда сверху раздались револьверные выстрелы, также не причинившие ему вреда, Боб вскрикнул и сразу замолк, точно пораженный насмерть.
2: «Готов», — раздалось сверху. «Сегодня же вытащим его благородные останки и подвергнем достойному погребению. Собаки, собачья смерть».
0: Когда преступники, уверенные, что Боб мертв, удалились, он совершенно успокоился. Он знал, что Пинкертон идет по его следам и скоро выручит его из беды, в которую он так неожиданно попал.

0: Радиозвезда. Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Петр Каледин.
1: Глава 6. Нат Пинкертон открывает потайной ход. Между тем Нат Пинкертон и не подозревал о драме, случившейся с Бобом. Он еще не знал, что Боб снова пустился вдогонку за девчонкой, и его местонахождение не было ему известно. Пройдя по улице и ничего не обнаружив, Пинкертон подал условный сигнал свистком. Ответа не было. Тогда Пинкертон стал разыскивать меловые отметины. Он нашел их очень скоро и тут же двинулся по пути, пройденным Бобом. Так он дошел до самой прачечной. Когда он входил во двор, то заметил, что в прачечной погасли огни. Пинкертон спрятался за пустыми ящиками, стоявшими во дворе. И вовремя. В тот же момент в дверях прачечной показались силуэты толстой женщины и девочки, которую Пинкертон сразу же узнал, несмотря на темноту. Они направились в сторону здания, выходившего фасадом на улицу. Пинкертон осторожно пошел за ними. Он расслышал, как они обе остановились на втором этаже, затем скрипнула и хлопнула дверь. Пинкертон, как кошка, прокрался наверх и очутился в узком коридоре, куда выходило три двери. За одной из них были слышны голоса, и Пинкертон остановился около нее. Он ясно различил детский голос, но слов не мог разобрать. Затем голоса в раз стихли, послышался странный скрип, и наступила тишина. Пинкертон вынул свои отмычки и собрался открыть дверь, как вдруг снизу раздался скрип ступеней, шаги и еле слышный плач младенца. При слабом свете лампочки Пинкертон увидел длинноволосого, грязного и оборванного парня. В руках у него был небольшой продолговатый сверток, замотанный в толстый платок. Из свертка доносился приглушенный детский плач. Парень остановился на втором этаже и отпер ключом ту дверь, куда вошли прачка с девчонкой. Затем шаги его затихли, послышался резкий скрип, и все смолкло. Пинкертон быстро спустился и стал открывать дверь отмычками. Это ему удалось легко. Он вошел в квартиру и остановился, чтобы не привлекать внимание жильцов. Но в квартире было совершенно тихо. Пинкертон достал электрический фонарь и посветил. Еще одна дверь вела в соседнюю комнату, где тоже царила полная тишина. Пинкертон поискал хода в следующую комнату, но, к своему изумлению, увидел, что дальше дверей не было. Он обследовал стены, простучал их, но безрезультатно. Тогда Пинкертон обратил внимание на простой деревянный шкаф, стоявший у капитальной стены. Это был очень большой и прочный платяной шкаф из толстых досок, и его задняя часть была вделана в стену. Пинкертон открыл его отмычкой и увидел, что в нем на подвижных вешалках развешана одежда, напоминавшая скорее кучу лохмотьев. Когда Пинкертон попытался повернуть одну из вешалок, половинки задней стенки шкафа бесшумно сдвинулись в сторону и раскрылись. Пинкертон очутился в нише, пробитой в толстой стене. Перед ним была деревянная задняя стенка другого шкафа. Пинкертон нашел два гвоздя, с помощью которых он раздвинул стенку и проник в платяной шкаф, но уже совсем другого рода. Этот шкаф был прекрасно сработан из хорошего дерева. В нем висели дорогие платья из шелка и бархата с кружевами. Сыщик пробрался к лицевой дверце шкафа и пригнулся к замочной скважине, через которую проникал свет. Глава 7. Гнездо мошенников. Глазам его представилась богата, но безвкусно обставленная комната. Перед зеркалом стояла толстая прачка и примеряла шелковое платье. На ее пальцах красовались бриллиантовые перстни, на голове пышный парик. Грязный же рабочий капот валялся на полу. Рядом с ней стоял долговязый парень, который тоже переодевался. Лохмотья он сбросил и теперь надевал фронтовской костюм. Охорашиваясь перед зеркалом, толстая прачка говорила: «Питер, ты делаешь большие успехи, и отец, наверное, тебя похвалит. Но ты уверен, что этот грудной щенок – сын миллиардера Сильвермана?» «Не сомневайся», — сказал долговязый. «Я уже давно за ним охочусь, и несколько раз он от меня ускользал. Но сегодня мне повезло. Я спокойненько подошел к няньке на улице, ошарашил ее сзади по голове, схватил ребенка, завернул в платок и бросился бежать». «Ты достойный сын своих родителей», — довольно сказала толстая Мегера. «За этого щенка мы оторвем крупную сумму. А нам, Питер, пришлось иметь дело со шпиком.
2: Где?
1: Испуганно вскрикнул Питер.
2: Здесь?
1: Нет, в прачечной. Но теперь уже бедняга сварен живьем в кипятке, как рак.
3: И тетка злобно расхохоталась. Пинкертон, стоявший в шкафу, почувствовал, как у него по коже пробежал мороз. Неужели его верный Боб стал жертвой этих негодяев? Горе и гнев охватили Пинкертона. Он вынул было уже свой револьвер, но остановился в надежде услышать что-нибудь еще.
1: «Мэри была так неосторожна, что привела за собой шпика».
4: «Нет, я была осторожна!» — крикнула со слезами девочка.
1: «Я пошел вниз. Расскажу отцу, что я принес ребенка миллиардера Сильвермана и что нас ждет хорошая пожива». Пинкертон вышел из шкафа, держа в обеих руках по револьверу, и загремел. «Каторга вас ждет, а не пожива! Сдавайтесь, вы арестованы!»
3: Побледнев как смерть, прачка молча смотрела на неожиданно возникшего перед ней человека.
1: «Протяните руки!» — крикнул он. Сначала он не докончил. Мальчишка с диким криком вцепился в его руку, державшую револьвер, и повис на ней всем телом.
4: «Мать, скорее стреляй!» — прохрипел он.
3: Старуха рванулась, но в следующее мгновение Пинкертон нанес ей сильнейший удар в лоб свободной рукой, вооруженной стальным кастетом. Она тяжело рухнула на пол, не проронив ни звука. Одновременно Пинкертон отшвырнул мальчишку так, что тот ударился головой в зеркало, которое рассыпалось вдребезги.
1: «Ну, вперед!» — приказал Пинкертон дрожавшей девчонке.
3: «Поведешь меня к путнею, и горе тебе, если вздумаешь сбить меня со следа. Моя пуля тебя найдет!»
1: Глава 8. Спасение Боба и похищенных детей.
3: Когда Нат Пинкертон вошел с девочкой в прачечную, он внимательно осмотрелся. Быстро сообразил, как поступили с Бобом, и тихо, но твердо спросил девчонку. «Где колодец?» Она указала на дверь.
5: «За этой дверью».
3: «Где хозяин путней?»
5: «Из подвала идет лестница в подземелье. Там и находятся путней с детьми», — отвечала девчонка, не осмеливаясь лгать Пинкертону.
3: «Иди вперед», — приказал тот. «Если ты издашь хоть звук, уложу на месте». Она толкнула дверь и вошла в подвал. Когда она прошла по дощатому настилу, Пинкертон велел остановиться и растащить доски в стороны. Открылось круглое отверстие колодца. С бьющимся сердцем Пинкертон наклонился над отверстием и крикнул.
1: «Боб! Ты здесь?»
6: «Слава богу, учитель, это вы! В этой дыре страшно неуютно!»
1: «Я уж думал, что ты сварен как рак и продырявлен как решето!»
6: «Вовсе нет! Меня защитила деревянная лохань, которая упала вместе со мной! Я держал ее над головой, когда эти любезные господа посылали мне сверху свои подарки!»
3: Пинкертон хотел продолжить путь, но вдруг на дворе раздались быстрые шаги. В прачечную вошел полисмен и с удивлением уставился на обоих сыщиков, направивших на него револьверы. Пинкертон рассмеялся и дал полисмену необходимое разъяснение. «Вы можете сейчас же пойти со мной в подземелье, где я хочу арестовать путнее. Таким образом, я буду избавлен от необходимости вести его в тюрьму». Оставив Боба с девчонкой в прачечной, Пинкертон с полисменом пошли по галерее по каменной лестнице и бесшумно спустились вниз. Роберт Путней стоял перед детьми, сидевшими за столом, и злобно кричал.
7: «Я вас выучу, проклятые отродья, быть настоящими карманными ворами, даже если мне для этого придется забить вас насмерть!»
3: Бедные дети переглядывались друг с другом и испуганно смотрели на своего мучителя. Тот обратился к хорошенькому белокурому мальчику лет 5, стоявшему в углу. На ребенке был темно-синий бархатный костюм с белым кружевным воротничком.
7: «Ну, теперь твой черед!» Заревел негодяй,
3: схватил палку и замахнулся на малютку.
7: «Берегись, Роберт Путней! За каждый удар ты получишь вдвойне, презренный похититель детей!»
3: Дикий рев раздался в ответ. Путней схватился за карман, но Пинкертон с полисменом в ту же секунду набросились на мошенника и связали его. Связанный, он все еще сопротивлялся, и его с трудом втащили наверх, в прачечную, где он к величайшей своей злобе увидел Боба, целого и невредимого, вместо того, чтобы быть заживо сваренным. Пинкертон лично отвез к миссис Кервер 5-летнего Перси. Вернуть ребенка в объятия безутешной матери было для него лучшей наградой. В доме миллиардера Сильвермана горе тоже сменилось бурной радостью, когда полиция вернула родителям живого и здорового ребенка.
0: Радиозвезда. Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Сергей Кирсанов.
8: Разбойники на озере Эри. Глава первая в пивной Тома Рейли. Была холодная, темная сентябрьская ночь. Дул суровый северный ветер, и по небу одна за другой тянулись темные тучи, грозившие каждую минуту разразиться ливнем. На улицах маленького города Порт-Рована, лежавшего около южной границы штата Онтарио на берегу озера Эри, не было ни души. Только немногие трактиры на пристани, посещаемые большей частью матросами да рыбаками, оставались освещенными, и оттуда время от времени доносился шум и перебранка. В воде отражались огни стоящих на якоре судов, а вдали мелькал свет фонаря одной из полицейских лодок, постоянно сновавших в последние недели по всему Эри, поверхность которого равна приблизительно 24,5 тысячам квадратных километров. Взволнованная зыбь переливалась дрожащими тенями, и только очень опытный, острый глаз мог бы заметить, что к берегу приближается маленькая лодка. Единственный пассажир, который старался грести как можно осторожнее, беззвучно, он направился к самому концу набережной, туда, где всего темнее, и, не доезжая до каменных ступенек, спускающихся в воду, причалил к совершенно неосвещенной железной лестнице, вделанной в каменную обшивку берега. Быстро привязав лодку, он стал подниматься, но сперва осторожно высунул голову и, лишь убедившись, что поблизости никого нет, ступил, наконец, на землю, а потом тотчас же направился к одному из освещенных трактиров, над дверью которого виднелась старая побуревшая вывеска с надписью «Пивная Тома Рейли». Тут он опять остановился на минуту, оглядываясь по сторонам, и затем, поспешно открыв стеклянную дверь, вошел в трактир. Однако с набережной, с того самого места, где он только что стоял, за ним все-таки следили. Когда он шел по направлению к пивной, из-за железной сваи большого подъемного крана вынырнула какая-то темная фигура. В тот момент, когда он был уже за дверью пивной Тома Рейли, в ночной тишине вдруг раздался слабый свист. Невдалеке кто-то ответил на него, а затем из-за низких сараев для лодок появился еще один человек, который подошел к темной фигуре. Пошептавшись, они направились прямо в трактир. Это были два рыбака в запачканной дегтем одежде, высоких сапогах и широкополых шляпах. Пройдя через низкое, наполненное табачным дымом помещение, они сели за свободный столик в углу. Старший, высокий, загорелый, с взъерошенными темными бакенбардами, все время говорил что-то своему приятелю. Другой, низкого роста, также загорелый, с лукавым лицом, только поддакивал ему. Никто в зале среди пьющих и курящих не обратил на них никакого внимания, а они ничем не выделялись среди здешней публики, и их вполне можно было принять за настоящих завсегдатаев, хотя раньше этих рыбаков здесь ни разу не видели. Никто также не заметил, что новые посетители, глядя по сторонам, с особым вниманием следили за вошедшим перед ними человеком, который сидел за отдельным столиком около стойки. Хозяин, полный, коренастый, с широким некрасивым лицом, подошел к этому молодцу, одетому по-матросски, и, незаметно подмигнув, кивнул ему головой. На грубом лице матроса промелькнула улыбка, говорившая о каком-то тайном соглашении между ними. Хозяин подал ему виски и при этом взял у него запечатанное письмо, которое поспешно спрятал в карман. Что-то шепнув матросу на ухо, он затем обратился к двум рыбакам, сидевшим в углу. «Добрый вечер, джентльмены. Рад видеть вас у себя. Мы придем еще не раз, если у тебя найдется приличная выпивка». «Ну, за этим дело не станет. И значит, вы будете моими ежедневными посетителями. Что вам принести?» «Конечно, виски со льдом». Том Рейли, кивнув головой, направился за стойку. Проходя мимо матроса, он сказал ему: «Подожди немного, Джек. Я сейчас напишу ответ, и ты захватишь его с собой». Матрос, невнятно что-то пробормотав, залпом осушил стопку и протянул ее хозяину, чтобы тот налил снова. Том Рейли подал виски ему и обоим незнакомым рыбакам, потом обошел зал, дабы убедиться, что у всех полные стопки. Выполнив кое-какие заказы, он вышел, и его место за стойкой заняла толстая неопрятная женщина. За одним из столов сидели несколько дюжин матросов. Читавший газету вдруг ударил кулаком по столу. «Черт возьми!» — воскликнул он. «Проклятые разбойники на озере, кажется, опять совершили нападение. Слушайте, последние известия из Пенсильвании». Он поднялся, чтобы всем было слышно, и стал громко читать. «Эри, 12 сентября. Сегодня, в 12 часов пополудни, Сюда прибыл небольшой торговый пароход «Сваллоу» Билли Ридера, живущего в Буффало. Капитан сообщает, что ночью слышал глухой пушечный грохот. По его словам, выстрелов было всего 5 или 6. Очевидно, разбойники озера Эри опять совершили одно из своих обычных преступлений, и какое-то торговое судно стало их жертвой. 2 полицейские лодки из Аштабьюла, штата Огайо, отправившиеся 2 дня назад на розыске, до сих пор не вернулись. Возможно, что они исчезли так же бесследно, как и предыдущие. Неужели не удастся, наконец, покончить с разбойниками озера Эри? Когда матрос закончил, по залу пронесся глухой ропот. Присутствующие пришли в сильное возбуждение, и их возмущение преступниками, которые препятствовали безопасному сообщению на озере Эри и подрывали торговое плавание, вылилось в грубую ругань с проклятиями. «Ведь исчезло уже 4 торговых судна», — проворчал старый моряк. «Очевидно, у разбойников хорошее оружие. Разумеется, наши власти, посылая маленькие полицейские лодки, не могут с ними справиться. По-моему, сюда следует прислать хорошего сыщика. Он разузнал бы, по крайней мере, где скрываются эти негодяи». Одни согласно кивали, другие только посмеивались, выражая сомнения. «Это глупости», — ворчал кто-то. «По воде пешком не пойдешь. И сыщик тоже должен плыть на полицейской лодке, причем так же рискуя не вернуться из своего плавания. Настоящий сыщик все сможет сделать. Например, известный Нат Пинкертон из Нью-Йорка, я уверен, положил бы конец этим разбоям». 2 рыбаков особенно внимательно прислушивались к разговору, охватившему весь зал. Сами они, однако, не вмешивались в него, а только наблюдали за всеми. Особенно их привлекал молодой матрос, сидевший у стойки. Том Рейли вернулся в зал и, проходя мимо матроса, опять сделал ему какой-то таинственный знак. Потом он занялся клиентами. Приняв участие в толках о преступниках, Том Рейли стал громко выражать свое негодование наглой шайкой. Джек, молодой матрос, все время смотрел на хозяина, и по лицу его пробегала легкая, довольная, почти торжествующая улыбка. Том Рейли, взяв у него стопку, подошел к стойке и снова налил виски. Одновременно он передал Джеку письмо. Тот быстро сунул его в боковой карман. Все это произошло так, что кроме 2 рыбаков, сидевших в углу, никто ничего не заметил. Вскоре рыбаки обратили на себя общее внимание, поскольку между ними завязалась ссора, грозившая перейти в отчаянную драку. Тот, который был постарше и повыше, разгневался не на шутку. Он, стуча обоими кулаками по столу, кричал: «Черт возьми, Дэнни, говорю тебе в последний раз, я не позволю глумиться над собой. Ведь видел же ты, как я проучил негодяя Робертса за то, что он пытался рассказывать мне эти байки. Я не такой дурак, чтобы поверить. И если ты скажешь это еще раз, так получишь такую затрещину, что 2 месяца от нее не опомнишься». При этом он сжал свои грязные кулаки, но его противник ничуть не испугался. Вскочив с места, грозно уставился на него и закричал: «Конечно, ты всегда так поступаешь. Если тебе что-то не нравится, тут же давай драться. Но со мной этот номер не пройдет. Я не позволю колотить себя, как бедный Робертс. А то, что я тебе сказал, правда». «Ну, погоди, я тебе сейчас покажу правду», — произнеся это, высокий рыбак стал засучивать рукава. «Постойте, джентльмены, драться будете на дворе», — сказал, подойдя к ним хозяин. «Оставь их, Том», — кричали гости, предвкушая удовольствие от кулачного боя. «Расступись, начинайте. Я ставлю $5 за высокого, 10 за маленького, 3 за высокого», — раздавались выкрики. Столы были отодвинуты, чтобы предоставить дополнительное пространство для поединка. Хозяин, решив не вмешиваться, ушел опять за стойку. Оба рыбака, еще недавно мирно беседовавшие за одним столом, встали друг против друга, чтобы сцепиться в поединке. «Ну, начинайте! Чего ждете?» — слышалось из зала. Наконец они схватились, и удары так и посыпались. Их кулаки работали как молотки. Маленькому рыбаку удалось нанести такой удар в подбородок противнику, что тот пошатнулся. Тут же раздались громкие аплодисменты и одобрительные крики, державших пари, что он победит. Но были и такие, которые его освистывали и бронили. Однако высокий рыбак собрался с силами. 1, 2, 3 ударил он кулаком в лицо Дэнни. Тот пришел в ярость. «Собака!» — заскрежетал он зубами и, бросившись вперед, схватил противника за горло, так будто хотел его задушить. Послышались протесты, угрозы, даже проклятия. Все возмутились, что мальчишка нарушает основные правила бокса. Но высокий рыбак одним движением стряхнул с себя противника. Потом, обеими руками схватив его за плечи, с такой силой оттолкнул, что тот полетел, как мячик, прямо на молодого матроса Джека, и они повалились на пол. Джек сердито выругался и набросился на Дэнни, который уже начал подниматься.
9: «Каналья!» — прошипел он. «Мало того, что отступаешь от правил, еще и валишься на людей!» Началась новая драка между Джеком и Дэнни. Высокий рыбак, как победитель, стоял теперь в стороне и, скрестив руки с улыбкой, следил за борьбой. Маленький рыбак оказался сильнее матроса. Джеку страшно доставалось. Катаясь по полу, он со злости кусался и царапался, но ему ничего не помогало. Кулаки Дэнни наносили удар за ударом, так что скоро все лицо Джека покрылось синяками и распухло. Противник его несколько раз вызывал всеобщее одобрение своей необыкновенной ловкостью. Хозяин, наконец, подошел к дерущимся. «Ну, кончайте». «Неужели тебе все еще мало, Джек?» — грубо сказал он. «Хочешь здесь остаться лежать, что ли?» Высокий рыбак тоже подошел, схватил своего приятеля за шиворот и оттащил в сторону. «Теперь довольно!» — воскликнул он. «Убирайся отсюда!» Дэнни хотел было возобновить драку, но Высокий насильно вытолкал его за дверь и сказал ему вслед: «Вот так! На ночном холоде протрезвишься!» Потом он вернулся в зал, где его встретили одобрительными возгласами. Джек, жалкий, весь в синяках, сидел у стойки и освежал опухшее лицо холодной водой. Высокий рыбак, допив виски, заплатил за себя и за приятеля. «Вы откуда?» — спросил Том, принимая от него деньги. «А тебе что за дело?» — угрюмо проворчал гость. «Спокойной ночи. Завтра опять приду, мне здесь понравилось». После его ухода присутствующие еще долго говорили о нем, а также о его приятеле, поскольку оба своей силой и ловкостью произвели большое впечатление.
10: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
9: Тем временем высокий рыбак шел по набережной. Дождь лил, как из ведра, но это его, видимо, нисколько не беспокоило. Отойдя от пивной шагов на 200 и остановившись в конце набережной, он прислушался и вскоре услышал легкий свист. Высокий рыбак ответил, а через минуту рядом с ним возник тот самый маленький, с которым он только что дрался в трактире. Дело удалось, начальник.
11: Отлично, Боб. Но самое главное, я в этом убежден, мы, наконец, напали на верный след.
9: Без сомнения. Я думаю, через несколько дней на озере Эре разбойников уже не будет.
11: Так письмо у тебя?
9: Да, начальник.
11: Положим, нелегко было его вытащить из кармана. Мы, наконец, напали на верный след.
9: Без сомнения. Я думаю, через несколько дней на озере Эре разбойников уже не будет.
11: Так письмо у тебя?
9: Да, начальник.
11: Положим, нелегко было его вытащить из кармана Джека, так, чтобы никто этого не заметил. Пришлось смять в комок.
9: Ничего, но ты порядочно задал этому молодцу. Он сидит сейчас за стойкой и делает себе холодные компрессы.
11: Боб тихо засмеялся. Но это ему по заслугам. Маленький задаток в счет будущего.
9: Впрочем, и мы не очень-то любезничали друг с другом.
11: Мне досталось от вас, начальник, несколько очень здоровых тумаков.
9: Твой удар в подбородок тоже был недурен, но щадить друг друга нам нельзя было. Не то нашу комедию могли бы разгадать.
11: Ну, а теперь покажи, что пишет Том Рейли. И кому предназначено это послание? На самом деле, эти два...
9: Твой удар в подбородок тоже был недурен, но щадить друг друга нам нельзя было. Не то нашу комедию могли бы разгадать.
11: Ну, а теперь покажи, что пишет Том Рейли, и кому предназначено.

0: назначено это послание? На самом деле эти два рыбака были никто иные, как известный нью-йоркский сыщик Нат Пинкертон и его помощник Боб Руланд. Пинкертон решил положить конец преступным операциям шайки разбойников, которые уже несколько недель наводили ужас на все окрестности озера Эри, и жертвой которых стало несколько судов вместе с экипажами. Знаменитый сыщик провел здесь уже около двух недель, но в лодке по озеру не плавал, прекрасно понимая, что таким способом не выйти на след преступников. Он был убежден, что у разбойников есть пособники на суше. Здесь он и предполагал начать свои розыски. За все время своего пребывания на берегу Эри Нат Пинкертон и его помощник Боб Рулан ночами не смыкали глаз, довольствуясь дневным отдыхом. Они побывали в нескольких прибрежных городах, проводя темные ночи на пристанях и набережных в попытке установить хоть какую-то связь между сушей и разбоями на озере Эри. Пинкертон не терял надежды, несмотря на абсолютную безуспешность первых попыток. Он решил не давать себе передышки, пока не поймает разбойников, пусть даже на это пришлось бы потратить целые месяцы. Побуждало его к этому не столько высокое вознаграждение за поимку разбойников, обещанное пограничными штатами, сколько собственное возмущение злодеяниями негодяев, совершивших нападение на пассажирский пароход с целью грабежа и потопивших его. Причем из членов экипажа и пассажиров никто не спасся. И вот, наконец, в эту ночь сыщики добились своего. Причаливший к набережной Порт-Рована матрос Джек вызвал у них сильное подозрение, поэтому-то они и последовали за ним в пивную Тома Рейли. Когда они увидели, что матрос передал письмо, на которое тотчас же получил ответ, то устроили драку, чтобы втянуть в нее Джека и незаметно вытащить из его кармана конверт. Намерение их увенчалось полным успехом. Во время драки с матросом Боб, рыбак что пониже, ловко вытащил у него послание Тома Рейли, и теперь сыщики, спрятавшись за каким-то складом и засветив электрический фонарь, принялись читать, прикрыв шляпой письмо от дождя. Оно было написано скверным почерком, очень неграмотно, и содержало следующее. «В гавани стоят Арро, груз табак, хозяева Томас Бридж и Джеймс Аурбурн, богатые плантаторы, сами находятся на борту. Квиквинт, груз, колониальные грузы. Елена, пассажирский пароход. Майфлауэр, яхта миллионера Мариуса Сэндига из Буффало, он здесь сам, но сомнительно, поплывет ли на ней назад, собирается, кажется, железной дорогой. Арро отходит 17-го, Квиквинт 18-го, Елена 20 сентября. Привет, П. Мне скоро опять будут нужны деньги. Пускай пришлет $500. Пинкертон, погасив фонарь, расправил, насколько можно, смятое письмо и положил в конверт, который тщательно заклеил. «Так», — сказал он, — «Боб, отправляйся опять к Тому Рейли и брось конверт в какой-нибудь угол трактира. Будем надеяться, что исчезновение письма еще не заметили». Боб взял конверт и поспешил к трактиру. В дверях он столкнулся с Джеком, который сильно выругался, увидев своего противника. Боб не стал с ним связываться, вошел в трактир и заказал виски. У стойки он незаметно бросил конверт на пол и вскоре распрощался с хозяином. Джек, очевидно, еще не заметил потери конверта, но должен непременно хватиться и тогда, конечно, вернется в трактир. Найдя ответное письмо Тома Рейли на полу, матрос, разумеется, подумает, что конверт выпал у него из кармана, но остался никем не замеченным, а, следовательно, не вскрытым.
1: Мы читали рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне. Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Роман Жоржа Перека «Исчезновение» был опубликован во Франции в 1969 году. Философская сага, написанная в жанре детектива, имела одну особенность. Работая над книгой, Жорж Перек отказался от

0: Использование буквы «Е» – самые часто употребляемые гласные во французском языке. Все слова, содержавшие эту букву, он заменил подходящими по смыслу синонимами. В литературе этот прием называется липограммой. От греческого «липа» – «отказываюсь» и «грамма», что означает «буква». На русский язык роман переводился дважды. В 2001 году он вышел в тираж под названием «Исчезновение». Но спустя 4 года привычная для нашего уха форма «исчезновение» была заменена на странно звучащее «исчезание». Дело в том, что переводчик Валерий Кислов решил не отставать от автора и объявил вне закона все слова, в которых встречается буква «О». Самое популярное гласное в русском языке. Коснулось это и название. В результате слово «исчезновение», содержащее букву «О», превратилось в «исчезание», где это гласное отсутствует. По мнению лингвистов, Кислов проделал куда более сложную работу, чем Жорж Перек. Ведь отказаться от одной буквы из 15, а именно столько гласных во французском алфавите, гораздо проще, чем от одной из 10 в русском варианте. Но переводчик справился. И хотя многие критики убеждены, что из-за этого роман потерял в образности, в необычности он выиграл определенно.
1: Курсивом. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области. Согласно указу, она была подана по собственному желанию. Новым в Рио губернатора назначен Александр Шуваев. 13 мая президент провел с ним рабочую встречу в Кремле. Александр Шуваев родился в 1981 году в Новом Осколе Белгородской области. Он герой России, генерал-майор и ветеран специальной военной операции. В прошлом году стал участником программы «Время героев», которая была инициирована президентом. Кадровые перестановки направлены на дальнейшее развитие региона, опираясь на опыт и профессионализм нового главы, добавили в Кремле. Абитуриенты, поступающие по целевому направлению, уже с этого года смогут зачисляться в колледжи и техникумы в приоритетном порядке. Эта мера должна повысить их долю в среднем профессиональном образовании. Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко.
2: Видим, что талантливые и хорошо подготовленные ребята все чаще выбирают инженерные направления и медицину. Это радует. Однако большая часть абитуриентов по-прежнему идет в экономику, юриспруденцию, рекламу и дизайн. Но реальному сектору нужны квалифицированные рабочие. 66% замещающей потребности в кадрах к 2032 году приходится на выпускников СПО. Это больше 6 миллионов человек.
1: В прошлом году колледжи и техникумы приняли 63% девятиклассников. Было подано около 4 миллионов заявлений от абитуриентов. Также колледжи и техникумы выделили более 850 тысяч бюджетных мест, что превышает показатели прошлого года. Госдума приняла закон, который позволяет использовать вооруженные силы для защиты российских граждан, взятых под стражу за рубежом. Это допустимо, если суд другой страны действует без согласования с Россией и без соответствующих полномочий, разрешенных международными соглашениями или резолюциями Совета Безопасности ООН. Закон призван защитить россиян от несправедливых действий иностранных государств. Решение о применении этих мер принимает президент. Ранее Вячеслав Володин заявил, что западные суды стали инструментом политических репрессий, игнорируя международные нормы. Круизный лайнер изолировали у берегов Франции по причине вспышки кишечной инфекции. На борту судна 1700 пассажиров и членов экипажа. Оно поставлено на якорь у порта Бордо. По данным местных медиа, предположительная причина – норовирус. Один пассажир скончался. У десятков людей на борту отмечены симптомы гастроэнтерита. Уточняется, что на лайнер прибыли медицинские бригады. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Гастон Тиссандье. Главы из книги «Мученики науки». Читает Андрей Филиппак.
3: В то время французская школа, покровительствуемая Франциском II, достигла апогея своего величия. Жан Гужон, Пьер Леско, Жермен Пилон и Дюссерсо соперничали в искусстве с Леонардо да Винчи, Приматтичио, Андреа дель Сарто и Бенвенуто Челлини. Попав из деревни прямо в среду лучших мастеров этой школы, Бернар Палиси, подобно им, сделался поклонником итальянского искусства. Он приготовил множество эмалированных ваз для украшения садов, фонтанов и роскошных домов. Затем великий артист занялся отделкой Тюильрийского дворца, только что построенного Екатериной Медичи. Помимо этого он занимался и другими работами, давшими ему право считаться первым профессором естественных наук и одним из основателей современной геологии. Во время своих многочисленных путешествий он обращал особенное внимание на строение скал и собирал ископаемые раковины, на которые смотрели в то время как на вещи, не имеющие никакого значения, как на странные отпечатки, обязанные своим происхождением, случаю или игре природы. Простой горшечник, не знающий ни греческого, ни латинского языка, созвал к себе философов и ученых и осмелился в Париже пред лицом всех докторов наук утверждать, что ископаемые раковины – суть настоящие раковины, осажденные некогда морем на тех местах, где они тогда находились, и что отпечатки, получившиеся на них, произошли от соприкосновения с ними животных и, главным образом, рыб. Полиси собрал предметы, необходимые для своих демонстраций. Расположил в известном порядке кристаллы и ископаемые раковины, найденные им во время путешествий, и основал таким образом в 1575 году первый кабинет естественных наук. В нем он начал читать свои публичные лекции, беседы, которые с удовольствием посещались многими, и продолжал их до 1584 года. Его коллекция редкостей привлекала многочисленных посетителей. Все предметы в ней были старательно распределены по порядку на полках, с надписями под каждым, чтобы посетители могли поучаться сами, без посторонней помощи. Имея в руках веские доказательства, Полиси чувствовал себя правым и был непоколебим в своих убеждениях. Он готов был сносить язвительные насмешки критики и слепую ярость невежд, и смело отвечал на все нападения: «Ступайте и приведите мне теперь латинских философов, пусть они представят мне доказательства противного». Для своих сочинений Бернар Полиси избрал форму разговоров. Он выставляет в них двух вымышленных личностей. Одна из них под именем теоретика изображает схоластика, невежественного и упрямого педагога, часто возбуждающего к себе жалость глупостью своих возражений. Другая – практика, беспрестанно опровергающего грубые рассуждения своего собеседника. Как горячо, умно и ловко он оспаривает предвзятые мнения. Эта неподражаемая книга служит одним из важнейших литературных памятников XVI столетия. Кроме страстного вдохновения, изящества вкуса и красноречия, автор отличается здравым, логически последовательным изложением и основывает свои воззрения на наблюдениях природы. Об этом можно судить из ниже следующего отрывка разговора, написанного Полиси после долгих доказательств о том, что камни не растут, как это предполагали в его время. «Теоретик, где же ты нашел это? В каких книгах? Или, по крайней мере, скажи мне, в какой школе ты учился, где ты мог бы слышать об этом?» «Практик, у меня не было других книг, кроме неба и земли. Книг, известных всем и данных людям, чтобы они познавали и читали их. Поэтому я и изучал вещества земные, не имея возможности изучать тела небесные вследствие того, что я не учился астрологии». Читая чудесные рассуждения, невольно удивляешься новизне и разнообразию наблюдений Полиси относительно строения гор, состава различных почв, происхождение минеральных веществ, об образовании и приросте камней, рассматриваемых им с различных сторон относительно формы, цвета, сцепления частиц, веса и плотности. Естественные кристаллы, сталактиты, окаменелые деревья, ископаемые, рухляк, раковистый известняк – ничто не ускользает от его изысканий. Верный обычному своему методу исследования, он находит связь между собранными им фактами и рассматривает их с какой-нибудь общей точки зрения, выбирая ее так удачно, что почти всегда достигает самых плодотворных результатов. Произведение это изобилует широкими и смелыми взглядами на важнейшие научные вопросы. В нем встречаются гениальные мысли, иногда даже предсказания, которые наука впоследствии подтвердила почти все. В своих рассуждениях о природе вод и источников Полиси указывает средства проводить воду из одного места в другое при помощи насосов, труб и водопровода. Он изучает минеральные воды и приписывает их высокую температуру вечно пылающему подземному огню. Указывает на важное значение неизвестной еще людям силы водяного... Он изучает минеральные воды и приписывает их высокую температуру вечно пылающему подземному огню. Указывает на важное значение неизвестной еще людям силы водяного пара, могущество которого он узнал не из книги философов, а из наглядного опыта, кипятя воду в котелке. По его взгляду, ключевая вода происходит от впитывания в землю дождей, и он дает полную теорию образования источников. Он утверждает, что воды источников, находящиеся в земле, питаются соками океана. Указывает, каким образом можно сделать искусственные источники, подражая природе по образцу этого несравненного творца источников. И тем более, что невозможно подражать в чем бы то ни было природе, не рассмотрев предварительно ее творений и не взяв ее за наставника. В ниже приведенном отрывке Полиси является истинным изобретателем артезианских колодцев. «Мне кажется, — говорит он, — что бурав легко должен проникать сквозь некоторые мягкие камни, и что таким образом нетрудно найти рыхлую землю и даже воду, которая могла бы иногда подниматься выше того места, где ее встретит бурав, и служить для колодцев. Это может произойти в том случае, если вода течет с места более высокого, чем то, где пробуравливается отверстие». Будучи физиком, химиком и агрономом в одно и то же время, Полиси рассматривает все великие научные задачи своего времени, разъясняет их путем рассуждений и передает свои мысли самым ясным и основательным образом. Своими удачными опытами по химии Полиси старается показать нелепость тщетных попыток современных ему искателей философского камня. Он доказывает, что соли далеко не представляют, как это думали, видоизменение или превращение воды, и что они вновь кристаллизуются из растворов. Будучи неумолимым противником алхимиков, он обнаруживал посредством изложения способов купеляции обман, который большинство из них употребляют с целью заставить думать других, что они превращают свинец в золото или серебро. Купеляция – способ, употребляемый для отделения благородных металлов от неблагородных при помощи купели – чашечки, сделанной из прессованного порошка животного угля, имеющего свойство впитывать в себя

0: окислы. Врачам Полиси советуют заниматься химией и в особенности изучать предметы, встречающиеся в природе. Земледельцам он дает совет унаваживать землю и указывает им пользу удобрения. Главным образом он уговаривает их не истреблять и беречь леса. «Если истребить леса, — говорит он, — то придется оставить все ремесла. И ремесленники дойдут до того, что будут принуждены, как некогда Навуходоносор, питаться травой». Всем он преподает самые мудрые советы, основанные на здравой и безыскусственной философии. В великом ремесленнике проглядывает не только ученый. Но иногда Полиси проникает до сфер, в которых может парить ум только величайших мыслителей, что видно из его знаменитых изречений. «Наука открывается тому, кто ее ищет». Или «Не следует злоупотреблять божьими дарами и зарывать свой талант в землю, потому что дурак, скрывающий свою глупость, стоит больше, чем мудрец, скрывающий свои познания». В то время как Бернар Полиси своими трудами обогащал современный ему век, Франция страдала под гнетом внутренних междоусобий. К несчастью для себя, горшечник принадлежал к протестантской церкви. И во время свирепствующих в Сентонже религиозных войн его арестовали и таскали из тюрьмы в тюрьму, то в Сент, то в Бордо. Благодаря покровительству Екатерины Медичи он спасся от смерти в Варфоломеевскую ночь, но все-таки религиозная ненависть не пощадила его. Когда Лига завладела Парижем в 1588 году, благородный старец был схвачен и посажен в Бастилию. Матье де Лоне, один из 16, настоятельно требовал, чтобы кальвинист Бернар Полиси был приведен на публичное зрелище, то есть предан смерти. Герцог де Майен, покровительствовавший ему, если и не мог совсем освободить его, то всячески старался затянуть производимое о нем следствие. Полиси оставался до конца верен своим убеждениям. Однажды к нему пришел в Бастилию король Генрих III в сопровождении придворного вельможи графа Малеврие. «Мой милый», — обратился король к Полиси, — «вы 45 лет служили моей матери и мне. Мы позволяли вам оставаться в вашей вере во время войн и убийств. Теперь же я так притеснен гизами и народом, что вынужден предать вас в руки врагов. Если вы не перемените религии, то завтра будете сожжены». «Ваше Величество», — ответил старик, — «я готов отдать жизнь мою для прославления Бога. Вы говорили неоднократно, что сожалеете обо мне. А я сам считаю вас достойным сожаления за произнесенные вами слова «я вынужден». Слова эти унизительны для короля, и не вы, не принуждающие вас гизы и народ, не смогут восторжествовать надо мной. Я сумею умереть». Спустя несколько времени, в 1589 году, Полиси скончался в одном из казематов Бастилии. Всю жизнь его можно охарактеризовать девизом «Бедность мешает преуспеянию великих умов». Подобную же мысль высказал позднее Франклин, другими словами: «Бедность часто лишает человека средств и возможности привести в исполнение задуманное. Как трудно пустому мешку стоять прямо, так трудно и бедному достичь желаемого».
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
0: Мы могли бы перечислить наряду с Полиси еще много знаменитых ученых. Везалий, отец анатомии, Амбруаз Паре, великий хирург, Парацельс, знаменитый химик. Все это личности, составляющие славу эпохи Возрождения. Мы остановимся здесь только на одном из современников Полиси, на несчастном Мишеле Серве, сделавшемся жертвой преследования. Он родился в 1509 году Вилануэва в Арагоне. Окончил в Тулузе курс правоведения и занялся изучением религиозных вопросов, возбужденных только что возникшей реформацией. В Базеле и Страсбурге свободой своих доктрин Серве возбудил удивление одних и негодование других. Противники называли его «злым испанским разбойником». Его диалоги, касавшиеся самых догматов религии, вызвали против него в Германии такое негодование, что он вынужден был некоторое время скрываться под вымышленным именем Мишеля де Вильнёв и потом, воспользовавшись первым удобным случаем, убежать во Францию. В Париже он получил степень доктора медицины, с успехом

Серве покинул Париж и посетил Лион, Шарлье и Авиньон, исполняя одновременно обязанности врача и корректора типографии. Занимаясь постоянно своими религиозными доктринами, он хотел убедить Кальвина принять его верование, для чего издал громадное сочинение «Восстановление христианства» и сумел ужаснейшим образом рассердить своего неумолимого антагониста. Мишель Серве, как и Кальвин, был протестантом, но он был тем, что мы называем теперь протестантом либеральным, между тем, как Кальвин был протестантом правоверным. Кальвин решился погубить Серве. Он донес на него инквизиции, вследствие чего Серве был посажен в тюрьму в Лионе. Ему удалось, однако, убежать. Чтобы пробраться в Италию, он отправился через Женеву, где попал в руки своего мстительного врага. Благодаря настояниям Кальвина он был снова арестован, причем Кальвин сам вел этот несправедливый процесс, окончившийся осуждением на смерть его соперника. 27 октября 1553 года Мишель Серве, как еретик, был сожжен живым, 44 лет от роду. Когда он приближался к костру, то форель, присутствовавший при его смерти, убеждал его отказаться от своих верований. Но философ остался непоколебимым. Он мужественно шел навстречу смерти, и только тогда, когда пламя охватило его, испустил раздирающий крик. Через 10 лет после смерти Серве погиб не менее роковым образом другой знаменитый ученый его времени – Пьер Белон, пав однажды вечером в Булонском лесу от руки неизвестного убийцы в 1564 году. Белон считается одним из величайших французских естествоиспытателей. Покровительствуемый знаменитым манским епископом, он рано приступил к изучению природы и сделался одним из самых горячих защитников новых идей. По возвращении его из путешествия по Германии против него начались преследования. Арестованный под стенами Тионвиля в Люксембургском герцогстве, Белон был посажен в тюрьму по подозрению в принадлежности к последователям философских учений, искупленных уже столькими жертвами. Но благодаря счастливому случаю, на этот раз философа спас один из его приверженцев, заплативший за него значительный выкуп. По освобождении Пьер Белон отправился в Париж и занялся усовершенствованием своих познаний в естественных науках под покровительством нескольких кардиналов, друзей науки. Потом он предпринял большое путешествие на восток с целью изучить все целебные растения, существование которых было ему известно только из книг. Белон объехал Грецию, Македонию, Малую Азию, съездил в Александрию, побывал в Каире, посетил Нижний Египет, пробрался в Палестину и привез бесчисленное множество документов, свидетельствующих о важности этой ученой экспедиции. Генрих II по возвращении его назначил ему пенсию в 200 ЭКЮ. Впоследствии знаменитый естествоиспытатель находился в милости у Карла IX. И, наконец, смерть, как мы уже упоминали, внезапно прекратила его карьеру. Труды Декарта и Фрэнсиса Бэкона увенчали здание натуральной философии, так мужественно отстаиваемой в XVI веке. Считаем долгом перечислить главные события из их жизни. Первый из них, французский философ Декарт, прослужив в качестве волонтера у Морица Саксонского и Морица Нассауского, посетил Германию, Голландию, жил в Париже в близких отношениях с тамошними знаменитыми учеными и, наконец, удалился в Голландию, где проживал в полнейшем уединении. В своем первом сочинении «Рассуждение о Вселенной» он признавал вместе с Галилеем вращение Земли, но поспешил благоразумно уничтожить свою книгу, узнав об осуждении, постигшем его итальянского современника. Сочинения его, рассуждения о методе, мысли о первичной философии, основы философии наделали громадного шума. Но вместе с поклонниками у Декарта появились и враги, искавшие случая

убить его, обвиняя в атеизме. По приглашению шведской королевы Христины Декарт отправился в Стокгольм в конце 1649 года, но не перенес сурового климата и умер на 54-м году своей жизни. Английский философ Фрэнсис Бэкон, сын хранителя печати в царствовании Елизаветы Николая Бэкона, был сделан членом палаты общин, но не совсем честно относился к своим обязанностям, чем объясняются слова Вольтера: «Он такой великий человек, что невольно забываешь его недостатки». В царствовании Иакова I Бэкон сделался адвокатом, солиситор, и потом последовательно генеральным прокурором, хранителем печати и государственным канцлером. 1618 год. Обвиненный палатой общин в лихоимстве и продаже за деньги прав и привилегий, он был присужден к уплате 1 000 000 франков штрафа, исключению из службы, лишению всех прав и заключению в Лондонской башне. Король Иаков скоро возвратил свободу своему бывшему любимцу, но с тех пор Бэкон жил в уединении и не мешался ни в какие дела. Пытались было снять с Фрэнсиса Бэкона лежавшее на нем обвинение, но несомненно, что нравственная сторона его остается печальной загадкой для людей, восхищавшихся им и желавших уважать его. Поэтому здесь мы будем видеть в Бэконе только автора нового органона, этого замечательного произведения, одного из самых блестящих творений человеческого разума. В нем автор представляет окончательно основы новой логики и предсказывает скорое обновление наук под влиянием безусловного авторитета наблюдений, открывающих факты, и опыта, изучающего их. Последние годы своей жизни Фрэнсис Бэкон почти всецело посвятил научным опытам и старался главным образом найти полезное применение наблюдаемых им явлений природы. 2 апреля 1626 года бывший канцлер катался в карете со знаменитым шотландским врачом Вайтербоном и, обратив внимание на падавший большими хлопьями снег, принялся размышлять о возможности применения его для сохранения пищевых веществ. Решившись подтвердить немедленно свою мысль на опыте, он приказал кучеру остановиться, вышел в ближайшую избу, принадлежавшую бедной крестьянке, купил у нее курицу и, зарезав ее, обложил снегом, чтобы тут же сделать задуманный опыт. Вследствие этого Фрэнсис Бэкон простудился. С ним сделался пароксизм лихорадки, и он принужден был искать приюта в соседнем доме графа Даранделя, находившегося тогда в отсутствии. Он написал тотчас же очень вежливое письмо к этому вельможе, извиняясь в том, что без его ведома поселился в его доме. «Я едва не испытал, — добавил великий философ, — судьбы Плиния Старшего, который умер от того, что слишком близко подошел к Везувию, с целью лучше наблюдать его извержение». Письмо кончалось извещением, что опыт со снегом удался. Не будучи в состоянии вследствие чрезмерной слабости ехать домой, Фрэнсис Бэкон остался у графа Даранделя. После болезни, продолжавшейся одну неделю, человек, столько сделавший для пользы опытного метода исследования, умер единственно вследствие своего последнего опыта на 66-м году своей жизни.

0: Радио «Звезда». Гастон Тиссандье. Главы из книги «Мученики науки». Читает Андрей Филиппак.
1: Творцы науки. Когда мы в первый раз предаемся изучению науки, то становимся по отношению к ней в положение, сходное с тем, в каком находятся дети. Лавуазье. Между людьми, оказавшими неоцененные услуги прогрессу науки, трудно было бы указать на человека более великого, чем Паскаль. Если Англия справедливо гордится Ньютоном, то Франция с не меньшим правом может гордиться своим великим гением, которого Бейль выразительно называет одним из высочайших умов в свете. Паскалю не пришлось бороться ни против опасности исследования, ни против гонений, но он представляет нам пример человека, бывшего в некотором роде мучеником собственной своей мысли. Слишком обширные умственные способности и напряженная работа мысли должны были сломить его физическую природу, как чрезмерно палящий жар раскаляет и разрушает ту печь, в которой заключен горючий материал. Блез Паскаль, родившийся в Клермон-Ферране в провинции Оверн 19 июня 1623 года, никогда не имел другого наставника, кроме своего отца, президента провинциальной податной палаты, человека очень ученого и весьма хорошего математика. Его мать была дочерью сенешаля Оверна. С раннего детства Блез проявлял необыкновенные умственные способности и живость ума. Он поражал всех, кому приходилось сталкиваться с ним, как меткостью своих ответов, так и верностью суждений. Когда Паскалю не было еще 11 лет, кто-то однажды, ударив ножом по фаянсовой тарелке, стоявшей на столе, заметил, что ее звук тотчас прекращается, как только рука коснется тарелки. Он стал размышлять о причине этого явления и тотчас же произвел целый ряд самых разнообразных опытов, которые потом изложил в небольшой брошюре, замечательной по своей серьезности и исполненной основательных наблюдений. Способ, каким Паскаль научился математике, представляется просто чудесным. Его отец, замечая в нем необыкновенное расположение к умозрительному мышлению, опасался, что знакомство с математикой помешает ему изучать языки. Он отклонял своего сына насколько мог от мысли о геометрии, прятал все книги, в которых о ней трактовалось, избегал даже говорить о ней в его присутствии. Он не мог отказать, однако, настоятельной любознательности сына в следующем, общем ответе. Геометрия есть наука, которая указывает способы чертить правильные фигуры и находить их взаимные соотношения. При этом он запретил Блезу на будущее время не только говорить о геометрии, но даже думать о ней. После столь простого и короткого указания мальчик в часы отдыха начал размышлять и чертить на полу углем фигуры. Он усиленно стал отыскивать отношения фигур между собою, и ему удалось самому дойти до определений, аксиом и доказательств. Окружности у него назывались кружками, а прямые линии – палочками. Он подвинулся так далеко в своих исследованиях, что дошел до 32-го предложения первой книги Евклида. Однажды отец застал его среди фигур и спросил, чем он занят. Ребенок отвечал, что он кое-что отыскивает, и это кое-что было именно 31-й теоремой Евклида. На вопрос отца, что его навело на подобную мысль, молодой Паскаль отвечал, что это было нечто другое, им найденное ранее. Возвращаясь далее и далее к предыдущему и объясняя все своими палочками и кружками, он дошел, наконец, до определений и аксиом, которые сам себе составил. Ле Пальер, друг семейства Паскалей, советовал отцу не препятствовать более Блезу. Паскаль дал сыну начало Евклида, которое тот прошел совершенно один, не нужно себе составил. Ле Пальер, друг семейства Паскалей, советовал отцу не препятствовать более Блезу. Паскаль дал сыну начало Евклида, которое тот прошел совершенно один, не нуждаясь во вспомогательных объяснениях. Он сделался вскоре способным правильно следить за еженедельными конференциями, на которых молодые парижские ученые обсуждали научные работы. Молодой Паскаль с этих пор участвовал там наравне с прочими. Не реже других членов он доставлял в собрание что-нибудь новое и иногда отыскивал ошибки, незамечаемые другими, в трудах, подвергавшихся обсуждению. Однако изучению геометрии он посвящал только часы, свободные от своих лингвистических занятий с отцом. Так как Паскаль в точных науках находил истину, которую любил со всем пылом юности, то он делал на этом поприще

столь быстрые успехи, что в 16 лет написал трактат о конических сечениях. Этот труд можно считать за один из величайших подвигов ума, какой только можно себе представить. Когда Декарт прочел его и услышал, что он был выполнен 16-летним ребенком, то был крайне изумлен и охотнее готов был верить, что настоящим творцом его был Паскаль отец. На 19-м году Паскаль изобрел арифметическую машину, которая по справедливости может считаться одним из самых необыкновенных произведений, какие кто-либо изобретали. Обдумывание и выполнение этой первой счетной машины стоили ему в продолжении 2 лет невероятных трудов и имели последствием расстройства здоровья. Пораженный в высшей степени этим аппаратом, исполнявшим все вычисления с помощью одних глаз и рук, знаменитый Лейбниц старался его усовершенствовать. Большая часть открытий Паскаля, как и выше приведенные, имеют всеобщий интерес. Так мы обязаны ему тачкой и тележкой с длинными оглоблями, которая представляет счастливое сочетание рычага и наклонной плоскости. На 23-м году Паскаль дал теорию барометра. Тачкой и тележкой с длинными оглоблями, которая представляет счастливое сочетание рычага и наклонной плоскости. На 23-м году Паскаль дал теорию барометра. Торричелли, развивая первое понятие, внесенное в науку Галилеем о тяжести воздуха, только что произвел в 1643 году свой известный опыт над равновесием столба ртути под влиянием атмосферного давления. Паскаль узнал об этом факте от Мерсена, которому Торричелли сообщил о нем. Этот важный опыт подсказал ему мысль, что пустота не есть что-нибудь невозможное, и что природа не боится ее, как это многие думали. В 1647 году Паскаль вполне сознал идею, которую он назвал «великим опытом над равновесием жидкостей». Ему пришло на мысль проделать знаменитый опыт Торричелли несколько раз в один и тот же день, с той же самой трубкой и с той же самой ртутью, но на разных высотах. Например, у подошвы горы вышиной от 2 до 2500 футов и на ее вершине, с тем, чтобы узнать, зависит ли высота ртути в трубке от относительного повышения или понижения положения прибора над уровнем моря. Чтобы осуществить этот опыт, он выбрал гору Пюи-де-Дом и просил своего зятя Перье, советника податной палаты в Оверне, произвести его. «Если окажется, — говорил Паскаль, — что высота ртути в трубке меньше на вершине, чем у подошвы горы, то надобно будет допустить одно из двух: или что природа боится пустоты у подножья горы более, чем на ее вершине, очевидная нелепость, или же единственная причина этого явления заключается в атмосферном давлении, так как известно, что у подошвы горы воздуху более, чем на ее вершине». Это рассуждение оправдалось на опыте, о результате которого Перье сообщил в своем достопамятном письме к Паскалю от 22 сентября 1648 года. Немного времени спустя Паскаль повторил опыт над тяжестью воздуха на вершинах и у подножья колокольни собора Богоматери и башни Сен-Жак-Ля-Бушери. С этого времени наступила эра новейшей физики. Мы не будем следить за Паскалем, когда он покинул науку и со страстью предался религиозному сподвижничеству. Сент-Бёв утверждает, что первый толчок к этому Паскалю дан был книгой Янсена о преобразовании внутреннего человека. Изучение человека, размышления о нравственном мире заняли в уме великого мыслителя место геометрии и физики. После научных открытий 2 огромных труда созрели в голове Паскаля: «Письма к провинциалу» и «Мысли». С этого времени физическая жизнь стала для него не более как долгим рядом страданий. Паскаль с детства обладал слабым телосложением. «Хрупкость здоровья Блеза, — говорит его сестра мадам Перье, — была условием тех недугов, которые более его не оставляли. Он признавался нам, что с 17 лет жизни не проводил ни одного дня без каких-нибудь болей». Паскаль отказался вскоре от всяких занятий и научных работ, чтобы посвятить

0: посвятить себя исключительно тому, говорил он, что Иисус Христос называет «единоже на потребу». Будучи мыслящим атомом среди тех бесконечных пространств, вечная тишина которых приводит его в трепет, великий философ постоянно ожидал увидеть у своих ног разверзнувшуюся пропасть. Он заговорил о ничтожестве науки. «Мы горим желанием все постигнуть и построить башню, поднимающуюся до бесконечности. Но все наше здание трещит, и земля открывает бездну». Недуги Паскаля, в особенности головные боли, увеличивались по мере наступления зрелого возраста. Они вскоре поставили его в невозможность работать и с кем-либо видеться. Молитвы и чтение Святого Писания занимали все его время. Он задумал даже изнурять свою плоть и носил на голом теле железный пояс с колючками, которые вонзались ему в кожу. Когда приходили к нему в голову суетные мысли или он находил где-нибудь удовольствие, то ударял себя локтями, чтобы усилить уколы и тем напомнить самому себе о своем долге. Все мысли Паскаля были направлены теперь единственно к делам милосердия и заботам о бедных. Он отказался от всяких прихотей и удовольствий и дошел даже до того, что в комнате, в которой жил, оставил только самую необходимую мебель. «Я люблю бедность», — говорил он, — «потому что Иисус Христос любил ее. Богатство же ценю только потому, что оно дает средства помогать бедным». Последняя болезнь Паскаля началась с того, что за 2 месяца до смерти у него явилось какое-то странное отвращение к пище. Страдания его были ужасны, и только постоянными заботами о бедных он мог лишь несколько заглушать их. При этом он проявлял такое терпение, что удивлял всех окружающих. Когда выражали соболезнования его страданиям, Паскаль, распростертый неподвижно на своей постели, говорил: «Не печальтесь за меня. Страдание – удел христианина». Головные боли все усиливались, но Паскаль переносил их героически, как и все вообще свои страдания. Он исповедался и приобщился святых тайн и просил перенести себя в больницу для неизлечимо больных, желая умереть среди бедных. На это госпожа Перье, сестра Паскаля, ходившая за ним, заметила, что доктора находят, что он не выдержит эту переноску. После соборования, при словах «Да не оставит меня Господь Бог вовеки», с Паскалем сделались конвульсии, продолжавшиеся 24 часа. Паскаль умер 19 августа 1662 года, в час пополудни, на 39-м году своей жизни.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
0: 22 года спустя после смерти Паскаля Людовиком XIV был совершен под влиянием госпожи Ментенон, отца Лашеза и Лувуа, известный возмутительный государственный акт, наложивший пятно и на царствование этого государя, и на историю вообще. Мы говорим об отмене Нантского эдикта 17 октября 1685 года. Протестанты были лишены права публичного богослужения. Их священнослужители изгнаны. Они с этого момента перестали пользоваться правами гражданского сословия. Дети их могли быть у них отняты и переданы на воспитание католическим священникам. Искавшие спасение в бегстве осуждались на галеры. Насчитывают до 300 тысяч реформатов, покинувших Францию и унесших с собою за границу ее знания и искусство. Жестоким гонениям подверглись и знаменитые ученые. К их числу принадлежат Дени Папен, Гюйгенс и Николя Лемери. Голландский математик Гюйгенс, известный своими открытиями в области астрономии и физики, родился в Гааге 14 апреля 1629 года. Получив дома основательное воспитание, он занялся юридическими науками в Лейденском университете, в то же время посвящая все свободное время изучению математики и физики, которые неотразимо привлекали к себе его ум. Еще в ранней юности он обратил на себя внимание своими заметками о геометрических кривых линиях. 24 лет он явился во Францию и получил здесь степень доктора прав в протестантском факультете в Анжере. Возвратившись в Голландию, он вместе с братом своим Константином занялся изучением оптики и астрономии. Он даже сам сделал хорошую астрономическую трубу, при помощи которой открыл первого спутника Сатурна. 25 марта 1655 года, говорит Гюйгенс в своем прекрасном труде «De Saturni Luna», наблюдая Сатурна в диоптрическую трубу в 12 футов длины, я заметил по сю сторону кольца Сатурна на западе и в расстоянии 3 скрупулов минут звездочку, лежащую в плоскости кольца Сатурна. У меня явилась мысль, что эта звездочка легко может оказаться небесным светилом вроде 4 лун Юпитера. И я отметил взаимное положение ее и Сатурна. Я не ошибся. На другой день звездочка передвинулась, а наблюдения последующих дней дали мне возможность определить ее положение в каждый данный момент. С тех пор были открыты еще 6 спутников Сатурна. Но, тем не менее, Гюйгенсу принадлежит честь проложения дороги для последующих наблюдателей. Ему же принадлежит заслуга первого указания, что тонкое и плоское кольцо Сатурна не соединяется с самой планетой, а отделено от нее кольцеобразным пустым пространством. Не лишен интереса тот способ, который был употреблен Гюйгенсом для опубликования результатов своих наблюдений. Следуя укоренившемуся обычаю, астрологи почти постоянно изъяснялись загадочным языком и любили скрывать смысл своих писаний под формой непонятного ребуса. Такой способ применил и Гюйгенс к своему исследованию о кольце Сатурна. Он предложил ученым, своим современникам, на разрешение следующую анаграмму: A, C, D, E, G, H, E, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Никто не решил этой загадки. И только 3 года спустя сам Гюйгенс дал ее объяснение в своей «Системе Сатурна». Вот что означала эта анаграмма. Она, звезда, окружена тонким кольцом, не соединяющимся со звездою ни в одной точке и наклоненным к эклиптике. Из этого эпизода явствует, что у ученых той эпохи не вышли еще из употребления единственные в своем роде способы опубликования их работ. Но такой светлый ум, как Гюйгенс, не мог переносить равнодушно существование всякого старья и хлама в науке. После открытия туманного пятна Ориона он издает в свет замечательный труд «Космотеорос», где он дает полный простор полету своей мысли. В этом труде он описывает последовательно все небесные светила и задается целью доказать, что они обитаемы. Его ум никак не мог помириться с господствовавшей в то время идеей, что весь свет существует единственно для нашей планеты. И он сумел привести в доказательство своей гипотезы поражающие своей гениальностью доводы. «Согласно ли со здравым смыслом, — восклицает Гюйгенс, — думать, что все небесные светила, среди которых наша планета занимает такое ничтожное место, созданы были только для того, чтобы мы, маленькие человечки, могли пользоваться их светом и созерцать их положение и движение?» Сделав астрономию, заключенную до того времени в 4 стенах обсерватории, доступной для всех, наш великий ученый задался мыслью популяризовать ее путем сравнений. С этой целью он опубликовал замечательную таблицу вычисления времени, необходимого для того, чтобы пушечное ядро, делая по 100 туаз 6-футовое сажень в секунду, попало с планеты на Солнце. Работы Гюйгенса по математике и физике замечательны не менее его астрономических изысканий. Ему ученый мир обязан прекрасными мемуарами о вычислении вероятности, об отражении и преломлении света, а также знаменитой теорией кривых. Кроме того, Гюйгенс изобрел инструмент для измерения видимого диаметра небесных светил – микрометр. Усовершенствовал пневматическую машину и барометр. Дал верную теорию увеличительных стекол и соорудил планетник – изображение планетной системы, который привел его к открытию одного весьма важного свойства непрерывных дробей. Но что в особенности сделало популярным имя Гюйгенса – это изобретение часов с маятником. До него единственными измерителями времени были только водяные и песочные часы. Приспособив маятник Галилея к системе часовых колес, Гюйгенс оказал астрономии и человечеству вообще услугу, важность которой не требует доказательств. С 1655 по 1663 год Гюйгенс бывал часто и во Франции, и в Германии. Кольбер, только что основавший Академию наук, вызвал его в Париж, где он не замедлил принять участие в трудах французской академии. Помимо этого, Людовик XIV назначил ему пенсию в награду за его обширные труды и дал превосходное помещение в Королевской библиотеке. К несчастью, он был протестант и потому оставил Францию тотчас после отмены Нантского эдикта. Тщетно Академия, двор и сам король просили его вернуться. Гюйгенс, возмущенный бедствиями, постигшими его единоверцев, прекратил всякие сношения с Парижем. С этого времени он стал посылать свои труды в Лондонское королевское общество и даже сам переселился в Англию, где познакомился с Ньютоном, некоторое положение которого он пытался оспаривать. Гюйгенс умер 66 лет. Подобно своим современникам Декарту, Лейбницу и Ньютону, он никогда не был женат. Последние его минуты были крайне печальны. В 1695 году его постигла полная потеря сил и способностей. Жалко было смотреть на когда-то знаменитого ученого, в это время совершенно разбитого. Вплоть до самой смерти у него было только несколько светлых проблесков. Гюйгенс всегда владел порядочным состоянием. По своему происхождению, как принадлежащий к высшему кругу, он мог блистать там своим умом. Но он предпочел уединиться в тиши деревенской жизни, где он и провел большую часть своей жизни, предаваясь размышлениям и труду. Николя Лемери. Простой аптекарский ученик явился в Париж для изучения химии. Он обратился к Глазеру, профессору-демонстратору в Королевском саду, и поселился у него. Вскоре, однако, ученик оставил Глазера, намереваясь составить себе правильное понятие о науке без посторонней помощи. 3 года прожил он в Монпелье у одного аптекаря и здесь давал уроки химии, имевшие неожиданный успех. Все профессора факультета и масса любопытных стремились попасть на его лекции. В 1672 году Лемери возвратился в Париж, где тотчас стал во главе ученых обществ и был замечен принцем Канде, который взял его под свое покровительство. Желая иметь для себя лабораторию, наш молодой химик добился звания аптекаря и тотчас открыл лекции в улице Галлянд. Его лекции имели громадный успех. Даже женщины увлекались ими и посещали его чтение. Дом его был переполнен учениками. По всей улице жили одни только его слушатели. Весь Париж сбегался в его лабораторию. Вечером же у него открывалось нечто вроде общего стола для его учеников, которые считали за величайшую честь получить приглашение к ужину Лемери. Успех Лемери объясняется весьма легко. До него в химии царил загадочный и варварский язык, затемнявший науку. Проповедовались самые невероятные нелепости под покровительством таинственного мрака, которым они были окружены. «Лемери первый, — говорит Фонтенель, — очистил химию от всего, что было в ней действительно темного и что было нарочно затемнено. Он свел ее к наиболее простым и ясным понятиям и вывел из употребления ни к чему не ведущую туманную фразеологию, не дававшую возможности надеяться на получение от химии того, что она могла и была в состоянии исполнить. Вот в чем заключается вся тайна громадного успеха Лемери. Чтобы расширить свою известность, Лемери в 1675 году издал в свет свой «Курс химии», издания которого повторялись из года в год и приобрели огромную славу. Эта книга в течение слишком 100 лет была авторитетом в химии. Выдержавшая 20 изданий во Франции, переведенная на большую часть современных языков, она стала обязательным кодексом и руководством для химиков 18 столетия. И даже после возрождения науки, после знаменитой реформы в химии, отметившей конец этой эпохи, еще долгое время в книге Лемери искали указаний химических процессов и имеющих практическое значение частностей, которых в другом месте нигде нельзя было найти, и которые ценились высоко за их ясность, точность и верность. Слава Лемери, которого уже прозвали Великим, достигла своего апогея. Слава его никем не оспаривалась, а аптека давала ему богатое средство к жизни. Но такое благополучие продолжалось недолго, какие-нибудь 10 лет. «Перенеситесь на 10 лет вперед, — говорит Дюма, — и вы увидите улицы Галлянт пустой. Лемери исчез. Его аппараты проданы или уничтожены. Исчез всякий признак прежнего оживления. Не стало прежнего блеска. Даже слава не спасла от наказания за непростительное преступление. Лемери был протестант». Вынужденный в 1681 году оставить занятия аптекой и свою профессорскую деятельность, он удалился в Англию. Но с недаемой тоской по родине в 1683 году он снова вернулся во Францию. Здесь, лишенный за свои религиозные убеждения возможности продолжать прежние занятия аптекаря и преподавателя, он сделался медиком, что было для него единственным исходом, но что, однако, спасло его ненадолго. В 1685 году последовала отмена Нантского эдикта. Врачебная деятельность была запрещена протестантам. И вот в 40 лет, без всяких средств к существованию, Лемери очутился в безысходном положении, обремененный семьей, которой еще так недавно судьба сулила завидную будущность. Удрученный нуждой, Лемери вместе с семьей перешел в католичество. С этих пор жизнь его стала спокойнее. Он был принят в Академию наук членом-сотрудником, издал в свет исследования о сурьме и готовился к новым работам, когда его поразил паралич. После одного из ударов он умер в 1715 году. «Почти вся Европа училась у него химии», — говорит Фонтенель. «Этот человек не знал отдыха в работе. Он ничего не хотел знать, кроме камеры своих больных, своего кабинета, лаборатории и Академии наук». Лемери служил живым доказательством того, что кто не теряет времени, всегда будет иметь его достаточно.
1: Мы читали главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Владимир Путин принял отставку губернаторов Брянской и Белгородской областей Александра Богомаза и Вячеслава Гладкова по собственному желанию. Временно исполняющими обязанности глав регионов назначены Егор Ковальчук и Александр Шуваев. Ковальчук ранее возглавлял правительство Луганской Народной Республики, Шуваев – Герой России, ветеран СВО. Выборы губернаторов пройдут в единый день голосования 20 сентября. Переговоры по украинскому урегулированию будут очень сложными и будут содержать большое количество деталей, это заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил условия, необходимые для перехода к полноформатным мирным переговорам.
2: Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент, президент Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей.
1: Представитель Кремля также прокомментировал испытания новейшей ракеты «Сармат», состоявшейся во вторник. По его словам, Москва пока не получила официальной реакции Вашингтона на эти маневры. Си Цзиньпин встретил Дональда Трампа в Пекине. Началась официальная часть трехдневного визита президента США в Китай. Торжественная встреча стартовала с долгого рукопожатия лидеров стран. Трамп прилетел накануне вечером по приглашению председателя КНР. В состав американской делегации вошли 17 руководителей ведущих компаний Соединенных Штатов, в том числе Илон Маск. Среди главных тем переговоров – экономическое сотрудничество, а также продление торгового перемирия между странами, заключенного в ноябре. Также будут обсуждаться вопросы, связанные с Ираном и Тайванем. На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 4000 метров над уровнем моря. Высота самого вулкана около 3000. Как сообщили в МЧС, не исключается выпадение пепла в нескольких поселках Мельковского округа, а также при изменении ветра в Усть-Камчатском, Быстринском и Тегильском округах. Вулканологи присвоили оранжевый код авиационной опасности. Извержение может угрожать международному авиасообщению. Активность вулкана возросла, по склонам сходят горячие лавины. О погоде. Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит плюс 22, плюс 24 градуса. В ночь на пятницу до 14 градусов тепла. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Петропавловск-Камчатский. Залив Завойка. Его именем назван не только залив, еще улица и городской район. На аллее дружбы у подножья Никольской сопки первому губернатору Камчатки установлен замечательный памятник. Василий Степанович Завойка, адмирал русского императорского флота. Настоящий, искренний патриот Родины. Историки утверждают, без него Россия могла остаться без выхода к Тихому океану.
1: Имя на карте.
2: Войну середины 50-х годов 19 века в России принято называть Крымской. Но фактически ее вполне можно назвать мировой. Против России тогда воевали Франция, Англия, Турция и неизвестно зачем примкнувшее к ним королевство Сардиния. Бои шли в Крыму, на Кавказе, на Камчатке, на Балтике и на Белом море. Известие о начале Крымской войны и о возможном нападении на Камчатку англо-французской эскадры пришло в мае 54 года. Губернатор Завойко обратился к жителям Петропавловска.
3: «Я пребываю в твердой решимости сделать для защиты порта и чести русского оружия все, что в силах человеческих возможно, и драться до последней капли крови».
2: Почти два месяца, круглые сутки, небольшой гарнизон и все гражданское население, включая охотников, камчедалов, женщин и подростков, возводили укрепления. Не зная сна и отдыха, Завойко руководил работами, а порой и помогал рабочим сам. Вырубали в скалах площадки для орудий и вручную, по крутым склонам сопок, затаскивали пушки. Успели. Приготовились встретить врага достойно.
1: Имя на карте.
2: В англо-французскую эскадру входили 6 военных кораблей, 218 пушек и 2500 человек бойцов. Этой мощи гарнизон Петропавловска мог противопоставить всего 67 пушек и 920 человек-защитников, включая местных жителей. Жестокая битва началась и продолжалась два дня. После того, как часть береговых батарей была уничтожена, захватчики дважды высаживали десант. Первый из 350 человек отступил без боя. А на второй день противник высадил на берег почти 1000 бойцов. Казалось бы, путь на город открыт. Но дорогу им преградили 350 матросов, казаков и местных охотников. Они разбились на группы и пошли в штыковую атаку. Такого европейцы не ожидали. В их рядах поднялась паника, и они побежали вверх на Никольскую сопку. В итоге петропавловцы буквально сбросили их штыками 40-метровой кручи в Авачинскую губу. Завойко ликовал. Да что там, все ликовали. В этом бою противник потерял 450 человек убитыми и 150 ранеными. Потери защитников составили 34 человека. Неудивительно, что после такого разгрома вражеская эскадра, поджав хвост, спешно ушла в океан. Роль Василия Завойко в Российской академии наук определили так.
4: Без него у России могло бы и не быть Тихого океана, а, возможно, и всей Восточной Сибири. Во многом благодаря лично ему мы получили Россию в ее современных пределах.
2: Петропавловск-Камчатский. Залив Завойко.
1: Имя на карте.
5: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. Ирония современной жизни порой поражает. Люди активно покупают разнообразные и очень дорогие гаджеты и подключаются к соцсетям, которые крадут их время и внимание. А потом платят громадные деньги за курсы, которые учат их не пользоваться этими девайсами. Устраивают себе так называемый цифровой детокс. Получается, что они продают свое спокойствие и свободное время, а потом выкупают его обратно, но уже по премиальной цене. История цифрового детокса превратилась в роскошный сервис. Представьте ретрит где-нибудь в горах или на берегу океана, где на входе вам предложат сдать телефон. В программе йога, медитации, прогулки на природе и разговоры по душам. Все то, что наши бабушки называли просто отдыхом. Но сейчас это упаковано в модный термин «осознанность» и продается как эксклюзив. Парадокс в том, что доступ к простым радостям, тишине, созерцанию, реальному общению стал предметом роскоши. Люди платят за возможность побыть наедине с собой, потому что сами загоняют себя в цифровую клетку постоянной связи.
2: Человек и время.
1: Самые дорогие ретриты часто рекламируют бывшие спикеры IT-гигантов или гуру инновационных центров. Те, кто создавал технологии, теперь делают деньги на том, чтобы спасать людей от собственных разработок. Красивая бизнес-модель, не правда ли? Тренд заставляет задуматься. А не проще ли иногда самому выключить уведомления и просто пойти прогуляться в парке? Бесценное время должно оставаться именно бесценным, то есть недоступным для покупки. Иногда лучший детокс начинается не с кошелька, а с простого решения оторвать свои глаза от экрана.
2: Человек и время.
0: Радио «Звезда».
3: Всемирная энциклопедия еды.
4: Есть множество видов печенья, причем почти в каждой стране свое любимое угощение к чаю. В Армении, например, традиционно пекут гату. По вкусу это печенье похоже на пирожное. Эффект достигается за счет простой начинки – сливочное масло с сахаром. Гата бывает из дрожжевого, слоеного или постного теста. Форма тоже весьма разнообразна, но чаще все-таки эта выпечка круглая и символизирует тем самым солнце. Сладость готовят обычно так. Из теста вырезают два больших круга, на один кладут начинку, вторым закрывают и все выпекают. К маслу и сахару иногда добавляют орешки. Когда впервые появилась гата, неизвестно. Но в 13 веке ее уже точно готовили. Она упоминается в басне тех времен «Свинья и гата». С этим печеньем связано много традиций. Например, на свадьбу в Армении его выпекает невеста и обязательно украшает разноцветными ленточками. А потом это угощение ждет гостей, которые приехали за девушкой со стороны жениха. Еще с помощью гаты, только соленой, гадают. Ее едят перед тем, как лечь спать, и ничем не запивают. Кого во сне человек увидит со стаканом воды, тот и является его будущим избранником или избранницей. Кстати, та круглая лепешка, которую в «Кавказской пленнице» ест героиня Натальи Варлей на даче товарища Саахова после похищения, это именно гата. Актриса потом рассказывала, что выпечку для сцены, а снимали ее в павильонах Мосфильма, купили в армянском магазине сильно заранее. В итоге, к моменту съемок, Гата уже успела зачерстветь. Варлей пришлось постараться, чтобы не только откусить кусочек, но еще и сделать это с удовольствием. Получилось, и даже очень аппетитно.
3: Всемирная энциклопедия еды.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
0: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1649 году испанский король, 42-летний Филипп IV, собирается жениться на своей племяннице Марианне Австрийской. На тот момент ей исполнилось 15. По дороге в Мадрид карету с невестой остановили в небольшом провинциальном городке и вручили свадебный подарок – дюжину шелковых чулок. Но сопровождавший Марианну дворецкий тут же выбросил их на обочину.
3: «И запомните хорошенько, у королевы Испании ног нет!»
2: Невеста тут же упала в обморок. Подумала, что во время коронации ей ампутируют ноги. И подумала она так неспроста. Железный испанский этикет или кастильская чопорная церемонность. Так говорили о правилах поведения при дворе короля Филиппа IV. Государь ненавидел веселье. Современники утверждали, правитель Испании за всю жизнь улыбался максимум 3 раза. Французский посол Берто вспоминал.
4: Филипп действовал и ходил с видом ожившей статуи. Он принимал приближенных, выслушивал и отвечал им с одним и тем же выражением лица, а из всех частей его тела шевелились только губы.
2: Сотни лет Испания находилась под властью арабов. Именно поэтому королевский дворец Филиппа IV был обустроен на восточный лад. Апартаменты разделили на мужскую и женскую половины. Днем и там, и тут бегали придворные, карлики и шуты, но после захода солнца ни один мужчина, кроме короля, не мог оставаться на территории, выделенной для противоположного пола. Честь королевы или принцессы оставалась вне подозрений. Но это еще что? Даже легкое прикосновение к руке наследницы престола каралось смертью. Однажды 2 испанских офицера вытащили инфанту Марию Терезию из седла взбесившейся лошади, после чего отважные смельчаки вскочили на коней и во весь опор понеслись к границе.
5: «Быстрее, сеньор, быстрее, иначе не сносить нам головы!»

0: О строгости испанского этикета ходило много слухов. Якобы всех провинившихся неизменно пытали, топили или вешали. Именно поэтому будущая королева Марианна Австрийская упала в обморок от страха. Она не представляла, что ее ждет. Подъем в 5 утра, молитва, завтрак, обучение танцам, письму и шитью. Далее зубрежка священной истории, обед, дневной сон, очередная молитва и отбой. За распорядком дня следили пожилые воспитательницы, дуэньи. Никакого смеха, веселья и развлечений.
1: Выше голову, Мария, выше. Не сутулься. Ниже, реверанс, ниже, я сказала, или оставлю без завтрака.
0: Прошло много лет. Испания, как и прежде, монархическая страна, вернее, конституционная монархия. Придворный этикет давно уже не тот. И если вам посчастливится оказаться в Мадриде, то при встрече с королевой, случается и такое, вы запросто можете поздороваться с ней за руку. Голову за это не отсекут.
2: Теперь так не принято.
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Россия продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все системы ПРО. Об этом Владимир Путин заявил во время посещения Московского института теплотехники, которому исполнилось 80 лет. Глава государства вручил коллективу орден за доблестный труд и признал неоценимый вклад в укрепление обороны России. К примеру, созданные институтом подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами эффективно применялись в ходе специальной военной операции. Эксперты уверены, что благодаря разработкам института процесс модернизации стратегических сил России уже вступил в свою завершающую стадию. Норвегия планирует провести с Россией переговоры на уровне военных по поддержанию стабильности в Арктике. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь штаба вооруженных сил королевства Руне Харстад. По его словам, обеспечение безопасности персонала обеих стран на Крайнем Севере помогает стабильности региона. При этом в Министерстве иностранных дел России ранее подчеркивали, что усилиями НАТО Арктика из мирного региона превратилась в зону геополитической конкуренции. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожил укрепление украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области. Координаты цели были обнаружены оператором разведывательного дрона, после чего переданы артиллеристам. По заданному квадрату было нанесено огневое поражение осколочно-фугасными реактивными снарядами. Подробности рассказал командир взвода с позывным «Степь».
2: Сегодня работали по опорному пункту противника, по скоплению его сил. Отработали хорошо, цель поражена. Принцип работы был такой, что отправляем 4 реактивных снаряда пристрелочных, далее 4 подтверждаем попадание и далее производим залп остатком пакета. Объективный контроль подтвердил, что цель была поражена. Стараемся работать от обстановки, в первую очередь с появлением частого использования дронов. Стараемся работать по потемкам, либо по сумеркам, либо в условиях плохой видимости. Естественно, бывают такие задачи, такие работы. Нужно выехать и в солнечную, в хорошую погоду, и днем, и ночью, без разницы.
1: По данным Министерства обороны, в результате боевой работы расчета был нанесен значительный урон личному составу украинских боевиков. Это привело к нарушению управления подразделениями противника. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» слушайте в 8:30 на радио «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще
5: отравился
6: нерестом. А Витинга шлемы с рогами носили.
7: Аляску продали, а денег не заплатили.
8: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали
3: детей. Затравился
2: а викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Очень боюсь пираний. Растерзать могут за секунды.
7: Да, как подплывут стаи, и пиши пропало.
5: А вот и нет.
8: Особой кровожадностью пираний наделили голливудские ужастики. А первым растиражировал историю об их якобы смертельной опасности в начале 20 века Теодор Рузвельт. Приехавшего в Южную Америку политика местные захотели удивить. В бассейн с голодными пираньями, а их намеренно не кормили неделю, бросили тушу коровы. То, что дальше увидел Рузвельт, он внес в путевые заметки, добавив, что и человека они, пожалуй, также съедят. Но, по сути, это было шоу, искусственные условия.
5: Исторические мифы и заблуждения.

0: гибели человека от пираний. Но и то агрессивны они лишь в период нереста.
1: Получается, и не монстры они вовсе?
0: Монстры – это преувеличение. Да, хищники с острыми зубами чувствуют кровь издалека. Однако чаще пираньи питаются падалью. От человека, делающего в воде резкие движения, они шарахаются. Да и в стае-то сбиваются от страха. Уже за свою жизнь. Самими пираньями с радостью полакомятся дельфины, птицы и кайманы.
2: А вот и да.
1: Радиозвезда.
3: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
4: «Все приплыли».
3: Обычно самое продолжительное и увлекательное путешествие начинается словами «Друзья, я знаю самую короткую дорогу. Все за мной». После чего приятный двухнедельный круиз на плоту превращается в многолетнюю кругосветку. И за примером далеко ходить не надо. В начале 16-го столетия Эрнан Кортес и Педро де Альварадо, к слову, это два разных человека, так вот решили однажды эти два испанских конкистадора завоевать всю-всю-всю Центральную Америку. Думали, что управятся за пару месяцев, а увязли, например, в Мексике на несколько лет. Фернандо Кортес де Монрой и Писаро Альтамирано, к слову, это один и тот же человек, да-да, тот самый Эрнан Кортес, что ж поделать, если родители его так назвали, коротенько. Так вот, этот самый Кортес очень устал бегать за аборигенами по вулканам и многочисленным тропическим лесам, после чего нанял проводников из личного состава индейского племени и зашагал на юг. День идут, второй, третий. И тут Фернандо Кортес де Монрой и Писаро Альтамирано, проще говоря, Эрнан Кортес, совсем уж не выдержал длительного перехода, взял да и спросил у краснокожих: «Послушайте, вы куда меня завели? Что за... Я вас спрашиваю, какого тотема? Где я нахожусь?» Индейцы, к слову, это были именно ацтеки. Так вот, эти самые ацтеки возьми да и брякни на своем родном языке «Гватемалан», что в дословном переводе означает «место, где много деревьев». И что в результате? А в результате был основан город Гватемала. А потом точно так же назвали еще и целую республику Центральной Америки – Гватемала. Вот такая география. А мы дальше плывем. В 1523 году испанские колонисты высадились на небольшом таком острове, что на юго-востоке Карибского моря. Смотрят, горы кругом точно такие же, как у них на родине в любимой Сьерра-Неваде. И назвали тогда европейцы тот остров по-своему по-испански – Гранада. Но тут на остров понаехали. Еще и французы с англичанами. Говорить на испанском они не хотели, еще чего. И в результате Гранада превратилась в Гренаду. Что ж, и на этом спасибо. Хорошо, что не граната. Истории с географией.
4: Бросай якорь. Все, приплыли.

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Георгиевская лента. Крымская война, 1855 год. Оборона Севастополя. Долгих 11 месяцев защитники города сдерживали натиск вражеских войск. Командовал обороной адмирал Нахимов. По рассказам очевидцев, отважный русский флотоводец приходил на бастионы, чтобы лично вручить защитникам Севастополя георгиевские кресты. Павел Степанович спешил наградить героев, каждый из которых мог в любой момент погибнуть. Русские офицеры строго следили за тем, чтобы подвиги их подчиненных справедливо вознаграждались. Но в осажденном Севастополе попросту не хватало самих наград. И вот тогда в морской лаборатории города было налажено производство кустарных знаков отличия военного ордена Святого Георгия. На этих солдатских боевых крестах не ставились порядковые номера. Да и выполнены они были значительно хуже, чем уставные образцы императорского монетного двора. Однако ценились такие награды особо. И все же наград не хватало. Чтобы хоть как-то отметить героизм защитников Севастополя, командование приняло решение отправлять на передовую георгиевские ленты. На один только Волынский редут под командованием лейтенанта Корятина было доставлено более 400 ленточек черно-оранжевого цвета. Ими награждали самых достойных. В одном из боев матрос Василий Востряков выбросил из армейского порохового погреба попавшую туда вражескую бомбу. Отважный моряк был представлен к солдатскому георгиевскому кресту, но получил георгиевскую ленту. С разрешения командира и вопреки воинскому уставу матрос Василий Востряков с гордостью носил ее на своем мундире. Георгиевская лента.
0: Радиозвезда. Тайная война. История мирового шпионажа.
2: Наш человек в Гаване. Тихий американец. Ведомство страха. Эти книги читали все. Или почти все. Но лишь немногие сегодня знают, что в годы Второй мировой войны автор знаменитых шпионских романов был штатным сотрудником британской разведки. Имя этого человека
0: – Грэм Грин.
2: В МИ-6 его взяли по блату. Дальний родственник был основателем английской военно-морской разведки. Там же служили брат писателя и его сестра Элизабет. Вот она-то и уговорила начальство обратить внимание на Грэма Грина. Хотя руководство отдела спецпропаганды было категорически против. Какой из этого парня агент? Да вы на его личное дело посмотрите.
3: В 18 лет стал членом Коммунистической партии Британии. Характер неуравновешенный. Несколько неудачных попыток самоубийства и почти полугодовое лечение у психоаналитика.
2: О какой разведке может идти речь? Но Элизабет была настойчива, и руководство МИ-6 пошло ей навстречу. Так, в 1940 году писатель Грэм Грин официально стал английским шпионом. Он мечтал о секретных заданиях на территории врага, а ему поручили перекладывать бумаги, отчеты, рапорты, донесения. Бесконечно скучное монотонное занятие.
4: Я думал, что разведка – это романтика. Ничего подобного. Каждый день люди ходят на службу и зарабатывают пенсию, ничем не отличаясь от других англичан, банковских клерков, например. Все буднично, безопасно, и у каждого есть куда более важная личная жизнь.
2: Грэм Грин постоянно ныл, конючил, требовал реальной агентурной работы и в результате так надоел начальству, что его решили отправить куда-нибудь подальше, с глаз долой. И отправили в Западную Африку, в республику Сьерра-Леоне. Официальное прикрытие – сотрудник дипломатической миссии.
0: Тайная война.
2: Он радовался, как ребенок. Зря. Работа в Африке ничем не отличалась от ежедневной рутины в Лондоне. Все те же бумаги, донесения, отчеты. Только на этот раз Грину приходилось расшифровывать поступающую к нему информацию.
4: Я скоро сойду с ума. С Складывается впечатление, что все сотрудники МИ-6 – бывшие врачи или аптекари. Их корявый медицинский почерк мне приходится разбирать по буквам. Это катастрофа.
2: От скуки Грэм Грин занялся благотворительностью. Отправил губернатору одной африканской провинции требование немедленно построить для местных жителей нормальный туалет. И все же он успел сделать кое-что действительно важное. В 1944 году составил справочник «Кто есть кто». Тираж – 12 экземпляров. Справочник предназначался английским десантникам. В нем содержались сведения о тайных немецких шпионах на Азорских островах в Атлантике. Все бы хорошо, но Грэм Грин показал эту работу своему новому начальнику – Киму Филби, двойному агенту, советскому разведчику. Филби справочник благополучно подделал. Ложную информацию отправил в Лондон, достоверную – на Лубянку. Удивительно, но факт. После войны они остались друзьями. Однажды в дверь московской квартиры Кима Филби осторожно постучали. Разведчик дверь открыл и тут же убрал за спину заранее приготовленный револьвер. На пороге с бутылкой виски в руках стоял его бывший подчиненный, всемирно известный писатель
0: Грэм Грин. Тайная война.

0: Адмиралы русского флота. Николай Мордвинов.
1: Я сужу о морском деле, как слепой о красках. Вина не моя. Лучшие годы мои прошли в сухопутной войне.
2: Эти слова принадлежат императору Александру Первому. Государь прав. Что и как устроено на флоте, он толком не разбирался. Поэтому и назначил первым морским министром человека знающего. Адмирала Мордвинова. Дочь Наталья вспоминала.
3: Известно, что прежде солдаты служили 25 лет. Отец мой часто сожалел об их участи, говоря, что рядовой, прослужав все цветущие лета своей молодости, возвращается домой, как в чужую сторону, ослабев в силах, без денег, без угла, и часто доживал свой век в нищете. Однажды отец мой сказал государю Александру Павловичу, что, вероятно, каждый бы крестьянин охотнее шел в солдаты, если бы служба их продолжалась не более 10 лет. Государь возразил, что такое предложение было бы обидно для всякого солдата. Однако впоследствии, кажется, это было сделано частным образом. Осведомление в казармах показало, что действительно многие охотно бы согласились на такое предложение.
2: Николай Мордвинов хотел установить единый срок военной службы продолжительностью от 7 до 8 лет. Но его проект завернули на самом верху.
4: Можно принять меры противу голода, наводнения, противу огня, язвы, противу всех бичей земных и небесных, но противу благодетельных распоряжений правительства решительно нельзя принять никаких мер.
2: Председатель Вольного экономического общества, либерал, прапрадед еще одного известного реформатора Столыпина. Он служил 3 императорам и 1 императрице. Пытался перестроить Россию на европейский лад, однако все его попытки закончились крахом.
0: Николай Мордвинов. Адмиралы русского флота.
5: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
6: Скорее, старенького.
5: Коробка с землей. И что в ней особенного?
6: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
5: А вот трубка неплохая.
6: Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат.
5: А туфля чей?
6: А вот это мое.
7: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
8: Александр Невский. Мы знаем князя как отважного воина, но прежде всего он великий государственный деятель, спасавший землю русскую и от хищного Запада, и от алчной Орды на Востоке. Беседуем с историком Дмитрием Володихиным.
7: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Владимир Путин принял в Кремле главу нового банка развития Дилму Роусеф. Эта организация создана БРИКС для финансирования проектов в странах-участниках объединения. Роусеф приехала в Москву, чтобы поучаствовать в ежегодном заседании Совета управляющих Международной финансовой организации. В России оно пройдет впервые.
2: Мне очень приятно, что у нас есть возможность в рамках вашего рабочего визита встретиться, поговорить, обсудить нашу текущую работу, поговорить о перспективах. Я знаю, что вы в контакте с вашими и моими коллегами. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
1: В своем ответном слове Роусеф поблагодарила Путина за гостеприимство и отметила позитивный опыт работы с российской стороной. Президент банка БРИКС также передал российскому лидеру привет от его бразильского коллеги Лулы да Силвы. Владимир Путин принял отставку губернаторов Брянской и Белгородской областей Александра Богомаза и Вячеслава Гладкова по собственному желанию. Временно исполняющими обязанности глав регионов назначены Егор Ковальчук и Александр Шуваев. Ковальчук ранее возглавлял правительство Луганской Народной Республики. Шуваев – Герой России, ветеран СВО. Выборы губернаторов пройдут в единый день голосования 20 сентября. Си Цзиньпин в ходе встречи с Трампом в Пекине подчеркнул важность предотвращения ловушки Фукудида в отношениях между Китаем и США. Возможно ли создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами, сказал председатель КНР. Выражение «ловушка Фукидида» описывает теорию, согласно которой между доминирующей и быстро усиливающейся державой есть существенный риск перерастания конкуренции в серьезный конфликт. Трамп находится в Китае с трехдневным визитом. Министр энергетики Кубы заявил, что топливные запасы страны полностью исчерпаны. Нет ни мазута, ни дизельного топлива. Поставок не было с декабря. Единственная крупная партия, российское пожертвование около 100 тысяч тонн нефти, уже израсходована. В Гаване перебои с электричеством достигают 20-22 часов в сутки. Любая авария на электростанциях сразу ведет к отключениям. При этом президент США подписал указ о пошлинах на импорт нефти на Кубу. В Гаване заявляют, что США стремятся задушить экономику страны. Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции в составе ПСЖ. Парижский клуб обеспечивал себе чемпионство за тур до конца сезона, обыграв Ланс. Российский голкипер провел на поле все 90 минут матча и сделал 8 сейвов. Для 27-летнего Сафонова это уже 8-й трофей за 2 года. В составе ПСЖ он также стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также межконтинентального кубка, в финале которого отразил 4 пенальти подряд. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня во второй половине дня возможны временные локальные перекрытия в центре Москвы. Водителям рекомендуют заранее спланировать маршрут и закладывать больше времени на дорогу, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Сервис оценивает загруженность столичных дорог на 1 балл. Полчаса можно потерять на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до Ивановского шоссе. Столько же уйдет на проезд по Щелковскому шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Пробка на 20 минут на внутренней стороне Московской кольцевой от Белой дачи до Бесединского путепровода. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как прошли испытания ракеты «Сармат», что позволит повысить шансы на поступление в институт, почему бумажные карты все еще востребованы. Россия провела успешные испытания ракетного комплекса «Сармат». Ожидается, что до конца года он будет поставлен на боевое дежурство. Почему новейшую межконтинентальную баллистическую ракету так назвали? И откуда вообще взялась традиция давать имена российскому вооружению и космической технике? Интересные факты собрала Анна Елисеева.
2: Буквы и цифры для документов, яркие названия для заголовков. Ведь одно дело сказать, с космодрома Байконур стартовал УР-500, и совсем другое – ракета «Протон» вывела на орбиту научный аппарат. «Протон», который и есть УР-500, звучит лучше и запоминается легче. А вообще, советские ракеты-носители часто получали названия своих космических грузов. Тот же «Протон», а еще «Восток» и «Союз». Уже в 90-е, когда велись поиски альтернативы Байконуру, появился тяжеловес «Ангара». Название ракеты от реки, вытекающей из Байкала, а первая буква – это шифр локации космодрома, говорит руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Суканов.
3: Одно из требований к названию ракеты было использование первой буквы «А», для того, чтобы обозначить, что эта ракета полетит из Амурского космодрома, который тогда только планировался, и, соответственно, изначально «Ангару» планировали для того, чтобы она стала ракетой, которая будет летать с будущего, ну и уже современного космодрома «Восточный».
2: В советское время название рек получали и зенитно-ракетные комплексы, причем в разных вариантах. К примеру, гроза самолетов С-125 назывался у нас «Нева», а его экспортная версия – «Печора». В качестве названий встречались также геометрические символы. Например, ЗРК-куб и его экспортный вариант «Квадрат», отмечает историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Наименование образцов – это маскировка, удобная и без намека на специфику системы. Но в редких случаях в названиях проскальзывали и ассоциации. Например, атомные бомбы РДС-4 и 8У-49 больше известны как Татьяна и Наташа, рассказывает военный эксперт.
4: Названия женские это уже потом присвоили, исходя из тех боевых характеристик, которые данная бомба имела. Но понимаем, что с одной стороны женщины существа нежные и ласковые, но если их обидеть, то в общем-то они показывают свою другую черту характера, жесткую, которая может поставить даже мужчину на место. Возможно, кто-то знал женщин, которые отличались такими качествами. Но опять же, это еще и маскировка.
2: Уже в российской истории наименование ракет начали отражать их назначение и даже принцип действия, продолжает Юрий Кнутов. Причем большая часть вооружения названа в честь растений. Если тот же ЗРК-куб прочитать наоборот, получится уже ЗРК-БУК – зенитно-ракетный комплекс четвертого поколения. Установка «Тополь-М» – «М» от слова «мобильный» – ассоциируется с деревом, которое растет строго вверх, также вертикально взлетает ракета. А стратегический комплекс «Орешник» оправдал свое название сразу после демонстрационного применения по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
4: Мы с вами видели, как с неба сыпались боеголовки. В данном случае это были кинетические боеголовки, не оснащенные ни осколочно-фугасной боевой частью, уж тем более ядерной. В общем-то, сыпались они, как спелые орехи с дерева, если это дерево потрясти.
2: Ракетный комплекс «Искандер» назван в честь Александра, по-арабски «Искандера» Македонского. Великого полководца изображают в шлеме с двумя рогами. Точно так же установка заточена под две ракеты. И самое мощное оружие – «Сармат». Ракета, способная атаковать противника как через Северный, так и через Южный полюс. Масштаб ее действия напоминает грандиозные передвижения древних кочевников-сарматов. Теперь имена чаще выбирают путем голосования на сайте Министерства обороны. К примеру, так появились «Посейдон», «Пересвет» и «Буревестник». Соответственно, название подводного беспилотника, лазерного комплекса и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: А вот российская артиллерия получила название цветов. На вооружении у нас стоят акация, гиацинт и василек. Это самоходная гаубица, пушка и миномет.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Единые госэкзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии, сообщает агентство ТАСС. Результаты ЕГЭ служат пропуском на программы бакалавриата и специалитета в вузах. Однако при поступлении абитуриент может получить дополнительные баллы – например, за медаль, волонтерство или значок ГТО. Какие достижения идут в зачет и много ли очков можно заработать? Нам рассказал эксперт Высшей школы экономики Александр Лукичев.
5: За что баллы зачислять вузы, они определяют сами. Но вообще-то традиционно аттестат с отличием. Если человек получает золотую или серебряную медаль, если он является победителем или призером олимпиад различного рода, ну, соответственно, спортивные достижения. Самое знаменитое у нас это и самое простое, это знак ГТО. Ну и волонтерство очень модная сегодня тема. И еще один очень важный момент. Общее количество баллов не может превышать 15.
6: А скажите, пожалуйста, вот из перечисленных вами способов, какой дает больше всего баллов?
5: Все дело в том, что вузы ведь разные. Ну, например, будущий абитуриент поступает учиться на художника. Если у него есть, допустим, диплом с отличием об окончании художественной школы, то могут поставить очень высокий балл. Опять же, сам вуз определяет.
6: Насколько вообще часто абитуриенты прибегают к тому, чтобы дополнительные баллы использовать?
5: Ну, общеизвестно, что вот волонтерство сегодня, я думаю, стоит из перечня на первом месте. Очень много ребят движения первых, тоже некоторые вузы, например, эту активную работу зачисляют. Я думаю, что спорт немаловажен для многих.
1: Кроме того, в некоторых вузах начисляются баллы за службу в армии и участие в добровольческих формированиях в зоне СВО. Узнать актуальные правила можно на сайте учебного заведения или напрямую обратившись в приемную комиссию.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России резко вырос спрос на профессиональных картографов. По данным ТАСС, издательства стали привлекать к работе сотрудников профильных вузов и даже организуют стажировки для будущих составителей карт и атласов. Ким Андреев узнал, как создаются современные бумажные карты и выяснил, способен ли неподготовленный человек в них разобраться.
7: Анаксимандр из Милета. Так звали одного из первых картографов в истории. Он изобразил мир в виде трех участков суши – Европа, Азия и Ближний Восток. Другой грек, Птолемей, стал систематически использовать широту и долготу, знакомые нам и сегодня. В дальнейшем карты становились более точными и подробными, помогли в том числе астрономические наблюдения. Современные картографы тоже за помощью иногда обращаются к небу, рассказывает завкафедрой географии и картографии Волгоградского государственного университета Денис Солодовников.
8: Если раньше основным источником была там топографическая, геодезическая съемка, то сейчас это различные спутниковые данные, в основном спутниковые снимки. Они бывают привязаны в разных системах координат, в разных проекциях. И вот картограф должен собрать это все воедино, привести к единому формату и выдать карту с каким-то содержимым, специальным или общим.
7: Для аналоговых карт важна не точность, а обзорность, то есть возможность представить картину на большом участке. Для их печати в России утвержден особый государственный стандарт. Городские карты обновляют в среднем каждые 2 года. А если была масштабная реконструкция улиц, то еще чаще. При этом человек в процессе создания атласов играет уже роль не художника или чертежника, а скорее дизайнера и оператора ЭВМ, продолжает Денис Солодовников.
8: Задачи сами решаются математическими методами формальными. В основном для картографии пока что хватает еще стандартных решений. Просто, конечно, компьютер гораздо быстрее это делает. Сейчас не нужно вычислять там косинусы и синусы углов различных, там горизонтальные проложения. Ну, вот с этим справляется компьютер в автоматическом режиме.
7: Для чтения бумажной карты первым делом нужно понять ее масштаб. Обычно он обозначен в углу, например, 1 к 100 тысячам. Если убрать последние 2 нуля, то получится количество метров ландшафта на 1 квадратный сантиметр карты. Если вычесть 5 нулей, то можно узнать, сколько километров дорог в 1 бумажном сантиметре. Но для ориентации на такой карте необходим еще один инструмент, говорит инструктор-проводник и гид Павел Руденко.
9: К бумажной карте компас. Этого достаточно, это вот база. Они друг без друга порой живут плохо, поэтому зачастую карте все-таки компас нужен, чтобы определить, где вы находитесь, в какую сторону вообще смотрите, где какая сторона света. Сперва человеку нужно понять ему, для чего это нужно. Если у него задачи такие же, например, как у меня для туристического похода, то вот нужно изучать горизонтали. Это на топографической карте линии, которые показывают перепад высот.
7: Даже в наш цифровой век бумажные карты никуда не денутся, уверен эксперт. Как и во времена Птолемея, они все еще востребованы. Ими пользуются геологи и военные, спасатели и дальнобойщики, туристы и спортсмены, бегающие по пересеченной местности. А когда ломаются телефоны или пропадает интернет, то способны выручить и каждого из нас. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, кто такой омбудсмен и какими правами наделен, почему возникают лесные пожары, как получить паспорт полярника.
0: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
10: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Выборы губернаторов Брянской и Белгородской областей пройдут в единый день голосования 20 сентября, сообщили избиркомы регионов агентству ТАСС. Временно исполнять обязанности губернатора Брянщины указом президента назначен Егор Ковальчук, губернатора Белгородской Александр Шуваев. Губернатор Брянской области Александр Богомаз накануне подал заявление об отставке по собственному желанию. Со своего поста также ушел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, также по собственному желанию. Отказ некоторых союзников по НАТО предоставить Вашингтону доступ к военным базам во время конфликта с Ираном ставит под вопрос смысл существования альянса. Это заявил Марко Рубио в интервью Fox News. Обязанности участника ЕГЭ определил Рособорнадзор. Личные вещи надо оставить в специальном месте, до рамки металлоискателя. Во время экзамена на столе может находиться только ручка, документ, удостоверяющий личность, выданные черновики, некоторые предметы из утвержденного перечня. При необходимости с собой можно взять лекарства, бутылку воды и перекус. Россиянин Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции по футболу. Пари Сен-Жермен, за который выступает российский вратарь, на выезде обыграл Ланс и досрочно стал чемпионом страны. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама.
13: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра, это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Дай 5. 5 удивительных фактов о вилке.
16: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
15: Факт первый.
17: Первые вилки были двузубыми. Лишь в 18 веке немцы добавили третий и четвертый зубцы, слегка изогнули их, и получилась идеальная вилка, которой можно и накалывать, и зачерпывать.
15: Факт второй.
17: Петр Великий возил в футляре личный набор столовых приборов. ложку, нож и вилку. Денщик носил их за царем повсюду. Если государя звали в гости, он ел только своими приборами.
15: Факт третий.
17: В 1606 году авантюристка Марина Мнишек явилась на свадьбу с лжедмитрием в Кремль и сервировала стол вилками. Бояре были в шоке. Царь ест рогатиной, как чужеземец. Это стало одним из поводов для заговора. Самозванца убили, а вилку прозвали «чертовым хвостом» и забыли на сотню лет.
15: Факт четвертый.
17: В Таиланде вилку не подносят ко рту. Тайский этикет строг. Вилкой только перекладывают еду в ложку, а с нее, собственно, и едят.
15: Факт пятый.
17: В 2012 году французские мошенники ограбили банкоматы на 1 000 000 евро с помощью вилки. В момент выдачи купюр жулики подсунули.

0: в Париже. Это был проект француза Аристида Буссико. Рисковый человек, сумасшедший авантюрист, так его называли друзья. С ним отказались сотрудничать партнеры по бизнесу. Они не поняли его идею. Зато поддержала жена. И не зря. Парижанки часами ходили по новому универмагу, выбирая одежду и украшения. Это сейчас мы привыкли к ярким витринам, шелкам и разнообразию платьев, костюмов и обуви. А тогда даже бирок на товарах не было. Все это придумал Буссико. Рождественские распродажи – тоже его идея. После праздника магазин пустел, и снижение цен помогало вернуть покупателей. Об этом универмаге Эмиль Золя писал. Это был храм современной торговли, легкий и основательный, созданный для целых толп покупательниц. Казалось, магазин лопнул от множества товаров, и избыток их вылился на улицу. Магазин, придуманный Аристидом Буссико, работает до сих пор. А вот слово «универмаг» мы теперь почти не используем. Ходим в торговые центры, но и там покупаем все реже и реже. Сегодня куда удобнее выбирать товар в интернете. Новые маркетплейсы – это те же универмаги. Только идти никуда не надо. И нет очередей. Даже во время распродаж.
1: Словарь современного

0: чердаке.
1: Не так давно был в жизни у вашего покорного слуги слишком уж насыщенный период и слишком мало сна. Работоспособность моя падала на глазах, и я заинтересовался этим вопросом, как недостаток сна на нас влияет и что об этом думает наука. И вот что выяснилось.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Оказалось, вы совершенно не чувствуете, что не выспались. Точнее так, сначала чувствуете и очень хорошо чувствуете, а потом постепенно нет. Но при этом все равно деградируете и все сильнее и сильнее. Очень интересную научную статью я нашел по этому поводу. Не слишком свежую, но все равно крайне актуальную. Что сделали ученые? Проверяли, что будет, если спать меньше нормы не разово, а постоянно. Организм привыкнет к 6 часам сна в сутки? Или привыкнет, но что-то пойдет не так? Взяли группу абсолютно здоровых людей в возрасте от 20 до 40 лет. Поселили их в лаборатории, чтобы те были на глазах и не придавили бы часок незаметно где-нибудь в уголке. И поделили их на 4 группы. В первой 8 часов сна, 2 недели. Во второй 6 часов сна в течение 2 недель. В третьей 4 часа сна ежедневно, тоже 2 недели. А в четвертой 88 часов без сна, но один раз. Ну, и измеряли потом их бдительность. Это такой есть специальный тест ПВТ. Рабочую память, тесты мышления. Во время сна с них постоянно снимали электроэнцефалограмму и так далее. И что же получилось? А вот что. У групп по 6,4 часа сна в день производительность не просто падала, а падала все ниже с каждым новым днем. Чем меньше сна, тем быстрее и сильнее человек деградировал.
0: Наука на чердаке.
1: К концу этих 2 недель производительность группы, спавшей по 6 часов в день, упала до уровня человека, который не спал совсем 2 ночи подряд. Понимаете? То есть даже умеренный недосып 6 часов в день за 2 недели приводит к серьезнейшему снижению когнитивных функций, сравнимому с полным отсутствием сна. Любопытно, что субъективная оценка сна совершенно неверная при этом. В первые дни ограничения люди действительно чувствовали себя более сонными, а потом их ощущение сонливости почти перестало расти. Оно вышло на плато, то есть их мозг работал все хуже и хуже, а они этого не замечали и не чувствовали себя значительно более сонными. Более того,

0: сна в день говорили о примерно одинаковом уровне сонливости, хотя объективные тесты показывали огромную разницу в их производительности. Электроэнцефалограмма показала, что в первые же ночи недосыпа организм выделял больше ресурса на важную фазу – глубокий сон, сокращая более легкие стадии. Структура сна менялась в первые дни, а потом оставалась такой же до конца эксперимента. То есть сон не становился все более и более глубоким, чтобы компенсировать растущую проблему. Какой результат? Для здорового человека есть критический период бодрствования, в среднем около 16 часов. Каждый час бодрствования сверх этих самых 16 часов имеет свою цену, снижает вашу когнитивную производительность, даже если вы этого не ощущаете. Какой вывод? Надо измерить свое комфортное время сна и понять, что каждый час, который вы забираете из общего времени сна, надо будет восполнять. Если не восполнили, вы деградируете в прямой зависимости от образовавшегося долга. В общем, наука нас предупредила. Недосып – это не геройство, а глупость. Ни на что полезное вы при нем не способны. Помните об этом.
1: Наука на чердаке.
2: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили 36 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом только что заявили в Министерстве обороны. А в подмосковной Истре из-за падения обломков загорелся частный дом в дачном поселке. Как заявила глава округа Татьяна Витушева, пострадавших нет. Сообщение о происшествии поступило вечером в среду. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил о 4 сбитых беспилотниках, летевших в направлении столицы. Минобороны также заявляла об уничтожении ППЛА в регионе. Государственная дума приняла закон о списании долгов по кредитам для участников спецоперации. Речь о тех, кто заключил контракт с 1 мая сроком не менее года. Льгота распространяется и на супругов. Общий объем списываемых обязательств не может превышать 10 миллионов рублей. При этом на 1 мая по таким кредитам уже должно быть судебное решение о взыскании долга, либо выдан исполнительный лист. Неправильный подход к урегулированию тайваньской проблемы способен спровоцировать прямое столкновение между Пекином и Вашингтоном. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Китайский лидер добавил, что стремление к независимости острова и мир в регионе исключают друг друга. По словам Си Цзиньпина, поддержание стабильности в Тайваньском проливе выступает важнейшим фактором для отношений Китая и Соединенных Штатов. Абитуриенты-целевики уже с этого года получают право на зачисление в колледжи и техникумы в первоочередном порядке. Мера должна увеличить их долю в среднепрофессиональном образовании. Об этом рассказала заместитель председателя Государственной Думы Виктория Абрамченко.
3: Видим, что талантливые и хорошо подготовленные ребята все чаще выбирают инженерные направления и медицину. Это радует. Однако большая часть абитуриентов по-прежнему идет в экономику, юриспруденцию, рекламу и дизайн. Но реальному сектору нужны квалифицированные рабочие. 66% замещающих потребности в кадрах к 2032 году приходится на выпускников СПО. И, коллеги, это больше 6 миллионов человек. Представляется, что целевой договор должен стать выгодным контрактом с понятными для всех сторон условиями.
2: В прошлом году колледжи и техникумы выбрали 2/3 девятиклассников. Всего было подано около 4 миллионов заявлений от абитуриентов. Кроме того, в колледжах и техникумах ввели 850 тысяч бюджетных мест, что больше показателей годом ранее. О погоде. Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит плюс 22-24 градуса. Ночь на пятницу до плюс 14. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
4: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
0: «Семь чудес России». Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие задачи решает уполномоченный по правам человека, где в нашей стране сложилась тяжелая ситуация из-за горящего леса, кто может получить паспорт полярника. Сегодня в Госдуме рассмотрят вопрос о назначении нового уполномоченного по правам человека. Согласно российскому законодательству, одно и то же лицо не может занимать должность более 2 сроков подряд. А выбор кандидата и его освобождение с поста определяется большинством голосов от общего числа депутатов. В чем другие особенности российского института омбудсмена? Что значит само это понятие? И какие случаи из практики стали примерами успешной работы? Все ответы у Анны Елисеевой.
6: Слово «омбудсмен» шведского происхождения и дословно означает «уполномоченный». В начале XIX века эту должность впервые ввел король Швеции для контроля над чиновниками. А в XX столетии Институт по защите прав человека разошелся по всему миру, включая Россию, где модель закрепили Конституцией в 1993 году. В отличие от некоторых западных стран, где вопросы решает один универсальный уполномоченный, у нас действует целая сеть, которая охватывает интересы самых разных категорий граждан. В день поступают буквально тысячи обращений. Поэтому у Российского института омбудсмена столько направлений, комментирует член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. Причем в каждом субъекте есть свой региональный уполномоченный, продолжает эксперт.
7: Они являются вот таким связующим звеном между народом и властью. Это позволяет скорее решать множество проблем, потому что люди зачастую не знают, как им действовать, как правильно рассказать о своей беде и кому. Ведь у нас чиновники зачастую говорят, что у них там приемные дни бывают раз в месяц, а уполномоченный каждый день может выслушать, подсказать, направить, а потом сам сопроводить различными запросами, ходатайствами и, по сути, быть рядом с человеком до момента, пока его проблема не решится.
6: В регионах омбудсмены решают самые разные задачи – от вопросов с пенсиями и пособиями до помощи в ситуациях незаконного привлечения к уголовной или административной ответственности, добавляет Ева Меркачева. Сколько всего специализаций, точно сказать невозможно, поскольку институт продолжает развиваться. Омбудсмены бывают разные, но главное направление – это защита прав человека. Так уполномоченная Татьяна Москалькова за время специальной военной операции помогла вернуться из плена почти 4000 наших бойцов. Она всегда выступала против пыток и казни и, по мнению адвоката Владимира Гладышева, оказалась самым эффективным уполномоченным в российской практике.
8: Это зависит исключительно от ее личных качеств. То есть это человек энергичный, очень умный, который не боится заходить в самые высокие кабинеты, которая полностью отдана выполнению задачи, которой она верит.
6: Кроме посредничества в конфликтах, уполномоченный расследует коррупционные преступления и защищает права граждан в резонансных делах. Притом он не подменяет правоохранителя или суд, а выступает как независимый защитник, проводит проверки по факту нарушений, обращается в органы, получает объяснения, анализирует ситуацию и в завершении дает рекомендации. Выносить обязательное к исполнению решения омбудсмен не может, но он вправе обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке дела. Был случай, когда уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов создал своего рода административный инструмент для защиты прав бизнеса, рассказывает Ева Меркачева.
7: При нем в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей был создан центр экспертиз, куда любой предприниматель, подвергающийся уголовному преследованию, мог обратиться. И там делали такую экспертизу и приходили к выводу, обоснованное это или необоснованное привлечение. И это было очень значимо, потому что с этой экспертизой мог обращаться в прокуратуру, в суд предпринимателей. И это, на самом деле, во многом помогло бизнесу.
6: А еще есть уполномоченный по правам потребителя финансовых услуг. Например, такой специалист может помочь разрешить спор между автомобилистом и страховой компанией. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
5: В России горят леса на общей площади 37 тысяч гектаров. Сложная ситуация в Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Хабаровском крае, сообщили в авиалесоохране. Всего с января пострадали почти 2 миллиона гектаров лесных земель, и проблема пожаров повторяется из года в год. Что вызывает большой огонь и почему с ним так трудно бороться, в интервью нам рассказал директор добровольной системы сертификации «Лесной эталон», член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
9: Причина лесных пожаров весной, она практически одна и та же из года в год, это человеческий фактор. Неосторожное обращение с огнем и палы травы сухой на зарастающих бурьяном сельскохозяйственных полях, которые уже не распахиваются.
10: А есть ли какие-то намеренные, скажем так, причины?
9: Палы сухой травы делаются не случайно. Это всегда человек приходит с каким-то умыслом и поджигает траву из хулиганских побуждений. Люди верят, что они уничтожают клещей выжиганием травы. Люди верят, что улучшится плодородие почвы, не понимая, что все полезные вещества при горении, они уносятся в атмосферу. И та зола, это меньше 3% от полезных вещей остаются.
10: Есть ли какой-то уже метод, как определить виновников?
9: Сейчас очень активно развивается быстрая аналитика космических снимков. То есть это не занимает теперь недели, а занимает там минуты и часы. И это использование беспилотных летательных аппаратов. Есть проблема с тушением, не хватает людей для борьбы с пожарами. Не хватает вот именно звонков людей и поданной информации. Поэтому чем больше будет звонков, чем больше будет зарегистрированных сообщений, тем больше будет стимулов у лесной охраны, у МЧС бороться с лесными пожарами.
5: Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Гражданам придется также компенсировать затраты на тушение огня, подчеркивают эксперты. Так, недавно в Красноярске с туристов взыскали почти миллион. В походе он запустил сигнальную ракету, что привело к пожару на площади почти 20 гектаров.
1: Утро на радио «Звезда».
5: Спрос на паспорт полярника в России вырос за год более чем на 20%. Уже 15 тысяч жителей нашей страны стали обладателями необычного документа. Причем больше всего владельцев из Мурманской области. Ким Андреев узнал, для чего придумали такой паспорт, какие привилегии он дает и можно ли масштабировать эту идею в других регионах.
11: «Видел полярную ночь и кормил кита». Могу подтвердить на бумаге. В Мурманской области придумали оригинальный способ привлечь туристов. С 2023 года там действует паспорт полярника. Приобрести документ в местном туристическом центре может любой желающий. А дальше начинается квест по региону. Побывал в Териберке, отметился специальным штампом. Посетил с экскурсией атомный ледокол «Ленин» или изучил каназерские петроглифы в поселке Умба. Тоже заработал заветную печать в документ. Получился такой своеобразный. Разный способ коллекционирования собственных впечатлений от поездки по региону, рассказывает министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.
12: Сегодня, открывая для себя Мурманскую область, гость или местный житель может получить уникальные штампы за посещение знаковых мест. Это такое коллекционирование создает здоровый азарт и в том числе повышает количество активностей, которые человек готов внедрить в свою программу. Одну из печатей в паспорт полярника, штамп покорителя Арктики, можно поставить на борту судна, следующего к архипелагу Шпицберген.
11: Для некоторых отметок нужно не просто побывать в каком-то приполярном месте, но и проявить активность. К примеру, научиться готовить арктические блюда, жареные гребешки или оленину под соусом из морожки. В общей сложности в паспорт полярника можно поставить 45 штампов. Документ не удостоверяет личность, на него нельзя оформить кредит, но своему обладателю он дает бонусы по всей Мурманской области, от кафе и гостиниц до экскурсий и сувениров. Впрочем, по словам вице-президента Альянса туристических агентств России Александра Мкрчана, для отдыхающих это в большей степени не про экономию.
13: Это скорее про эмоции. Вы приезжаете в самую близкую Арктику для европейской части России. Вам не нужно ехать ни на какой Таймыр или там на Чукотку. Вы приезжаете просто в Мурманск. Это меньше 3 часов полета из Москвы. Путешествуете по Мурманской области, и везде вы получаете печати.
11: Самому юному паспортному полярнику всего полгода, самому старшему в районе 90 лет. Почти каждый пятый обладатель документа родом из Мурманской области. Эксперты считают идею привлекательной, но недоработанной. Получить документ можно лишь в туристических центрах, а накопление штампов не дает дополнительных привилегий. Может ли подобный паспорт появиться и в других регионах России? Не без доли иронии, рассуждает Александр Мкрчан.
13: Давайте представим, ну что мы можем предложить людям, скажем, приезжающим в Тамбовскую область. Паспорт тамбовского волка, а в Курске паспорт курского соловья, а в Тулу можно паспорт оружейника. В принципе, идея неплохая, главное так, интересно людям. Люди платят за это деньги, значит, это нужно развивать.
11: С Мурманской областью пока работает. Сейчас регион на пике популярности. Только в прошлом году его посетило 800 тысяч человек. Это в 2 с лишним раза больше, чем 10 лет назад. Не отпугивает отдыхающих даже туристический налог, который ввели в регионе в 2025-м. Сейчас он составляет 2% от стоимости проживания и не менее 100 рублей в сутки. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
5: Самая древняя сохранившаяся карта мира на бумажной основе – это Туринская папирусная карта, созданная в XII веке до нашей эры. Реликвия хранится в Египетском музее Турина.
1: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, откуда пошла традиция давать имена космической технике, как получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, почему в России растет спрос на профессиональных картографов.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: Без четверти 8 в Москве. Главное к этой минуте. Генеральное консульство России подтвердило факт смерти российского туриста в гостинице в турецкой Алании, заявили ТАСС в ведомстве. Как сообщалось ранее, 44-летний Федор Зарослов долгое время не выходил из номера отеля. Сотрудники обратились к властям. Его тело обнаружили в номере без движения и зафиксировали смерть. Топливные запасы на Кубе полностью исчерпаны. Это одна из главных причин затяжных отключений электроэнергии по всей стране, сообщили в Министерстве энергетики. Сейчас национальная энергосистема работает только за счет теплоэлектростанций, газовых установок и солнечных парков. При этом без каких-либо резервных мощностей, подчеркнули в ведомстве. Аферисты перед сезоном отпусков пугают россиян отменой рейсов, предупреждают в правоохранительных органах. За неделю до вылета поступает звонок из лже-турпомощи. Якобы в отеле вспышка ротавируса или политические волнения, рейс отменен. Мошенники предлагают вернуть деньги за тур и купить срочный билет на стыковочный рейс за 50-100% стоимости тура. Специалисты советуют проверять статус рейса и отеля только через официальные приложения. Россиян ожидает еще 3 короткие рабочие недели в этом году. Первая будет 4-дневной с 8 по 11 июня. В пятницу 12 июня граждане будут праздновать День России. Следующая в ноябре, когда россияне отметят День народного единства, завершит год 3-дневная рабочая неделя. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
1: Очень важные вопросы.
14: Недавно услышала в новостях, что при пользовании кондиционером можно заболеть легионеллезом. Расскажите об этом заболевании подробнее.
15: Отвечает врач-пульмонолог Александр Пальман.
16: Легионеллез, это так называемая болезнь легионеров, чаще всего проявляется картиной воспаления легких, пневмонии, которую по клиническим признакам от другой отличить достаточно сложно. Поддается лечению современными антибиотиками, поддается этому лечению достаточно хорошо. Говоря про опасность кондиционеров, в моем представлении она на сегодняшний день несколько преувеличена, потому что речь идет о больших промышленных кондиционерах и вентиляторах. И если идет нормальное обслуживание, если там не образуется никакой конденсат, который распыляется и в котором могут находиться те самые легионеллы, то, собственно, никакой большой опасности это не представляет. В противном случае это были бы регулярные массовые вспышки, такого не происходит. Поэтому вопрос с домашними кондиционерами, мне кажется, вообще не стоит поднимать. Там вся жидкость выводится наружу, внутри помещения кондиционер сухой, поэтому он вообще не представляет никакой опасности. То же самое вопрос про тех людей, которые пользуются личным транспортом или работают на транспорте, и в кабине имеется какая-то система климат-контроля. Если это все функционирует нормально, если это все не приводит к тому, что распыляется некая жидкость, если это все подвергается соответствующей своевременной очистке, если при необходимости стоят определенные фильтры, то какой-то реальной угрозы для пользователя это представлять не должно. Но бороться с кондиционерами, думая, что мы боремся с болезнью легионеров, это приблизительно то же самое, наверное, что бороться с ветряными мельницами.
1: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
17: Савельев сегодня добирается до работы на метро. В вагонах толкучка, на эскалаторах тоже. И в этой толпе спешащих людей наш герой замечает одиноко стоящего ребенка. Потерянный взгляд, слезы в глазах. Очевидно, мальчик потерялся. «Надо как-то помочь», — рассуждает глава семейства. «Как быть в такой ситуации? Расскажем».
1: На всякий случай.
17: Первое. Осторожно спросите ребенка, все ли у него в порядке. Есть вероятность, что родители где-то рядом. А возможно, и повод для слез вовсе другой. Если же ребенок подтверждает, что потерялся, то для начала успокойте его. Так он быстрее вспомнит все обстоятельства или назовет хотя бы свое имя. Второе. Не действуйте в одиночку. Лучше сразу обратиться за помощью к человеку в форме. Это может быть полицейский или дежурный по станции. Если никого поблизости нет, то лучше дождаться сотрудников у колонны вызова. Обычно обход по станции они совершают раз в полчаса. Третье. Когда помощь подоспела, не спешите уходить. Возможно, ребенку будет проще разговаривать именно с вами. Подойдут любые важные детали. Откуда выехали и куда, какого цвета мамина шляпка или где работает папа. Нередко в одежду детей вкладывают записку с адресом или пишут телефон родителей на подкладке. Но заниматься досмотром вам не надо. Пусть это делают уполномоченные сотрудники. Четвертое. В последнее время в метро можно все чаще увидеть специальный стикер на стене или на полу с надписью «Место для потерявшихся». Поэтому, если вы серьезно спешите, то посоветуйте ребенку дождаться помощи там. Подведем итоги. Уточните, точно ли ребенок потерялся. Найдите дежурного по станции или полицейского. Они помогут. Если чувствуете, что ребенок напуган, помогите сотрудникам метрополитена его успокоить. Если вы сильно спешите, то оставьте ребенка возле информационной колонны или у специального места для потерявшихся. К счастью, родители мальчика быстро нашлись. Засмотрелись на поезд и упустили ребенка из вида. Но если бы все сложилось иначе, Савельев знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
18: «1903 год. В США на экраны выходит 12-минутный фильм «Большое ограбление поезда». Финальная сцена, где герой стреляет прямо в камеру, повергнет зрителей в шок. А сама картина откроет дорогу новому жанру в кино – вестернам. В Германии в том же 1903 году тоже все обсуждают поезд. Электровагон немецкого производства установил мировой рекорд скорости на железной дороге – 210 км в час. Достижение продержится более полувека. А в американском штате Северная Каролина в этот момент тестируют принципиально иной вид транспорта – воздушный. Самолет на деревянных пропеллерах и с цепной передачей, как на велосипеде, пролетит 36,5 метров. Первого пилота этой чудо-конструкции определит жребий.
19: Соратники. Братья Райт.
18: Уилбер и Орвилл Райты родились в семье священника и с детства были не похожи друг на друга. Первый всегда посещал воскресную службу, второй предпочитал возиться в гараже с инструментами. Но любимая игрушка у обоих была одна и та же. Маленький автомобиль с пропеллером, который запускался резиновым жгутом. После окончания школы Райт решили организовать свое дело и начали издавать газеты. Поворотный момент в их биографии случится в 1892-м. В моду войдут велосипеды. И братья-компаньоны начнут собирать их под собственной торговой маркой. Орвилл придумает, как доработать типовую конструкцию, и вскоре продажи взлетят. А вместе с этим появится время, чтобы задуматься о чем-то высоком.
19: Соратники.
18: Однажды братья найдут у себя в сарае старый воздушный змей. И тут в голове у инженеров родится революционная идея – построить летательный аппарат. Такой же легкий, как змей, и доступные в управлении, как велосипед. За основу возьмут ту самую детскую игрушку с пропеллером. Ну, а дальше начнутся сотни опытов и экспериментов. С детства братья Райт привыкли во всем договариваться. Поэтому перед полетом бросили жребий, чтобы определить, кто будет управлять аппаратом. Выбор пал на Уилбера, но первая попытка полететь закончилась неудачей. Спустя пару дней функцию рулевого взял на себя Орвилл, и тут уже все получилось. За историческим событием наблюдали сотни людей. Но первым, кого обнял пилот самолета после приземления, оказался его родной брат Уилбер. Он же вскоре станет и первым в истории пассажиром воздушного судна. Братья Райт. Соратники.
20: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
21: Сложно.
20: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
22: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
23: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
22: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
24: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
25: Ростов! Тебе на «В».
26: Владимир.
27: На «Р». Рыбинск.
25: Ха, Кострома.
26: Арзамас.
27: Суздаль.
28: Подъезжаем.
29: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
30: Остановка «Южа». Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
29: Путеводитель по Золотому кольцу России.
31: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Норвегия планирует провести с Россией переговоры на уровне военных по поддержанию стабильности в Арктике. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь штаба вооруженных сил королевства Руны Харстад. По его словам, обеспечение безопасности персонала обеих стран на Крайнем Севере помогает стабильности региона. При этом в Министерстве иностранных дел России ранее подчеркивали, что усилиями НАТО Арктика из мирного региона превратилась в зону геополитической конкуренции. Владимир Путин принял отставку губернаторов Брянской и Белгородской областей Александра Богомаза и Вячеслава Гладкова по собственному желанию. Временно исполняющими обязанности глав регионов назначены Егор Ковальчук и Александр Шуваев. Ковальчук ранее возглавлял правительство Луганской Народной Республики, Шуваев – Герой России, ветеран специальной военной операции. Выборы губернаторов пройдут в единый день голосования 20 сентября. Россия и Иран продолжат искать пути дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Это заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов на встрече со своим иранским коллегой. Переговоры прошли в рамках встречи секретарей Совета безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
2: Выражаем соболезнования в связи с невосполнимой утратой в ходе ударов Вашингтона и Тель-Авива иранских государственных деятелей и военачальников, которые преданно служили интересам своей страны и своего народа. Настроены на тесное взаимодействие с Тегераном в целях поиска вариантов мирного урегулирования кризиса на основе принципов международного права.
1: Заместитель председателя Совета безопасности Ирана Али Багири в свою очередь поблагодарил за поддержку в период кризиса. Он отметил, позиция России в ООН показывает, что Москва выступает гарантом безопасности. Неправильный подход к урегулированию тайваньской проблемы способен спровоцировать прямое столкновение между Пекином и Вашингтоном. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Китайский лидер добавил, что стремление к независимости острова и мир в регионе исключают друг друга. По словам Си Цзиньпина, поддержание стабильности в Тайваньском проливе выступает важнейшим фактором для отношений Китая и Соединенных Штатов. С 1 сентября пострадавшие при чрезвычайных ситуациях, в том числе при паводках, смогут получать дополнительный оплачиваемый выходной. Об этом агентству ТАСС сообщили в Государственной Думе. Кроме того, работник сможет взять до 5 дней за свой счет, и отказать в этом работодатель не сможет. Также пострадавшие могут рассчитывать на материальную помощь и компенсации за утрату имущества. Главное – вовремя зафиксировать ущерб и подать заявление. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: С 18 мая до 1 июня на участке улицы Расплетина в районе дома 6, корпус 1, будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением ремонта по строительству инженерных сетей, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Час можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского шоссе до въезда в Бутово. 50 минут уйдет на проезд по Пятницкому шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Пробка на 40 минут на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как прошли испытания ракеты «Сармат», что позволит повысить шансы на поступление в институт, почему бумажные карты все еще востребованы. Россия провела успешные испытания ракетного комплекса «Сармат». Ожидается, что до конца года он будет поставлен на боевое дежурство. Почему новейшую межконтинентальную баллистическую ракету так назвали? И откуда вообще взялась традиция давать имена российскому вооружению и космической технике? Интересные факты собрала Анна Елисеева.
2: Буквы и цифры для документов, яркие названия для заголовков. Ведь одно дело сказать, с космодрома Байконур стартовал УР-500, и совсем другое – ракета «Протон» вывела на орбиту научный аппарат. «Протон», который и есть УР-500, звучит лучше и запоминается легче. А вообще, советские ракеты-носители часто получали названия своих космических грузов. Тот же «Протон», а еще «Восток» и «Союз». Уже в 90-е, когда велись поиски альтернативы Байконуру, появился тяжеловес «Ангара». Название ракеты от реки, вытекающей из Байкала, а первая буква – это шифр локации космодрома, говорит руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Суканов.
3: Одно из требований к названию ракеты было использование первой буквы «А», для того, чтобы обозначить, что эта ракета полетит из Амурского космодрома, который тогда только планировался, и, соответственно, изначально «Ангару» планировали для того, чтобы она стала ракетой, которая будет летать с будущего, ну и уже современного космодрома «Восточный».
2: В советское время название рек получали и зенитно-ракетные комплексы, причем в разных вариантах. К примеру, гроза самолетов С-125 назывался у нас «Нева», а его экспортная версия – «Печора». В качестве названий встречались также геометрические символы. Например, ЗРК-куб и его экспортный вариант «Квадрат», отмечает историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Наименование образцов – это маскировка, удобная и без намека на специфику системы. Но в редких случаях в названиях проскальзывали и ассоциации. Например, атомные бомбы РДС-4 и 8У-49 больше известны как Татьяна и Наташа, рассказывает военный эксперт.
4: Названия женские это уже потом присвоили, исходя из тех боевых характеристик, которые данная бомба имела. Но понимаем, что с одной стороны женщины существа нежные и ласковые, но если их обидеть, то, в общем-то, они показывают свою другую черту характера, жесткую, которая может поставить даже мужчину на место. Возможно, кто-то знал женщин, которые отличались такими качествами. Но, опять же, это еще и маскировка.
2: Уже в российской истории наименование ракет начали отражать их назначение и даже принцип действия, продолжает Юрий Кнутов. Причем большая часть вооружения названа в честь растений. Если тот же ЗРК-куб прочитать наоборот, получится уже ЗРК-БУК – зенитно-ракетный комплекс четвертого поколения. Установка «Тополь-М» – «М» от слова «мобильный» – ассоциируется с деревом, которое растет строго вверх, также вертикально взлетает ракета. А стратегический комплекс «Орешник» оправдал свое название сразу после демонстрационного применения по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
4: Мы с вами видели, как с неба сыпались боеголовки. В данном случае это были кинетические боеголовки, не оснащенные ни осколочно-фугасной боевой частью, уж тем более ядерной. В общем-то, сыпались они, как спелые орехи с дерева, если это дерево потрясти.
2: Ракетный комплекс «Искандер» назван в честь Александра, по-арабски «Искандера» Македонского. Великого полководца изображают в шлеме с двумя рогами. Точно так же установка заточена под две ракеты. И самое мощное оружие – «Сармат». Ракета, способная атаковать противника как через Северный, так и через Южный полюс. Масштаб ее действия напоминает грандиозное передвижение древних кочевников-сарматов. Теперь имена чаще выбирают путем голосования на сайте Министерства обороны. К примеру, так появились «Посейдон», «Пересвет» и «Буревестник». Соответственно, название подводного беспилотника, лазерного комплекса и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: А вот российская артиллерия получила название цветов. На вооружении у нас стоят акация, гиацинт и василек. Это самоходная гаубица, пушка и миномет.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Единые госэкзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии, сообщает агентство ТАСС. Результаты ЕГЭ служат пропуском на программы бакалавриата и специалитета в вузах. Однако при поступлении абитуриент может получить дополнительные баллы. например, за медаль, волонтерство или значок ГТО? Какие достижения идут в зачет и много ли очков можно заработать? Нам рассказал эксперт Высшей школы экономики Александр Лукичев.
5: За что баллы зачислять вузы, они определяют сами. Но вообще-то традиционно аттестат с отличием. Если человек получает золотую или серебряную медаль, если он является победителем или призером олимпиад различного рода, ну, соответственно, спортивные достижения. Самое знаменитое у нас это и самое простое, это знак ГТО. Ну и волонтерство очень модная сегодня тема. И еще один очень важный момент. Общее количество баллов не может превышать 15.
6: А скажите, пожалуйста, вот из перечисленных вами способов, какой дает больше всего баллов?
5: Все дело в том, что вузы ведь разные. Ну, например, будущий абитуриент поступает учиться на художника. Если у него есть, допустим, диплом с отличием об окончании художественной школы, то могут поставить очень высокий балл. Опять же, сам вуз определяет.
6: Насколько вообще часто абитуриенты прибегают к тому, чтобы дополнительные баллы использовать?
5: Ну, общеизвестно, что вот волонтерство сегодня, я думаю, стоит из перечня на первом месте. Очень много ребят движения первых, тоже некоторые вузы, например, эту активную работу зачисляют. Я думаю, что спорт немаловажен для многих.
1: Кроме того, в некоторых вузах начисляются баллы за службу в армии и участие в добровольческих формированиях в зоне СВО. Узнать актуальные правила можно на сайте учебного заведения или напрямую обратившись в приемную комиссию.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России резко вырос спрос на профессиональных картографов. По данным ТАСС, издательства стали привлекать к работе сотрудников профильных вузов и даже организуют стажировки для будущих составителей карт и атласов. Ким Андреев узнал, как создаются современные бумажные карты и выяснил, способен ли неподготовленный человек в них разобраться.
7: Анаксимандр из Милета. Так звали одного из первых картографов в истории. Он изобразил мир в виде трех участков суши – Европа, Азия и Ближний Восток. Другой грек, Птолемей, стал систематически использовать широту и долготу, знакомые нам и сегодня. В дальнейшем карты становились более точными и подробными, помогли в том числе астрономические наблюдения. Современные картографы тоже за помощью иногда обращаются к небу, рассказывает завкафедрой географии и картографии Волгоградского государственного университета Денис Солодовников.
8: Если раньше основным источником была там топографическая геодезическая съемка, то сейчас это различные спутниковые данные, в основном спутниковые снимки. Они бывают привязаны в разных системах координат, в разных проекциях. И вот картограф должен собрать это все воедино, привести к единому формату и выдать карту с каким-то содержимым, специальным или общим.
7: Для аналоговых карт важна не точность, а обзорность, то есть возможность представить картину на большом участке. Для их печати в России утвержден особый государственный стандарт. Городские карты обновляют в среднем каждые 2 года. А если была масштабная реконструкция улиц, то еще чаще. При этом человек в процессе создания атласов играет уже роль не художника или чертежника, а скорее дизайнера и оператора ЭВМ, продолжает Денис Солодовников.
8: Задачи сами решаются математическими методами, формальными. В основном для картографии пока что хватает еще стандартных решений. Просто, конечно, компьютер гораздо быстрее это делает. Сейчас не нужно вычислять там косинусы и синусы углов различных, там горизонтальные проложения. Ну, вот с этим справляется компьютер в автоматическом режиме.
7: Для чтения бумажной карты первым делом нужно понять ее масштаб. Обычно он обозначен в углу, например, 1 к 100 тысячам. Если убрать последние 2 нуля, то получится количество метров ландшафта на 1 квадратный сантиметр карты. Если вычесть 5 нулей, то можно узнать, сколько километров дорог в одном бумажном сантиметре. Но для ориентации на такой карте необходим еще один инструмент, говорит инструктор-проводник и гид Павел Руденко.
9: В бумажной карте компас. Этого достаточно, это вот база. Они друг без друга порой живут плохо, поэтому зачастую карте все-таки компас нужен, чтобы определить, где вы находитесь, в какую сторону вообще смотрите, где какая сторона света. Сперва человеку нужно понять ему, для чего это нужно. Если у него задачи такие же, например, как у меня для туристического похода, то вот нужно изучать горизонтали. Это на топографической карте линии, которые показывают перепад высот.
7: Даже в наш цифровой век бумажные карты никуда не денутся, уверен эксперт. Как и во времена Птолемея, они все еще востребованы. Ими пользуются геологи и военные, спасатели и дальнобойщики, туристы и спортсмены, бегающие по пересеченной местности. А когда ломаются телефоны или пропадает интернет, то способны выручить и каждого из нас. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, кто такой омбудсмен и какими правами наделен, почему возникают лесные пожары, как получить паспорт полярника.
0: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
10: 8.15. В Москве. Главное к этой минуте. 36 украинских беспилотников уничтожили за ночь над 12 регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Конгресс США может рассмотреть законопроект, продвигаемый Демократической партией, о военной помощи Киеву на 1 миллиард 300 миллионов долларов. Это пишет Политико со ссылкой на источники. Издание отмечает, документ получил поддержку 218 членов Палаты представителей. Это позволит провести голосование по данному законопроекту. Оно может состояться в июне. Заболевания хантавирусами в Европе и Америке протекают по-разному, рассказал ТАСС эпидемиолог Геннадий Онищенко. В Европе у людей чаще возникает геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. А в Америке осложнения идут на легкие и сердце. Он добавил, что очаги хантавируса есть и в России, в природных очагах, в частности, в Удмуртии, Башкирии и Пензенской области. Новое прочтение «Гамлета» с Юрой Борисовым в главной роли представят в Москве. Показ спектакля пройдет сегодня в МХТ имени Чехова. Премьеру «Гамлета» на основной сцене театра покажут уже в третий раз. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
11: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Реклама. Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек и время.
15: Ирония современной жизни порой поражает. Люди активно покупают разнообразные и очень дорогие гаджеты и подключаются к соцсетям, которые крадут их время и внимание. А потом платят громадные деньги за курсы, которые учат их не пользоваться этими девайсами. Устраивают себе так называемый цифровой детокс. Получается, что они продают свое спокойствие и свободное время, а потом выкупают его обратно, но уже по премиальной цене. История цифрового детокса превратилась в роскошный сервис. Представьте ретрит где-нибудь в горах или на берегу океана, где на входе вам предложат сдать телефон. В программе йога, медитации, прогулки на природе и разговоры по душам. Все то, что наши бабушки называли просто отдыхом. Но сейчас это упаковано в модный термин «осознанность» и продается как эксклюзив. Парадокс в том, что доступ к простым радостям, тишине, созерцанию, реальному общению стал предметом роскоши. Люди платят за возможность побыть наедине с собой, потому что сами загоняют себя в цифровую клетку постоянной связи.
0: Человек и время.
15: Самые дорогие ретриты часто рекламируют бывшие спикеры IT-гигантов или гуру инновационных центров. Те, кто создавал технологии, теперь делают деньги на том, чтобы спасать людей от собственных разработок. Красивая бизнес-модель, не правда ли? Тренд заставляет задуматься. А не проще ли иногда самому выключить уведомления и просто пойти прогуляться в парке? Бесценное время должно оставаться именно бесценным, то есть недоступным для покупки. Иногда

0: радиозвезда.
1: Всемирная энциклопедия еды. Французов стали называть лягушатниками после победы в Столетней войне. Затяжной конфликт 14-15 веков между Францией и Англией истощил ресурсы обеих стран. В господских и церковных угодьях охотиться было запрещено. Если поймают, казнят. Вот французские крестьяне и перешли на подножный корм. Стали есть в том числе и лягушек, которые в изобилии водились в болотах. Неожиданно оказалось, что это еще и вкусно. Злопамятные англичане не могли пропустить такой весомый повод для издевки и стали звать соседей лягушатниками. Но французов это не смущало. Настоящая мода на этот деликатес пришла только в 19 веке, когда маленьких зелененьких квакающих лягушат распробовала богема. В конце 1980-х годов популяция французских лягушек резко сократилась, и Министерство сельского хозяйства запретило их коммерческий отлов под угрозой штрафа. И теперь 80% лягушачьих лапок, которые готовят в Европе, поставляет Индонезия.
0: Всемирная энциклопедия еды.
2: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: Ефим Черепанов и его сын Мирон из Нижнего Тагила были крепостными мастерами уральских заводчиков Демидовых. Таланты Черепановых и жажда знаний поражали. Механики-универсалы. Они постоянно изобретали и улучшали механизмы, использовавшиеся в металлургии и обработке металлов, а также лесопилки и мельницы. Но главной страстью Черепановых стали паровые машины, которых для нужд завода специалисты построили около двух десятков. В 1833 году Мирон Черепанов побывал в Англии, где уже тогда вовсю работали железные дороги. Он вернулся домой с твердым намерением создать сухопутный пароход на родине. Работая на Выском заводе, отец и сын построили первый паровоз. Не в мире, но в России. Мощность локомотива составила 30 лошадиных сил, а скорость достигала 15 километров в час. Он мог тащить за собой по рельсам до 3 тонн груза. Вскоре Черепановы соорудили вторую, куда более мощную машину.
2: Ну ты кулибин!
3: Вместе с паровозом Черепановы построили и первую в России железную дорогу. Это был совсем короткий путь, длиною около километра, который соединял завод с медно-рудянским рудником. Дорога состояла из чугунных колесопроводов, так тогда называли рельсы, которые тоже отлили на их родном заводе. Изобретение Черепановых показало, что Россия может сама строить сложную и крайне востребованную технику. Но, к сожалению, заводское начальство не поддержало дальнейшее развитие железных дорог. Предпочтение отдали привычному гужевому транспорту. Да и конозаводчики постарались. Гениальные самоучки за свои заслуги получили вольную, но так и не увидели, как их изобретение изменит лицо родной страны. Зато потомки оценили вклад Ефима и Мирона Черепановых, родоначальников отечественного паровозостроения, в техническое развитие России.
2: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия.

Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В Москве 8:30, в студии Богдан Ходаченко. Силы ПВО за ночь сбили 36 украинских беспилотников на территории России, сообщили в Минобороны. Дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым. Атака отражена в период с 9 вечера вчерашнего дня до 7 утра сегодняшнего. Государственная дума приняла закон о списании долгов по кредитам для участников спецоперации. Речь о тех, кто заключил контракт с 1 мая сроком не менее года. Льгота распространяется и на супругов. Общий объем списываемых обязательств не может превышать 10 миллионов рублей. При этом на 1 мая по таким кредитам уже должно быть судебное решение о взыскании долга, либо выдан исполнительный лист. Танкисты группировки войск «Центр» отработали ведение боя на полигоне в тыловом районе зоны специальной военной операции. В тренировке принимали участие экипажи танков Т-90М и Т-80 БВМ, а также боевой машины поддержки танков «Терминатор». Подробности рассказал командир танка Т-90М Вячеслав Копейкин.
3: Мы, в принципе, вообще вот гоняем везде и по полям, и по асфальту, везде держат дорогу хорошо, маневренная для уклонений, вообще для выполнения боевых задач, как работы с закрытых огневых позиций, так и для прямой наводки. Я считаю, самая лучшая машина.
2: Все действия проходили под взрывами инженерных боеприпасов, имитирующих прилеты артиллерийских снарядов противника. Контроль над учениями вели руководителями занятия с пунктов управления, сообщили в Министерстве обороны. В Минобороны рассказали о подвиге гвардии рядового Дамира Махмудова. Находясь в разведке, он попал под минометные обстрелы и атаку дронов. Получив осколочные ранения, боец добрался до позиции, оказал себе первую помощь и продолжил наблюдение. Он корректировал безопасные маршруты для штурмовиков, а также передал данные о вражеских беспилотниках, что позволило уничтожить пункт авиаразведки ВСУ. После выполнения задачи Махмудова эвакуировали в тыл. Поисковая экспедиция Тихоокеанского флота обнаружила в заливе Петра Великого у берегов Приморья затонувшее судно. По предварительным данным, это пароход «Князь Горчаков», который подорвался на мине в 1906 году на подходе к Владивостоку. Корабль совершал рейс из Одессы. Вся команда тогда успела покинуть борт на шлюпках. Вывод сделан на основе размеров, очертаний корпуса и архивных документов. В поиске использовали гидрографическое судно и подводные телевизионные аппараты, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» слушайте в 14 часов на Радио Звезда.
1: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина. Сложно. О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
1: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на Радио Звезда.
7: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие задачи решает уполномоченный по правам человека, где в нашей стране сложилась тяжелая ситуация из-за горящего леса, кто может получить паспорт полярника.
8: Сегодня в Госдуме рассмотрят вопрос о назначении нового уполномоченного по правам человека. Согласно российскому законодательству, одно и то же лицо не может занимать должность более двух сроков подряд. А выбор кандидата и его освобождение с поста определяется большинством голосов от общего числа депутатов. В чем другие особенности российского института омбудсмена? Что значит само это понятие? И какие случаи из практики стали примерами успешной работы? Все ответы у Анны Елисеевой.
5: Слово «омбудсмен» шведского происхождения и дословно означает «уполномоченный». В начале XIX века эту должность впервые ввел король Швеции для контроля над чиновниками. А в 20-м столетии Институт по защите прав человека разошелся по всему миру, включая Россию, где модель закрепили Конституцией в 93-м году. В отличие от некоторых западных стран, где вопросы решает один универсальный уполномоченный, у нас действует целая сеть, которая охватывает интересы самых разных категорий граждан. В день поступают буквально тысячи обращений. Поэтому у Российского института омбудсмена столько направлений, комментирует член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. Причем в каждом субъекте есть свой региональный уполномоченный, продолжает эксперт.
9: Они являются вот таким связующим звеном между народом и властью. Это позволяет скорее решать множество проблем, потому что люди зачастую не знают, как им действовать, как правильно рассказать о своей беде и кому. Ведь у нас чиновники зачастую говорят, что у них там приемные дни бывают раз в месяц, а уполномоченный каждый день может выслушать, подсказать, направить, а потом сам сопроводить различными запросами, ходатайствами и, по сути, быть рядом с человеком до момента, пока его проблема не решится.
5: В регионах омбудсмены решают самые разные задачи – от вопросов с пенсиями и пособиями до помощи в ситуациях незаконного привлечения к уголовной или административной ответственности, добавляет Ева Меркачева. Сколько всего специализаций, точно сказать невозможно, поскольку институт продолжает развиваться. Омбудсмены бывают разные, но главное направление – это защита прав человека. Так уполномоченная Татьяна Москалькова за время специальной военной операции помогла вернуться из плена почти 4000 наших бойцов. Она всегда выступала против пыток и казни, и, по мнению адвоката Владимира Гладышева, оказалась самым эффективным уполномоченным в российской практике.
10: Это зависит исключительно от ее личных качеств. То есть это человек энергичный, очень умный, который не боится заходить в самые высокие кабинеты, которая полностью отдана выполнению задачи, которой она верит.
5: Кроме посредничества в конфликтах, уполномоченный расследует коррупционные преступления и защищает права граждан в резонансных делах. Притом он не подменяет правоохранителя или суд, а выступает как независимый защитник, проводит проверки по факту нарушений, обращается в органы, получает объяснения, анализирует ситуацию и в завершении дает рекомендации. Выносить обязательно к исполнению решения омбудсмен не может, но он вправе обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке дела. Был случай, когда уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов создал своего рода административный инструмент для защиты прав бизнеса, рассказывает Ева Меркачева.
9: При нем в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей был создан центр экспертиз, куда любой предприниматель, подвергающийся уголовному преследованию, мог обратиться. И там делали такую экспертизу и приходили к выводу, обоснованное это или необоснованное привлечение. Это было очень значимо, потому что с этой экспертизой мог обращаться в прокуратуру, в суд предпринимателей. И это, на самом деле, во многом помогло бизнесу.
5: А еще есть уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг. Например, такой специалист может помочь разрешить спор между автомобилистом и страховой компанией. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
6: Утро на Радио Звезда.
8: В России горят леса на общей площади 37 тысяч гектаров. Сложная ситуация в Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Хабаровском крае, сообщили в авиалесоохране. Всего с января пострадали почти 2 миллиона гектаров лесных земель, и проблема пожаров повторяется из года в год. Что вызывает большой огонь и почему с ним так трудно бороться, в интервью нам рассказал директор добровольной системы сертификации «Лесной эталон», член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
11: Причина лесных пожаров весной, она практически одна и та же из года в год, это человеческий фактор. Неосторожное обращение с огнем и палы травы сухой на зарастающих бурьяном сельскохозяйственных полях, которые уже не распахиваются.
12: А есть ли какие-то намеренные, скажем так, причины?
11: Ну, палы сухой травы делаются не случайно. Это всегда человек приходит с каким-то умыслом и поджигает траву из хулиганских побуждений. Люди верят, что они уничтожают клещей выжиганием травы. Вот люди верят, что улучшится плодородие почвы, не понимая, что все полезные вещества при горении, они уносятся в атмосферу. И та зола, это меньше 3% от полезных вещей остаются.
12: Есть ли какой-то уже метод, как определить виновников?
11: Сейчас Сейчас очень активно развивается быстрая аналитика космических снимков. То есть это не занимает теперь недели, а занимает там минуты и часы. И это использование беспилотных летательных аппаратов. Есть проблема с тушением, не хватает людей для борьбы с пожарами. Не хватает вот именно звонков людей и поданной информации. Поэтому чем больше будет звонков, чем больше будет зарегистрированных сообщений, тем больше будет стимулов у лесной охраны, у МЧС бороться с лесными пожарами.
8: Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Гражданам придется также компенсировать затраты на тушение огня, подчеркивают эксперты. Так, недавно в Красноярске с туристов взыскали почти миллион. В походе он запустил сигнальную ракету, что привело к пожару на площади почти 20 гектаров.
6: Утро на радио «Звезда».
8: Спрос на паспорт полярника в России вырос за год более чем на 20%. Уже 15 тысяч жителей нашей страны стали обладателями необычного документа. Причем больше всего владельцев из Мурманской области. Ким Андреев узнал, для чего придумали такой паспорт, какие привилегии он дает и можно ли масштабировать эту идею в других регионах.
13: «Видел полярную ночь и кормил кита». Могу подтвердить на бумаге. В Мурманской области придумали оригинальный способ привлечь туристов. С 2023 года там действует паспорт полярника. Приобрести документ в местном туристическом центре может любой желающий. А дальше начинается квест по региону. Побывал в Териберке, отметился специальным штампом. Посетил с экскурсией атомный ледокол «Ленин» или изучил каназерские петроглифы в поселке Умба. Тоже заработал заветную печать в документ. Получился такой своеобразный. Разный способ коллекционирования собственных впечатлений от поездки по региону, рассказывает министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.
14: Сегодня, открывая для себя Мурманскую область, гость или местный житель может получить уникальные штампы за посещение знаковых мест. Это такое коллекционирование создает здоровый азарт и в том числе повышает количество активностей, которые человек готов внедрить в свою программу. Одну из печатей в паспорт полярника, штамп покорителя Арктики, можно поставить на борту судна, следующего к архипелагу Шпицберген.
13: Для некоторых отметок нужно не просто побывать в каком-то приполярном месте, но и проявить активность. К примеру, научиться готовить арктические блюда, жареные гребешки или оленину под соусом из морожки. В общей сложности в паспорт полярника можно поставить 45 штампов. Документ не удостоверяет личность, на него нельзя оформить кредит, но своему обладателю он дает бонусы по всей Мурманской области, от кафе и гостиниц до экскурсий и сувениров. Впрочем, по словам вице-президента Альянса туристических агентств России Александра Мукрчана, для отдыхающих это в большей степени не про экономию.
15: Это скорее про эмоции. Вы приезжаете в самую близкую Арктику для европейской части России. Вам не нужно ехать ни на какой Таймыр или там на Чукотку. Вы приезжаете просто в Мурманск. Это меньше 3 часов полета из Москвы. Путешествуете по Мурманской области и везде вы получаете печати.
13: Самому юному паспортному полярнику всего полгода, самому старшему в районе 90 лет. Почти каждый пятый обладатель документа родом из Мурманской области. Эксперты считают идею привлекательной, но недоработанной. Получить документ можно лишь в туристических центрах, а накопление штампов не дает дополнительных привилегий. Может ли подобный паспорт появиться и в других регионах России? Не без доли иронии, рассуждает Александр Мукрчан.
15: Давайте представим, ну что мы можем предложить людям, скажем, приезжающим в Тамбовскую область. Паспорт тамбовского волка, а в Курске паспорт курского соловья, а в Тулу можно паспорт оружейника. В принципе, идея неплохая, главное так, интересно людям. Люди платят за это деньги, значит, это нужно развивать.
13: С Мурманской областью пока работает. Сейчас регион на пике популярности. Только в прошлом году его посетило 800 тысяч человек. Это в 2 с лишним раза больше, чем 10 лет назад. Не отпугивает отдыхающих даже туристический налог, который ввели в регионе в 2025-м. Сейчас он составляет 2% от стоимости проживания и не менее 100 рублей в сутки. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
8: Самая древняя сохранившаяся карта мира на бумажной основе – это Туринская папирусная карта, созданная в 12 веке до нашей эры. Реликвия хранится в Египетском музее Турина.
6: Утро на радио «Звезда».
7: Через 15 минут мы расскажем, откуда пошла традиция давать имена космической технике, как получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, почему в России растет спрос на профессиональных картографов.
6: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Новые места работы обязательно будут предложены бывшим губернаторам Белгородской и Брянской областей. Это заявил Интерфаксу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне белгородский губернатор Вячеслав Гладков и его брянский коллега Александр Богомаз одновременно ушли в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Герой России, участник СВО Александр Шуваев, брянский Егор Ковальчук, бывший глава правительства ЛНР. США надеются убедить Китай повлиять на Иран для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявил Марко Рубио в интервью Fox News. По утверждению госсекретаря США, китайские суда застряли в Персидском заливе. Конфликт на Ближнем Востоке несет в себе риски дестабилизации для Азии, зависимой от поставок энергоресурсов из ближневосточного региона, подчеркнул Рубио. Продажа бензина АИ-92 в России стала убыточной для автозаправочных станций. Потери составляют около 84 копеек с каждого литра, проанализировали «Известия». Наиболее прибыльным видом топлива для заправок сейчас остается дизель. Эксперты связывают снижение рентабельности бизнеса с высокими оптовыми ценами на топливо. Электронная почта остается одним из самых долгоживущих цифровых инструментов среди россиян. 36% опрошенных до сих пор пользуются своим первым почтовым ящиком. При этом 41% из них заявил, что первая почта появилась более 15 лет назад, говорится в исследовании, которое есть в распоряжении издания «Москва-24». Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
16: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
17: Вообще сбрасывались.
16: Отравился
17: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
18: Аляску продали, а денег не заплатили.
19: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали
3: Москву. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Очень боюсь пираний. Растерзать могут за секунды.
7: Да, как подплывут стаи, и пиши пропало.
5: А вот и нет.
8: Особой кровожадностью пираний наделили голливудские ужастики. А первым растиражировал историю об их якобы смертельной опасности в начале 20 века Теодор Рузвельт. Приехавшего в Южную Америку политика местные захотели удивить. В бассейн с голодными пираньями, а их намеренно не кормили неделю, бросили тушу коровы. То, что дальше увидел Рузвельт, он внес в путевые заметки, добавив, что и человека они, пожалуй, так же съедят. Но, по сути, это было шоу, искусственные условия.
5: Исторические мифы и заблуждения.

0: гибели человека от пираний. Но и то агрессивны они лишь в период нереста.
1: Получается, и не монстры они вовсе?
0: Монстры – это преувеличение. Да, хищники с острыми зубами чувствуют кровь издалека. Однако чаще пираньи питаются падалью. От человека, делающего в воде резкие движения, они шарахаются. Да и в стае-то сбиваются от страха. Уже за свою жизнь. Самими пираньями с радостью полакомятся дельфины, птицы и кайманы.
2: А вот и да.
1: Радиозвезда.
2: Река истории. История реки. Нева.
3: Осенью 1824 года в Петербурге произошло страшное наводнение. Нева вышла из берегов. Вода поднялась на 4,5 метра и затопила 2/3 города. Без крова остались 15 тысяч семей.
4: Погода пуще свирепела. Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь, и вдруг, как зверь, остервенясь.
3: Это Пушкин. Поэма «Медный всадник». Александр Сергеевич так натурально и правдиво описал бушующую стихию, что многие жители столицы были уверены, поэт видел все собственными глазами. Но это не так. Пушкин тогда находился в ссылке в Михайловском. К первым известиям о трагедии отнесся легкомысленно и даже иронично спрашивал у брата Льва, а удалось ли спасти винные погреба. Но потом мнение поэта изменилось.
4: «Этот потоп с ума мне не идет. Он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется».
3: Пушкин попросил тогда родственников помочь хоть кому-нибудь из пострадавших за счет онегинских денег, полученных за первую главу романа. А в предисловии к «Медному всаднику» Александр Сергеевич честно признался.
4: «Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов».
2: Нева. Река истории. История реки.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
9: Скорее, старенького.
8: Коробка с землей. И что в ней особенного?
9: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
8: А вот трубка неплохая. Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат. А туфля чей?
9: А вот это мое.
5: История
10: которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
11: Александр Невский. Мы знаем князя как отважного воина, но прежде всего он великий государственный деятель, спасавший землю русскую и от хищного Запада, и от алчной Орды на Востоке. Беседуем с историком Дмитрием Володихиным.
10: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Новые места работы обязательно будут предложены бывшим губернаторам Белгородской и Брянской областей, заявил Интерфаксу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 13 мая Вячеслав Гладков и Александр Богомаз одновременно ушли в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Герой России, участник СВО Александр Шуваев, Брянской Егор Ковальчук, бывший глава правительства ЛНР. В Пекине завершились переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина, сообщил Белый дом. Встреча продлилась 2 с четвертью часа. В начале встречи американский президент назвал китайского лидера великим и предрек двум странам фантастическое будущее. Далее стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в частности Тайвань, и эту тему председатель КНР назвал самой важной. Си Цзиньпин предупредил, что в случае отсутствия взаимопонимания по Тайваню, Китай и США могут дойти до открытого конфликта. В свою очередь, центральное телевидение Китая сообщило, что Си Цзиньпин обсудил с Трампом Украину, ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове. Новый двигатель ПД-8 для авиалайнера SJ-100 прошел все критично важные испытания. Двигатель тестировали на обледенение, длительную эксплуатацию, заброс птицы воды. Завершающим испытанием стала имитация попадания самолета в облако града. После всех тестов специалисты разбирали двигатель до мельчайших деталей, чтобы проанализировать состояние элементов. Всего за время испытаний эту процедуру выполняли более сотни раз. Подробности рассказал телеканалу «Звезда» заместитель директора по продажам госкорпорации «Ростех» Федор Миронов.
2: В ходе этих испытаний двигатель подтвердил надежность, безопасность и полное соответствие современным сертификационным требованиям. Сформированный в ходе этой работы объем доказательной документации в ближайшее время будет передан в авиарегистр Российской Федерации.
1: ПД-8 – российский двигатель, собранный из отечественных деталей. При его создании разработаны и внедрены 17 новых технологий. Так, например, рабочие лопатки турбины высокого давления и сопловых аппаратов изготовлены из уникальных жаропрочных материалов. На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 4000 метров над уровнем моря. Высота самого вулкана около 3000. Как сообщили в МЧС, не исключается выпадение пепла в нескольких поселках Мельковского округа, а также при изменении ветра в Усть-Камчатском, Быстринском и Тегильском округах. Вулканологи присвоили оранжевый код авиационной опасности. Извержение может угрожать международному авиасообщению. Активность вулкана возросла, по склонам сходят горячие лавины. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Час можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского шоссе до въезда в Бутово. Столько же уйдет на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Путилковского шоссе. Пробка на 50 минут на Алтуфьевском шоссе от Московской кольцевой до Бибиревской улицы. Также 50 минут займет путь по Люблинской улице от Братеевского моста до улицы Краснодарская. 40 минут можно потерять на Рублево-Успенском шоссе от поселка Усово до поворота к станции Раздоры. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как прошли испытания ракеты «Сармат», что позволит повысить шансы на поступление в институт, почему бумажные карты все еще востребованы. Россия провела успешные испытания ракетного комплекса «Сармат». Ожидается, что до конца года он будет поставлен на боевое дежурство. Почему новейшую межконтинентальную баллистическую ракету так назвали? И откуда вообще взялась традиция давать имена российскому вооружению и космической технике? Интересные факты собрала Анна Елисеева.
2: Буквы и цифры для документов, яркие названия для заголовков. Ведь одно дело сказать, с космодрома Байконур стартовал УР-500, и совсем другое – ракета «Протон» вывела на орбиту научный аппарат. «Протон», который и есть УР-500, звучит лучше и запоминается легче. А вообще, советские ракеты-носители часто получали названия своих космических грузов. Тот же «Протон», а еще «Восток» и «Союз». Уже в 90-е, когда велись поиски альтернативы Байконуру, появился тяжеловес «Ангара». Название ракеты от реки, вытекающей из Байкала, а первая буква – это шифр локации космодрома, говорит руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Суканов.
3: Одно из требований к названию ракеты было использование первой буквы «А», для того, чтобы обозначить, что эта ракета полетит из Амурского космодрома, который тогда только планировался, и, соответственно, изначально «Ангару» планировали для того, чтобы она стала ракетой, которая будет летать с будущего, ну и уже современного космодрома «Восточный».
2: В советское время название рек получали и зенитно-ракетные комплексы, причем в разных вариантах. К примеру, гроза самолетов С-125 назывался у нас «Нева», а его экспортная версия – «Печора». В качестве названий встречались также геометрические символы. Например, ЗРК-куб и его экспортный вариант «Квадрат», отмечает историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Наименование образцов – это маскировка, удобная и без намека на специфику системы. Но в редких случаях в названиях проскальзывали и ассоциации. Например, атомные бомбы РДС-4 и 8У-49 больше известны как Татьяна и Наташа, рассказывает военный эксперт.
4: Названия женские это уже потом присвоили, исходя из тех боевых характеристик, которые данная бомба имела. Но понимаем, что с одной стороны женщины существа нежные и ласковые, но если их обидеть, то, в общем-то, они показывают свою другую черту характера, жесткую, которая может поставить даже мужчину на место. Возможно, кто-то знал женщин, которые отличались такими качествами. Но, опять же, это еще и маскировка.
2: Уже в российской истории наименования ракет начали отражать их назначение и даже принцип действия, продолжает Юрий Кнутов. Причем большая часть вооружения названа в честь растений. Если тот же ЗРК-куб прочитать наоборот, получится уже ЗРК-БУК – зенитно-ракетный комплекс четвертого поколения. Установка «Тополь-М» – «М» от слова «мобильный» – ассоциируется с деревом, которое растет строго вверх, также вертикально взлетает ракета. А стратегический комплекс «Орешник» оправдал свое название сразу после демонстрационного применения по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
4: Мы с вами видели, как с неба сыпались боеголовки. В данном случае это были кинетические боеголовки, не оснащенные ни осколочно-фугасной боевой частью, уж тем более ядерной. В общем-то, сыпались они, как спелые орехи с дерева, если это дерево потрясти.
2: Ракетный комплекс «Искандер» назван в честь Александра, по-арабски «Искандера» Македонского. Великого полководца изображают в шлеме с двумя рогами. Точно так же установка заточена под две ракеты. И самое мощное оружие – «Сармат» – ракета, способная атаковать противника как через Северный, так и через Южный полюс. Масштаб ее действия напоминает грандиозные передвижения древних кочевников-сарматов. Теперь имена чаще выбирают путем голосования на сайте Министерства обороны. К примеру, так появились «Посейдон», «Пересвет» и «Буревестник». Соответственно, название подводного беспилотника, лазерного комплекса и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: А вот российская артиллерия получила название цветов. На вооружении у нас стоят акация, гиацинт и василек. Это самоходная гаубица, пушка и миномет.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Единые госэкзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии, сообщает агентство ТАСС. Результаты ЕГЭ служат пропуском на программы бакалавриата и специалитета в вузах. Однако при поступлении абитуриент может получить дополнительные баллы. например, за медаль, волонтерство или значок ГТО? Какие достижения идут в зачет и много ли очков можно заработать? Нам рассказал эксперт Высшей школы экономики Александр Лукичев.
5: За что баллы зачислять вузы, они определяют сами. Но вообще-то традиционно аттестат с отличием. Если человек получает золотую или серебряную медаль, если он является победителем или призером олимпиад различного рода, ну, соответственно, спортивные достижения. Самое знаменитое у нас это и самое простое, это знак ГТО. Ну и волонтерство очень модная сегодня тема. И еще один очень важный момент. Общее количество баллов не может превышать 15.
6: А скажите, пожалуйста, вот из перечисленных вами способов, какой дает больше всего баллов?
5: Все дело в том, что вузы ведь разные. Ну, например, будущий абитуриент поступает учиться на художника. Если у него есть, допустим, диплом с отличием об окончании художественной школы, то могут поставить очень высокий балл. Опять же, сам вуз определяет.
6: Насколько вообще часто абитуриенты прибегают к тому, чтобы дополнительные баллы использовать?
5: Ну, общеизвестно, что вот волонтерство сегодня, я думаю, стоит из перечня на первом месте. Очень много ребят движения первых, тоже некоторые вузы, например, эту активную работу зачисляют. Я думаю, что спорт немаловажен для многих.
1: Кроме того, в некоторых вузах начисляются баллы за службу в армии и участие в добровольческих формированиях в зоне СВО. Узнать актуальные правила можно на сайте учебного заведения или напрямую обратившись в приемную комиссию.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России резко вырос спрос на профессиональных картографов. По данным ТАСС, издательства стали привлекать к работе сотрудников профильных вузов и даже организуют стажировки для будущих составителей карт и атласов. Ким Андреев узнал, как создаются современные бумажные карты и выяснил, способен ли неподготовленный человек в них разобраться.
7: Анаксимандр из Милета. Так звали одного из первых картографов в истории. Он изобразил мир в виде трех участков суши – Европа, Азия и Ближний Восток. Другой грек, Птолемей, стал систематически использовать широту и долготу, знакомые нам и сегодня. В дальнейшем карты становились более точными и подробными, помогли в том числе астрономические наблюдения. Современные картографы тоже за помощью иногда обращаются к небу, рассказывает завкафедрой географии и картографии Волгоградского государственного университета Денис Солодовников.
8: Если раньше основным источником была там топографическая геодезическая съемка, то сейчас это различные спутниковые данные, в основном спутниковые снимки. Они бывают привязаны в разных системах координат, в разных проекциях. И вот картограф должен собрать это все воедино, привести к единому формату и выдать карту с каким-то содержимым, специальным или общим.
7: Для аналоговых карт важна не точность, а обзорность, то есть возможность представить картину на большом участке. Для их печати в России утвержден особый государственный стандарт. Городские карты обновляют в среднем каждые 2 года. А если была масштабная реконструкция улиц, то еще чаще. При этом человек в процессе создания атласов играет уже роль не художника или чертежника, а скорее дизайнера и оператора ЭВМ, продолжает Денис Солодовников.
8: Задачи сами решаются математическими методами формальными. В основном для картографии пока что хватает еще стандартных решений. Просто, конечно, компьютер гораздо быстрее это делает. Сейчас не нужно вычислять там косинусы и синусы углов различных, там горизонтальные проложения. Ну, вот с этим справляется компьютер в автоматическом режиме.
7: Для чтения бумажной карты первым делом нужно понять ее масштаб. Обычно он обозначен в углу, например, 1 к 100 тысячам. Если убрать последние 2 нуля, то получится количество метров ландшафта на 1 квадратный сантиметр карты. Если вычесть 5 нулей, то можно узнать, сколько километров дорог в 1 бумажном сантиметре. Но для ориентации на такой карте необходим еще один инструмент, говорит инструктор-проводник и гид Павел Руденко.
9: В бумажной карте компас. Этого достаточно, это вот база. Они друг без друга порой живут плохо, поэтому зачастую карте все-таки компас нужен, чтобы определить, где вы находитесь, в какую сторону вообще смотрите, где какая сторона света. Сперва человеку нужно понять ему, для чего это нужно. Если у него задачи такие же, например, как у меня для туристического похода, то вот нужно изучать горизонтали. Это на топографической карте линии, которые показывают перепад высот.
7: Даже в наш цифровой век бумажные карты никуда не денутся, уверен эксперт. Как и во времена Птолемея, они все еще востребованы. Ими пользуются геологи и военные, спасатели и дальнобойщики, туристы и спортсмены, бегающие по пересеченной местности. А когда ломаются телефоны или пропадает интернет, то способны выручить и каждого из нас. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, кто такой омбудсмен и какими правами наделен, почему возникают лесные пожары, как получить паспорт полярника.
0: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
10: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Владимир Путин принял в Кремле главу нового банка развития Дилму Русев. Она прибыла в нашу страну для участия в ежегодном заседании Совета управляющих учреждения. Оно запланировано на 14-15 мая и пройдет в Москве. В своем ответном слове Русев поблагодарила президента России за гостеприимство и отметила позитивный опыт работы с Москвой. Пентагон планирует закупить более 10 тысяч недорогих крылатых ракет за 3 года, сообщили в ведомстве. Причина – заявление об истощении арсенала США из-за конфликта с Ираном. Минобороны объявила о заключении соглашения с несколькими компаниями на разработку новых ракет для контейнерных пусковых установок. Средний размер пенсии работающих граждан за год вырос на 2600 рублей, следует из данных социального фонда, который изучило агентство ТАСС. В апреле пенсионеры в среднем получали 23,5 тысячи рублей, а год назад – 21 тысячу. Импульсивные покупки обходятся россиянам в среднем в 11 тысяч рублей в месяц, приводят данные опроса РИА Новости. Около трети респондентов признали, что спонтанные траты на маркетплейсах стали вредной привычкой. Чаще всего необдуманным онлайн-шоппингом увлекается молодежь до 25 лет. Среди людей старше 45 таких оказалось заметно меньше. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Дай 5. 5 удивительных фактов о вилке.
15: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
14: Факт первый.
16: Первые вилки были двузубыми. Лишь в 18 веке немцы добавили третий и четвертый зубцы, слегка изогнули их, и получилась идеальная вилка, которой можно и накалывать, и зачерпывать.
14: Факт второй.
16: Петр Великий возил в футляре личный набор столовых приборов – ложку, нож и вилку. Денщик носил их за царем повсюду. Если государя звали в гости, он ел только своими приборами.
14: Факт третий.
16: В 1606 году авантюристка Марина Мнишек явилась на свадьбу с Лжедмитрием в Кремль и сервировала стол вилками. Бояре были в шоке. Царь ест рогатиной, как чужеземец. Это стало одним из поводов для заговора. Самозванца убили, а вилку прозвали «чертовым хвостом» и забыли на сотню лет.
14: Факт четвертый.
16: В Таиланде вилку не подносят ко рту. Тайский этикет строг. Вилкой только перекладывают еду в ложку, а с нее, собственно, и едят.
14: Факт пятый.
16: В 2012 году французские мошенники ограбили банкоматы на 1 000 000 евро с помощью вилки. В момент выдачи купюр жулики

0: Вилки. Радиозвезда. Игры человечества.
1: Молва народная твердит, что в свободное от сражений время генералиссимус Суворов любил поиграть в городки. Именно из этой игры он перенес на поле битвы основную формулу победы – глазомер, быстрота и натиск. Городки – чухи или рюхи – название русской молодецкой забавы, не признающей чинов и рангов. В нее играли все – от крестьянских ребятишек до царей. И только в России. Сам Петр Великий не брезговал метнуть биту, хоть и называл игру мужицкой. Государь лично устраивал турниры, и никто не мог с ним сравниться в меткости и умении. Из царского окружения только Меньшиков иногда обжуливал императора, за что, говорят, неоднократно бывал битым.
0: Игры человечества.
1: Городки любили и уважали Лев Толстой, Чехов, Горький, Шаляпин, Ленин, Сталин. Лауреат Нобелевской премии Иван Павлов, тот самый, что изучал собачьи рефлексы, так

проще некуда. Бита одна или две на игрока и набор деревянных чурочек-цилиндриков, из которых складывали поочередно 15 фигур. Задача – выбить битой фигуру из дома, специального квадрата, за меньшее количество бросков. А спортивную площадку 30 на 15 метров можно легко организовать в любом дворе. Поэтому горобки в свое время были едва ли не популярнее самого футбола.

0: чердаке.
1: Всегда любил гороховые и фасолевые супы. И оказалось, что не зря. Финские ученые в этом году поставили прелюбопытный эксперимент с бобовыми. Сейчас расскажу.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Не буду долго ходить вокруг да около, сразу сдерну завесу с этой тайны, так сказать. Итак, готовы? Замена красного мяса бобовыми может помочь и помогла мужчинам похудеть и снизить уровень холестерина. Как это было? А вот как. Группа финских ученых устроила эксперимент. В рационе сотни здоровых мужчин на полтора месяца ограничили потребление продуктов из красного и переработанного мяса, заменив их бобовыми. 6 недель такого питания оказалось достаточно, чтобы сбросить вес и улучшить показатели крови. А теперь немного подробнее. К строгому научному эксперименту привлекли мужчин, не имеющих проблем с кишечником, печенью или почками, а также других серьезных заболеваний, вроде диабета и рака. Кроме того, не допускались курение, злоупотребление алкоголем, прием определенных лекарств и недавние поездки за границу. И это очень понятно. Я вот съездил летом в Турцию на неделю и привез 3 лишних килограмма. Участников разделили на мясную и бобовую группы. В первой разрешалось съедать всего 760 граммов красного и переработанного мяса в неделю, что должно было составить примерно четверть от общего потребления белков. В остальном рекомендовали придерживаться обычного стиля питания. Во второй группе потребление таких видов мяса сократили до 200 граммов в неделю. Это снижение компенсировали, добавив бобовые, только вот сою не добавляли. К примеру, испытуемые могли есть гороховый суп, зеленый горошек, бобы, овощные котлеты из бобовых и так далее. Кстати, вполне допускались и другие привычные источники белка – курятина, рыба, яйца и прочее. В общем, помимо некоторого снижения мясной пайки, участники могли питаться, как и раньше, никак себя специально не ограничивая.
0: Наука на чердаке.
1: 6 недель спустя мужчины из бобовой группы в среднем сбросили килограмм. Также у них снизился уровень общего и плохого холестерина, то есть липопротеинов низкой плотности, вредящего здоровью сердца и сосудов. Уровень железа, несмотря на сокращение в рационе красного мяса, повысился. Кстати, в мясной группе тоже отметили небольшое снижение веса. В среднем участники похудели на 300 граммов, что ученые объяснили побочным эффектом более пристального внимания к питанию. При этом уровни общего холестерина и плохого холестерина, напротив, немного увеличились. Исследователи отметили, что специально сосредоточили внимание на мужчинах, поскольку они в среднем едят больше мясных продуктов, чем женщины. Учитывая, что изменения привычного рациона в эксперименте были сравнительно небольшими, никто ж в полные вегетарианцы никого не загонял, ученые назвали результаты впечатляющими. Они добавили, что скорректировать таким образом питание совсем несложно, и это под силу любому мужчине. И еще, кстати, сами авторы научного эксперимента в своей статье о минусах бобовых не упомянули, и это им в большой минус. Зато напомню я. Людям, страдающим нефритом, панкреатитом, подагрой и некоторыми другими заболеваниями ЖКТ, врачи вообще-то рекомендуют ограничить или полностью отказаться от употребления бобов. Они содержат большое количество сложных углеводов, а именно клетчатки, из-за чего их активность

0: Активное употребление может спровоцировать запоры и другие нарушения пищеварения. Если решите худеть, сначала все же исследуйте тщательно свое здоровье. Не бросайтесь в авантюры. Вот это будет по-нашему, по-научному.
1: Наука на чердаке.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Силы ПВО за ночь сбили 36 украинских беспилотников над 12 российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны. А в подмосковной Истрии из-за падения обломков загорелся частный дом в дачном поселке. Как заявила глава округа Татьяна Витушева, пострадавших нет. Сообщение о происшествии поступило вечером в среду. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин писал о 4 сбитых беспилотников, летевших в направлении столицы. Минобороны также заявляла об уничтожении БПЛА в регионе. Бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака арестовали по делу о легализации имущества. Суд взял его под стражу на 60 дней под залог в 140 миллионов гривен. Это больше 3 миллионов долларов. Сам Ермак ранее утверждал, что у него таких денег нет. Перед началом заседания Ермак заявил журналистам, что дела у него нормальные, и он не переживает из-за громкого дела. По версии украинского следствия, Ермак финансировал грандиозную стройку за счет деятельности преступной организации Миндича и привлекал других лиц. Министр энергетики Кубы заявил, что топливные запасы страны полностью исчерпаны, нет ни мазута, ни дизельного топлива. Поставок не было с декабря. Единственная крупная партия, российское пожертвование около 100 тысяч тонн нефти, уже израсходована. В Гаване перебои с электричеством достигают 20-22 часов в сутки. Любая авария на электростанциях сразу ведет к отключениям. При этом президент США подписал указ о пошлинах на импорт нефти на Кубу. В Гаване заявляют, что США стремятся задушить экономику страны. Московские власти совместно с обществом знания запускают программу психологической подготовки выпускников перед сдачей ЕГЭ. Это сообщили в мэрии столицы. Программа направлена на то, чтобы помочь учащимся правильно настроиться на сложный жизненный период, снять стресс и постараться сдать экзамены без лишних волнений. Важность подобных мер оценила в интервью агентству ТАСС председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
2: На протяжении всего процесса школьного обучения должны проводиться и разъяснительные беседы, и советы психолога, и работа с родителями, и, конечно, работа с педагогами в том числе, чтобы у ребенка был правильный настрой. Это не говорит о том, что от ответственности уйти, но правильно психологически настроить ребенка очень важно.
1: По поручению президента с этого года проверка знаний школьников начинается строго не ранее 1 июня. 2 дня, 8 и 9 июля, будут окном возможности для тех, кто захочет улучшить результат одного из экзаменов. В этом году на ЕГЭ зарегистрировались свыше 747 тысяч человек. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России».
4: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда». Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие задачи решает уполномоченный по правам человека, где в нашей стране сложилась тяжелая ситуация из-за горящего леса, кто может получить паспорт полярника. Сегодня в Госдуме рассмотрят вопрос о назначении нового уполномоченного по правам человека. Согласно российскому законодательству, одно и то же лицо не может занимать должность более 2 сроков подряд.
7: А выбор кандидата и его освобождение с поста определяется большинством голосов от общего числа депутатов. В чем другие особенности российского института омбудсмена? Что значит само это понятие? И какие случаи из практики стали примерами успешной работы? Все ответы у Анны Елисеевой.
8: Слово «омбудсмен» шведского происхождения и дословно означает «уполномоченный». В начале XIX века эту должность впервые ввел король Швеции для контроля над чиновниками. А в 20-м столетии Институт по защите прав человека разошелся по всему миру, включая Россию, где модель закрепили Конституцией в 93-м году. В отличие от некоторых западных стран, где вопросы решает один универсальный уполномоченный, у нас действует целая сеть, которая охватывает интересы самых разных категорий граждан. В день поступают буквально тысячи обращений. Поэтому у Российского института омбудсмена столько направлений, комментирует член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. Причем в каждом субъекте есть свой региональный уполномоченный, продолжает эксперт.
9: Они являются вот таким связующим звеном между народом и властью. Это позволяет скорее решать множество проблем, потому что люди зачастую не знают, как им действовать, как правильно рассказать о своей беде и кому. Ведь у нас чиновники зачастую говорят, что у них там приемные дни бывают раз в месяц, а уполномоченный каждый день может выслушать, подсказать, направить, а потом сам сопроводить различными запросами, ходатайствами и, по сути, быть рядом с человеком до момента, пока его проблема не решится.
8: В регионах омбудсмены решают самые разные задачи – от вопросов с пенсиями и пособиями до помощи в ситуациях незаконного привлечения к уголовной или административной ответственности, добавляет Ева Меркачева. Сколько всего специализаций, точно сказать невозможно, поскольку институт продолжает развиваться. Омбудсмены бывают разные, но главное направление – это защита прав человека. Так уполномоченная Татьяна Москалькова за время специальной военной операции помогла вернуться из плена почти 4000 наших бойцов. Она всегда выступала против пыток и казни, и, по мнению адвоката Владимира Гладышева, оказалась самым эффективным уполномоченным в российской практике.
10: Это зависит исключительно от ее личных качеств. То есть это человек энергичный, очень умный, который не боится заходить в самые высокие кабинеты, которая полностью отдана выполнению задачи, которой она верит.
8: Кроме посредничества в конфликтах, уполномоченный расследует коррупционные преступления и защищает права граждан в резонансных делах. Притом он не подменяет правоохранителя или суд, а выступает как независимый защитник, проводит проверки по факту нарушений, обращается в органы, получает объяснения, анализирует ситуацию и в завершении дает рекомендации. Выносить обязательное к исполнению решения омбудсмен не может, но он вправе обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке дела. Был случай, когда уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов создал своего рода административный инструмент для защиты прав бизнеса, рассказывает Ева Меркачева.
9: При нем в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей был создан центр экспертиз, куда любой предприниматель, подвергающийся уголовному преследованию, мог обратиться. И там делали такую экспертизу и приходили к выводу, обоснованное это или необоснованное привлечение. Это было очень значимо, потому что с этой экспертизой мог обращаться в прокуратуру, в суд предпринимателей. И это, на самом деле, во многом помогло бизнесу.
8: А еще есть уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг. Например, такой специалист может помочь разрешить спор между автомобилистом и страховой компанией. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
7: В России горят леса на общей площади 37 тысяч гектаров. Сложная ситуация в Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Хабаровском крае, сообщили в авиалесоохране. Всего с января пострадали почти 2 миллиона гектаров лесных земель, и проблема пожаров повторяется из года в год. Что вызывает большой огонь и почему с ним так трудно бороться, в интервью нам рассказал директор добровольной системы сертификации «Лесной эталон», член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
11: Причина лесных пожаров весной, она практически одна и та же из года в год, это человеческий фактор. Неосторожное обращение с огнем и палы травы сухой на зарастающих бурьяном сельскохозяйственных полях, которые уже не распахиваются.
12: А есть ли какие-то намеренные, скажем так, причины?
11: Палы сухой травы делаются не случайно. Это всегда человек приходит с каким-то умыслом и поджигает траву из хулиганских побуждений. Люди верят, что они уничтожают клещей выжиганием травы. Люди верят что улучшится плодородие почвы, не понимая, что все полезные вещества при горении, они уносятся в атмосферу. И та зола, это меньше 3% от полезных вещей остаются.
12: Есть ли какой-то уже метод, как определить виновников?
11: Сейчас очень активно развивается быстрая аналитика космических снимков. То есть это не занимает теперь недели, а занимает там минуты и часы. И это использование беспилотных летательных аппаратов. Есть проблема с тушением, не хватает людей для борьбы с пожарами. Не хватает вот именно звонков людей и поданной информации. Поэтому чем больше будет звонков, чем больше будет зарегистрированных сообщений, тем больше будет стимулов у лесной охраны, у МЧС бороться с лесными пожарами.
7: Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Гражданам придется также компенсировать затраты на тушение огня, подчеркивают эксперты. Так, недавно в Красноярске с туристов взыскали почти миллион. В походе он запустил сигнальную ракету, что привело к пожару на площади почти 20 гектаров.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Спрос на паспорт полярника в России вырос за год более чем на 20%. Уже 15 тысяч жителей нашей страны стали обладателями необычного документа. Причем больше всего владельцев из Мурманской области. Ким Андреев узнал, для чего придумали такой паспорт, какие привилегии он дает и можно ли масштабировать эту идею в других регионах.
13: «Видел полярную ночь и кормил кита». Могу подтвердить на бумаге. В Мурманской области придумали оригинальный способ привлечь туристов. С 2023 года там действует паспорт полярника. Приобрести документ в местном туристическом центре может любой желающий. А дальше начинается квест по региону. Побывал в Териберке, отметился специальным штампом. Посетил с экскурсией атомный ледокол «Ленин» или изучил каназерские петроглифы в поселке Умба. Тоже заработал заветную печать в документ. Получился такой своеобразный. Разный способ коллекционирования собственных впечатлений от поездки по региону, рассказывает министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.
14: Сегодня, открывая для себя Мурманскую область, гость или местный житель может получить уникальные штампы за посещение знаковых мест. Это такое коллекционирование создает здоровый азарт и в том числе повышает количество активностей, которые человек готов внедрить в свою программу. Одну из печатей в паспорт полярника, штамп покорителя Арктики, можно поставить на борту судна, следующего к архипелагу Шпицберген.
13: Для некоторых отметок нужно не просто побывать в каком-то приполярном месте, но и проявить активность. К примеру, научиться готовить арктические блюда, жареные гребешки или оленину под соусом из морожки. В общей сложности в паспорт полярника можно поставить 45 штампов. Документ не удостоверяет личность, на него нельзя оформить кредит, но своему обладателю он дает бонусы по всей Мурманской области, от кафе и гостиниц до экскурсий и сувениров. Впрочем, по словам вице-президента Альянса туристических агентств России Александра Мукрчана, для отдыхающих это в большей степени не про экономию.
15: Это скорее про эмоции. Вы приезжаете в самую близкую Арктику для европейской части России. Вам не нужно ехать ни на какой Таймыр или там на Чукотку. Вы приезжаете просто в Мурманск. Это меньше 3 часов полета из Москвы. Путешествуете по Мурманской области, и везде вы получаете печати.
13: Самому юному паспортному полярнику всего полгода, самому старшему в районе 90 лет. Почти каждый пятый обладатель документа родом из Мурманской области. Эксперты считают идею привлекательной, но недоработанной. Получить документ можно лишь в туристических центрах, а накопление штампов не дает дополнительных привилегий. Может ли подобный паспорт появиться и в других регионах России? Не без доли иронии, рассуждает Александр Мукрчан.
15: Давайте представим, ну что мы можем предложить людям, скажем, приезжающим в Тамбовскую область. Паспорт тамбовского волка, а в Курске паспорт курского соловья, а в Тулу можно паспорт оружейника. В принципе, идея неплохая, главное так, интересно людям. Люди платят за это деньги, значит, это нужно развивать.
13: С Мурманской областью пока работает. Сейчас регион на пике популярности. Только в прошлом году его посетило 800 тысяч человек. Это в 2 с лишним раза больше, чем 10 лет назад. Не отпугивает отдыхающих даже туристический налог, который ввели в регионе в 2025-м. Сейчас он составляет 2% от стоимости проживания и не менее 100 рублей в сутки. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
7: Самая древняя сохранившаяся карта мира на бумажной основе – это Туринская папирусная карта, созданная в XII веке до нашей эры. Реликвия хранится в Египетском музее Турина.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Через 15 минут мы расскажем, откуда пошла традиция давать имена космической технике, как получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, почему в России растет спрос на профессиональных картографов.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Ушедший накануне в отставку губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям региона и поблагодарил их за поддержку. Прощальное видео он опубликовал в своем канале. Бывший глава Белгородской области поблагодарил президента России за постоянное внимание и поддержку, а также за те решения, которые позволяли развивать Белгородскую землю и помогали пройти все испытания, с которыми регион столкнулся в рамках крайне сложной оперативной обстановки. Глава МИД Венгрии Анита Орбан вызовет сегодня посла России в Будапеште Евгения Станиславова. Его попросят предоставить информацию о планах Москвы по завершению конфликта на Украине, сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр. Россияне столкнулись с новой волной распространения поддельных мессенджеров, предупредили в правоохранительных органах. Киберпреступники изменили тактику. Вместо предложения скачать альтернативные сборки Telegram, они начали продвигать якобы безопасные ресурсы нового поколения. По данным специалистов, за последние 3 месяца мошенники зарегистрировали более 13 тысяч доменов для продвижения таких сервисов. Новое прочтение «Гамлета» с Юрой Борисовым в главной роли представят в Москве. Показ спектакля пройдет сегодня в МХТ имени Чехова. Премьеру «Гамлета» на основной сцене театра покажут уже в 3-й раз. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Очень важные вопросы.
16: Недавно услышала в новостях, что при пользовании кондиционером можно заболеть легионеллезом. Расскажите об этом заболевании подробнее.
17: Отвечает врач-пульмонолог Александр Пальман.
18: Легионеллез, или так называемая болезнь легионеров, чаще всего проявляется картиной воспаления легких, пневмонии, которую по клиническим признакам от другой отличить достаточно сложно. Поддается лечению современными антибиотиками, поддается этому лечению достаточно хорошо. Говоря про опасность кондиционеров, в моем представлении она на сегодняшний день несколько преувеличена, потому что речь идет о больших промышленных кондиционерах и вентиляторах. И если идет нормальное обслуживание, если там не образуется никакой конденсат, в который распыляется и в котором могут находиться те самые легионеллы, то, собственно, никакой большой опасности это не представляет. В противном случае это были бы регулярные массовые вспышки, такого не происходит. Поэтому вопрос с домашними кондиционерами, мне кажется, вообще не стоит поднимать. Там вся жидкость выводится наружу, внутри помещения кондиционер сухой, поэтому он вообще не представляет никакой опасности. То же самое вот вопрос про тех людей, которые пользуются личным транспортом или работают на транспорте, и в кабине имеется какая-то система климат-контроля. Если это все функционирует нормально, если это все не приводит к тому, что распыляется некая жидкость, если это все подвергается соответствующей своевременной очистке, если при необходимости стоят определенные фильтры, то какой-то вот реальной угрозы для пользователя это представлять не должно. Но бороться с кондиционерами, думая, что мы боремся с болезнью легионеров, это приблизительно то же самое, наверное, что бороться с ветряными мельницами.
0: Очень важные вопросы. Радио «Звезда».
19: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
20: Плоха та пешка, что не метит в короли. поле из квадратов с фигурами по два ряда с каждой стороны.
21: Плох тот игрок, кто не мечтает стать Карповым.
22: Вот это вещь!
23: Доска, расчерченная на 64 клетки. По 16 белых и черных фигур. Два игрока и одна цель. Поставить противнику мат. Это современное представление интеллектуальной игры. Хотя ее византийский вариант предполагал целых 4 укрытия для короля, а на родине игры, в Индии, за доской собирались 4 участника, и что такое мат, тогда еще не знали. Шахматы. Чатуранга. Так называлась игра, которую в VI веке придумали в Индии. От современных шахмат она отличалась не только количеством партнеров, но и тем правилом, что ход фигуры определяет случай. Для этого игроки поочередно бросали кости. Версий происхождения индийской чатуранги несколько. Самое интересное связано с именем мудреца Сисса. Он предложил королю игру, в которой от его высочества ничего не зависело. А в качестве награды попросил положить на доску столько зерна, чтобы на каждой следующей клетке оно удваивалось. То есть на первую одно, на вторую два, на третью четыре и так до 64-й клетки. Как играл хитрый Сисса, неизвестно, но математиком он был первоклассным. Вскоре персидские купцы привозят индийскую чатурангу в страну ариев, современный Иран. В новом варианте чатранг, а позднее на арабском шатрандж, меняется несколько правил. Теперь играют только два человека. Бросать кости перед каждым ходом перестают. А победа обеспечивает мат, то есть свержение короля или шаха. Дословно в переводе с персидского «шах-мат» значит «правитель умер». Так и появилось современное название игры. Уже в составе халифата персы вместе с арабами создали первые труды по теории шахмат и провели своего рода международные турниры. Стоит сказать, что из Индии игра попала и в Китай, где получила свои особенности. Шахматную доску пересекала условная река, а на поле сражения появились новые фигуры пушки. В Византии элита играла в затрикион – круговые шахматы, где клетки сходятся к центру. В средние века арабские завоеватели привозят настольную игру в Европу. Но Рим запрещает шахматы, приравнивая их к гаданию и азартным развлечениям. Впрочем, табу не действовало. За квадратным полем собирались даже крестоносцы. Постепенно игра становится престижной. Развитие логики и расчет тактики противника интересны монархам. А уже к 18 веку в шахматы играют все деятели эпохи Просвещения. Появляются знакомые нам фигуры и правила. В 19 веке в Лондоне прошли первые соревнования между странами. А в начале следующего столетия шахматы утвердились как международный вид спорта. Победитель тот, кто выигрывает у действующего чемпиона. Во второй половине века наступает расцвет советской шахматной школы. А в новом тысячелетии чемпионов мира начинают обыгрывать компьютерные программы. Впрочем, партии человека и искусственного интеллекта еще продолжаются.
22: Вот это вещь. История предметов. Полезна и не очень.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
23: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
24: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
24: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Ростов. Тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль. Подъезжаем.
25: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
26: Остановка «Южа». Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
25: Путеводитель по Золотому кольцу России.
27: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Норвегия планирует провести с Россией переговоры на уровне военных по поддержанию стабильности в Арктике. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь штаба вооруженных сил королевства Руне Харстад. По его словам, обеспечение безопасности персонала обеих стран на Крайнем Севере помогает стабильности региона. При этом в Министерстве иностранных дел России ранее подчеркивали, что усилиями НАТО Арктика из мирного региона превратилась в зону геополитической конкуренции. Владимир Путин принял отставку губернаторов Брянской и Белгородской областей Александра Богомаза и Вячеслава Гладкова по собственному желанию. Временно исполняющими обязанности глав регионов назначены Егор Ковальчук и Александр Шуваев. Ковальчук ранее возглавлял правительство Луганской Народной Республики. Шуваев – Герой России, ветеран СВО. Выборы губернаторов пройдут в единый день голосования 20 сентября. Испытания новейшего стратегического ракетного комплекса «Сармат» повлияют на агрессивный курс европейских лидеров против России. Таким мнением в интервью телеканалу «Звезда» поделился первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
2: Это действительно огромный инструмент сдерживания. Это не инструмент нападения, но это то, что заставит Запад лишний раз подумать, когда они вынашивают агрессивные планы против нашей страны. Россия сейчас в области стратегических наступательных вооружений, безусловно, имеет очень серьезный запас прочности. Мы опережаем Соединенные Штаты, не говоря уже о странах Западной Европы, о нашем РВСН.
1: Ранее президент Владимир Путин сообщил, что «Сармат» может нести в 4 раза больше полезной нагрузки, чем западные аналоги. При этом его дальность превышает показатель в 35 тысяч километров. Это происходит потому, что он может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Неправильный подход к урегулированию тайваньской проблемы способен спровоцировать прямое столкновение между Пекином и Вашингтоном. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Китайский лидер добавил, что стремление к независимости острова и мир в регионе исключают друг друга. По словам Си Цзиньпина, поддержание стабильности в Тайваньском проливе выступает важнейшим фактором для отношений Китая и Соединенных Штатов. Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции в составе ПСЖ. Парижский клуб обеспечил себе чемпионство за тур до конца сезона, обыграв «Ланс». Российский голкипер провел на поле все 90 минут матча и сделал 8 сейвов. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня в центре Москвы возможны временные локальные перекрытия. При построении маршрута рекомендуется закладывать больше времени на дорогу, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от портала Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Час можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского шоссе до въезда в Бутово. 50 минут займет путь по Ярославскому шоссе от Болшевского шоссе до Федоскинской улицы. Пробка на 40 минут на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Путилковского шоссе. Столько же уйдет на проезд по Рогачевскому шоссе от улицы Горького до железнодорожного переезда. Следующий выпуск новостей через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит Роман Авдеев.

0: Радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как прошли испытания ракеты «Сармат», что позволит повысить шансы на поступление в институт, почему бумажные карты все еще востребованы. Россия провела успешные испытания ракетного комплекса «Сармат». Ожидается, что до конца года он будет поставлен на боевое дежурство. Почему новейшую межконтинентальную баллистическую ракету так назвали? И откуда вообще взялась традиция давать имена российскому вооружению и космической технике? Интересные факты собрала Анна Елисеева.
2: Буквы и цифры для документов, яркие названия для заголовков. Ведь одно дело сказать, с космодрома Байконур стартовал УР-500, и совсем другое – ракета «Протон» вывела на орбиту научный аппарат. «Протон», который и есть УР-500, звучит лучше и запоминается легче. А вообще, советские ракеты-носители часто получали названия своих космических грузов. Тот же «Протон», а еще «Восток» и «Союз». Уже в 90-е, когда велись поиски альтернативы Байконуру, появился тяжеловес «Ангара». Название ракеты от реки, вытекающей из Байкала, а первая буква – это шифр локации космодрома, говорит руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Суканов.
3: Одно из требований к названию ракеты было использование первой буквы «А», для того, чтобы обозначить, что эта ракета полетит из Амурского космодрома, который тогда только планировался, и, соответственно, изначально «Ангару» планировали для того, чтобы она стала ракетой, которая будет летать с будущего, ну и уже современного космодрома «Восточный».
2: В советское время название рек получали и зенитно-ракетные комплексы, причем в разных вариантах. К примеру, гроза самолетов С-125 назывался у нас «Нева», а его экспортная версия – «Печора». В качестве названий встречались также геометрические символы. Например, ЗРК-куб и его экспортный вариант «Квадрат», отмечает историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Наименование образцов – это маскировка, удобная и без намека на специфику системы. Но в редких случаях в названиях проскальзывали и ассоциации. Например, атомные бомбы РДС-4 и 8У-49 больше известны как Татьяна и Наташа, рассказывает военный эксперт.
4: Названия женские это уже потом присвоили, исходя из тех боевых характеристик, которые данная бомба имела. Но понимаем, что с одной стороны женщины существа нежные и ласковые, но если их обидеть, то в общем-то они показывают свою другую черту характера, жесткую, которая может поставить даже мужчину на место. Возможно, кто-то знал женщин, которые отличались такими качествами. Но опять же, это еще и маскировка.
2: Уже в российской истории наименование ракет начали отражать их назначение и даже принцип действия, продолжает Юрий Кнутов. Причем большая часть вооружения названа в честь растений. Если тот же ЗРК-куб прочитать наоборот, получится уже ЗРК-БУК – зенитно-ракетный комплекс четвертого поколения. Установка «Тополь-М» – «М» от слова «мобильный» – ассоциируется с деревом, которое растет строго вверх, также вертикально взлетает ракета. А стратегический комплекс «Орешник» оправдал свое название сразу после демонстрационного применения по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
4: Мы с вами видели, как с неба сыпались боеголовки. В данном случае это были кинетические боеголовки, не оснащенные ни осколочно-фугасной боевой частью, уж тем более ядерной. В общем-то, сыпались они, как спелые орехи с дерева, если это дерево потрясти.
2: Ракетный комплекс «Искандер» назван в честь Александра, по-арабски «Искандера» Македонского. Великого полководца изображают в шлеме с двумя рогами. Точно так же установка заточена под две ракеты. И самое мощное оружие – «Сармат». Ракета, способная атаковать противника как через Северный, так и через Южный полюс. Масштаб ее действия напоминает грандиозные передвижения древних кочевников-сарматов. Теперь имена чаще выбирают путем голосования на сайте Министерства обороны. К примеру, так появились «Посейдон», «Пересвет» и «Буревестник». Соответственно, название подводного беспилотника, лазерного комплекса и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: А вот российская артиллерия получила название цветов. На вооружении у нас стоят акация, гиацинт и василек. Это самоходная гаубица, пушка и миномет.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Единые госэкзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии, сообщает агентство ТАСС. Результаты ЕГЭ служат пропуском на программы бакалавриата и специалитета в вузах. Однако при поступлении абитуриент может получить дополнительные баллы, например, за медаль, волонтерство или значок ГТО? Какие достижения идут в зачет и много ли очков можно заработать? Нам рассказал эксперт Высшей школы экономики Александр Лукичев.
5: За что баллы зачислять вузы, они определяют сами. Но вообще-то традиционно аттестат с отличием. Если человек получает золотую или серебряную медаль, если он является победителем или призером олимпиад различного рода, ну, соответственно, спортивные достижения. Самое знаменитое у нас это и самое простое, это знак ГТО. Ну и волонтерство очень модная сегодня тема. И еще один очень важный момент. Общее количество баллов не может превышать 15.
6: А скажите, пожалуйста, вот из перечисленных вами способов, какой дает больше всего баллов?
5: Все дело в том, что вузы ведь разные. Ну, например, будущий абитуриент поступает учиться на художника. Если у него есть, допустим, диплом с отличием об окончании художественной школы, то могут поставить очень высокий балл. Опять же, сам вуз определяет.
6: Насколько вообще часто абитуриенты прибегают к тому, чтобы дополнительные баллы использовать?
5: Ну, общеизвестно, что вот волонтерство сегодня, я думаю, стоит из перечня на первом месте. Очень много ребят движения первых, тоже некоторые вузы, например, эту активную работу зачисляют. Я думаю, что спорт немаловажен для многих.
1: Кроме того, в некоторых вузах начисляются баллы за службу в армии и участие в добровольческих формированиях в зоне СВО. Узнать актуальные правила можно на сайте учебного заведения или напрямую обратившись в приемную комиссию.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России резко вырос спрос на профессиональных картографов. По данным ТАСС, издательства стали привлекать к работе сотрудников профильных вузов и даже организуют стажировки для будущих составителей карт и атласов. Ким Андреев узнал, как создаются современные бумажные карты и выяснил, способен ли неподготовленный человек в них разобраться.
7: Анаксимандр из Милета. Так звали одного из первых картографов в истории. Он изобразил мир в виде трех участков суши – Европа, Азия и Ближний Восток. Другой грек, Птолемей, стал систематически использовать широту и долготу, знакомые нам и сегодня. В дальнейшем карты становились более точными и подробными, помогли в том числе астрономические наблюдения. Современные картографы тоже за помощью иногда обращаются к небу, рассказывает завкафедрой географии и картографии Волгоградского государственного университета Денис Солодовников.
8: Если раньше основным источником была там топографическая, геодезическая съемка, то сейчас это различные спутниковые данные, в основном спутниковые снимки. Они бывают привязаны в разных системах координат, в разных проекциях. И вот картограф должен собрать это все воедино, привести к единому формату и выдать карту с каким-то содержимым, специальным или общим.
7: Для аналоговых карт важна не точность, а обзорность, то есть возможность представить картину на большом участке. Для их печати в России утвержден особый государственный стандарт. Городские карты обновляют в среднем каждые 2 года. А если была масштабная реконструкция улиц, то еще чаще. При этом человек в процессе создания атласов играет уже роль не художника или чертежника, а скорее дизайнера и оператора ЭВМ, продолжает Денис Солодовников.
8: Задачи сами решаются математическими методами, формальными. В основном для картографии пока что хватает еще стандартных решений. Просто, конечно, компьютер гораздо быстрее это делает. Сейчас не нужно вычислять там косинусы и синусы углов различных, там горизонтальные проложения. Ну, вот с этим справляется компьютер в автоматическом режиме.
7: Для чтения бумажной карты первым делом нужно понять ее масштаб. Обычно он обозначен в углу, например, 1 к 100 тысячам. Если убрать последние 2 нуля, то получится количество метров ландшафта на 1 квадратный сантиметр карты. Если вычесть 5 нулей, то можно узнать, сколько километров дорог в 1 бумажном сантиметре. Но для ориентации на такой карте необходим еще один инструмент, говорит инструктор-проводник и гид Павел Руденко.
9: В бумажной карте компас. Этого достаточно, это вот база. Они друг без друга порой живут плохо, поэтому зачастую карте все-таки компас нужен, чтобы определить, где вы находитесь, в какую сторону вообще смотрите, где какая сторона света. Сперва человеку нужно понять ему, для чего это нужно. Если у него задачи такие же, например, как у меня для туристического похода, то вот нужно изучать горизонтали. Это на топографической карте линии, которые показывают перепад высот.
7: Даже в наш цифровой век бумажные карты никуда не денутся, уверен эксперт. Как и во времена Птолемея, они все еще востребованы. Ими пользуются геологи и военные, спасатели и дальнобойщики, туристы и спортсмены, бегающие по пересеченной местности. А когда ломаются телефоны или пропадает интернет, то способны выручить и каждого из нас. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, кто такой омбудсмен и какими правами наделен, почему возникают лесные пожары, как получить паспорт полярника.
0: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
10: 10.15 в Москве. Главное к этой минуте. Двое жителей Крыма задержаны по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Установлено, что один из них передал Киеву фото, видео и координаты дислокации военных объектов России на территории полуострова. Второй собирал информацию о кадровом составе и персональные данные представителей территориальной обороны полуострова, сообщили в ФСБ. Дональд Трамп оставил письмо на случай своей смерти до окончания президентского срока. Послание адресовано вице-президенту Джей Ди Венсу, сообщил представитель администрации США Себастьян Горка. Он подчеркнул, что в Белом доме не опасаются возможного покушения на американского лидера со стороны иностранных противников, поскольку в США предусмотрены протоколы преемственности власти. В России начали дорожать морепродукты, выяснили «Известия». На фоне роста логистических издержек и снижения объемов вылова рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии и лососевую рыбу по более высоким ценам. Дополнительное давление на рынок оказывает экспорт. Отечественным рыбопромышленникам выгодно поставлять продукцию за рубеж, из-за чего на внутреннем рынке возник дефицит морепродуктов. Музейный комплекс Кремля перейдет на летний режим работы с 15 мая, сообщили в администрации. Оружейная палата, архитектурный ансамбль «Соборная площадь» и выставка «Потомки Чингисхана. Русь и мир» будут работать с 9 до 18 часов. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показало аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 миллионов 568 тысяч 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Время. Ирония современной жизни порой поражает. Люди активно покупают разнообразные и очень дорогие гаджеты и подключаются к соцсетям, которые крадут их время и внимание. А потом платят громадные деньги за курсы, которые учат их не пользоваться этими девайсами. Устраивают себе так называемый цифровой детокс. Получается, что они продают свое спокойствие и свободное время, а потом выкупают его обратно, но уже по премиальной цене. История цифрового детокса превратилась в роскошный сервис. Представьте ретрит где-нибудь в горах или на берегу океана, где на входе вам предложат сдать телефон. В программе йога, медитации, прогулки на природе и разговоры по душам. Все то, что наши бабушки называли просто отдыхом. Но сейчас это упаковано в модный термин «осознанность», и продается как эксклюзив. Парадокс в том, что доступ к простым радостям, тишине, созерцанию, реальному общению стал предметом роскоши. Люди платят за возможность побыть наедине с собой, потому что сами загоняют себя в цифровую клетку постоянной связи.
13: Человек и время.
12: Самые дорогие ретриты часто рекламируют бывшие спикеры IT-гигантов или гуру инновационных центров. Те, кто создавал технологии, теперь делают деньги на том, чтобы спасать людей от собственных разработок. Красивая бизнес-модель, не правда ли? Тренд заставляет задуматься. А не проще ли иногда самому выключить уведомления и просто пойти прогуляться в парке? Бесценное время должно оставаться именно бесценным, то есть недоступным для покупки. Иногда лучший детокс начинается не с кошелька, а с простого решения оторвать свои глаза от экрана.
13: Человек и время.
0: Радиозвезда. Всемирная энциклопедия еды.
14: Мюсли в 1900 году придумал швейцарский врач Максимилиан Бирхер-Беннер. Он полагал, что сохранить здоровье можно только обретя единение с природой. А для этого нужно есть больше растительной пищи. Поэтому фрукты и овощи были неотъемлемой частью рациона пациентов в его клинике. Идею с мюсли доктор Бирхер-Беннер подсмотрел во время путешествия по швейцарским Альпам. В сухой паёк, который выдавали туристам, входили овсяные хлопья, орехи и фрукты. И врач решил включить похожий продукт в меню своей клиники. Рецепт получился такой. Столовая ложка овсяных хлопьев, которые 12 часов замачивались в 3 столовых ложках воды, одно большое или 3 маленьких тертых яблока с кожицей и косточками, столовая ложка любых орехов, сок из половины лимона и столовая ложка сливок с медом. Это месиво больным предлагали употреблять перед основными блюдами для улучшения обмена веществ. И только в середине 20 века мюсли стали любимым завтраком сторонников здорового

0: том же году впервые с конвейера автозавода в Тольятти сошли автомобили ВАЗ-2101, легендарные «Копейки».
1: Боже мой, кого я вижу? Какой человек? Очень рад вас видеть.
2: Я очень рад.
1: И я очень рад вас видеть.
2: Я очень рад.
0: А еще 1970 год знаковый для дуэта советских юмористов Романа Карцева и Виктора Ильченко. Они стали лауреатами всесоюзного конкурса артистов эстрады. Впрочем, главная награда, зрительская, была еще впереди.
3: Соратники. Карцев и Ильченко.
0: Молодые люди познакомились в 1960-м в Одессе в студенческом театре «Парнас-2». Там же будущие звезды советского экрана повстречали и автора своих будущих миниатюр, прозаика Михаила Жванецкого. Вскоре все трое окажутся в Ленинградском театре миниатюр Аркадия Райкина. Там, по сути, и сложится знаменитый эстрадный дуэт Карцев-Ильченко. В этом тандеме было органично все. Какими артисты были в жизни, такими и на сцене. Карцев подвижный, темпераментный, играет в манере броской комедийности. Ильченко спокойный, хладнокровный и всегда скептически смотрит на мир. Противоположности притягивались не только на сцене, но и в жизни. Поэтому они крепко дружили и за пределами своих миниатюр.
3: Соратники.
0: Первые лучи славы долетели до них благодаря всесоюзному радио, где крутили их короткие репризы. С появлением телевизионных показов число поклонников выросло в тысячи раз.
4: Я вчера видел раков по 5 рублей, но больших.
0: Их номера «Аваз», «Раки» и многие другие моментально стали частью советского, а потом и российского фольклора. Пластинки с выступлениями Ильченко и Карцева разлетались быстрее, чем альбомы Битлов. В 1979 году Ильченко и Карцев переезжают в Москву. В театре «Эрмитаж» они участвуют в постановке целых спектаклей. А в конце 80-х творческая парочка вместе с Михаилом Жванецким соображают на троих и создают свой московский театр-миниатюр, где будут ставить новые номера вплоть до 1992 года, пока трагически не оборвется жизнь Виктора Ильченко. На предложение найти себе нового партнера Роман Карцев, возможно, впервые в жизни, ответит красноречивым молчанием.
3: Карцев и Ильченко. Соратники. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна.

«Радиозвезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Новые места работы обязательно будут предложены бывшим губернаторам Белгородской и Брянской областей, заявил Интерфаксу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 13 мая Вячеслав Гладков и Александр Богомаз одновременно ушли в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Герой России, участник СВО Александр Шуваев, Брянская Егор Ковальчук, бывший глава правительства ЛНР. Государственная дума приняла закон о списании долгов по кредитам для участников спецоперации. Речь о тех, кто заключил контракт с 1 мая этого года сроком не менее года. Льгота распространяется и на супругов. Общий объем списываемых обязательств не может превышать 10 миллионов рублей. При этом на 1 мая по таким кредитам уже должно быть судебное решение о взыскании долга, либо выдан исполнительный лист. Двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета SJ-100 завершил комплекс испытаний. Об этом сообщил Ростех. Силовые установки наработали более 6500 часов. Двигатель проверили в условиях обледенения, на заброс птиц, воды, града и на обрыв лопатки. Он подтвердил высокую надежность и безопасность. Пакет документов направлен в Росавиацию. Ожидается выдача сертификата типа. ПД-8 создан с применением новейших российских материалов. Также использован опыт создания двигателя ПД-4. С 1 сентября пострадавшие при чрезвычайных ситуациях, в том числе при паводках, смогут получать дополнительный оплачиваемый выходной. Об этом агентству ТАСС сообщили в Государственной Думе. Кроме того, работник сможет взять до 5 дней за свой счет, и отказать в этом работодатель не сможет. Также пострадавшие могут рассчитывать на материальную помощь и компенсации за утрату имущества. Главное – вовремя зафиксировать ущерб и подать заявление. На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел.

0: на высоту 4000 метров над уровнем моря. Высота самого вулкана около 3000. Как сообщили в МЧС, не исключается выпадение пепла в нескольких поселках Мельковского округа, а также при изменении ветра в Усть-Камчатском, Быстринском и Тигильском округах. Вулканологи присвоили оранжевый код авиационной опасности. Извержение может угрожать международному авиасообщению. Активность вулкана возросла, по склонам сходят горячие лавины. О погоде. Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит плюс 22-24 градуса. В ночь на пятницу до плюс 14. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие задачи решает уполномоченный по правам человека, где в нашей стране сложилась тяжелая ситуация из-за горящего леса, кто может получить паспорт полярника. Сегодня в Госдуме рассмотрят вопрос о назначении нового уполномоченного по правам человека. Согласно российскому законодательству, одно и то же лицо не может занимать должность более 2 сроков подряд. А выбор кандидата и его освобождение с поста определяется большинством голосов от общего числа депутатов. В чем другие особенности российского института омбудсмена? Что значит само это понятие? И какие случаи из практики стали примерами успешной работы? Все ответы у Анны Елисеевой.
5: Слово «омбудсмен» шведского происхождения и дословно означает «уполномоченный». В начале 19 века эту должность впервые ввел король Швеции для контроля над чиновниками. А в 20-м столетии Институт по защите прав человека разошелся по всему миру, включая Россию, где модель закрепили Конституцией в 93-м году. В отличие от некоторых западных стран, где вопросы решает один универсальный уполномоченный, у нас действует целая сеть, которая охватывает интересы самых разных категорий граждан. В день поступают буквально 1000 обращений. Поэтому у Российского института омбудсмена столько направлений, комментирует член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. Причем в каждом субъекте есть свой региональный уполномоченный, продолжает эксперт.
6: Они являются вот таким связующим звеном между народом и властью. Это позволяет скорее решать множество проблем, потому что люди зачастую не знают, как им действовать, как правильно рассказать о своей беде и кому. Ведь у нас чиновники зачастую говорят, что у них там приемные дни бывают раз в месяц, а уполномоченный каждый день может выслушать, подсказать, направить, а потом сам сопроводить различными запросами, ходатайствами и, по сути, быть рядом с человеком до момента, пока его проблема не решится.
5: В регионах омбудсмены решают самые разные задачи – от вопросов с пенсиями и пособиями до помощи в ситуациях незаконного привлечения к уголовной или административной ответственности, добавляет Ева Меркачева. Сколько всего специализаций, точно сказать невозможно, поскольку институт продолжает развиваться. Омбудсмены бывают разные, но главное направление – это защита прав человека. Так уполномоченная Татьяна Москалькова за время специальной военной операции помогла вернуться из плена почти 4000 наших бойцов. Она всегда выступала против пыток и казни, и, по мнению адвоката Владимира Гладышева, оказалась самым эффективным уполномоченным в российской практике.
7: Это зависит исключительно от ее личных качеств. То есть это человек энергичный, очень умный, который не боится заходить в самые высокие кабинеты, которая полностью отдана выполнению задачи, которой она верит.
5: Кроме посредничества в конфликтах, уполномоченный расследует коррупционные преступления и защищает права граждан в резонансных делах. Притом он не подменяет правоохранителя или суд, а выступает как независимый защитник, проводит проверки по факту нарушений, обращается в органы, получает объяснения, анализирует ситуацию и в завершении дает рекомендации. Выносить обязательное к исполнению решения омбудсмен не может, но он вправе обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке дела. Был случай, когда уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов создал своего рода административный инструмент для защиты прав бизнеса, рассказывает Ева Меркачева.
6: При нем в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей был создан

0: Создан центр экспертиз, куда любой предприниматель, подвергающийся уголовному преследованию, мог обратиться. И там делали такую экспертизу и приходили к выводу, обоснованное это или необоснованное привлечение. И это было очень значимо, потому что с этой экспертизой мог обращаться в прокуратуру, в суд предпринимателя. И это, на самом деле, во многом помогло бизнесу.
1: А еще есть уполномоченный по правам потребителя финансовых услуг. Например, такой специалист может помочь разрешить спор между автомобилистом и страховой компанией. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: В России горят леса на общей площади 37 тысяч гектаров. Сложная ситуация в Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Хабаровском крае, сообщили в авиалесоохране. Всего с января пострадали почти 2 миллиона гектаров лесных земель. И проблема пожаров повторяется из года в год. Что вызывает большой огонь и почему с ним так трудно бороться, в интервью нам рассказал директор добровольной системы сертификации «Лесной эталон», член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
4: Причина лесных пожаров весной, она практически одна и та же из года в год, это человеческий фактор. Неосторожное обращение с огнем и палы травы сухой на зарастающих бурьяном сельскохозяйственных полях, которые уже не распахиваются.
5: А есть ли какие-то намеренные, скажем так, причины?
4: Палы сухой травы делаются не случайно. Это всегда человек приходит с каким-то умыслом и поджигает траву из хулиганских побуждений. Люди верят, что они уничтожают клещей выжиганием травы. Люди верят, что улучшится плодородие почвы, не понимая, что все полезные вещества при горении, они уносятся в атмосферу. И та зола, это меньше 3% от полезных вещей остаются.
5: Есть ли какой-то уже метод, как определить виновников?
4: Сейчас очень активно развивается быстрая аналитика космических снимков. То есть это не занимает теперь недели, а занимает там минуты и часы. И это использование беспилотных летательных аппаратов. Есть проблема с тушением, не хватает людей для борьбы с пожарами. Не хватает вот именно звонков людей и поданной информации. Поэтому чем больше будет звонков, чем больше будет зарегистрированных сообщений, тем больше будет стимулов у лесной охраны, у МЧС бороться с лесными пожарами.
3: Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Гражданам придется также компенсировать затраты на тушение огня, подчеркивают эксперты. Так, недавно в Красноярске с туристов взыскали почти миллион. В походе он запустил сигнальную ракету, что привело к пожару на площади почти 20 гектаров.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Спрос на паспорт полярника в России вырос за год более чем на 20%. Уже 15 тысяч жителей нашей страны стали обладателями необычного документа. Причем больше всего владельцев из Мурманской области. Ким Андреев узнал, для чего придумали такой паспорт, какие привилегии он дает и можно ли масштабировать эту идею в других регионах.
6: «Видел полярную ночь и кормил кита». Могу подтвердить на бумаге. В Мурманской области придумали оригинальный способ привлечь туристов. С 2023 года там действует паспорт полярника. Приобрести документ в местном туристическом центре может любой желающий. А дальше начинается квест по региону. Побывал в Териберке, отметился специальным штампом. Посетил с экскурсией атомный ледокол «Ленин» или изучил каназерские петроглифы в поселке Умба. Тоже заработал заветную печать в документ. Получился такой своеобразный. Разный способ коллекционирования собственных впечатлений от поездки по региону, рассказывает министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.
7: Сегодня, открывая для себя Мурманскую область, гость или местный житель может получить уникальные штампы за посещение знаковых мест. Это такое коллекционирование создает здоровый азарт и в том числе повышает количество активностей, которые человек готов внедрить в свою программу. Одну из печатей в паспорт полярника, штамп покорителя Арктики, можно поставить на борту судна, следующего к архипелагу Шпицберген.
6: Для некоторых отметок нужно не просто побывать в каком-то приполярном месте, но и проявить активность. К примеру, научиться готовить арктические блюда – жареные гребешки или оленину под соусом из морожки. В общей сложности в паспорт полярника можно поставить 45 штампов. Документ не удостоверяет личность, на него нельзя оформить кредит, но своему обладателю он дает бонусы по всей Мурманской области – от кафе и гостиниц до экскурсий и сувениров. Впрочем, по словам вице-президента Альянса туристических агентств, агентств России Александра Макарчана, для отдыхающих это в большей степени не про экономию.
8: Это скорее про эмоции. Вы приезжаете в самую близкую Арктику для европейской части России. Вам не нужно ехать ни на какой Таймыр или там на Чукотку. Вы приезжаете просто в Мурманск. Это меньше 3 часов полета из Москвы. Путешествуете по Мурманской области, и везде вы получаете печати.
6: Самому юному паспортному полярнику всего полгода, самому старшему в районе 90 лет. Почти каждый пятый обладатель документа родом из Мурманской области. Эксперты считают идею привлекательной, но недоработанной. Получить документ можно лишь в туристических центрах, а накопление штампов не дает дополнительных привилегий. Может ли подобный паспорт появиться и в других регионах России? Не без доли иронии рассуждает Александр Мкрчан.
8: Давайте представим, ну что мы можем предложить людям, скажем, приезжающим в Тамбовскую область. Паспорт тамбовского волка, а в Курске паспорт курского соловья, а в Тулу можно паспорт оружейника. В принципе, идея неплохая, главное так, интересно людям. Люди платят за это деньги, значит, это нужно развивать.
6: С Мурманской областью пока работает. Сейчас регион на пике популярности. Только в прошлом году его посетило 800 тысяч человек. Это в 2 с лишним раза больше, чем 10 лет назад. Не отпугивает отдыхающих даже туристический налог, который ввели в регионе в 2025-м. Сейчас он составляет 2% от стоимости проживания и не менее 100 рублей в сутки. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Паспорт полярника можно купить в Мурманской области за 1900 рублей. Местным жителям документ обойдется на 500 рублей дешевле.
2: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:44 в Москве. Главное к этой минуте. Двое жителей Крыма задержаны по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Установлено, что один из них передал Киеву фото, видео и координаты дислокации военных объектов России на территории полуострова. Второй собирал информацию о кадровом составе и персональные данные представителей территориальной обороны полуострова, сообщили в ФСБ. Суд на Украине арестовал Андрея Ермака на 60 дней с возможностью внесения залогов в 3 миллиона долларов. Бывшего главу офиса Зеленского обвиняют в отмывании почти 10 миллионов долларов при строительстве элитного жилья под Киевом. США отказались от планов разместить в Польше более 4000 своих военнослужащих, сообщает Defense News. Данное решение было вызвано корректировкой плана размещения американцев в Европе и никак не связано с вопросом военного присутствия США в Польше, отметил глава Минобороны Польши. Ранее Трамп сообщал о намерении сократить контингент США в Германии примерно на 5000 человек. Социальная пенсия в России выросла на 1000 рублей в апреле этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Средний размер социальной пенсии достиг 16 500 рублей. Годом ранее показатель составлял 15 520. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
2: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
3: Вообще сбрасывались.
2: Отравился
3: Америка. А Литинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Очень боюсь пираний. Растерзать могут за секунды.
6: Да, как подплывут стаи, и пиши пропало.
4: А вот и нет.
7: Особой кровожадностью пираний наделили голливудские ужастики. А первым растиражировал историю об их якобы смертельной опасности в начале 20 века Теодор Рузвельт. Приехавшего в Южную Америку политика местные захотели удивить. В бассейн с голодными пираньями, а их намеренно не кормили неделю, бросили тушу коровы. То, что дальше увидел Рузвельт, он внес в путевые заметки, добавив, что и человека они, пожалуй, также съедят. Но, по сути, это было шоу, искусственные условия.
4: Исторические мифы и заблуждения.

0: случае гибели человека от пираний. Но и то агрессивны они лишь в период нереста.
1: Получается, и не монстры они вовсе?
0: Монстры – это преувеличение. Да, хищники с острыми зубами чувствуют кровь издалека. Однако чаще пираньи питаются падалью. От человека, делающего в воде резкие движения, они шарахаются. Да и в стае-то сбиваются от страха. Уже за свою жизнь. Самими пираньями с радостью полакомятся дельфины, птицы и кайманы.
2: А вот и да.
3: Радиозвезда. Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
4: В 1723 году по приказу Петра Великого в России был отчеканен первый полновесный серебряный рубль. В народе такие монеты называли солнечными или крестовиками. По монограмме, составленной в виде креста, изначальных букв имени царя и римской цифры 1. Позднее аналогичные монограммы помещались на рублях Петра II и Павла I. А вот портретов самих русских императоров на отечественных деньгах не было вплоть до конца XIX века. Не было? Так будет! Только не на монетах, а на купюрах решил Александр III и подписал указ, после которого российские банкноты украсили черно-белые портреты венценосных особ. Оригиналы изготовил известный в те времена художник академик Дютан. В своей работе он использовал тушь и гуашь. На купюре в 5 рублей изобразили Дмитрия Донского с портрета князя в Донском монастыре. На 10-рублевку поместили царя Михаила Федоровича с портрета из Эрмитажа. А для банкноты в 100 рублей выбрали Екатерину Великую с портрета австрийского художника Лампи. Именно эти русские бумажные деньги во всем мире назвали настоящим произведением искусства. Печать на купюрах выполнялась путем гравировки. Рисунок повторялся на белой части банкноты водяным знаком, а лицевую сторону украшали императорские регалии. Подделать такие деньги было практически невозможно.
3: Все деньги мира.
2: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек. Уголь – важнейшее топливо, которое долгое время добывали вручную, в тяжелых и опасных условиях. Изобретатель Алексей Бахмутский знал об этом не понаслышке. Он прошел путь от простого рабочего угольной шахты до механика. Каждый день видел, как шахтеры стоят согнувшись в низких забоях и отбивают породу кайлом. И тогда он решил полностью преобразить их труд. Алексей вошел в историю благодаря сконструированной в 1932 году машине, которая могла одновременно резать и поднимать уголь из пласта. На вид это была странная железная коробка на гусеницах. Впереди головка с зубьями, как у гигантской пилы. Сзади шнек, который сразу выносил уголь на конвейер. Один агрегат, а не три разные бригады.
5: Ну ты кулибин.
2: Изобретение Бахмутского стало прорывом. Его машину назвали «Б-1». Она весила 8 тонн, но была подвижна. Поворачивалась в забое на 90 градусов и проходила под аркой высотой всего метр. Позже машиностроительный завод в Горловке выпустил серию из 5 таких комбайнов. Они не просто упразднили кайло и лопату, а изменили саму логику угледобычи. Работать в шахтах стало удобнее, эффективность повысилась. Угольный комбайн положил начало механизации подземной добычи. Алексей Бахмутский ушел из жизни рано. но его машины продолжили работать в Донбассе до самой Великой Отечественной войны. Сегодня современные угольные комбайны – высокотехнологичные комплексы. А ведь первоначальная идея родилась в голове простого советского механика-самоучки.
5: Буты Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
6: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
7: Скорее, старенького.
6: Коробка с землей. И что в ней особенного?
7: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
6: А вот трубка неплохая.
8: Пахнет герцеговиной флор. С детства помню этот аромат. А туфля чей?
7: А вот это мое.
9: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
10: Александр Невский. Мы знаем князя как отважного воина, но прежде всего он великий государственный деятель, спасавший землю русскую и от хищного Запада, и от алчной Орды на Востоке. Беседуем с историком Дмитрием Володихиным.
9: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Часть Киева и 9 украинских областей остались без электричества этим утром. Об этом сообщила компания «Укрэнерго». Причина — повреждения энергоинфраструктуры. Ночью местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Черкасах, Кременчуге и Запорожье. Массовые отключения на Украине продолжаются с октября прошлого года. С января действует режим чрезвычайной ситуации. Высший антикоррупционный суд в Киеве вынес решение об аресте Андрея Ермака с возможностью выхода под залог в 140 миллионов гривен, это примерно 3 миллиона долларов. Задержание бывшего главы администрации Зеленского и интервью бывшего пресс-секретаря главы киевского режима Юлии Мендель, которые произошли практически в одно время, вряд ли можно считать случайностью. Таким мнением в эфире телеканала «Звезда» поделился член Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик.
2: Полагаю, что это очередное предупреждение Трампа о том, что следующим может быть и господин Зеленский, неприкасаемых на Украине нет. С учетом той вертикали силовой, которая сегодня есть на так называемой Украине, где определенные структуры, неподконтрольные внутри, имеют внешнее управление, в данном случае Национальное антикоррупционное бюро подчиняется США. Здесь своя игра достаточно для них понятная. Одним из обязательств той стороны, американской, было обеспечить вывод из Донбасса вооруженных сил Украины. И полагаю, что Трамп разными способами этого добивается.
1: Ермаку инкриминирует легализацию около 10 миллионов долларов при строительстве элитного жилья под Киевом. Си Цзиньпин в ходе встречи с Трампом в Пекине подчеркнул важность предотвращения ловушки Фукидида между Китаем и США. Возможно ли создать новую модель отношений между великими державами? Эти вопросы поставлены историей, миром и народами, сказал председатель КНР. Выражение «ловушка Фукидида» описывает теорию, согласно которой между доминирующей и быстро усиливающейся державой есть существенный риск развития перерастания конкуренции в серьезный конфликт. Трамп находится в Китае с трехдневным визитом. Министр энергетики Кубы заявил, что топливные запасы страны полностью исчерпаны. Нет ни мазута, ни дизельного топлива. Поставок не было с декабря. Единственная крупная партия, российское пожертвование, около 100 тысяч тонн нефти, уже израсходована. В Гаване перебои с электричеством достигают 20-22 часов в сутки. Любая авария на электростанциях сразу ведет к отключениям. При этом президент США подписал указ о пошлинах на импорт нефти на Кубу. В Гаване заявляют, что США стремятся задушить экономику страны. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня в центре Москвы возможны временные локальные перекрытия. При построении маршрута рекомендуется закладывать больше времени на дорогу, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу. Сейчас Яндекс.Карты показывают 5 баллов загруженность столичных дорог. 2 часа можно потерять на Рогачевском шоссе. От улицы Горького до железнодорожного переезда. 50 минут займет путь по Ярославскому шоссе, от Болшевского шоссе до улицы Егора Абакумова. Пробка на 40 минут на Батарейной улице от поворота в район Луговая до церкви в селе Киево. Столько же уйдет на проезд по улице Летчика Бабушкина от Осташковской улицы до Ярославского шоссе. В Москве 11 часов и почти 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: звезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Клады катастроф. Рассказывает старший научный сотрудник Государственного исторического музея Игорь Кураев.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы поговорим об особой категории кладов. Я, конечно, не претендую на научную точность, это, скорее всего, художественное название, но для себя я их называю клады катастроф, клады трагедий. По-своему, они, наверное, в большей степени соответствуют ожиданиям людей, потому что именно они как раз содержат значительное количество ценностей, драгоценности, украшения, дорогую посуду, много-много всего самого ценного. Каждый раз при обнаружении клада, как мне кажется, невольно возникает вопрос, а почему человек, спрятавший эти сокровища или эти предметы, за ними не вернулся? Что же с ним такое случилось? И тут невольно рождается мысль, что клад, найденный через много лет, является таким наглядным свидетельством чьей-то печальной участи. С его хозяином могли случиться разные неприятности. Он мог быть захвачен в плен, мог быть убит, мог погибнуть в пожаре или от другого любого стихийного бедствия. И поэтому сокровища так навсегда остались в земле или в тайнике, в котором они были спрятаны. Тем самым клады, как исторические или археологические источники, отмечают для нас не только территории расселения племен, народов, торговые пути, но также эпохальные исторические события, которые потрясли человечество в разные времена. И особенно ярко это проявляется в отечественной истории, потому что обилие кладов приходится, или, как принято говорить в науке, выпадение кладов приходится на время драматических событий для нашей страны. Это Батыево нашествие, смутное время, годы русской революции, начало 20 века. И клад, с которого я бы хотел сегодня начать разговор, это клад икон из Ярославля. В ходе гонений на русскую православную церковь после революции 1917 года множество произведений религиозного искусства было попросту уничтожено. В Ярославской области, например, часть икон из разрушенных храмов, они поступали в хранилище реставрационных мастерских. Опасаясь за судьбу памятников, которые поступили, и хранилище было уже существенно переполнено, реставраторы решили спрятать эти иконы на чердаке. Они располагались в здании митрополитических палат, и, собственно, там они, эти иконы, были спрятаны. Но в октябре 1930 года реставрационные мастерские в Ярославле были упразднены, закрыты. Потом в 1933 году там открылась художественная картинная галерея. В 1959 году там открылось культ просвет училищем. В 1977 году митрополитические палаты вновь вернули художественному музею. И тут были вынуждены приступить к реставрации здания, и как раз во время подготовки здания к размещению в нем экспозиции на чердаке были обнаружены 81 икона. Это уникальная находка. Иконы были уложены на деревянные перекрытия лицевой поверхностью вниз, сверху толстым слоем засыпаны землей и мелким строительным мусором. Понятно, что обнаруженные еще в конце 70-х годов руководство музея стояло какое-то время перед дилеммой, а что же с ними делать. К счастью, они были сохранены, и в 90-х годах были проведены реставрационные работы этих икон. Среди найденных есть уникальные, конечно, произведения иконографии. Это «Воскресение с сошествием в ад», икона святой княгини Ольги и так далее и тому подобное. На сегодняшний день они представлены в Ярославле, в митрополитических палатах. Их можно увидеть. И в свое время исторический музей как раз проводил выставку под таким очень символическим названием «Обретение».
2: Клады катастроф.
1: Область знаний.
3: В 2012 году, то есть совсем недавно, во время проведения реставрационных работ в особняке Трубецких-Нарышкиных в Санкт-Петербурге, улица Чайковского, 29, при вскрытии полов между вторым и третьим этажом был обнаружен тайник. В нем находилось более 2000 предметов. Это и столовое серебро, это ордена, медали, награды, были личные документы, предметы быта. Вещи были аккуратно завернуты в газеты, которые, ну, датируются там летом, осенью 1917 года, и пролиты уксусом. Для чего они пролиты уксусом? Для того, чтобы серебро не темнело. Хозяин клада оказался очень предусмотрительным. Ясно, что он собирался вернуться за ними. И вот эта проливка уксусом обеспечила им практически идеальную сохранность. Что касается места обнаружения, после революции особняк был национализирован, и в нем располагались разные общественные учреждения, магазины. А в 1990-х годах помещение было поделено на жилые квартиры. И тем не менее, за все эти годы никто так этот клад не обнаружил. Кому он мог принадлежать? Последними владельцами здания на Сергиевской улице, а именно так эта улица называлась до 1923 года, она лишь с 1923 года носит имя композитора Чайковского, владельцами этого особняка являлась семья Нарышкиных. Здание было куплено Василием Львовичем Нарышкиным в 1875 году. По спрятанным, как я уже говорил, для обнаруженным документам среди вещей клада, удалось установить имя последнего владельца предметов. Им оказался Сергей Сергеевич Сомов, штаб-ротмистр лейб-гвардии Его Величества Гусарского полка, муж Натальи Васильевны Нарышкиной. С 1913 года пара проживала в основном по месту службы Сомова в Царском селе. Но в начале 1917 года, возможно, что после событий февральской революции, Наталья Васильевна Сомова вернулась в свой фамильный особняк, откуда чуть позже вместе с матерью и двумя дочерьми эмигрировала в Европу. Вскоре во Францию уехал и сам Сергей Сергеевич Сомов. Они скончались в конце 1970-х годов, а их сын Михаил в 1985. Именно они и, как считают исследователи, супруги Сомовы, Нарышкины, были владельцами этого клада. Ими он был подготовлен. Возможно, они рассчитывали вернуться, но это не удалось. Но и после смерти их наследника, насколько мне известно, уже никто не претендует на этот клад. И после его обнаружения стоял вопрос, а что же с ним делать? Обычно в нашем государстве предметы подобного ранга или такого характера передаются в Гохран, но он был передан в музей Царское село. Ну, клад уникален по многим причинам. Он, во-первых, дает полное представление о ежедневном быте столичной аристократии конца 19-го, начале 20 века. Основную часть коллекции составляют изготовленные ведущими отечественными мастерами-ювелирами, такими как Сазиков, Овчинников, Фаберже, столовые сервизы. Причем эти сервизы, они относятся к трем поколениям Нарышкиных. То есть это некое такое семейное сокровище, семейное богатство. Такой набор из трех поколений позволяет проследить некие стилистические изменения, происходящие в ювелирном деле.
1: Область знаний.
0: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Клады катастроф. Рассказывает старший научный сотрудник Государственного исторического музея Игорь Кураев.
1: Область знаний.
3: Наиболее характерным образцом своего времени этого клада является парадный сервиз в русском стиле. На Санкт-Петербургской выставке русской мануфактурной промышленности 1881 года представленные фирмой Сазикова серебряные изделия по русским моделям вызвали у публики наибольшее восхищение. Ну и, соответственно, этот стиль стал неким каноном, на который ориентировались и прочие производители. Кроме отечественных, так скажем, производителей или изготовителей этого столового серебра, в состав входили также образцы посуды европейских компаний. При этом на некоторых предметах изображен герб рода Нарышкиных, что свидетельствует об индивидуальном заказе. В данном случае особый интерес представляют предметы, изготовленные фирмой «Фализ» из универсального дорожного несессора. На них прочеканен марьяжный, что значит как бы брачный, герб Сомова и Нарышкиной. То есть по следам бытования вещей также можно заключить, что супруги, в общем-то, активно им пользовались, особенно во время свадебного путешествия во Францию в 1912 году. Ну и вот среди достаточно привычных для начала 20 века предметов, ныне теперь уже забытых, мы можем видеть такие вещи, как расправка для перчаток, крючок для одежды и обуви, баночки для пудры и ваты, а также многое-многое другое. В общем, известно, что Нарышкины были одной из богатейших семей страны, однако вот среди предметов клада нет ювелирных украшений. В основном это именно предметы столового серебра. Но, возможно, семье удалось все-таки вывести их за границу, взять с собой в эмиграцию, а вот вернуться за спрятанными им уже не удалось. И все же клад Нарышкиных поражает своим богатством, он не единственный такой клад. Известен также Юсуповский клад. Вот уж точно самая богатейшая семья России, некоторые даже говорили о том, что они богаче Романовых, и особняки Юсуповых обыскивали после революции 1917 года, особенно тщательно их осматривали в расчете найти богатство, но ничего не нашли. И лишь в 1925 году, ну, есть и, конечно, иная версия обнаружения сокровищ Юсуповых, сторож, который рассматривал стенку под Красной лестницей в палатах, ну, или особняке в Большом Харитоновском переулке, заметил, что часть кладки стены новая. Он вызвал сотрудников ОГПУ, и вот тогда был обнаружен клад. Это была комната размером 2 на 3 метра, где хранилось порядка 7 сундуков и несколько ящиков. Ну, согласно другой версии, клад был обнаружен в 1927 году при проведении, опять же, ремонтных работ. Клад Юсупова, считается, был спрятан Феликсом Юсуповым, который участвовал в убийстве Григория Распутина. И есть запись в его мемуарах. «Осенью я решил съездить в Петербург, припрятать драгоценности и самые ценные предметы коллекции. Как приехал, тотчас взялся за дело. Слуги из самых преданных помогали. Покончив дела в Петербурге, я собрал все фамильные бриллианты и с верным слугой Григорием поехали мы в Москву спрятать их. Схоронили их под лестницей». Это сокровище, оно и было обнаружено. В составе клада было фамильное серебро, золотые столовые изделия и множество украшений с драгоценными камнями. Считается, что эти украшения из коллекции Ирины Юсуповой, жены Феликса. Она была племянницей последнего императора. Это ее свадебные подарки. Всего только украшений было найдено где-то порядка, ну, это

0: палату, но большая часть поступила сперва в Гохран, а потом была распродана. Известно, что продажей имущества Юсуповых занималась подруга Максима Горького, актриса Мария Андреева, которая на тот момент была назначена сотрудником советского торгпредства в Берлине.
1: Клады катастроф.
2: Область знаний.
0: В заключение я бы хотел рассказать о маленьком кладе, не такого, конечно, богатства, и не такого значимого, может быть, хотя каждый человек значим. Это я называю его клад Успенского. Он хранится в Государственном историческом музее. Замечательная история его обнаружения. Клад был найден примерно в 1982 году слесарем Гусевым при разборке старого шкафа, который он вывез из коммунальной квартиры на Малой Бронной. Вот когда он разбирал этот шкаф, он обнаружил потайной ящик. В этом потайном ящике лежали документы, облигации, личные какие-то бумаги, а также пистолет системы «Браунинг» с патронами. Семья пришла к заключению, что лучше сдаться, и обратились в милицию. Клад в свое время поступил вот в исторический музей именно из милиции. Почему называется клад Успенского, я называю его? Потому что большая часть бумаг принадлежала Виктору Петровичу Успенскому, известному в Москве врачу, заведующему санитарным бюро Московской городской управы. Он не только занимался своей врачебной деятельностью, но также много внимания уделял общественной деятельности и был избран в феврале 1907 года во Вторую Государственную Думу, где вошел в состав группы социалистов-революционеров, эсеров. Что интересно, вот его политические взгляды, они сохранились аж вот до конца его жизни, а умер он где-то в 1919 году, потому что среди бумаг, во-первых, найден депутатский билет, а во-вторых, листок социалиста-революционера, датирующийся 1918 годом, собственно, это документ, на который мы можем опираться, говоря, когда был спрятан клад. Вот этот листок, он весь посвящен критике действий большевиков. Понятное дело, что хранить подобные документы в эти годы было уже опасно. Он его спрятал в шкафу на Малой Бронной. Дальше на этой Малой Бронной, после его уже, конечно, смерти, появилась коммунальная квартира, где проживали разные люди. И один из жильцов этой коммунальной квартиры захватил этот небесхозный шкафчик с собой. И через 70 лет этот клад стал известен нам.
1: Рассказывал старший научный сотрудник Государственного исторического музея Игорь Кураев.
2: Область знаний.
3: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок.
4: Прототипы героев всемирно известных сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие в
8: Шаре.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска прочно владеют стратегической инициативой и уверенно продвигаются по всей линии фронта. С начала года освобождено более 1800 квадратных километров и свыше 80 населенных пунктов. Об этом секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу сообщил на 21-й встрече секретарей профильных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Шойгу также отметил, что киевский режим не способен договариваться, а Запад заморозил порядка 590 миллиардов долларов, принадлежащих России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, КНДР, Ливии и Афганистану. Директор ФСИН Аркадий Гостев сообщил, что число заключенных в России за 5 лет снизилось почти наполовину, до 282 тысяч человек. Он также отметил, что наказание в виде принудительных работ себя оправдало. Уровень рецидивной преступности среди осужденных к принудительным работам в 3-4 раза ниже, чем у других категорий. Сокращение числа заключенных он связал с гуманизацией правосудия. На проспекте Багратиона и северном обходе Одинцова появился сервис автоматической оплаты проезда. Технология на основе искусственного интеллекта распознает номера автомобилей и списывает деньги с лицевого счета, сообщил заммэра Максим Лексутов. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей это уже доступно. В перспективе услугу расширят и на физических лиц. В Музее музыки открылась выставка о деятельности композиторов в период специальной военной операции. В выставочном зале представлены фотографии и музыкальные архивы, шевроны, медали, трофейное снаряжение и многое другое. Об актуальности выставки известиям рассказал композитор, президент Союза композиторов Евразии Андрей Батурин.
2: Люди, приобщаясь, мне кажется, к этой выставке, к этому материалу, они тем самым участвуют в приближении этой победы и в наших сражениях вместе с теми людьми, которые, помимо профессиональных авторов, сочиняют эту музыку там, в окопах. Это все делается искренне, от души и с таким надрывом сердца, что ты понимаешь, что это как оружие. Здесь выставка оружия, только другого оружия.
1: Особое место на выставке посвящено Белгороду. Посетители могут увидеть, например, осколок снаряда, которым украинские боевики ударили по мирным жителям в декабре 2023 года. Всего в экспозиции более 100 предметов. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, во второй половине дня в Москве будет переменная облачность, местами локальные дожди, максимальная температура воздуха 23 градуса. Сейчас в столице плюс 21. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Срочная новость поступила только что. Неудачей закончился эксперимент по выведению кур в совхозе «Красный луч». Вместо сортовых яиц в хозяйство была поставлена партия зародышей змей и крокодилов, которые на фоне теплой погоды начали неконтролируемо размножаться. Ситуацию усугубило применение специальной технологии, которая ускоряет воспроизводство поголовья птицы. Для борьбы с опасными пресмыкающимися привлечены экстренные службы. Власти призывают сохранять граждан спокойствие и осторожность.
4: Это фантастическая повесть в наши дни вполне может стать реальностью. Михаил Булгаков. «Роковые яйца». Читает Игорь Тарадайкин. Сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
9: Повседневная жизнь средневекового города. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории Иран, доктор исторических наук Ольга Тагоева.
8: Область знаний.
5: Про повседневную жизнь средневекового города можно, наверное, говорить бесконечно. Впрочем, многим из вас она наверняка отчасти известна хотя бы по художественной литературе или по фильмам. Наверное, кто-то из вас помнит фильм «Пазолини. Кентерберийские рассказы» 1972 года, который был снят по одноименному произведению Джеффри Чосера второй половины XIV века. Или, скажем, гораздо более современного парфюмера Патрика Зюскинда 1985 года и одноименный фильм Тома Тыквера 2006 года. В нем действие происходит в середине XVIII века во Франции, то есть в эпоху Просвещения, во время правления Людовика XV. Кентерберийские рассказы, напротив, рисуют нам вроде как эпоху Средневековья. Это два разных периода, но разница в описании города и в изображении города в них нет практически никакой. Если мы внимательно посмотрим на картинку, которую предлагают нам Пазолини и Тыквер, мы увидим все то же самое. Это будет грязь на улицах, теснота жилищ и скученность населения. Городские мосты в средневековом городе были всегда застроены деревянными лавками, жилыми домами. В романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», мост Сен-Мишель в Париже, где находится дом сводни Фалурдель, это основное место действия. Там происходит свидание Эсмеральды и Феба. Таким образом, мост в средневековом городе – центр жизни, но также и источник всех бесконечных проблем, потому что все здания, которые стояли на мостах и вокруг них, являлись деревянными, а потому средневековый город – это сплошные регулярные пожары. В Париже первый мост без лавок был построен только при Генрихе III. То есть, вернее сказать, в это время началось его строительство. Это самый-самый конец XVI века. И он был закончен уже при Генрихе IV в 1606 году. Тот самый мост, который называется Новым. Первое строение, на котором не было никаких лавок и жилых домов. И таким образом этот мост уцелел до наших дней. Примерно такая же картина складывалась, скажем, в Лондоне. Мы все прекрасно помним, что Сити, лондонский центр, существовал еще в средние века. Однако все дома в нем были деревянные, и центр города выгорел во время Великого пожара 1666 года. Пожар, как мы знаем, начался в пекарне, самое подходящее место для таких дел. Вскоре после полуночи, да еще в воскресенье. Было 2 сентября 1666 года, и местные власти по причине выходного дня вообще не придали никакого значения этому событию. И тем не менее, пожар настолько быстро распространился по всему Сити, что в Лондоне сгорело 13 тысяч домов и 87 приходских церквей. Даже собор Святого Павла пострадал. Считается, что в это время, за несколько дней, который длился этот пожар, крова лишилась 72 тысячи человек, хотя в это время само население Лондона составляло не более 80 тысяч, то есть практически все люди оказались без крова. Только после этого пожара английский архитектор Кристофер Рен разработал новый план устройства города с прямыми широкими улицами и с площадями. И дома по его замыслу должны были строиться из кирпича, а крыши выстилать сланцем, именно для того, чтобы не случилось больше пожаров. Но этот план, к сожалению, не был осуществлен до конца, хотя действительно Лондон обзавелся несколькими площадями. Вообще же средневековый город никаких площадей никогда не знал. Многие из вас, наверное, представляют себе площадь перед собором Нотр-Дам в Париже. Она большая и красивая. Но в действительности это абсолютный новодел конца XIX века. И это произведение барона Османа, которому, собственно говоря, и было поручено устройство новой столицы, нового облика столицы. До этого дома вокруг собора Парижской Богоматери стояли буквально впритык. Там не было, в принципе, никакого места. И такая ситуация была абсолютно во всех средневековых европейских городах. Пожалуй, за одним единственным исключением.
9: Повседневная жизнь средневекового города.
8: Область знаний.
5: Исключением этим была площадь Святого Марка в Венеции. Она возникла еще в IX веке, тогда она была довольно небольшой, и, собственно говоря, создавалась она действительно как пространство перед собором. Только в конце XII века, по случаю встречи императора Фридриха Барбароссы и папы Александра III на этой площади, она была расширена до тех размеров, которые мы знаем сейчас. Именно эта площадь на протяжении всего своего существования являла собой, конечно, центр города вместе с собором. В остальных средневековых городах речь преимущественно шла о нагромождении и переплетении мелких узких улочек, очень тесных, куда выходили двери всех лавок, куда выливали помои, и царила полнейшая антисанитария. В Париже с этой ситуацией пытался бороться Генрих IV, как раз тот самый, при котором был построен новый мост. Генрих IV и его, естественно, помощники, архитекторы, разработали план реконструкции целого гигантского района. Это правый берег Сены по отношению к, скажем, старому университетскому району, который располагался на левой стороне. Правый берег был прибежищем всякого сброда. Там располагался знаменитый Двор чудес, описанный в романе Гюго «Собор Парижской Богоматери». Сейчас там располагается район Ле-Аль, так называемое «Чрево Парижа», описанное Эмилем Золя. Так вот, этот район Генрих IV и задумал преобразовать. И он даже начал перестраивать Париж, но не успел завершить свой замечательный план, поскольку был убит. Убит он был 14 мая 1610 года католическим фанатиком Франсуа Равальяком. Но нас в данном случае интересует не печальная судьба французского монарха, а обстоятельства его смерти. Дело в том, что Равальяк вскочил на подножку кареты короля, которая застряла на узкой улице. А из-за того, что охрана не могла подъехать вплотную к карете, то Равальяка схватили не сразу, и он успел нанести королю, просто нагнувшись в окно кареты, несколько смертельных ударов кинжалом. Если бы улица была пошире, ничего этого бы не случилось. А так Генрих IV пострадал просто от несовершенства своей собственной столицы. Эта история очень показательна с точки зрения устройства средневекового города, хотя, вообще-то говоря, речь идет о 17 веке, и средние века к этому времени уже закончили. В средние века же, мы знаем, для многих городов существовало специальное городское законодательство. Это касалось и Парижа, и Лондона, и германских городов. Согласно этим постановлениям, городские жители должны были строить дома совершенно определенной глубины, ширины, высоты. И именно для того, чтобы не создавать вот этой вот нагроможденности, да, чтобы оставалось какое-то пространство для жизни и для других, так сказать, людей. Но если мы посмотрим на периодичность издания подобных указов, а они издавались практически каждый год, то мы поймем, что меры эти никакого результата не имели и никакого, так сказать, блага не несли. Они оставались просто на бумаге совершенно неисполненными нормами права.
8: Область знаний.
0: Радио «Звезда».
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
9: Повседневная жизнь средневекового города. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Ольга Тагоева.
8: Область знаний.
5: Средние века потому и славятся своими эпидемиями, потому что они очень легко распространялись. Основное население средневековой Европы проживало в городах. Они друг с другом общались постоянно. Они постоянно находились в контакте. И поэтому на протяжении, скажем, 14-15 веков мы наблюдаем постоянные волны возвращения так называемой черной смерти, то есть бубонной чумы, которую не умели лечить, которую не знали, как, собственно говоря, она развивается, как она передается. И совершенно не случайно в Декамероне Джованни Боккаччо в середине XIV века возникает та самая рамочная история, которая обрамляет все содержащиеся в ней рассказы. События книги, напомню вам, происходят во время эпидемии чумы 1348 года. Группа из трех благородных юношей и семи дам встречаются во Флоренции в церкви Санта Мария Новелла и решают, что им нужно покинуть город. Они прекрасно понимают, чем грозит им пребывание в стенах города. Они уезжают из охваченной заразой Флоренции на загородную виллу в 2 милях от города. Это спасает их от болезни. И там они проводят время, рассказывая друг другу различные занимательные истории, которые, собственно говоря, составляют основное содержание Декамерона. Но если говорить не о грязи, не о скученности, не о болезнях, с чем еще ассоциируется у нас средневековый город? Эти элементы мы также встречаем и у того же Карло Пазолини, и у Виктора Гюго, и у Патрика Зюскинда. Город – это, конечно, сосредоточие жизни людей Средневековья. Здесь находятся абсолютно все. Здесь находятся церкви, куда постоянно стекается народ. Средневековый обыватель – это прежде всего верующий христианин. Он не просто может, он обязан ходить в церковь, чтобы сохранять свою репутацию, да и просто он человек верующий. Поэтому каждое воскресенье, а то и чаще, средневековые люди отправлялись в церкви. Куда? Именно в город. И даже деревенские жители приезжают в свои маленькие местные городочки с той же самой церковью. Но церковь – это не единственное, что привлекало средневекового человека в городе. Город – это рынок. Все деревенские жители стекались туда по субботам, в рыночный день, чтобы продать плоды своих трудов и купить что-нибудь симпатичное и полезное для хозяйства. Точно так же и городские жители прибывали туда же на рынок со своими изделиями с целью обменять или выгодно их продать. Город – это, безусловно, праздники. Праздников было очень много. Мы неверно себе представляем время, в котором жили средневековые люди. Во-первых, они постоянно отмечали дни местных святых. В каждом городе таковых было, если не несколько, то один уж обязательно. Кроме того, существовали общекатолические святые, чьи дни тоже отмечались праздничными различными увеселениями. Но были и совершенно светские праздники, например, торжественные въезды местного сеньора или даже короля в город. Это было совершенно замечательное событие, к которому долго и тщательно готовились, во время которого устраивали парадные въезды, устраивали театральные представления. Происходила, например, такая замечательная вещь, как освобождение преступников из тюрьмы, что тоже воспринималось как исключительное, так сказать, событие. Наконец, помимо праздников, были и просто дни, когда можно было давать театральные представления, обычно по воскресеньям. То как раз, что мы читаем у Виктора Гюго в соборе Парижской Богоматери, когда Эсмеральда танцует перед собравшимися, да, это могли быть постановки религиозных мистерий, по-настоящему театральные постановки со сценой, с декорациями, с актерами. Это могли быть приглашенные жонглеры, музыканты, министрели, все кто угодно. Все это происходило именно в городе. Кстати говоря, и публичные казни происходили тоже в городе и тоже относились к разряду, на самом деле, развлечений. Потому что, хотя смертная казнь и являла собой довольно распространенный вид наказания, самих преступников ловили настолько редко, что приведение приговора в исполнение превращалось в результате в определенного рода развлечения для местных жителей. И, наконец, конечно же, в городе находился суд, куда все жители могли обратиться со своими спорами или с жалобами. Город был сосредоточием сплетен. Чем средневековое общество и жило. Последние новости можно было узнать либо на рыночной площади, либо в церкви, либо в лавке ремесленника, или просто на улице или в таверне. Это было действительно самое живое, что было во всем средневековье.
9: Повседневная жизнь средневекового города.
8: Область знаний.
5: Но город также являл собой место, которое таило в себе опасность. И об этом не уставали писать все средневековые авторы дидактических трактатов, да, трактатов, которые наставляли читателей в том, как им следует жить. Не все, конечно, из этих авторов касались именно городской жизни. Но у нас, к примеру, есть совершенно замечательное произведение, название которого на русский можно перевести как «Парижский домострой». Это наставление не совсем молоденькой женщине, молодой жене от ее весьма пожилого супруга. Он рассказывает ей, как ей нужно вести дом, как ей нужно одеваться, как нужно нанимать прислугу, как нужно ухаживать за скотиной, о всех деталях повседневной жизни. И в том числе он дает описание города. Париж это или нет, вопрос отдельный и очень спорный. Дело в другом. Для автора город – это место разврата. Это место, где сосредоточены публичные дома, таверны, постоялые дворы. Это место, где собирается всякий сброд. И с его точки зрения, нормальной, благочестивой женщине из дома можно выйти только в церковь, а больше никуда. Речь, конечно, идет о состоятельной особе, которой не нужно, к примеру, закупать провизию. У нее для этого существует отдельная кухарка и собственное подсобное хозяйство. Но сам факт такого отношения города очень характерен. Автор называет его воровским вертепом, отсылая буквально к библейскому тексту. Потому что, с его точки зрения, даже дорога в церковь – это дорога, на которую человеку угрожают жулики, мошенники, шулеры, профессиональные нищие попрошайки, а то и профессиональные воры-карманники. Город – это райское место для всех этих категорий населения. И город – это свидетельство того, что знакомое нам по учебнику истории средних веков, который мы все читали, трехчастная модель средневекового общества не очень работает. Общество в средние века отнюдь не делилось на рыцарей, воинов, священников и крестьян. На самом деле категорий населения было гораздо больше, но все это было городское население. Это были ремесленники, купцы, чиновники, скажем, королевские или сеньориальные, или судебные, и преступники, которые выделялись в отдельную группу. Город – это было место, где можно было затеряться, где можно было выдать себя за другого человека и найти свою совершенно особую судьбу. Точно так же, как ее нашел, скажем, герой Патрика Зюскинда «Гринуй». И точно так же не совсем верными оказываются наши представления о топографии города, о котором мы еще со школьной скамьи знаем, что в средние века город образовывался вокруг замка сеньора. На самом деле центром, конечно же, являлся собор, как это было, скажем, в Париже, во Фрайбурге или в той же Венеции. Либо, если речь шла, например, о городах, которые возникли на месте еще римских поселений, то в центре всегда оказывались арены, как в Арле, в Экс-ан-Провансе, на юге Франции или на севере Италии. Либо в городе могло существовать вообще два центра, как, например, на протяжении всего Средневековья было в Реймсе, где существовал собор и дворец архиепископа Реймского, который являлся сеньором города, но также существовал аббатство святого Ремигия, у которого была своя территория и своя власть над этой территорией. Но в целом, конечно же, город в средние века – это то, что историки знают лучше всего. Просто потому, что у нас все документы, которые остались от той эпохи, они, в общем-то, посвящены именно городу и людям, которые в нем жили. А деревни мы знаем гораздо меньше. И в этом наша проблема, а может быть и наше счастье.
9: Рассказывала главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Ольга Тагоева.
8: Область знаний.
9: Новые выпуски программы «Область знаний» Слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
12: Реклама. Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Ростов. Тебе на «В».
14: В. Владимир.
15: На «Р». Рыбинск.
13: Ха. Кострома.
14: Арзамас.
15: Суздаль.
16: Подъезжаем.
17: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
18: Остановка «Южа». Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
17: Путеводитель по Золотому кольцу России.
19: Слушайте в эту субботу в час дня на Радио Звезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Россия продолжает выступать с предложениями по мирному дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. При этом он подчеркнул, что если дипломатическим путем урегулировать конфликт не удастся, у России есть все законные основания и потенциал сделать это военно-техническим способом. С аналогичными инициативами Москва выступает с самого начала военной агрессии киевского режима против Донецкой и Луганской народных республик с 2014 года, указал глава СВР. В Донецкой Народной Республике осталось освободить около 15% территории. Об этом секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу сообщил на встрече секретарей Советов Безопасности государств-членов ШОС.
2: С начала текущего года были освобождены более 1800 квадратных километров территории, свыше 80 населенных пунктов. Полностью освобождена территория Луганской Народной Республики, а в Донецкой остается немногим более 15% земель.
1: Шойгу подчеркнул, что Россия не отказывается от политико-дипломатических методов урегулирования украинского конфликта, в том числе от конструктивного посредничества. Однако Киев раз за разом подтверждает свою неспособность договариваться. Центризбирком передал вакантный мандат депутата Госдумы бывшему главе Брянской области Александру Богомазу. Решение принято на заседании комиссии ЦИК. Мандат освободился после досрочного прекращения полномочий Айрата Фарахова, который написал заявление о сложении. Богомаз представил все необходимые документы и зарегистрирован в качестве депутата 8-го созыва. Днем ранее Богомаз ушел с поста губернатора Брянской области по собственному желанию. Президент Владимир Путин принял его отставку. В Рио губернатора назначен Егор Ковальчук, который возглавлял правительство ЛНР. Российское общество «Знания» организует в летнюю оздоровительную кампанию свыше 11 тысяч просветительских мероприятий для детей. Лекторы выступят в детских лагерях с викторинами, мастер-классами и лекциями на темы профориентации, истории, патриотизма, экологии, науки и технологий. Отдельное внимание уделят году единства народов России. В проекте также участвуют ветераны специальной военной операции. Запланированы новые форматы «День со знанием» и литературные клубы. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
1: «Семь чудес России». Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности, отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Как снять пелену с глаз и можно ли вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте!
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Это Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение.

0: Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз глаукомы, лечить которую тогда просто не умели, ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз даже в домашних условиях.
1: Как такое возможно? Чудеса науки?
0: Можно и так сказать. Давайте разберемся, как к такому пришли. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди. Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, люди 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета.
1: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые могут помочь восстановить проблему со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
0: Совершенно верно, и они доступны, как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий цветоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который сможет помочь миллионам людей с плохим зрением увидеть мир своими глазами. Self-Docs Vision или просто Vision.
1: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
0: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболеваний глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному цвету еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Вот только представьте, заболевание глаз, которое раньше требовали операционного вмешательства, теперь стало возможным лечить дома. Как вам такое? Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Ведь нет надобности переплачивать за перевозку и таможенные сборы. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием и проходит контроль на государственном уровне. Это основная гарантия качества и безопасности. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. А это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажи партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, так что звоните 8 800 777 7341.
1: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
0: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины. Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируются ваши глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах.
1: Напоминаю, что узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Сейчас действует акция «Распродажа партий по старым ценам». Но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 73 41. Фаина Борисовна, кому и в каких ситуациях Vision может помочь?
0: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. Запишите номер телефона бесплатной горячей линии и задайте все интересующие вас вопросы. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых может помочь Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
0: Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Что происходит с организмом и с глазами во время использования Vision?
0: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А, как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим, ведь глаза у них слабое место. Аппарат поможет справиться с частыми проблемами – глаукомой и катарактой – и остановить потерю зрения. Vision также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть предотвращает дальнейшее ухудшение и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва начинает восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Вы удивитесь, но цветоимпульсная терапия помогает улучшить не только зрение. Так уже через пару применений вы заметите, что головные боли стали значительно меньше, реже скачет давление, чувство усталости и напряжения сменится приятной легкостью во всем теле. Даже сон придет в норму. Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действуют акции, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341. 41.
1: Благодарю, Фаина Борисовна, за эту беседу. Плохое зрение сейчас не приговор. К счастью, в большинстве случаев этот процесс обратим. Назову номер бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. И хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками, а мир вокруг обрел четкие контуры.
2: Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат Vision, персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
0: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Дядя! Дядь! Дяденька! Дядюшка! Спит!
3: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает
5: Станислав Федосов.
3: Слушайте сегодня после 10 вечера. Час классики. Только на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Недавно услышала в новостях, что при пользовании кондиционером можно заболеть легионеллезом. Расскажите об этом заболевании подробнее.
3: Отвечает врач-пульмонолог Александр Пальман.
4: Легионеллез, это так называемая болезнь легионеров, чаще всего проявляется картиной воспаления легких, пневмонии, которую по клиническим признакам от другой отличить достаточно сложно. Поддается лечению современными антибиотиками, поддается этому лечению достаточно хорошо. Говоря про опасность кондиционеров, в моем представлении она на сегодняшний день несколько преувеличена, потому что речь идет о больших промышленных кондиционерах и вентиляторах. И если идет нормальное обслуживание, если там не образуется никакой конденсат, который распыляется и в котором могут находиться те самые легионеллы, то, собственно, никакой большой опасности это не представляет. В противном случае это были бы регулярные массовые вспышки, такого не происходит. Поэтому вопрос с домашними кондиционерами, мне кажется, вообще не стоит поднимать. Там вся жидкость выводится наружу, внутри помещения кондиционер сухой, поэтому он вообще не представляет никакой опасности. То же самое вот вопрос про тех людей, которые пользуются личным транспортом или работают на транспорте, и в кабине имеется какая-то система климат-контроля. Если это все функционирует нормально, если это все не приводит к тому, что распыляется некая жидкость, если это все подвергается соответствующей своевременной очистке, если при необходимости стоят определенные фильтры, то какой-то вот реальной угрозы для пользователя это представлять не должно. Но бороться с кондиционерами, думая, что мы боремся с болезнью легионеров, это приблизительно то же самое, наверное, что бороться с ветряными мельницами.

0: Но я никогда не слыхал рассказов о его жестокостях и наказаниях, столь обычных в то время. Я слышал только похвалы уму его, хозяйственности и заботе о крестьянах.
1: Волконские. Эта фамилия образована от названия Тульско-Калужской реки Волконы. Очень древний, старинный род. Известно, что один из князей Волконских, Иван Юрьевич, погиб на Куликовом поле. Но автор «Войны и мира» рассказывает нам совсем о другом человеке. Генерале от инфантерии Николае Сергеевиче Волконском. Храбром офицере, отличном семьянине. Его дочь Мария вышла замуж за графа Николая Ильича Толстого и получила от отца в приданое имение Ясная Поляна. Вскоре супружеская чета подарила миру всемирно известного писателя Льва Толстого. О своем знаменитом дедушке Лев Николаевич не забывал никогда. Так князь Николай Волконский стал прообразом старого литературного князя Болконского, а Мария Николаевна, мама Толстого, явилась прототипом княжны Марьи в романе «Война и мир». Волконские Толстые.
2: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
3: Восток – огромный мир, который знаком нам с детства по сказкам и легендам. Великие империи, бирюзовые купола Самарканда, жемчужина великого шелкового пути Бухара, центр притяжения ремесленников, ученых и торговцев. Там в мастерских создавались лучшие ковры. Султаны наблюдали за звездами, а на базарах не смолкали все языки мира. Искусствовед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова в программе «Область знаний. Путешествие на восток». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. В ближайшие 5-10 лет распределенная энергетика станет драйвером модернизации энергосистемы России. В будущем ее доля может превысить половину общей выработки электроэнергии. Об этом агентство ТАСС заявил управляющий директор по развитию энергетических активов «Роснано» Денис Граф. По его словам, для географии России это естественная модель. Лазерные системы начали использовать для подготовки призывников. Базой для профилактических испытаний инновации является учебный центр в Мурино. Подробности телеканалу «Звезда» рассказал начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев.
3: Здесь проводится розыгрыш боевых действий с привлечением подразделений центра. И здесь используется система имитации боевой реальности, в состав которой входит лазерный имитатор стрельбы поражений. Орудия, минометы и все стрелковое оружие. Лазеры, они позволяют все оборудование, которое установлено, максимально приблизить требуемый баллистический. Стрельба с закрытых огневых позиций можно контролировать. Стрельба прямой наводкой.
2: По своей сути, система похожа на «Лазертаг». Она дает возможность видеть действия штурмовиков в режиме онлайн. В какую часть тела попала пуля и сколько раз. Вся информация поступает на мониторы инструкторов в режиме реального времени. Ученые Сибирского университета инженерии и биотехнологии разработали и запатентовали светопропускающую древесину. Материал пропускает свет, сохраняя прочность и природную структуру дерева. Его можно использовать в строительстве, интерьерном дизайне, а также как альтернативу стеклу и пластику. Разработка способствует энергосбережению, поскольку проводит дневной свет внутрь помещений. 60-я международная Менделеевская олимпиада по химии, прошедшая в Москве, впервые получила статус углеродно-нейтрального события. Организаторы компенсировали около 180 тонн СО2 эквивалента, списав углеродные единицы от климатических проектов. Основной вклад в выбросы внесли авиаперелеты участников. В олимпиаде участвовали школьники из 37 стран. Все 15 членов сборной России завоевали медали: 7 золотых, 8 серебряных. Климатологи прогнозируют скорое формирование крайне мощного Эль-Ниньо. Вероятность его возвращения к июню составляет 70%, а продолжение до конца года – 94%. Сейчас быстрое нагревание океана вызывает опасения, что процесс может стать одним из сильнейших за всю историю наблюдений с аномальной жарой, крупными наводнениями и штормами. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Вообще
6: сбрасывались
7: на тропинку. А викинги шлемы с рогами носили.
8: Аляску продали, а денег не заплатили.
9: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Реклама.
10: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком. Отравился
2: Олейниками. Шлемы с рогами носили.
3: Бочки Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Очень боюсь пираний. Растерзать могут за секунды.
6: Да, как подплывут стаи, и пиши пропало.
4: А вот и нет.
7: Особой кровожадностью пираний наделили голливудские ужастики. А первым растиражировал историю об их якобы смертельной опасности в начале 20 века Теодор Рузвельт. Приехавшего в Южную Америку политика местные захотели удивить. В бассейн с голодными пираньями, а их намеренно не кормили неделю, бросили тушу коровы. То, что дальше увидел Рузвельт, он внес в путевые заметки, добавив, что и человека они, пожалуй, также съедят. Но, по сути, это было шоу, искусственные условия.
4: Исторические мифы и заблуждения.

0: гибели человека от пираний. Но и то агрессивны они лишь в период нереста.
1: Получается, и не монстры они вовсе?
0: Монстры – это преувеличение. Да, хищники с острыми зубами чувствуют кровь издалека. Однако чаще пираньи питаются падалью. От человека, делающего в воде резкие движения, они шарахаются. Да и в стае-то сбиваются от страха. Уже за свою жизнь. Самими пираньями с радостью полакомятся дельфины, птицы и кайманы.
2: А вот и да.
1: Радиозвезда.
3: Плутовство.
1: Плутовство.
3: Великие авантюристы прошлого.
4: 1984 год. Италия. Ливорно. Обычный день. С помощью экскаватора рабочие городской службы проводят плановую очистку речного канала «Королевский ров». Разбитые мотоциклы, велосипеды, банки из-под краски, ржавые пистолеты, старые диваны. Всю эту рухлядь аккуратно поднимают на поверхность и отвозят на свалку. Неожиданно мощный железный ковш извлекает из воды старинную статую. Затем еще одну и еще. Это сенсация! Наутро итальянские газеты выходят с одним и тем же заголовком. «Свершилось! Бесценные работы великого Амедео Модильяне найдены!» И жители Ливорно верят безоговорочно. Еще бы, ведь каждый из них, от мала до велика, хорошо знает городскую легенду. В 1909 году всемирно известный скульптор Амедео Модильяне изготовил на заказ очередную скульптуру и продемонстрировал ее друзьям. Коллеги работу мастера высмеяли. Тогда, в приступе гнева, художник выбросил статую в речной канал своего родного города Ливорно, и с тех пор на протяжении 75 лет велись безуспешные поиски утраченного шедевра. И вот неожиданная и долгожданная находка. Лучшие искусствоведы Италии проводят экстренное научное совещание и признают обнаруженные артефакты подлинниками. Анджело Фролия, талантливый итальянский скульптор, всю жизнь делал копии старинных статуй. Его работы можно приобрести сегодня практически во всех сувенирных магазинах художественных музеев в Неаполе, Риме и Милане. В зависимости от размера они стоят от 400 евро до 1000. В 1984 году Анджело Фролия решил пошутить над жителями Ливорно.
5: «Мне надоели слухи о Модильяне. Якобы он утопил в реке свою лучшую работу. С тех пор буквально каждый день люди ныряют, ищут, крики, шум, гам. Ужас! Тогда я чуть ли не топором вырубил из камня невесть что. Целых две штуки получились внешне похожими на человеческие головы. И рано утром бросил их в канал, прямо перед носом городских служб. Пускай найдут и успокоятся».
2: Плутовство.
4: Розыгрыш не удался. Три итальянских студента с помощью обычной электродрели изваяли свою фальшивку и точно так же подбросили ее на дно речного канала. Фролия был в отчаянии.
5: «Куда я только не обращался. В полицию, в мэрию. Обошел все газеты. Честно сознался, две найденные статуи – дело моих рук. Это не Модильяне. Так ведь не поверили? Все три скульптуры решили внести в исторический каталог. Затем уже струсили эти самые студенты-балбесы. Они пришли на телевидение и во всем признались. Им тоже не поверили. Тогда они в прямом эфире показали, как изготовили фальшивку. Опять не поверили».
4: Эта история наделала много шума. Все три статуи до сих пор находятся в художественном музее Ливорно. Директор хранилища по-прежнему утверждает, что это работы именно Модильяне. Что ж, о дальнейшей судьбе студентов-скульпторов-самоучек ничего не известно. Зато Анджело Фролия оказался на коне. Его работы в большинстве своем копии и по сей день раскупаются сотнями. Возможно, именно этого он и добивался.
3: Анджело Фролья. Плутовство.
6: Плутовство.
3: Великие авантюристы прошлого.
0: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок.
4: Прототипы героев всемирно известных сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Маршалами не рождаются. Леонид Говоров.
2: Можайскую и Звенигородскую оборонительные операции провел успешно. Хорошо разработал наступательные операции по разгрому бжатской группировки противника. Рекомендую направить в Ленинград. Подпись Георгий Жуков.
3: В Смольном Говорова встретили без восторга. Слухи из Москвы, мол, едет к вам эдакий педант и сухарь, подтвердились мгновенно. При знакомстве, заслушивая доклады, полководец никому не улыбнулся, не сказал ни одного ободряющего слова.
4: Командующего артиллерии фронта ко мне.
5: Я здесь, товарищ генерал.
4: Представьте свои соображения об обеспечении нашего огневого господства. О том, как можно уберечь город и заставить замолчать осадную артиллерию врага.
3: Строгий, сосредоточенный взгляд. Казалось, этот человек вообще лишен всяческих эмоций. Но это не так, утверждал генерал армии Сергей Штеменко.
6: Малоразговорчивый, суховатый, даже несколько угрюмый с виду, Говоров производил при первой встрече впечатления не очень выгодное для себя. Но все, кто служил под началом Леонида Александровича, прекрасно знали, что под этой внешней суровостью скрывалась широкая и добрая русская душа.
3: Генерал Говоров работал и днем, и ночью. Блокаду Ленинграда необходимо было прорвать, вспоминал начальник разведотдела штаба фронта Евстигнеев.
7: Скрупулезность командующего при изучении разведывательных данных могла утомить даже нас, разведчиков. Настойчив он был, дьявольский. Сидел часами с лупой, сравнивал с аэрофотосъемками все фотографии, добытые войсковыми разведчиками, авиационной разведкой. Тщательно изучал показания пленных.
3: Он был женат на чудесной женщине. Часто писал ей в Москву и категорически запрещал приезжать в Ленинград.
4: На мне лежит ответственность за город. И я не отдам его врагу, ибо побежденным бывает только тот, кто сам признает себя побежденным.
3: Не послушалось. В конце 42-го года Лидия Говорова по дороге жизни под вражескими обстрелами приехала к мужу в осажденный Ленинград. Всю блокаду они проведут вместе.
1: Леонид Говоров. Маршалами не рождаются.
0: Радиозвезда. Полное погружение. Или пять историй о подводных лодках.
8: Офицер-подводник всегда выпускник военно-морского училища. По блату на лодку не возьму. Дилетантам тут не место. А вот матросов набирают через военкоматы. Медлительные, ранимые флегматики-меланхолики не подходят. Под водой нужны шустрые, порывистые сангвиники или холерики. Раньше служба по призыву, теперь по контракту. Все они сначала попадают в учебку. Здесь им предстоит провести полгода. После учебки распределение. Для каждой специальности своя боевая часть на субмарине. Сокращенно БЧ. Что-то вроде отделов в любой компании. Всего их 5. Первая часть – штурманская, вторая – ракетная, третья – миноторпедная, четвертая – связь, пятая – электромеханика. С первой по четвертую части называют «Бачелюкс». Есть чему позавидовать. Там ходят все чистенькие, опрятные, как в кино. А вот «Бачелюкс» – это маслопупы. Самая грязная работа на подводной лодке. Люди, говоря на флотском жаргоне, готовые в любой экстремальной ситуации вихрем метнуться и максимально быстро среагировать на возникшую проблему. На них Все трюмы, насосы и двигатели постоянно по колено в масле, воде и духоте. Это не просто хорошие техники, но и самые выносливые, как физически, так и морально. Они точно знают, как реагировать в случае аварии. Из них на подводной лодке ничего не поплывет. А точнее, не пойдет и даже не всплывет. Устройство каждого подводного механизма «Маслопуп» знает едва ли не лучше, чем таблицу умножения. Такие специалисты ценятся на вес золота. Официально их должность называется «электрик», турбинист подводной лодки. А в корабельном уставе ВМФ записано иначе: машинисты электромеханической боевой части субмарины.
0: Пять историй о подводных лодках на радио «Звезда».
9: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российская сторона по-прежнему открыта для решения украинского кризиса дипломатическим путем, но необходимо устранить его первопричины. Об этом секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил на встрече секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС.
2: Россия не отказывается от политики дипломатических методов урегулирования конфликта, в том числе от конструктивного посредничества других государств. Однако киевский режим раз за разом подтверждает свою неспособность договариваться. Базовая причина – лицемерная поддержка ведущих европейских стран-участниц, членов ЕС и НАТО, которые намеренно затягивают конфликт и накачивают Украину оружием.
1: Шойгу подчеркнул, что российская армия имеет прочную стратегическую инициативу и продвигается вперед по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Объем выпуска некоторых видов вооружений и военной техники увеличился с 2022 года в десятки раз. Об этом журналистам сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов на съезде Союза машиностроителей. По его словам, предприятия провели большую модернизацию для выполнения гособоронзаказа. Сегодня промышленность обеспечивает армию всем необходимым. В апреле минимальные розничные цены на базовые социально значимые продукты в крупных торговых сетях снизились на 1,1% по сравнению с мартом, а в годовом выражении почти на 9%. Наиболее заметно подешевели пшено, рис, картофель и свинина. Овощи борщевого набора за год стали дешевле на 30-45%. Наценка на продукты первой цены обновила исторический минимум, составив 0,5%. Отмечается, что ритейлеры расширили прямые закупки овощей у отечественных производителей, что способствует сдерживанию инфляции. Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил с президентом США Дональдом Трампом украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку на Корейском полуострове. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. По его данным, лидеры также условились оказывать друг другу поддержку. После встречи Трамп заявил, что его переговоры с Си Цзиньпином прошли хорошо. Американский президент прибыл в Китай с целью смягчения и устранения разногласий по вопросам торгово-экономического сотрудничества и координации позиций по глобальным проблемам. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Приветствую.
1: Мы традиционно с вами обсуждаем ситуацию, в частности, в Молдавии, потому что это еще один из фронтов, которые готовятся против России. Русофобия набирает обороты. Ну и, естественно, после дам Дня Победы стоит еще раз проговорить тему, которая, к сожалению, уже стала привычной. Это тот самый идеологический раскол, который фиксируется каждое 9 мая. Если говорить о Молдавии, власти, которые год уже пытаются навязать гражданам празднование Дня Европы вместо Дня Победы, но, слава богу, пока безуспешно. Если посмотреть на общую обстановку, главную площадь Кишинева в очередной раз отдали под альтернативное мероприятие, в этот раз запретили сбор бессмертного полка, но люди все равно вышли на центральные улицы, Марш Победы, народное шествие, собрали около 30 тысяч человек, а это в условиях репрессий, которые мы обсуждаем с вами регулярно, ну, довольно внушительно, конечно, выглядит. В соседнем Приднестровье масштаб иной. В одном Тирасполе на центральную площадь пришли 42 тысячи горожан, а всего по региону в акции участвовали около 105 тысяч человек. Тоже, учитывая тяжелую ситуацию, блокаду и все то, что проворачивает Кишинев в отношении Приднестровья, впечатляет. Санду с официальными лицами молча посетила «Вечный огонь» на мемориале «Вечность». Ранее называла 9 мая трагичным днем. Ну, совершенно неудивительно, потому что при ней, как мы знаем, нормой стали памятники румынским солдатам, которые воевали в союзе с Гитлером. Запрет, кстати говоря, георгиевской ленты, он по-прежнему действует, а объявлена лента военной, символом военной агрессии. Действует этот запрет с 22 года. Под угрозой штрафов люди продолжают надевать георгиевскую ленту, участвовать в традиционных торжествах, но разрыв с общим прошлым все-таки продолжает идти по целому ряду направлений. Вот давайте, пожалуй, с этого начнем.
2: 9 мая, конечно, показало все-таки различия в идентичности в Молдове и в Приднестровье. Даже при том, что вышло 30 тысяч в Кишиневе, это много, и в условиях репрессий это даже очень много. Но представьте себе в Приднестровье, где на сегодняшний день, ну, 350-400 тысяч населения осталось, вышло больше 100 тысяч человек. Если вычесть там грудных детей, маленьких детей, очень пожилых людей, которые не могут выйти физически, то, по сути, так, если взять, это половина населения вышла. Такого нигде не бывает, не было и не будет. И Приднестровье, находясь в таких жесточайших тисках под угрозой ежедневного какого-то вторжения, провокации, диверсии, по-прежнему демонстрирует верность символам и ценностям как Советского Союза, так и России. Поэтому мы видим, что сопротивление вот в этой русской Вандее, оно сохраняется, и люди не готовы просто сдаться на милость победителей. И Приднестровье, я бы еще сказал, в чем оно уникально. Ведь там очень гармонично сошлись ценности и достижения как императорской России, так и Советского Союза. То есть по менталитету приднестровец – это и как советский человек, и как имперец. Там очень много памятников и мест посвящено екатерининскому периоду. Да? Огромный памятник генералиссимусу Суворову еще в советский период был установлен, да, символ Тирасполя. Параллельно с этим установлены памятники и Екатерине, и многим ее военачальникам, которые имеют отношение к тому, что Приднестровье, а потом и Молдавия вошли в состав Российской империи. Это очень важный момент. Молдавия теперь. В Молдавии ситуация гораздо сложнее, и ментальное поле Румынии и Евросоюза все активнее туда начинает вторгаться. Притом оппозиция, просто граждане сумели в Кишиневе вот выйти организовано, и это были действительно десятки тысяч человек. Знаменательно, что в этой огромной колонии шли основные лидеры оппозиции, это и там товарищ Воронин, товарищ Дадон, товарищ Тарлев, я их специально так называю товарищами, потому что молдавская оппозиция, ну, скажем так, патриотическая, она все-таки с таким левым социальным уклоном. В основном в колонии, значит, в первых рядах та же шел и посол России, значит, Олег Борисович Озеров, что символизировало, ну, некую такую общую готовность и желание сохранить вот те самые ценности, в разрушении которых заинтересованы оккупационные власти Молдовы. Почему я их называю оккупационными? Потому что эти власти стремятся ликвидировать молдавскую государственность. И, по сути, являются проводниками аншлюса, слияния с Румынией, либо с Евросоюзом, но сейчас начинает, к сожалению, доминировать направление интеграции в Европу и в НАТО через Румынию.
1: Если говорить в целом о ситуации в Молдавии, то здесь, в общем-то, все идет своим чередом. Но давайте поподробнее, опять-таки, здесь поговорим. Глава евродипломатии Кая Калас тут предложила странам Евросоюза вдвое увеличить военную помощь Кишиневу через Европейский фонд мира. Если сейчас общий объем поддержки составляет 200 миллионов евро, то новый уровень достигнет 120 миллионов евро ежегодно. То есть там некая была цифра условная в неопределенную единицу времени, то сейчас это конкретизируется и делается систематически. А по этой программе Молдавия становится крупнейшим получателем средств фонда за всю историю, уступая лишь Украине. И, собственно, это яркая иллюстрация той картины, которую мы с вами в целом довольно последовательно обсуждаем в наших эфирах. Что такое Молдавия после Украины?
2: Несомненно. Вот для того, чтобы дать правильные оценки и там, сформулировать некий там прогноз адекватный, аналитику адекватную, надо понимать следующее. Евросоюз переродился из, назовем так, социально-экономического блока, отчасти политического, военно-политический. И это качественное изменение, оно зафиксировано все. И сейчас достаточно опасно разделять две тенденции. Одну, типа вот страна стремится в Евросоюз, это ничего, ну что хотят, что поделать, а вот в НАТО это плохо. На сегодняшний день особых различий между НАТО и Евросоюзом нет. Более того, НАТО как дряхлеющий орган, дряхлеющее объединение, трещит по швам, катализатором выступает Трамп, его риторика, его там политика и линия, и НАТО трещит по швам. Соответственно, Евросоюз выходит даже на такие передовые позиции, ударные позиции. И когда мы слышим, что из фондов европейских выделяется все больше денег на поддержание милитаризации той или иной страны в целом и Молдовы в частности, то понятно, что речь идет о дальнейшей экспансии, военной экспансии. И Молдавия крайне важна с точки зрения возможного сюжета в Северном Причерноморье, на юге Украины. И мы об этом тоже говорили, что в недрах европейских элит вынашивается план ввода войск в первую очередь туда, на Одессу. Почему? Потому что Одесса для них крайне важна, как порт, как такой ключ к Балканам. И без Молдавии это невозможно. Что слишком узкий коридор, если брать юг Украины, и он пристрелен для наших вооруженных сил. Туда долетают и БПЛА, туда долетают все виды там далекобойного там ракетного оружия. Если заходить туда в обход через, значит, западную Украину, это огромный крюк, и опять же, это опасно. А Молдавия создает прекрасную логистику. И на этом фоне, конечно, аппетиты-то растут, И мы слышим уже заявление Кайлас, вот буквально в эти праздничные дни она давала пресс-конференцию совместную с президентом Молдовы Санду в Кишиневе, и она заявила о том, что в пакете требований Евросоюза к России, вот если вдруг начнутся переговоры по Украине...
1: А что в этом пакете, об этом мы скажем, с вашего позволения, через пару мгновений. Пауза – это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном и увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, мы на интриге остановились, давайте продолжим.
2: Интрига сводится к следующему, к тому, что Евросоюз исходит из того, что вопрос о выводе российской армии и российских миротворцев из Приднестровья должен быть включен, заметьте, в пакет соглашений по Украине. Это на самом деле такое беспрецедентное требование.
1: Мы понимаем, что с одной стороны беспрецедентное, а с другой стороны именно сегодня и сейчас вообще в целом мир проходит путь того, с чем не сталкивался никогда. Вот если оценивать перспективы такого рода предложений-требований, насколько они реалистичны?
2: Дело в том, что аппетиты растут во время еды, раз. Второе, Европа, увеличивая расходы на вооружение, увеличивая расходы на свои армии, подогревая градус русофобии, может совершить большие глупости. И мы с вами, опять же, периодически это упоминали, что Европой на сегодняшний день руководят фрики, шоумены, как угодно их назови, люди, которые хотят работать на публику, эпатировать публику. И поэтому их многие заявления и решения, ну, для нас выглядят как какой-то бред, какое-то безумие, но они в себе содержат часть концепции. Поэтому я не сомневаюсь в том, что Европейский Союз предпримет любые усилия для того, чтобы выдавить наших миротворцев и нашу армию из Приднестровья. Почему? В этом есть логика, потому что...
1: Какая логика? Давайте мы обсудим через несколько мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: У нас сегодня интрига на интриге. Логику теперь продолжим.
2: Да, продолжим логику. Логика в следующем. Географически Приднестровье вытянуто вдоль левого берега Днестра. Практически перекрывает всю логистику в сторону Украины. Вот в чем проблема Приднестровья. Будь Приднестровье локализовано где-то там в углу каком-то, да, может быть, его они бы даже сейчас особо и не трогали, смысла нет никакого. Но Приднестровье перекрывает логистику, основные автомагистрали и защищенную железную дорогу. Вот вам и ответ на все вопросы. И, соответственно, ликвидация Приднестровья – это часть антироссийской концепции, направленной на усиление военного потенциала Украины, и также это направлено на возможный сценарий быстрого вхождения на территорию Украины тех или иных европейских воинских контингентов.
1: Ну и, конечно же, в этом контексте надо ставить вопрос о рисках для самих молдаван, потому что военный хаб Молдавия как военный хаб для снабжения ВСУ – это совершенно очевидная постановка вопроса для тех, кто живет непосредственно в Молдавии. Милитаризация, она давно стала приоритетом политики Санду. На этом фоне мы неоднократно обсуждали в эфирах бедность, отсутствие собственных ресурсов для развития, в том числе армии, рекордный рост оборонных расходов. Он за счет чего достигается? За счет углубления социально-экономического кризиса.
2: Конечно.
1: И мы помним, что ранее Кишинев уже представил западным партнерам план возвращения Приднестровья, начал процедуру выхода из СНГ. Вот в этих условиях, если непосредственно о Приднестровье говорить, какие гипотетические варианты возможны и остаются?
2: Если мы говорим о Приднестровье, то единственный вариант, который может гарантировать сохранение республики и создание там зонтика безопасности, это признание Приднестровья. Раз. И поэтапное вхождение в состав Российской Федерации – это два. И тут в пользу этого мнения говорит опыт, например, Абхазии и Южной Осетии. После агрессии 2008 года эти республики живут в мирных условиях. Да, как и везде в мире, есть свои какие-то сложности, проблемы и вопросы, но они решаются в условиях мира. Это важный момент. Гарантом мира и жизнедеятельности

0: нашим врагам, но эти результаты никто не отменял. И в 2006 году за независимость и поэтапное вхождение в Россию проголосовало, по-моему, 97,8% участников референдума. Это высочайший показатель, и он говорит о том, каковы настроения и желания граждан. И это, кстати сказать, объясняет вот то, с чего мы и начинали. Почему в Приднестровье, где на сегодняшний день не такое уж большое население, но при этом вышло больше 100 тысяч человек на чествование 9 мая, Дня Победы.
1: Ну, стратегически важный регион со всех точек зрения, в том числе с точки зрения идеологической. Потому что если на карту посмотреть, я вот только что еще раз специально открыла эту карту, совершенно очевидно, насколько вообще надо восхищаться силой духа этих людей, которые вот в тех условиях, в которых они существуют, продолжают несгибаемо воспроизводить собственный культурный код и ту идеологию, которая, собственно, позволяла им самовоспроизводиться все последние годы. Вот вы сказали пример Абхазии, например, да, Южной Осетии. Мы знаем и обсуждали уже тему эксклава, да, по аналогии с Калининградской областью.
0: Да.
1: Ну, хочется надеяться, что украинский конфликт, специальная военная операция, правильнее так выражаться, закончится, ну, таким образом, что позволит и с Приднестровьем улучшить связь, мягко говоря. Но, тем не менее, вот не могу не поддержать тему того, что Приднестровье, конечно же, уже давным-давно должно стать частью Российской Федерации. Потому что иных вариантов при приближении вот той угрозы, которую декларирует Санду, чем дальше, тем усиленнее, не видится.
0: Дело в том, что вопрос, он очень глубокий, сложный и при этом требующий решения. Ведь Приднестровье – это даже не просто люди, которые любят Россию, там территория, которая там добилась после непризнанной, но независимости. Приднестровье – это республика, где живут граждане Российской Федерации. Вот в чем дело. Это очень тонкий вопрос. И ликвидация приднестровской государственности будет обозначать прямой удар, прямую угрозу в отношении граждан России. И тут и в контексте политической линии президента Путина, и в контексте конституционных норм, в конце концов, да, и прочего, но мы обязаны их защитить. Да, так сложилось, что у нас на сегодняшний день нет прямого сообщения, но вы правильно говорите, что, как сказать, пути своего неисповедимы, и, возможно, мы окажемся прямо на пороге Приднестровья. Но пока эти процессы идут, нам необходимо, несомненно, используя все возможности, поддерживать эту республику. И Кишинев, он должен получать четкие сигналы о том, что любые игры с безопасностью этих людей могут стоить им очень дорого. И здесь будет речь идти даже не о защите там, квадратных километров или каких-то там заводов и фабрик, а речь будет идти о защите жизни и безопасности граждан Российской Федерации. Кишинёв должны очень четко понимать. И здесь, раз уж мы, значит, имеем конструктивные какие-то коммуникации с США по ряду вопросов, нам надо также обратиться и к американской позиции, которая основана на беспрекословном и всеобъемлющем принципе защиты граждан США, где бы они тоже не были, да? И вот аналогичный статус граждан России, это будет очень здорово и очень показательно. Тем более сейчас народы Европы, народы постсоветского пространства, они очень внимательно наблюдают за противостоянием нашей страны с коллективным Западом. И они выбирают, с кем все-таки надо остаться, кто предоставляет большие перспективы и возможности. И эти народы должны увидеть, что Россия реально не допустит расправы ни над какой национальной или там социальной или религиозной группой, которая ориентирована на Российскую Федерацию.
1: Сделаем паузу. Напомню, друзья, в национальном мессенджере «Макс» подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости. Канал «Звезда Аналитика» в «Максе». Подпишитесь, пожалуйста, прямо сейчас.
2: Новый

0: Канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
1: Продолжим после новостей. Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. В Российском национальном музее музыки открылась выставка «После боя сердце просит музыки вдвойне». Она посвящена помощи композиторов и музыкантов российским военнослужащим в зоне спецоперации. Экспозиция будет работать до 25 октября. Среди экспонатов шевроны, нотные здания с автографами, трофейное вооружение ВСУ, а также осколок снаряда, найденный после обстрела Белгорода в 2023 году. Всего представлено более 100 предметов. Театр в непростые времена должен служить задаче поднимать дух зрителя. Такое мнение в интервью телеканалу «Россия-1» выразил Сергей Безруков, представляя спектакль «Женитьба Фигаро».
3: В тяжелое время от театра требуется, чтобы было что-то для настроения. А что действительно может поднимать настроение в театре? Комедия, безусловно, комедия. Это действительно бессмертное произведение, комедия положений, со всеми смыслами, которые еще определил Бомарше. И в то же время самое главное, что это спектакль о любви. Признание в любви женщин. Насколько мы совершаем ошибки, делаем ошибки, просим прощения. На самом деле это, конечно же, история про это, безусловно.
2: Премьеру спектакля «Женитьба Фигаро» в Московском губернском театре приурочили к столетию знаменитой мхатовской постановки «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» в режиссуре Константина Станиславского, которая состоялась 28 апреля 1927 года. Страны начинают бойкотировать Евровидение из-за политизации этого музыкального конкурса, заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он обратил внимание, что неучастие России в Евровидении тоже политический акт. Спецпредставитель главы государства отметил, что Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения отказались и от трансляции, и от отправки участников из-за присутствия Израиля. Швыдкой подчеркнул, что для России выигрышным стало создание конкурса «Интервидение», открытого для всех стран. Объявлен шорт-лист юбилейного 10-го сезона литературной премии «Лицей». В него вошли 19 авторов из 10 регионов России, а также один соискатель из зоны специальной военной операции. Список представлен в 2 номинациях – «Поэзия» и «Проза». Церемония награждения победителей состоится 6 июня на книжном фестивале «Красная площадь». Всего на соискание премии поступило более 1600 заявок из 300 городов России и 20 стран мира. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
5: Скорее, старенького.
4: Коробка с землей. И что в ней особенного?
5: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
4: А вот трубка неплохая. Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат. А туфля чей?
5: А вот это мое.
1: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Александр Невский. Мы знаем князя как отважного воина, но прежде всего он великий государственный деятель, спасавший землю русскую и от хищного Запада, и от алчной Орды на Востоке. Беседуем с историком Дмитрием Володихиным.
1: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран
7: Мы продолжаем программу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор. Новости, оперативная аналитика». Все здесь. Дмитрий, вот какой вопрос еще интересный. Вдруг задумалась я. Приднестровская Молдавская республика. А ведь в названии зашито это самое молдавское. А как так вышло?
8: История очень интересная. И реально важно это понимать. Когда в 89 году в Кишиневе начался мощный крен в сторону национализма, был принят единственным, скажем так, государственным языком молдавский язык, но не просто молдавский язык, а на латинской графике, что сделало безграмотными практически все население Молдовы, но тогда мы СССР, которые писали на кириллице. Когда началось беснование с лозунгами там «русских за Днестр, евреев в Днестр», вот это беснование вызвало ответную реакцию в Приднестровье и в целом в СССР, но в Приднестровье это было очень концентрировано. В 89 году была мощнейшая забастовка, которая была связана с протестом по поводу языковой политики. Но это не помогло. Парламент Молдовы, тогда еще Советской Молдавии, проголосовал за вот единственный язык на латинице. Вы удивитесь, но представьте себе, еще был СССР, но депутатов Верховного Совета избивали на выходе толпы националистов, если это депутаты были от Приднестровья. Там вообще такая вакханалия творилась. И на этом фоне возникает рабочее движение в Приднестровье. Формируются советы трудовых коллективов на предприятиях. И они объединяются в Объединенный совет трудовых коллективов. И, по сути, Приднестровская революция — это была революция масс и крупных трудовых коллективов, которые дали отпор национализму, причем национализму в своей сути прорумынскому. И стал вопрос вначале об автономии, а потом и о самостоятельной республике. И когда решалось, как назвать, шла дискуссия, и первоначально это была Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика, ПМССР. Когда Советский Союз развалился, ну, избавились от двух букв, потому что Советского Союза нет, и осталась ПМР, Приднестровская Молдавская Республика. Почему? Потому что мы являлись юридически правопреемниками молдавской автономии, которая была учреждена еще в 1924 году со столицей в городе Тирасполе. Первоначально столица была в городе Балта, потом была перенесена в город Тирасполе. Это раз. Второй момент. Три примерно равнозначные по численности группы этнические. Это молдаване, русские, украинцы. Примерно по 30%. Остальные это были там гагаузы, евреи, болгары и так далее. И почему вынесли в титул именно молдавское? Потому что именно молдаване нуждались в защите от румынского национализма. То есть молдаване, желавшие сохранить молдавскую идентичность, могли ее сохранить только в Приднестровье, где сохранялась кириллическая графика, это традиционная историческая графика именно молдавского княжества, где вместо истории румын, литературы румын, языка румын училась история Молдавии, литература Молдавии и так далее. И в костяке организаторов вот этой Приднестровской, так называемой, революции было много этнических молдаван. Вот первый вице-президент Караман Молдаванин, ректор созданного Приднестровского госуниверситета профессор Яковлев Молдаванин, глава Верховного Совета Маракуца Молдаванин. Представляете себе, что было бы, если бы молдавская община, более трети, стала бы в оппозицию Приднестровью, республика бы не состоялась, она бы была разорвана. А здесь уникальный опыт, уникальный объект для исследования этнологов, социологов, антропологов, культурологов и религоведов — это Приднестровье, потому что многонациональная территория сумела объединиться на главном ментальном принципе — это принцип верности России, принцип верности идеалам мирного соседства и сотрудничества разных народов, которые мыслят имперски.
7: Вот это очень важный вопрос, который мы только что с вами обсудили. И мне кажется, важно понимать, что и сегодня получается, по прошествии довольно большого количества времени, де-факто молдаване имеют возможность сохранять свою идентичность именно в Приднестровье, а вовсе не в той самой большой Молдавии со столицей в городе Кишинев. Вот же в чем загвоздка интересная.
8: Кишинев в лице Санду и ее команды отказывает в праве молдаванам на существование. И они идут вопреки исторической правде, потому что княжество называлось Молдова исторически. В княжестве Молдова жили, логично, молдаване, но не румыны. Ну как, в Молдове могли быть румыны. Румыны – это было такое определение, достаточно расхожее, но бытовое. В отношении определенных слоев и кругов, тут сейчас нам времени не хватит на обсуждение этого, но Штефан Челмари, господарь, который, памятник которому стоит на центральной площади Кишинева, был господарем Молдовы. В Молдове Штефана Челмари писали на кириллице и исповедовали православную религию. Все. Точка. Какие могут быть рассуждения о румынском языке, об истории румын и так далее? Вся история с Румынией связана с проектом, условно назовем там, европейской публики определенной, которая, используя различные механизмы давления, соединила Валахию, соединила вот с княжеством Молдова и через манипуляции, опять же, добилась того, что это все было названо Румынией. Румыния – это новодел, противовес многовековой истории княжества Молдова и молдавского народа.
7: И вот к вопросу, который мы обсуждаем, депутаты парламента, имеется в виду Молдавия, уже приняли кодекс об отмене русского языка как рабочего, запретив перевод нормативных актов, выступлений и дискуссий. На практике это лишает, ну, как сообщается, значительную часть граждан право понимать законы, по которым они живут, и закрепляет курс на дерусификацию, который, соответственно, синхронизируется с милитаризацией республики. Вот что имеем.
8: Конечно. Идет вытеснение русского языка административными методами. Дело в том, что пусть даже с акцентом, пусть даже там с какими-то изъянами, но на сегодняшний день практически вся Молдавия сохраняет знания в области русского языка и может на нем общаться.
7: Так это же все о чем? О том, что наличие ПМР с политикой Приднестровья очень ярко иллюстрирует картину того, что собой представляет Молдавия в данном случае как оккупированную территорию, где не позволяется сохранять идентичность, во-первых, коренному населению в виде молдаван, а во-вторых, всем национальностям, которые традиционно населяют эту республику. То есть это де-факто, вот так-то уж, если назвать вещи своими именами, абсолютно неонацистская политика, которая реализуется да. сегодня. Мы видим, что происходит на Украине, то же самое происходит в Молдавии. И это, еще раз хочется подчеркнуть, оккупация. И Молдавия сегодня находится в оккупации. Вот именно так, наверное, уже настало время называть эти вещи своими именами.
8: Несомненно, и мы видим, как это развивалось с 18 по 40, а потом с 41 по 44 год, палочное насаждение всего румынского и расстрелы тех, кто был с этим не согласен, причем жесточайшие расстрелы и казни, вызывавшие шок. А сейчас это повторяется, ну, немножко цивилизованно. Не так, к стенке пока не ставят, прямо там на газонах, но к этому дело может прийти. И был момент, когда я еще все-таки немножко занимался наукой, опубликовал статью, она называлась «Приднестровский якорь для Молдовы». И вот Приднестровье как якорь со своим молдавским языком на кириллице, с признанием и сохранением вот той настоящей истории, всегда было, есть и будет, для якорем для Молдовы, точнее сказать, для молдавской верхушки, которая стремилась это все стереть в памяти, потому что если ты не стер это в памяти, трудно объяснить, почему Молдова должна стать частью Румынии. Важнейший аспект – это стирание исторической памяти, уничтожение всех аспектов литературно-лингвистического плана, то есть все должно стать румынским неожиданно, чем это никогда не было. Исторически этого не было. Если бы хотя бы была бы какая-то история в этом всем заложена, там, например, 500 лет назад было румынское княжество, а потом оно вдруг стало молдавским, и давайте сейчас вернемся к румынскому. Но этого не было, это подлог, это манипуляция. И они это прекрасно знают, но так как у них особая подготовка, а мы говорили, как идет, значит, структурирование и зомбирование будущих там полицаев, старост, надсмотрщиков там и от мирового глобального там правительства. Вот эти люди, они через колено ломают собственный народ, и они себя сломали, они выжгли у себя в голове те, значит, сегменты мозга, где сохраняется совесть, память предков, уважение к родителям, к дедам, и они вот прут как танки, как бы будучи вот такими солдатами глобализма.
7: Ну и вот еще какой момент. Мы говорили о сохранении Приднестровья, о путях, как можно осуществить, да, эту задачу. Почему важно? Потому что вот была Венгрия во главе с Орбаном до недавнего времени, и мы видели, насколько это был мощный, скажем так, барьер на пути русофобской политики Евросоюза. Роберт Фицо – это действительно тоже барьер на пути русофобской политики Евросоюза. Болгария, там сейчас поменялась обстановка после выборов. Сербия, да, и мы понимаем, конечно же, всю сложносочиненность внутренней ситуации всех обозначенных выше стран. Но, тем не менее, нельзя не рассматривать вот этот серьезный фактор того, что власти этих государств, они настроены на осуществление национальной политики. Национальная политика подразумевает тесное или более плотное сотрудничество с Россией. И в условиях, когда Россия столкнулась с очередным экзистенциальным серьезным вызовом, совершенно же очевидно, что мы должны множить такого рода государства, объединения, и не позволять врагу сделать так, чтобы их количество сокращалось. И в этом смысле Приднестровье с его географическим положением и идеологическим значением, конечно же, играет существенную роль.
8: По сути, Приднестровье – это некий такой запорный механизм на Балканских воротах. И география действительно так распорядилась, что оно вытянуто. И оно, ведь Приднестровье могло быть, ну, локализовано там в квадратных километрах там 4 на 4, а так оно вытянуто и, по сути, перекрывает весь левый берег для Молдовы и для западной экспансии. И Приднестровье всегда было таким буфером, амортизирующей территории попытки экспансии Запада вот сюда. И мы противостояли там всем фондам, которые использовались в том числе на территории России против российской государственности. Мы противостояли западным посольствам, группам, организациям. И несмотря на то, что вот маленькое Приднестровье, но мал золотник да дорог, вот его значение преуменьшить невозможно. Сейчас ПМР оказалось в очень сложном положении, объективно. Я думаю, с момента 92-го года, когда шли уличные бои в Бендерах, ну, даже трудно мне вспомнить что-то похожее. Были блокады, были какие-то периодические обострения, но сейчас Приднестровье находится реально во вражеском окружении. Вынуждено там маневрировать, используя все возможные там приемы, методы, но Кишинев нашел такую ахиллесову пяту, он приступил к уничтожению приднестровской экономики, приднестровских предприятий, поставив в их в невыносимые условия работы. Это налоговые и таможенные поборы, которые они вот сейчас уже, по сути, ввели. Они летом начнут функционировать. Это может положить на бок приднестровскую экономику, и сразу встанет вопрос, из чего платить зарплаты, пенсии, содержать те же самые силовые структуры. Я думаю, этот вопрос, который, ну, назовем так, уполномоченные люди должны решать. И я внутренне уверен в том, что это делается. Посмотрим, насколько это будет эффективно.
7: Ну и потом, мне кажется, вот сейчас мы находимся в том моменте, когда мы прежде всего сами для себя должны правильно расставить точки над «и», в общем-то, изменить собственное сознание. Сознание, которое наследует вот последнее 30-летие, когда мы жили в условиях вступления в дружную европейскую семью, чем дело кончилось, мы все теперь очень ярко наблюдаем. И вот в чем суть сегодняшнего дня? В том, что держава, которая занимает серьезное положение в мире, как мы уже с вами неоднократно говорили в эфире, но мы должны это, скажем так, запечатлеть в собственных умах. Она не может позволить себе не держать периметр собственный. Мы очень долго делали хорошую фигуру при плохой игре с тем, что есть независимая политика независимых государств, но ведь проблема в том, что ни одного независимого государства после развала СССР на постсоветском пространстве не возникло. Пусть не обижаются все постсоветские республики, потому что в основном это стали территории со значительным внешним управлением. Ну, я, конечно, так сильно выразилась, но по большому счету это действительно так. Нет ни одного государства постсоветского, которое бы было стройно, независимо, четко знало бы свои интересы и имело бы в себе волю их проводить. Потому что эти интересы национальные, они так или иначе все равно приводят в Россию. Но именно по этому направлению движение постоянно обрубалось. С кем? Нашими западными врагами. Вот сейчас мы наблюдаем очередную эпопею с Арменией. Ну, так, наверное, уже настала пора пересмотреть все эти вопросы и поиначе, и по-иному вообще относиться.
8: Несомненно. И не в обиду постсоветским республикам, если в одной фразе, есть экономическое обоснование ваших слов, потому что в течение 70 лет вся экономика и логистика выстраивалась в границах СССР. Как только было это все порезано на лоскуты, это все перестало работать, стало уязвимым, и потребовалась внешняя поддержка и вмешательство, что мы и начали видеть. И когда в 90-е годы Россия, она самоустранилась с постсоветского пространства, туда зашли наши противники, как есть такое выражение, оппоненты, никакие они нам не оппоненты, это наши конкретные враги, и они уже стали там развивать свои сюжеты. Сейчас пробил час, чей удар колокола прозвучал, утрата влияния, утрата, значит, групп поддержки в этих республиках чревата чем? Тем, что все эти республики могут постепенно одна за другой превратиться, там, Украина 2, 3, 4, там, и так далее, и это создаст проблемы. Поэтому надо побороться.
7: Дмитрий, спасибо вам большое за эту беседу. Время наше вышло.
8: Спасибо.
7: Напомню, друзья, в национальном мессенджере «Макс» подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете все анонсы пост-релиза наших программ, новости и оперативную аналитику. До новых встреч.
8: Всего доброго, до новых встреч.
1: Стратегия национальной безопасности. Сегодня в программе «Область знаний». Бухара. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда». Человек и время. Ирония современной жизни порой поражает. Люди активно покупают разнообразные и очень дорогие гаджеты и подключаются к соцсетям, которые крадут их время и внимание. А потом платят громадные деньги за курсы, которые учат их не пользоваться этими девайсами. Устраивают себе так называемый цифровой детокс. Получается, что они продают свое спокойствие и свободное время, а потом выкупают его обратно, но уже по премиальной цене. История цифрового детокса превратилась в роскошный сервис. Представьте ретрит где-нибудь в горах или на берегу океана, где на входе вам предложат сдать телефон. В программе йога, медитации, прогулки на природе и разговоры по душам. Все то, что наши бабушки называли просто отдыхом. Но сейчас это упаковано в модный термин «осознанность» и продается как эксклюзив. Парадокс в том, что доступ к простым радостям, тишине, созерцанию, реальному общению стал предметом роскоши. Люди платят за возможность побыть наедине с собой,
9: потому что сами загоняют себя в цифровую клетку постоянной связи.
10: Человек и время.
9: Самые дорогие ретриты часто рекламируют бывшие спикеры IT-гигантов или гуру инновационных центров. Те, кто создавал технологии, теперь делают деньги на том, чтобы спасать людей от собственных разработок. Красивая бизнес-модель, не правда ли? Тренд заставляет задуматься. А не проще ли иногда самому выключить уведомления и просто пойти прогуляться в парке? Бесценное время должно оставаться именно бесценным, то есть недоступным для покупки. Иногда лучший детокс начинается не с кошелька, а с простого решения оторвать свои глаза от экрана.
10: Человек и время.
11: Что вы говорите?
12: Уважение. С этим словом все не так. Ведь о чем, собственно, речь? О чувстве, которое мы испытываем к другому человеку, совершившему некий значимый поступок. Сделал что-то полезное, вызвал уважение окружающих. Сделал еще что-то полезное, вызвал глубокое уважение. То есть получается, что мы говорим о чем-то вполне измеримом. Странно, да? А ведь стоит посмотреть на существительное уважение повнимательнее, и нам немедленно откроется лежащая на поверхности истина. Давайте-ка вспомним похожие слова: важный, уважить, отвага. Корень один, но вот значения на первый взгляд не связаны никак. Следите внимательно. Отвага – это риск. Что мы делаем, прежде чем решиться на какой-то поступок? Взвешиваем шансы на успех. Важность – это значимость. Вот это письмо от Ивана Ивановича важное. Ответим ему немедленно. А записку Петра Петровича можно прочитать и попозже. Выходит, важность тоже обладает неким весом. А что же такое вага? Это очень старое слово, но к людям его начали применять не так, чтобы давно. А первоначально это весы или рычаг. Теперь все сошлось. Уважение – это вес человека в обществе. А в каких единицах этот вес измерять, придумайте сами.
11: Да что вы говорите?
13: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок.
14: Прототипы героев всемирно известных сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Сообщается также, что российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам. Также под удар попали объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. В военном ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты. Вооруженным силам России остается освободить немногим более 15% земель в ДНР. Об этом секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил на 21-й встрече секретарей профильных ведомств государств-членов ШОС. Он уточнил, что с начала этого года наши войска освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов. Полностью освобождена территория Луганской Народной Республики. Шойгу отметил, что российские военные прочно владеют стратегической инициативой и уверенно продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения. Российские военнослужащие на Константиновском направлении рассказали о тактике, которую они используют для окружения вражеских гарнизонов. Подробностями с телеканалом «Звезда» поделился помощник командира батальона по огневому поражению с позывным «Шеф».
2: По данным, которые нам дали от пленного, мы начали проводить детальную разведку. Я повесил там «Мавик», он висел там порядка, наверное, 8 часов. Было замечено движение, и сразу же туда полетело FPV на оптоволокне. Чуть-чуть их подожгли, чуть-чуть где-то ударили фугасами. И в конечном итоге они просто начали оттуда вылазить. Мы же понимали, да, что они оттуда будут уходить. Поставили ждуна там. Как только противник оттуда вылез, этот ждун нанес им поражение.
1: Эффективные действия российских дроноводов позволили штурмовикам продвинуться и занять более выгодные позиции, продолжив охват Константиновки. Город берется в двойные тиски. Малые сжимаются со стороны Ильиновки и Новодмитровки, а большие формируются в районе Долгой Балки и Веролюбовки. С левого и правого флангов наши подразделения давят, чтобы в итоге соединиться и окружить гарнизон противника. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Гвардии рядовой Дамир Махмудов выполнял боевую задачу по разведке огневых позиций ВСУ и подвергся атаке вражеских дронов и минометному обстрелу противника. Несмотря на полученные осколочные ранения, он сумел добраться до указанной позиции. Используя средства связи, он направлял штурмовые группы соседних подразделений по безопасным маршрутам, минимизируя риски на открытой местности. Действия Дамира Махмудова способствовали выполнению поставленной задачи и безопасному продвижению соседних подразделений. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
3: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
4: Скорее, старенького.
3: Коробка с землей. И что в ней особенного?
4: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
3: А вот трубка неплохая. Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат. А туфля чей?
4: А вот это мое.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Александр Невский. Мы знаем князя как отважного воина, но прежде всего он великий государственный деятель, спасавший землю русскую и от хищного Запада, и от алчной Орды на Востоке. Беседуем с историком Дмитрием Володихиным.
5: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Архивные тайны.
1: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. Князь Александр Ярославич, 1240-й Невская битва, за что прозвище Невский, 1242-й Ледовое побоище, патриот, государственник, тевтонов бил, то бишь немцев, кто с мечом к нам придет, ну и так далее. Вот такая хрестоматийная картинка из школьного учебника, ну а личность князя, его фигура, наверное, многократно сложнее. С нами историк Дмитрий Володихин. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович.
2: Здравствуйте.
1: Давайте начнем с самого известного. Невская битва и сражение на Чудском озере считаются едва ли не самым главным из того, что сотворил наш святой благоверный. Давайте с этого начнем. Вот Невская битва, которая дала ему имя. А что это было?
2: 1240 год. Высадка шведского десанта на Неве, близ устья Ижоры. К сожалению, последние несколько десятилетий видно в литературе тенденцию несколько занижать значение этой битвы, представляя ее чуть ли не как приграничную стычку, как сражение незначительных по численности отрядов. Я не склонен эту версию рассматривать как сколько-нибудь правдоподобную. С моей точки зрения, имела место быть высадка очень значительного контингента, перед которым ставилась задача построить здесь укрепленный пункт, построить здесь церкви, перекрестить местных по западному христианскому обряду. Их уже начали крестить по восточному обряду, и были православные. И от этого пункта начать наступление прежде всего на Ладогу, а в перспективе и на сам Новгород. Александр Ярославич прибыл с силами, которые он тогда располагал. Это собственная дружина, это дружина ладожан, это часть боярского ополчения Новгорода. Ну, имеется в виду не, как говорят сейчас, простые мужики. Нет, это, конечно, боярские дружины.
1: Профессионалы. Сколько ему лет тогда было?
2: Он родился в 1221 году, ему тогда было 19 лет. Ну, по тем временам это взрослый человек. Тогда парень мог жениться в 15, тогда шел на службу, иногда шел в 14 лет. Так что 19-летний возраст – это нормальный возраст для государя, который ни у кого по поводу принятия решений не вызывает вопросов. Он не попросил помощи у отца, великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича, очевидно, рассчитывая на то, что помощь может и не поступить. После Батыева нашествия, после того, как Ярослав Всеволодович должен был изгонять литовского князя из Смоленска, это очень симптоматичная неприятность, вряд ли он мог что-либо серьезное послать на помощь Александру, и кроме того, ну, промедлили бы, так шведы успели бы укрепиться. Там уже в источниках видно известие о неких обрытиях. Некоторые считают, что это обрытие вокруг укрепленного лагеря, но, знаете ли, что-то не очень видно, чтобы шведы в других местах ставили бы рвы и валы вокруг своей стоянки. Они больше надеялись на меч, чем на насыпь. Конечно, в данном случае речь идет о крепости на новгородской земле. Сражение было достаточно ожесточенным, и количество сражающихся шло не на десятки и не на сотни, а на тысячи.
1: Все-таки.
2: Да, я полагаю, что именно так. Дело здесь не в главной боевой силе, но шведское рыцарство и, соответственно, дружинники Александра Невского и бояре, тяжело вооруженные всадники, основное ядро армии того времени. Речь идет, конечно же, о гораздо более многочисленных войсках. Шведы взяли с собой финские племена. Видимо, русское воинство поддерживали и жаряне, тоже местные племена. Битва привела к тому, что шведы накидали то ли 2, то ли 3 корабля одними знатными воинами. Это более сотни человек.
1: А в этой битве русский герой, дружинник Александра, въехал на корабль на коне. Ну, так повествует история, я не знаю, фолк-история.
2: Это вполне правдоподобно. Действительно, были же сходни, и можно было по ним въехать на корабль. Вы, ради бога, не представляете себе какой-нибудь громадный линейный корабль времен Петра I. Это гребное судно, не очень большое по размерам. И въехать туда на коне можно было, и съехать на коне с него можно было. Этот эпизод неправдоподобным не сочтешь.
1: У меня такой вопрос. Александр сражался с Биргером, ярлом, в поединке, и поставил ему копьем печать на чело. Действительно, князья проводили вот такие рукопашные поединки, или они все-таки руководили битвой, там, я не знаю, с Вороньего камня откуда-нибудь?
2: Это вопрос достоинства. В средние века знатный человек стремился добыть себе честью, а князю славы. А князь, соответственно, добывал славы себе. Для него было достойным делом встретиться с равным противником, то есть знатным человеком, и получить дополнительный воинский авторитет. Они же все были, прежде всего, были военные, а потом уже все остальное.
0: Архивные тайны на радио «Звезда».
1: Дмитрий Михайлович, правда ли, что было так называемое княжеское крещение, когда мальчика посвящали в воины, чуть ли не в 3-4 года сажали на боевого коня?
2: Ну, был некий обряд постриги, когда действительно князь считался, ну, скажем, взрослым мальчиком, да? Это так. А вот относительно Бергера хотел вернуться. Дело в том, что при относительно недавнем исследовании останков Бергера, действительно, на лице, недалеко от глазницы, нашли вот пробой, оставленный, по всей видимости, каким-то металлическим предметом. Но для Бергера, тоже военного человека, ясно, что это, скорее всего, было оружие. Так что косвенное подтверждение, то, что он мог получить на Неве рану, получено.
1: Рука Александра. Ледовое побоище, которое отображено прекрасно в фильме «Эйзенштейн», это такие святцы российской истории в киноварианте. Ряд историков, вы об этом уже говорили, считают, что и это сражение было незначительным столкновением с Тевтонским орденом, а были битвы и покрупнее, и поважнее. Так почему ледовое побоище осталось и в истории, и в народной памяти?
2: Потому что это было крупное сражение. Конечно, покрупнее были. Вот покрупнее, наверное, по количеству сражающихся была Роковорская битва, в которой победил немцев сын Александра Невского Дмитрий Александрович. Но понимаете, какая вещь? Он победил, что называется, по очкам. То есть немцы с потерями ушли, но и русское войско тоже понесло тяжелые потери. Сражение на Чудском озере – это победа в чистом виде. Причем победа значительная. Я не буду рассказывать все это сражение. Это само по себе тема на целую передачу. Но давайте пальчики загибать. В битве участвовали тевтонские рыцари. Участвовали рыцари архиепископства Дербцкого. Участвовали, как говорят русские летописи, датские рыцари. Никто их не учитывает. Участвовали немецкие колонисты. Участвовали рыцари из Западной Европы, которые не входили в орден, но искали чести и славы в Прибалтике. Участвовало огромное ополчение эстов, или, как их называли, русский чудь. Получается, войско значительное. Опять речь идет о тысячах. С русской стороны новгородское боярское ополчение, дружина Александра Невского, полк Суздальско-Нижегородской дружинной кавалерии, присланный отцом и возглавляемый младшим братом Александра Невского Андреем, плюс новгородские охотники, добровольцы, которые присоединились к воинству, и, по всей видимости, еще и часть псковичей. Опять же, мы видим значительную силу, не десятки и не сотни. И по данным новгородской летописи, немцев легло 500 человек, с полсотни оказалось в плену. По данным немецких источников, это все документы, которые можно обратиться в архив, вам их выдадут, да, они опубликованы и переведены на русский язык. Так вот, по данным немецких источников, одних только рыцарей-братьев, то есть лучших из лучших, полегло 20 человек, 6 оказалось в плену. Мы не говорим там об оруженосцах, о рыцарях дербских, датских, о чуде. Русские источники вообще не считают. Чуде полегло без числа. Но только элиты легло столько, что они сразу попросили мира.
1: Скажите, пожалуйста, Дмитрий Михайлович, а смысл этих войн в чем заключался? Ну, как я понимаю, это вопрос территориальной экспансии, и это вопрос того, кто будет брать дань с чуди белоглазой. Или я огрубляю это?
2: Это два вопроса. Один действительно о территории, и немецкая экспансия в этот момент действительно была остановлена. Но еще один вопрос, не менее важный. Вопрос о вероисповедании. Немецкие рыцари, датские – это все католики. А противостоят им православные. Это, конечно же, вопрос о границе веры. И он был, пожалуй, еще важнее, чем территориальный.
1: Мы вернемся к этому разговору через небольшую паузу.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
5: Реклама. Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот – значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
6: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Я Владимир Туз, ведущий программы, историк Дмитрий Володихин на радио «Звезда». Мы говорим сегодня об Александре Невском. Тевтонов вспомнили, давайте вспомним Ливонский орден. Что это за люди? Какую угрозу они с собою несли?
2: Да дело в том, что Ливонский орден – это ландмейстерство Тевтонского ордена. Те же самые немцы, которые просто-напросто раньше были орденом меченосцев, потерпели ряд поражений – поражение в основном от Литвы, и должны были пойти под крыло более сильной организации. А вот та самая Литва, которая немцев в этот момент била, и время от времени доставалась и Руси, она была гораздо более опасной, чем немцы, шведы и датчане, как тогда говорили даны, вместе взятые. Это угроза, которая по своей мощи намного превосходит католическую западноевропейскую экспансию в Восточной Балтии. Она, в общем, приблизительно равна угрозе ордынской. Но ее очень мало учитывают, потому что в советское время, что можно сказать о литовцах? Это же титульный народ союзной республики. Давайте не будем трогать, давайте не будем запоминать.
1: Впоследствии Великое княжество Литовское, а это ого-го.
2: В общем, понимаете, какая вещь? Конечно, литовские князья, на тот момент в основном язычники, очень хорошо понимали, что Русь под ударами ордынцев ослабла. И настало время перейти от простых грабительских рейдов к завоеванию русских земель. По интенсивности набегов Литва, безусловно, превосходит немцев, шведов, финнов, данов, всех вместе взятых. Отец Александра Невского вышибает литовского князя из Смоленска, наносит поражение литовцам у Свята. На юге идет страшная война с литвинами. И, наконец, достается очень серьезная работа Александру Невскому, работа, которая по старой еще советской традиции из учебников выведена. Не будем трогать титульный народ. А сейчас пора возвращать. 1245 год. Огромное коалиционное нашествие Литвы. Первое сражение – поражение русских князей. Затем на театр военных действий прибывает Александр Невский, складывается коалиция уже русских князей, и Александр Невский должен дать литвинам 3 сражения. Первое, самое крупное – это Торопец. Вышибает литовских князцов из этого города, наносит им огромные потери, и дальше остается в очень тяжелом положении. Его оставляет новгородское воинство, дальше он только со своей дружиной должен действовать и с дружинами тех князей, которые смогут прийти к нему на помощь. Он догоняет литовский корпус около Зижича и громит его. остается еще один, третий корпус около Усвята, там, знаете ли, такое дефиле между озерами достаточно узкое, и он догоняет их в этом дефиле и набрасывается с такой яростью, что фактически войско было литовское не разгромлено, а уничтожено в этих местах. И на несколько лет литовцы должны были отказаться от экспансии. Как только Александр Невский выйдет в Орду, новое нашествие, младший брат Александра Невского гибнет в боях с литовцами, дядя их временно отбрасывает, но всерьез и по-настоящему их отбросят довольно хитрым маневром с помощью Орды. То есть Александр Невский, к тому времени уже великий князь, видимо, договорился с ханами о том, что вот эта вся степная конница обрушится на пришельцев Запада, и действительно ордынцы напали на литовцев и, что называется, зачистили те земли, которые литвины заняли.
1: Это было союзное войско, они воевали бок о бок, русские и ордынцы?
2: Похоже на то, что чисто ордынское.
1: Чисто ордынское.
2: Да. И Александр Невский своих-то берег. Раз можно использовать Орду при помощи каких-то дипломатических приемов, может быть, заплатить ей, может быть, договориться на дипломатическом уровне.
1: А чего ради они помогали своему вассалу?
2: Во-первых, я же говорил, можно заплатить. Во-вторых, к тому времени была установлена данническая система. Русь платила Орде, и надо было территорию эту свою охранять. И Александр Ярославич, возможно, в Орде заявил: ну что же, мы как раз приготовили дань, а сейчас придется тратить ее на войска, тратить на отражение этой угрозы. Как быть? Помогите. И вот этот смерч степной конницы обрушился на литвинов и размазал их. Вот при Александре Невском угрозу удалось купировать. Его сыновья худо-бедно с ней справлялись. А вот в XIV веке начнется настоящее затопление Руси литвинами, и две трети, я хотел подчеркнуть, две трети Древней Руси, державы Рюриковичей, окажется под Литвой.

0: Архивные тайны на радио «Звезда».
1: Дмитрий Михайлович, я по-честному пытался разобраться в той эпохе, я имею в виду 40-е и 50-е годы 13 века, какой-то змеиный клубок, русский город Псков, враждует с Новгородом, поддерживает литовцев, открывает им ворота. Новгород после этого изгоняет князя Александра в тяжелейший момент, потом снова призывает, союзники становятся врагами, враги союзниками. Тут понять ничего невозможно.
2: Коллизия, конечно, самая сложная связана с Псковом. Псков с литовцами не дружит, он дружит с ливонцами, с ливонскими немцами. Есть достаточно сильная пронемецкая партия, есть часть боярства, есть один из псковских князей, там же приглашали на княжение людей, которые должны устраивать суд по важнейшим делам и командовать вооруженными силами. Также был пронемецкий настроен, имел среди немцев брачных свойственников. Поэтому Псков мог даже выходить в союзе с немецкими войсками против литвинов. Ну, правда, литвины были гораздо могущественнее немцев, соединенных даже и с русскими, и, в общем, нанести им урон не удавалось. Но такая колеблющаяся позиция, как вы сказали, змеиная, она очень осложняла отношения Пскова и с Новгородом, и с Владимиро-Суздальской Русью. Что правда, то правда.
1: Мы уже немножко затронули вопрос религии. Папа, насколько я помню, папа Римский, предлагал Александру церковную унию, там у них была довольно обширная переписка, в обмен на союз против монголов, и это предложение великий князь отверг. Почему? Учитывая, что Даниил Галицкий принял корону из рук папы, правда, был потом наказан теми же монголами.
2: А наказали-то его не за это, а монголы, может быть, и не разобрали, кто там какую корону пытается взять. Другое дело, что да, архивы действительно хранят два папских послания, адресованных Александру Невскому. Они были опубликованы. Ну, и если покопаться, может быть, еще что-нибудь найдется. Документ, связанный с дипломатическими миссиями. Русские летописи, например, отражают, ну, русские источники, скажем так, шире, отражают, что действительно у нас были легаты папы. Называют даже их имена. Первое послание относится, очевидно, к 1248 году, когда Александр Невский отправлялся в Орду, в Сарай, оттуда в далекий Каракорум. И он чувствовал, что надо обеспечить себе тылы. Поэтому ответил нечто туманно-благожелательное. Ну, в общем, я настроен к вашим предложениям неплохо. Впоследствии мы всерьез о них поговорим. Вернулся назад, ясно было, что ну какую силу жалкие немецкие отряды, очень немногочисленные, могут представлять против Орды. Они просто будут авангардом захватнической силы, которая саму Русь поставит себе под власть. Это все очень хорошо понимали. Поэтому, естественно, ответ православного князя Александра Ославича окончательный был отрицательным. И католицизм на Руси ни на шаг не продвинул.
1: А скажите, именно за это он стал святым благоверным? Ну, вот с точки зрения церкви, это его главный духовный подвиг?
2: Это один из, скажем так. В целом, конечно, Александр Ярославич имеет колоссальное количество заслуг перед Отечеством и как православный воитель, и как государь, и как святой. И я хотел бы напомнить, что вот помимо дел государственных, политических, дипломатических, именно в его великое княжение в Сарае была устроена православная епархия. Именно в самый тяжелый период своего правления Александр Ярославич не постеснялся попросить помощи у небесных сил, отправился к ростовским святыням и провел там немало времени. Это был крепко верующий человек.
1: Архивные тайны на радио «Звезда». Снова прервемся ненадолго и потом вернемся к нашему разговору.
0: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда»

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса за последние 5 лет поставили продукции для гражданских рынков более чем на 2 триллиона рублей. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов заявил на съезде Союза машиностроителей России. Он также подчеркнул, что Минпромторг прорабатывает дополнительные источники для субсидирования промышленности. В последние месяцы гражданские секторы все больше ощущают системное охлаждение экономики. В отличие от рыночных направлений, ситуация в оборонке, как минимум в части заказа, более стабильна, признал министр. Депутаты Госдумы взяли под контроль прогноз Минэкономразвития о повышении тарифов ЖКХ до 2029 года. Об этом заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он призвал профильные комитеты оперативно высказать свои позиции по этому вопросу. Ранее премьер Михаил Мишустин поручил проработать изменения для сбалансированной тарифной политики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал внимательно отслеживать случаи резкого роста цен на коммунальные услуги и при необходимости принимать меры. Госдума в ходе тайного голосования назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России. Это решение поддержал 301 депутат. Против проголосовали 4, двое воздержались. На должность омбудсмена было выдвинуто 3 кандидатуры от думских оппозиционных фракций. Напомню, в апреле истек срок полномочий Татьяны Москальковой. Она занимала пост уполномоченного по правам человека в России с 2016 года. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» досрочно стал чемпионом Франции, обыграв на выезде «Ланс». Голкипер парижан Матвей Сафонов совершил во время знаковой игры 8 сейвов. Своими ощущениями от победы в чемпионате российский футболист поделился с телеканалом «Россия-1».
2: Я думаю, что после второго гола видно было, как радовалась команда, насколько этот матч был важный для нас, что мы хотели именно сегодня закрыть все вопросы, потому что там были математические какие-то шансы, да. Сегодня важно было выиграть и показать, что в этом сезоне мы чемпионы, и мы чемпионы по праву.
1: Матвей Сафонов был признан лучшим игроком выездного матча против «Ланса». Он стал первым российским футболистом, завоевавшим титул чемпиона Франции 2. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, завтра в Москве будет облачно. С прояснениями ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью 16 градусов, днем до 21. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950. Название города Пермь.
6: Александр Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
7: Реклама.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: С вами Владимир Туз, ведущий
7: программы «Архивные тайны» на радио «Звезда». В студии историк Дмитрий Володихин. Александр Невский – фигура древней истории, до сих пор вызывающая споры, может быть, даже в чем-то недооцененная. Вот это главный герой нашего сегодняшнего разговора. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Михайлович, а что сделал Александр Невский в области дипломатии, то есть чего он смог добиться бескровно, политическим давлением, а оно у него было изрядным, как я понимаю.
10: Александр Невский был чрезвычайно прагматичен, и он дружил с тем Западом, который хотел с ним дружить, и дрался с тем, который на него нажимал, и готов был сам к экспансии. Ну, давайте посмотрим. Существует же факт, документально подтвержденный, о том, что Александр Невский заключил соглашение с норвежским конунгом. И это соглашение фактически оформило границы и формы сбора дани. Соглашение мирное и отношения вот с Западом в виде Норвегии были прекрасны. Новгород в этот момент имел, в общем, очень хорошие отношения с балтийскими городами немцев, торговые отношения. Александр Невский никогда в это не встревал и не пытался что-либо поправить, поскольку Новгород был своего рода банком всей Руси, и в значительной степени от этой торговли рождалась возможность получить какие-то деньги, возможность даже накопить резервы для того, чтобы оплатить дань Орде. Но вот единый Запад, как огромная такая колоссальная реальность, он ведь не существовал. Это все гораздо более позднее явление. У нас Объединенная Европа до сих пор не существует. А в XIII веке даже и мысли об этом не было. И, конечно, в тех случаях, когда какие-то западные силы пытались надавить на Новгород, в этом смысле сразу следовал отпор. Вот с 1242 годом попытки немцев продвинуться вперед, они ведь не остановились, так же, как попытки шведов. Но вот в 1256 году, во времена Великого княжения, Александр Невский совершил последнее большое деяние в своей жизни. Он прошелся с своей дружиной, новгородским воинством, по финским владениям, на которые претендовали шведы. Прошелся с огнем и мечом. Вернулся победоносно, с большим количеством пленников. И здесь мы видим очень хорошо избирательную политику. Угроза, на угрозу угрозы отвечаем. Попытка договориться, договариваемся. А Александр Невский был в очень значительной степени разумный прагматик.
7: Дмитрий Михайлович, извините, я все-таки человек достаточно въедливый. Вы сказали, Александр Невский прошелся по своим финским владениям, на которые претендовали, да, огнем и мечом.
10: Не по своим.
7: Он туда за данью ходил.
10: Тут вопрос сложный.
7: Грабительский набег, да? Как это бывало часто в средние века, что-то такого.
10: Вопрос, повторяю, сложный. За данью русские князья во главе новгородского ополчения со своими дружинами ходили в основном на территорию Карелии. А реже на территорию финских племен, которые в основном находились под контролем шведов. Этот момент границы, которая постоянно сдвигалась туда и сюда. После Александра Невского появится город Выборг. Шведский город, который сейчас находится на русской территории, до этого был на территории Финляндии, а построили его шведы. Построили его как форпост давления на Русь. И граница постоянно вот в этом месте сдвигалась. То вперед, то назад. То в пользу русских, то в пользу шведов. Все то, что накапливало силу в этом регионе, шведскую, поставленную под ее контроль финскую силу, все это таило в себе угрозу не получения каких-то там данических шкурок или серебра, а угрозу военную. И, конечно, Александр Невский просто-напросто эту угрозу купировал. Любой народ Европы славил бы правителя, который вернулся из победоносного похода с богатой добычей пленниками. Тут и вопросов нет.
0: Архивные тайны на радио «Звезда».
7: Можно обратимся к кинематографу?
10: Давайте.
7: Меня просто подмывает. Вот Ключевский сказал в свое время, что житие также отличается от биографии, как икона отличается от портрета. Фильм Александра Невского. Скажите, это правдивое или пропагандистское отражение истории, учитывая, когда этот фильм был снят, а он был снят накануне войны?
10: Ну, конечно, это высокое искусство, и вместе с тем это и пропаганда. И то, и другое. Историческая правда искать там не надо. Ни в одежде, ни в ходе битвы. Ее консультировали хорошие историки, которые, в общем, не дали режиссеру совсем уж уйти в сказочные какие-то истории. Ну вот, например, то, что Александр Невский загнал рыцарей на то место, где лед был тонок, и они начали там тонуть. Знаменитый кадр, когда все эти металлические кастрюльки у них на головах пускают пузырики. Это, в общем, неправда. Вот так победил немцев совершенно в другом месте, на реке Эмайиге, отец Александра Невского, Ярослав Всеволодович. Он действительно утопил на льду реки огромное количество немцев. Но ни он, ни его сын в жизни не стали бы рисковать жизнями своей дружины. Старший дружинник или боярин новгородский были вооружены порой тяжелее, чем орденский рыцарь. Если бы попытались вывести на лед озера на тонкое место, то они потонули бы вместе с немцами. Здесь правда состоит в том, что единственные потери от попадания в холодную воду могли быть уже после того, как началось отступление немцев, как сражение было ими уже вчистую проиграно, и где-то там около берега кто-то попадал в промоины. Но в целом нет, все решила не вода, все решили мечи.
11: А вооружение можно, если это ваша тема? Там, ну,
10: очень кратко. Не надо себе представлять рыцарей в сверкающих латах времен 15-16 веков. Кольчуга и бригандина. А вот это все. Металлический шлем, который не обязательно полностью металлический. В нем могут быть деревянные детали, какие-то части головы могут быть не защищены. Железо очень дорого. А защита коня, ну, у некоторых рыцарей может быть. Была такая пластиковая игрушка советская «Рыцари против дружинников». И вот там рыцарь ехал на коне, на которого было навешано огромное количество металлики. Полагаю, что таких коней были считаны единицы в ордене. Поэтому, в общем, если хотите знать, как выглядели рыцари, но они недалеко ушли от тех воинов-норманнов, которые изображены на знаменитом гобелене из Байо XI века. Вот, введите в Яндекс или в Google поиск гобелен из Байо и увидите кольчуга, конический шлем, ну, может быть, та же самая кастрюлька, может быть, вот то, что относится к доспеху бригандинного типа. А так, в целом они вот не настолько страшные.
11: Не танк средневековья, да?
10: С одной стороны, говорю, не такие страшные, а с другой стороны, танк средневековья. Дело-то ведь не только в том, что кольчуга, шлем, тут еще и то, что рыцарь высокий профессионал боя. Ну, по нынешним временам офицер спецназа, да? Выпускать против него ополченца, призывника, это значит там выставлять 1/5 или даже 1/20 бойца против бойца полноценного.
11: Я почему смеюсь? Вы сцену с оглоблей помните?
10: Ну да, в общем...
11: Этого быть не могло.
10: Точно сомнительно, да, это точно. Представьте себе, что сойдутся в рукопашные там рядовые мотострелкового полка, которых 2 недели назад призвали из дома. И там представители офицерства ВДВ, которые годами всему этому учатся. Вот это вот рыцарство и есть. Оно сильно не только потому, что оно одоспешено, а потому, что оно всю жизнь только этим и занимается.
11: Последний вопрос и очень краткий ответ на него. Ну, в сослагательном наклонении. Если бы не дальновидный, отважный и мудрый Александр Ярославич, человек на своем месте в ту эпоху, что бы стало Северо-Западной Русью?
10: Скорее всего, от нее оттяпали бы изрядный кусок. Шведы оттяпали бы Ижорскую землю, немцы, конечно, западную Новгородчину, а литовцы оттяпали бы совершенно точно Смоленское, Тверское, княжество, Торопец, то есть еще гораздо большую территорию. В общем, у нас в середине 13 века от Руси бы остался огрызок.
11: Спасибо. Это была программа «Архивные тайны». Мы говорили сегодня о противостоянии, ну, не России, конечно, а Северо-Западной Руси с нашими европейскими соседями на Западе. Соседями хищными, сильными, алчными. Александр Невский сумел обуздать их аппетиты. Сегодня с нами был историк Дмитрий Володихин. Спасибо вам, Дмитрий Михайлович. Ну, а я, Владимир Туз, прощаюсь с вами.
0: Архивные тайны.
12: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
13: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок.
14: Прототипы героев всемирно известных сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: звезд.
1: Радио «Звезда».
2: Дай пять. Пять удивительных фактов о вилке.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
4: Первые вилки были двузубыми. Лишь в 18 веке немцы добавили третий и четвертый зубцы, слегка изогнули их, и получилась идеальная вилка, которой можно и накалывать, и зачерпывать.
2: Факт второй.
4: Петр Великий возил в футляре личный набор столовых приборов – ложку, нож и вилку. Денщик носил их за царем повсюду. Если государя звали в гости, он ел только своими приборами.
2: Факт третий.
4: В 1606 году авантюристка Марина Мнишек явилась на свадьбу с Лжедмитрием в Кремль и сервировала стол вилками. Бояре были в шоке. Царь ест рогатиной, как чужеземец. Это стало одним из поводов для заговора. Самозванца убили, а вилку прозвали «чертовым хвостом» и забыли на сотню лет.
2: Факт четвертый.
4: В Таиланде вилку не подносят ко рту. Тайский этикет строг. Вилкой только перекладывают еду в ложку, а с нее, собственно, и едят.
2: Факт пятый.
4: В 2012 году французские мошенники ограбили банкоматы на миллион евро с помощью вилки. В момент выдачи купюр жулики подсовывали

0: Всемирная энциклопедия еды. Есть такое слово «клин», по-немецки «киль». Сначала так называли любые расщелины, затем бухты и заливы. А потом в одной из таких бухт на Балтийском побережье появился город, получивший название «киль». А еще есть рыба – европейский шпрот, она же «килька». Город здесь ни при чем. Это все из-за большого нижнего плавника, похожего на корабельный киль. Мелкая рыба спросом не пользовалась. Но однажды, дело было еще в 19 веке, кто-то привез на вокзал города киль копченую кильку в масле. На бочке с товаром наклеили марки. Так появилась килька из киля. Или шпроты. В Латвии эту рыбу научились готовить пару веков назад. Рецепт тот же, что и у немцев. Коптильня, масло, специи, банка. В СССР рижские шпроты стали общесоюзной гордостью. И сразу же дефицитом. Когда за проезд в автобусе платили 5 копеек, эти консервы продавались по рубль 80. Хотя не очень-то и продавались. Украшение праздничного стола чаще распределялось в продуктовых наборах. Всемирная энциклопедия еды.
1: Радиозвезда. Кто так строит?
2: Энциклопедия домов мира.
1: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
3: Жители Украины, Белоруссии и Юга России.
1: Что?
3: Мазанка. Один из видов сельского дома. Название жилища объясняет технологию его постройки. Стены мазанок штукатурили, то есть обмазывали глиной. Первые мазанки появились как минимум 6 тысяч лет назад. Иногда мазанками ошибочно именуют любые украинские хаты. На самом же деле далеко не все традиционные украинские дома обмазывали глиной. Здесь возводили и бревенчатые, и каменные, и земляные хаты. Но именно белые хаты-мазанки, у стен которых красуются подсолнухи и мальвы, стали одним из символов Украины.
1: Где?
3: Мазанки строили и в странах Европы. Например, в Италии, Болгарии, Германии. Европейцы нередко использовали мазанки в качестве хозяйственных построек или домов для прислуги. Возводили мазанки и на других континентах, в Азии и в Африке. Дом с глиняной штукатуркой стал мировым хитом. Мазанка – один из самых дешевых, быстрых в постройке и сравнительно долговечных домов. И жить в нем очень комфортно. Летом здесь прохладно, а зимой тепло. Естественный климат-контроль обеспечивают основные стройматериалы мазанки – глина и солома.
1: Как?
3: Сначала возводили опоры из деревянных кольев. Под них часто клали монетки, чтобы хозяева были богаты. Опоры соединяли жердями и гибкими ветками, а затем обмазывали постройку смесью из глины, соломы и камыша. Иногда в смесь добавляли яичные желтки и мед для прочности. На Кубани каркасы из деревянных кольев заполняли не ветками и жердями, а кирпичами из глины и соломы. Такие кирпичи изготавливали всей семьей. Женщины и дети замешивали глиняное тесто, а мужчины лепили из него бруски. Кирпичи не обжигали, их оставляли сушиться на солнце. Крышу мазанки делали из соломы или камыша. Пол был земляной или соломенный. У входа часто вешали подкову. На счастье. Главным местом в мазанке, как и во многих других сельских домах, считался так называемый «красный угол». Здесь вешали икону и сюда же усаживали особо почетных гостей. А главным предметом в доме была печь. Она служила обитателям мазанки плитой, лежанкой, а иногда и баней. Каждый год наружные стены мазанки заново покрывали известью, и по весне дома радовали глаз белизной и будто молодели.
1: А что теперь?
3: Мазанки строили вплоть до середины прошлого века на Украине и в некоторых районах Южной России. А сегодня этими домами из глины заинтересовались поклонники экологичного образа жизни. Современные мазанки возводят на бетонном фундаменте, но стены и крышу строят по дедовским технологиям. Энтузиасты уверены, у таких эко-домов большое будущее. Мазанка.
1: Кто так строит?
2: Восток
4: огромный мир, который знаком нам с детства по сказкам и легендам. Великие империи, бирюзовые купола Самарканда, жемчужина великого шелкового пути Бухара, центр притяжения ремесленников, ученых и торговцев. Там в мастерских создавались лучшие ковры. Султаны наблюдали за звездами, а на базарах не смолкали все языки мира. Искусствовед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова в программе «Область знаний. Путешествие на восток». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на юбилейном 10-м съезде Союза машиностроителей России. Отечественные машиностроители в последние годы действуют в непростых условиях, но занимают новые позиции как в России, так и за рубежом, заявил президент. Он подчеркнул, что страна пошла по пути создания собственных технологических решений, а не копирования чужих. По словам главы государства, предприятия ОПК уверенно выполняют гособоронзаказ, который вырос с началом спецоперации. Президент также оценил объем выпуска обрабатывающей промышленности в прошлом году, который на четверть превысил показатель 5-летней давности. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Сообщается также, что российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам. Также под удар попали объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. В военном ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты. Госдума в ходе тайного голосования назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России. Это решение поддержал 301 депутат, против проголосовали четверо, двое воздержались. На должность омбудсмена было выдвинуто 3 кандидатуры от думских оппозиционных фракций. Напомню, в апреле истек срок полномочий Татьяны Москальковой. Она занимала пост уполномоченного по правам человека в России с 2016 года. Вместо ушедших с постов губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза президент назначил временно исполняющих обязанности глав регионов. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, перед принятием решения Владимир Путин сначала лично пообщался с претендентами.
2: Каждый раз это отдельное решение главы государства. Вы знаете, что вчера состоялись беседы президента с новыми назначенцами, и по результатам этих бесед, собственно, президент и принял окончательное решение. Работают социальные лифты, работают программы подготовки кадров. Особенно, конечно, это программа по работе, по совершенствованию навыков участников СВО, наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими.
1: В Рио губернатора Белгородской области стал Герой России Александр Шуваев, ветеран специальной военной операции. Брянскую область временно возглавил Егор Ковальчук, который возглавлял правительство Луганской Народной Республики. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок.
4: Прототипы героев всемирно известных сказок. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь. Ганс Христиан Андерсен.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – прототипы героев всемирно известных сказок.
4: «Исторические заметки».
5: Для начала Алексей Толстой и его повесть «Сказка «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Так, в образе Пьеро автором осмеян с намеками и на творчество, и на личную жизнь, кто бы вы думали, Александр Блок. Идем дальше. Сбежавшую самую красивую куклу в мире в жизни звали вовсе не Мальвиной, а Марией Андреевой. Она считалась самой очаровательной актрисой художественного театра. При этом сбежала не только из театра, но и от мужа. А вот в знаменитой сказке Карла Коллоди были свои реальные прототипы.
7: Курсивом. Внутри и вокруг книг.
8: Пиноккио. Как известно, сказка – ложь. И в самом деле мало кому придет в голову искать аналогии между сказочными и реальными персонажами. Тем более неправдоподобными, как, например, деревянный мальчишка с длинным носом – Пиноккио. Однако, во время раскопок в районе кладбища, где захоронен прах Карла Коллоди, автора итальянской сказки про пацана из Полена, была обнаружена надгробная плита с именем некоего Пиноккио Санчеса. Сверили даты жизни. Оказалось, жили они в одно время. Конечно, это может быть и простым совпадением. Мало ли в Италии Пиноккиев. Перекопав архивы, ученые выяснили, Пиноккио Санчес родился в 1790 году, был он маленького роста, почти карлик. В какой-то войне Пиноккио Санчес был ранен. Ему сильно повредило ноги и изуродовало лицо. Однако судьба свела его с гениальным врачом Бестульджи, алхимиком и чародеем. Ну, тогда всех прогрессивных ученых таковыми считали. Так вот, тот сделал бедняге-инвалиду небывалую операцию. Заменил утраченные конечности деревянными протезами. И даже нос ухитрился восстановить. Таким образом, несчастный ветеран прожил еще 10 лет. А благодаря нестандартной внешности и деревянному носу стал известным в Италии балаганным артистом. И умер, внимание, сорвавшись с высоты во время исполнения сложного трюка. Это на деревянных-то протезах. Так значит, у деревянного мальчишки по имени Пиноккио был прототип. Увы, остается неизвестным, были ли в его окружении личности, ставшие впоследствии черепахой Тортиллой, котом Базилио и лисой Алисой.
7: Курсивом.
5: Ах да, мы забыли о еще одном персонаже. В 1895 году в Москве был очень популярен французский доктор Жак Булимарт. Эта экзотическая личность была в свое время любимым поводом для шуток и анекдотов. Доктор был страстным поклонником метода лечения пиявками и показывал опыты на себе. Пиявок он ловил сам и поэтому одевался в длинный балахон от комаров. Дуримаром его дразнили русские дети, коверкая на свой лад французскую фамилию Булимарт.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Джоанна Мария Линд. Одна из самых известных оперных певиц Европы 19 столетия. Однажды она была на гастролях в Дании и познакомилась с Гансом Христианом Андерсеном. Для начала красивая артистка вдохновила писателя на волшебную историю под названием «Соловей». Вскоре Андерсен влюбился в свою новую знакомую, но она не отвечала ему взаимностью. И после того, как Джоанна окончательно отвергла сказочника, он изобразил ее в виде снежной королевы с ледяным сердцем. На самом деле таких примеров множество, и главное в них – правильность перевода. А то иногда такое происходит, ужас просто.
7: Не в бровь, а в глаз. происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
9: Что это с тобой? Чего разнюнился? Побежал за вороной и испугался. Эх ты, Аника воин!
10: Аника воин. Так называют человека, который лишь хвастает храбростью, но при реальной опасности трусит.
11: Аника воин появился на Руси благодаря пересказу греческой повести о борьбе жизни и смерти. Ее перевели в 16 веке. Главного героя, Дигениса, там часто называют Аникитос, побежденный, лишенный победы. Видимо, русские толмачи, переводчики, решили, что это и есть имя. В их переложении не Дигенис, а Аникитос, или Аника воин, объявил, что ничего не боится, даже смерти. Но когда смерть явилась и начала побеждать его в бою, стал умолять о пощаде и прощении. Эта история была настолько популярна, что появилась даже пословица: «Аника воин сидит да воет».
7: Не в бровь, а в глаз.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор. Шарль Перро и его сказка «Красавица и чудовище». Оказывается, что у литературного невиданного зверя был реальный прототип. Звали его Петрус Гонсалвус. Он родился в 16 веке на Тенерифе. Это самый крупный клочок земли в составе архипелага из 7 Канарских островов в Атлантическом океане. Мужчина с детства страдал гипертрихозом. Эта болезнь проявлялась в избыточном росте волос, несвойственном данному участку кожи. На лице, к примеру, Гонсалвус, в буквальном смысле, был похож на Чубакку из киносаги «Звездные войны». Весь оброс. Из-за необычной внешности его отправили французскому королю Генриху II как диковинную зверушку. Однако монарх отнесся к мальчику сердечно, дал прекрасное образование и держал при дворе, а после отослал в Нидерланды. И уже совсем скоро Гонсалвус женился на прелестной Катрин, дочери одного голландского купца. Их дети, кстати, унаследовали заболевание отца, даже девочки. Но никого это не пугало. Люди привыкли.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – реальные прототипы литературных героев. Давнишний друг писателя Роберта Льюиса Стивенсона, критик и поэт Уильям Хенсел, в детстве перенес туберкулез, из-за чего ему ампутировали ногу до колена. Перед тем, как роман «Остров сокровищ» был опубликован, Стивенсон написал своему приятелю-инвалиду:
12: «Дружище, я должен признаться тебе, злой с виду, но добрый где-то в глубине души Джон Сильвер был списан с тебя. Ты ведь не в обиде?»
5: А никто в обиде не был. И вот тому яркий пример.
7: Курсивом. Внутри и вокруг книг.
13: Остров сокровищ. Хэнц. Израэль Хэнц родился в Англии в 1701 году и прожил 46 лет. Для человека его профессии не так уж и мало. Хэнц был пиратом. Он грабил корабли, злоупотреблял спиртным, играл в карты и время от времени жульничал. За это другой пират, капитан Тич по прозвищу «Черная борода», как-то раз прострелил ему ногу. Все бы ничего, но в этот момент на горизонте появился королевский фрегат. Завязался бой, который команда Тича проиграла. Раненый Хэнс сбежал, но был схвачен и предстал перед судом. Приговоры в отношении пиратов разнообразием не отличались. Хэнсу грозила виселица. То, что произошло потом, сегодня назвали бы сделкой с правосудием. А тогда Хэнс просто сдал парочку своих подельников и сумел избежать петли. Его отправили в отдаленную тюрьму, где бывший пират вскоре ослеп. Освобожденный по королевской амнистии, он тихо спился в лондонских трущобах. 100 лет о бедняге Хэнсе никто не вспоминал, пока однажды его имя не появилось на страницах романа «Остров сокровищ». Стивенсон отвел ему роль дежурного на захваченной пиратами Эспаньоле. Хэнс охранял корабль, когда остальная команда отправилась на остров Скелета. Но только ли этим ограничивается присутствие Хэнса в романе? Что такое собирательный образ в литературе, знает каждый прилежный школьник. Так вот, некоторые Стивенсоноведы считают Израиля Хэнса образом разбирательным. Они уверены, что он послужил прототипом для нескольких героев романа. Чего же не досталось книжным пиратам от их реального коллеги? Да всего понемногу. Джону Сильверу не досталось ноги, слепому Пью – глаз, и, наконец, Билли Бонсу – чувство меры. Отчего, если верить Стивенсону, последний и умер. В точности, как Израиль Хэнс.
7: Курсивом.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
15: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
16: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – реальные прототипы всемирно известных сказок. Павел Бажов и его «Малахитовая шкатулка». Рассказ о Даниле Мастере, труженике-ремесленнике, который водит дружбу с самой хозяйкой Медной горы. Оказывается, что у талантливого уральского камнереза был реальный прототип. Был. Знакомьтесь, мастер Данила Зверев. Правда, он никогда не работал с малахитом, да и с хранительницей горы ни разу не встречался. Но якобы именно этот человек своими рассказами о натуральных камнях вдохновил Бажова на новую сказку. Так или нет, судить сложно. Но то, что Данила Зверев действительно встречался с популярным писателем-фольклористом, известно достоверно.
18: Исторические заметки.
5: Или вот взять, к примеру, сказку «Братьев Гримм» «Белоснежка и семь гномов». Немцы – люди дотошные, принципиальные. И вот совсем недавно один занудный историк из Берлина по фамилии Экхард Зандер решил доказать – у женского образа в знаменитой сказке был реальный прототип. Якобы Белоснежка – это некто Маргарет фон Вальдек. Девушка родилась в 1533 году и была дочерью графа Филиппа IV. Белоснежку в кавычках постоянно тиранила злая мачеха, из-за чего падчерица убежала в Брюссель. Там она влюбилась в самого настоящего принца, который позже стал королем Испании. Их взаимоотношения никто не поддерживал. В результате девушка загадочно умерла. Предположительно, ее отравили. Ничего не напоминает? Кто-то скажет: минуточку, а откуда тогда взялись гномы? Рассказываем. Семье Маргарет Белоснежки принадлежало несколько медных рудников. А в сказке, к слову, события происходят как раз посреди семи гор. Так вот, На этих самых рудниках использовался детский труд. Из-за тяжелой работы и недоедания у маленьких работников замедлялся рост. Они быстро старились, горбились. Эти рудокопы носили цветные колпаки, то есть как знаменитые сказочные гномы. Вот и весь секрет. Хотите верьте, хотите нет.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Прообразом былинного богатыря Ильи Муромца многие исследователи считают реального исторического персонажа, силача по прозванию Чеботок. Он якобы родом из Мурома, принял монашество в Киево-Печорской лавре с именем Илья и был причислен к лику святых в 1643 году. А вот Добрыней Никитичем по праву называют также реального человека, воеводу Добрыню, который приходился родным дядей самому князю Владимиру. Идем дальше. Историческим прототипом Алеши Поповича послужил вроде как ростовский боярин Александр Олеша Попович. Согласно летописям, это был знаменитый храбр, то есть отборный воин, служивший Всеволоду Большое гнездо. Всех этих героев мы знаем по фильмам и по картине Виктора Васнецова «Богатыри». Но в том-то и дело, что на полотне изображены действительно реальные люди, а вовсе не древнерусские воины.
19: Теперь буду знать.
20: Дамы и господа, продолжается наша экскурсия по Третьяковской галерее. Перед вами знаменитая картина Виктора Васнецова «Богатыри». Художник работал над этим полотном 17 лет.
21: Извините, пожалуйста, это, конечно, все интересно, но всем давным-давно известно. А вот не могли бы вы рассказать, кто позировал Васнецову? Или он сам придумал образы богатырей?
20: Васнецовы действительно были натурщики. Ну, вот, например, для создания образа Ильи Муромца ему позировал обыкновенный крестьянин. Родом он был из Владимирской губернии, а звали его Иван Петров.
21: Ну, ничего себе новость. Крестьянин и вдруг Илья Муромец.
20: Ну, а чему вы удивляетесь? Посмотрите на картину. Настоящий русский богатырь. Васнецов сразу же решил, с кого именно он будет писать Муромца. Кстати, этот самый натурщик Иван Петров заработал у Васнецова неплохие деньги. Стал извозчиком и работал в селе Большие Мытищи.
21: О. Ну, хорошо. А кто позировал в качестве Добрыни? Что, тоже крестьянин?
20: Добрыня Никитич – это образ собирательный. Считается, что Васнецов соединил в нем черты лиц художника Василия Поленова и своего родного отца, священника Михаила Васнецова.
21: Вот любопытно, об этом я не знал.
20: Но любопытно не то слово. Однако сегодня некоторые искусствоведы убеждены, что в образе Добрыни Виктор Васнецов изобразил самого себя?
21: Самого себя? Не может быть. Хотя, вроде похож. Правда похож.
20: Вот, а теперь об Алёше Поповиче.
21: Да.
20: Для создания этого образа Васнецов пригласил к себе в студию

0: музея и оружейной палаты. Они там до сих пор хранятся. Ну, я ответил на ваш вопрос?
1: Да, да.
0: Вот и хорошо. Пройдемте в следующий зал.
1: Спасибо за рассказ. Нужно запомнить. Значит так, крестьянин изображал Илью Муромца, сам художник, ну или его отец, Добрыню, а сын Саввы Мамонтова изображал Алешу Поповича.
2: Теперь буду знать. Исторические заметки.
3: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – реальные прототипы всемирно известных сказок. Итак, «Синяя борода». Он и не думал убивать никого из своих жен. Не думал и не собирался. Прототипом этой сказки стал французский маршал Жиль де Ре. К слову, его единственная жена намного его пережила. Так вот, дурная слава полководца связана с его многочисленными алхимическими опытами и не вполне, скажем так, нормальными ритуалами с принесением жертв. Золото де Ре так и не получил, зато залез в огромные долги и всем ужасно надоел. На него донесли соседи и, разумеется, кредиторы. Как результат, по приговору инквизиции, военный был казнен. Вот такая печальная история. А из нее сказку сделали. Молодцы.
4: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Площадь островов в Каспийском море увеличилась в 2-3 раза. Уровень моря продолжает снижаться, сообщили в Институте океанологии РАН. Почему Каспий мелеет? Радиозвезда рассказал старший преподаватель географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.

0: научной точки зрения, вот есть две теории. Это климатическая, выпадает меньше осадков, как над самим морем, так и в бассейнах рек, которые в него впадают. Вторая теория, она геологическая, то есть это достаточно такой сейсмичный регион, и котловина Каспийского моря, согласно вот этой геологической теории, она претерпевает вот эти вот изменения, и, соответственно, из-за этого тоже может колебаться уровень воды в Каспийском море.
1: Ранее Владимир Путин поручил правительству найти варианты борьбы с обмелением Каспийского моря. Работа ведется совместно с правительством Азербайджана. Исследовательская группа российских и вьетнамских ученых обнаружила в морском грибе вещество, способное подавлять опухолевые клетки. Об этом сообщили в Тихоокеанском институте биоорганической химии имени Елякова. Оно избирательно подавляет рост опухолевых клеток. Гриб был выделен из губки, обитающей в заливе Начанг во Вьетнаме. Выявленное соединение пеникоцит Г обладает хорошей лекарственно-подобностью. Оно рассматривается как перспективный кандидат для создания противоопухолевого препарата. Климатологи прогнозируют скорое формирование крайне мощного Эль-Ниньо. Вероятность его возвращения к июню составляет 70%, а продолжение до конца года – 94%. Сейчас быстрое нагревание океана вызывает опасения, что процесс может стать одним из сильнейших за всю историю наблюдений с аномальной жарой, крупными наводнениями и штормами. Сейчас Земля выходит из фазы Ла-Нинья. В случае супер-Эль-Ниньо нагревание поверхности океана может превысить норму на 2-2,5 градуса. Ученые Сибирского университета инженерии и биотехнологий разработали и запатентовали светопропускающую древесину. Материал пропускает свет, сохраняя прочность и природную структуру дерева. Его можно использовать в строительстве, интерьерном дизайне, а также как альтернативу стеклу и пластику. Разработка способствует энергосбережению, поскольку проводит дневной свет внутрь помещений. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Сегодня в программе «Область знаний». Бухара. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда». На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – реальные прототипы всемирно известных сказок. Чему нас учит сказка «Красная шапочка»? Тому, что волкам опасно разгуливать по лесу, где они могут встретить маленьких девочек. Кстати, впервые сказку о «Красной шапочке» услышали в Европе в середине 14-го столетия. Как и многие волшебные истории, ставшие потом детскими, вначале она была совсем уж не веселой, а наоборот, страшной и противной. Например, волк не съедал бабушку, а готовил из нее какое-то мерзкое кушанье и скормил все это безобразие внучке. И никаких спасателей-дровосеков в конце, даже не мечтайте. Кстати, первым, кто убрал из сказки все-все ужасы, был Шарль Перро. Он же первым одел девочку в красную шапочку. До этого в сказке такие подробности не уточнялись. Интересно, что Перро подарил девушке не просто шапочку, а так называемый шаперон. Некий головной убор, который в то время в городах уже давно не носили, а в деревнях он все еще встречался. Таким образом подчеркивалось, что красная шапочка – девочка деревенская, из народа. То есть любая девочка-провинциалка, жившая в конце 17 века.
4: Теперь буду знать.
5: Здравствуйте. До улицы Прохладной. Не подбросьте к областному театру юного зрителя.
6: Да, садитесь, пожалуйста. Это, кажется, в Царицыно. В театр решили сходить.
5: Ну да. Детей хочу на спектакль сводить. Сегодня билет куплю.
6: И что за спектакли дают нынче в Царицынском ТЮЗе?
7: Ну как, «Красную шапочку», «Золушку».
6: О, хорош сказки. Благо хоть постановки не по оригинальным версиям Шарля Перота и братьев Гримм, а то еще те сказочки бы были. Ужас.
7: О чем это вы говорите, не понимаю. Сказки как сказки, добрые очень. Ну, как раз для детей, как обычно.
6: Да, для ребятишек, говорите. А вот возьмем, к примеру, «Красную шапочку». Что там у нас в концовке сказки?
7: Ну-ка, все хорошо, все живы, и шапка, и бабушка.
6: У Шарля Перо все наоборот. У него все умерли, а волк торжествует.
7: Ну как это, не может быть такое?
6: Ну что, а вот братья Гримм. Еще дальше пошли. У них добро побеждает прямо с недетской такой жестокостью. Так, эта добрая девочка в красной шапочке попросила дровосеков распороть волку брюхо, набить камнями, а потом зашить. Причем, кстати, камушки сама отбирала.
7: Просто Стивен Кинг какой-то ужас.
6: Ну что, хотели средневековье? А вот существует самый древний вариант сказки про красную шапочку. По-моему, 15 век. Так вот, там волк съедает не только бабушку, но и полдеревни в придачу. И вот тогда красная шапочка объявляет серому разбойнику настоящую вендетту. В итоге она его обманом заманила в яму, знаете, с кипящей смолой.
7: Ужас какой-то. Добрая девочка, да, шапочка мехом внутрь, мясом наружу, да. Ничего не скажешь.
6: Да, братья Гримм вообще своеобразный писатель. Сказку про Золушку они превратили в триллер.
7: Господи боже мой, а что с Золушкой-то что сделали?
6: А помните, там по ходу сказки принц все, ну, туфельку все время примеряет всем девушкам королевства?
7: Ну да-да, чтобы определить, кто из них, собственно, Золушка.
6: Да, так вот, сестры Золушки действительно примерили туфельку. Только для этого одна отрезала себе большой палец, а вторая – пятку.
7: Жуть какая-то просто. Как же замуж за принца-то хотелось.
6: Да, такие женщины загадочные существа. Да.
7: Ну, ладно, женщины, а зачем такие ужасы в детской сказке-то описывать?
6: Да вот, слава богу, скажите спасибо переводчикам. Все эти кошмарные вообще средневековые подробности безжалостно выкинули, слава богу, из текста.
7: Ну да, тут так неоднозначно. Но, в общем-то, да. И можно сказать спасибо им за наше счастливое детство. Да. Ужас. А вот, кстати, и театр. Спасибо вам за рассказ. Надеюсь, спектакль все-таки будет традиционным.
6: Да, да. Удачи вам. Наши сказки действительно добрые.
7: Счастливо.
4: Теперь буду знать. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш разговор. Многие в детстве зачитывались сказкой Погорельского «Черная курица». Но далеко не все знают, что у второстепенного героя этой грустной истории в природе есть реальный прототип. Это порода полностью черных, от гребешка и до когтей на ногах, кур. Официальная их классификация – аям-чимани, и проживают они в Индонезии. Но это еще так, пустяки, потому что прототипом главного героя сказки, мальчика Алеши, который попадает в подземное королевство, был вполне себе реальный ребенок.
8: 1829 год. Петербург. Дом писателя Алексея Перовского. Творческий псевдоним Антоний Погорельский. Сегодня у него особенный день. Пришел издатель. Пришел... неспроста.
9: Алексей Алексеевич, дорогой. Все, вот первый экземпляр. Повесть «Черная курица» или «Подземные жители».
10: Ох, свершилось! Да неужели?
8: Казалось бы, с чего так радуется господин Перовский-Погорельский? Это всего лишь очередная его книга. Так в том-то и дело, что сказку про черную курицу официально признали первым авторским произведением для детей на русском языке. До того времени все былины считались только народными. Интересно, что свою удивительную волшебную историю Перовский сочинил специально для любимого племянника Лешеньки, в будущем известного русского драматурга и писателя Алексея Толстого. Кроме того, «Черная курица» очень понравилась еще и другим племянникам сказочника, братьям Жемчужниковым, одним из соавторов знаменитой литературной маски Козьмы Прудкова. Какой же невероятный сгусток талантливых людей в этой семье! Они ведь все родственники. Толстые, Перовский-Погорельский, Жемчужниковы.
11: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. Год семьи.
12: Исторические заметки.
13: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок. Альберт Эйнштейн.
3: Продолжаем наш разговор. Эту знаменитую сказку перевели на 176 языков мира, а продолжение «Приключения Алисы в Зазеркалье» распродали полностью всего за 7 недель после издания. Кто был прототипом этой волшебной и немного сумасшедшей истории, узнаем прямо сейчас.
14: Курсивом. Внутри и вокруг книг. Приключения Алисы в стране чудес. Чарльз Лутвидж Доджсон служил преподавателем математики в Оксфорде. Ему исполнилось 30. Он недавно принял церковный сан и теперь подписывался «Магистр наук, его преподобие Чарльз Лутвидж Доджсон». Но мистер Доджсон был не только математиком. Он написал несколько юмористических стихотворений, которые были напечатаны и даже имели успех. Ему, однако, не хотелось, чтобы эти два его лица, математика и сочинителя, путались. Поэтому Доджсон придумал себе псевдоним Льюис Кэрролл. Этот второй, Льюис Кэрролл, не любил пугать студентов математикой. Он любил рассказывать удивительные истории. Слушателями этих историй чаще других оказывались дочери декана Оксфордской церкви Лорен, Эдит и Алиса Лидл. Однажды жарким днем 4 июля 1862 года его преподобие Доджсон, или это уже был Льюис Кэрролл, и маленькие барышни Лидл отправились на пикник. Они расположились на берегу реки, попили чаю и приготовились слушать очередную историю. Она называлась «Приключения Алисы в подземелье». Сейчас уже не узнать почему, но Алиса Лидл попросила записать для нее именно эту историю. 4 июля 1865 года Алисе Лидл был вручен первый дарственный экземпляр книги «Приключения Алисы в стране чудес». А вскоре вышло продолжение «Алиса в Зазеркалье». Вместе с переводами и американскими изданиями общий тираж книжек в конце 19 века приблизился к миллиону. А потом цифры стали расти так стремительно, что счет Алисам давно потерян.
3: Курсивом. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о реальных прототипах героев всемирно известных сказок. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Пройдут столетия, и наши праздники,
16: и каждому дано яблоко.
15: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
17: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
18: Бывают люди, похожие на нули. Им всегда необходимо, чтобы впереди стояли цифры.
3: Люди и цифры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

мгле уходящего дня. И думал, неужто почудилось мне, мой Бог, а ведь это был я.

0: где-то был.
1: Радиозвезда.
2: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
3: В Иране, в 50 километрах от Шираза, лежат величественные руины древнего города Персеполя. Так называли его греки, а сами строители – парсы. Но оба эти названия переводятся одинаково – город персов. Это не был город в привычном нам смысле. Он не гудел богатыми рынками, по улицам не спешили многолюдные толпы, хозяева лавок не зазывали прохожих. Это был город-дворец, город-храм, церемониальная столица Персидской империи, жизнь в которую мог вдохнуть лишь визит владыки и его свиты. А это происходило нечасто. Обычно во время празднования персидского Нового года. Возведение города началось во время расцвета могущества Персии, примерно в 515 году до нашей эры. На строительство ушло полвека. Сюда были привлечены лучшие строители огромной империи, что сделало новый город удивительно красивым и роскошным. Общая площадь Персеполя составляет около 13,5 гектаров. С трех сторон он был обнесен мощной стеной. Оставшуюся часть подпирала скала. Внутри располагалось множество сооружений. От казарм и конюшен до величественных дворцов. Но могущество персидских правителей продлилось не так долго, как им бы этого хотелось. В 336 году до нашей эры в Персию вторглась армия Александра Македонского. А через 6 лет уже стояла перед воротами Персеполя. Город сдался без боя. И Македонский получил сокровища самой богатой империи мира. Чтобы вывести все золото и драгоценности, потребовалось 5000 верблюдов и 10 тысяч мулов. 4 месяца Александр пировал в самом красивом из дворцов, празднуя победу. А потом дал добро своим войскам на разграбление Персеполя. Мужчины города были убиты, женщины обращены в рабство. Но на этом злоключения Персеполя не закончились. Во время очередного пира любимица Александра Гетера Таис Афинская предложила сжечь город. Историки считают, что так она хотела отомстить за сожжение персами Афин 150 лет тому назад. Нетрезвому 26-летнему Александру эта идея пришлась по вкусу. Тут же была организована дикая процессия с вином, музыкой, песнями и плясками. Подойдя к дворцу Ксеркс, гетеры забросали его горящими факелами. Начавшийся пожар уничтожил город. В огне погибли уникальные записи Авесты, священной книги зороастрийцев, выполненные золотыми красками на тысячах бычьих шкур. Поблизости от Персеполя не было никаких других городов и поселений, лишь пески да горы. Это и спасло его от окончательного разграбления. Некому было растаскивать камни для строительства новых домов. Да и охотников за сокровищами в тех местах было немного. Благодаря этому до наших дней уцелело довольно много памятников. И сейчас, как во времена расцвета Персидской империи, можно пройтись по широким каменным площадям, подняться по ступеням величественных мавзолеев, полюбоваться статуями крылатых львов с человечьими головами. Этот город все еще ждет похожего на лавину визита пышного императорского двора. Но тянутся к нему лишь редкие ручейки туристов. Персеполь.
2: Старый город. Всемирная история.
4: Время.
5: Ирония современной жизни порой поражает. Люди активно покупают разнообразные и очень дорогие гаджеты и подключаются к соцсетям, которые крадут их время и внимание. А потом платят громадные деньги за курсы, которые учат их не пользоваться этими девайсами. Устраивают себе так называемый цифровой детокс. Получается, что они продают свое спокойствие и свободное время, а потом выкупают его обратно, но уже по премиальной цене. История цифрового детокса превратилась в роскошный сервис. Представьте ретрит где-нибудь в горах или на берегу океана, где на входе вам предложат сдать телефон. В программе йога, медитации, прогулки на природе и разговоры по душам. Все то, что наши бабушки называли просто отдыхом. Но сейчас это упаковано в модный термин «осознанность» и продается как эксклюзив. Парадокс в том, что доступ к простым радостям, тишине, созерцанию, реальному общению стал предметом роскоши. Люди платят за возможность побыть наедине с собой, потому что сами загоняют себя в цифровую клетку постоянной связи.
2: Человек и время.
5: Самые дорогие ретриты часто рекламируют бывшие спикеры IT-гигантов или гуру инновационных центров. Те, кто создавал технологии, теперь делают деньги на том, чтобы спасать людей от собственных разработок. Красивая бизнес-модель, не правда ли? Тренд заставляет задуматься. А не проще ли иногда самому выключить уведомления и просто пойти прогуляться в парке? Бесценное время должно оставаться именно бесценным, то есть недоступным для покупки. Иногда лучший детокс начинается не с кошелька, а с простого решения оторвать свои глаза от экрана.
2: Человек и время.

0: квадратная доска, 4 соперника, фигуры, 4 рода войск, расставлены по 4 углам. Это индийская игра «Чатуранга», придуманная 1500 лет назад. Мы же сегодня используем ее персидское название – «Шахматы». В переводе на русский – «Смерть шаха». По старым правилам, помимо фигур, шахматистам требовались кости. Ход доставался тому, кто выбросит большее число. Ну а где кости, там азарт, дьявол. И едва шахматы попали в Европу, как их тут же запретила церковь. Правила, конечно, изменили, но игроки еще долго старались не афишировать свое увлечение. Говорят, некий пастор еще в 13 веке сделал для себя складывающуюся доску. Ее оказалось очень удобно держать среди книг. Вроде и под рукой, а вроде и незаметно.
1: Игры человечества.
0: Пушкин, Лермонтов, Герцен, Некрасов – все они были заядлыми шахматистами. Тургенева за хитроумные комбинации современники называли «рыцарем слона», а Толстого считали очень сильным для любителя. Сам же Лев Николаевич писал:
2: «Я люблю шахматы потому, что это хороший отдых. Они заставляют работать головой, но как-то очень своеобразно».
0: Бывало и своеобразно. В середине прошлого века на всех советских антарктических станциях шахматы внезапно запретили. С чего бы? Пара уважаемых ученых однажды так повздорила за шахматной партией, что дело дошло до драки. Закончилось совсем нехорошо. Один интеллектуал ударил другого. Ледорубом.

0: принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
1: «Семь чудес России». Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на юбилейном 10-м съезде Союза машиностроителей России. Президент отметил, что отечественные производители, несмотря на санкции, в последние годы заняли новые позиции на внутреннем и мировых рынках.
2: Результаты, несмотря на все проблемы, о которых мы знаем и о которых я сейчас вскользь только упомянул, все-таки результаты весомые. По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года. Понятно, почему я говорю об этом, потому что как раз после 2021-2022 года начались все проблемы, о которых я знаю. Вот, а если в целом сказать, объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12% выше уровня 2021 года.
1: Президент также подчеркнул, что страна пошла по пути создания собственных технологических решений, а не копирования чужих. Европейцы не хотят и не могут быть посредниками в урегулировании конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал заявление американского госсекретаря Марко Рубио, что только США могут быть посредниками в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. По словам Пескова, Европа напрямую участвует в войне на стороне киевского режима и является апологетом идеи нанесения сокрушительного поражения нашей стране. С таким подходом, отметил Песков, претендовать на посредничество не приходится. Ракетный комплекс «Сармат» на несколько лет опережает зарубежные аналоги, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Межконтинентальная ракета способна лететь не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Ее дальность превышает 35 тысяч километров. Это позволяет преодолевать любые существующие перспективные системы ПВО. Первый полк с «Сарматом» планируют поставить на боевое дежурство до конца года. Депутаты Госдумы взяли под контроль прогноз Минэкономразвития о повышении тарифов ЖКХ до 2029 года. Об этом заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он призвал профильные комитеты оперативно высказать свои позиции по этому вопросу. Ранее премьер Михаил Мишустин поручил проработать изменения для сбалансированной тарифной политики. Пресс-секретарь президента Песков призвал внимательно отслеживать случаи резкого роста цен на коммунальные услуги и при необходимости принимать меры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Кирилл Мерецков.
1: Он родился в 1897 году в семье крестьянина. С детства помогал отцу, участвовал во всех полевых работах наравне со взрослыми. Когда ему исполнилось 13, уехал в Москву на заработки.
2: Я стал, можно сказать, квалифицированным рабочим. Слесарем-механиком на канифольно-скипидарном заводе. Конечно, в городе сначала приходилось нелегко. Живешь у чужих, получаешь гроши. Все незнакомо, непривычно. Даже не те места болят после трудового дня. Спину уже не так гнешь, зато ноют предплечья. Да ноги затекают от долгого стояния. Старые мозоли сходят, новые растут. Запорошенные металлической пылью руки пахнут железом. От постоянного грохота и скрежета гудит в ушах. Пальцы все побиты и поцарапаны. Над головой вместо неба низкий потолок.
1: Мерецков уже тогда поддерживал большевиков. Не раз участвовал в рабочих сходках, забастовках. Помогал распространять газету «Наш путь», из-за чего состоял на учете в полиции. Не поймали. Зато крестьяне-земляки периодически допытывались, а с чего это вдруг Кирюша политикой увлекся.
3: А правильно ли говорят, Кирилл, что ты теперь большевик?
2: Правильно говорят.
3: С Лениным заодно, значит.
2: Именно с ним.
3: Да известно ли тебе, кто он такой есть? Шпион германский. Ихний царь повелел через свою землю пустить его в Россию народ смущать.
2: Ты сущая брехня. Германия войну ведет, губернии наши захватывает. А Ленин и большевики наоборот. Хотят войне конец положить. Тебе-то самому война нравится?
3: А кому она нравится? Всем опротивила.
2: И чего ж ты с чужого голоса поешь? Разберись сначала.
1: Он пройдет нелегкий карьерный путь. От простого красноармейца до маршала Победы. Но дважды героем Советского Союза так и не станет. Свою единственную золотую звезду полководец получит еще в 1940-м за прорыв оборонительной линии Маннергейма.
0: Кирилл Мерецков. Маршалами не рождаются.
4: Радиозвезда.
5: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
6: 1855 год. Крымская война. Севастополь. Объединенная англо-франко-турецкая армия штурмует позиции наших войск. Защитники города стойко держат оборону. Неприятель не пройдет. Вечером группа опытных русских разведчиков, или как их еще тогда называли, группа ночных охотников, готовится к очередной вылазке. Им позарез нужно взять языка. Командованию необходимо знать о ближайших планах врага. Легендарный охотник-матрос Петр Кошка тщательно готовится к заданию, проверяет обмундирование, боеприпасы, оружие. Неожиданно к нему подходит пожилой боец и протягивает небольшой бумажный пакет. «Петр Маркович, мы тут с мужиками скинулись кто чем смог. Удачи вам и приятного аппетита!» Матрос Кошка разворачивает пакет. В его руках знаменитый солдатский хлебный торт. Во время Крымской войны Севастополь практически оказался в блокаде. Катастрофически не хватало боеприпасов, продовольствия. Лишь изредка с материка, с боем и только морем удавалось переправить в осажденный город патроны, медикаменты, пушечные ядра, лошадей и провизию. Матросы и офицеры получали в день по 150 граммов хлеба, сахар, соль, махорку. Армейские кухни готовили для отважных защитников гречневую, перловую, овсяную кашу. Норма на человека – 300 граммов, не больше. Люди голодали, но продолжали сражаться. А труднее всего было как раз ночным охотникам или разведчикам. Они уходили за линию фронта с минимальным запасом еды. Пара сухарей, фляга воды и все. Почему так мало? Да потому что назад к своим позициям, если повезет, конечно, предстояло возвращаться только через несколько дней с языком на плечах. Пленника, как правило, оглушенного без сознания, чтобы крик не поднял, приходилось тащить на себе. А лишний груз, запас продовольствия, к примеру, только делу помеха. Вот поэтому-то наши бойцы перед каждой ночной вылазкой и подкармливали разведчиков хлебным тортом. На кусок белого хлеба аккуратно выкладывали тонко нарезанные пластины вареной картошки. Сверху еще один ломоть хлеба. Его, в свою очередь, посыпали мелкой соломкой репчатого лука. А затем всю эту незамысловатую конструкцию накрывали очередным куском хлеба и посыпали его сахаром. Сытно, полезно, вкусно. А тогда, в 1855 году, матрос Петр Кошка благополучно вернулся к нашим позициям, привел вражеского языка. «Эх, братцы», — сказал он матросам Черноморского флота, — «только ваш солдатский торт и выручил. 2 дня гада караулил». Защитники Севастополя рассмеялись. Уж кто-кто, а они-то знали, что...
5: Война войной, а обед по распорядку.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль за боевые отличия. На лицевой стороне награды, в самом верху, расположены рельефные изображения самолета и вертолета. В нижней части – танк и боевая машина пехоты. На обороте – надпись «Министерство обороны Российской Федерации». Вручается за отвагу и самоотверженность, проявленные при проведении специальных операций в условиях, сопряженных с риском для жизни. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, на Донбасс прибыли российские военнослужащие по ремонту армейской техники и вооружений. Они работают круглосуточно, в три смены. Иногда прямо на поле боя, как правило, под прицельным огнем противника. Совсем недавно за умелые и решительные действия по выполнению боевых задач более 50 специалистов Центрального военного округа были награждены медалями за боевые отличия.
0: Оружейка. Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
3: 1904 год. Русско-японская война. Во время блокады Порт-Артура наше командование столкнулось с острой нехваткой оружия и боеприпасов. Для обороны военно-морской базы на суше в ход шли даже старинные китайские бронзовые пушки-мортирки. Но этого катастрофически не хватало. И вот тогда мичман первой эскадры Тихоокеанского флота Сергей Власьев и капитан Леонид Габята предложили командованию бить по японцам навесным огнем. Но как это сделать?
0: Оружейка. Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
3: Два талантливых русских офицера взяли старую 75-миллиметровую гаубицу и приготовили для нее, как тогда говорили, метательные воздушные мины весом до 15 фунтов пироксилина. Боеприпас делали из листового железа в виде конуса. В результате новое оружие имело дальность стрельбы до 400 метров при углах возвышения до 65 градусов. Эффект был потрясающим. После разрыва первых же самодельных мин самураи в ужасе разбегались, не понимая, кто и откуда по ним стреляет. Казалось бы, успех, но не тут-то было.
0: Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
3: Увы, генерал-инспектор Главного артиллерийского управления России великий князь Сергей Романов назвал уникальный миномет «суррогатом», а другие военачальники – игрушечными пушками и орудиями без будущего. Ничего. Пройдет всего 9 лет, и во время Первой мировой они заберут свои слова обратно. Миномет признают во всех армиях мира. А вот судьбы двух русских офицеров-конструкторов сложились по-разному. Леонид Габята получил смертельное ранение, а Сергей Власьев стал впоследствии командиром подводной лодки. После гражданской войны эмигрировал в Париж, где и остался навсегда.
0: Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева. Оружейка.
1: Радио «Звезда». Во все века над созданием новых видов оружия трудились лучшие инженерные умы. Многое из того, что было придумано, удивляет даже сегодня. Секретный полигон.
4: Весна 1965 года. Раннее утро. Над полигоном по испытанию авиационных систем в подмосковном Фаустово появился новейший отечественный вертолет Ми-10. Машина зависла над краем поля, а потом осторожно опустилась на землю. Под фюзеляжем у нее был закреплен черный цилиндр диаметром 2 метра и длиной около 10. Опираясь на 4 небольших колеса, он выехал из-под вертолета и со свистящим звуком покатился вперед. Пройдя около километра, цилиндр остановился. Его задняя часть поднялась на 3 метра над землей. Через минуту с оглушительным ревом из цилиндрического корпуса вылетела ракета. Так прошли первые испытания одной из самых секретных колесных машин, построенных на московском заводе ЗИЛ, вертолетной пусковой установки ЗИЛ-135В. В начале 60-х годов прошлого века советское правительство приняло несколько постановлений о создании мобильных ракетных комплексов. Построить самоходную пусковую установку для

0: установили 4 колеса и небольшую двухместную кабину для экипажа. Каждое колесо вращал отдельный электромотор мощностью 22 киловатта. Питание моторы получали от генератора с приводом от компактной газовой турбины. Снаряженная установка весила 12 тонн и развивала скорость 20 км в час. ЗИЛ-135В успешно прошел испытание. Но осенью 1965 года устаревшую на тот момент крылатую ракету С-5 сняли с вооружения. Работы по уникальной вертолетной пусковой установке были прекращены.
1: Звезда.
2: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна.

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза объявили.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в
7: мире. Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости культуры. Министр культуры Ольга Любимова заявила, что в Музейном фонде России насчитывается 77 миллионов предметов. По ее мнению, эта цифра подчеркивает масштаб и богатство культурного наследия страны. В коллекцию входят произведения искусства, исторические артефакты, археологические находки и другие ценные экспонаты. Глава ведомства отметила, что фонды постоянно растут, ежегодно музеи принимают тысячи новых объектов. Важную роль в этом играют региональные учреждения, которые хранят уникальные местные коллекции. Любимова заверила, что государство будет продолжать поддерживать развитие музейной сферы. В Музее музыки открылась выставка о деятельности композиторов в период специальной военной операции. Представлены фотографии и музыкальные архивы, шевроны, медали, трофейное снаряжение и многое другое. Об актуальности выставки известиям рассказал президент Союза композиторов Евразии Андрей Батурин.
2: Люди, приобщаясь, мне кажется, к этой выставке, к этому материалу, они тем самым участвуют в приближении.

0: этой победе и в наших сражениях вместе с теми людьми, которые помимо профессиональных авторов сочиняют эту музыку там, в окопах. Это все делается искренне, от души и с таким надрывом сердца, что ты понимаешь, что это как оружие. Здесь выставка оружия, только другого оружия.
1: На выставке выделено особое место для Белгородской области. Там представлены материалы, рассказывающие как о героическом прошлом, так и о современном вкладе региона в победу в зоне спецоперации. Михаил Булгаков стал самым популярным автором среди россиян в этом году, пишет ТАСС. Кроме того, писатель признан самым популярным русским классиком и самым продаваемым автором русской литературы 20 века. Булгаков также вошел в топ-10 самых продаваемых классиков мира, заняв 9 место. Лидером общего рейтинга самых востребованных классиков стал Федор Достоевский. За ним следуют Эрих Мария Ремарк и Лев Толстой. В список популярных авторов русской классики, кроме Достоевского и Толстого, также включены Владимир Набоков и Александр Пушкин. Вдова поэта Андрея Вознесенского, известный писатель и искусствовед Зоя Богуславская, скончалась на 103-м году жизни. Об этом сообщили в Центре Вознесенского. Отмечается, что Богуславская не болела. О дате и месте прощания будет объявлено позже. В 1991 году Богуславская предложила создать российскую премию в области искусства и литературы «Триумф». Она была заслуженным работником культуры России. Жизни Зои Богуславской посвящены документальный сериал «Зоя Богуславская. Мои люди» и книга «Товарища редактор. Зоя Богуславская и кино». Это были новости культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
3: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Зощенко.
1: Михаил Михайлович Зощенко. Писатель, драматург, сценарист и переводчик. Классик русской и советской литературы. Потомственный дворянин, офицер императорской армии. Очень даже возможно, что если бы не война, мы бы никогда не узнали о писателе Зощенко. Он бы просто не успел родиться как литератор. Сложно поверить, читая его смешные рассказы, что в юности автор больше всего желал собственной смерти. Хандрил, страдал меланхолией и с таким настроением пошел добровольцем на фронт Первой мировой.
2: «Я хотел умереть, так как не видел иного исхода. Ушел в армию, чтобы на фронте с достоинством отдать жизнь за свою страну, за свою родину».
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Зощенко.
1: Он попал в Менгрельский полк Кавказской гренадерской дивизии. В 20 лет Зощенко уже на передовой, в должности младшего офицера пулеметной команды. В первый же фронтовой год его ждут и первое звание, и первое повышение, и ранение, тоже первое, и первый боевой орден Святого Станислава третьей степени. Но главное, будущий писатель наконец избавится от своих навязчивых душевных мук.
2: «На войне впервые почувствовал себя почти счастливым. Я подумал, отчего это так? И пришел к мысли, что здесь я нашел прекрасных товарищей. И вот почему перестал хандрить».
1: Не пройдет и полгода, как Зощенко заслужит свой второй орден Святой Анны четвертой степени за храбрость и звание поручика. И если бы не газовая атака врага, скорее всего, писатель на всю жизнь так и остался бы профессиональным военным. Но вот что произошло. Летом 1916 года его часть стояла у местечка Сморгонь. 18 июля молодой офицер заметил, что на неприятельских позициях какие-то необычные постройки. Зощенко отрапортовал начальству, но реакции не дождался. Наутро он послал еще одно донесение. И снова никакого ответа. События следующей ночи описывает чудом сохранившийся журнал военных действий.
3: «Почувствовали удушливый запах. Были приняты меры к отражению газовой атаки. Надеты маски, зажжены костры, запущены распылители. Атакой выведены из строя более 460 нижних чинов и 4 офицера».
1: Среди этих 4 офицеров был и Михаил Зощенко.
2: «Душная июльская ночь. Вдруг слышу какой-то шум. Я слышу топот ног, звяканье котлов, но криков нет и нет выстрелов. Я выбегаю из землянки, и вдруг сладкая удушливая волна охватывает меня. Я кричу: газы! Маски!»
1: Нескольких секунд хватило, чтобы, надышавшись хлором, он навсегда потерял здоровье. После госпиталя мог сразу списаться в запас, однако настоял на возвращение в окопы. Получил еще 3 ордена, дослужился до штабс-капитана. Но немецкая газовая атака быстро напомнила о себе осложнениями на сердце и легких. Из армии все-таки пришлось уйти. Начинался февраль 17-го.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
1: После революционных событий Зощенко принимает для себя и новую власть, и решение остаться в России. В январе 19-го даже ненадолго записывается в Красную армию. В чине адъютанта первого образцового полка деревенской бедноты громит банды атамана Булак-Балаховича. Тут его снова подводит сердце. Дальнейшую свою жизнь Зощенко вспоминает так.
4: «За 3 года я переменил 12 городов и 10 профессий. Я был милиционером, щитоводом, сапожником, инструктором по птицеводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска. Это было не твердое шествие по жизни, это было замешательство».
1: А потом была вселенская слава. Научив своих героев говорить языком обывателей, начинающий писатель Зощенко ввел в русскую литературу новый стиль и новый слог и моментально прославился.
5: «Граждане, говорю, купайтесь по субботам. Нельзя же, говорю, ежедневно купаться. Когда же, говорю, жить-то? Войдите в положение».
1: В 20-е и 30-е годы Зощенко ездит с выступлениями по стране, а его книги издаются огромными тиражами. Его фотокарточки продаются в каждом киоске. Именем знаменитости пользуются мошенники всех мастей. Наподобие детей лейтенанта Шмидта появляются дети Зощенко. В комиссионках продаются вещи якобы с его плеча. И, конечно, безупречно одетый по щегольской моде литератор имеет бешеный успех у женщин. Михаилу Михайловичу шлют записки наподобие этой.
6: «Дорогой товарищ Мими, дело в том, что мы в вас по уши втрескались. То есть ваше произведение. Будущие повара Рая и Тамара».
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Зощенко.
1: Когда началась Великая Отечественная, Зощенко опять попросился на фронт. Пришел в военкомат 22 июня 41-го. И получил отказ по состоянию здоровья. Писатель решил остаться в Ленинграде. Вместе с сыном тушил немецкие зажигалки на крышах блокадного города. Михаил работал в «Крокодиле» и «Мурзилке». В конце концов, его в приказной форме попросили эвакуироваться. Большую часть вещей литератора заняли рукописи.
4: «Был момент, когда я просто горевал, что взял этот хлам вместо теплых подштанников и лишней пары сапог».
1: Эти воспоминания – часть автобиографической повести Зощенко «Перед восходом солнца». Ее он напишет в эвакуации. Книгу быстро опубликуют и также быстро запретят. Она станет началом конца советского писателя. Мемуары бывшего царского офицера вызовут снежный ком гнева партии. Его перестанут печатать, исключат из литературного союза. Он писал Сталину:
4: «Это ошибка, уверяю вас».
1: Но делалось только хуже. Почти 10 лет бойкота со стороны вчерашних друзей. Глубокое одиночество, нищета и возвращение юношеского психического расстройства, при котором совсем не хотелось жить. Но самое обидное – кавалера 5 орденов упрекнули в трусости. Про его принудительную эвакуацию из Ленинграда сказали: «Окопался в тылу». Забыв, что ветеран-инвалид Зощенко написал заявление добровольцам на фронт в первый же день войны. Это окончательно подорвало здоровье, но не прогнуло закаленный характер. За 5 лет до его смерти, в 1953-м, Зощенко снова взяли в Союз писателей. Казалось, что опала закончилась. Но тут он позволил себе уже на весь мир поспорить с ЦК. Когда гости молодой страны, студенты из Англии, задали вопрос, согласен ли он с партией, так жестко его наказавшей, писатель много чего ответил. Однако главным в его несогласии был аргумент, что он командир русской армии, имеющий боевые награды. В литературу при жизни он больше не вернулся. От него ждали раскаяния, но офицерская честь и смелость не позволили Михаилу Зощенко ответить иначе.
0: Капитан Зощенко. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
1: Сегодня в программе «Область знаний». Бухара. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». От слов к делу. Военные училища России.
1: Где мы, там победа. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Кто-то спросит, а при чем здесь сухопутчики, если только что прозвучал девиз морской пехоты? Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Кто-то спросит, а при чем здесь сухопутчики, если только что прозвучал девиз морской пехоты? Так в том-то и дело, что в армейском вузе Благовещенска и готовят как раз-таки профессиональных морпехов, которые проходят дальнейшую службу на Тихоокеанском флоте.
0: От слов к делу.
1: А еще в Дальневосточном училище, единственном, кстати, в России, выпускают горных стрелков. Их готовят на специальном скалодроме. Его площадь составляет около 70 квадратных метров, а высота самого тренажера – 7 метров. Но вернемся к морпехам. Они проходят стажировку на всех флотах России, включая Каспийскую флотилию. Такая практика, ох, какая непростая. Так, например, в 2010 году курсанты в составе отдельных антитеррористических групп вместе с экипажем корабля «Адмирал Виноградов» обеспечивали безопасность гражданских судов от сомалийских пиратов.
0: От слов к делу.
1: Где мы, там победа.
0: Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова, училище имени маршала Рокоссовского.
2: Арсенал. Старинное русское оружие. Раздел.
3: Речная морская флотилия.
2: Классификация.
3: Парусно-весельное судно.
2: Название.
3: Ладья.
4: В 6-9 веках нашей эры восточные славяне уже плавали по Черному и Средиземному морям. В 10 столетии, во времена правления киевского князя Игоря, русская флотилия насчитывала примерно 450 боевых судов. Наши дружины ходили также по Азовскому и Каспийскому морям. Волоком перетаскивали корабли из Дона в Волгу и обратно. Основной вид боевого судна – ладья, или, как говорили северные славяне, лодья. Длина корабля – 25 метров, ширина судна – 8 метров, высота – 3 метра, грузоподъемность – 20 тонн, экипаж – 40 человек. Древнерусское боевое судно выдалбливали из ствола цельного дерева. Для увеличения вместимости корабля к его корпусу по бокам наращивали борта досками. Ладьи с дощатой обшивкой в накрой называли «набойными», а ладьи с обшивкой в гладь – «насадами». Каждый корабль оснащался широким холчевым парусом и веслами. Гребцы укрывались от солнца под навесом. В мирное время большинство судов использовалось в качестве торгового флота. На время боевых действий все ладьи переходили к князьям для военных нужд. Основной тактикой древнерусского флота был абордаж. Использовался также и особый прием ведения боя – проход нашего судна вдоль борта вражеского корабля с целью поломки его весел и лишения неприятеля хода и скорости. Если корабль противника по габаритам превосходил нашу ладью, то русские воины немедленно сворачивали паруса и до сумерек старались держаться со стороны солнца на срезе горизонта. В бой не вступали, выжидали. С наступлением сумерек наши ладьи устремлялись к врагу и заставали его врасплох.
3: Древнерусская боевая ладья.
2: Арсенал. Оружие, которым мы побеждали.
5: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге.

0: Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
1: Бывают люди, похожие на нули. Им всегда необходимо, чтобы впереди стояли цифры.
2: Люди и цифры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Южная группировка войск освободила Николаевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что российские войска использовали высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам. Поражены объекты топливной и транспортной инфраструктуры, используемые противником. В Министерстве обороны подчеркнули, что поставленные цели российских ударов достигнуты. Успешное испытание «Сармата» — это прорыв и большая победа российской науки, заявил телеканалу «Звезда» секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
2: Я, безусловно, присоединяюсь к тому, что сказано за эти дни и той оценке, которую дал наш верховный главнокомандующий, когда мы получаем дальность 35 тысяч и с такими полезными нагрузками. Это, конечно, передвигает Россию на следующий этап, следующий уровень. Но здесь я бы о другом задумался. Я бы задумался о том, что у нас параллельно с тем, что мы продвигаемся, идет деградация всех инструментов, и в первую очередь инструментов ядерного сдерживания.
1: Ранее Владимир Путин заявил, что «Сармат» — это самый мощный ракетный комплекс в мире. Он сможет нести в 4 раза больше полезной нагрузки, чем западные аналоги. Ранее во вторник президенту доложили об успешном испытании комплекса «Сармат». После майского перемирия украинские террористы усилили удары по Энергодару, сообщил глава Росатом Алексей Лихачев. Он отметил, что социальная инфраструктура города подвергается особенно жестоким атакам. Это и электрораспределительные станции, станции газоснабжения, водозабор, автозаправочные станции, где уже произошло несколько пожаров, которые отважно тушили местные пожарные. Противник также атакует вышки сотовой связи, включая те, что находятся на крышах жилых домов. Среди жителей есть раненые, а в результате одного из ударов погиб офицер Росгвардии, добавил Лихачев. ФСБ провела операцию по задержанию 2 жителей Крыма, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Согласно информации, полученной от ведомства, один из задержанных, проживающий в Красноперекопском районе, передал украинской стороне фотографии, видеозаписи и данные о месторасположении российских военных объектов на территории полуострова. Второй подозреваемый, житель Симферополя, установил контакт с Государственной пограничной службой Украины и собирал сведения о персонале и личных данных сотрудников территориальной обороны региона, добавили в ведомстве. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Восток – огромный мир, который знаком нам с детства по сказкам и легендам. Великие империи, бирюзовые купола Самарканда, жемчужина великого шелкового пути Бухара, центр притяжения ремесленников, ученых и торговцев. Там в мастерских создавались лучшие ковры. Султаны наблюдали за звездами, а на базарах не смолкали все языки мира. Искусствовед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова в программе «Область знаний. Путешествие на восток». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Бухара. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова.
1: Область знаний.
3: Город медных куполов. Купол ислама. Этот город уже не одно тысячелетие является центром притяжения ремесленников, торговцев, ученых, просветителей. Город, в котором бывали периоды, когда количество учебных заведений в городе превышало количество мечетей. Это Бухара, обитель знания, родина Авиценны и центр сразу нескольких ренессансов в истории центральноазиатского искусства. Город Бухара сегодня, пожалуй, один из главных и самых заметных городов Узбекистана. Ведь только здесь можно по-настоящему почувствовать древность, почувствовать особое присутствие тех людей, которые вносили свой вклад в формирование искусства, культуры и истории региона. Бухара – город, которому, так же, как и соседнему Самарканду, порядка 3000 лет. И самый первый расцвет этого города – связан с эпохой, когда на территории нынешнего Узбекистана, Таджикистана и частично Туркменистана существовало государство Согд или Согдиана. В Согдиане жили согдийцы, ираноязычный народ, многофункциональный, мультирелигиозный народ, который славился своими торговыми талантами. Согдийцы были главными купцами на Великом Шелковом пути, а Согдиана – сердцем этой самой главной торговой артерии мира. Согдиана делилась на ряд отдельных частей. Одной из них являлся Бухарский Согд, соседствовавший с Самаркандским. В Бухаре находилась главная цитадель Бухар-Худата, правителя Бухарского Согда. Вокруг Бухары существовал целый ряд его резиденций. Все они достаточно хорошо сегодня исследованы археологическими экспедициями. Ярче всего в музейных собраниях Центральной России представлены стенные росписи из резиденции Бухар-Худата на территории Варахши. Варахша сегодня уже не существует, но когда-то это был очень милый небольшой городок, буквально в 30 километрах от Бухары, где Бухар-Худат проводил летний период. Росписи Варахшинского дворца сегодня можно увидеть в экспозиции Государственного Эрмитажа на первом этаже Зимнего дворца. И это уникальные стенные циклы, которые невозможно назвать фресками, как бы нам этого ни хотелось, потому что созданы они в совершенно другой технологии. Когда-то сам дворец в Варахше был собран буквально из кирпича, который просто высыхал под солнцем. Кирпич-сырец и сегодня является одним из главных строительных материалов в Центральной Азии. Правда, согдийские сырцовые кирпичики несколько отличались от современных, которые мы можем увидеть в кишлаках Центральной Азии, прежде всего размером и, кстати, прочностью и качеством. Согдийские были получше. Сложив стену из сырцового кирпича, зодчи покрывали ее лёсовой штукатуркой. По сути, это штукатурка на основе глины, в которую подмешивается какой-то дополнительный материал, это может быть толченая трава. И далее эта стена расписывается пигментами минерального происхождения на водяной основе. Эта живопись исторически не должна сохраняться. То, что она дошла до нашего времени, во многом результат труда эрмитажных реставраторов, которые уже в середине 20 века придумывают уникальную методику сохранения лёсовой стенной живописи Центральной Азии. Варахшинский дворец был расписан многократно, но лучше всего до нашего времени сохранился цикл, который относится ко времени, когда на территории Центральной Азии появляются первые пришельцы с территории Аравии, которые несли с собой новую религию – ислам. В это время Варахшинский дворец был расписан в такой специфической совершенно манере и в совершенно специфическом колорите. Лучше всего до нашего времени дошли росписи так называемого «красного парадного зала» Варахши. Эти росписи представляют нам многократное повторение одного и того же мотива – прекрасного юноши, который восседает на боевом слоне и сражается с различными чудовищами, с драконами, с барсами, с тиграми, с леопардами. Это потрясающая живопись, потрясающе тонкая с точки зрения декоративности, с точки зрения решения силуэта. Знаете, друзья, сагдийское искусство можно назвать сагдийским маньеризмом. Это особое внимание к линии, к силуэту, к тому, как воспринимается фигура, к тому, как работает пластика тела.
2: Бухара.
1: Область знаний.
3: Сагдийское искусство, как губка, впитывало в себя изобразительные традиции регионов, до которых добирались сагдийцы в рамках своих торговых миссий. И в сагдийском искусстве, правда, можно встретить влияние и индийской иконографии, и классической персидской, и греческой. И, преломившись сквозь специфические сагдийские представления о красоте, получилось уникальное искусство, которое, к сожалению, стало растворяться в последующей за сагдийским временем уже арабской странице в истории Центральной Азии. 8-9 век были для этих территорий и вообще для всего классического Ирана временами достаточно сложными. Арабы принесли с собой не только новую религию, но и новый язык, новую культуру. Они стремились насытить классический среднеперсидский культурный мир, говорящий на среднеперсидском пехлевийском языке, массой арабизмов и новшеств. Вообще Иран, возможно, по сей день не оправился от арабского нашествия. Но к 9-10 веку вдруг заря начинает подниматься над этими землями, и к власти в регионе приходит династия Саманидов. Скорее всего, это была часть уцелевшей доисламской персидской элиты, которая, пройдя через все перипетии первых веков исламизации, набрала силу и в 9-10 веке сформировала мощный первый в истории уже исламской Центральной Азии Ренессанс. Иначе период правления династии Саманидов называют периодом персидского интермеца, и Бухара становится одним из главных городов в этих процессах. Сегодня на территории Бухары можно увидеть самый буквально знаменитый архитектурный памятник эпохи Саманидов – это мавзолей Саманидов. На самом деле в его основе лежит абсолютно доисламская форма. Кубик с куполом – это классический зороастрийский храм, то есть храм, который являлся главным культовым сооружением зороастрийцев, а зороастризм – это основная религия не только Ирана, но и Согда. И такие купольные сооружения, которые назывались чахарток, кстати, именно отсюда в наш язык попало слово чертог, это прямая производная. Такие чахартоки очень часто возводились на дорогах, в городах, на каких-то пересечениях путей, и это прямой пример того, как доисламское зодчество влияет уже на раннеисламское. Таких примеров можно относительно персидской, вообще центральноазиатской архитектуры привести в множество. Но здесь, в Бухаре, эта форма становится частью мавзолея, действительно главной усыпальницы представителей династии Саманидов. Это очень равновесное, лаконичное, буквально идеальное с точки зрения пропорций здания, основным декоративным элементом в котором является фигурная кладка, уже из обожженного кирпича. Небольшие кирпичики правильной прямоугольной формы выкладывали здесь зодчими, формируя буквально ковер со сложным узором и сложным орнаментом, выложенные как паркетик, как елочка, формируя какие-то солярные символы. И впоследствии вот эта фигурная кладка декоративная на самом деле станет одной из отличительных черт вообще всей бухарской архитектуры. Кстати, период эпохи правления Саманидов – это еще и время, когда в Бухаре родится знаменитый Абу Али ибн Сино, самый главный врачеватель и ученый не только Центральной Азии и Ближнего Востока, но и вдохновивший очень многих будущих медиков из Запада, известный нам как Авиценна. Это время, когда формируется на базе Бухары, по сути, основа для всей будущей таджико-персидской литературы, отцом которой является Рудаки, также живший в Бухаре. Еще один великий человек, связанный с Бухарой эпохи Саманидов, это историк Наршахи, который действительно оставил нам замечательное описание Бухары 10-11 веков. Впоследствии к власти в регионе придет династия уже тюркского происхождения, сначала газневитская, потом караханидская, И в эпоху правления караханидов на карте Бухары появляется самый знаменитый памятник, который является символом Бухары – минарет Калян или минарет Калон, который на самом деле является не только непосредственно минаретом, но и, наверное, самой главной смотровой башней на карте Бухары. Если мы обратимся к внешнему облику этого сооружения, мы отметим там ту же фигурную кладку, с которой мы уже знакомы, которую мы отмечали в облике мавзолея Саманидов. Правда, под фонариком минарета Калян мы встретим небольшую полоску голубого изразца. По сути, это предшественник будущего расцвета уже эпохи Тимуридов. Но надо сказать, что на территории Бухары мы встретим меньше памятников эпохи Тимуридского Ренессанса, нежели в Самарканде, например. Хотя формирование главного комплекса главной мечети Бухары тоже продукт тимуридской эпохи. Но, на мой взгляд, бухарская архитектура все равно больше тяготеет к более ранним образцам, чем вот к этому пестрому разнообразию эпохи тимуридов, когда изразцы буквально заполняют все пространство стен и весь внешний фасад здания подчиняется вот этой лазурно-бирюзовой песне.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: Коллеги, спасибо за фидбэк.
7: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя.
8: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Бухара. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова.
1: Область знаний.
3: Бухара – это не только вместилище замечательных архитектурных сооружений. Бухара всегда исторически была центром учености и центром ремесел. И сегодня, пожалуй, самые главные ремесленные мастерские Узбекистана во многом сосредоточены именно на территории Бухары. Это мастерские медников, это мастерские по производству музыкальных инструментов, это мастерские по производству драгоценных шелковых ковров и мастерские по специфической вышивке Узбекистана сюзане. Наверняка многие из вас, дорогие друзья, отмечали этот особый вид декоративно-прикладного искусства. И стоит сказать, что у каждого города Узбекистана есть свой специфический колорит, свой специфический шов и свои специфические узоры для создания вот этих богатых вышитых завес, накидок на постель, наволочек или каких-то других трогательных бытовых элементов интерьера. Для бухарского сюзане характерна белая основа. Это может быть хлопок, это может быть лен. И использование нитей в основном малинового, красного, светло-голубого, нежно-зеленого цвета. Все это формирует особый такой очень рафинированный облик бухарского сюзане. Также Бухара всегда была городом, который хранил музыкальную традицию. Стоит отдельно сказать о музыке Центральной Азии и о особом вкладе именно Бухары в то, что сегодня мы очень хорошо себе представляем, как когда-то при дворе буквально Бухар-Худатов звучали музыкальные инструменты. Традиционная музыка Центральной Азии называется шашмаком. В переводе «шесть ладов». На самом деле нам достаточно сложно своими мерками измерять эту музыку. Там, где для классического представителя западной музыкальной традиции прозвучит четверть тона, для исполнителя шашмакома прозвучит 8 или 12 различных вариаций одного и того же музыкального измерения. Шашмаком всегда строился на очень сложном музицировании, на очень сложной музыкальной линии. И, возможно, он бы и вовсе не дожил до наших дней, если бы не уникальная община, существующая на территории Бухары, а именно община бухарских евреев, которые в 20 веке выехали за пределы Союза, увезли с собой шашмаком, а именно бухарские евреи традиционно в бухарских знаменитых домах и дворцах являлись главными исполнителями этой музыки. И, увезя ее с собой за пределы Союза, они стали формировать, прежде всего в Израиле и в Америке, традиционные бухарские театры, где звучала эта музыка и где она тем самым сохранилась. И уже потом, когда Узбекистан в новое и новейшее время возрождал шашмаком, они прежде всего обращались именно к той музыке, которая была сохранена вот этими ансамблями музыкантов, певцов, исполнителей шашмакома, уехавших во второй половине 20 века из Бухары.
2: Бухара.
1: Область знаний.
3: Об общине бухарских евреев стоит сказать отдельно. Это действительно одна из самых интересных еврейских общин на всем Ближнем Востоке. Сформировалась она еще в глубокой древности, возможно, в период персидского пленения, эпохи правления великой персидской династии Ахеменидов. И, к сожалению, в наше время эта община буквально исчезает на глазах. Если вы сегодня в Бухаре захотите найти следы бухарского еврейства, вам нужно будет отправиться сперва к Ляби-Хаузу. Это один из излюбленных мест всех гостей и жителей Бухары. Знаменитый ансамбль, образованный большим крупным водоемом, собственно, хаузом, а также несколькими медресе, которые формируют один из самых камерных и интимных уголков Бухары. От площади Ляби-Хауз вам нужно углубиться в лабиринтоподобную застройку древней Бухары. Особая прелесть Бухары в том, что в ней сохранилась достаточно небольшая, но все-таки часть древнего города. И именно эта часть Бухары таит в себе сразу две древние бухарско-еврейские синагоги. Одна из них находится буквально в нескольких шагах от Ляби-Хауза, а другую нужно поискать. Но в первой вам обязательно расскажут, как ее найти. Бухарские синагоги интересны тем, что в их оформлении мы с вами встретим как элементы традиционные для классического бухарского дома или, например, сюзане, которыми будут завешены какие-то важные сакральные ниши, так и, конечно, классические иконографические элементы от еврейской традиции. В этом прелесть и специфика любой еврейской общины, проживающей внутри исламского мира. За счет того, что евреи в таких государствах, как государство Центральной Азии или государство Ближнего Востока, живут достаточно давно, они очень четко интегрировались в местную традицию и даже внешне зачастую не отличались от автохтонов. Кстати, бухарские евреи — это

0: Друзья, с включением земель Центральной Азии в состав будущего советского государства связан ряд достаточно трагичных страниц истории региона. В 1920 году Бухару бомбили. Бомбили с воздуха. И та часть города, в которой находилась ставка РКК, единственная, которая сильно не пострадала. Как вы можете догадаться, это именно та часть, в которой сегодня можно и найти синагогу, и найти те самые следы старой Бухары. Очень сильно пострадало сердце Бухары, крепость Арк, главная резиденция всех правителей Бухары еще с Согдийского периода и до эпохи правления последних бухарских эмиров. Кстати, с именами двух последних эмиров Бухары, Сиида Абдуляхат хана и Сиида Алим хана, связан ряд очень важных контактов между Российской империей и Бухарским эмиратом. Бухарский эмират, по сути, сохранял свою независимость даже после образования туркестанского генерал-губернаторства. Последние бухарские эмиры постоянно посылали нам дипломатические подарки, а Алим хан, последний бухарский эмир, даже учился в Николаевском кадетском корпусе и получил классическое «европейское» в кавычках образование. После 1920 года он был вынужден бежать в Афганистан и прожил всю жизнь до уже своей смерти в 40-х годах 20 века в Кабуле, где и нашел свой последний покой. Его мавзолей сегодня, к сожалению, выглядит достаточно плачевно, но на одной из фасадных стен этого мавзолея высечены слова о том, что эмир без родины жалок и ничтожен, а нищий, умерший на родине, воистину эмир.
1: Рассказывала искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. По его словам, российская промышленность и наука обладают большим потенциалом для развития и укрепления обороноспособности. Страна делает ставку на собственные технологии, а не на заимствование чужих. Участники спецоперации быстро находят решения на новые вызовы, и их опыт будет полезен для промышленности. Также Россия планирует создавать технологические альянсы с другими странами, отметил президент. Выручка России от экспорта вооружений составила 15 миллиардов долларов, а портфель заказов – почти 75 миллиардов. Об этом первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил на 10-м съезде машиностроителей России. Он также отметил успехи в области развития отечественных лазерных технологий.
3: Лазерными лучами поражается в том числе и беспилотная авиация. Мощность лазерных установок варьируется. Те, которые есть на сегодняшний день у нас в активном применении, от 4 киловатт и до 90 киловатт. Это то, что используется непосредственно для обеспечения защиты критической инфраструктуры и противодействия ППЛА.
2: Мантуров добавил, что Россия на несколько лет опережает зарубежных партнеров в ракетостроении и кратно по объему боевых запасов. Госдума утвердила парламентария Яну Лантратову на пост уполномоченного по правам человека в России. За ее назначение проголосовали 301 депутат, против выступили

0: четверо, двое воздержались. Уточняется, что кандидатуру Ландратовой выдвинула фракция «Справедливая Россия». Напомним, что в апреле истек срок полномочий Татьяны Москальковой, которая занимала должность омбудсмена с 2016 года. Летом Российское общество знания проведет более 11 тысяч образовательных мероприятий для детей по всей стране. В детских лагерях лекторы будут проводить викторины, мастер-классы и лекции, посвященные профориентации, истории, патриотизму, экологии, науке и технологиям. Особое внимание уделят Году единства народов России. Ветераны специальной военной операции также примут участие в проекте. Будут внедрены новые форматы мероприятий, такие как «День со знанием» и «Литературные клубы». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще
1: отравился
2: Ленинга. Шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще
3: Викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Очень боюсь пираний. Растерзать могут за секунды.
7: Да, как подплывут стаи, и пиши пропало.
5: А вот и нет.
8: Особой кровожадностью пираний наделили голливудские ужастики. А первым растиражировал историю об их якобы смертельной опасности в начале 20 века Теодор Рузвельт. Приехавшего в Южную Америку политика местные захотели удивить. В бассейн с голодными пираньями, а их намеренно не кормили неделю, бросили тушу коровы. То, что дальше увидел Рузвельт, он внес в путевые заметки, добавив, что и человека они, пожалуй, также съедят. Но, по сути, это было шоу, искусственные условия.
5: Исторические мифы и заблуждения.

0: гибели человека от пираний. Но и то агрессивны они лишь в период нереста.
1: Получается, и не монстры они вовсе?
0: Монстры – это преувеличение. Да, хищники с острыми зубами чувствуют кровь издалека. Однако чаще пираньи питаются падалью. От человека, делающего в воде резкие движения, они шарахаются. Да и в стае-то сбиваются от страха. Уже за свою жизнь. Самими пираньями с радостью полакомятся дельфины, птицы и кайманы.
2: А вот и да.
0: Бывают люди, похожие на нули. И всегда необходимо, чтобы впереди стояли цифры.
3: Люди и цифры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
4: «12 стульев». Троны. Символы власти.
5: Многие старинные королевские кресла вызывают восхищение, удивление, зависть. И только один трон вызывает неоднозначные чувства. Находится он здесь, во Франции, в пригороде Парижа, в Версале.
6: 17 век. В глубине просторного церемониального зала стоит престол. Вокруг него в учтивом поклоне застыли придворные, фрейлины, кавалеры, пажи, герцоги и офицеры. С минуты на минуту появится король. Бедные люди, они еще не знают, что их ждет.
4: Трон-туалет Людовика XIV.
6: С детства маленький Луи страдал жуткими запорами и острыми желудочными коликами. Лучшие французские лекари составили для больного особый рецепт слабительного – змеиный порошок, ладан, лошадиный помет. Результат не заставил себя ждать. Ребенка, что называется, несло повсюду и везде. Каждый день радости полные штаны. А тут еще этот Версаль. Великолепный дворцово-парковый комплекс. Но при этом архитекторы не удосужились спроектировать в нем хотя бы один туалет. Придворные пытались отбить жуткую вонь духами. Да куда там?
5: Каждый день Людовика обливали апельсиновым соком и с ног до головы протирали спиртовыми салфетками. Бесполезно. С возрастом у короля выпали еще и все зубы. Поэтому ему готовили мясо уток, куропаток, жаворонков и зайцев сразу в одном котле по 10 часов до состояния пюре.
6: Людовик мучился. И вот тогда для него сделали трон-туалет. Ничего особенного. Стул, подлокотники, высокое сиденье, стульчак. Поднял, а внизу золотой горшок, обшитый по краям красным бархатом. Этот, с позволения сказать, унитаз король не стеснялся использовать даже во время дипломатических приемов и государственных советов. Так что запахи во дворце стояли просто невыносимые. После смерти короля Солнца в 1715 году все придворные наконец-то вздохнули полной грудью. А уникальный трон-туалет можно и сегодня увидеть в исторических залах Версаля. Французы не стесняются своего прошлого. Что было, то было, да смыло.
4: Трон-туалет Людовика XIV. 12 стульев.
7: Срочная новость поступила только что. Неудачей закончился эксперимент по выведению кур в совхозе «Красный луч». Вместо сортовых яиц в хозяйство была поставлена партия зародышей змей и крокодилов, которые на фоне теплой погоды начали неконтролируемо размножаться. Ситуацию усугубило применение специальной технологии, которая ускоряет воспроизводство поголовья птицы. Для борьбы с опасными пресмыкающимися привлечены экстренные службы. Власти призывают сохранять граждан спокойствие и осторожность.
3: Эта фантастическая повесть в наши дни вполне может стать реальностью. Михаил Булгаков. «Роковые яйца». Читает Игорь Тарадайкин. Сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Приключения иностранцев в России.
1: 24 августа 1867 года в порт Севастополя вошел круизный пароход «Квакер-Сити». На пристани собралась толпа любопытных. Еще бы! Корабль приплыл из далекой Америки, страны, где люди ходят вверх тормашками. Во всяком случае, многие так думали. Однако сенсации не случилось. Пассажиры сошли на берег обычным порядком и отправились гулять по городу, который еще не успел восстановиться после Крымской войны. Позже один из гостей написал:
2: «Помпея сохранилась куда лучше Севастополя. В какую сторону ни глянь, всюду развалины, одни только развалины. Разрушенные дома, обвалившиеся стены, груды обломков, полное разорение. Будто чудовищное землетрясение всей своей мощью обрушилось на этот клочок суши».
1: Автора этих строк звали Сэмюэль Клеменс или Марк Твен. Так привычнее. О дальних странствиях Сэмюэль мечтал давно. И когда ему на глаза попалась реклама невиданного доселе круиза, твердо решил: «Еду». Его ждали Рим, Париж, Афины, библейский Иерусалим, древний Константинополь и, наконец, Крым. Дело было за малым – найти деньги. По сегодняшним меркам что-то около 20 тысяч долларов. Такой суммы у Клеменса не было. Зато был талант и связи в газете «Альта Калифорния». Владелец издания согласился оплатить путешествие Сэмюэля в обмен на его путевые заметки. Под каждой публикацией стояла подпись «Марк Твен». Такой псевдоним выбрал себе будущий классик американской литературы.
0: Приключения иностранцев в России.
1: Марк Твен исправно выполнял условия договора. Впоследствии его писем и телеграмм хватит на целую книгу. В ней найдется место и воспоминаниям о России.
2: «Мы довольны тем, что побывали в Севастополе. Еще нигде нас не принимали с таким радушием. Здесь мы чувствовали, что достаточно просто быть американцем, и никаких других виз нам уже не требуется».
1: В середине 19 века Россия и Америка дружили. Во время Крымской кампании Соединенные Штаты отказались воевать на стороне Турции. В свою очередь, император Александр II оказал поддержку северянам в их борьбе с рабовладельческим югом. Две русские эскадры, хоть и не принимали участие в боях, но своим присутствием произвели должный эффект. И все же приглашение в Ливадийский дворец стало для американских туристов полной неожиданностью. Протокол требовал наличия приветственного письма в адрес государя. Марк Твен вызвался его написать.
2: «Америка обязана России многим. Она состоит должником России во многих отношениях. Мы ценим нашу дружбу во время великих бедствий и молим Бога, чтобы эта дружба продолжалась и в будущем».
1: Прием состоялся 26 августа 1867 года. Марк Твен был поражен простотой российского императора в общении. Несмотря на то, что Александр II выглядел, цитата, «величественнее французского императора и турецкого султана», в своих манерах он не был похож ни на того, ни на другого. Открытый, гостеприимный, обходительный. Он внимательно слушал гостей и сам охотно отвечал на вопросы. Марк Твен вернулся на родину знаменитым. Его книга «Простаки за границей» имела огромный успех. Потом появятся Том Сойер, Гекльберри Финн, «Янки при дворе короля Артура», а еще критические статьи о трагедии на Ходынском поле, о кровавом воскресении и последующих событиях. В общем, о России Марк Твен не забыл.
0: Приключения иностранцев в России.
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка «Южа». Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
7: Путеводитель по золотому кольцу России.
8: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
0: Человек в кадре.
9: История одной фотографии.
10: «22 июня 1986 года. Мексика. Чемпионат мира по футболу. Четвертьфинал. Матч между сборными Англии и Аргентины. 51-я минута. Аргентинец Диего Марадона обыгрывает нескольких соперников и делает передачу на партнера в надежде получить ответный пас. Тем временем английский защитник пытается перехватить и выбить мяч подальше от своих ворот, но вместо этого поднимает его над собственной штрафной. Через мгновение Марадона сделал то, что видели все 114 тысяч зрителей на трибунах, но не заметил главный судья. Капитан аргентинской команды опередил английского голкипера, выпрыгнул и забил гол. Только не головой, а рукой. Однако арбитр все равно зафиксировал взятие ворот. Нарушение правил очевидно, но как это доказать? Нашелся способ. Мексиканский фотограф Алехандро Ахеда Карбахал вспоминал.
11: «Я находился совсем рядом. Когда Диего взмыл в воздух, моя камера застрочила, как пулемет. Но уверенности, что я все-таки сделал нужный кадр, у меня не было. Не дожидаясь конца матча, я бросился в пресс-центр, чтобы проявить пленку, и уже через минуту знал, у меня получился исторический снимок. Документальное доказательство обмана».
9: История одной фотографии.
10: Слишком поздно. Тот матч Аргентина выиграла со счетом 2-1. На послематчевой пресс-конференции главный антигерой встречи отшутился, мол, мяч был забит отчасти головой, а отчасти рукой Бога. Фотокорреспондента такой ответ не устроил.
11: «Я позвонил главному редактору газеты и сообщил, что у меня для него сюрприз. Когда он понял, о чем идет речь, то молчал минуты полторы, не меньше. А потом буквально заорал в трубку: «Срочно в печать, на главную страницу! Мы должны быть первыми!»
10: Английской сборной это не помогло, но очевидное стало явным. Кумир миллионов болельщиков Диего Марадона признал нарушение только через несколько лет. А знаменитый снимок, как, собственно, и сам гол в ворота англичан, получил неофициальное название «Рука Бога».
0: Человек в кадре.
12: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном и увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. По его словам, российская промышленность и наука обладают большим потенциалом для развития и укрепления обороноспособности. Страна делает ставку на собственные технологии, а не заимствование чужих. Участники спецоперации быстро находят решения на новые вызовы, и их опыт будет полезен для промышленности. Также Россия планирует создавать технологические альянсы с другими странами, отметил президент. На ликвидацию последствий паводков в Омской, Оренбургской областях и Забайкальском крае выделено почти 2 миллиарда рублей. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Ранее были направлены ресурсы на компенсацию их расходов, на выплаты для восстановления или ремонта жилья. Теперь надо привести в порядок участки автомобильных дорог, которые пострадали от подъема воды. Это трассы и регионального, межмуниципального и местного значения, то есть те, которыми люди пользуются практически круглосуточно. Выделим на эти цели около 1 миллиарда 800 миллионов рублей.
1: Михаил Мишустин также поручил Министерству транспорта своевременно довести финансирование до регионов и взять на контроль процесс ремонта дорог, чтобы они соответствовали всем нормативным требованиям. ФСБ провела операцию по задержанию двух жителей Крыма, которых подозревают в сотрудничестве с

0: украинскими спецслужбами. Согласно информации, полученной от ведомства, один из задержанных, проживающий в Красноперекопском районе, передал украинской стороне фотографии, видеозаписи и данные о местоположении российских военных объектов на территории полуострова. Второй подозреваемый, житель Симферополя, установил контакт с Государственной пограничной службой Украины и собирал сведения о персонале и личных данных сотрудников территориальной обороны региона, добавили в ведомстве. Летом Российское общество «Знание» проведет более 11 тысяч образовательных мероприятий для детей. В детских лагерях лекторы будут проводить викторины, мастер-классы и лекции, посвященные профориентации, истории, патриотизму, экологии, науке и технологиям. Особое внимание уделят Году единства народов России. Ветераны специальной военной операции также примут участие в проекте. Будут внедрены новые форматы мероприятий, такие как «День со знанием» и «Литературные клубы», добавили в Российском обществе знания. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
1: Бывают люди, похожие на нули. Им всегда необходимо, чтобы впереди стояли цифры.
2: Люди и цифры. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Перед нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Объединяйтесь, люди. Смотрите, ноль – это ничто. Но два ноля уже кое-что значит. Станислав Ежелец.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – люди и цифры.
4: Исторические заметки.
5: Числа, цифры, суммы. Они окружают нас повсюду. Но мы настолько к ним привыкли, что даже не замечаем их присутствие. Обыденность. Номер телефона, номер квартиры, номер банковского счета, номер автомобиля. А есть ведь еще дата и год рождения, и даже время рождения. А у кого-то число даже может стать частью фамилии.
7: История награды.
8: Фамилия как знак отличия. 1904 год. Русско-японская война. Во время боя в Корейском проливе крейсер «Рюрик» лишился рулевого управления и оказался под шквальным огнем более современных кораблей противника. Устав российского флота запрещал сдачу судна неприятелю. Когда спустя 5 часов сражения боезапас «Рюрика» иссяк, у моряков оставался последний способ сохранить воинскую честь – пустить свой корабль ко дну. Приказ о затоплении отдал лейтенант Константин Петрович Иванов XIII, который принял командование крейсером после гибели старших офицеров.
9: Врагу не сдаваться. Открыть кингстоны.
8: Константин Петрович Иванов получил вторую часть своей фамилии, когда в 1895 году закончил морской кадетский корпус и был произведен в мичманы. В то время флотским офицерам-однофамильцам присваивались порядковые номера. Так будущего командира крейсера «Рюрик» стали звать 13-м. Несчастливое, по мнению многих людей, число принесло Иванову удачу. Он выжил в том страшном сражении в Корейском проливе, хотя в ходе боя получил 3 ранения и 2 раза был контужен. За проявленную воинскую доблесть все члены экипажа «Рюрика», которые остались в живых, были награждены орденом Святого Георгия 4-й степени. Константин Петрович Иванов был удостоен еще одной особой почести. Своим указом император Николай II велел официально закрепить двойную фамилию героя русско-японской войны с правом передавать ее потомкам. Числить его по всем спискам Ивановым 13-м.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ.
6: В 13-е число ему не везло. Не везло и во все остальные числа. Эмиль кроткий.
5: Итак, число 7. Оно считается счастливым не только в России, но и в большинстве стран СНГ. Специалисты по нумерологии подтвердят. Вот смотрите. 7 дней недели, 7 нот, 7 цветов радуги. Хотя их, конечно, намного больше, этих оттенков. Но есть числа несчастливые. Пятница, 13-е, 4-й этаж, 17-е кресло в самолете. Почему люди их так боятся? У каждого народа свои приметы. Для японцев, к примеру, число 13 не значит ровным счетом ничего. Страшное число у них – 4. Почему? Да потому что при написании оно очень похоже на иероглиф, обозначающий смерть. А вот если самурай увидит где-нибудь число 8, то будет очень доволен. Такой иероглиф означает «идти на подъем», то есть «жди удачу, и она обязательно придет». Наш следующий герой совсем уж не японец. Но якобы несчастливое число на него никак не повлияло.
10: Отечественная война 1812 года. штаб-квартира летучего партизанского отряда под командованием Дениса Давыдова. Ну как штаб-квартира? Лес, зима, избушка.
11: Денис Васильевич, командир, все, кончено. Конец войне. Я ж говорил, споймаю, мы казаки.
5: Харунжий, Попов 13-й, почему войне конец? Да что происходит, черт подери?
11: Сей секунд, Денис Васильевич, введите.
5: Господи, Харунжий, кто это? Почему мешок на голове?
11: Один момент, командир, снимаю мешок. Так, перед вами сам император Франции, Наполеон Буонапарти. Вот так.
12: Прошу вас, сударь, скажите этому идиоту, что я не Наполеон, а всего лишь немного похож. Умоляю.
5: Мерси, господин офицер, но сегодня вы будете Наполеоном. Весь день. Ну, Харунжий, ну, черт счастливый. Глянь-ка, и вправду скрутил Бонапарта.
13: А как же, мы казаки.
14: По случаю присвоения. История воинских званий.
15: Харунжий. Карл Мария Эрнст Готфрид Генрих Дитрих Кауфман фон Оффенбах из фильма «Республика Шкит» в исполнении актера Юрия Рычкова. Чуть позже он блестяще исполнит еще и роль Харунжия Попова 13-го в картине «Эскадрон гусар летучих». Наивный, неуклюжий, немного грузный унтер-офицер, казак, который повсюду таскает с собой персону – гипсовый бюст Бонапарта, чтобы уж точно не перепутать, когда ловить будут. Самое интересное, что это вовсе не выдуманный персонаж, а реальный человек. Но обо всем по порядку.
14: История воинских званий.
15: Харунжий. Слово это, правда, в разных вариациях, встречается и в польском, и старославянском, и даже в монгольском языках. Харугвь значит «стяг», воинское знамя или целый кавалерийский отряд. Первоначальный смысл – знаменосец. Харунжий в дореволюционной России – первый офицерский чин в казачьих войсках.
14: По случаю присвоения.
15: В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Вот почему киношный Харунжий Попов 13-й. Но это реальный человек. Имя отчество Иван Григорьевич. Его казаки, именно так нужно ставить ударение, действительно сражались с французами в составе партизанского отряда Дениса Давыдова. Правда, никакого Наполеона не ловили. Кстати, наш герой, у него и в жизни именные цифры совпадают. Был сначала сотником, есаулом и дослужился аж до звания командира полка. Участвовал в заграничном походе и даже женился впоследствии на генеральской дочери.
13: Вот так! Я ж говорил, мы казаки.
14: Харунжий. По случаю присвоения.
16: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показало аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 миллионов 568 тысяч 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
17: Реклама.
18: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
19: Телефон для размещения рекламы 645-92-80.
18: Ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
19: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Говорим мы сегодня о людях и цифрах. Суеверие, связанное с числом 13, настолько распространено, что у него даже есть свое название. Произнести его с первого раза и не ошибиться – дело весьма проблематичное, но я попробую. Трискайдекафобия. Думаете, это шутка? А как вам такой пример? Каждый раз, когда пятница выпадает на 13-е число, экономика США теряет на бизнесе почти миллиард долларов. Все сидят по домам, ничего не делают, биржевые сделки не проходят. В общем и целом, коллапс. К слову, в большинстве стран мира около 80% всех высотных зданий не имеют 13-го этажа. Вообще. Архитекторы сразу переходят с 12 на 14, чтобы успокоить подозрительных людей. Так откуда же у числа 13 такая жуткая репутация? Есть версия, что это связано с одним скандинавским мифом. Мол, однажды на праздник 12 богов внезапно пришел 13-й, после чего по всему миру начались ужасные разрушения. Не стоит забывать и про предателя Иуду, который стал 13-м гостем на тайной вечере. И все прекрасно знают, чем это закончилось. Предположений много, и вот одно из них. Та еще история.
20: Тайное и неизведанное. Пророчество, видение, предсказание. Они не раз меняли ход истории. Английскому лорду Оливеру Кромвелю перед решающей битвой с Карлом II пророчили, что он проживет всего 7 лет. О возможном появлении в Париже орлеанской девы Жанны д'Арк знал каждый француз. Но самым известным предсказанием до сих пор считается проклятие великого магистра ордена тамплиеров Жака де Моле. Франция, Париж. Здесь в марте 1314 года завершился громкий судебный процесс над рыцарями ордена храма. Тамплиеры обвинялись в ереси, богохульстве, поклонению дьявольскому божеству Бафомету. Пленников пытали больше года, и они признали свою вину. Приговор был суров. Сожжение на костре. Во время казни магистр ордена Жак де Моле отрекся от своих показаний и проклял главных обвинителей – короля Франции Филиппа IV Красивого и папу римского Климента V. «Я проклинаю вас и весь ваш род до 13-го колена. Не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий». Климент V рассмеялся. А зря. Через 3 недели он скоропостижно скончался от неизвестной болезни. Вслед за ним всего через 7 месяцев умер Филипп Красивый. Что это? Простое совпадение? Может быть. Но как тогда объяснить тот факт, что вслед за королем при весьма загадочных обстоятельствах ушли из жизни все его сыновья? Людовик X, Карл IV и Филипп V. Великий род Капетингов прервался. Но это было только начало страшного суда. Жуткое

0: пророчество Жака де Мале обрушилось на династию Валуа, родственников проклятых королей. Иоанн II умер в плену у англичан. Карл V сошел с ума. Именно 13 правителей Франции должны были по очереди сменить друг друга, прежде чем проклятие магистра ордена тамплиеров Жака де Мале сбылось.
1: Тайное и неизведанное.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш разговор. Цифры в литературе играют очень даже немаловажную роль. К примеру, Федор Достоевский и его роман «Преступление и наказание». Благодаря числу 7 автор создает атмосферу тогдашнего Петербурга. 7-летний уже развратен и вор. Хотя ребенок до 7 лет в христианстве считается безгрешным. Это говорит о том, что в литературном городе нет ничего святого. В нем живут пьяные, злые люди. И царит неприятная, угнетающая атмосфера, которая подталкивает Раскольникова к совершению преступления. Дальше идем. Старуха-проценщица живет в доме, где лестница состоит из 13 ступеней. Обычно это число не предвещает ничего хорошего и говорит о несчастье, которое вот-вот случится. Но и это еще не все. Число 30 используется Достоевским, когда речь заходит о денежных проблемах героев. 30 целковых выкладывает Соня перед Катериной Ивановной. 30 рублей обещает мать выслать Раскольникову. И за 30 тысяч Марфа выкупает Свидригайлова, который чуть позже предает женщину и доводит ее до смерти. Точно так же, как Иуда продает Иисуса за 30 сребреников. Во всем этом есть какой-то зловещий символизм, не правда ли?
4: «Что угодно», — строго произнесла старушонка, войдя в комнату и по-прежнему становясь прямо перед ним, чтобы глядеть ему прямо в лицо. «Заклад принес, вот-с». И он вынул из кармана старые плоские серебряные часы. На оборотной дощечке их был изображен глобус. Цепочка была стальная. «Дабите прежнему закладу срок. Еще 3-го дня месяц как минул. Я вам проценты еще за месяц внесу, потерпите». «А в том моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же продать». «Много ли за часы-то, Алена Ивановна?» «А, с пустяками ходишь, батюшка. Ничего, почитай, не стоит. За колечко вам в прошлый раз 2 билетика внесла, а ну и купить-то его новое у ювелира за 1,5 рубля можно». «Рубля-то 4 дайте, я выкуплю, отцовские. Я скоро деньги получу». 1,5 рубля-с и процент вперед, коли хотите-с».
5: 1,5 рубля!
4: Вскрикнул молодой человек. «Ваша воля». И старуха протянула ему обратно часы. Молодой человек взял их и до того рассердился, что хотел было уже уйти, но тотчас одумался, вспомнив, что идти больше некуда, и что он еще и за другим пришел. «Давайте», — сказал он грубо. Старуха полезла в карман за ключами и пошла в другую комнату за занавески. Молодой человек, оставшись один среди комнаты, любопытно прислушивался и соображал. Слышно было, как она отперла комод. «Должно быть верхний ящик», — соображал он. «Ключи она, стало быть, в правом кармане носит, все на одной связке в стальном кольце. И там один ключ есть, всех больше втрое, с зубчатой бородкой. Конечно, не от комода. Стало быть, есть еще какая-нибудь шкатулка, а ли укладка. Вот это любопытно. У укладок все такие ключи. А, впрочем, как это подло все». Старуха воротилась. «Вот-с, батюшка, коли по гривне в месяц с рубля, так за 1,5 рубля причтется с вас 15 копеек, за месяц вперед-с. Да за 2 прежних рубля с вас еще причитается по сему же счету вперед 20 копеек, а всего, стало быть, 35. Приходится же вам теперь всего получить за часы ваши 1,15 рубля. Вот, получите-с».
5: «Как
4: так уж теперь рубль 15 копеек.
6: Точно так-с.
4: Молодой человек спорить не стал и взял деньги. Он смотрел на старуху и не спешил уходить. Точно ему еще хотелось что-то сказать или сделать, но как будто он и сам не знал, что именно.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: меня Волга, а мне уж 30 лет.
1: Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Украинские террористы усилили удары по Энергодару, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Он отметил, что социальная инфраструктура города подвергается особенно жестоким атакам с начала мая. Это электрораспределительные станции, станции газоснабжения, водозабор, автозаправочные станции, где уже произошло несколько пожаров. Противник также атакует вышки сотовой связи, включая те, что находятся на крышах жилых домов. Среди жителей есть раненые, а в результате одного из ударов погиб офицер Росгвардии, рассказал Алексей Лихачев. Двигатель ПД-8 для импортозамещенного «Суперджет» прошел все сертификационные испытания, сообщили в Ростехе. Силовые установки отработали более 6500 часов. Высокую надежность двигателя даже в самых сложных условиях отметил заместитель генерального конструктора по испытаниям компании ОДК «Сатурн» Алексей Веретенников.
2: Обрыв лопатки, заброс птицы, заброс воды, заброс шквального града, заброс плитки льда, испытания на классическое обледенение. То есть весь этот комплекс испытаний успешно завершен. Последние из комплекса испытаний были заброс шквального града, заброс плитки льда. В данный момент происходит дефектация двигателей после проведения данных испытаний. Это важный этап для формирования сертификационных отчетов.
1: При создании ПД-8 внедрили 25 критических технологий, 17 из которых новые, сообщили в Ростехе. Поставки самолетов с этими двигателями могут начаться в конце этого года или в первом квартале следующего, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Депутаты Госдумы предложили новый законопроект, который расширяет возможности получения налогового вычета. По этому закону можно будет получить социальный налоговый вычет за товары, работы и услуги, связанные со свадьбой. Максимальная сумма вычета составит 400 тысяч рублей на обоих супругов. Эти деньги можно будет получить один раз и отдельно от общего лимита социальных вычетов. Парламентарии считают, что это поможет молодым семьям справиться с финансовыми трудностями и поддержать институт брака. Если закон примут, он вступит в силу с начала следующего года. Вдова поэта Андрея Вознесенского.

0: Пенского известный писатель и искусствовед Зоя Богуславская скончалась на 103-м году жизни. Об этом сообщили в центре Вознесенского. Отмечается, что Богуславская не болела. О дате и месте прощания будет объявлено позже. В 1991 году Богуславская предложила создать российскую премию в области искусства и литературы «Триумф». Она была заслуженным работником культуры России. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – люди и цифры.
4: Настоящий мужчина – это мужчина, который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, который никогда не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет – это ее муж. Фаина Раневская.
3: В каждой стране свои счастливые числа. В России, помимо цифры 7, на протяжении нескольких веков таковым является число 3. Вспомнить хотя бы поговорку «Бог любит троицу». Но, как оказалось, не мы одни такие умные и образованные.
5: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
6: Анаксимандр. Судя по всему, до нашей эры большинство людей были греками. Греком был и Анаксимандр. Строчка «Природа самых честных правил» принадлежит не ему. Он, как настоящий революционер, впервые написал научный трактат о природе в прозе. Это, конечно, никуда не годится, но зачастую воспринимается-то лучше. Анаксимандр пошел дальше. Он первым выступил против китов. Не то чтобы он совсем не любил китов, даже напротив, но вдруг ни с того ни с сего взял и заявил: «Земля не покоится на китах». Она, мол, просто летает, ни на что не опираясь. Это было довольно странное заявление. Отсюда, видимо, и косые взгляды, которыми его стали награждать до наши эрские люди. Тоже, между прочим, греки.
7: Тоже мне открытие.
6: Но космогония не давала покоя. «Земля — это не диск, не таблетка аспирина», — говорил Анаксимандр. «Она похожа на цилиндр, на часть колонны». Он не говорил «на бревно», потому что колонна — это вроде искусство, а бревно — в лучшем случае отопление, а в крайнем варианте — глупость. А однажды вообще произошла странная история. Проснувшись рано утром и посмотрев на свою пятерню, Анаксимандр задумался и решил: «Все в мире кратно трем». Высота цилиндра Земли в 3 раза больше его основания. И вообще, все расстояния во Вселенной кратны 3. А уже потом, спустя много лет, эта идея Анаксимандра получила развитие. Например, у старинушки 3 сына не 2, не 4, а именно 3. Именно третья стрела попадала не куда-нибудь, а туда, куда надо. На болото к лягушке. Ну, Змей Горыныч имел 3 головы, ну и так далее.
7: Скажите, пожалуйста...
6: Первая геоцентрическая модель Вселенной придумана тоже Анаксимандром. Но неважно, что она оказалась неверной. Она помогла понять круговые движения планет. А 2500 лет назад это было, ох, совсем нетривиально. «Все в мире стареет», — любил повторять Анаксимандр. «Люди и Вселенные рождаются и гибнут, чтобы возродиться вновь. Не стареет только время». И чтобы увидеть, как оно не стареет, он первым в Греции установил гномон, то есть солнечные часы. А потом ввел в употребление небесный глобус.
7: Ну, голова, голова.
6: Но он не был бы греком, если бы не любил рисовать. В то время греки чаще всего рисовали то, чего никогда не видели. Ну, там, богов, мифологических героев. Анаксимандр решил нарисовать карту Земли. Сегодня считается, что это была первая в истории попытка изобразить лик нашей планеты. И пусть во многом он был неправ. Еще, кстати, неизвестно, что скажут о нас через 2500 лет.

0: Третье. Но ученым он был великим. Таким мы его и запомним. Анаксимандр Милецкий.
1: Да, есть что рассказать.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш разговор. И вновь возвращаемся к литературе. В своих произведениях Антон Павлович Чехов очень трепетно относился к числу три. Количество его упоминаний, нашлись люди, подсчитали, составило 859 раз. Например, «Три дня полежал в больнице и помер». Это из рассказа «Тоска». А вот еще один вариант. Минуты через три Кутька опять заворчала и издала звук, похожий на кашель. Это из рассказа «Агафья». Но были у Чехова и другие любимые цифры. Если так можно сказать, с юмористическим уклоном. Послушайте его рассказ «Жалобная книга».
4: Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги. Ключ от конторки хранится у станционного жандарма. На деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте. «Милостивый государь», проба пера. Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано: «Ты картина, я портрет. Ты скотина, а я нет. Я морда твоя». Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И Ермонкин. Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю. Оставил память начальник стола претензий Коловроев. Приношу начальству мою жалобу на кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась, чтоб все было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина, который меня грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева, который знает мое поведение. Конторщик Самолучшев.
5: Никандров, социалист.
4: Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка, зачеркнуто, проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим, зачеркнуто. На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки. Далее все зачеркнуто, кроме подписи. Ученик 7 класса Курской гимназии Алексей Зудьев.
6: В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии. Неунывающий дачник.
5: Я знаю, кто это писал. Это писал М.Д.
7: Господа, Тельцовский шулер!
4: Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой Зарику.
5: Желаем всего лучшего. Не унывай, жандарм.
6: Проезжая через станцию и будучи голоден, в рассуждении чего бы покушать, я не мог найти постной пищи.
4: Дьякон Духов.
5: Лопай, что дают.
4: Кто найдет кожаный портсигар, тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорычу.
6: Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры.
4: Телеграфист Козьмодемьянский. Добродетелью украшайтесь. Катенька, я вас люблю безумно.
6: прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов седьмой.
5: Хоть ты и седьмой, а дурак.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о людях и цифрах. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Пройдут столетия, и наши праздники.
9: И каждому дано яблоко.
10: Если звезды зажигают, значит, кому пусту.
11: Пред нами огромные разнообразные работы.
2: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
12: Повар Гоголь, лакомка Пушкин, вегетарианец Толстой, ненасытный Лермонтов, непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов.
3: Писатели-гурманы. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о вилке.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Первые вилки были двузубыми. Лишь в 18 веке немцы добавили третий и четвертый зубцы, слегка изогнули их, и получилась идеальная вилка, которой можно и накалывать, и зачерпывать.
0: Факт второй.
2: Петр Великий возил в футляре личный набор столовых приборов – ложку, нож и вилку. Денщик носил их за царем повсюду. Если государя звали в гости, он ел только своими приборами.
0: Факт третий.
2: В 1606 году авантюристка Марина Мнишек явилась на свадьбу с Лжедмитрием в Кремль и сервировала стол вилками. Бояре были в шоке. Царь ест рогатиной, как чужеземец. Это стало одним из поводов для заговора. Самозванца убили, а вилку прозвали «чертовым хвостом» и забыли на сотню лет.
0: Факт четвертый.
2: В Таиланде вилку не подносят ко рту. Тайский этикет строг. Вилкой только перекладывают еду в ложку, а с нее, собственно, и едят.
0: Факт пятый.
2: В 2012 году французские мошенники ограбили банкоматы на 1 000 000 евро с помощью вилки. В момент выдачи купюр жулики подсунули.

0: Вилке.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте.
3: Пермь. Бажов на Монастырской. Центр города. Улица Монастырская, 12. Современное пятиэтажное здание, отданное под офисы. Сегодня трудно поверить, что в начале прошлого века дом был трехэтажным и располагалась в нем Пермская духовная семинария. Пермяки дорожат своей историей. На стене дома большая памятная доска. В этом здании учились выдающиеся люди земли русской. И барельефы. Александр Попов, изобретатель радио. Дмитрий Мамин-Сибиряк, писатель. Павел Бажов, сказочник. Ему отдельное уважение. Весь бизнес-центр назвали его именем.
2: Имя на карте.
3: Каким помнят его по фотографиям? Почтенный старик с вечной окладистой бородой и курительной трубкой в руке. Настоящий добрый сказочник. А между тем, именно обучаясь в Пермской духовной семинарии, Павел Петрович познакомился с трудами марксистов и анархистов. 3 года заведовал библиотекой и на этой должности постиг труды Чернышевского, Кропоткина, Маркса и Энгельса. Стоит ли удивляться, что писатель вступил в ВКПБ, а в гражданскую воевал в Красной армии и даже побывал в плену у Колчака?
2: Имя на карте.
3: Будущий сказочник родился на Урале в семье рабочего Петра Бажева. Да-да, именно Бажева. Это уже потом, как-то незаметно, буква «Е» в фамилии сменилась на букву «О». Бажов-старший сильно пил и в запоях был страшен, буянен. Заводские хозяева порой, как тогда говорили, проветривали Петра Васильевича, месяцами не пуская его на работу. Семья в такие периоды жила на заработок матери, занимавшейся рукоделием. А Павла Петровича от греха отправляли к бабушке. От нее-то он впервые и услышал сказки. А потом, приезжая на лето из Пермской духовной семинарии в родные места, Бажов заслушивался рассказами своего троюродного деда по прозвищу Слышка, великолепного рассказчика и знатока фольклора. Все свои истории дед начинал с присказки «Слышка!» Оттого и прозвище такое. Истории были яркими. Павел Петрович запомнил их на всю жизнь. Вот откуда появились в нашей литературе и «Хозяйка Медной горы», и «Данила Мастер» со своим каменным цветком.
2: Имя на карте.
3: В 1939 году в Нью-Йорке проходила Всемирная выставка. В павильоне СССР представили книгу Павла Бажова «Малахитовая шкатулка» в 2 экземплярах. Конечно, за океан отправили эксклюзивное издание. Обложки книг украшали цельные малахитовые пластины и серебряные изящные ящерки с короной. Отбоя от посетителей не было. В итоге, после закрытия выставки, книги на родину так и не вернулись. Пропали. Как это произошло и кто в этом виноват, так и осталось загадкой. Пермь. Бажов на Монастырской.
2: Имя на карте.
4: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
2: «Семь чудес России». Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
5: Федор, Анна, Игорь и Святослав.

загадка и открытие. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на 10-м юбилейном съезде Союза машиностроителей России. Президент подчеркнул, что, несмотря на санкции, российские производители укрепили свои позиции как на внутреннем, так и на мировых рынках.
2: Результаты, несмотря на все проблемы, о которых мы знаем и о которых я сейчас вскользь только упомянул, все-таки результаты весомые. По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года. Понятно, почему я говорю об этом, потому что как раз после 2021-2022 году начались все проблемы, о которых я знаю. Вот, а если в целом сказать, объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12% выше уровня 2021 года.
1: Президент отметил, что Россия выбрала путь самостоятельного создания технологий, а не их копирования. Глава государства подчеркнул, что предприятия оборонно-промышленного комплекса успешно справляются с увеличением гособоронзаказа с начала спецоперации. Сергей Лавров на встрече с министром

0: иностранных дел Ирана Аббаса Маракчи в Нью-Дели заявил о готовности России помочь в урегулировании конфликта между Исламской Республикой. Министры подробно обсудили ход переговоров по прекращению вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, начатого Соединенными Штатами и Израилем, говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел. Сергей Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия в регионе и предотвращения срыва дипломатических усилий. Украинские террористы усилили удары по Энергодару, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Он отметил, что социальная инфраструктура города подвергается особенно жестоким атакам с начала мая. Это и электрораспределительные станции, и станции газоснабжения, водозабор, автозаправочные станции, где уже произошло несколько пожаров. Противник также атакует вышки сотовой связи, включая те, что находятся на крышах жилых домов. Среди жителей есть раненые, а в результате одного из ударов погиб офицер Росгвардии, заявил Лихачев. Госдума приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Документ вступит в силу с сентября этого года. Сотрудники, работающие свыше 120 часов в год, получат право на один рабочий день для прохождения диспансеризации. Размер оплаты может определяться коллективным договором или соглашением. Как пояснили в Министерстве экономического развития, увеличение лимита сверхурочной работы позволит привлечь к ней более 750 тысяч человек, а у граждан появится возможность увеличить свой доход. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели – вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами Олег Матвеичев, политолог, депутат Государственной Думы, доктор философских наук и профессор финансового университета. Олег, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Мы живем в то время, благодаря которому очень многие вещи начинаем переосмысливать. И в этом смысле санкции. Весь этот вызов, с которым столкнулась Россия, побудили нас в очередной раз обратиться к себе. Я думаю, очень многие за последние годы многое для себя открыли. В частности, что касается России. Русская Арктика, Север, Заполярье, Кольский полуостров. Я думаю, что многие из тех, кто

0: бывали в этих местах, обязательно задумывались о тех остатках цивилизации, которые, ну, неизменно люди замечают, их нельзя не заметить. И, конечно же, в этой связи жутко интересно становится поговорить, поразмышлять о том, что же это такое Гиперборея. Почему мы с вами сегодня беседуем в студии на эту тему? Потому что уже не впервые вы обращаетесь к этой теме, и недавно вышла очередная книга, ваша в соавторстве с коллегой Анатолием Беляковым. Книга так и называется «Гиперборея». Вот давайте с простого начнем. Почему эта идея Гипербореи оказывается такой стойкой, при том, что вроде бы многие подвергают сомнениям и так далее и тому подобное. Вот в чем этот феномен с вашей точки зрения состоит?
1: Ну, действительно, люди глаза-то имеют и уши. И когда они и на Кольском полуострове, и на других северах, или вот даже у меня на родине, Кузбасс, там есть горная Шория, и там тоже есть мегалиты. Или по соседству, в Хакасии, в соседней, тоже целые огромные стены, построенные вдоль по полям. И когда люди приходят туда, ну, внимательно посмотреть, понятно, что это не природные явления. Потому что вот одна из частых отговорок, это типа ветер так надул, это вода сделала какие-то, так сказать, эти, но внимательный взгляд даже по фотографиям, а уж когда идут в экспедицию и смотрят, видят, что это искусственного происхождения, какие-то камни, какие-то крепости, какие-то вещи, которые, до которых до сих пор у многих, так сказать, ученых не дошли руки, чтобы это окончательно все атрибутировать, сказать, когда это все было. Вот поэтому тогда уже с древних времен, естественно, начались разговоры, что была какая-то тут раса жила, что какие-то древние люди от нас идут. Это с одной стороны. С другой стороны, значит, про Гиперборею не мы же придумали. Это придумали, как говорится, не придумали, а сказали древние греки. Они сказали, что их цивилизация вся началась с гиперборейцев. Они-то были уверены в том, что в Гипербореи находится все самое крутое, самое высокоразвитое и прочее. То есть, чем более древним является древний грек, скажем, 7 век и так далее, тем большим уважением они относятся к Гипербореи. Уже только позже они стали называть всех вокруг варварами, себя самыми крутыми, самыми умными, там, мудрыми, цивилизованными. А вначале-то они прекрасно отдавали отчет, что вся мудрость к ним пришла с севера. Вот. Вот дальше, соответственно, в течение всей следующей такой вот истории человеческой начали накапливаться разные факты, артефакты, ученые стали все это собирать, но самый большой прорыв, конечно, случился в 19-20, 21 веках. Наверное, сначала астрономы как бы забеспокоились и стали говорить, что астрономические данные, которые собраны в старых книгах, они имеют слишком большие периоды наблюдения. То есть, как у нас звезды ходят и так далее, это нужно наблюдать тысячелетия. Следовательно, была некая цивилизация, которая за этим наблюдала. То есть, кто-то этим занимался. Потом, в 19 веке, лингвисты обнаружили, что есть сходство очень большое индоевропейских языков. Они раскинуты от Индии там до уже Америки на тот момент. И, следовательно, есть как бы некий общий источник этих языков, и он находится не где-нибудь, а в Евразии. Потом обнаружили металлургию. Это уже археологи обнаружили так называемый сейсмо-турбинский феномен, который простекает от Монголии до Финляндии. И там было создано тонкостенное литье, оловянистая бронза на территории нашей Евразии. На 500-700 лет раньше, чем эти же мечи, копья и так далее появились у тех же древних греков во втором тысячелетии до нашей эры. То есть здесь был центр цивилизации, здесь был центр технического прогресса. Ну, а потом уже, собственно говоря, вот 21 век, это уже генетические исследования, они просто показали и доказали, это самые авторитетные научные журналы, журнал Nature, журнал Human Genetics, они просто показали, их исследователи, что самые, например, лошадь была приручена в этих степях между Доном и Волгой. Они исследовали всех лошадей, которые есть сегодняшние скаковые, и обнаружили, что они все потомки тех лошадей, остатки которых находятся в могильниках между Доном и Волгой. Ну и, наконец, человеческая генетика, она тоже показала, что значит, предки, например, высших каст современных индусов, большое количество генетического материала в Иране, в той же в Греции, в Европе и так далее, имеет своим происхождением, как бы их изначальные, скажем, корни, где возникли эти гаплогруппы, они возникли в Евразии и, в частности, в Сибири. То есть из Сибири, вот сейчас Европа, грубо говоря, заселена сибиряками, да? Да, они пришли туда 15 тысяч лет назад, но, тем не менее, это факт, значит, когда-то, значит, они туда приходили. Ну, кто-то может сказать, что 15 тысяч назад это слишком далеко, люди были дикие. Да, в 15 тысяч, когда они пришли, они были дикие. Но, вот, скажем, 4 тысячи лет назад они уже на колесницах завоевали огромные пространства вокруг себя, потому что самые древние колесницы найдены на Урале, это Аркаим, все остальные колесницы на 500-700 лет позже. То есть это опять говорит, что центр цивилизации был здесь, и цивилизация всегда двигалась с севера на юг. Сейчас это подтверждено очень большим массивом исследований, как я уже говорю, археологических и генетических, и, собственно говоря, это уже из гипотезы в некое, это уже превращается в реальность. Понятно, что есть еще, так сказать, ученые, которые такие немножко отсталые, которых учили когда-то по учебникам там столетней давности, и они все новые данные называют уже наукой, там еще чем-то. Но это уже сейчас смешно. После генетических открытий, а генетика это очень точная наука, палеогенетика это точная наука, сейчас спорить с этими данными, значит, уже бесполезно.
0: Вот интересно, что вы в этом контексте упомянули Аркаим, потому что для всех, кто интересуется темой, конечно же, как мне кажется, невозможно обойти Аркаим, в том смысле, что и древнейшая колесница, а мы, кстати говоря, об этом не знаем, она была найдена именно в Аркаиме. Не в Древнем Египте, как нас учили в школе, а именно в Аркаиме. Более того, при более пристальном изучении темы и глубоком погружении становится очевидно, что эта тема не дискутируется в научном мире, она признается в том числе западными учеными. Это решенный абсолютно вопрос.
1: Конечно, когда раскопали Синташ, то в 70-х годах Синташ, то и Аркаимы нашли эти колесницы, значит, естественно, быстро поняли, что они самые древние в мире, на 500, на 700, на 300 лет старше китайских собратьев, индийских, иранских и всех остальных. И, соответственно, поняли, что отсюда именно европейцы начинали свою экспансию по всему вот этому большому периметру. Потом, позже, появились новые данные, которые, например, показывают, что все термины в восточных языках, связанные с колесницами, кстати, и вообще с конем, но с колесницами, то есть типа там ступица, спицы, там всякая упряжь, конская и так далее. Вот вся эта терминология, она индоевропейского происхождения. Ну, как мы, знаете, вот ксерокс называем ксероксом, то есть получили некий аппарат, называем его так, как его назвали его создатели. Точно так же и все, что связано с лошадью, с лошадьми, с колесницами разного вида, в восточных языках все эти слова имеют индоевропейские корни.
0: С вашего позволения небольшую паузу сделаем и продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем.
6: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
0: Вот еще хотелось бы пару слов про Аркаим сказать. Это ведь Южный Урал, как вы уже упоминали. Чем уникален Аркаим? Тем, что это совершенно потрясающе устроенное поселение. В каждом доме находился колодец и доменная печь. Более того, колесница, мы сказали, то есть, еще раз, очень высокоразвитая цивилизация находилась на территории нашей страны.
1: Да, 29 городов раскопали, частично некоторая часть из них находится в Казахстане, вот, и действительно везде это центр металлургии был, и там же, да, вот эти колесницы, вот, и культовые сооружения, там религия была высокоразвитая, некоторые даже говорят, что там Зороастр жил, ну, это, конечно, никак научными данными нельзя подтвердить, но, а вот что можно подтвердить, это, например, черепки аркаимские в одних и тех же могильниках, вытаскивают черепки, на которых изображены с одной стороны свастики, а с другой стороны изображен греческий меандр. Вот. Только напомню, что это все за 700-800 лет до каито-микенской греческой культуры, и соответственно, мы видим, что вот эти свастики, которые мы в изобилии находим в индийских ведических храмах и так далее, и меандр греческий мы находим в Греции. То есть, а здесь это лежит в одной стоянке. То есть это говорит о том, что здесь как бы исток и того, и другого. Просто какие-то одни ветки ушли в Индию, какие-то ветки ушли в Грецию. Вот и все. То есть здесь, на территории нашей страны, исток, так сказать, индийской и греческой цивилизации.
0: Еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
0: Итак, Гиперборея, русская Арктика, Заполярье. Не случайно мы эту тему затронули с вами. Почему? Совершенно очевидно, огромное количество исключительно интереснейших вопросов, которые до сих пор, ну, не преданы огласке так, как это должно было бы быть, исходя из всего того массива артефактов, которые мы имеем, с одной стороны. И с другой стороны, вот вы рассказывали о Кольском полуострове, о Кузбассе. И я хочу о своих впечатлениях пару слов сказать, когда я впервые побывала на Кольском полуострове и попала на ту самую сопку, которая усыпана огромным количеством сейдов, что редкость. Обычно сейд – это такой огромный мегалит, который стоит на маленьких камнях, совершенно непонятно, каким образом это можно сделать даже в современных условиях при наличии техники на высокой сопке. Но, тем не менее, они обычно одиноко стоящие сейды встречаются, а тут их много. Более того, какой-то потрясающий бассейн, который на самой вершине сопки выбит, очевидно, это рукотворное произведение, потому что очень прямые углы, такие сливы воды вниз и красивейший вид на бухту, но это очевидно просто неприродного происхождения, стоит один раз увидеть для того, чтобы в этом убедиться. Но почему тема Гипербореи, при том, что, как вы ранее писали в другой своей книге, упоминается греками неоднократно, при том, что Атлантида всего лишь пару раз, эта тема вот, ну, как-то задвигается на второй, на пятый, на десятый план, с вашей точки зрения. Что здесь такое?
1: Ну, в древние времена, по всей видимости, эта цивилизация, которая была, переживала расцвет во втором тысячелетии до нашей эры, она утратила свое могущество, да, то есть то, что когда-то было центром мира, оно постепенно уступило свои, так сказать, возможности, свое первенство глобальному югу. То есть имеется в виду здесь и Китай, и Индия, и Иран, и Греция, и европейские, да, вот все они эти вот отростки, которые вышли из этой большой единой луковицы, они поднялись, и мы до сих пор эти цивилизации великие как бы знаем и прочее. А там произошел такой какой-то упадок,

русская, вот все. А вы там какие-то вторичные, вы какие-то непонятные. И вот на эту воспитанную в них в школе, это же им в школе давали, рассказывали, что Киевская Русь, вы же самые вот как бы белая кость, вы самая там голубая кровь, и самые там русские, какие только есть. И вот когда это им рассказывалось, потом этот вот гонор, он и стал основой для вот этого национализма, который перерос в нацизм и перерос в бандеровщину и в ненависть к русским, если раньше они просто говорили, что мы там получше, а потом это перешло. А это ведь неверная интерпретация истории. Не начиналась никакая Русь с Киевской Руси. Нам не тысячи лет нашей истории, понятное дело, а гораздо больше. Вот. И, да и с севера пришли опять же те же самые условные там варяги, да, которые все завоевывали там, и в том числе и Киев. Да еще и неизвестно, где там Киев в тот момент был. Это не тот Киев, который сейчас, там совершенно другая ситуация. То есть, то есть

0: что происходит сейчас в этой студии, и то, что происходит на Донбассе, это одна и та же битва за историю. За то, что мы должны доказать, вообще-то говоря, и показать, что мы являемся очень древней цивилизацией. И это не шутки. У нас есть древний очень код исторический, культурный. Кстати, победный код. Всех завоевателей, которые к нам приходили, мы всегда побеждали. Как раз, может быть, в том числе и в силу определенных вот этой самой из древности идущих каких-то вещей. И вот здесь, мне кажется, этому противиться ни в коем случае не надо. Нужно внимательно это все изучать. Это нужно, чтобы в учебники истории вошло, и чтобы мы себя уважали, и другие нас тоже уважали. Они считали какими-то дикими варварами, которых нужно цивилизовать, которые вот получили только совсем недавно эти навыки этой самой цивилизации.
1: Еще одна пауза, и мы продолжим. Напомню, друзья, в национальном мессенджере Макс подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы, пост-релизы и новости «Звезда Аналитика» в Максе. Подписывайтесь.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Участники спецоперации оперативно решают сложные задачи в боевых условиях. Их опыт пригодится промышленности. Об этом заявил Владимир Путин на 10-м юбилейном съезде Союза машиностроителей России.
5: Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей в отечественные ОПК, другие индустриальные отрасли. Здесь нужны конкретные действия, расширение программ профессиональной подготовки, стажировок, трудоустройства. Да, ребята воюют, показывают себя. Ну, нужно их поддержать. Надо искать талантливых. Там много талантливых людей. Я встречаюсь с ними, поверьте мне. Талантливых, современных, хорошо мыслящих.
4: Президент отметил, что Россия выбрала путь самостоятельного создания технологий, а не их копирования. Глава государства подчеркнул, что предприятия оборонно-промышленного комплекса успешно справляются с увеличением гособоронзаказа с начала спецоперации. Южная группировка войск освободила Николаевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что российские войска использовали высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам. Поражены объекты топливной и транспортной инфраструктуры, используемые противником. В Министерстве обороны подчеркнули, что поставленные цели российских ударов достигнуты. Российские бойцы на Константиновском направлении раскрыли тактику окружения вражеских гарнизонов. Подробности телеканалу «Звезда» рассказал помощник командира батальона по огневому поражению с позывным «Шеф».
6: По данным, которые нам дали от пленного, мы начали проводить детальную разведку. Я повесил там «Мавик», он висел там порядка, наверное, 8 часов. Было замечено движение, и сразу же туда полетело FPV на оптоволокне. Чуть-чуть их подожгли, чуть-чуть где-то ударили фугасами. И в конечном итоге они просто начали оттуда вылазить. Мы же понимали, да, что они оттуда будут уходить. Поставили ждуна там. Как только противник оттуда вылез, этот ждун нанес им поражение.
4: Удачные действия операторов российских дронов помогли штурмовикам углубиться и занять стратегически более удобные позиции, продолжая окружение Константиновки. Город оказывается в двойных тисках. Малые тиски формируются со стороны Ильиновки и Новодмитровки, тогда как большие охватывают территорию вокруг Долгой Балки и Веролюбовки. Наши подразделения атакуют с левого и правого флангов, стремясь соединиться и окружить вражеский гарнизон. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
2: Сменить объектив, навести на резкость.

0: сфокусироваться на главном и увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем программу. С нами сегодня Олег Матвеичев, политолог, депутат Государственной Думы, доктор философских наук и профессор финансового университета. Подписывайтесь на его канал в Максе, так и называется Олег Матвеичев. Очень познавательно и актуально. Олег Матвеичев в Максе, подпишитесь, пожалуйста, прямо сейчас. Еще один момент. Русских в средние века называли гиперборейцами. Было такое.
2: Да, почему? Это называли византийцы. А они, поскольку Византия, она является наследниками греков, вот, и на греческом языке, собственно, разговаривала. И патриарх Фотий так и говорил, когда приходили русы с севера, он говорил, это гроза гиперборейская. Вот на нас. И так же, как древние греки, а он их прекрасно знал, всех северян называл гиперборейцами, так и он продолжал это называть. Вот. Тем более, что по-гречески гиперборея – это значит «за северным ветром». Страна, находящаяся за северным ветром, ну, такой как бы традиционный перевод. Хотя я здесь более такой древний пытаюсь усмотреть перевод, потому что гипер имеет значение большой, сверх. Не просто «за чем-то», потому что тогда было бы слово «мета» греческое, а именно что-то большое. И Борей – такой большой север, что-то вот так вот скорее лучше перевести, что-то типа этого. Ну, они, конечно, тогда, на тот момент, уже греки рассматривали это как неких варваров, которые к ним приходят. Не рассматривали как равных себе. Но, опять же, вот это чванство, оно очень странное. То есть русские приходили, их завоевывали, да, то есть, во всяком случае, навязывали им, не то что завоевывали, громили Византию, но навязывали им условия своего мира. Вот те же самые походы Олега Вещего и так далее. Это значит быть достаточно сильным. Это значит, в войне вообще тестируются возможности государства.
1: Технологии, военная техника.
2: Военная
1: дело в целом,
2: и
1: наука.
2: И дух, в том числе дух, то же самое тестируется, военные. И поэтому зря указывать нужно на то, что они были какие-то там неправильно. Здесь есть важный вопрос, который, мне кажется, вот тоже здесь нужно, мне кажется, нашу церковь превратить из противников в союзников, потому что церковь может сопротивляться и говорить, ну вот вы, рассказывая об этих гиперборейцах, о древних там каких-то корнях, там пытаетесь какое-то язычество реставрировать. Упаси Бог, я верующий православный христианин, и ни в коем случае никакое язычество не собираюсь реставрировать. Мне просто важна истина научная, и мне не хотелось бы, чтобы церковь сама попала в дурацкую, извиняюсь, ситуацию, когда она идет против большого массива научных данных. Массив научных данных пополняется, генетические исследования, археологические идут, история все равно будет удлиняться, все равно там через 20, 30, 50 последние ретрограды от истории, скажем так, умрут, и современные историки уже спокойно цитируют генетические исследования и прочее, то есть все это уже... И после этого получится, что церковь такой как бы концепцией, что ничего не было до крещения Руси, а было одно сплошное, значит, дикость какая-то была, они окажутся, ну, противниками исторической науки. А это совершенно незачем делать. Никто на церковь не покушается. То, что было крещение Руси, это прекрасно, замечательно. То есть здесь, пожалуйста, вы можете пойти сейчас, поехать в Грецию, и вы обнаружите, что рядом стоит и храм Аполлона, и рядом стоит православный храм.
1: Более того, давайте уточним этот момент. Греки всю дорогу превозносят свою античную культуру.
2: Да, и хвастаются этим, да.
1: Подняли ее на знамя.
2: На знамя, да.
1: А дальше,
2: да.
1: Римляне осуществили преемственность и точно так же обращаются к
2: античной греческой культуре. Да.
1: При этом Греции это совершенно не мешает быть...
2: Самой православной, так сказать,
1: православным
2: страной.
1: Православным государством с государственной религией в Евросоюзе.
2: Да.
1: Ну и...
2: С Афоном, на который нет допуск даже еврочиновникам, как бы они ни боролись, что нужно, так сказать, единое пространство, чтобы все могли ходить. Нет, на Афоне сидят старцы и не пускают, значит, никого, кроме того, кому они считают, что можно. Вот. То есть это никак им не мешает. Почему вдруг у нас должно одно другому мешать, совершенно непонятно. Почему-то вот сильно, так сказать, сопротивляются и пытаются говорить, что вот нет, вот только крещение России, до этого мрак запустения, мерзость, какие-то язычники, а вот крещение началось, и сразу началась цивилизация. Ну, конечно, нет. Конечно, нет. И тех же самых и византийцев побеждали, и здесь у всех князей и прочих, у них были папы-мамы, у пап-мам были дедушки и бабушки. Мы находим огромное количество всевозможных стоянок, костоищ, ну, других археологических данных, которые показывают, что очень сильно была развитая цивилизация, заселенная, вот, и, в общем-то, государственность существовала. Потому что есть вообще вопрос, что такое государственность. Вот. Мы видим, что были вечи, мы видим большие союзы племен, мы видим культовые сооружения, которые обслуживали сразу очень большие территории. Что это означает? Что это все-таки пространство, которое... Мы видим определенные стандарты в керамике, а если стандарт, он кем-то утвержден. Ну, то есть есть, ну, как бы есть единое экономическое пространство, скажем так, и единый экономический обмен. То есть это мы все находим, мы можем говорить, что цивилизация, конечно, здесь была до этого времени. Никто не говорит, что ее нужно реставрировать, никто не говорит, что надо убрать там храмы, да, и вернуться, значит, к той цивилизации. Это все глупости, ужас и абсолютно ненужные абсолютно вещи. Вот. Но зачем отвергать историю древнюю, вот это абсолютно непонятно.
1: Более того, мне кажется, здесь необходимо вести речь о том, что мы по-прежнему больны комплексами вторичности. У нас какой-то карго-культ постоянно провозглашается, и мы никак не можем вернуться по-настоящему к себе, к тем истокам, а совокупность артефактов, она просто уже зашкаливает сегодня, вы об этом говорите, Олег, и мы читаем об этом в книгах, узнаем от ученых наших. Римская империя, например, никому же не приходит в голову подвергать обструкции эту цивилизацию, потому что это действительно была вершина на тот момент, это дороги, просвещение, наука, культура и так далее. Более того, мы до сих пор очень часто ставим в пример себе достижения римской цивилизации. То же самое происходит с Египтом, и мы говорим о древности этой культуры. Совершенно непонятно, почему мы не можем позволить себе в этих условиях, когда, даже если взять тот самый так называемый цивилизованный западноевропейский мир, навязывает нам разные свои конструкты, почему мы не можем сказать свое слово в этой большой дискуссии и в этой большой игре на самом деле? Вот мне кажется, как раз сегодня и сейчас тот самый момент. Более того, невозможно молчать, и это просто огромное упущение, что до сих пор, как вы верно заметили, в учебниках по истории школьных нет ничего от слова совсем, ни одного упоминания об этой древнейшей части нашей истории. Ведь это вопрос самосознания, это вопрос идентичности русской цивилизации, которая представляет собой сегодня государство российское. Почему мы не можем позволить себе сказать «да, мы есть, и мы есть очень давно»?
2: Ну, там есть несколько причин этому. Первая причина – это действительно наш такой западнический комплекс вторичности, который надо очень долго изживать, потому что у нас такой вот короткий исторический горизонт. Мы смотрим на историю, ну, последних 300 лет, там, 500 лет, или даже тысяч, там, нескольких лет, и кажется, что вот вся история, она где-то здесь. А история была гораздо длиннее, и там в этой истории было огромное количество революций. Неолитические, сельскохозяйственные и прочие-прочие революции с тем же конем связанные, с теми же изобретениями средств определенных общения, с той же письменности и прочее-прочее. Мы это все выкидываем за скобки и вот как-то сосредоточились на этом коротком куске, в котором, ну, Запад стал играть определенную роль. И особенно последние вот эти 300 лет. Вот те же китайцы, например, они рассматривают как то же самое торжество Запада, как некий вывих, который просто отошел от нормальной ситуации, когда Восток всегда был богаче и круче, чем Запад.
1: Более того, да, давайте напомним, да, они их варварами называли.
2: Да, они китайцы,
1: европейцы.
2: Да, да, называли варварами все, да. То, что они в короткий период, эти европейцы, как-то, значит, надругались над Китаем, для них это, ну, как бы некий вывих, который история потом сама смоет. Китай мыслит тысячелетиями. Вот. Нам тоже не хватает вот такого большого масштаба в этом самом этого мышления. И, кстати говоря, я бы не сказал, что на Западе слишком борются, например, с нами. В университетах у них...
1: Ну, с научными данными.
2: С научными данными, да.
1: Более того, не борются совсем. Они удревнили, например, Аркаим, насколько я знаю.
2: Да. Они как раз... У них есть журналы, посвященные индоевропейским исследованиям. Действует большое количество всяких лабораторий. Есть ряд ученых, которые пишут книги, которые рассказывают о том, что все произошло с Евразией, что, значит, все произошло из Гипербореи. То есть, получается, американцы нам рассказывают, что мы древние, а мы боимся и стесняемся. Вот понимаете, какой парадокс. И вот если мы сейчас там в Министерство образования, я, кстати, писал соответствующее письмо и говорил о том, что у нас есть масса всяких артефактов, да, там Шигельский идол, там еще, да, что давайте как-то об этом хотя бы в учебниках истории писать. Вообще ни ответа не получил. Вот. То есть мы боимся, на Западе пишут, а мы боимся. Вот. А, ну, во многом, еще раз повторю, причина в том, что все-таки там все подобные вопросы об учебниках истории и так далее, курируют, скажем так, старые профессора-академики, которые, ну, учились по старым очень там учебникам, там еще по Соловьеву и Ключевскому «Историю России», и, понятно, что с вариациями уже с какими-то советскими, но совершенно невосприимчивы к новейшим данным, в том числе естественных наук, той же самой палеогенетики. Кроме вот такого немножко ретроградства, больше я ничего здесь не вижу. То есть они просто, ну, так, по-стариковски ворчат и говорят: ребята, ну да, вот ваши данные, их еще нужно доказать, нужно, чтобы массив данных накопился, нужно побольше, вы торопитесь, вы стараетесь. Да, мы торопимся, в том числе торопимся, потому что мы видим, к чему это привело, вот как в случае с Украиной, я уже об этом сказал. Вот. Ну и хочется, чтобы наши дети... наконец-то утратили вот этот комплекс вторичности по отношению к Западу, и чтобы мы могли смело и гордо общаться с, как бы, другими народами, понимая, что у нас есть большой свой вклад в цивилизацию.
1: Ну вот подчеркнем, что именно в научной среде дискуссии нет. Американцы бы упомянули, немецкие ученые, абсолютный консенсус. Более того, они даже с помощью своих технологий подтверждают те данные, которые существуют, и пишут научные статьи на этот счет. А если взять политикум, то это совершенно другая история, естественно. Истеблишменту западному, конечно же, было бы не очень выгодно ситуация, при которой вдруг оказалось бы, что Россия... это, оказывается, источник цивилизации, а не они. Потому что ведь мы должны всегда думать о том, что грязная, неумытая Россия, а там где-то находится, да, тот самый цивилизованный Запад. Совершенно очевидно, что это сопротивление будет оказываться.
2: Оказывается, уже частично, уже очень много появляться стало статей, как раз на тему генетики, где, скажем так, основные исходные данные стали прятаться. То есть ты читаешь вроде бы научную статью, вроде бы в научном журнале и так далее, и там некие выводы, а исходники не даются. Специально как бы запутывается ситуация, чтобы человек не смог сам, ну, как бы проверить ту информацию, которая в виде выводов существует. Есть еще один такой момент. Вот после того, как мы долго высмеивали там тех же самых украинцев, которые выкопали Черное море, которые считают там себя самыми древними и так далее, открыли Америку. И вот когда я прихожу к нашим руководителям, чиновникам, принимающим решения, и говорю: а вот смотрите, вот у нас вот такие вот древние вещи, вот книга моя, почитайте. Они говорят: ну что ты, ну вот мы что ж, будем сейчас как украинцы, что ли, которые выкопали Черное море? Мы же не будем... такими же дураками, как древние укры.
1: То есть сами себя загнали в плен стереотипа.
2: Да, и мы себя загнали. Я говорю: ну это же не то совершенно. Украинцы придумывали и мифологизировали вот эту всю свою историю. Вот, про Черное море. И про то, что Христос был украинцем. Да, это же чистые выдумки, высосанные из пальца. Я же говорю про научные данные. Я же поговорю про... опираюсь на материалы, которые опубликованы в ведущих мировых научных журналах. Есть целые книги. Пожалуйста, все можно почитать. Вот возьми. Возьмите, вот вам книга там того же Геннинга про Синташту и Аркаим, да, Синташта называется книга, да, она 70-х годов, можно ее открыть, там фотографии, значит, всех этих черепков, колесниц и прочего. Пожалуйста, но это же не выдумки, это же не... Но мы вот...
1: Владимир Владимирович Путин, кстати говоря, посещал Аркаим, так-то на минуточку.
2: Посещал, да. Ну, вот тоже мы надеемся, что не дадут хотя бы из-за этого, значит, все это как бы замолчать, да. Хотя очень много таких вот желающих все это не выпячивать. Да зачем нам это все? Да куда? Ну и что нам теперь с этими колесницами? Ну, хорошо, ну, завоевали всех мы на колесницах. И что теперь с этим делать? Да нет, дело в том, что это не какая-то древность, это никуда не ушло. Культурный код, идущий из древних времен, он с нами. Он с нами. И он-то как раз нам в значительной степени помогает побеждать во всех войнах. Мы должны истоки этой победы рефлексировать. Вот когда мы говорим о том, что мы слишком переоцениваем изменения в нашем мире, нам кажется, что все время эволюции, что все время каждое новое поколение отличается от предыдущего. На самом деле, если взять большие исторические дистанции, то обнаружится, что никаких отличий в течение тысячелетий у народов не существует. Иначе бы не показывали мы стабильно. Вот, пожалуйста, там победили Гитлера, победили Наполеона, победили Карла Шведского, победили поляков, победили Александр Невский немцев там на этом озере. До этого были еще какие-то победы, но, видимо, забытые. И будут еще победы. Вот этот победительный код, он должен расшифроваться. Почему у нас есть такая победная история, и в чем секрет этой победы? Вот знаете, как это, военная тайна у Кабальчиша была, да? У нас есть эта военная тайна, благодаря которой мы всех побеждаем. И она скрыта в очень больших пластах истории.
1: Но будем считать, что это только пролог к последующим глубоким и интересным беседам. Олег, спасибо вам большое за разговор. Очень интересный и своевременный. Олег Матвеевич был сегодня с нами, политолог, депутат Государственной Думы, доктор философских наук и профессор финансового университета. Подписывайтесь на его канал в Максе, он так и называется, Олег Матвеевич. Ну и подпишитесь на каналы «Звезда аналитика» и «Шафран» тоже в Максе. До новых встреч.
2: Спасибо.
0: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
3: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, товарищи.
6: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
7: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
8: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
9: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет.
10: Осень 41-го. Красная армия, цепляясь за каждую высоту, каждую деревеньку, отступает к Москве. А на ближайших подступах к столице бьется не на жизнь, а на смерть другая армия. Армия женщин, стариков, школьников, инвалидов. Строят укрепления, окопы, танковые рвы. Виктор Драгунский. Автобиографическая повесть «Он упал на траву». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

0: Человек и время. Ирония современной жизни порой поражает. Люди активно покупают разнообразные и очень дорогие гаджеты и подключаются к соцсетям, которые крадут их время и внимание. А потом платят громадные деньги за курсы, которые учат их не пользоваться этими девайсами. Устраивают себе так называемый цифровой детокс. Получается, что они продают свое спокойствие и свободное время, а потом выкупают его обратно, но уже по премиальной цене. История цифрового детокса превратилась в роскошный сервис. Представьте ретрит где-нибудь в горах или на берегу океана, где на входе вам предложат сдать телефон. В программе йога, медитации, прогулки на природе и разговоры по душам. Все то, что наши бабушки называли просто отдыхом. Но сейчас это упаковано в модный термин «осознанность» и продается как эксклюзив. Парадокс в том, что доступ к простым радостям, тишине, созерцанию, реальному общению стал предметом роскоши. Люди платят за возможность побыть наедине с собой, потому что сами загоняют себя в цифровую клетку постоянной связи.
1: Человек и время.
0: Самые дорогие ретриты часто рекламируют бывшие спикеры IT-гигантов или гуру инновационных центров. Те, кто создавал технологии, теперь делают деньги на том, чтобы спасать людей от собственных разработок. Красивая бизнес-модель, не правда ли? Тренд заставляет задуматься. А не проще ли иногда самому выключить уведомления и просто пойти прогуляться в парке? Бесценное время должно оставаться именно бесценным, то есть недоступным для покупки. Иногда лучший детокс начинается не с кошелька, а с простого решения оторвать свои глаза от экрана.
1: Человек и время. Очень важные вопросы.
2: Недавно услышала в новостях, что при пользовании кондиционером можно заболеть легионеллезом. Расскажите об этом заболевании подробнее.
3: Отвечает врач-пульмонолог Александр Пальман.
4: Легионеллез, или так называемая болезнь легионеров, чаще всего проявляется картиной воспаления легких, пневмонии, которую по клиническим признакам от другой отличить достаточно сложно. Поддается лечению современными антибиотиками, поддается этому лечению достаточно хорошо. Говоря про опасность кондиционеров, в моем представлении она на сегодняшний день несколько преувеличена, потому что речь идет о больших промышленных кондиционерах и вентиляторах. И если идет нормальное обслуживание, если там не образуется никакой конденсат, в который распыляется и в котором могут находиться те самые легионеллы, то, собственно, никакой большой опасности это не представляет. В противном случае это были бы регулярные массовые вспышки, такого не происходит. Поэтому вопрос с домашними кондиционерами, мне кажется, вообще не стоит поднимать. Там вся жидкость выводится наружу, внутри помещения кондиционер сухой, поэтому он вообще не представляет никакой опасности. То же самое вот вопрос про тех людей, которые пользуются личным транспортом или работают на транспорте, и в кабине имеется какая-то система климат-контроля. Если это все функционирует нормально, если это все не приводит к тому, что распыляется некая жидкость, если это все подвергается соответствующей своевременной очистке, если при необходимости стоят определенные фильтры, то какой-то вот реальной угрозы для пользователя это представлять не должно. Но бороться с кондиционерами, думая, что мы боремся с болезнью легионеров, это приблизительно то же самое, наверное, что бороться с ветряными мельницами.

0: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
1: Скорее, старенького.
0: Коробка с землей. И что в ней особенного?
1: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
0: А вот трубка неплохая. Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат. А туфля чей?
1: А вот это мое.
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Александр Невский. Мы знаем князя как отважного воина, но прежде всего он великий государственный деятель, спасавший землю русскую и от хищного Запада, и от алчной Орды на Востоке. Беседуем с историком Дмитрием Володихиным.
2: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. По его словам, российская промышленность и наука обладают большим потенциалом для развития и укрепления обороноспособности. Страна делает ставку на собственные технологии, а на незаимствование чужих. Участники спецоперации быстро находят решения на новые вызовы, и их опыт будет полезен для промышленности. Также Россия планирует создавать технологические альянсы с другими странами, отметил президент. Выручка России от экспорта вооружений составила 15 миллиардов долларов, а портфель заказов – почти 75 миллиардов. Об этом первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил на 10-м съезде машиностроителей России. Он также отметил успехи в области развития отечественных лазерных технологий.
2: Лазерными лучами поражается в том числе и беспилотная авиация. Мощность лазерных установок варьируется, те, которые есть на сегодняшний день у нас в активном применении, от 4 кВт и до 90 кВт. Это то, что используется непосредственно для обеспечения защиты критической инфраструктуры и противодействия ППЛА.
1: Денис Мантуров добавил также, что Россия на несколько лет опережает зарубежных партнеров в ракетостроении и кратно по объему боевых запасов. Депутаты Госдумы взяли на контроль прогноз Министерства экономического развития о возможном росте тарифов ЖКХ до 2029 года, сообщил спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. Он призвал профильные комитеты оперативно подготовить свои предложения. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать коррективы для сбалансированной тарифной политики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал внимательно следить за случаями резкого повышения цен на ЖКХ и принимать меры при необходимости. Летом Российское общество знания проведет более 11 тысяч образовательных мероприятий для детей. В детских лагерях лекторы будут проводить викторины, мастер-классы и лекции, посвященные профориентации, истории, патриотизму, экологии, науке и технологиям. Особое внимание уделят году единства народов России. Ветераны специальной военной операции также примут участие в проекте. Будут внедрены новые форматы мероприятий, такие как «День со знанием» и «Литературные клубы», говорится в сообщении «Общество знания». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном. И увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Крупным планом». Авторская программа Алексея Мухина.
1: Здравствуйте, друзья, это «Радио Звезда» и авторская программа Алексея Мухина «Крупным планом».
2: Здравствуйте, а вот и он, Алексей Мухин.
1: Я соведущий Евгений Кузнецов, и сегодня, Алексей, хотелось бы с вами обсудить животрепещущую тему. Это переговоры России, Евросоюза, конечно же, по Украине. Вообще они возможны или нет? И мы слышим все больше и больше заявлений на 4-й год проведения специальной военной операции, что Евросоюз хочет выйти на переговорный трек с Россией. Но об этом уже наши официальные лица высказались, что, значит, каким образом вести переговоры, если вы являетесь стороной конфликта, по сути. Но, тем не менее, видя успехи наших военных в зоне СВО, конечно же, такие заявления звучат. Сегодня хотелось бы эту тему поднять и разобраться вместе с вами.
2: Ну да, я бы хотел сформулировать ее так. Европейский Союз собрался на переговоры с Россией, точка, зачем? Это действительно большой вопрос, потому что, с одной стороны, они хотят за стол переговоров и периодически озвучивают это через Зеленского, через свои собственные ресурсы, выходят на Соединенные Штаты с требованием предоставить приставной стульчик Европейскому Союзу в формате трехсторонних переговоров, которые ведутся между Россией и Украиной посредством Соединенных Штатов. Но Штаты отказывали всегда. А теперь эта тема будировалась некоторое время в европейских столицах, затем перешла в Брюссель, и вот гора родила мышь. Антонио Кошту, глава, собственно, всей этой филармонии под названием «Европейский Союз», озвучил то, что это необходимо. Необходимо напрямую общаться с Российской Федерацией. И у нашей стороны действительно возник вопрос, а зачем? С одной стороны, европейские страны или коалиция желающих, есть такая маленькая организация, которая не является, в нее входят страны Европейского Союза плюс Британия. Британия, как известно, в результате Брекзита вышла из Европейского Союза, но остается главным закоперщиком всех катастроф, всех конфликтов, вообще любой движухи, любой межпухи, которая вообще возникает на территории европейского континента. И если что-то где-то не так, ищи британские уши. И здесь Британия очень конкретно, но она, кстати, является главным противником переговоров с Россией. Почему? Потому что, как известно, разрыв межгосударственных связей является причиной конфликтов. Собственно, когда страны, люди не переговариваются, не ищут компромиссы, возникает простой способ решения этих проблем – война или вооруженные действия. Поэтому Британия, как источник вот этой нестабильности, она всегда выступала против. Помните, как в свое время, не к ночи быть помянут, Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной, хотя уже договорились и даже немножко парафировали соглашение.
1: Вот. Тем более это признает и украинская сторона, и даже сам Борис Джонсон.
2: Ну, на самом деле, Борис Джонсон слишком хитрый чувак, чтобы это признавать. И он как уж на сковородке вьется и говорит, вы меня не так поняли, на самом деле я это не говорил, но из интернета слов не выкинешь. Это мы прекрасно знаем. И если уж слово сказано, то оно запротоколировано, и в кэше всегда можно найти то, что ты сказал.
1: Тут интересная параллель. 10 назад. Госсекретарь США Кондолиза Райс, поддержавшая на словах Саакашвили, который воспринял эту словесную поддержку как благословение на начало войны против Южной Осетии в 2008 году.
2: Да-да-да. И на самом деле вот этот августовский конфликт между Россией и Грузией, он был действительно абсолютно глупым со стороны Саакашвили, закончился предсказуемо. Долго искали, кто же, собственно, был причиной вот этого конфликта. Понятно, что Саакашвили как исполнитель. Но Саакашвили утверждал, что ему добро дал сам Джордж Буш. Джордж Буш-младший ушел в полный отказ, сказал, что не было такого. Вот.
1: Он, скорее всего, думал, что Джорджия – это штат вообще, а не страна.
2: В конце концов, договорились, да, что действительно друг друга не поняли. Это к вопросу о вот коммуникации. Вообще разрыв коммуникации, он чреват всегда вот этим сон разума рождает чудовищ, да, он чреват конфликтами, потому что, ну, стороны перестают понимать друг друга, перестают понимать не друг друга, почему, перестают общаться. Вот мы с Европейским Союзом, на самом деле, перестали общаться и перестали понимать друг друга. Дело в том, что вот такой глухой отказ от общения, именно общения, ведь общение может быть разным, но конфликт – это тоже форма общения, он привел к тому, что нейронные связи между странами просто порвались, и у нас нет никакого сообщения. То есть мы получаем сигналы только взаимно, не только мы о Европе, но и Европа о нас получает сигналы только исходя из своих собственных представлений о том, как наш оппонент будет действовать. И это, мне кажется, прямой путь к вооруженному конфликту. К сожалению, я оказался прав в этой ситуации, и мы сейчас семимильными шагами движемся к ядерному конфликту вообще-то. Вот, поэтому я считаю, на встречу вот этому желанию, которое сформулировал Антонио Кошту, конечно же, нужно выделить отдельных людей. Сейчас, кстати, сам Европейский Союз пытается найти человека, который мог бы быть переговорщиком. Как ты думаешь, кого предложили в первую голову?
1: Они взяли Стуба.
2: Нет. Стуб – это с Америкой. Он даже в гольф научился играть, чтобы стал... Я пошутил. Стуб и раньше умел играть в гольф. Чтобы он коммуницировал с Дональдом Трампом. Но не получилось. Помнишь вот эту замечательную историю, когда собрался Европейский Союз, все, Дональд Трамп сидел во главе угла, посреди стола стояла огромная корзина цветов, и Стуб сидел за этой корзиной цветов, и Трамп минут пять искал, собственно, знакомое вот это лицо, с которым он играл в гольф, и говорит, а где, собственно, Александр Стуб? Вот, и тут выяснилось, что он, оказывается, вот сидит тут за корзиной цветов.
1: Оказался в клумбе.
2: Да, вот за клумбой, вот. Смешно получилось, но это интерпретировали, опять же, как Дональд Трамп не нашел Стуба, и в этой связи сделали даже там несколько перформансов таких политических, сделали глубокомысленные политические выводы, хотя на самом деле дело было в банальной просто, да, в декоративном препятствии между, в общении между Стубом и Трампом. Но, возвращаясь к нашим вопросам, предложили первую голову Каю Каллас. Вот будешь смеяться, да, я тоже так же отреагировал на это дело, потому что я это обсуждал в кругу экспертов высокого уровня, вот, западных, и на вот это предложение просто вот именно я так же отреагировал, просто, ребята, вы, если вы хотите заранее похоронить процесс, ну, продолжайте в этом направлении. Постепенно выкристаллизовался человек, который мог бы действительно серьезно сесть за стол переговоров и поговорить с Россией об отношениях между Европейским Союзом и нашей страной. Это, как это ни странно, Барт де Вевер, премьер-министр Бельгии, который, я напомню, как раз был человеком, который остановил вот эту вакханалию с выделением, вернее так, с попыткой воровства российских золотовалютных резервов, и буквально костьми лег и сказал, ребята, это нельзя ни в коем случае делать, потому что это
1: обрушит
2: да, всю систему. В первую голову, да, нет, понятно, что премьер-министр Бельгии пекся об интересах своей страны, но аргументы, которые он приводил, они на самом деле были достаточно разумными для всех европейских стран, потому что, я напомню, это совокупная ответственность наступила бы, и это касалось бы всех европейских стран. В ответ его, как я напомню, объявили в том, что он агент Кремля.
1: Ну, вот. Классический.
2: И он даже вышел, ну, у него, он, обладая чувством юмором, вышел к журналистам и сказал, да, у меня где-то, там, наверное, есть дача где-то в России, раз вы меня агентом Кремля объявили. Ну, и так далее, в общем. Но на самом деле это действительно самый хороший вариант. Я его, кстати, предложил на том экспертном совещании. Вот. И я думаю, что это хорошая идея. И практика показала в дальнейшем, что этот человек, в принципе, может действительно сесть за стол переговоров, и российской стране есть о чем с ним поговорить.
1: Мы вернемся через несколько мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Крупным планом. –
3: дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
1: Друзья, это радио «Звезда» и авторская программа Алексея Мухина «Крупным планом». И мы продолжаем обсуждать, может ли Евросоюз стать на переговоры с Россией.
2: Может ли сгенерировать вообще вот эту возможность, эту компетенцию стать нормальным фронтальным переговорщиком с Российской Федерацией? Ведь они, по сути, как в свое время Зеленский себе запретил указом, да, общаться с Владимиром Путиным, вот, чем просто отрезал любые возможности переговорного процесса. Вот, ну, они до такого не дошли, умопомешательства. Но, тем не менее, человек, который произносит фразу с русскими «надо», договариваться автоматически относится в категорию агента Кремля. И, честно говоря, не по себе от такой вещи, потому что есть люди в западных европейских странах, которые, ну, достаточно прагматично мыслят и достаточно здраво рассуждают относительно перспектив конфликта. Они говорят: ребята, что вы делаете вообще? Вы понимаете, что вы сейчас ставите Европейский Союз на грань конфликта с ядерной державой, причем супердержавой, у которой количество ядерного оружия, модернизированного ядерного оружия, оно, ну, скажем так, ну, несколько раз уничтожить весь мир может. Но их вот этот запал, я бы назвал его мальчишеским, он полностью упирается в один единственный тезис. Россия не ударит ядерным оружием. И вот здесь это интересно было бы обсудить, я думаю.
1: И обсудим мы это через несколько мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Крупным планом. Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
1: Друзья, это «Радио Звезда» и авторская программа Алексея Мухина «Крупным планом». И мы продолжаем обсуждать угрозы, которые Евросоюз не хочет воспринимать и не хочет понимать, с кем он собирается общаться.
2: Продолжаем брать европейский пейзаж крупным планом. Потому что существует какая-то иррациональная, я не могу, честно говоря, разгадать вот эту природу вот этого убеждения, что Россия не ответит. Поэтому можно все. Вот, например, с Китаем они себя так не ведут. С Северной Кореей они себя так не ведут. С любой другой страной они себя так не ведут, а вот с Россией ведут. Я, конечно, понимаю, что российское руководство всегда проявляло чудеса долготерпения. Мы всегда все понимали, мы входили в положение, мы делали симметричные удары, хотя могли абсолютно точно делать асимметричные удары. Единственный раз, когда на убийство российских миротворцев в Южной Осетии мы ответили войной в Грузии, я напомню, да, не дошли 60 километров до Тбилиси, хотя наши авангарды, они уже видели, они уже, так сказать, могли столоваться в грузинских ресторанах на окраине Тбилиси, в принципе, вот, но, тем не менее, Соединенные Штаты Америки и Британия сделали все для того, чтобы мы не заходили в Тбилиси. Вот этого запала с 8-го года хватило до 14-го, то есть на 6 лет. Потом испуг прошел, и случилось то, что случилось на Украине. Причем я напомню, что не устаю, что называется, напоминать, то, что на самом деле Украину отрывать от России с кровью, буквально с мясом, стали конкретно прямо в 2005 году. Когда был президентом на Украине Ющенко, премьер-министром Тимошенко, именно тогда посольство Соединенных Штатов совершенно неофициально вручило официальным лицам Украины дорожную карту вступления Украины в НАТО. Конечно же, данный документ попал на стол российским спецслужбам, и мы уже столкнулись с прямой угрозой того, что происходило дальше. Того, что происходило в 2013-2014 году.
1: И еще промежуточный этап, это был Бухарестский саммит НАТО 2008 год, где прямо заявили, что Украина и Грузия, а также Молдавия стремятся в НАТО.
2: Да, совершенно верно. Вот. Но это уже было оформление этих всех решений. К сожалению, тайная политика, она подрывает веру в людей. Потому что, зная, что читают, что обсуждают люди кулуарно, а потом видишь их на трибунах и слышишь, что они говорят, вера в людей просто падает, просто она исчезает. И это большая трагедия. Отсюда, мне кажется, и произрастает тезис о том, что политика – грязное дело. Да, действительно, так и есть. Но вот немножко оправдаю российское руководство, потому что мы в значительной степени отошли от подобного рода ведения дел. Мы довольно честно ведем свою политику и в отношении тех, кто этого явно недостоин. И здесь я помню высказывание какого-то скандинавского генерала относительно, или немецкого, я точно не помню уже сейчас, он сказал, что у русских есть одна неприятная особенность. Они делают то, что говорят. Вот, и действительно, то есть они действительно так делают. Неприятная особенность для европейцев. Вот, и в этой связи, конечно, возникает очень много вопросов to be or not to be. То есть хочется взять в руки череп, да, какого-нибудь, я не знаю, западного политика и спросить, собственно, а стоит ли переговариваться с ними, если эти ребята, ну, вот так себя ведут. И в некоторых случаях я встречал мнение официальных лиц, высказанных абсолютно в неофициальной обстановке российских, что, а зачем с ними разговаривать? Все же понятно, что они, их все тезисы построены на лжи, на стереотипах, на нарративах. О чем с ними разговаривать? И мне кажется, что если бы можно было советовать, и нужно было советовать европейцам действительно перейти к переговорному процессу на серьезных основаниях, для этого нужно готовиться к переговорному процессу с Россией. Почему? Потому что, как мне подсказывает практика и небольшой опыт такой непубличной дипломатии, в котором я участвую, они попытаются продать нам то, что, ну вот мы желаем сесть за стол переговоров, это уже есть основание для них. Я уже давно пытаюсь их переубедить, что это вообще не основание, что российская сторона и это достаточно такая укоренившаяся практика, мы разговариваем предметно. То, что вы сели за стол переговоров с нами, это не преимущество. Это мы расцениваем это как то, что вы на самом деле не видите больше возможностей продолжать с нами конфликт. Либо вы хотите таким образом нас дезориентировать, якобы садясь за стол переговоров, а под столом ручками там конструировать какое-нибудь супероружие, очередную коалицию желающих для того, чтобы в дальнейшем просто перейти к конфликтной фазе. То есть мы это все понимаем. Если западные европейцы думают, что мы этого не понимаем, то ну, беда совсем.
1: Очень
2: хороший пример. С их когнитивными способностями.
1: Это американско-иранские переговоры. Да, отличный пример.
2: Да-да-да. Нет, ну, у нас есть как, умные люди. Дураки не учатся на ошибках. Да? Умные люди на своих, а мудрые на чужих. Вот мы должны учиться на чужих ошибках, я думаю.
1: Да, потому что очевидно, что весь переговорный процесс США с Ираном, он был построен на том...
2: На обмане.
1: На обмане, на том основании,
2: говорить что... прямым текстом. На обмане. И иранская сторона это очень хорошо констатировала всегда. Она говорит, мы не видим причин продолжения переговоров, потому что противоположная сторона нас просто обманывает. И с этим ничего нельзя поделать. Просто обманывает. Используют там остановку вооруженного конфликта для того, чтобы подвести новых солдат, новое вооружение и так далее. Но, в принципе, мы ту же самую линию поведения мы восприняли с Украиной достаточно давно, с начала специальной военной операции, когда тут же заговорили о ceasefire пресловутом после стамбульских сорванных соглашений. И мы сразу объяснили, что мы понимаем, о чем идет речь. Остановка огня для вас – это просто подвоз вооружения
1: и перегруппировка.
2: И перегруппировка, да. На что нас пытались убедить в том, что нет – ну, мы прямо сказали, вы нас за идиотов считаете, что ли, да? Вот, и никакого ceasefire. Переговорный процесс хотите, запустили, да, но без остановки боевых действий. И здесь это было очень неприятное, на самом деле, обстоятельство для украинской стороны, которая, в принципе, не знала дальше, что делать, как

0: процессом, а боевые действия боевыми действиями. И это золотая формула для победы.
1: На такой победной ноте, очень хорошей, мы сделаем небольшую паузу. А пока напоминаю, что проект «Звезда Аналитика» имеет канал в Макс. Канал легко найти в поисковой строке, набрав «Звезда Аналитика». Там мы публикуем все наши актуальные подборки событий, новые выпуски и ссылки на программы. Подписывайтесь.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
5: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Участники спецоперации оперативно решают сложные задачи в боевых условиях. Их опыт пригодится промышленности. Об этом заявил Владимир Путин на 10-м юбилейном съезде Союза машиностроителей России.
6: Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей в отечественные ОПК, другие индустриальные отрасли. Здесь нужны конкретные действия, расширение программ профессиональной подготовки, стажировок, трудоустройства. Да, ребята воюют, показывают себя. Ну, нужно их поддержать. Надо искать талантливых. Там много талантливых людей. Я встречаюсь с ними, поверьте мне. Талантливых, современных, хорошо мыслящих.
5: Президент отметил, что Россия выбрала путь самостоятельного создания технологий, а не их копирования. Глава государства подчеркнул, что предприятия оборонно-промышленного комплекса успешно справляются с увеличением гособоронзаказа с начала спецоперации. Южная группировка войск освободила Николаевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что российские войска использовали высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам. Поражены объекты топливной и транспортной инфраструктуры, используемые противником. В Министерстве обороны подчеркнули, что поставленные цели российских ударов достигнуты. Российские бойцы на Константиновском направлении раскрыли тактику окружения вражеских гарнизонов. Подробности телеканалу «Звезда» рассказал помощник командира батальона по огневому поражению с позывным «Шеф».
7: По данным, которые нам дали от пленного, мы начали проводить детальную разведку. Я повесил там «Мавик», он висел там порядка, наверное, 8 часов.

0: Как такому подарку ваши родные обрадуются? Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
4: Друзья, мы возвращаемся. Это «Радио Звезда» и авторская программа Алексея Мухина «Крупным планом».
5: Давайте закрупним, в принципе, с чем Европейский Союз пришел к этой мысли о том, что с Россией надо договариваться, надо обозначать переговорщиков, надо садиться за стол переговоров напрямую. Мы уже обговорили то, что, скорее всего, нас хотят обмануть. С чем, собственно, Европейский Союз подошел к этой мысли? Он подошел с проектом создания фонда обороны,

0: свои размеры, она один из главных спонсоров Украины.
1: Это все, конечно, создает очень интересные предпосылки для начала переговорного процесса, потому что мы знаем, за вот эти, вот этой европейской переговорной группой будет несколько линий буквально подготовки к конкретному конфликту с Россией. И они это считают и называют усиленной переговорной позицией, а мы это называем, вот эту, собственно, точку переговоров, точкой отвлечения на негодный объект. Потому что нас пытаются в этой точке связать и сказать, ну, мы же с вами ведем мирные переговоры, значит, все ваши рассуждения о том, что вот мы готовимся к войне, это провокация. Мы должны это понимать. Мы должны это все учитывать и, безусловно, в свою очередь формировать свою переговорную позицию таким образом, чтобы исключить возможность связывания нас. То есть мы не должны брать на себя какие-то ограничивающие обязательства. А европейцы на этом собаку съели. Сделать так, чтобы вот с помощью разговоров завязать противника так, чтобы он не понимал, что происходит, и терял в результате тактический темп.
0: Мы не будем ничего подписывать под дулом пистолета. Отведите войска, и тогда мы подпишем.
1: Вот. Да, и здесь весьма стоит вопрос, как мы вот за пределами эфира мы обсудили, вопрос гарантий. Действительно, переговоры же ведутся для заключения конкретного соглашения, всеобъемлющего мирного договора, да, либо соглашение о ненападении, либо, я не знаю, там ограничивающее соглашение по развитию вооруженных сил и так далее. Но есть столько нюансов здесь, что этот переговорный процесс продлится несколько лет, я думаю.
0: Во-первых, потому что в Евросоюзе наступает электоральная пора.
1: Это да, это само собой. Плюс... Кстати, вот эти переговоры, я, честно говоря, вот так размышляю, думаю, что сейчас-то. Я думаю, что коалиция желающих и вот это достаточно агрессивно настроенный Брюссель, он почувствовал опасность. Мы, наверное, обратили внимание, что за последние годы во многих странах с помощью электорального процесса правительства меняются совсем не в сторону симпатии Брюсселя, а наоборот, евроскептики приходят к власти.
0: В Болгарии, например.
1: В Болгарии, например, да, в Чехии и так далее. В Италии мы ожидаем приблизительно то же самое. Во Франции.
0: Вот в Венгрии сменился правитель, главный, но... Его позиция, не сказать, чтобы она абсолютно проукраинская и проевропейская.
1: Я лично сделал несколько заявлений, когда еще он только, еще не был премьер-министром. Но
0: Мадьяр.
1: Петер Мадьяр. Но я сказал, что Евросоюз выбрал кота в мешке. Они действительно его выбрали, то есть они его поддержали. Но Петер Мадьяр – это молодой Орбан. И как быстро он встанет на позиции Орбана, это только вопрос очень короткого времени. И спасибо, Петер Мадьяр меня не подвел. Он уже делает заявления, от которых Брюссель в шоке просто находится. Но самое интересное, что Брюссель тоже не лыком шит. А дело в том, что Брюссель задолжал Венгрии денег очень много. Это европейские субсидии. Раньше невыплаты их мотивировали тем, что Виктор Орбан. Теперь Виктора Орбана нет, и Петер Мадьяр говорит так, денежки на стол. А там, на секундочку, 30 миллиардов евро. А Брюссель говорит, нет, мы не выплатим всю сумму, потому что у нас таких денег нет. Вот, собственно, и все. И это, на самом деле, стимулирует евроскептицизм Мадьяра очень-очень сильно. Так что ситуация в Европейском Союзе действительно аховая во всех смыслах этого слова. Единственное, что их как бы вот спасает и мобилизует, это русофобия, выдуманная российская угроза, Европейскому
0: Союзу. И постоянно
1: Союзу,
0: подпитываемая.
1: Которая, подпитываемая она пока информационными ресурсами исключительно, потому что мы держимся. Мы в этом смысле указываем всегда на то, что, извините, но ваши деньги с дырками, потому что любые обвинения в вмешательстве России в те или иные выборы, они заканчиваются, все расследования заканчиваются ничем. И попытка вмешательства, якобы попытка вмешательства России в выборы 2016 году в США закончилось ничем. Напомню, тогда 20 миллионов потратили на комиссию специальную, которая искала эти выводы и не нашла. Тихо закрыли, деньги списали. В Европе то же самое. Регулярно объявляется то, что Россия вмешивается в выборы, но никаких доказательств не приводится. А это означает, согласно презумпции невиновности, что мы в них не вмешивались. Может быть, мы и хотели бы вмешаться. Может быть, и надо бы вмешаться. Но позиция российского руководства состоит в том, что не вмешиваемся. Мы уважаем суверенность страны и полностью следуем уставу ООН.
0: Отличный пример этой ситуации в Румынии, где президента просто клеймили пророссийским, причем законно избранного, победившего.
1: Подожди.

0: есть надо быть... Это был первый тур, и когда было понятно, что он выступает достаточно пророссийски, с большим евроскепсисом, вот тогда Брюссель просто настоял на том, что этот, итоги этого первого тура отменили. Выбран был другой президент, и, напомню, недавно его правительство было отправлено в отставку именно потому, что оно абсолютно не отражало интересы народов. И они под угрозой народного возмущения просто вынуждены были отправить правительство в отставку. К сожалению, для европейских стран вот эти процессы политической турбулентности, министерская чехарда, так называемая, все это будет наблюдаться в ближайшее время. Почему? Потому что деньги на Украину потрачены, от российских энергоресурсов отказались, зеленая повестка не сработала, попытка милитаризовать европейскую экономику приведет лишь к увеличению военных производств, но, извините, за счет того, что остальные производства, которые, собственно, производят продукты потребления, они исчезнут. Вы пушки облизывать будете, я извиняюсь, вместо еды, стволы поутру. Ну, я просто не понимаю в этой связи. Еще пример Советского Союза доказал, что милитаризация экономики, она не доводит до добра. Если вы хотите, пожалуйста, мы, как Владимир Владимирович всегда с такой сардонической ухмылкой говорит... Если вы хотите, делайте, продолжайте делать ошибки. Мы-то вам помешать не можем.
1: У нас газ.
0: Мы не вмешиваемся.
1: А у вас?
0: Нет, мы свой газ продадим. Самое интересное, что, согласно, я смотрю документы, Международного энергетического агентства и так далее, Европа как не в себя сейчас покупает российский газ, но на рынке, под видом другого. Но это российский газ. Никуда не делись они от нас.
1: И нефтепродукты у других стран, произведенные из российской нефти.
0: Естественно. Поэтому, если честно, смех смехом, но о чем? Я возвращаюсь к вопросу темы, да? Европейский Союз хочет вступить с Россией в переговоры. Зачем?
1: Я бы добавил, можно. А зачем?
0: Совершенно верно. Сядем мы с вами за стол переговоров. Первое, что мы спросим у вас, ребята, что с незаконно замороженными золотовалютными резервами?
1: Что с северными потоками?
0: Что с северными потоком? Что с этой глупой совершенно помощью Украине, военной и так далее? Недавно Китай в резкой форме отказал Украине в ее просьбе реструктуризовать задолженность. Она составляет 30 миллиардов долларов. Например. То есть, в принципе, процессы, результат, да, тех процессов, которые шли до этого, он уже наступает. Именно с этим я связываю неизбывное желание европейских стран и Европейского Союза сесть с нами за стол переговоров. Они понимают, что они залезли в круглое отверстие, да, и выхода, они сейчас смотрят оттуда на нас и думают, что мы их спасем. Именно для этого и нужен этот переговорный процесс, как я понял. Потому что единственный способ спасения европейской экономики – это открыть границы, отменить к чертям санкции, всю эту санкционную архитектуру снести, как незаконно построенное строение, и вернуться к нормальному общению. Все. Собственно, позиция, российская переговорная позиция. Хотите переговариваться? Сносите санкционную архитектуру, отменяйте все эти свои ограничения, которые вы на себя наложили зачем-то, как стигматы какие-то. И все будет нормально. Но есть проблема. Вы-то уже в ходе специальной военной операции нанесли ущерб славянскому населению, причем физический, с этим что делать? И здесь возникает хороший вопрос относительно трибунала, относительно создания трибунала по военным преступлениям. И мне кажется, сейчас он бы в ходе этого переговорного процесса, он был бы, кстати, очень актуальным, эта тема.
1: Если бы где-то за столом переговоров сидел прокурор, который просто бы записывал фамилии.
0: Прокурор сидит и записывает, следственные органы работают. Я знаю, что очень большой объем данных уже накоплен, уже доказательная база у нас есть, и это только дело времени создать, если надо будет, создать международный трибунал по военным преступлениям Украины, и это будет сделано, я уверен в этом.
1: И подводя такой итог, переговоры произойти могут, но результативными они не будут.
0: Как сказал Владимир Путин, двери наших переговорных комнат открыты. Заходи, садись. Если у тебя что-то на столе действительно интересное будет, что можно обсудить, давай. Но

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: Ростов, тебе на «В».
9: В-в-в-в-в. Владимир.
10: На «Р». Рыбинск.
8: Ха, Кострома.
9: Арзамас.
10: Суздаль.
11: Подъезжаем.
12: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
13: Остановка «Южа». Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
12: Путеводитель по Золотому кольцу России.
14: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
15: Ломоносов дошел до Москвы
16: пешком. Викинги шлемы с рогами носили.
17: Аляску продали, а денег не заплатили.
18: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
19: Очень боюсь пираний. Растерзать могут за секунды.
20: Да, как подплывут стаи, и пиши пропало.

0: особой кровожадностью пираний наделили голливудские ужастики. А первым растиражировал историю об их якобы смертельной опасности в начале 20 века Теодор Рузвельт. Приехавшего в Южную Америку политика местные захотели удивить. В бассейн с голодными пираньями, а их намеренно не кормили неделю, бросили тушу коровы. То, что дальше увидел Рузвельт, он внес в путевые заметки, добавив, что и человека они, пожалуй, так же съедят. Но, по сути, это было шоу, искусственные условия.
1: Исторические мифы и заблуждения.

0: гибели человека от пираний. Но и то агрессивны они лишь в период нереста.
1: Получается, и не монстры они вовсе?
0: Монстры – это преувеличение. Да, хищники с острыми зубами чувствуют кровь издалека. Однако чаще пираньи питаются падалью. От человека, делающего в воде резкие движения, они шарахаются. Да и в стае-то сбиваются от страха. Уже за свою жизнь. Самими пираньями с радостью полакомятся дельфины, птицы и кайманы.
2: А вот и да.
3: Дядюшка. Спит.
0: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов.
4: Слушайте сегодня после 10 вечера. Час классики. Только на радио «Звезда».

напоминай мне, как не хотели отпускать своим врагам грехи и верить в тайне. Пообещай мне не плакать и не забывать, закрыв глаза, шепни.

0: Техническое обледенение, то есть весь этот комплекс испытаний успешно завершен. Последние из комплекса испытаний были заброс шквального града, заброс плитки льда. В данный момент происходит дефектация двигателей после проведения данных испытаний. Это важный этап для формирования сертификационных отчетов.
1: При создании ПД-8 внедрили 25 критических технологий, 17 из которых новые, сообщили в Ростехе. Поставки самолетов с этими двигателями могут начаться в конце этого года или в первом квартале следующего, сообщил ранее первый вице-премьер Денис Мантуров. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Срочная новость поступила только что. Неудачей закончился эксперимент по выведению кур в совхозе «Красный луч». Вместо сортовых яиц в хозяйство была поставлена партия зародышей змей и крокодилов, которые на фоне теплой погоды начали неконтролируемо размножаться. Ситуацию усугубило применение специальной технологии, которая ускоряет воспроизводство поголовья птицы. Для борьбы с опасными пресмыкающимися привлечены экстренные службы. Власти призывают сохранять граждан спокойствие и осторожность.
1: Эта фантастическая повесть в наши дни вполне может стать реальностью. Михаил Булгаков. «Роковые яйца». Читает Игорь Тарадайкин. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
2: Всемирная энциклопедия еды. Этот невзрачный подземный гриб называют чесноком для богатых или природной виагрой. Трюфель – один из самых востребованных кулинарных деликатесов на планете. И дорогих. За 50 граммов черного трюфеля придется выложить порядка 2000 рублей. А белый, который по вкусу и аромату гораздо интереснее, и того дороже. Откуда такая цена? Очень уж он капризный. Любит известковые почвы, растет только у орешника или дуба, в определенных погодных условиях и только в нескольких областях Южной Франции, Швейцарии и Северной Италии. Сбор трюфелей называют охотой. И неспроста. Для поиска грибов не одно столетие используют специально обученных собак. Одну породу, лаготта романьола, вывели именно для этого действа. А вот свинью брать с собой на охоту специалисты не советуют. Она не только найдет ценный гриб, но и тут же с большим удовольствием его съест. Кстати, с начала 20 века добыча трюфеля уменьшилась в 35 раз. Говорят, причина в климатических переменах, влияющих на состав почв. Лучшие экземпляры трюфелей в магазине не купить. Их продают на особых трюфельных аукционах. Покупатели – серьезные рестораторы, добавляющие гриб в дорогие блюда. И часто просто как специю. У нас тоже растут деликатесные трюфели, как черный на юге России, так и белый, называемый посадским или троицким. Последний можно встретить в лесах европейской части страны. Правда, отечественные трюфели ценятся меньше своих родственников-итальянцев. Они не такие ароматные. Сейчас в продаже много трюфельного масла, которое обладает характерным запахом грибов. Но выбирать его следует, внимательно читая состав. Порой там лишь искусственные ароматизаторы. Да и настоящее трюфельное масло также стоит недешево. Однако расход его небольшой. Блюду достаточно всего несколько капель. Всемирная энциклопедия еды. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерние истории на «Радио Звезда». Михаил Булгаков. Главы из повести «Роковые яйца». Читает Игорь Тарадайкин.

Глава первая. Куррикулум вите профессора Персикова. Апреля 1928 года, вечером, профессор зоологии 4-го государственного университета, директор зооинститута в Москве Персиков вошел в свой кабинет, помещающийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся. Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер, равно как первопричиной этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова. Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпечена вперед. От этого персиковское лицо вечно носило на себе несколько капризный отпечаток. На красном носу старомодные маленькие очки в серебряной оправе. Глазки блестящие, небольшие, росту высокого, сутуловат. Говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом и среди других странностей имел такую. Когда говорил что-либо веско и уверенно, указательный палец правой руки превращал в крючок и щурил глазки. А так как он говорил всегда уверенно, ибо эрудиция в его области у него была совершенно феноменальная, то крючок очень часто появлялся перед глазами собеседников профессора Персикова. А вне своей области, то есть зоологии, эмбриологии, анатомии, ботаники и географии, профессор Персиков почти никогда не говорил. Газет профессор Персиков не читал, в театр не ходил. А жена профессора сбежала от него с тенором оперы «Зимина» в 1913 году, оставив ему записку такого содержания: «Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них». Профессор больше не женился и детей не имел. Был очень вспыльчив, но отходчив, любил чай с морожкой. Жил на Пречистенке в квартире из 5 комнат, одной из которых занимала сухонькая старушка, экономка Марья Степановна, ходившая за профессором как нянька. В 1919 году у профессора отняли из 5 комнат 3. Тогда он заявил Марье Степановне: «Если они не прекратят эти безобразия, Марья Степановна, я уеду за границу». Нет сомнения, что если бы профессор осуществил этот план, ему очень легко удалось бы устроиться при кафедре зоологии в любом университете мира. Ибо ученый он был совершенно первоклассный. А в той области, которая так или иначе касается земноводных или голых гадов, и равных себе не имел. За исключением профессоров Уильяма Векля в Кембридже и Джакомо Бартоломео Беккари в Риме. Читал профессор на 4 языках, кроме русского, а по-французски и немецки говорил как по-русски. Намерение своего относительно заграничного

0: заболел воспалением легких, но не умер. Когда оправился, приходил два раза в неделю в институт, и в круглом зале, где было всегда, почему-то не изменяясь, 5 градусов мороза, независимо от того, сколько на улице, читал в калошах, в шапке с наушниками и в кашне, выдыхая белый пар, 8 слушателям цикл лекций на тему «Присмыкающийся жаркого пояса». Все остальное время Персиков лежал у себя на Пречистенке, на диване, в комнате до потолка, набитой книгами, под пледом, кашлял и смотрел в пасть огненной печурки, которую золочеными стульями топила Марья Степановна. Вспоминал суринамскую жабу. Но все на свете кончается. Кончился 20-й и 21-й год. А в 22-м началось какое-то обратное движение. Во-первых, на месте покойного Власа появился Панкрат. Еще молодой, но подающий большие надежды зоологический сторож. Институт стали топить понемногу. А летом Персиков при помощи Панкрата на Клязьме поймал 14 штук вульгарных жаб. В террариях вновь закипела жизнь. В 23-м году Персиков уже читал 8 раз в неделю. 3 в институте и 5 в университете. В 24-м году 13 раз в неделю и, кроме того, на рабфаках. А в 25-м весной прославился тем, что на экзаменах срезал 76 человек студентов. И всех на голых гадах. «Как? Вы не знаете, чем отличаются голые гады от присмыкающихся?» — спрашивал Персиков. «Это просто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у голых гадов. Они отсутствуют. Так-то-с. Стыдитесь. Вы, вероятно, марксист».
1: «Марксист», — угасая, отвечал зарезанный.
0: «Так вот, пожалуйста, осенью», — вежливо говорил Персиков и бодро кричал Панкрату. «Давай следующего!»
1: Подобно тому, как амфибии оживают после долгой засухи при первом обильном дожде, ожил профессор Персиков в 1926 году, когда Соединенная Американо-Русская компания выстроила, начав с угла газетного переулка и Тверской, в центре Москвы, 15 15-этажных домов, а на окраинах 300 рабочих коттеджей, каждый на 8 квартир, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы 1919-1925. Вообще, это было замечательное лето в жизни Персикова. И порой он с тихим и довольным хихиканьем потирал руки, вспоминая, как он жался с Марьей Степановной в 2 комнатах. Теперь профессор все 5 получил обратно. Расширился, расположил 2500 книг, чучело, диаграммы, препараты, зажег на столе зеленую лампу в кабинете. Институт тоже узнать было нельзя. Его покрыли кремовой краской, провели по специальному водопроводу воду в комнату гадов, сменили все стекла на зеркальные, прислали 5 новых микроскопов, стеклянные препарационные столы, шары по 2000 ламп с отраженным светом, рефлекторы, шкапы в музей. Персиков ожил, и весь мир неожиданно узнал об этом, лишь только в декабре 1926 года вышла в свет брошюра «Еще к вопросу о размножении бляшконосых или хитонов», 126 страниц, «Известия 4-го университета». А в 1927 осенью капитальный труд в 350 страниц, переведенный на 6 языков, в том числе и японский, «Эмбриология пип, чесночниц и лягушек», цена 3 рубля, госиздат. А летом 1928 года произошло то невероятное, ужасное.
2: Радиозвезда.
3: Мы читаем главы из повести Михаила Булгакова «Роковые яйца».
1: Глава 2. Цветной завиток.
0: Итак, профессор зажег шар и огляделся. Зажег рефлектор на длинном экспериментальном столе, надел белый халат, позвенел какими-то

0: инструментами на столе. Многие из 30 тысяч механических экипажей, бегавших в 28-м году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шурша по гладким торцам. И через каждую минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к Маховой трамвай 16-го, 22-го, 48-го или 53-го маршрута. Отблески разноцветных огней забрасывало в зеркальные стекла кабинета, и далеко и высоко был виден рядом с темной и грузной шапкой храма Христа туманный, бледный месячный серп. Но ни он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трехногом табурете и, побуревшими от табаку пальцами, вертел кремольеру великолепного цейсовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный, неокрашенный препарат свежих амеб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение с 5 на 10 тысяч, дверь приоткрылась, показалась остренькая бородка, кожаный нагрудник, и ассистент позвал: «Владимир Ипатич, я установил брыжейку. Не хотите ли взглянуть?» Персиков живо сполз с табурета, бросил кремольеру на полдороги и, медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка была распята на пробковом штативе, а ее прозрачные слюдяные внутренности вытянуты из окровавленного живота в микроскоп. «Очень хорошо», — сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа. Очевидно, что-то очень интересное можно было рассмотреть в брыжейке лягушки, где, как на ладони видные, по рекам сосудов бойко бежали живые кровяные шарики. Персиков забыл о своих амебах и в течение полутора часов по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа. При этом оба ученых перебрасывались оживленными, но непонятными простым смертным словами. Наконец Персиков отвалился от микроскопа, заявив: «Сворачивается кровь, ничего не поделаешь». Лягушка тяжко шевельнула головой, и в ее потухающих глазах были явственны слова: «Сволочи вы, вот что». Разминая затекшие ноги, Персиков поднялся, вернулся в свой кабинет, зевнул, потер пальцами вечно воспаленные веки и, присев на табурет, заглянул в микроскоп. Пальцы он наложил на кремольеру и уже собирался двинуть винт, но не двинул. Правым глазом видел Персиков мутноватый белый диск и в нем смутных белых амеб, а посредине диска сидел цветной завиток, похожий на женский локон. Этот завиток и сам Персиков, и сотни его учеников видели очень много раз. И никто не интересовался им, да и незачем было. Цветной пучок света лишь мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотную легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и слезли. Причиной этого был правый глаз Персикова. Он вдруг насторожился, изумился, налился даже тревогой. Небездарная посредственность на горе республики сидела у микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков. Вся жизнь, его помыслы сосредоточились в правом глазу. Минут пять в каменном молчании высшее существо наблюдало низшее, мучая и напрягая глаз над стоящим вне фокуса препаратом. Кругом все молчало. Панкрат заснул уже в своей комнате в вестибюле, и один только раз в отдалении музыкально и нежно прозвенели стекла в шкапах. Это Иванов, уходя, запер свой кабинет. За ним простонала входная дверь. Потом уже послышался голос профессора. У кого он спросил, неизвестно. «Что такое? Ничего не понимаю». Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, колыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занес руку над микроскопом, так, словно мать над дитятей, которому угрожает опасность. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы Персиков двинул винт. О, нет! Он боялся уже, чтобы какая-нибудь посторонняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он увидел. Было полное белое утро с золотой полосой, перерезавшей кремовое крыльцо института, когда профессор покинул микроскоп и подошел на немевших ногах к окну. Он дрожащими пальцами нажал кнопку, и черные глухие шторы закрыли утро, и в кабинете ожила мудрая ученая ночь. Желтый и вдохновенный Персиков растопырил ноги и заговорил, уставившись в паркет слезящимися глазами. «Но как же это так? Ведь это же чудовищно!» «Это чудовищно, господа!» — повторил он, обращаясь к жабам в террарии. Но жабы спали и ничего ему не ответили. Он помолчал, потом подошел к выключателю, поднял шторы, потушил все огни и заглянул в микроскоп. Лицо его стало напряженным. Он сдвинул кустоватые желтые брови. «Угу, угу», — пробурчал он. «Пропал». «Понимаю, понимаю», — протянул он сумасшедше и вдохновенно, глядя на погасший шар над головой. «Это просто». И он вновь опустил шипящие шторы и вновь зажег шар. Заглянул в микроскоп, радостно и как бы хищно осклабился. «Я его поймаю», — торжественно и важно сказал он, поднимая палец кверху. «Поймаю. Может быть, и от солнца». Опять шторы взвелись. Солнце было налицо. Вот оно залило стены института и косяком легло на торца Герцена. Профессор смотрел в окно, соображая, где будет солнце днем. Он то отходил, то приближался, легонько пританцовывая, и, наконец, животом лег на подоконник. Приступил к важной и таинственной работе. Стеклянным колпаком накрыл микроскоп, на синеватом пламени горелки расплавил кусок сургуча и края колокола припечатал к столу, а на сургучных пятнах оттиснул свой большой палец. Газ потушил, вышел, и дверь кабинета запер на английский замок. Полусвет был в коридорах института. Профессор добрался до комнаты Панкрата и долго и безуспешно стучал в нее. Наконец, за дверью послышалось урчание, как бы цепного пса, харканье и мычание, и Панкрат в полосатых подштанниках с завязками на щиколотках предстал в светлом пятне. Глаза его дико уставились на ученого. Он еще легонько подвывал со сна. «Панкрат», — сказал профессор, глядя на него поверх очков. «Извини, что я тебя разбудил. Вот что, друг, в мой кабинет завтра утром не ходить. Я там работу оставил, которую сдвигать нельзя. Понял?»
1: «Понял»,
0: — ответил Панкрат, ничего не поняв. Он пошатывался и рычал. «Нет, слушай, ты проснись, Панкрат», — молвил зоолог и легонько потыкал Панкрата в ребра, отчего у того на лице получился испуг и некоторая тень осмысленности в глазах. «Кабинет я запер», — продолжал Персиков. «Так убирать его не нужно до моего прихода. Понял?»
1: «Слушаюсь», — прохрипел Панкрат.
0: «Ну, вот и прекрасно. Ложись спать». Панкрат повернулся, исчез в двери и тотчас обрушился в постель. А профессор стал одеваться в вестибюле. Он надел серое летнее пальто и мягкую шляпу. Затем, вспомнив про картину в микроскопе, уставился на свои калоши, словно видел их впервые. Затем левую надел и на левую хотел надеть правую. Но та не полезла.
2: «Какая чудовищная случайность, что он меня отозвал», — сказал ученый. «Иначе я его так бы и не заметил. Но что это сулит? Ведь это сулит черт знает, что такое.
0: Профессор усмехнулся, прищурился на калоши и левую снял, а правую надел.
2: Боже мой! Ведь даже нельзя представить себе всех последствий.
0: Профессор с презрением ткнул левую калошу, которая раздражала его, не желая налезать на правую, и пошел к выходу в одной калоше. Тут же он потерял носовой платок и вышел, хлопнув тяжелую дверью. На крыльце он долго искал в карманах спички, хлопая себя по бокам, нашел и тронулся по улице с незажженной папиросой во рту. Ни одного человека ученый не встретил до самого храма.

спать, его не разбудишь. Бросить тебе подлый жалко. Придется в руках нести. Он снял калошу и брезгливо понес ее. На старом автомобиле с Пречистенки выехали трое. Двое пьяных, и на коленях у них ярко раскрашенная женщина в шелковых шароварах по моде 28-го года. «Эх, папаша!» — крикнула она низким сиповатым голосом. «Что ж ты другую-то калошу пропил?» «Видно, в Альказаре набрался старичок!» — завыл левый пьяненький. Правый высунулся из автомобиля и прокричал. «Отец, что, ночная на Волхонке открыта? Мы туда!» Профессор строго посмотрел на них поверх очков, выронил изо рта папиросу и тотчас забыл об их существовании. На Пречистенском бульваре рождалась солнечная прорезь, а шлем Христа начал пылать. Вышло солнце.

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Михаил Булгаков. Главы из повести «Роковые яйца». Читает Игорь Тарадайкин.
1: Глава третья. Персиков поймал. Дело было вот в чем. Когда профессор приблизил свой гениальный глаз к окуляру, он впервые в жизни обратил внимание на то, что в разноцветном завитке особенно ярко и жирно выделялся один луч. Луч этот был ярко-красного цвета и из завитка выпадал как маленькое острие. Ну, скажем, с иголку, что ли. Просто уж такое несчастье, что на несколько секунд луч этот приковал наметанный взгляд виртуоза. В нем, в луче, профессор разглядел то, что было тысячу раз значительнее и важнее самого луча, непрочного дитяти, случайно родившегося при движении зеркала и объектива микроскопа. Благодаря тому, что ассистент отозвал профессора, амебы пролежали полтора часа под действием этого луча, и получилось вот что. В то время как в диске вне луча зернистые амебы валялись вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал красный заостренный меч, происходили странные явления. В красной полосочке кипела жизнь. Серенькие амебы, выпуская ложноножки, тянулись изо всех сил в красную полосу и в ней, словно волшебным образом, оживали. Какая-то сила вдохнула в них дух жизни. Они лезли стаей и боролись друг с другом за место в луче. В нем шло бешеное, другого слова не подобрать, размножение. Ломая и опрокидывая все законы, известные Персикову как свои пять пальцев, они почковались на его глазах с молниеносной быстротой. Они разваливались на части в луче, и каждая из частей в течение двух секунд становилась новым и свежим организмом. Эти организмы в несколько мгновений достигали роста и зрелости лишь за тем, чтобы в свою очередь тотчас же дать новое поколение. В красной полосе, а потом во всем диске, стало тесно, и началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных лежали трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные, и эти лучшие были ужасны. Во-первых, они объемом приблизительно в два раза превышали обыкновенных амеб. А во-вторых, отличались какой-то особенной злостью и резвостью. Движения их были стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими, без преувеличения, как спруты щупальцами. Во второй вечер профессор, осунувшийся и побледневший, без пищи, взвинчивая себя лишь толстыми самокрутками, изучал новое поколение амеб. А в третий день он перешел к первоисточнику, то есть красному лучу. Газ тихонько шипел в горелке. Опять по улице шаркало движение.

0: зрения, и профессор, отравленный сотой папиросою, полузакрыв глаза, откинулся на спинку винтового кресла. «Да, теперь все ясно. Их оживил луч. Это новый, неисследованный никем, никем не обнаруженный луч. Первое, что придется выяснить, это, получается ли он только от электричества или также и от солнца», — бормотал Персиков самому себе. «И в течение еще одной ночи это выяснилось». В три микроскопа Персиков поймал три луча, от солнца ничего не поймал. И выразился так. «Надо полагать, что в спектре солнца его нет. Ну, одним словом, надо полагать, что добыть его можно только от электрического света». Он любовно поглядел на матовый шар вверху, вдохновенно подумал и пригласил к себе в кабинет Иванова. Он все ему рассказал и показал амеб. Приват-доцент Иванов был поражен, совершенно раздавлен. Как же такая простая вещь, как эта тоненькая стрела, не была замечена раньше, черт возьми? Да кем угодно, и хотя бы им, Ивановым. И действительно это чудовищно. Вы только посмотрите. Вы посмотрите, Владимир Ипатьевич, — говорил Иванов, в ужасе прилипая глазом к окуляру. — Что делается? Они растут на моих глазах. Гляньте, гляньте. — Я их наблюдаю уже третий день, — вдохновенно ответил Персиков. Затем произошел между двумя учеными разговор, смысл которого сводился к следующему. Приват-доцент Иванов берется соорудить при помощи линз и зеркал камеру, в которой можно будет получить этот луч в увеличенном виде и вне микроскопа. Иванов надеется, даже совершенно уверен, что это чрезвычайно просто. Луч он получит. Владимир Ипатьевич может в этом не сомневаться. Тут произошла маленькая заминка. «Я, Петр Степанович, когда публикую работу, напишу, что камеры сооружены вами», — вставил Персиков, чувствуя, что заминочку надо разрешить. «О, это не важно. Впрочем, конечно». И заминочка тотчас разрешилась. С этого времени луч поглотил и Иванова. В то время как Персиков, худея и истощаясь, просиживал дни и половину ночей за микроскопом, Иванов возился в сверкающем от ламп физическом кабинете, комбинируя линзу и зеркала. Помогал ему механик. Из Германии, после запроса через комиссариат просвещения, Персикову прислали три посылки, содержащие в себе зеркала. Двояко выпуклые, двояко вогнутые и даже какие-то выпукло вогнутые шлифованные стекла. Кончилось все это тем, что Иванов соорудил камеру и в нее действительно уловил красный луч. И, надо отдать справедливость, уловил мастерски. Луч вышел кривой, жирный, сантиметра 4 в поперечнике, острый и сильный. 1 июня камеру установили в кабинете Персикова, и он жадно начал опыты с икрой лягушек, освещенной лучом. Опыты эти дали потрясающие результаты. В течение 2 суток из икринок вылупились 1000 головастиков, но этого мало. В течение 1 суток головастики выросли необычайно в лягушек, и до того злых и прожорливых, что половина их тут же была перелопана другой половиной. Зато оставшиеся в живых начали вне всяких сроков метать икру, и в 2 дня уже безо всякого луча вывели новое поколение, и при этом совершенно бесчисленное. В кабинете ученого началось черт знает что. Головастики расползлись из кабинета по всему институту. В террариях и просто на полу, во всех закоулках завывали зычные хоры, как на болоте. Панкрат, не так боявшийся Персикова, как огня, теперь испытывал по отношению к нему одно чувство — мертвенный ужас. Через неделю и сам ученый почувствовал, что шалеет. Институт наполнился запахом эфира и цианистого калия, которым чуть не отравился Панкрат, не вовремя снявший маску. Разросшееся поколение, наконец, удалось перебить ядами кабинет и проветрить. Иванову Персиков сказал так. «Вы знаете, Петр Степанович, действие луча на дейтероплазму и вообще на яйцеклетку изумительно». Иванов, холодный и сдержанный джентльмен, перебил профессора необычным тоном. «Владимир Ипатьевич, что же вы толкуете о мелких деталях, об дейтероплазме? Будем говорить прямо. Вы открыли что-то неслыханное». Видимо, с большой потугой, но все же Иванов выдавил из себя слова. «Профессор Персиков, вы открыли луч жизни?» Слабая краска показалась на бледных, небритых скулах Персикова. «Ну-ну-ну», — пробормотал он. «Вы, — продолжал Иванов, — вы приобретете такое имя? У меня кружится голова. Вы понимаете?» — продолжал он страстно. «Владимир Ипатьевич, герои Уэллса по сравнению с вами просто вздор. А я-то думал, что это сказки. Вы помните его «Пищу богов»?»
1: «А, это роман», — ответил Персиков.
0: «Ну да, господи, известный же».
1: «Я забыл его», — ответил Персиков. «Помню, читал, но забыл».
0: «Как же вы не помните? Да вы гляньте!» Иванов за ножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров мертвую лягушку с распухшим брюхом. На морде ее, даже после смерти, было злобное выражение. «Ведь это же чудовищно!»
2: Слушайте «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из повести Михаила Булгакова «Роковые яйца».
0: Глава четвертая. Попадья Дроздова. Бог знает почему. Иванов ли тут был виноват? Или потому, что сенсационные известия передаются сами собой по воздуху? Но только в гигантской кипящей Москве вдруг заговорили о луче и о профессоре Персикове. Правда, как-то вскользь и очень туманно. Известие о чудодейственном открытии прыгало, как подстреленная птица в светящейся столице, то исчезая, то вновь взвиваясь до половины июля, когда на 20-й странице газеты «Известия» под заголовком «Новости науки и техники» появилась короткая заметка, трактующая о луче. Сказано было глухо, что профессор 4-го университета изобрел луч, невероятно повышающий жизнедеятельность низших организмов, и что луч этот нуждается в проверке. Фамилия, конечно, была переврана и напечатана «Певсиков». Иванов принес газету и показал Персикову заметку. «Певсиков», — проворчал Персиков, возясь с камерой в кабинете. «Откуда эти свистуны все знают?» Увы, перевранная фамилия не спасла профессора от событий. И они начались на другой же день, сразу нарушив всю жизнь Персикова. Панкрат, предварительно постучавшись, явился в кабинет и вручил Персикову великолепную атласную визитную карточку.
4: «Он там откро», — робко прибавил Панкрат.
0: На карточке было напечатано изящным шрифтом: «Альфред Аркадьевич Бронский, сотрудник московских журналов «Красный огонек», «Красный перец», «Красный журнал», «Красный прожектор» и газеты «Красная вечерняя газета». «Гони его к чертовой матери», — монотонно сказал Персиков и смахнул карточку под стол. Панкрат повернулся и вышел, и через 5 минут вернулся со страдальческим лицом и со вторым экземпляром той же карточки.
4: «Ты что, смеешься?» — проскрипел Персиков и стал страшен.
5: «Из ГПУ они говорят», — бледнее ответил Панкрат.
0: Персиков ухватился одной рукой за карточку, чуть не перервал ее пополам, а другой швырнул пинцет на стол. На карточке было написано кудрявым почерком: «Очень прошу и извиняюсь принять меня, многоуважаемый профессор, на 3 минуты по общественному делу печати и сотрудник сатирического журнала «Красный ворон» издания ГПУ». «Позови-ка его сюда», — сказал Перчиков и задохнулся. Из-за спины Панкрата тотчас вынырнул молодой человек с гладко выбритым маслянистым лицом. Поражали вечно поднятые, словно у китайца, брови. И под ними, ни секунду не глядевшие в глаза собеседнику, агатовые глазки. Одет был молодой человек совершенно безукоризненно и модно. В узкий и длинный до колен пиджак, широчайшие штаны колоколом и неестественной ширины лакированные ботинки с носами, похожими на копыта. В руках молодой человек держал трость, шляпу с острым верхом и блокнот. «Что вам надо?» — спросил Персиков таким голосом, что Панкрат мгновенно ушел за дверь. «Ведь вам же сказали, что я занят». Вместо ответа молодой человек поклонился профессору два раза на левый бок и на правый, а затем его глазки колесом прошлись по всему кабинету, и тотчас молодой человек поставил в блокноте знак. «Я занят», — сказал профессор, с отвращением глядя в глазки гостя, но никакого эффекта не добился, так как глазки были неуловимы.
6: «Прошу тысячу раз извинения, глубоко уважаемый профессор», — заговорил молодой человек тонким голосом, «что я врываюсь к вам и отнимаю ваше драгоценное время. Но известие о вашем мировом открытии, прогремевшее по всему миру, заставляет наш журнал просить у вас каких-либо объяснений».
0: «Какие такие объяснения по всему миру?» — заныл Персиков визгливо и пожелтев. «Я не обязан вам давать объяснения и ничего такого. Я занят, страшно занят».
6: «Над чем вы работаете?»
0: — сладко спросил молодой человек и поставил второй знак в блокноте.
6: «Да я? Вы что, хотите напечатать что-то?»
0: «Да», — ответил молодой человек и вдруг застрочил в блокноте. «Во-первых, я не намерен ничего опубликовывать, пока я не кончу работы. Тем более в этих ваших газетах. Во-вторых, откуда вы все это знаете?»
6: И Персиков вдруг почувствовал, что теряется. «Верно ли известие, что вы изобрели луч новой жизни?»
0: «Какой такой новой жизни?» — остервенился профессор. «Что вы мелите чепуху? Луч, над которым я работаю, еще далеко не исследован. И вообще ничего еще не известно. Возможно, что он повышает жизнедеятельность протоплазм».
6: «Во сколько раз?» — торопливо спросил молодой человек. Персиков окончательно потерялся.
0: «Ну, тип, ведь это черт знает, что такое. Что за обывательские вопросы? Предположим, я скажу, ну, в тысячу раз».
6: В глазах молодого человека мелькнула хищная радость. «Получаются гигантские организмы?»
0: «Да ничего подобного. Ну, правда, организмы, полученные мной, больше обыкновенных, ну, имеют некоторые новые свойства. Но ведь тут же главное не величие, а невероятная скорость размножения», сказал на свое горе Персиков и тут же ужаснулся. Молодой человек исписал целую страницу, перелистнул ее и застрочил дальше.
6: «Вы же не пишите?» Уже сдаваясь и чувствуя, что он в руках молодого человека, в отчаянии просипел Персиков. «Что вы такое пишете? Правда ли, что в течение 2 суток из икры можно получить 2 миллиона головастиков?»
0: «Из какого количества икры?» — вновь взбеленясь закричал Персиков. «Вы видели когда-нибудь икринку? Ну, скажем, квакши?»
6: «Из 0,5 фунта», — не смущаясь, спросил молодой человек. Персиков побагровел.
0: «Да кто ж так мерит? Фу, что вы такое говорите?» «Ну, конечно, если взять 0,5 фунта лягушачьей икры, тогда, пожалуй, черт, ну, около этого количества, а может быть и гораздо больше».
6: Бриллианты загорелись в глазах молодого человека, и он в один взмах исчеркал еще одну страницу. «Правда ли, что это вызовет мировой переворот в животноводстве?»
0: «Что это за газетный вопрос?» — завыл Персиков. «И вообще, я не даю вам разрешения писать чепуху. Я вижу по вашему лицу, что вы пишете какую-то мерзость».
6: «Вашу фотографическую карточку, профессор, убедительнейше прошу», — молвил молодой человек и захлопнул блокнот.
0: «Что? Мою карточку? Это ваши журнальчики? Вместе с этой чертовщиной, которую вы там пишете? Нет, нет, нет. И я занят. Попрошу вас.
6: Хотя бы старую, и мы вам ее вернем моментально».
0: «Панкрат!» — закричал профессор в бешенстве. «Честь имею кланяться!» — сказал молодой человек и пропал.
6: Вместо Панкрата послышалось за дверью странное мерное скрипение машины, кованое постукивание в пол, и в кабинете появился необычайной толщины человек, одетый в блузу и штаны, сшитые из одеяльного драпа. Левая его механическая нога щелкала и громыхала, а в руках он держал портфель. Его
0: Бритое круглое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку. Он по-военному поклонился профессору и выпрямился, отчего его нога пружинно щелкнула. Персиков онемел. «Господин профессор», — начал незнакомец приятным, сиповатым голосом, «простите простого смертного, нарушившего ваше уединение. Вы репортер?» — спросил Персиков. «Панкрат?» «Никак нет, господин профессор», — ответил толстяк. «Позвольте представиться. Капитан дальнего плавания и сотрудник газеты «Вестник промышленности» при Совете народных комиссаров». «Панкрат!» — истерически закричал Персиков и тотчас в углу выкинул красный сигнал и мягко прозвенел телефон. «Панкрат!» — повторил профессор. «Я слушаю». «Das sein Sie bitte, Herr Professor», — захрипел телефон по-немецки. «Das ist störe. Ich bin Mitarbeiter des Berliner Tageblatts». «Панкрат!» — закричал в трубку профессор. «Bin momentan sehr beschäftigt und kann Sie deshalb jetzt nicht empfangen. Панкрат!» А на парадном входе института в это время начались звонки. «Кошмарное убийство на Бронной улице!» Завывали неестественные сиплые голоса, вертясь в гуще огней между колесами и вспышками фонарей на нагретой июньской мостовой. «Кошмарное появление болезни кур у вдовы Попади Дроздовой с ее портретом! Кошмарное открытие луча жизни профессора Персикова!» Персиков мотнулся так, что чуть не попал под автомобиль на Маховой и яростно ухватился за газету. «Три копейки, гражданин!» — закричал мальчишка и, вжимаясь в толпу, на тротуаре вновь завыл. «Красная вечерняя газета! Открытие икс-луча!» Ошеломленный Персиков развернул газету и прижался к фонарному столбу. На второй странице, в левом углу, в смазанной рамке, глянул на него лысый, с безумными и незрячими глазами, с повисшую нижнюю челюстью человек, плод художественного творчества Альфреда Бронского. «Владимир Ипатьевич Персиков, открывший загадочный красный луч», гласила подпись под рисунком. Ниже, под заголовком «Мировая загадка», начиналась статья словами «Садитесь», приветливо сказал нам маститый ученый Персиков. Под статьей красовалась подпись «Альфред Бронский, Алонзо». Зеленоватый свет взлетел над крышей университета. На небе выскочили огненные слова «Говорящая газета», и тотчас толпа запрудила Маховую. «Садитесь!» — завыл вдруг в рупоре на крыше неприятнейший тонкий голос, совершенно похожий на голос увеличенного в 1000 раз Альфреда Бронского. «Приветливо сказал нам маститый ученый Персиков! Я давно хотел познакомить московский пролетариат с результатами моего открытия!» Тихое механическое скрипение послышалось за спиной у Персикова, и кто-то потянул его за рукав. Обернувшись, он увидал желтое круглое лицо владельца механической ноги. Глаза у того были увлажнены слезами, и губы вздрагивали. «Меня, господин профессор, вы не пожелали познакомить с результатами вашего изумительного открытия», сказал он печально и глубоко вздохнул. «Пропали мои 1.5 червячка». Он тоскливо глядел на крышу университета, где в черной пасти бесновался невидимый Альфред. Персикову почему-то стало жаль толстяка. «Я», — пробормотал он, с ненавистью ловя слова с неба, «никакого «садитесь» ему не говорил. Это просто наглец необыкновенного свойства. Вы меня простите, пожалуйста, но правда же, когда работаешь и врываются, я не про вас, конечно, говорю. Может быть, вы мне, господин профессор, хотя бы описание вашей камеры дадите», заискивающе и скорбно говорил механический человек. «Ведь вам теперь все равно». «Из 0.5 фунта икры в течение 3 дней вылупляется такое количество головастиков, что их нет никакой возможности сосчитать», — ревел невидимка в рупоре. «Ту-ту!» — глухо кричали автомобили на Маховой. «Ого! Вишь ты! Ого!» — шуршала толпа, задирая головы. «Каков перзавец, а?» — дрожа от негодования, зашипел Персиков механическому человеку. «Как вам это нравится? Да я жаловаться на него буду!» «Возмутительно», — согласился толстяк. Ослепительнейший фиолетовый луч ударил в глаза профессора, и все кругом вспыхнуло. Фонарный столб, кусок торцовой мостовой, желтая стена, любопытные лица. «Это вас, господин профессор», — восхищенно шепнул толстяк и повис на рукаве профессора как гиря. В воздухе что-то заскрежетало. «А ту их всех к черту!» — тоскливо вскричал Персиков, выдираясь с гирей из толпы. «Эй, таксомотор, на причистинку!» Облупленная старенькая машина конструкции 24-го года заклокотала у тротуара, и профессор полез в ландо, стараясь отцепиться от толстяка. «Вы мне мешаете!» — шипел он и закрывался кулаками от фиолетового света.
7: «Читали? Чего орудь? Профессора Персикова с детишками зарезали на Малой Бронной!» — кричали кругом в толпе.
8: «Никаких у меня детишек нету! Сукины дети!» — заорал Персиков и вдруг попал в фокус черного аппарата, застрелившего его в профиль с открытым ртом и яростными глазами. Закричал таксомотор и врезался в гущу. Толстяк уже сидел в ландо и грел бок профессору.
3: Мы читали главы из повести Михаила Булгакова «Роковые яйца».
2: Продолжение завтра в это же время.

слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Астрид Лингрен. Пеппи Длинный Чулок. Известная шведская сказочница Астрид Анна Эмилия Лингрен любила повторять, что она стала писательницей только благодаря капризам скандинавской погоды. И это отчасти правда. До замужества

0: Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на 10-м юбилейном съезде Союза машиностроителей России. Президент подчеркнул, что, несмотря на санкции, российские производители укрепили свои позиции как на внутреннем, так и на мировых рынках.
1: Результаты весомые. По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года. Почему я говорю об этом? Потому что как раз после 2021-2022 году начались проблемы, о которых я знаю. Вот, а если в целом сказать, объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12% выше уровня 2021 года.
0: Президент отметил, что Россия выбрала путь самостоятельного создания технологий, а не их копирования. Глава государства подчеркнул, что предприятия оборонно-промышленного комплекса успешно справляются с увеличением гособоронзаказа с начала спецоперации. Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Нью-Дели заявил о готовности России помочь в урегулировании конфликта между Исламской Республикой. Министры подробно обсудили ход переговоров по прекращению вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, начатого Соединенными Штатами и Израилем, говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел. Сергей Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия в регионе и предотвращения срыва дипломатических усилий. Украинские террористы усилили удары по Энергодару, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Он отметил, что социальная инфраструктура города подвергается особенно жестоким атакам с начала мая. Это и электрораспределительные станции, и станции газоснабжения, водозабор, автозаправочные станции, где уже произошло несколько пожаров. Противник также атакует вышки сотовой связи, включая те, что находятся на крышах жилых домов. Среди жителей есть раненые, а в результате одного из ударов погиб офицер Росгвардии, заявил Лихачев. Госдума приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Документ вступит в силу с сентября этого года. Сотрудники, работающие свыше 120 часов в год, получат право на один рабочий день для прохождения диспансеризации. Размер оплаты может определяться коллективным договором или соглашением. Как пояснили в Министерстве экономического развития, увеличение лимита сверхурочной работы позволит привлечь к ней более 750 тысяч человек, а у граждан появится возможность увеличить свой доход. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Дяденька, дядюшка. Спит.
1: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
2: Игры человечества.
3: Ломоносов и Пушкин, Сталин и Шекспир, граф Орлов и генерал Скобелев. Их всех объединяло увлечение одной и той же игрой, которая появилась то ли в Китае, то ли в Индии. В средневековой Англии в нее играли на специальных открытых площадках, используя каменные шары. Мы предпочитаем делать то же самое в помещении. Бильярд. Наберется не один десяток вариантов этой игры. Отличия существенные. Длина кия, цвет и размер шаров, столы и, наконец, правила. Французы и англичане до сих пор не могут договориться, в какой из двух стран бильярд появился раньше. Одни утверждают, что первый игровой стол в Европе поставили в апартаментах Людовика XI в середине 15 века. Другие ссылаются на письмо Марии Стюарт, написанное на 100 лет позже. Королева Шотландии, оказывается, тоже была страстной поклонницей игры. В Россию бильярд попал благодаря Петру I. Самодержец привез его из Голландии. Стол для игры разместился

0: приемной великого реформатора, так что окружение Петра имело массу возможностей познакомиться с иностранным развлечением. И вскоре бильярд стал одной из главных национальных забав. А вот после изгнания Наполеона Россия, скажем так, ввела санкции. Тогдашний государственный секретарь, писатель и филолог Александр Шишков, выступил с предложением.
1: «Хватит нам иностранных слов, особенно французских. Наш язык не менее красив. Пусть игра называется «Шарокат», а игроков будем именовать «Шарокатами».
0: Не прижилось. В России как играли в бильярд, так и играют. В 1944 году, во время Великой Отечественной, в Советском Союзе даже был проведен турнир по бильярду. Играли, разумеется, на интерес, то есть на деньги. А весь выигрыш победители отправили на помощь фронту.
2: Игры человечества. А вот была история.
3: Когда Авраам Линкольн узнал, что войска южан взяли в плен несколько генералов армии Севера и весь обоз, он очень огорчился. Ужасные потери для нас. Соратники согласно закивали, а Линкольн пояснил: ведь каждый мул стоит $200.
2: Да уж, была история.
4: Радио «Звезда». Книга на ночь.
2: Федор Михайлович Достоевский. Главы из повести «Дядюшкин сон». Читает Станислав Федосов.
5: Глава третья. 10:00 утра. Мы в доме Марьи Александровны на Большой улице, в той самой комнате, которую хозяйка в торжественных случаях называет своим салоном. У Марьи Александровны есть тоже и будуар. В этом салоне порядочно выкрашены полы и недурны выписные обои. В мебели, довольно неуклюжей, преобладает красный цвет. Есть камин, над камином зеркало, перед зеркалом бронзовые часы с каким-то амуром весьма дурного вкуса. Между окнами в простенках два зеркала, с которых успели уже снять чехлы. Перед зеркалами на столиках опять часы. У задней стены превосходный рояль, выписанный для Зины. Зина — музыкантша. Около затопленного камина расставлено кресло, по возможности в живописном беспорядке. Между ними маленький столик. На другом конце комнаты другой стол, накрытый скатертью ослепительной белизны. На нем кипит серебряный самовар и собран хорошенький чайный прибор. Самоваром и чаем заведует одна дама – проживающая у Марьи Александровны в качестве дальней родственницы, Настасья Петровна Зяблова. Два слова об этой даме. Она вдова, ей за 30 лет, брюнетка со свежим цветом лица и с живыми темно-карими глазами. Вообще не дурна собою. Она веселого характера, большая хохотунья, довольно хитра, разумеется, сплетница и умеет обделывать свои делишки. У нее двое детей где-то учатся. Ей бы очень хотелось выйти еще раз замуж. Держит она себя довольно независимо. Муж ее был военный офицер. Сама Марья Александровна сидит у камина в превосходнейшем расположении духа и в светло-зеленом платье, которое к ней идет. Она ужасно обрадована приездом князя, который в эту минуту сидит наверху за своим туалетом. Она так рада, что даже не старается скрывать свою радость. Перед ней, стоя, рисуется молодой человек и что-то с одушевлением рассказывает. По глазам его видно, что ему хочется угодить своим слушательницам. Ему 25 лет, манеры его были бы не дурны, но он часто приходит в восторг. И, кроме того, с большой претензией на юмор и остроту. Одет отлично, белокур, не дурен собою, но мы уже говорили о нем. Это господин Мозгликов, подающий большие надежды. Марья Александровна находит про себя, что у него немного пусто в голове, но принимает его прекрасно. Он искатель руки ее дочери Зины, в которую, по его словам, влюблен до безумия. Он поминутно обращается к Зине, стараясь сорвать с ее губ улыбку своим остроумием и веселостью. Но та с ним, видимо, холодна и небрежна. В эту минуту она стоит в стороне у рояля и перебирает пальчиками календарь. Это одна из тех женщин, которые производят всеобщее восторженное изумление, когда являются в обществе. Она хороша до невозможности. Росту высокого, брюнетка, с чудными, почти совершенно черными глазами, стройная, с могучей дивной грудью. Ее плечи и руки античные, ножка соблазнительная, поступь королевская. Она сегодня немного бледна, но зато ее пухленькие алые губки, удивительно обрисованные, между которыми светятся, как нанизанный жемчуг, ровные маленькие зубы, будут вам 3 дня сниться во сне, если хоть раз на них взглянете. Выражение ее серьезно и строго. Месье Мозгликов как будто боится ее пристального взгляда. По крайней мере, его как-то коробит, когда он осмеливается взглянуть на нее. Движения ее свысока небрежны. Она одета в простое белое кисейное платье. Белый цвет к ней чрезвычайно идет. Впрочем, к ней все идет. На ее пальчике кольцо, сплетенное из чьих-то волос, судя по цвету, не из маменькиных. Мозгликов никогда не смел спросить ее, чьи это волосы. В это утро Зина как-то особенно молчалива и даже грустна, как будто чем-то озабочена. Зато Марья Александровна готова говорить без умолку, хоть изредка тоже взглядывает на дочь каким-то особенным подозрительным взглядом, но, впрочем, делает это украдкой, как будто и она тоже боится ее. «Я так рада, Павел Александрович!» — щебечет она, «что готова кричать об этом всем и каждому из окошка. Не говорю уж о том милом сюрпризе, который вы сделали нам, мне и Зине, приехав 2 неделями раньше обещанного. Это уж само собой. Я ужасно рада тому, что вы привезли сюда этого милого князя. Знаете ли, как я люблю этого очаровательного старичка? Но нет-нет, вы не поймете меня. Вы, молодежь, не поймете моего восторга, как бы я ни уверяла вас. Знаете ли, чем он был для меня в прежнее время, 6 лет тому назад? Помнишь, Зина? Впрочем, я и забыла. Ты тогда гостила у тетки. Вы не поверите, Павел Александрович, я была его руководительницей, сестрой, матерью. Он слушался меня как ребенок. Было что-то наивное, нежное и облагороженное в нашей связи, что-то даже как будто пастушеское. Я уж и не знаю, как и назвать. Вот почему он и помнит теперь только об одном моем доме с благодарностью. «Ce pauvre prince», этот бедный князь. Знаете ли, Павел Александрович, что вы, может быть, спасли его тем, что завезли его ко мне? Я с сокрушением сердца думал о нем эти 6 лет. Вы не поверите, он мне снился даже во сне. Говорят, эта чудовищная женщина околдовала, погубила его. Но, наконец-то, вы его вырвали из этих клещей. Нет, надобно воспользоваться случаем и спасти его совершенно. Но расскажите мне еще раз, как удалось вам все это. Опишите мне подробнейшим образом всю вашу встречу. Давеча я в попыхах обратила только внимание на главное дело, тогда как все эти мелочи и составляют, так сказать, настоящий сок. Я ужасно люблю мелочи, даже в самых важных случаях, прежде обращая внимание на мелочи. И пока мест он еще сидит за своим туалетом, да все то же, что уже рассказывал Марья Александровна, с готовностью подхватывает Мозгляков, готовый рассказывать хоть в десятый раз. Это составляет для него наслаждение. Ехал я всю ночь. Разумеется, всю ночь не спал. Можете себе представить, как я спешил, прибавляет он, обращаясь к Зине. Одним словом, бронился, кричал, требовал лошадей, даже буянил из-за лошадей на станциях. Если б напечатать, вышла бы целая поэма в новейшем вкусе. Впрочем, это в сторону. Ровно в 6 часов утра приезжаю на последнюю станцию в Игишево. Издрог, не хочу и греться, кричу: «Лошадей!» Испугал смотрительницу с грудным ребенком. Теперь, кажется, у ней пропало молоко. Восход солнца очаровательный. Знаете, это морозная пыль олеет, серебрится. Не обращаю ни на что внимания. Одним словом, спешу напропалую. Лошадей взял с бою. Отнял у какого-то коллежского советника и чуть не вызвал его на дуэль. Говорят мне, что 4 часа тому съехал со станции какой-то князь. Едет на своих. Ночевал. Я едва слушаю, сажусь, лечу, точно с цепи сорвался. Есть что-то подобное у Фета в какой-то элегии. Ровно в 9 верстах от города, на самом повороте в Светозерскую пустынь, вижу, произошло удивительное событие. Огромная дорожная карета лежит на боку, кучер и 2 лакея стоят перед ней в недоумении, а из кареты, лежащей на боку, несутся раздирающие душу крики и вопли. Думал проехать мимо. Лежи себе на боку нездешнего прихода. Но превозмогло человеколюбие, которое, как выражаются Гейне, везде суется со своим носом. Останавливаюсь. Я, мой Семен ямщик, тоже русская душа. Спешим на подмогу и таким образом вшестером поднимаем, наконец, экипаж, ставим его на ноги, которых у него, правда, и нет, потому что он на полозьях. Помогли еще мужики с дровами. Ехали в город, получили от меня наводку. Думаю, верно, это тот самый князь. Смотрю, боже мой, он самый и есть князь Гаврила. Вот встреча, кричу ему: «Князь, дядюшка!» Он, конечно, почти не узнал меня с первого взгляда. Впрочем, тотчас же почти узнал со второго взгляда. Признаюсь вам, однако же, что едва ли он и теперь понимает, кто я таков, и, кажется, принимает меня за кого-то другого, а не за родственника. Я видел его 7 лет назад в Петербурге. Ну, разумеется, я тогда был мальчишка. Я-то его запомнил, он меня поразил. Ну, а ему-то где ж меня помнить? Рекомендуюсь. Он в восхищении, обнимает меня, а между тем сам весь дрожит от испуга и плачет. Ей-богу, плачет! Я видел это собственными глазами. То да сё. Уговорил его, наконец, пересесть в мой вазок и хоть на 1 день заехать в Мордасов, ободриться и отдохнуть. Он соглашается беспрекословно, объявляет мне, что едет в Светозерскую пустынь, к иеромонаху Мисаилу, которого чтит и уважает, что Степанида Матвеевна... А уж из нас, родственников, кто не слыхал про Степаниду Матвеевну? Она меня прошлого года из Духанова помелом прогнала. Что эта Степанида Матвеевна получила письмо такого содержания, что у ней в Москве кто-то при последнем издыхании... Отец или дочь, не знаю, кто именно, да и не интересуюсь знать. Может быть, и отец, и дочь вместе. Может быть, еще с прибавкой какого-нибудь племянника, служащего по питейной части. Одним словом, она до того была оконфужена, что дней на 10 решилась распроститься со своим князем и полетела в столицу украсить ее своим присутствием. Князь сидел день, сидел другой, примерял парики, помадился, фабрился, загадал было на картах, может быть, даже и на бабах, но стало не в мочь без Степаниды Матвеевны. Приказал лошадей и покатил в Светозерскую пустынь. Кто-то из домашних, боясь невидимой Степаниды Матвеевны, осмелился было возразить, но князь настоял. Выехал вчера после обеда, ночевал в Игишеве, со станции съехал на Заре и на самом повороте к иеромонаху Мисаилу полетел с кареты чуть не во враг. Я его спасаю, уговариваю заехать к общему другу нашему, многоуважаемой Марье Александровне. Он говорит про вас, что вы очаровательнейшая дама из всех, которых он когда-нибудь знал. И вот мы здесь. А князь поправляет теперь наверху свой туалет с помощью своего камердинера, которого не забыл взять с собою и которого никогда и ни в каком случае не забудет взять с собою, потому что согласится скорее умереть, чем явиться к дамам без некоторых приготовлений или, лучше сказать, исправлений. Вот и вся история. Eine allerliebste Geschichte. Премилая история.
6: «Но какой он юморист, Зина!»
5: — вскрикивает Марья Александровна, выслушав. «Как он это мило рассказывает!» «Но послушайте, Поль, один вопрос. Объясните мне хорошенько ваше родство с князем. Вы называете его дядей?»
6: «Ей-богу, не знаю, Марья Александровна. Как и чем я родня ему? Кажется, седьмая вода, может быть, даже и не на киселе, а на чем-нибудь другом.
5: Я тут не виноват нисколько, а виновата во всем этом тетушка Аглая Михайловна. Впрочем, тетушке Аглае Михайловне больше делать нечего, как пересчитывать по пальцам родню. Она-то и протурила меня ехать к нему прошлого лета в Духаново. Съездила бы сама». Просто-запросто я называю его дядюшкой, он откликается. Вот вам и все наше родство на сегодняшний день, по крайней мере.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из повести Федора Михайловича Достоевского «Дядюшкин сон».
5: Но я все-таки повторю, что только один Бог мог вас надоумить привести его прямо ко мне. Я трепещу, когда воображу себе, что бы с ним было, бедняжкой, если бы он попал к кому-нибудь другому, а не ко мне. Да его бы здесь расхватали, разобрали по косточкам, съели, бросились бы на него, как на рудник, как на россыпь. Пожалуй, обокрали б его. Вы не можете представить себе, какие здесь жадные, низкие, коварные людишки, Павел Александрович. Ах, боже мой, да кому же его и привести, как не к вам? Какие вы, Марья Александровна, подхватывает Настасья Петровна, вдова, разливающая чай. Ведь не к Анне же Николаевне вести его, как вы думаете?
6: Однако ж, что он так долго не выходит? Это даже странно, говорит Марья Александровна в нетерпении, вставая с места.
5: Дядюшка-то, да я думаю, он еще 5 часов будет там одеваться. К тому же, так как у него совершенно нет памяти, то он, может быть, и забыл, что приехал к вам в гости. Ведь это удивительнейший человек, Марья Александровна.
6: Ах, полноте, пожалуйста, что вы?
5: Вовсе не что вы, Марья Александровна, а сущая правда. Ведь это полукомпозиция, а не человек. Вы его видели 6 лет назад, а я час тому назад его видел. Ведь это полупокойник. Ведь это только воспоминание о человеке. Ведь его забыли похоронить. Ведь у него глаза вставные, ноги пробочные. Он весь на пружинах и говорит на пружинах.
6: «Боже мой, какой вы, однако же, ветреник, как я вас послушаю!» — восклицает Марья Александровна, принимая строгий вид. «И как не стыдно вам, молодому человеку, родственнику, говорить так про этого почтенного старичка, не говоря уже о его беспримерной доброте!» И голос ее принимает какое-то трогательное выражение. «Вспомните, что это остаток, так сказать, обломок нашей аристократии. Друг мой, монами, я понимаю, что вы ветреничаете из каких-то там ваших новых идей, о которых вы беспрерывно толкуете. Но, боже мой, я и сама ваших новых идей. Я понимаю, что основание вашего направления благородно и честно. Я чувствую, что в этих новых идеях есть даже что-то возвышенное. Но все это не мешает мне видеть и прямую, так сказать, практическую сторону дела. Я жила на свете. Я видела больше вас. И, наконец, я мать, а вы еще молоды. Он старичок, и потому на ваши глаза смешон. Мало того, вы прошлый раз говорили даже, что намерены отпустить ваших крестьян на волю, и что надобно же что-нибудь сделать для века. И все это от того, что вы начитались там какого-нибудь вашего Шекспира. Поверьте, Павел Александрович, ваш Шекспир давным-давно уже отжил свой век. Если бы воскрес, то со всем своим умом не разобрал бы и нашей жизни ни строчки. Если есть что-нибудь рыцарское и величественное в современном нам обществе, так это именно в высшем сословии. Князь и в кульке князь. Князь и в лачуге будет, как во дворце. А вот муж Натальи Дмитриевны чуть ли не дворец себе выстроил. И все-таки он только муж Натальи Дмитриевны и ничего больше. Да и сама Наталья Дмитриевна хоть 50 кринолинов на себя налепи, все-таки останется прежней Натальей Дмитриевной и нисколько не прибавит себе. Вы тоже отчасти представитель высшего сословия, потому что от него происходите. Я тоже себя считаю не чужой ему, а дурное то дитя, которое марает свое гнездо. Но, впрочем, вы сами дойдете до всего этого лучше меня, моншер Поль, и забудете вашего Шекспира. Предрекаю вам. Я уверена, что вы даже и теперь не искренне, а так только модничаете. Впрочем, я заболталась. Побудьте здесь, моншер Поль, я сама схожу наверх и узнаю о князе. Может быть, ему надо чего-нибудь? А ведь с моими людишками... И Марья Александровна поспешно вышла из комнаты, вспомнив о своих людишках. Марья Александровна, кажется, очень рада, что князь не достался этой Франтихе, а не Николаевне. А ведь уверяла все, что родня ему. Тот-то разрывается, должно быть, теперь от досады, заметила Настасья Петровна. Но, заметив, что ей не отвечают, и взглянув на Зину и на Павла Александровича, госпожа Зяблова тотчас догадалась и вышла как будто за делом из комнаты. Она, впрочем, немедленно вознаградила себя, остановилась у дверей и стала подслушивать. Павел Александрович тотчас же обратился к Зине. Он был в ужасном волнении, голос его дрожал. «Зинаида Афанасьевна, вы не сердитесь на меня?» — проговорил он с робким и умоляющим видом. «На вас? За что же?» — сказала Зина, слегка покраснев и подняв на него чудные глаза. «За мой ранний приезд, Зинаида Афанасьевна. Я не вытерпел, я не мог дожидаться еще 2 недели». Вы мне снились даже во сне. Я прилетел узнать мою

слышалась досада. И так как это ожидание было для меня очень тяжело, то чем скорее оно разрешилось, тем лучше. Вы опять требуете, то есть просите ответа. Извольте, я повторю вам его, потому что мой ответ все тот же, как и прежде. Подождите. Повторяю вам, я еще не решилась и не могу вам дать обещание быть вашей женою. Этого не требует насильно, Павел Алексеевич, что мой ответ все тот же, как и прежде. Подождите. Повторяю вам, я еще не решилась и не могу вам дать обещание быть вашей женою. Этого не требует насильно, Павел Александрович.

Слала наведаться. Ее Анютка прибегала на кухню и расспрашивала. «Тот-то злится теперь», — возвестила Настасья Петровна, бросаясь к самовару. «А мне какое дело?» — сказала Марья Александровна, отвечая через плечо госпожи Зябловой. «Точно я интересуюсь знать, что думает ваша Анна Николаевна. Поверьте, не буду никого подсылать к ней на кухню». «И удивляюсь, решительно удивляюсь, почему вы все считаете меня врагом этой бедной Анны Николаевны. Да и не вы одна, а все в городе». «Я на вас сошлюсь, Павел Александрович. Вы знаете нас обеих. Ну, из чего я буду врагом ее? За первенство. Но я равнодушна к этому первенству. Пусть ее, пусть будет первая». «Я первая готова поехать к ней, поздравить ее с ее первенством». «И, наконец, все это несправедливо. Я заступлюсь за нее. Я обязана

мы читали главы из повести Федора Михайловича Достоевского «Дядюшкин сон». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Тэффи. Рассказ «Неживой зверь». Читает Анастасия Бусыгина.
2: На елке было весело. Наехало много гостей, и больших, и маленьких. Был даже один мальчик, про которого нянька шепнула Кате, что его сегодня высекли. Это было так интересно, что Катя почти весь вечер не отходила от него, все ждала, что он что-нибудь особенное скажет, и смотрела на него с уважением и страхом. Но высеченный мальчик вел себя как самый обыкновенный, выпрашивал пряники, трубил в трубу и хлопал хлопушками, так что Кате, как ни горько, пришлось разочароваться и отойти от него. Вечер уже подходил к концу, и самых маленьких, громко ревущих ребят стали снаряжать к отъезду, когда Катя получила свой главный подарок — большого шерстяного барана. Он был весь мягкий, с длинной кроткой мордой и человеческими глазами, пах кислой шерсткой и, если оттянуть ему голову вниз, мычал ласково и настойчиво. «Мэээ!» Баран поразил Катю и видом, и запахом, и голосом, так что она даже для очистки совести спросила у матери: «Он ведь не живой?» Мать отвернула свое птичье личико и ничего не ответила. Она уже давно ничего Кате не отвечала. Ей все было некогда. Катя вздохнула и пошла в столовую поить барана молоком. Сунула ему морду прямо в молочник, так что он намок до самых глаз. Подошла чужая барышня, покачала головой. «Ай-яй-яй, что ты делаешь? Разве можно неживого зверя живым молоком поить? Он от этого пропадет. Ему нужно пустышного молока давать. Вот так». Она зачерпнула в воздухе пустой чашкой, поднесла чашку к барану и почмокала губами. «Поняла?»
3: «Поняла. А почему кошки настоящие?»
2: «Так уж надо. Для каждого зверя свой обычай. Для живого — живое. Для неживого — пустышное». Зажил шерстяной баран в детской, в углу, за нянькиным сундуком. Катя его любила, и от любви этой делался он с каждым днем грязнее и хохлатее. И все тише говорил ласковое «мэээ». И от того, что он стал грязный, мама не позволяла сажать его с собой за обедом. За обедом вообще стало невесело. Папа молчал, мама молчала. Никто даже не оборачивался, когда Катя после пирожного делала реверанс и говорила тоненьким голосом умной девочки: «Мерси, папа, мерси, мама». Как-то раз сели обедать совсем без мамы. Та вернулась домой уже после супа и громко кричала еще из передней, что на катке было очень много народа. А когда она подошла к столу, папа взглянул на нее и вдруг треснул графин об пол. «Что с вами?» — крикнула мама. «А то, что у вас кофточка на спине расстегнута!» Он закричал еще что-то, но нянька схватила Катю со стула и потащила в детскую. После этого много дней не видела Катя ни папы, ни мамы. И вся жизнь пошла какая-то ненастоящая. Приносили из кухни прислуги на обед, приходила кухарка, шепталась с няней. «Ой, а он ей, а она ему...» «Да ты, — говорит, — вон, а она ему, а он ей...» Шептали, шуршали. Стали приходить из кухни какие-то бабы с лисьими мордами,

0: Моргали на Катю, спрашивали у няньки, шептали, шуршали. А он ей вон, вон, а она ему. Нянька часто уходила со двора. Тогда лисьи бабы забирались в детскую, шарили по углам и грозили Кате корявым пальцем. А без баб было еще хуже. Страшно. В большие комнаты ходить было нельзя. Пусто, гулко. Портьеры на дверях отдувались, часы на камине тикали строго, и везде было это. А он ей, а она ему. В детской перед обедом углы делались темнее, точно шевелились, а в углу трещала огневица, Печкина дочка. Щелкала заслонкой, скалила красные зубы и жрала дрова. Подходить к ней было нельзя. Она злющая укусила раз Катю за палец. Больше не подманит. Все было неспокойное, не такое, как прежде. Жилось тихо только за сундуком, где поселился шерстяной баран, неживой зверь. Питался он карандашами, старой ленточкой, нянькиными очками. Что Бог пошлет. Смотрел на Катю кротко и ласково. Не перечил ей ни в чем. И все понимал. Раз как-то расшалилась она, и он туда же. Хоть морду отвернула, а видно, что смеется. А когда Катя завязала ему горло тряпкой, он хворал так жалостно, что она сама потихоньку поплакала. Ночью бывало очень худо. По всему дому поднималась возня, пескотня. Катя просыпалась, звала няньку. «Кыш, спи! Крысы бегают! Вот они тебе уже нос откусят!» Катя натягивала одеяло на голову, думала про шерстяного барана, и когда чувствовала его родного, неживого, близко, засыпала спокойно. А раз утром смотрели они с бараном в окошко, вдруг видят, бежит через двор мелкой трусцой бурый кто-то облезлый, вроде кота, только хвост длинный. «Няня, няня, смотри, какой кот поганый!» Нянька подошла, вытянула шею.
1: «Крыса это, а не кот. Крыса! Ишь, здоровенная! Этакая любого кота загрызет. Крыса!»
0: Она так противно выговаривала это слово, растягивая рот, и как старая кошка щерила зубы, что у Кати от отвращения и страха заныло под ложечкой. А крыса, переваливаясь брюхом, деловито и хозяйственно притрусила к соседнему амбару и, присев, подлезла под ставень подвала. Пришла кухарка, рассказала, что крыс столько развелось, что скоро голову отъедят.
1: «В кладовке у бариного чемодана все углы отгрызли. Нахальные такие. Я вхожу, а она сидит и не крянется».
0: Вечером пришли лисьи бабы. Принесли бутылку и вонючую рыбу. Закусили, угостили няньку и потом все что-то смеялись.
2: «А ты все с бараном», — сказала Катя баба потолще. «Пора его на живодерню. Он нога болтается и шерсть облезла. Капут ему скоро, твоему барану».
1: «Ну, брось дразнить», — остановила нянька. «Чего к сироте приметываешься?»
2: «Я не дразню, а дело говорю. Мочало из него вылезет и капут. Живое тело ест и пьет, потому и живет. А тряпка, сколько ни сусли, все равно развалится. И вовсе она не сирота. А маменька ейная, может быть, мимо дома едет, да в кулак смеется».
0: Бабы от смеха совсем распарились, а нянька, обмакнув в свою рюмку кусочек сахара, дала Кате пососать. У Кати от нянькина сахара в горле зацарапало, в ушах зазвенело, и она дернула барана за голову. «Он непростой. Он, слышишь, мычит».
2: «Эх ты, глупая!» — захюкала опять толстая баба. «Дверь дерни, и та заскрипит. Кабы настоящий был, сам бы пищал».
0: Бабы выпили еще и стали говорить шепотом старые слова. А он ей, вон она ему. А Катя ушла с бараном за сундук и стала мучиться. «Неживуч баран, погибнет. Мочало вылезет и капут. Хотя бы как-нибудь. Немножко мог бы есть». Она достала с подоконника сухарь, сунула барану под самую морду, а сама отвернулась, чтобы не смущать. Может, он и откусит немножко. Подождала, обернулась. Нет, сухарь не тронутый. «А вот я сама надкушу, а то ему, может быть, начинать совестно». Откусила кончик, опять к барану подсунула, отвернулась, подождала, и опять баран не притронулся к сухарю. «Что, не можешь? Не живой ты, не можешь». А шерстяной баран, неживой зверь, отвечал всей своей мордой, кротко и печальный: «Не могу я, не живой я зверь, не могу».
3: Ну, позови меня сам. Скажи, мы... Ну, мы... Не можешь? Не можешь.
1: И от жалости и любви к бедному, неживому, так сладко мучилась и тосковала душа. Уснула Катя на мокрой от слез подушке и сразу пошла гулять по зеленой дорожке. И баран бежал рядом, щипал травку, кричал сам кричал и смеялся. Ух, какой был здоровый, всех переживет. Утро было скучное, темное, беспокойное, и неожиданно объявился папа. Пришел весь серый, сердитый, борода мохнатая, смотрел из-под лобья по-козлиному. Ткнул Кате руку для целований и велел няньке все прибрать, потому что придет учительница. Ушел. На другой день звякнула на парадный. Нянька выбежала, вернулась, засуетилась.
2: «Пришла твоя учительница. Морда как у собачища. Будет тебе уже».
1: Учительница застучала каблуками, протянула Кате руку. Она действительно похожа была на старого умного цепного пса. Даже около глаз были у нее какие-то желтые подпалины, а голову поворачивала она быстро и прищелкивала при этом зубами, словно муху ловила. Осмотрела детскую и сказала няньке:
0: «Вы, нянька? Так, пожалуйста, все эти игрушки заберите и вон куда-нибудь подальше, чтобы ребенок их не видел. Всех этих ослов, баранов, вон! К игрушкам надо приступать последовательно и рационально, иначе болезненность фантазии и проистекающий отсюда вред. Катя, подойдите ко мне».
1: Она вынула из кармана мячик на резине и, щелкнув зубами, стала вертеть мячик и припевать:
0: «Прыг-скок, туда-сюда, сверху вниз, сбоку прямо. Повторяйте за мной. Прыг-скок. Ах, какой неразвитой ребенок!»
1: Катя молчала и жалко улыбалась, чтобы не заплакать. Нянька уносила игрушки, и баран мэкнул в дверях.
0: «Обратите внимание на поверхность этого меча. Что вы видите? Вы видите, что она двуцветная? Одна сторона голубая, другая белая. Укажите мне голубую. Старайтесь сосредоточиться».
1: Она ушла, протянув снова Кате руку.
0: «Завтра будем плести корзиночки».
1: Катя дрожала весь вечер, ничего не могла есть. Все думала про барана, но спросить про него боялась. Худо неживому. Ничего не может, сказать не может, позвать не может. А она сказала: «Вон!» От этого ужасного слова вся душа ныла и холодела. Вечером пришли бабы, угощались, шептались, а он ее, она его, и снова «вон, вон!» Проснулась Катя на рассвете от ужасного небывалого страха и тоски, точно позвал ее кто-то. Села, прислушалась. Так жалобно, настойчиво баран зовет. Неживой зверь кричит. Она спрыгнула с постели, вся холодная, кулаки крепко к груди прижала, слушает. Вот опять «мэ». Откуда-то из коридора. Он, значит, там. Открыла дверь «мэ». Из кладовки. Толкнулась туда, не заперто. Рассвет мутный, тусклый, но видно уже все. Какие-то ящики, узлы. «Мэ! У самого окна пятна темные копошились, и баран тут. Вот прыгнула темная, ухватила его за голову, тянет. «Мэ! А вот еще две рвут бока, трещит шкура. «Крысы!» — вспомнила Катя нянькины ощеренные зубы, задрожала вся, крепче кулачки прижала, а он больше не кричит, его больше уже не было. Бесшумно таскала жирная крыса серые клочья. Мягкие куски. Трепала мочалку. Катя забилась в постель, закрылась с головой, молчала и не плакала. Боялась, что нянька проснется, ощерится по-кошачьи и насмеется с лисьими бабами над шерстяной смертью неживого зверя. Затихла вся, сжалась в комочек. Тихо будет жить. Тихо, чтоб никто ничего не узнал.
4: Мы читали рассказ Стеффи «Неживой зверь». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Николай Семенович Лесков. Фрагмент из рассказа «Кадетский монастырь». Читает Сергей Казаков.
2: По некоторому стечению обстоятельств мы, ребятишки, сделались причастны к одному событию декабристского бунта. ФАС нашего корпуса, как известно, выходил на Неву, прямо напротив нынешней Исаакиевской площади. Все роты были размещены по линии, а резервная рота выходила на ФАС. Я был тогда именно в этой резервной роте, и нам из наших окон было все видно. Кто знает географически это положение, тот его поймет, а кто не знает, тому нечего рассказывать. Было так, как я говорю. Тогда с острова прямо к этой площади был мост, который так и назывался – Исаакиевским мостом. Из окон ФАСа нам видно было на Исаакиевской площади огромное стечение народа и бунтовавших войск, которые состояли из батальона московского полка и двух рот экипажа гвардии. Когда после 6 часов вечера открыли огонь из 6 орудий, стоявших против Адмиралтейства и направленных на Сенат, и в числе бунтовавших появились раненые, то из них несколько человек бросились бежать по льду через Неву. Одни из них шли, а другие ползли по льду, и, перебравшись на наш берег, человек 16 вошли в ворота корпуса, и тут кто где привалился, кто под стенкой, кто на сходах к служительским помещениям. Помнится, будто все это были солдаты бунтовавшего батальона московского полка. Кадеты, услыхав об этом или увидев раненых, безудержно и без уговора, никого не слушая, бросились к ним, подняли их на руки и уложили каждого как могли лучше. Им, собственно, хотелось уложить их на свои койки, но не помню, почему-то это так не сделалось, хотя другие говорят, что будто так и было. Однако я об этом не спорю и этого не утверждаю. Может быть, что кадеты разместили раненых по солдатским койкам в служительской казарме и тут принялись около них фельдшерить и им прислуживать. Не видя в этом ничего предосудительного и дурного, кадеты не скрывались своим поступком, которого к тому же и невозможно было скрыть. Сейчас же они дали знать об этом директору Перскому, а сами меж тем уже сделали, как умели, раненым перевязку. А как бунтовщики стояли целый день не евши, то кадеты распорядились также их накормить, для чего, построившись к ужину, сделали так называемую передачу, то есть по всему фронту передали шепотом слова: «Пирогов не есть раненым! Пирогов не есть раненым!» Эта передача была прием обыкновенный, к которому мы всегда обращались, когда в корпусе были кадеты, арестованные в карцере и оставленные на хлеб и на воду. Делалось это таким образом. Когда мы выстраивались всем корпусом перед обедом или перед ужином, то от старших кадет-гренадеров, которые всегда больше знали домашние тайны корпуса и имели авторитет на младших, шло приказание, передаваемое от одного соседа к другому шепотом и всегда в самой короткой лаконичной форме. Например, «Есть арестанты, пироги не есть». Если по расписанию в этот день не было пирогов, то точно такой же приказ отдавался насчет котлет. – И несмотря на то, что утаить и вынести из-за стола котлеты было гораздо труднее, чем пироги, но мы умели это делать очень легко и незаметно. Да, впрочем, начальство, зная наш в этом случае непреклонный ребячий дух и обычай, совсем к этому не придиралось. Не едят, уносят, ну и пускай уносят. Худо в этом не полагали, да его, может быть, и не было. Это маленькое правонарушение служило к созиданию великого дела. Оно воспитывало дух товарищества, дух взаимопомощи и сострадания, который придает всякой среде теплоту и жизненность, с утратой коих люди перестают быть людьми и становятся холодными эгоистами, не способными ни к какому делу, требующему самоотвержения и доблести. Так было и в этот для некоторых из нас очень многопоследственный день, когда мы уложили и перевязали своими платками раненых бунтовщиков. Гренадеры дали передачу: «Пирогов не есть раненым». И все этот приказ исполнили по всей точности, как было принято. Пирогов никто не ел, и все они были отнесены раненым, которые вслед за тем были куда-то убраны. День кончился по обыкновению, и мы уснули, немало не помышляя о том, какое мы сделали непозволительное и вредное для наших товарищей дело. Мы могли быть тем спокойнее, что Перский, который всех более отвечал за наши поступки, не сказал нам ни одного слова осуждения, а, напротив, простился с нами так, как будто мы не сделали ничего дурного. Он даже был ласков и тем дал нам повод думать, как будто он одобрил наше ребячье сострадание. Одним словом, мы считали себя ни в чем не виноватыми и не ждали ни малейшей неприятности. Она была начеку и двигалась на нас как будто нарочно за тем, чтобы показать нам Михаила Степановича в таком величии души, ума и характера, о которых мы не могли составить и понятия, но о которых, конечно, ни один из нас не сумел забыть до гроба. 15 декабря в корпус неожиданно приехал государь Николай Павлович. Он был очень гневен. Перскому дали знать, и он тотчас же явился из своей квартиры и по обыкновению отрапортовал его величеству о числе кадет и о состоянии корпуса. Государь выслушал его в суровом молчании и изволил громко сказать: «Здесь дух нехороший». «Военный, ваше величество», — отвечал полным и спокойным голосом Перский.
3: «Отсюда Рылеев и Бестужев», — по-прежнему с неудовольствием сказал император.
2: «Отсюда Румянцев, Прозоровский, Каменский, Кульнев, все главнокомандующие, и отсюда Толь», с тем же неизменным спокойствием возразил, глядя открыто в лицо государя, Перский.
3: «Они бунтовщиков кормили», — сказал, показав на нас рукою царь.
2: «Они так воспитаны, ваше величество. Драться с неприятелем, но после победы презревать раненых как своих».
3: Негодование, выражавшееся на лице государя, не изменилось, но он ничего более не сказал и уехал.
2: Перский своими откровенными и благородными верноподданническими ответами отклонил от нас беду, и мы продолжали жить и учиться, как было до сих пор. Обращение с нами все шло мягкое, человечное, но уже недолго. Близился крутой и жесткий перелом, совершенно изменивший весь характер этого прекрасно учрежденного заведения.
1: Мы читали фрагмент из рассказа Николая Семеновича Лескова «Кадетский монастырь».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. По его словам, российская промышленность и наука обладают большим потенциалом для развития и укрепления обороноспособности. Страна делает ставку на собственные технологии, а на незаимствование чужих. Участники спецоперации быстро находят решения на новые вызовы, и их опыт будет полезен для промышленности. Также Россия планирует создавать технологические альянсы с другими странами, отметил президент. Выручка России от экспорта вооружений составила 15 миллиардов долларов, а портфель заказов – почти 75 миллиардов. Об этом первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил на 10-м съезде машиностроителей России. Он также отметил успехи в области развития отечественных лазерных технологий.
2: Лазерными лучами поражается в том числе и беспилотная авиация. Мощность лазерных установок варьируется. Те, которые есть на сегодняшний день у нас в активном применении, от 4 киловатт и до 90 киловатт. Это то, что используется непосредственно для обеспечения защиты критической инфраструктуры и противодействия ППЛА.
1: Денис Мантуров добавил также, что Россия на несколько лет опережает зарубежных партнеров в ракетостроении и кратно по объему боевых запасов. Депутаты Госдумы взяли на контроль прогноз Министерства экономического развития о возможном росте тарифов ЖКХ до 2029 года, сообщил спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. Он призвал профильные комитеты оперативно подготовить свои предложения. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать коррективы для сбалансированной тарифной политики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал внимательно

0: обращению в государственную трудовую инспекцию. Такие есть в каждом регионе страны. Третье. Не лишним будет зайти и в свой отдел кадров. Взять копию графика отпусков вашего отдела или подразделения. Если начальник не отпускает вас в те дни, которые уже внесены в документ, это повод обратиться не только в трудовую инспекцию, но и в районный суд. К иску можно приложить билеты на самолет и брони гостиницы как доказательство нанесенных вам убытков. Четвертое. А вот самовольно уходить в отпуск, даже внесенный в график, но не подтвержденный вашим начальником, не советуем. Конечно, в суде такие дела чаще завершаются в пользу работника. Но увольнение по согласию сторон вам в таком случае почти гарантировано. Поэтому трижды подумайте, прежде чем сделать. Подведем итоги. Если на работе не отпускают в отпуск, узнайте, в чем причина. Возможно, вам всего лишь придется на время его перенести. Если аргументы начальства неубедительны, напишите заявление на отпуск и попросите письменный ответ. Потом перешлете его в трудовую инспекцию, а там разберутся, кто виноват. Если отпуск одобряли заранее, а в последний момент отказывают, то можно смело обращаться в суд. А вот уходить в отпуск самовольно – почти 100% увольнение. Подумайте, стоит ли оно того. К счастью, Савельев смог договориться с начальством. И поедет на море с семьей на неделю попозже. Но если бы все сложилось иначе, он знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
1: Радио «Звезда». Книга на ночь.
2: Виктор Драгунский. Главы из повести «Он упал на траву». Читает Илья Ильин.
3: Наш учетчик Климов заболел. Он метался на соломе, хрипел, никого не узнавал и дико кричал «Бей!» на каждого, кто подходил к нему. Случилось это на второй день нашей жизни у тетки Груни. Маленький желтоволосый ее сынок смотрел на Климова и боялся. Я сходил к Бурину и доложил ему обо всем. К концу дня стало известно, что Климова повезут в Москву на каком-то чудом добытом грузовике. Повезет Климова наш Вейсман, аптекарь, старик с лицом президента, бабник и звонарь. Представлялась возможность написать письмо. После работы мы сидели кто где и строчили. Я сидел у изголовья Климова, слушая его бред, и писал письмо Вале. Валя, я жив. Я посылаю тебе это письмо с оказией, чтобы ты знала, что я жив. Ты плакала в тот день, когда я сказал тебе, что уезжаю. Ты плакала, Валя. И я вдруг поверил, что ты любишь меня. Верно ли я подумал? Ведь ты никогда еще не говорила мне о любви. Но когда ты заплакала, узнав, что я уезжаю, я вдруг совершенно поверил, что ты меня любишь. И понял еще и то, что я-то тебя люблю, и что это написано во мне большими буквами. И я всегда могу сказать это при всех, не стыдясь. Я тебя люблю. Почему ты не пришла проводить меня? Ведь мы, Бог знает, когда встретимся. Я ступил на тропу войны, как говорили индейцы моего детства, и теперь не сойду с этой тропы до самого конца. А если я выживу сегодня здесь, я пойду дальше. А если и там я выживу, в 500 боях, я пойду в 501-й. Я пойду, несмотря на то, что хочу быть рядом с тобой, живой и желанной. Я пойду, несмотря ни на что. И это не мальчишеская жажда подвига. Нет, это железная необходимость. Это моя правда, мой долг, мне иначе не жить. И вот вопрос, зачем я пишу тебе об этом? Тут ответ простой, Валя. Сказать нужно, нельзя молчать. А ты вот меня любишь, значит, тебе. Но ты пойми правильно, это не печальное письмо. Я хочу дожить до победы, и я доживу до нее. Я вернусь домой живой и здоровый, и я тебе очень понравлюсь, потому что я буду весь в орденах и со шпорами. И я увижу тебя и обниму. Я сижу сейчас в полутемной комнате тетки

0: Руни, приютившей нас в своей ветхой хибарке. Нас здесь немного. 14 человек да трое хозяев. Невообразимо тесно. Мои товарищи тоже пишут письма. Они яростно скребут карандашами. Карандаши скрипят. Я слышу любовный хор карандашей. Их соловьиный мощный разлив. Если бы ты написала мне, это письмо передаст тебе один из наших, верный человек. Напиши хоть три слова. Ты сама догадаешься, какие слова я хочу услышать от тебя. М. Я сложил нескладное это письмо в треугольник и заклеил его сахаром. Аптекарь Вейсман сидел в углу и штопал носки. Я подошел к нему. «Вейсман», — сказал я, — «хотите иметь слугу и раба?» «А нахрена?» — сказал Вейсман. «Что я, барон?» «Слушайте, старик, урвите для меня десяток минут. Заезжайте по этому адресу и передайте это письмо в собственные руки. И возьмите ответ». Он поскреб в затылке и сказал: «Если дело любовное, то я постараюсь». «Любовное», — сказал я, — «не беспокойтесь». «Красивое?» — спросил Вейсман, и в глазах его зажглись недобрые огоньки. «Ну», — сказал я, — «вы таких и не видали».
1: «Почем ты знаешь, что я видал и чего не видал?» Он посмотрел на меня с превосходством.
0: «Я такое видел в этом смысле, что тебе и не снилось». «Ты красивая, говоришь?»
1: «Да», — сказал я твердо.
0: «Красивая. Приложим усилия», — сказал Вейсман важно, как президент. «Только бы не подвели с обратной машиной. Готовься, привезу тебе целую жменю маринованных поцелуев. Иди, не мозоль глаза».
1: И он сунул мое письмо в карман, как суют измятый носовой платок.
0: Этот собачий пень портил нам с Лёшкой линию нашего участка. Его обязательно нужно было свалить в реку. Я возился с ним долго. Срубить корневище лопатой было очень трудно. Лёшка возился немножко ниже по склону. Мы с ним договорились, что когда пень будет подготовлен, мы вместе спихнем его. А пока я уже настолько взмок, что мне нужно было скидывать ватник. На таком холоде... Вообще, я никогда не думал, что ватник может так быстро износиться и продырявиться в стольких местах. Ветер свободно простреливал его во многих направлениях, и я прям не знал, что делать с этим треклятым холодом. Я был весь замерзший. Я был всегда и везде замерзший. Снизу доверху, и вдоль, и поперек, и внутри тоже. Согревался я только тогда, когда непрерывно махал лопатой. Вот тогда было ничего, тепло. Поэтому я работал бойко. Еще я согревался ночью в избе у тетки Груни и дяди Яши. Славные были они люди. И тетка эта, и дядька. Жаль только, что мы не успели еще толком познакомиться. 2-3 раскуренные в дружелюбном молчании самокрутки. Вот, пожалуй, и все. Времени у нас не было на знакомство. Ночь, темнота, теснота, храп. Стук в окошко, темнота, теснота, оделись, пошли, лопаты, лопаты, лопаты, земля, земля, земля. И снова ночь, темнота, теснота, храп. Вот как оно было. Но все-таки дядю Яшу я полюбил. Он был похож на Иисуса Христа или на князя Мышкина. Они вообще, по-моему, похожи. Дядя Яша дома всегда ходил в рубашке, в распояску. Дядя Яша был слабогрудый и говорил глухо. Вместо прощания он всегда по утрам изрекал:
2: «Бей фрица, и больше ничего».
0: И уходил прямой, с чахлой бородкой. Ну, пророк и пророк. Он уходил еще раньше нас. Трудно было прокормить даже себя и сына. Война несла с собой и голод, и отсутствие рабочих рук в деревне, как и в городе. Словом, все как полагается. Когда дядя Яша уходил, мы кормили его Васятку, маленького, хилого и милого, как больной котенок, мальчонку. Мы давали Ваське хлебцы и сахару. Тетка Груня плакала неслышно, когда мы кормили малыша, а он грыз сахар и протягивал на липкой ладошке матери. Делился, значит. Угощал. Она отказывалась, а мы отворачивались.
1: чтобы не видеть всего этого. Потом мы уходили, напившись кипятку. Два раза я в сырой предутренней мгле за мостиком видел Васнецовскую Аленушку, Дуню Табаринову. Я махал ей рукой, и она приветливо отвечала мне тем же. Милая, сказочно красивая девочка с красными ознобленными руками. В эти дни мы должны были соединиться с идущими нам навстречу ополченцами, и линия контр-эскарпов казалась мне бесконечной. Я представлял себе, как она опоясывает всю Москву, широкая, надежная, недоступная. Я представлял себе всех нас, сидящими внутри этого прочнейшего пояса. Вот он, фашист, прет, прут его танки, пехота, они наступают, но стоп! Шалишь, фашистская морда. Не тут-то было, не пройдешь. Танки их растерянно тычутся вправо и влево, шутка ли? Перед ними неодолимое препятствие. Они замешкались, выключили моторы, а мы их поливаем, а мы их поливаем огнем. Они валятся во рвы, вырытые нашими руками, и здесь находят свою смерть. И благодарная история вписывает наши безвестные имена золотыми буквами на свои сияющие страницы. Но пень покамест портил мне все дело. Он все-таки заставил меня скинуть ватник в такую-то погоду. Пень уже висел на одном корешке, но сколько я его не пихал, он и не думал двинуться с места. Я решил подрыть его еще немного. Невдалеке, немногим пониже меня, копошились Лешка с тележкой. Они выкорчевали уже три пня. Чуть левее их орудовал Степан Михайлович с Сережкой Любомировым. И у них тоже были успехи, а я все еще возился со своим бериндеем. Я стал сбоку подрывать под ним яму. Здоровый был пнина и страшный, как леший. Я выкинул 2-3 лопаты из-под туго вросшего, похожего на морской канат корня, и увидел, что пень пошел. Он наклонился вперед всем своим почерневшим, заросшим плесенью срезом и, видно, собирался кувыркнуться. Он уже заходил на кувырок и мог меня придавить. Я отскочил, положив руку на его жесткий кабаний бок и подпихивая его. В двух шагах под пнем спиной к нему стоял на четвереньках Лешка. Пень заходил уже за ту точку, перейдя которую он понесется вниз стремглав, страшный, как зверь. Я попытался остановить его и схватил за торчащий снизу сук. Лешка все еще возился. Язык у меня стал толстый, он не поворачивался во рту, это было как во сне, но я превозмог наваждение и крикнул: «Лёшка, в сторону, берегись!» Он сразу понял, пригнул голову и быстро передвинулся на коленях вправо, а пень повалился боком, очень мягко подвернул мой палец под сучок и, наконец, словно окончательно надумав, как мальчишка ринулся галопом вниз, скача и подпрыгивая легко, несмотря на свой вес. Он так и докатился до самой речки, скача и приплясывая, вбежал в речку по сукастые свои колени и встал. А я смотрел на свой большой палец. Он висел почти отдельно, как с чужой руки. Он уже синел. Испарина выступила у меня на висках. Лешка подбежал ко мне. Он сказал: «Сломал?» Я сказал: «Не знаю». Вокруг уже собралось много народу. Степан Михайлович положил мою кисть на свою широкую ладонь. «Нет», — сказал он, — «не сломал, нет». «Растяжение», — сказал тележка, — «вывих. Теперь тебя отправят. Не работник, ясно». Стоявший неподалеку каторга, вытянув шею, крикнул: «Это он сам над собой сделал! Самострел клятый!» Лешка погрозил ему кулаком. «Позовите Сему», — сказал Байсеитов. Сережка Любомиров сказал: «Сейчас». Но кто-то уже вел Сему. Он был как гном, бородатый и горбатенький. Я его знаю по Москве. Он расклейщик афиш, свой брат. такой же, как и я, служитель муз».
0: «Ну-ка», — сказал Сёма, — «покажь».
1: Он погладил мой палец осторожно, не причинив боли. Наоборот, даже приятно было.
0: «Этот палец, — сказал Сёма важно, — этот самый палец выскочил из своего гнезда. Держите огольца и ничего особенного».
1: Лёшка обнял меня сзади за плечи и прижал к себе. Мне было слышно, как в левую мою лопатку сильно стучится Лёшкино сердце. Сёма взял мою руку и сказал убаюкивающе:
0: «Закрой глаза».
1: Я закрыл, но не сдержался. А Сёма сказал, отходя:
0: «А зачем орёшь? Орать не надо. Операция закончилась. Затяни чем-нибудь. Освобождение, конечно. Ну, хошь на день. Доложись командиру».
1: Я смотрел на его горбик, бородку, кривые ноги и подумал, что он, наверное, в самом деле гном и колдун. Это он притворяется, что он расклейщик. Палец хоть и болел, и был синий, и опух ужасно, а все-таки он болел нормально. Как-то по-другому, чем минуту назад. Да здравствуют гномы! Я пошел к штабу и разыскал Бурина. Он долго и пытливо рассматривал мою вздутую кисть и синий палец, потом подозрительно спросил: «Это как же вышло?» Я рассказал ему. Он рассердился.
0: «Испугался, значит, за дружка?»
1: «Да».
0: «Он бы сам отбег! Надо бы тебя на губу или судить, как дезертира!»
1: Я сказал: «Ты спятил, Бурин. А если бы задавил и Фомичева?»
0: «Ух, брось!» — сказал он жестко.
1: «Не ной! Я тебя знаю, не думай. И только поэтому, черт с тобой, отдыхай, гуляй, ваше сиятельство, барствуй. Валяй, значит, лодыря через свои нервы». Это он в насмешку так сказал: «нервы», и покривил едко губы. «Но завтра выходи на трассу. Не сможешь? Отправлю. Иди». Он отвернулся. «Ишь ты какой, железный командир. Он меня отправит. Ты подавишься 7 раз, прежде чем меня отправишь. Я тебе покажу. Нервы». Я шел от него, проклиная все на свете.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из повести Виктора Драгунского «Он упал на траву».
0: «Здравствуйте. Что, не на работе?»
1: Она окликнула меня из своего проулка, когда я шел от Бурина, злой как черт. Я шел к нам в избу, к тете Груне. Не обратно ж на трассу идти, стоять там столбом. Я очень обрадовался, когда увидел ее. Я просто опять окаменел. Да разве бывает такое лицо не на картинах? В кино у нас все уступили бы ей по красоте. Если честно подходить, они и пятки ее не стоили. Я сказал: «Здравствуйте, Дуня. Освобождение получил. Вот, палец». Она осматривала палец, а я думал: ландыш. Только ландыш такой красивый. И Дуня — это ландыш. Чем бы перевязать? Вы знаете, Дуня, его надо подзатянуть.
0: «Ну да», — сказала она заботливо. «Зайдем-ка до нас».
1: Она взяла меня за руку и повела к себе. Дома у нее никого не было. Против печи шкафчик со стеклянным верхом. Там стояла кое-какая посуда. Герани и фикусы на подоконниках и на полу, а пол дощатый, голый, чисто вымытый. По такому полу хорошо ходить босиком. Левый угол был отделен занавеской. Видно, там стояла кровать. Еще там была скамья, старая, серо-белая. Я очень люблю этот цвет старого домашнего дерева.
0: «Садитесь», — сказала Дуня.
1: «Я сейчас». Она скинула свой клочковатый полушубок и оказалась в простом ситцевом платье. Она была стройная и держала торс очень прямо, как цирковая балерина. Обута она была в огромные валенки с калошами. Калоши она тоже скинула, а валенки нет. Так и ходила. Ноги слона и торс юной балерины. И лицо. Она принесла какую-то тряпочку и села передо мной. Я повернулся к ней, и она стала перевязывать мне руку. Пальчики ее согрелись, прикосновение их было ласковое, и русая ее головка с недлинной косой и неслыханной красоты лицо, все это брало за душу, и славно становилось жить подле нее, как-то доверчиво и любовно. «Вы сами московский будете?» — спросила Дуня. «Московский. С матерью живете?» «Один». «Что так?» «Она умерла».
4: «Ах ты! Давно?»
1: «Год уже».
4: «Отчего она бедная?»
1: «У нее болезнь была. Тяжелая. Она в больнице лежала».
4: «В больнице?»
1: «Да».
4: «Плохо в больнице лежать».
1: «Ну, это все от людей. Какие люди?» «Я сам не знаю, почему мне вдруг захотелось рассказать Дуне. Хоть немного. Я сказал. Я один раз был у нее в больнице. Раньше не пускали, а тут вызвали. Посиди, говорят, с мамой, повидайся». Я и не понял ничего, с радостью пошел. И когда я пришел, я пожалел. Там у них доктор был, наглый такой, сановитый. Ему все можно. Например, резать правду матку в глаза. То есть такую правду, которой не надо. Терпеть не могу. Я к нему пришел и дожидался очереди. Случайно услышал, как он одному тихому такому парню, рабочему, говорит: «Послушайте, любезнейший, слышите, Дуня, любезнейший, в наши дни в обращении к рабочему. Вы чувствуете, что стоит за этим словом, любезнейший?» «За этим словом стоит, что доктор сволочь», — сказала Дуня. Я обрадовался, что она поняла, уловила, в чем дело. Я вообще не очень-то любимый стал в последнее время, но странное дело, я чувствовал, что говорить с Дуней можно. Вот именно можно. Она меня поймет так, как я хочу быть понятым. «Ну, а дальше-то что?» — поторопила меня Дуня. Я сказал: «Так этот доктор и лепит ему в глаза. Вот, любезнейший, должен вас огорчить. Надеяться не на что. Жена ваша плоха. Предвижу летальный исход». Тот так и закачался. Ноги подкосились. Сел, воздух ловит ртом. «Это что ж за исход такой?» — спросила Дуня. «Летальный? Это смерть. От слова «лето», река забвения. Я и дожидаться его не стал. Так мне противно было. Я пошел в палату, сидел у матери и держал ее руку. И вот в какую-то минуту ей стало больно, и, видно уж очень, лицо исказилось, и она отвернулась, чтобы я не видел. А меня она сквозь пронзила.
4: «Как это все тяжело и прискорбно», — грустно сказала Дуня и замолчала. Глаза у нее стали влажные, и она сказала, положив мне руку на плечо: «А батя ваш где?» Я сказал: «Отец погиб на Хасане. Он герой». «О, Господи!» — сказала Дуня. «Значит, вы сирота?»
1: «Да».
4: Она задумалась. «Круглый, значит, сирота».
1: Она посмотрела на меня каким-то новым взглядом, более близким взглядом старшего и сильнейшего. «Славная, бесценная Дуня!» — она сказала. «Жалею я вас».
4: «Нельзя сказать, как жалею». «Вы сами с какого?»
1: «С 22-го».
4: «А вы с какого? Угадайте».
1: «С 22-го».
5: «Что вы? Неужели я выглядываю на с 22-го?»
1: Она обиделась. «Вот история». Я сказал: «Ну, с 23-го». Она сказала недовольно:
4: «Конечно. Теперь будете перебирать по одному».
1: «Я не умею угадывать». Она улыбнулась.
4: «Молодой еще».
1: Я сказал: «Так с какого же вы, Дуня?» Она сказала, словно желая сделать мне радостный сюрприз:
4: «Я с 24-го».
1: «Ну да», — сказал я.
5: «Значит, вы маленькая?» 17 годов маленькая?»
1: «Ну, не грудная, конечно, но все-таки маленькая, очень молодая». Она опустила ресницы, улыбнулась уголком рта и сказала лукаво:
4: «Самые года».
1: Я сказал: «Конечно. Невеста?»
4: «Не смейтесь».
1: «Нет», — сказала я, — «я не смеюсь». «А сватались? Только честно». Она притворно зевнула.
4: «Глупости все это. Учиться надо. А на кого? Я на учительницу хочу.

0: будто сомневаетесь. Может, неправда? Нет-нет, что вы, я холостой. И никого нету?
1: Где?
0: Ну, на примете.
1: Ой, так нельзя.
0: Почему же?
1: Ну, нельзя. А если бы я вас так спросил? Вы что бы мне сказали?
0: Я?
1: Да, вы.
0: Раз у меня никого бы не было, я бы так и сказала. А если бы я виляла, значит, что-то бы у меня на уме было, что я бы скрыть хотела.
1: От кого?
0: От вас.
1: Да что вы все на меня-то повернули? Я не сворачивал. Дуня, мне, пожалуй, идти надо.
2: Куда же вы так быстро? Поговорите еще со мной.
1: А про что?
2: Да про что хотите. Мне все интересно. Хоть про книжки.
1: Да про книжки что же рассказывать? Их читать нужно. Вы что читали?
2: Я? Много кое-чего. Ну, Толстого читала, Анну Каренину, Пушкина «Капитанскую дочку», Бляхина «Красные дьяволята». Много вообще. «Железный поток» — это Станюковича.
1: Серафимовича.
2: Ой, да, Серафимовича.
1: Ну, а что больше всего понравилось?
2: Анна Каренина, конечно. Ой, бедная, несчастная. Я всегда слезами обливаюсь, как она с сыночком своим виделась. Несчастная Аннушка, красавица, а несчастная.
1: Я сказал, да ты сейчас-то не плачь. Конечно, она несчастная, да ведь это книжка.
2: Нет,
1: живо сказала Дуня.
2: Это хоть и книжка, и про старое время, а все-таки так было. Это жизнь, так в жизни бывает. Это все про жизнь.
1: Дуня, сказал я,
2: Дуня, ты просто, я не знаю какая.
1: Она быстро повернулась ко мне, балерина в валенках.
2: «Понравилось?» — сказала она.
1: У нее было радостное лицо.
2: «Выше макушки!» — сказал я с таким видом, что шучу. «Сватайся!» — сказала она.
1: Я сказал, но не сразу. «Война!»
2: «Да», — задумчиво сказала она, опустив руки. «Война! Не можешь ты свататься! Скоро вас под присягу повезут!»
1: «Это как?» У меня забилось сердце.
2: «Так, привезут знамя и под присягу, и все. И на фронт».
1: «Дуня, вы это серьезно или так? Неужели правда?»
2: «Да вы чего всколыхнулись-то? А и на фронте сладко».
1: «Слаще, чем здесь». Она задумалась, подошла к окошку и закинула руки за голову. Потом обернулась ко мне и сказала укоризненно:
2: «А кто же с нами будет? С бабами и девками, да с малыми ребятами. Ведь мы бьемся, сил нет никаких. Я вот девушка, а тогда ругалась при вас на лошадь, как пьяный бандит. Разве это хорошо? Зачем это так жизнь заставляет? Я раньше никогда себе этого не позволяла. Да и сейчас с души воротит от дурного слова. А вот поди ты. А где мои папаня с братом? А вот то-то. Мы с матерью работаем, а у ней кила. Разве ей можно? Значит, все я да я. А тетка, она придурок. Все с сектантами шушукается. Кто ей в мозги вправит? Опять я. Да она меня так шуганет, что я и костей не соберу. Вот. А вы все на фронт тянетесь. Души у вас нет».
1: Она с досадой задернула марлевую занавеску. Рука у меня успокаивалась. Она пульсировала ровно и болела сладко, выздоравливала. Я подошел к Дуне. Мы стояли рядом и молчали.
2: «Осерчал?» —
1: сказала она тихо. «Нет», — сказал я. «И нисколько».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Драгунский. Главы из повести «Он упал на траву». Читает Илья Ильин.
2: Никогда еще ни с одной женщиной или девушкой я не чувствовал себя так легко, как с Дуней. Мне с ней и говорить было легко, и дышать легко. Я ей рассказал про больницу, и даже это мне с ней было легко. Такого еще ни разу в моей жизни не случалось. Не рассказал бы я этого Вале. Внутри затрагивалось.

0: тормозила бы. Она назвала бы меня сентиментальным. Но это не сентиментальность. Нет. Чувства ведь все-таки есть. Бывает тебе грустно или нет? Вот тут-то и нужно, чтобы тебе попался такой человек, как Дуня. Ну, это редко бывает. Я таких не встречал. Я вообще до Вали никого не встречал. У меня, кроме Вали, никаких романов не было. Нельзя же считать романом наши поцелуи с Адой Ляминой. Давно это было, еще в 5 классе. Мы выходили после школы на бульвар. Она заставляла меня прятать руки за спину и сама прятала свои. Мы стояли на расстоянии 2 шагов и наклонялись друг к другу, выпятив губы и приблизившись, сухо и быстро клевали друг дружку носами. Это называлось целоваться и считалось страшным грехом. А потом выяснилось, что нет в классе мальчишки, не целовавшегося так с Адой. Нет, это был не роман. Это все детство, какой-то роман. В избе у тети Груни было пусто и неуютно. Я даже пожалел, что так быстро ушел от Дуни. Там было чисто, а здесь солома лежала на полу сбитая, старая. В комнате стоял наш знаменитый ополченский запах. Воздух был синий от невыветрившегося махорочного дыма. Маленький Васька играл в чурочки возле холодной печи. Я сел к окну и подозвал его и отдал ему 2 куска сахара. Они лежали у меня в кармане, я еще утром припас. Васька снова сел на пол, босые его ножки, грязные и твердые на подошвицах, были раскинуты. Он поел сахару, глядя на меня неотрывно. Дело это было минутное, и Васька обтер мокрые руки, а женское лиловое трико, в которое был одет, подошел ко мне и приткнулся у колена, и искательно погладил мой сапог. «Ты, Митька, всегда носи мне сахару», — сказал он. «Ладно», — сказал я. «А где мама?» «Пошла. Сказала, чтобы я не баловался». Я взял его под локотки, поднял эти 0,5 фунта ребрышек и посадил на колени. Он стал смотреть в окошко. Я понюхал его всклокоченную головенку. Пахло воробьями. Под моей рукой билось маленькое сердце. Билось гораздо чаще, чем у меня. Мы сидели так с Васькой и молчали. Он пригрелся у меня на коленях, растаял, притих и, видимо, боялся, что я взял его ненадолго. Сейчас снова уйду и оставлю его на весь день. Поэтому он затаился, как мышонок. Не хотел спугнуть меня, боялся шелохнуться, чтобы не напомнить мне о моих непонятных взрослых делах. А я снова думал, что если я люблю этого Ваську и всех других таких же, кто сиротливо сидит один на полу в грязи у холодной печи, то чего же я здесь сижу? Надо идти, идти, идти на большую войну и сделать что-то большее, чем я делаю сейчас. Опять заскрипела душа, заныла гордость, и долг застучал кулаком в сердце. За окном уже стало темнеть, скоро должны были прийти наши. Впервые я встречал их здесь, и я решил прибрать избу, проветрить ее, вскипятить воду. Неловко мне было, что я весь день проволандался с пальчиком, как обыкновенная рохля. Я встал, Васька соскочил с колен и уставился на меня. Я сказал: «Большая приборка. Свистать всех наверх. Эй, Наюти, пошевеливай! За мной Василий Яковлевич!» И мы с ним начали орудовать. Он мне здорово помогал. Такой маленький, а работу он знал. Я подмел пол, принес свежей соломы, открыл надолго дверь и впустил свежего воздуха. Затопил печь, поставил кипятить чугун воды. Хлеб ополченцы должны были принести свой, а может быть и кашу или консервы. Мы долго возились с Васькой, и он все время помогал и шлепал за мной маленькими ножками и стукался об углы. Я вытер ему сопливый нос, пригладил всклокоченные волосы, и он оказался очень даже ничего себе. Мы крепко с ним вообще подружились. Я решил прилечь и подождать. Уложил Ваську на кровать, а сам лег на солому, и как только лег, мгновенно заснул. Спал я крепко и проснулся от того, что Лешка укладывался со мною рядом. «Это ты, Лешка?» «Ага», — сказал Лешка. «Болит рука-то?» «Утихает». «Что ж ты не ужинал?» Проспал. На вот хлеб. Освободил Бурин-то?
1: Ругался. Судить бы, говорит, тебя, как дезертира.
0: Плюнь! Это он сгоряча. А ты думал, меня раздавит пнем?
1: Он уж начал переваливаться на тебя.
0: Что ж руку-то не выдернул?
1: Да не успел, черт его знает.
0: Я теперь должен тебе отплатить.
1: Спи, друг.
0: Да, это так. Я тебе друг, запомни.
1: Так и я тебе друг, так и знай.
0: Лешка придвинулся ко мне еще ближе. Слушай, сказал он, Сережка-то прямо спятил. Бежать хочет в Москву.
1: Не может быть.
0: «Сражаться надо», — спокойно сказал из темноты Сережка.
1: «Ты не спишь?» — спросил я.
0: «Я все ночи не сплю.
1: Это не дело.
0: А ты не учи. Не учи ученого».
1: Я хотел ему ответить как-нибудь порезче, но в это время что-то завыло, загудело, и страшный нарастающий визг пронесся над нами, как будто ведьма на Помеле пролетела. Потом ужасно трахнуло. Дом наш зашатался из стороны в сторону, и в углах его послышался треск.
2: «Бомба!» — крикнул с постели дядя Яша. «Васька, ты где?»
1: Васька откликнулся ему. Тетя Груня заплакала и запричитала в темноте. А мы повскакивали с соломы. Кто-то

0: вошел в маленький проулок, так сразу от забора отлетела легкая тень, и Дуня прильнула ко мне. «Испугалась», — сказал я. «Дунечка ты моя маленькая».
1: «Испугалась», — сказала Дуня и вздохнула прерывисто по-детски. «Ужас, как испугалась! Я в амбарушке спала, там у меня жаровинка есть, а он как тарарахнет, ну, думаю, конец света».
0: «Нет, это еще не конец», — сказал я, и мне стало тоскливо. «Много еще будет бомб, надо привыкать».
1: «Холодно»,
0: — сказала она и повела плечами. Я сказал: «Пойдем, провожу». Мы пошли с ней вглубь проулка, вошли к ним во двор, и я увидел, что слева от ворот стоит крохотный нахохленный домик, просто как декорация. Такие строят у нас в Сокольниках под Новый год для детей.
1: «Вот здесь и сплю», — сказала Дуня и открыла дверь. «Входи».
0: Там были нары или скамья, покрытые какими-то дерюшками и веретьем, и красным раскаленным глазком смотрела маленькая железная жаровинка, похожая на кирогаз. Дуня села на скамью, в красном призрачном свете были видны ее таинственные глаза.
1: «Как хорошо, что ты пришел», — сказала Дуня. «Я так хотела, чтобы ты пришел».
0: А я стоял на крыльце с нашими, смотрел, где бомба упала. А потом все пошли спать, а я сюда.
1: «Само потянуло?»
0: «Само».
1: «Сердце сердцу весть подает. Садись, что ты?»
0: «Да я не устал, ведь я не работал».
1: «Садись со мной», — сказала Дуня.
0: И я сел с ней рядом. Она положила свою руку в мою, и долго мы так сидели с ней. И я держал эту милую руку и глядел на эти несказанные глаза, на жемчужные зубы несмело улыбающегося рта.
1: «Ну, а если бы не война?» — вдруг сказала Дуня.
0: «Что?»
1: «Я говорю, если бы не война, а вот мы с тобой встретились, и тебя бы сюда тянуло, как сегодня, а меня к тебе. Вот если бы можно нам было, ты бы посватался ко мне?»
0: Как она сказала это слово «можно»? Я сегодня все время думал, что вот с тобой мне все можно. Болтливым быть или даже глупым, молчать или хромать. Заплакать тоже можно, все можно. И насмешек не будет, и зла за пазухой не будет, и оглядки, и фальши не будет. Нет.
1: «Что молчишь-то?» — сказала Дуня. «Не посватался бы, значит».
0: «Да что я, каменный? Кто же это выдержит? Ведь все равно мне с ней нельзя по десятку причин. Но зачем же обижать? Ведь лучше ее нет в целом свете. И потом, ведь это правда». «Посватался бы», — сказал я. «Еще как. 700 верст пешком бы к тебе бежал». Она придвинулась и прильнула ко мне и положила мне голову на плечо. И я почувствовал ее маленькую твердую грудь. «Ты девочка, Дуня», — сказал я. «Ты маленькая. Нельзя тебе стать сейчас моей женой. Война раскидает нас завтра, как пылинки, в разные концы». Она заплакала. Я погладил ее лицо и омыл пальцы ее слезами. Я понимал, что наш с ней разговор в этот странный час при свете маленькой жаровни — это и есть высшее счастье нашей жизни, какого я, может быть, никогда уже не достигну. И горячая тоска давила мне на горло, не давала биться сердцу. Дуня говорила, глядя в окно и сложив руки на груди, и слезы все бежали по ее лицу. «Возьми меня с собой, ведь я Мите не вдруг это говорю. Я как тебя в первый раз увидела тогда с товарищем твоим, когда ты мне телегу поднял, я тогда сразу поняла, что ты верный человек».
1: «Не умею сказать. Ты верный человек, это по лицу видно. Детей как хорошо любишь. Вон ты какой. Мне без тебя нельзя здесь оставаться. Кто защитит? Как подумаю о Фрице. Как подумаю...»
0: Она это так говорила, что лучше бы вынула...

вынула из жаровни уголья и прожгла бы мне глаза. Я сказал: «Не плачь, Дуня, родная моя». Она потянулась ко мне, и я обнял ее и поцеловал. И она тоже меня поцеловала. И время летело мимо нас, и я все целовал Дуню. Ее маленькие твердые ручки, и губы, и шелковые мокрые ресницы, и ситец на ее коленях целовал. И это было лучшее, что я испытывал в своей жизни.

0: Я ушел от Дуни за час до побудки. Она плакала беззвучно и все не отпускала меня еще и еще целовала. Я ушел от нее в ту ночь. Я не сделал ее своей женой. Я любил Валю.
1: Мы читали главы из повести Виктора Драгунского «Он упал на траву». Продолжение завтра в это же время.
2: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Артур Кларк. Рассказ «Пробуждение». Читает Егор Серов.
1: Хозяин гадал, будут ли ему сниться сны. Это было единственным, чего он боялся, поскольку ночной кошмар, продолжающийся на протяжении всего одной ночи, способен свести человека с ума, а ему предстояло проспать сотню лет. Он помнил день, всего несколько месяцев назад, когда испуганный доктор произнес: «Сэр, ваше сердце изношено, жить вам осталось не более года». Он не боялся смерти, но мысль о том, что она настигнет его в расцвете интеллектуальных способностей, когда его работа завершена лишь наполовину, наполняла его бессильной яростью. «И вы ничего не можете сделать?» — спросил он. «Нет, сэр. Вот уже на протяжении сотни лет мы работаем над созданием искусственного сердца. В следующем веке, возможно, нам, наконец, удастся достичь цели». «Очень хорошо. Я подожду следующего века. Вы построите для меня какое-нибудь сооружение, в котором мое тело не подвергнется разрушению, а затем погрузите меня в сон, заморозите или еще что-нибудь в этом роде. Я полагаю, что как минимум это вы в состоянии сделать». Он наблюдал за строительством мавзолея в укромном месте выше линии снегов Эвереста. Только немногим избранным позволено будет знать, где именно скроется хозяин, поскольку многие миллионы в мире попытались бы найти его, чтобы уничтожить. Секрет должен храниться в поколениях до того дня, когда наука разработает эффективные способы борьбы с заболеваниями сердца. Тогда хозяин пробудится от сна. Он еще осознавал, как его опустили на ложе в центральном помещении, хотя лекарства уже затуманили сознание. Он слышал, как закрылась стальная дверь, прижавшись к резиновым прокладкам. Ему даже казалось, что он слышит шипение насосов, высасывающих воздух вокруг него и заменявших его стерильным азотом. Наконец он заснул, и спустя некоторое время мир забыл о хозяине. Хозяин спал сотни лет, хотя открытие, которого он ожидал, уже давно сделали. Но некому было разбудить его, поскольку с момента его ухода мир изменился, и не осталось никого, кто желал его возвращения. Его последователи умерли, и тайна его места пребывания ушла вместе с ними. Некоторое время существовала легенда о мавзолее хозяина, но, в конце концов, и она была забыта. И так он спал. По прошествии времени, которое по некоторым стандартам могло показаться коротким, земная кора решила, что она не желает больше терпеть вес Гималаев. Горы начали медленно опускаться, поднимая южный край Индии к небу. И вскоре плато Цейлона стало высочайшей точкой на поверхности Земли, а глубина океана, плескавшегося над Эверестом, достигла 5,5 миль. Хозяина уже не могли потревожить ни друзья, ни враги. Почва постепенно опускалась сквозь все увеличивающуюся массу океанской воды, оседая на обломках Гималаев. Покров, который однажды станет мелом, начал утолщаться со скоростью не более нескольких дюймов в столетие. Если бы кто-то имел возможность вернуться на некоторое время спустя, он мог обнаружить, что дно океана находится теперь на глубине не более 5 миль, или даже 4 или 3. Наконец, земля поднялась опять. Там, где некогда находились просторы Тибета, теперь возник могучий хребет известняковых гор. Но хозяин ничего об этом не знал. Его сон оставался все таким же глубоким, и тогда, когда это случилось вновь, и вновь, и вновь. Теперь реки и дожди вымывали мел и несли его в новые океаны, а погребенный мавзолей вновь приблизился к поверхности. Медленно вымывались мили скал, и вот, наконец, металлическая сфера, служившая пристанищем телу хозяина, вернулась к свету дня. Хотя день этот стал намного длиннее и намного туманнее того, в которую он закрыл глаза. И вскоре на скалистом пьедестале, возвышавшемся над размытой почвой, его нашли ученые. Поскольку секрет мавзолея был утрачен, им при всей их мудрости понадобилось 30 лет для того, чтобы проникнуть в помещение, где спал хозяин. Сознание пробудилось раньше тела. Пока он лежал обессиленный, не имея возможности поднять налитые свинцом веки, в голове потоком проносились воспоминания о прошлом. Сотни лет благополучно осталось позади. Его отчаянная затея увенчалась успехом. Он чувствовал небывалое возбуждение и стремился поскорее увидеть новый мир, который должен был возникнуть за то время, что он провел внутри мавзолея. Одно за другим возвращались чувства. Он смог ощутить твердую поверхность, на которой лежал. Мягкие потоки воздуха обвивали его лицо. Постепенно он вновь начал слышать звуки, слабое поскрипывание и щелканье вокруг. На мгновение он растерялся, но вскоре решил, что, должно быть, хирурги убирают свои инструменты. Не в силах открыть глаза, он лежал и ждал. Неужели люди сильно изменились? Осталось ли в памяти потомков его имя? Возможно, лучше бы его не помнили, хотя хозяин не боялся ненависти ни людей, ни наций, ибо никогда не знал их любви. На мгновение мелькнула мысль, а что, если за ним последовал кто-либо из друзей? Однако он знал, что надеяться на это не приходится. Когда он откроет глаза, все лица вокруг него будут чужими. Однако он жаждал увидеть эти лица, прочитать то выражение, которое появится на них при его пробуждении. Силы вернулись. Хозяин открыл глаза, мягкий свет не ослеплял. Однако все вокруг выглядело туманным и расплывчатым. Он видел стоявшие вокруг фигуры, они казались странными, но пока он не мог ясно разглядеть их. Наконец, взгляд хозяина сфокусировался, и как только зрительные нервы донесли сообщение до мозга, несчастный слабо вскрикнул и умер. Ибо в последний момент своей жизни увидел тех, кто стоял вокруг него. Хозяин понял, что долгая война между человеком и насекомым завершилась. И человек не вышел из нее победителем.
0: Мы читали рассказ Артура Кларка «Пробуждение». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. На ликвидацию последствий паводков в Омской, Оренбургской областях и Забайкальском крае выделено почти 2 миллиарда рублей. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Ранее были направлены ресурсы на компенсацию их расходов на выплаты для восстановления или ремонта жилья. Теперь надо привести в порядок участки автомобильных дорог, которые пострадали от подъема воды. Это трассы и регионального, межмуниципального и местного значения, то есть те, которыми люди пользуются практически круглосуточно. Выделим на эти цели около 1 миллиарда 800 миллионов рублей.
1: Михаил Мишустин также поручил Министерству транспорта своевременно довести финансирование до регионов и взять на контроль процесс ремонта дорог, чтобы они соответствовали всем нормативным требованиям. ФСБ провела операцию по задержанию двух жителей Крыма, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Согласно информации, полученной от ведомства, один из задержанных, проживающий в Красноперекопском районе, передал украинской стороне фотографии, видеозаписи и данные о местоположении российских военных объектов на территории полуострова. Второй подозреваемый, житель Симферополя, установил контакт с государственной пограничной службой Украины и собирал сведения о персонале и личных данных сотрудников территориальной обороны региона, добавили в ведомстве. Двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета «Суперджет» прошел все сертификационные испытания, сообщили в Ростехе. Силовые установки отработали более 6500 часов. Высокую надежность двигателя даже в самых сложных условиях отметил заместитель генерального конструктора по испытаниям компании ОДК «Сатурн» Алексей Веретенников.
3: Обрыв лопатки, заброс птицы, заброс воды, заброс шквального града, заброс плитки льда, испытания на классическое обледенение, то есть весь этот комплекс испытаний успешно завершен. Последние из комплекса испытаний были заброс шквального града, заброс плитки льда. В данный момент происходит дефектация двигателей после проведения данных испытаний. Это важный этап для формирования сертификационных отчетов.
1: При создании ПД-8 внедрили 25 критических технологий, 17 из которых новые, сообщили в Ростехе. Поставки самолетов с этими двигателями могут начаться в конце этого года или в первом квартале следующего, сообщил ранее первый вице-премьер Денис Мантуров. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».

0: Нобелевской премии 1904 года за работу по физиологии пищеварения. На фотографиях первой половины 20 века мы видим добродушного, убеленного сединами старичка, похожего на Дедушку Мороза. Таких обычно любят дети. Но это фотографии поздние. Академик Павлов родился за 13 лет до отмены крепостного права и уже в старости застал строительство Днепрогэса. А каким он был, скажем, в 1881 году, когда женился на Серафиме Корчевской, молодой сельской учительнице. По ее воспоминаниям, Иван Петрович был хорошего роста, прекрасно сложен, ловок, подвижен, очень силен. У него были русые кудри, длинная русая борода, румяное лицо, ясные голубые глаза и чудесные зубы. Несколько неожиданно, не правда ли?
1: Имя на карте.
0: Многие Павлова не любили. Газеты часто издевались.
2: Иван Петрович Павлов режет живых собак, как хороший мясник бифштексы. И с окружающими обращается также безжалостно, только без скальпеля. Своенравен и упрям. Но что делать? Цивилизация ему благодарна. Он облегчил страдания миллионам.
0: Он должен был стать священником, как отец. Окончил Рязанское духовное училище, поступил в духовную семинарию. Но тут ему попалась модная книга «Сеченов. Рефлексы головного мозга». И все началось. Университет, естественное отделение, специализация «Физиология животных». Сначала лягушки, затем собаки. Объяснить роль Павлова в науке не специалисту невозможно. Все мы знаем, что он разделил рефлексы на условные и безусловные, но очень плохо представляем, что за этим стоит. Иван Петрович сумел проследить и описать процесс пищеварения от начала и до самого конца. Ранее человечество лишь приблизительно представляло его. А собаки... Павлов никогда не был бездушным мясником. Всегда чувствовал свою вину перед ним. Фонтан и памятник на Аптекарском поставили в 1935 году, еще при жизни академика, по его инициативе. Постамент украшают барельефы. На одном из них картина операции и цитата Павлова.
3: «Пусть собака, помощница и друг человека, с доисторических времен приносится в жертву науке, но наше достоинство обязывает нас, чтобы это происходило непременно и всегда без ненужного мучительства».
0: Санкт-Петербург. Памятник собаке Павлов.
1: Имя на карте.
4: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: Глава третья. Несуществующий согласно судовым документам господин Семенов еще дважды принуждал вахтенных офицеров менять курс в пути до Портсмута. Журнал сведения об этих маневрах велено было не вносить. Поэтому среди офицеров сложилось мнение, что у господина Семенова назначено с кем-то секретное рандеву в открытом море. Однако перемена курса каждый раз ни к чему не вела. И тот, кого в условленных координатах, возможно, ожидал встретить загадочный гость вице-адмирала, в координатах этих не объявлялся. Касательно принадлежности господина Семенова к определенному министерству, в кают-компании возникли некоторые разногласия. Одни высказывались в том духе, что пассажир, скорее всего, проходит по дипломатическому ведомству графа Нессельрода, причем с самыми широкими полномочиями.

0: резонно возражали, что в таковом случае никто бы не стал скрывать от русского посланника в Лондоне факт присутствия на борту чиновника Министерства иностранных дел. А из этого вытекало, что именно графу Карлу Васильевичу Нессельроде в первую голову не должно было стать известно о деятельности господина Семенова. И даже не просто о деятельности, но и о самом его существовании вообще. Разговоры эти велись, разумеется, в полголоса, но весьма оживленно. Любой офицер императорского флота, начиная с румянов, как девицы Мичманов, знал, что вся европейская политика решается нынче на океанских просторах и, по большей части, линейными кораблями, а потому не мог не интересоваться тем, в чем принимал ежедневное участие одним уже фактом своего утреннего пробуждения на военном судне. Обитатели кают-компании понимали, что появление господина Семенова на Ингерманланде было звеном большой политики. Таким же точно звеном, как и весь этот поход отряда русских кораблей в Средиземное море под предлогом сватовства великого князя Константина или, скажем, курсирования британских фрегатов у китайских берегов. Недавнее поражение империи Цин в опиумной войне тревожило не столько проникновением англичан на китайские рынки, куда до этого доступ извне открыт был исключительно для одной русской пушнины, сколько тем, что чуть севернее театра военных действий лежали неразграниченные до сих пор между Китаем и Россией земли. После побед над цинскими джонками капитаны английских фрегатов стали все чаще устраивать якорные стоянки у побережья этих земель. Если бы только английские капитаны. 5 лет не прошло с тех пор, как Россия продала свои калифорнийские владения в Америке. И уже до наших властей в Охотске стали доходить сведения о бесчинствах американских китобоев на берегах Татарского залива. Следом возникли даже французские суда, о которых в здешних краях не было слышно со времен Лаперуза. У всех великих морских держав объявилось тут внезапное неотложное дело. В силу своего особенного положения в экипаже Ингерманланда Невельской в этих обсуждениях прямого участия не принимал. Дистанция, возникшая между ним и остальными офицерами с того момента, когда Федор Петрович Литке возложил на него обязанности наставника великого князя, с каждым годом становилась все ощутимее и к этому походу приобрела форму вежливого, но вполне явного отчуждения. Невельского это ничуть не тревожило, тем более, что он уже не один раз выслушивал в Кронштадте предположения особо суетливых штабных офицеров о грядущем его назначении командиром фрегата «Паллада». А это значило, что дистанция между ним и кают-компанией скоро должна была стать естественной и приличествующей его положению. Теплых же человеческих связей с офицерским собранием Ингерманланда у него не установилось. Более того, Невельской, скорее всего, счел бы их утомительным и никчемным излишеством. Дружбу он ни с кем не водил. Начиная с морского корпуса, держался особняком и всегда немного настороже. Быть может, причиной тому был малый рост и побитое оспой лицо, что при его гордости не позволяло ему навязываться. А, возможно, строгое матушкино воспитание. Потеряв одним разом в оспенной эпидемии 23-го года и отца, и мужа, а с ним еще и младенца Елизавету, выживших детей она сочла поводом для своей любви уже не вполне уместным. Так или иначе, ни с однокашниками в корпусе, ни потом с офицерами на кораблях Невельской дружбы своей волею не искал. И все же теперь он прислушивался к негромким разговорам, которые велись во время обедов за мерно раскачивающимся длинным столом о европейской политике и о вероятном участии в ней господина Семенова. Офицеры предполагали, что их загадочному пассажиру надлежало вступить в какие-то секретные переговоры с такими же секретными личностями, назначенными для этих целей от других великих держав. Однако у Невельского были свои и весьма тревожные на сей счет соображения. Он подозревал, что появление господина Семенова на борту может быть следствием чрезвычайного происшествия с великим князем в Лиссабоне. Во всяком случае, эта теория вполне увязывалась с переменой его собственного положения на судне. Почти сразу после выхода в океан Невельского без каких бы то ни было объяснений отстранили практически от всех его обязанностей по кораблю, и в образовавшееся у него теперь избыточное время он мог свободно предаваться самым разнообразным размышлениям. О вероятных причинах этой опалы, о мировой политике, о днях своей юности в морском корпусе и прочих, оказавшихся странным образом связанных друг с другом вещах. Вспоминая гардемаринские времена, он думал о двух своих товарищах, известных в роте непримиримой враждой. Оба они являлись прирожденными вожаками и, очевидно, хорошими в будущем командирами, а потому вокруг каждого клубилась целая клика менее заметных гардемаринов, которые были преданы своим сюзеренам до последней точки, стараясь при этом навредить враждебной группе сколько-то было возможно. Противостояние в роте разделило ее на две примерно равные части. И Невельской, не входивший ни в одну из них, некоторое время ожидал, что наставники, дежурные офицеры или хотя бы учителя из штатских положат конец этому напряжению. Однако старшие, хоть и замечали не всегда приметные стычки между воспитанниками, оставили, тем не менее, все как есть. Ердебенев и Зуев были фамилии тех двух гардемаринов. Невельской за прошедшие годы почти позабыл эти имена, но теперь в связи с постоянными размышлениями о политике вспомнил. В свете того, что сейчас происходило в Мировом океане между крупными европейскими дворами, ему вдруг стали понятны причины тогдашнего бездействия корпусных командиров. Если бы на планете противостояли друг другу только две решающие силы, как это было тогда в их учебной роте, а все остальные силы и полусилы и четверть силы исполняли роль послушных и преданных миньонов, примкнувших к одному из двух лагерей, то повсюду воцарилось бы равновесие. Такое же, какое потребно кораблю, чтобы оставаться в правильном положении, ходя по морю мачтами вверх, а не наоборот. На каждом участнике одного и другого лагеря лежала бы серьезнейшая ответственность, и ни один из этих миньонов не отважился бы предпринять даже самое незначительное враждебное действие против другого лагеря на свой собственный страх и риск. Любой в своих решениях и поступках соотносился бы прежде всего с интересами всей своей клики и в первую голову сюзерена, поскольку в случае ошибки ответ пришлось бы держать не перед врагом, а перед своими. И это означало бы, наконец, всеобщее прекращение войны. Когда же друзья и противники то и дело меняются местами, и когда вчерашний союзник примыкает к враждебной партии, становясь вдруг соперником лишь по одной той причине, что сейчас ему это выгодно, мир обращается в крайне зыбкое и ненадежное место. Англичане, американцы, французы, русские, турки – у всех свои интересы, и все складывают свои политические узоры. Края этих узоров почти никогда не совпадают, отчего неизбежны хаос и непредвиденные ситуации. Тревожное происшествие с великим князем в Лиссабоне, из которого удалось выйти только благодаря решительной и вполне вероятно излишней жестокости, могло оказаться не случайным нападением на беспечного иностранца, а спланированной атакой на представителя русского императорского дома. Невельской понимал, что нападавшие не могли знать заранее об их внезапном походе в театр. Однако в случае присутствия на борту Ингерманланда заинтересованного осведомителя, злодеи могли получить весточку о том, что великий князь покинул корабль. Проследить за его перемещениями по городу дальше уже не составило бы никакого труда. Сидя без дела в своей каюте или вышагивая по палубе рядом с великим князем, Невельской без конца переворачивал в голове одну и ту же мысль. надо ли рассказать вице-адмиралу о нападении на Константина. Мысль эта была ощутимо тяжелой и занимала все пространство его ума. Разрешиться каким-то определенным выводом она положительно не хотела. С одной стороны, доложить о происшествии требовалось немедленно, поскольку за ним действительно могло стоять что-то серьезное, вплоть до государственной измены и заговора. Но с другой стороны, такого рода доклад ставил под угрозу его дальнейшую карьеру. 10 лет в роли вахтенного офицера при великом князе подошли к своему завершению. Константину исполнилось 18, и это не могло не радовать Невельского. Разумеется, с великим князем было значительно проще. Пока он оставался ребенком и не заглядывался на увлекательных девиц в европейских театрах, но зато теперь, по достижении совершеннолетия, он должен был возглавить морское ведомство и весь флот. А это, в свою очередь, позволяло Невельскому рассчитывать на самостоятельную службу, которая уже не будет находиться в такой прямой и порою душной зависимости от царской семьи. Фрегат «Паллада», куда штабные сплетники прочили его командиром, 2 раза снился ему в этом походе. И на сердце у Невельского теплело всякий раз, когда он припоминал эти сны. Сообщить сейчас командующему отрядом о том, к чему привело нарушение устава и прямого адмиральского приказа в Лиссабоне, означало практически перечеркнуть грядущее назначение на «Палладу». Риск оказаться в реальной опале, а не в такой, какова ему теперь, возможно, лишь чудилась, останавливал Невельского, не давал ему обратиться с рапортом к вице-адмиралу. Федор Петрович Литке со своей стороны, даже если что-то проведал о неприятном казусе, тоже не спешил расставлять все точки в этом деле. Заведенные обычным порядком каждодневные доклады Невельского сразу после отхода из Лиссабона были отменены.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
0: Тем временем на корабле открылась холера. В матросском кубрике слегли сразу несколько человек. 2 из них умерли в жестоких и неопрятных мучениях уже на следующий день после начала болезни, и настроение в экипаже стало тяжелым. Нижние чины угрюмо смотрели на офицеров, считая, что те никогда не болеют по причине хорошего стола. 2 или 3 раза Невельской ловил на себе темный от ненависти взгляд того матроса, которого он наказал перед Лиссабоном, и который потом толкнул его на палубе во время маневра. Вестовой доложил, что фамилия матроса Завьялов, и что происходит он, как и сам господин лейтенант, из-под Костромы. Столкнуться с холерой так тесно Невельскому довелось впервые. Ни на одном боевом судне под флагом вице-адмирала Литке ничего подобного еще не случалось. Постоянное присутствие на борту великого князя гарантировало поставку на флагман воды и продуктов наилучшего качества. Однако на сей раз что-то пошло не так. И это тоже наводило на размышления. При определенной наклонности ума и здесь можно было усмотреть чей-то злой умысел. Все, что Невельской знал о холере, было подчерпнуто из рассказов его однокашника. Небывало жарким летом 31-го года Петербург охватила эпидемия, от которой каждый день умирало по 600 человек. Сам Невельской провел то лето на гардемаринской практике в экипаже великого князя Михаила, совершавшего поход в Ревель, а затем в Либаву. И по этой причине счастливо избежал всех ужасов. Однокашник его был отставлен от практики в наказание за постоянные дерзости и дурное поведение, вследствие чего и оказался свидетелем тех страшных событий. По его рассказам, заболевший в корпусе надзиратель из числа старых матросов сначала жаловался на тяжесть в животе, затем у него открылся понос, а потом рвота. Кожа скоро сморщилась и посинела, голос пропал, глаза глубоко провалились. Через день старик умер. Но поняли это не сразу. В болезни своей он уже до такой степени выглядел мертвецом, что разницу уловить было невозможно. Однокашник Невельского рассказывал потом по ночам в дармитории, притихшем от благоговейного ужаса гардемарином, о пустынных петербургских улицах, о невыносимом зное, буквально выжигавшем город, о зловонных трупах на тротуарах и бесконечных обозах, которые при факельном свете везли в тягостной духоте каждую ночь куда-то за город сотни и сотни гробов. Крепкие, налитые здоровьем после летнего похода под парусами 18-летние парни слушали своего неосторожного товарища, и слово за словом он незаметно становился в их глазах не просто свидетелем, но и соучастником всех этих преступлений смерти. Весть, хорошая она или дурная, неизбежно пропитывает того, кто ее принес, и в конце концов он сам становится этой вестью. Настороженность гардемарина заключалась вовсе не в том, что он дерзил офицерам и был зато отстранен от корабельной практики, а в том, что он поведал своим счастливым до этого момента товарищам о смерти в ее самом простом, самом далеком от героического, будничном и бесхитростном виде, в том виде, в котором она собирает свою элегическую жатву каждую осень, за тем исключением только, что речь тут велась не о листьях, падающих с деревьев. Впрочем, неосторожный сказитель ничего этого не подозревал. Очарованный всеобщим вниманием, он продолжал свою мрачную повесть. К середине лета, когда жара достигла небывалых для Петербурга температур, люди стали сходить с ума. Кто-то пустил слух, что холеру с целью извести русских людей нарочно завезли врачи-иностранцы, будто бы они заманивают беззащитный народ в свои больницы и там губят вредными отравами. Слух этот оказался заразнее, чем сама холера, и вскоре любого, кто носил при себе раствор хлорной извести, чтобы протирать руки, могли схватить прямо на улице, объявив отравителям и прилюдно заставить этот раствор выпить до дна. Врачи стали избивать, холерные кареты сжигали, больницы громили одну за другой. Простой люд бесчинствовал, защищая себя от напасти, как умел, и как подсказывала ему извечная и страшная его простота. Неизвестно, что знали о той жуткой эпидемии матросы из экипажа Ингерманланда, но в переходе до Портсмута среди них царило весьма подавленное настроение. Эта подавленность иногда перерастала в плохо скрываемое недовольство, и наказания у грот-мачты стали гораздо более частым явлением, чем достоянки в Португалии. Нижние чины еще не роптали в открытую, однако разговоры в кают-компании все чаще сводились именно к этому предмету. В отличие от британского флота, на русских кораблях бунты оставались редким явлением, причиной чему служила, конечно, сравнительная мягкость экзекуции. Наши леньки из обычных канатов не шли ни в какое сравнение со свирепой девятихвостой кошкой с металлическими крючьями на концах, оставлявшей тело британского моряка навсегда изуродованным. И все же, когда Невельской обнаружил у себя в каюте следы пребывания постороннего человека, он сразу решил, что это мог быть только Завьялов. Зародившаяся после наказания ненависть была подстегнута теперь общей нервозностью, которая возникла на судне из-за холеры, и матрос, очевидно, слегка тронулся умом.
3: «Да это, наверное, я не так ваши книги составил», пытался переубедить Невельского испуганный вестовой. «Виноват, но сами ведь знаете, не ходят через кают-компанию матросы. Одни офицеры тут».
0: «Давай», — махнул рукой Невельской. «Попробуй еще раз, вытащи книгу оттуда». Он уже успел вернуть на полку обнаруженный на кровати том и со злой усмешкой наблюдал, как его вестовой дергает книгу за корешок, пытаясь вытянуть ее из тисков других книг.
3: «Не идет! Ваше высокоблагородие!» — засопел вестовой. «Больно туго стоят!»
0: «Сам ты высокоблагородие! Сколько раз повторять! Не дай бог, на людях ко мне так обратишься!» «Да не порви, дубина!
3: Хватит, я кому говорю!»
0: Вестовой послушно отступил от полки.
3: «Ну?»
0: Невельской хлопнул его по затылку. «Ты же сам их так плотно поставил!
3: Ну так, чтобы не попадали, ваше благородие! А то чуть качнет, и сразу по всей каюте. А я потом собирай. Опять же, вещь дорогая, наверное. Порвется, помнется, я потом отвечай.
0: То есть ты бы запомнил, если бы это ты ее с полки снял?»
3: «Да уж как есть бы запомнил!»
0: С готовностью подтвердить любую положительную мысль своего командира вытянулся вестовой. Он очень

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан-лейтенант Невельской. Он пройдет непростой путь сквозь моря, океаны и сушу. Полный опасностей, но ведущий к подвигу. Он поднимет русский флаг в устье Амура и положит начало освоению России Дальнего Востока. Историко-приключенческий роман Андрея Геласимова «Роза ветров».
2: О чем болит голова у матросов, Невельского в данный момент занимало не в самой значительной степени. Он был настолько сбит с толку внезапной немилостью командования, что даже холера, притаившаяся на нижних палубах Ингерманланда, отступила для него на второй план. И дело заключалось не в опале самой по себе, а в том, почему она не разрешалась ожидаемым и привычным образом. Это «почему» не давало ему покоя, не находило ответа и длилось, неподвижно зависнув подобно огромной морской птице, которая может часами парить рядом с вершиной грот-мачты. Если бы все шло согласно заведенному порядку, Невельскому уже давно было бы сказано, в чем состоит его провинность и каким именно образом ему предстоит за нее отвечать. Однако на этот раз правила со всей очевидностью переменились. Темная тревожная птица возникла над его головой, не собираясь почему-то ни улетать, ни садиться на палубу. Прямое обвинение, выскажи его вице-адмирал, было бы, несомненно, для Невельского предпочтительней. Тоска и тягучие ожидания непонятных последствий томили ему сердце. Он чувствовал, что на его счет готовится нечто совсем новое. И в свете этого нового даже утрата командирской должности на фрегате «Паллада» уже не казалась ему чрезвычайной. Охватившее его предчувствие подтвердилось ураганным приступом лихорадки, из-за которой на 2 часа он слег у себя в каюте. Стуча зубами от бешено растущей температуры, он пытался согреться под несколькими одеялами,

0: По странному завитку судьбы это снова произошло в родном имении, где он отсутствовал целых 7 лет. Приехав в самом начале 1836 года после окончания офицерских курсов домой в Дракино, Невельской свалился едва ли не на пороге с ураганной температурой, которая как рукой сняло через час. Федосия Тимофеевна отреагировала решительно и ничуть не стесняясь. В считанные часы она собрала необходимый ей скарб и укатила на санях к новым родственникам. Незадолго до приезда сына она выдала дочь Марию за кинешемского помещика Павла Антоновича Куприянова, вышедшего в отставку капитаном второго ранга, и теперь у нее было убежище на случай новых страшных предзнаменований. Вчерашний мичман и без 5 минут лейтенант остался в родном поместье один, гадая, чем закончится его отпуск и каких бед ему ожидать, если матушка все же окажется права на его счет. По возвращении в Петербург через 2 месяца Невельской узнал о своем производстве в лейтенанты, а также о назначении в эскадру Федора Петровича Литке на фрегат «Белона», которым командовал Самуил Иоанович Моффет. В обязанности ему вменялась персональная опека и обучение морскому делу 9-летнего на тот момент великого князя Константина. Выходило, что отчасти Федосия Тимофеевна не ошиблась. Внезапные необъяснимые лихорадки ее сына действительно имели характер провидческий, сообщая важные перемены в его судьбе. Однако, в отличие от печального дара Кассандры, они далеко не всегда возвещали о трагедии. Новое назначение открывало перед Невельским самые блестящие перспективы, какие только были возможны для офицера в российском императорском флоте. Третий приступ свалил его совсем недавно, когда отряд под флагом вице-адмирала отправлялся из Кронштадта в этот средиземноморский поход. Перед самым выходом в море Невельской должен был сопровождать Литке и великого князя в Академию наук на открытие Русского географического общества, но в итоге они отправились туда без него. Из-за высокой температуры, беспричинно и жестоко трепавшей его в течение часа, он вынужден был остаться в своей каюте. Это случилось 7 октября 1845 года, и вплоть до апрельского происшествия в Лиссабоне он был уверен, что на сей раз никакого предзнаменования в осеннем его лихорадочном приступе уже нет. Во всяком случае, ничего значительного за все это время с ним не произошло. После кровавого столкновения в португальской столице он свое мнение переменил. Суеверие матушки, похоже, имело под собой основание. Сотрясаясь теперь всем телом от озноба на узкой корабельной кровати, Невельской ломал голову над тем, какие сюрпризы судьба могла уготовить ему сейчас.
1: Радио «Звезда».
2: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
0: Глава 4. Тем временем в Петербурге кое-кто уже просто изнывал в ожидании средиземноморского отряда. Кораблям оставалось пройти небольшое расстояние до Англии, затем до Кронштадта. Но материнское сердце императрицы Александры Федоровны было не на месте. Дурные сны тревожили ее почти каждую ночь. Раздражение днем зачастую находило себе выход в некрасивых сценах с участием близких. И только в присутствии мужа она внутренне собиралась и могла не думать о сыне. Маленького Константина по воле отца увозили от нее в море вот уже более 10 лет. Однако ни один предыдущий поход, она чувствовала это, не был таким опасным, как нынешний. Что-то нависло над ее сыном, назрело, и Александра Федоровна просыпалась по ночам от жутких кошмаров. Скрыть свою панику от окружающих, а самое главное от мужа, представлялось ей совершенно необходимым, поэтому она выдумывала себе одно занятие за другим.

0: Где-то в конце апреля императрице пришла в голову затея со Смольным. Образ невесты, за которую устроили для ее сына этот непривычно долгий средиземноморский поход, вызывал у нее приступы, если не злобы, то явного неудовольствия. И чтобы преодолеть нарождавшееся в ней неприятное и тяжелое чувство по отношению к девушкам вообще, она в полном соответствии со своей прямолинейной прусской природой отправилась туда, где их было особенно много. В беседе с начальницей Смольного института государыня предложила устроить торжественный прием для своего сына и офицеров, идущей домой эскадры, совместно с кадетами и гардемаринами морского корпуса. Идея начальницы крайне понравилась, и Александра Федоровна отбыла из института в значительно более приподнятом состоянии духа, нежели тот, в каком она туда прибыла. Тревога за сына, темные птицы, угнездившиеся в ее сердце, нашла себе выход в странной и неожиданной форме. Супруга российского императора обрела вдруг вновь свою детскую дурную привычку, от которой смогла отучиться лишь в возрасте 12 лет. Тогда, на похоронах ее матушки, безвременно угасшей от унижения, горя и нищеты королевы Луизы, она в самых горьких за свою коротенькую жизнь слезах пообещала отцу, что никогда, ни за что на свете не станет больше теребить мочку уха, поскольку бедную матушку это без меры огорчало. Отец лишь потерянно кивнул тогда в Берлинском соборе. Он знал, что привычка у дочери возникла от страха во время бегства из Кёнигсберга зимой 1806 года, и упрекать ее, разумеется, никогда бы в этом не стал. Преследуемая войсками Наполеона, королева со всеми детьми бросилась в ту ночь на Куршскую косу, куда в зимнее время ни один здравомыслящий человек не заезжал, и каким образом они все там выжили, одному только Богу было понятно. Рыдая в соборе так сильно, что все ее хрупкое тельце сотрясалось от безутешной макушки до охваченных горем крошечных пят, будущая императрица российская лепетала, что не хочет больше огорчать матушку, пусть даже та теперь умерла и никогда не увидит, но все равно... Александру Федоровну, которая по дороге из Смольного не заметила, как в задумчивости прихватила пальцами правую мочку, расстроил, конечно, этот факт. Однако еще сильнее она расстроилась при мысли о том, что бессознательность жеста мистическим образом связала ее рано ушедшую мать с плывущим где-то по морю Константином. Ведь думала она теперь только о нем. И значит, мальчику точно угрожает опасность. Чтобы избежать невольного повторения жеста, императрица, на несколько мгновений ставшая совсем не Александрой Федоровной, а маленькой и грустной Шарлоттой из разоренной французами Пруссии, надела свои кружевные перчатки и для верности даже стиснула обеими руками сетчатый ретикюль. За окном кареты уже мелькали окна Зимнего дворца. С целью избавления от дурных предчувствий она постаралась сосредоточиться на предстоящем приеме в Смольном. «Да, конечно, устраивай на здоровье», — по-русски ответил ей муж, не очень любивший, когда она о чем-то спрашивала его по-немецки, но на этот раз чутко уловивший неистребимое желание супруги заговорить именно на родном языке. «Правда?» — обрадовалась она. «Да сколько угодно, только мне позволь не участвовать». «О, милый Никс, мы отлично справимся без тебя». «Нисколько не сомневаюсь, птичка, но и калача московского не бери. Он дуться станет на брата. Барышни к морякам очень неравнодушны». Московским калачом Николай I прозвал своего старшего сына Александра, считавшегося в семье престолонаследником от момента рождения. У старших братьев Николая Павловича законных сыновей не имелось. Наследник российского трона родился в Москве и с легкой руки отца среди домашних был известен под этим смешным именем. Жену из-за ее хрупкого сложения, а также по причине особой нежности, император именовал то птичкой, то по-французски белым цветком. Самого себя мог иногда назвать дядей с длинным носом. Повеселевшая Александра Федоровна упорхнула из кабинета мужа, оставив его за тем занятием, которое прервала и о котором в своих тревогах не удосужилась поинтересоваться. Супруг ее читал статью сочинителя Тютчева, обращенную к немецкому журналисту. Дождавшись, когда за женой закроется дверь, он продолжил чтение. Однако ни проницательность автора, ни его несомненное политическое остроумие уже не в силах были полностью удержать внимание императора. «Молодец!» — бормотал он, пробегая глазами строки о том, что попытки защитить Россию от нападок западных клеветников точно так же бессмысленны и нелепы, как потуги уберечь от полуденного зноя при помощи раскрытого зонтика вершину горы Монблан. Это совсем неплохо. Однако мысли его после вторжения любимой Бланш-Флёр сами собой съезжали на другое. Николай Павлович думал о матери. Покойная Мария Федоровна тоже любила бывать в Смольном. Возможно, поэтому она и предпочла окружить своими симпатиями его птичку, а не супругу старшего брата Александра. Неспроста же она, как говорили, уложила в сундук траурное платье для той невестки, отправившись ей навстречу в Калугу после смерти своего первого и долгие годы, разумеется, главного сына в Таганроге в 1825 году. Впрочем, насчет симпатии и антипатии матушки Николай Павлович особых иллюзий не питал с раннего детства. Граф Ламсдорф, назначенный ему в воспитателе, мог запросто треснуть его за непослушание головой о стену. И происходило это с полного ведома и одобрения заботливой родительницы. Мария Федоровна регулярно читала отчеты графа о подобных методах воспитания, после чего ненавистный Ламсдорф неоднократно поощрялся ею за особое рвение в педагогике. И все же Николай Павлович допускал, что это была любовь. Иначе отблеск чего он уловил в их последнюю встречу? Вернувшись тогда из действующей армии, которая после двухмесячной осады взяла, наконец, турецкую крепость Варна, он застал мать на самом пороге смерти. О дурном ее состоянии он получил известие в Одессе, откуда до этого не собирался возвращаться домой, но тут сразу же помчался в Петербург. Родных застал в маленькой часовне Зимнего дворца. Все собрались там к обедне по случаю дня рождения государыни-матери. Услышав его голос в передней, они выбежали навстречу, а затем уже все вместе опустились на колени вокруг кресла, разбитой болезнью Марии Федоровны. Умирающая императрица потянула нежданно прибывшего сына за руку, и тот поднялся с пола. Николай ожидал какого-нибудь вопроса, поэтому склонился поближе к ней, но она молча продолжала тянуть его к себе, пока он не уступил и не отдался целиком во власть ее безмолвной материнской воли. Через мгновение он сидел у нее на коленях, обхватив себя за плечи, стараясь быть невесомым. Она все гладила и гладила его по пыльному рукаву, поскольку до головы дотянуться сил у нее уже не оставалось. Мария Федоровна умерла через 10 дней после возвращения сына из армии. Николай Павлович в свои 32 года снова ощутил себя маленьким и вспомнил все свои горькие чувства, которые охватывали его всякий раз, когда матушка велела графу Ламсдорфу увести его прочь. Правда, дверь у него за спиной закрылась теперь навсегда. На похоронах он старался убедить себя, будто уехал в действующие войска исключительно по той лишь причине, что после восстания на Сенатской площади прошло всего 3 года, и ему непременно требовалось завоевать доверие своих офицеров и своих солдат. Отчасти это ему удалось, и угрызения совести были приглушены сознанием собственного значения для армии, народа и государства. Николай Павлович поднялся из-за стола, подошел к огромному сводчатому окну и долго смотрел на Адмиралтейство. Вид этого здания успокаивал его, придавая уверенности в своих силах, решениях и поступках. Дождавшись, когда незваное чувство вины оставит его, он сделал несколько шагов по кабинету, а затем склонился над большим столом, стоявшим перпендикулярно тому, за которым он работал. На зеленом сукне была развернута карта Российской империи. Взгляд государя скользнул по ней вправо и остановился на восточных рубежах. Николай Павлович взял со стола карандаш, обвел им Сахалин и часть прилегавшего к нему на севере материка, после чего поставил в этом овале три вопросительных знака.
1: Мы читали главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Эдвард Хох. Рассказ «Человек, который был повсюду». Читает Владимир Левашов.
1: В первый раз он заметил этого человека по дороге со станции домой. Это был высокий и худой мужчина. По его виду Рэй мог сказать, что он был англичанином. Он не мог бы это объяснить, просто парень выглядел как англичанин. Это все, что касается их первой встречи. Вторая произошла также случайно в пятницу вечером на станции. Парень жил где-то около Пелхэма, может быть, в том новом многоквартирном доме в соседнем квартале. Но на следующей неделе Рэй стал замечать его повсюду. Высокий англичанин ездил с ним в Нью-Йорк на поезде 809 и однажды в полдень обедал через несколько столиков от него у Гаварда Джонсона. «Но такое случается в Нью-Йорке», — успокаивал себя Рэй, «когда иногда встречаешь кого-нибудь каждый день в течение недели, как будто законов вероятности не существует». Был уикенд, и Рэй с женой отправились в Стэмфорд на пикник. Англичанин продолжал преследовать его даже там, в 50 милях от дома. Высокий незнакомец шел не спеша широкими шагами среди холмов, время от времени останавливаясь, чтобы полюбоваться природой. Наконец, однажды вечером, когда Рэй Бэнкфорд шел домой, его терпение иссякло. Он подошел к мужчине и спросил: «Вы что, преследуете меня?» Англичанин опустил глаза, озадаченно сдвинув брови. «Прошу прощения». «Вы преследуете меня», — повторил Рэй. «Я везде вас встречаю». «Дорогой мой, уверяю вас, вы, должно быть, ошибаетесь». «Я не ошибаюсь. Прекратите преследовать меня». Но англичанин лишь грустно покачал головой и ушел, а Рэй стоял, глядя ему вслед, пока тот не скрылся из виду. «Линда, сегодня я снова его видел». «Кого, дорогой?» «Этого проклятого англичанина. Он был в лифте, в моем здании». «Ты уверен, что это был именно он?» «Конечно. Я же тебе говорил, что он везде. Я его встречаю ежедневно, на улице, в поезде, во время ланча, и вот сейчас в лифте. Это сводит меня с ума. Я уверен, что он меня преследует. Но почему?» «Ты с ним говорил?» «Я говорил с ним, угрожал ему, кричал на него, но это ничего не дало. Он был в недоумении и ушел, а вот на следующий же день появляется снова».
2: «Может быть, тебе следует позвонить в полицию? Но я думаю, он же ничего конкретно не сделал».
1: «В этом-то и проблема, Линда. Он не сделал ничего определенного. Единственное — это то, что он все время крутится вокруг. Проклятие, я схожу с ума».
2: «Что ты собираешься делать?»
1: «Я тебе скажу, что я собираюсь делать. В следующий раз, когда я его увижу, я собираюсь схватить его и все из него выбить. Я доберусь до причины».
2: На следующий вечер высокий англичанин появился опять. Он шел перед ним по железнодорожной платформе. Рэй побежал к нему, но англичанин исчез в толпе. Возможно, все это было совпадением, и все же... Позднее, тем же вечером, у Рэя кончились сигареты, и когда он вышел из дома и направился к аптеке на углу, он знал, что высокий англичанин будет ждать его где-нибудь по дороге. И когда он оказался под бледным красноватым светом мигающих неоновых ламп, то увидел этого мужчину, медленно идущего через улицу от железнодорожного полотна. Рэй знал, что это будет последняя встреча. «Эй, давай поговорим!» Англичанин остановился и с отвращением посмотрел на него, потом повернулся и пошел прочь. «Эй, ты, подожди! Давай разберемся раз и навсегда!» Но англичанин продолжал идти. Рэй выругался и бросился за ним в темноту. «Подойди сюда!» — крикнул он, но теперь англичанин почти бежал. Рэй быстро шел за ним по узкой улице вдоль железнодорожного полотна. «Черт побери, иди сюда! Я хочу поговорить с тобой!» Но англичанин двигался быстрее и быстрее. Наконец Рэй, задыхаясь, остановился. Англичанин тоже остановился впереди. Рэй увидел слабый отблеск от его наручных часов, когда тот поднял руку и поманил его за собой. Рэй снова бросился бежать. Англичанин немного подождал и тоже побежал, держась вплотную к краю железнодорожной насыпи. Лишь в нескольких дюймах от него на глубине 20 футов находилось железнодорожное полотно. Вдалеке Рэй услышал низкий гудок Стэнфордского экспресса, мчавшегося сквозь ночь. Англичанин впереди обогнул кирпичную стену, которая доходила почти до края насыпи. На время он исчез из виду, но теперь Рэй почти догнал его. Он обогнул стену и увидел уже слишком поздно, что англичанин ждал его там. Сильные руки схватили Рэя и тут же толкнули его в сторону, за край насыпи. Рэй беспомощно цеплялся руками за воздух. Последнее, что он увидел, надвигающийся на него Стэнфордский экспресс, заполняющий все вокруг своим ужасающим грохотом. Некоторое время спустя высокий англичанин, глядя сквозь клубы голубого сигаретного дыма на изящную фигурку Линды Бэнкфорд, говорил: «Как я заметил в самом начале всей этой истории, настоящее убийство — это искусство».
0: Мы читали рассказ Эдварда Хоха «Человек, который был повсюду». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на 10-м юбилейном съезде Союза машиностроителей России. Президент подчеркнул, что, несмотря на санкции, российские производители укрепили свои позиции как на внутреннем, так и на мировых рынках.
2: Результаты весомые. По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года. Почему я говорю об этом? Потому что как раз после 2021-2022 года начались проблемы, о которых я знаю. Вот, а если в целом сказать, объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12% выше уровня 2021 года.
1: Президент отметил, что Россия выбрала путь самостоятельного создания технологий, а не их копирования. Глава государства подчеркнул, что предприятия оборонно-промышленного комплекса успешно справляются с увеличением гособоронзаказа с начала спецоперации. Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Нью-Дели заявил о готовности России помочь в урегулировании конфликта между Исламской Республикой. Министры подтвердили,

0: Тая по крутому косогору изгибалась большая дорога, ведущая в город. Прямо против них не было никакой переправы. Но вниз по течению реки, версты полторы от того места, где они остановились, перекинут был через нее бревенчатый и узкий мостик, без перил. Прошло несколько минут в глубоком молчании, и Жорский не спускал глаз с мелкого леса, в который кинули гончих. Ельменев, боясь отвлечь его внимание, едва смел переводить дух. Стременной стоял неподвижно, как истукан. Один Рославлев перевертывал часто свою лошадь, чтобы посмотреть на большую дорогу. Он решился, наконец, прервать молчание и спросил Ижорского: «Здоров ли их сосед, Федор Андреевич Сурский?»
1: «Здоров, братец», — отвечал Ижорский. «Что ему делается? Постой-ка, слышишь? Никак тявкнуло». «Нет, он будет сюда с нашими барынями». «Чудак, не поверишь ли, не могу его уговорить поохотиться со мною. Бродит пешком, да ездит верхом по своим полям, как будто бы некому, кроме него, присмотреть за работу. А уж читает, читает».
0: «С утра до вечера, батюшка», — прервал Ельменев. «Как это ему не надоест, подумаешь? Третьего дня я заехал к нему, Господи, Боже мой, и на столе-то, и на окнах, и на стульях все книги. И охота же, подумаешь, жить чужим умом. Человек, кажется, не глупый, а поверитель зарылся по уши в эту дрянь».
1: «Слышь, Владимир, — сказал Жорский, — вот умный-то малый, книги дрянь. Ах ты, безграмотный, посмотри-ка, сколько у меня этой дряни».
0: «Помилуйте, батюшка, да у вас дело другое, за стеклышком. Книга к книге, так они и красу делают».
1: «Да, брат, на мою библиотеку полюбоваться можно».
0: «И вы, сударь, иногда от безделья книжку возьмете. Ой, да вы человек рассудительный, прочли страничку другую, и будет. А ведь он меры не знает. Недели две тому назад...»
1: «Молчи-ка, брат, тю, никак добираются. Так и есть, натекли, о-о-о, как приняли, ну, свалились, пошла писать, помчали».
0: «Никак по горячему следу, батюшка».
1: «Нет, братец, или не слышишь, по зрячему. Владимир, смотри, смотри, да не туда, куда ты смотришь, Рославлев, что ты, братец?»
0: Но Рославлев не видел и не слышал ничего. Вдали за речкой показался на большой дороге ландо, заложенный шестью лошадьми.
1: Вот он!» — закричал в полголоса Ижорский.
0: «Да, это он», — повторил Рославлев, узнав экипаж Лидиной.
1: «А ту его!» — затянул протяжным голосом Стременной, показывая собакам русака, который отделился от леса. «Береги, Рославлев, береги!» — закричал Ижорский. «Вот он! А ту его! Постой, братец, куда ты пострел? Постой! Не туда! Не туда!»
0: Но Рославлев был уже далеко. Он пустился, как стрела из лука, вниз по течению реки. Собаки Жорского бросились вслед за ним, другие охотники были далеко, и заяц начал преспокойно пробираться лугами к большому лесу, который был у них позади. И Жорский бесился, кричал, но вскоре крик его заглушили отчаянные вопли ловчего Шурлова, который, выскакав вслед за гончими из острова, увидел эту непростительную ошибку. Он рвал на себе волосы, выл, ревел, осыпал проклятиями Рославлева, как полоумный пустился скакать по полю за зайцем, наскакал на пенек, перекувырнулся вместе со своей лошадью и, лежа на земле, продолжал кричать: «Ату его, ату, береги, береги!» Меж тем Рославлев в несколько минут доскакал на своем черкесском коне до реки. Ах, как билось сердце влюбленного жениха! Казалось, она готова была вырваться из груди его. Так, это они. Они едут шибкой рысью по крутому противоположному берегу. Рославлев поравнялся с ними, его узнали, ему кричат, но он видит одну Полину. Вот она. Белый платок ее развивается по воздуху. О, если б лошадь его имела крылья! Если бы он мог перескочить через эту несносную реку, которая, как будто радуясь, что разделяет двух любовников, крутилась, бушевала и, покрытая пеной, мчалась меж крутых берегов своих. Рославлев хочет ехать берегом, но обширное болото перерезает ему дорогу. Чтобы добраться до моста, ему надобно сделать большой объезд лесом. Он понукает свою лошадь, продирается сквозь частый кустарник, перепрыгивая через колоды и пеньки, летит, и вот он опять в поле, опять видит вдали карету, которая, спустясь с крутого берега, взъехала на узкий мост. Кто-то в белом платье высунулся до половины из окна и смотрит ему навстречу. Это, верно, Полина. Вдруг дверцы растворились, раздался громкий крик, белое платье мелькнуло по воздуху, вода расступилась, закипела,

0: и все исчезло.
1: «Боже мой!» — Рославлев ахнул, сердце его перестало биться, в глазах потемнело. Он не видел даже, что вслед за белым платьем какой-то мужчина бросился в воду. Почти без чувств примчался он к берегу реки, которая в этом месте, стесняемая двумя островами, текла с необычайной быстротою. Мужчина пожилых лет употреблял почти нечеловеческие усилия, чтобы отплыть от берега, к которому его прибило быстрым течением. В шагах в 20 от него то показывалось поверх воды, то исчезало белое платье. Рославлев на всем скаку бросился в воду. Черкесский конь, привыкший переплывать горные потоки, с первого размаха вынес его на середину реки. Он повернул его по течению, но не успел бы спасти погибающую, если б, к счастью, ей не удалось схватиться за один куст, растущий на небольшом острове, вокруг которого вода кипела и кружилась ужасным образом. В ту самую минуту, как она, совершенно обессилев, переставала уже держаться за сучья, Рославлев успел обхватить ее рукою и выплыть вместе с нею на берег. Он соскочил с лошади, бережно опустил ее на траву и только тут увидел, что спас не свою невесту, а сестру ее, Оленьку. «Это вы», — сказала она слабым голосом, — «это ты, избавитель мой», — повторяла она, обвив руками его шею. Но вдруг глаза ее закрылись, и она без чувств упала на грудь Рославлева.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году».
1: В начале июля месяца, спустя несколько недель после несчастного случая, описанного нами в предыдущей главе, часу в седьмом после обеда, Прасковья Степановна Лидина, брат ее, Ижорский, Рославлев и Сурской – сидели вокруг постели, на которой лежала больная Оленька. Несколько поодаль сидел Ильменев, а у самого изголовья постели стояла Полина и домовой лекарь Жорского, к которому Лидина не имела вовсе веры, потому что он был русский и учился не за морем, а в Московской академии. Он держал за руку больную, и хотя не говорил еще ни слова, но нетрудно было отгадать по его веселому и довольному лицу, что опасность миновало.
3: «Поздравляю вас, сударыня», — сказал он, наконец, обращаясь к Лидиной. «Жару вовсе нет, пульс спокойный, ровный. Ольга Николаевна совершенно здорова. И только одна слабость, но это в несколько дней совсем пройдет».
1: «Точно ли вы уверены в этом?» — спросила недоверчиво Лидина.
3: «Да, сударыня, и так уверен, что прошу вас приказать убрать все эти лекарства. Теперь Ольге Николаевне нужны только покой и умеренность в пище».
1: «Умеренность в пище? Да она ничего не ест, сударь».
3: «Не беспокойтесь, будет кушать. А вам, сударыня, — продолжал лекарь, относясь к Полине, — я советовал бы отдохнуть и подышать чистым воздухом. Вот уж месяц, как вы не выходите из комнаты вашей сестрицы. Вы ужасно похудели. Посмотрите, вы бледнее нашей больной».
1: «Это правда», — прервала Лидина. «Она так измучилась, дорогое дитя. Представьте себе, бедняжка почти все ночи не спала. Да, да, мой ангел, ты никогда не бережешь себя. Помнишь ли ты, когда мы были в Париже, и я занемогла, хотя опасности никакой не было? Да, братец. Там не так, как у вас в России, там нет болезни, которой бы не вылечили.
3: Видно, от того-то в Париже так много и жителей», — сказал, шутя, Федор Андреевич Сурской. «И полно, сестра», — подхватила Жорская. «Да разве в Париже никто не умирает?»
1: «Конечно, умирают, но только тогда, когда уже нет никаких средств вылечить больного».
3: «Извините», — сказал лекарь, — «мне надобно ехать в город, я сегодня же ворочусь домой».
1: Когда он вышел из комнаты, Лидина спросила Оленьку, точно ли она чувствует себя лучше. «Да, маменька», — отвечала тихим голосом больная, — «я чувствую только какую-то усталость».
3: «Вы еще слабы», — сказал Сурской, — «и это очень натурально после такого сильного потрясения. «Да, любезный», — прервал Ижорский, — «нас всех перетряхнуло порядком, и меня со страстей в лихорадку бросило. Боже мой, вспомнить не могу. Дурак Сенька прибежал ко мне, как шальной, и сказал, что Оленька упала с моста, и ты, Сурской, вытаскивая ее из воды, пошел ко дну, и что Рославлев, стараясь вас спасти обоих, утонул вместе с вами. Не знаю, как я усидел на лошади. Ну вот, прошу загадывать вперед. Охота, обед, музыка, все мои затеи пошли к черту. А я так радовался, что задам вам сюрприз. Вы лишь только бы в палатку, а жених и тут. Роговая музыка грянули бы, желания наши совершились. А там новую увертюру из Дианина древа. И что ж? Вместо этого всего Русак ушел, Шурлов вывихнул ногу, и Оленька чуть-чуть не утонула. Экой выдался денек.
1: «Я вам докладывал, Николай Степанович, — сказал Леменев, — что поле будет незадачное. Извольте-ка припомнить, лишь только мы выехали из околицы, так нам и пырь в глаза, батька Василий. А ведь известное дело, как с попом повстречаешься, так и не жди ни в чем удачи».
3: «Полно врать, братец, все это глупые приметы. Ну что имеет общего поп с охотою? Конечно, я не люблю, когда 13 сидят за столом, да это другое дело. 3 раза в моей жизни случалось, что из этих 13 человек кто через год, кто через 2, кто через 3, а непременно умрет, так тут поневоле станешь верить».
1: «В самом деле, — сказал, улыбаясь Сурской, — это странно. И все эти умирающие были люди молодые».
3: «Но нет, один-то уж был лет 70, такой старик здоровый. Вдруг свернуло, году не прожил после обеда, на котором он был 13-м».
1: «А я так думаю, — сказала Лидина, — что это несчастье случилось от того, что у вас в России нет ничего порядочного, дороги скверные, а мосты, как это смешно! Если бы вы были во Франции и посмотрели...»
3: «Полно, сестра! Что, разве мост подломился под вашей каретой? Прошу не прогневаться, мост славный и строен по моему рисунку. А вот если бы в вашей парижской карете дверцы притворялись плотнее, так дело-то было бы лучше. Нет, матушка, я уверен, что наш губернатор полюбуется на этот мостик. Да, кстати, меня уведомляют, что он завтра приедет в наш город. Следовательно, послезавтра будет у меня обедать».
1: «Пелагея Николаевна, — сказал Сурской, — лекарь говорил правду. Вы так давно живете затворницей, что можете легко и сами занемочь. Время прекрасно, чтобы вам не погулять». «А он пойдет вместе с тобою, — шепнула Оленька, — ведь вы еще не успели 2 слов сказать друг другу».
3: «Поди, мой ангел, — сказала Лидина, — Владимир Сергеевич, ступайте с нею в сад». «Ну что ж ты задумалась, племянница, — закричал Ижорский, — полно, матушка, ступай, ведь смерть самой хочется погулять с женихом. Ох вы, барышни, а ты что смотришь, Владимир, под руку ее, да и марш!»
1: «Возьми, мой друг, с собой зонтик, — сказала Лидина Полине, которая решилась, наконец, оставить на несколько времени больную. Вот тот, что я купила тебе, помнишь, в Пале-Рояле. Он больше других и лучше закроет тебя от солнца».
3: «Знаешь ли, сестра, — примолвил в полголоса Ижорский, смотря вслед за Рославлевым, который вышел вместе с Полиной, — знаешь ли, кто больше всех пострадал от этого несчастного случая? Ведь это он. Свадьба была назначена на прошлую неделю, а бедняжка Владимир только сегодня в первый раз поговорит на свободе с своей невестой. Не в добрый час он выехал из Питера».
1: «Мне нельзя согласиться с вами, дядюшка», — сказала больная. «Если бы он выехал 1 часом позже из Петербурга, то, вероятно, меня не было бы на свете».
3: «Да, он подоспел в пору».
1: «Так в самом деле, — спросила Лидина, — он один спас Оленьку?»
3: «А с нею и меня», — отвечал Сурской, «судя по тому, как трудно мне было одному выбраться на берег. Нет сомнения, что я не спас Ольгу Николаевну, а утонул бы вместе с нею».
1: «Добрый Рославлев, я, право, люблю его как родного сына», — примолвила Лидина. «Одно мне только в нем не нравится — этот несносный патриотизм. И не странно ли видеть, что человек образованный сходит с ума от всего русского? Откуда это берется? Скажите мне, он, кажется, хорошо воспитан».
3: «Да, сударыня», — отвечал с улыбкой Сурской, — «он очень хорошо воспитан. А если имеет слабость любить Россию, так это, вероятно, потому что он не француз».
1: «Да не вовсе и русский, братец», — подхватил Лыжорский. «Вы оба с ним порядком обыноземились. Я сам, благодаря Богу, не невежда. И знаю кое-что. А не стану вопить, как вопите вы, ваша заморская челядь, против нашей дворянской роскоши. Нет, братец, не походите вы оба на русских бояр. Ты, любезный, зарылся в книги, как профессор, живешь каким-то философом, да и Владимир не лучше тебя. Ну, поверишь ли, сестра, как я ему сказал, что у меня без малого 400 душ дворовых, так он ахнул. Ах, батюшки, 400 душ, помилуйте, ведь они ничего не делают, а только даром хлеб едят, как ничего. А разве меня не тешит? Да на что вам такая орава? Вот забавно, стану я считать, сколько у меня людей. Что я, немецкий барон, что ли, какой-нибудь? Нет, сударь, я русский столбовой дворянин, и прошу не погневаться, колокольчика к моим дверям привешивать не стану».
3: «Подлинно, сударь, вы столбовой русский боярин», сказал Леменев, взглянув с подобострастием на Ижорского. «Чего у вас нет? Гости ли наедут? На 100 человек готова постель. Грунтовой сарай на целые десятины, оранжереем конца нет, персиков, абрикосов, дуль всякого фрукта. Господи, боже мой, ешь не хочется. Истина, куда ни обернись, все барское. В лакейскую, что ли, заглянешь, так нечего сказать, глаза разбегутся, целая барщина. Да что за народ, молодец к молодцу!» И Жорский гордо улыбнулся, призадумался, потом вынул огромную золотую табакерку, понюхал с расстановкой табаку и, взглянув ласково на Ильменева, сказал: «Послушай, Прохор Кондратич, в самом деле чалая донская не по тебе. Знаешь мою гнедую с белой лысиной?»
0: «Как не знать, батюшка, лошадь богатая, 1500 стоят».
1: «Так по рукам, братец, она твоя».
0: «Как, сударь?»
1: «Ну да, твоя. Езди себе на здоровье, да смотри, похваливай, наш заводец».
3: Ильменев онемел от восторга и удивления, а когда опомнился, то от избытка благодарности заговорил такую нескладицу, что и Жорский, захохотав во все горло, закричал:
1: «Полно, любезный, полно, заврался, да будет, братец, да скажешь в другое время».
3: В продолжение этого разговора Рославлев, ведя под руку свою невесту, шел тихими шагами вдоль широкой аллеи, которая перерезала на две равные половины обширный регулярный сад, разведенный еще отцом Лидиной. Есть минуты блаженства, в которой язык наш немеет от избытка сердечной радости. Рославлев не говорил ни слова, но он не сводил глаз своей невесты. Он был вместе с нею. Рука его касалась ее руки. Он чувствовал каждое биение ее сердца, и когда тихий вздох, вылетая из груди ее, сливался с воздухом, которым он дышал, когда взоры их встречались, о, в эту минуту он не желал, он не мог желать другого блаженства. То, что в свете называют страстью, это бурное, мятежное ощущение, всегда болтливо. Но чистая, самим небом благословляемая любовь — это чувство величайшего земного наслаждения не изъясняется словами. «Только, ради Бога, не здесь, подле этих густых, обезображенных лип. Пойдемте в рощу. Я люблю отдыхать вот там, под этой густой черемухой. Не правда ли?» — продолжала Полина, когда они, войдя в рощу, сели на дерновую скамью. «Не правда ли, что здесь и дышишь свободнее? Посмотрите, как весело растут эти березы, как пушисты эти ракитовые кусты, с какой роскошью поднимается этот высокий дуб. Он не боится, что придет садовник и сравняет его с другими деревьями».
1: «Я тоже не люблю этих подстриженных деревьев», — сказал Рославлев. «Они так единообразны, так живо напоминают нам стены домов, в которых мы должны поневоле запираться зимою. Какая разница? Здесь в самом деле и дышишь свободнее. Эта густая зелень, эта дикая, простая природа, все наполняет душу какой-то тихой радостью и спокойствием. Мне кажется, да, Полина, мне кажется, что здесь только, сокрытые от всех взоров, мы совершенно принадлежим друг другу. И только тогда, когда я могу мечтать, что мы одни в целом мире, тогда только я чувствую вполне все мое счастье». «Так вы очень меня любите?» — спросила Полина, чертя задумчиво по песку своим зонтиком. «Очень? Более всего на свете. И стали б любить даже и тогда, если б я была несправедлива.

0: несправедливо, если б заплатила за любовь вашу одной неблагодарностью? Да, Полина, и тогда не в моей власти не любить вас. Это чувство слилось с моей жизнью. Дышать и любить Полину для меня одно и то же. А если бы для счастья моего было необходимо, чтобы вы навсегда от меня отказались? Навсегда? Да, если бы я потребовала от вас этой жертвы. Какая ужасная шутка. Но что бы вы сделали, если бы я говорила не шутя? Если б в самом деле от этого зависело все счастье моей жизни? Все ваше счастье? И вы можете меня спрашивать. Вы отказались бы добровольно от руки моей? Я сделал бы более, Полина. Чтоб совесть ваша была спокойна, я постарался бы пережить эту потерю. «Добрый Вальдемар», — сказала Полина, взглянув с нежностью на рослого льва. «Ах, какую тягость вы сняли с моего сердца! Итак, вы верно согласитесь?» «На что?» — вскричал рослый лев, побледнев, как приговоренный к смерти. «Отсрочить еще на 2 месяца нашу свадьбу». «На 2 месяца?» «Друг мой», — сказала Полина, прижав к своему сердцу руку Рославлева, — «не откажи мне в этом. Я не сомневаюсь, не могу сомневаться, что буду счастлива, но дай мне увериться, что я могу составить твое счастье. Дай мне время привязаться к тебе всей моей душою, привыкнуть мыслить об одном тебе, жить для одного тебя, если можно», — прибавила она так тихо, что Рославлев не мог расслышать ее слов. «Если можно забыть все, все прошедшее». «Но 2 месяца, Полина! Ах, мой друг, почему знать? Может быть, ты спешишь сократить лучшее время в твоей жизни, не правда ли? Ты согласен отсрочить нашу свадьбу?» «Я не стану обманывать тебя, Полина», — сказал Рославлев после короткого молчания. «Одна мысль, что я не прежде 2 месяцев назову тебя моею, приводит меня в ужас». «Чего не может случиться в 2 месяца? Но если ты желаешь этого, могу ли я не согласиться?» «Благодарю тебя, мой друг! Будь уверен, любовь моя вознаградит тебя за эту жертву! Мы будем счастливы! Да, мой друг!» — повторила она сквозь слезы. «Совершенно счастливы!» Вдруг позади них загремел громкий отвратительный хохот. Полина вскрикнула, Рославлев тоже невольно вздрогнул и поглядел с беспокойством вокруг себя. Ему показалось, что в близком расстоянии продираются сквозь чащу деревьев. Через несколько минут шорох стал отдаляться, раздался снова безумный хохот, и кто-то диким голосом запел: «Со святыми упокой».
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев» или «Русские» в 1812 году.
0: «Это сумасшедшая Федора», — сказала Полина. «Как чудно», — прибавила она, покачав печально головою, «что в ту самую минуту, как я говорила о будущем нашем счастье». «Зачем эту сумасшедшую пускают к вам в сад?» — перервал Рославлев. «Роща не огорожена. Впрочем, эта несчастная не делает никому вреда».
2: «Но она может испугать. Ее сумасшествие так ужасно!»
0: «Ах, она очень жалка. 5 лет тому назад она сошла с ума от того, что жених ее умер накануне их свадьбы».
2: «Накануне свадьбы», — повторил вполголоса Рославлев. «Один день и вечная разлука. А 2 месяца, мой друг.
0: Вот дядюшка и маменька», — прервала Полина. «Пойдемте к ним навстречу».
3: «Ну что, страстные голубки, наговорились, что ли?» — закричал Жорский, подойдя к ним вместе со своей сестрой и Ильменевым. «Что, Прохор Кондратич, ухмыляешься? Небось, любуешься на жениха и невесту? Ха-ха, то-то же! А что, чай и ты в старину гулял, к посаду, с твоей теперешней супругою?»
0: «Ах, что вы, батюшка, ее родители были не нынешнего века, люди строгие, дай бог им царство небесное, куда гулять по саду? Я до самой почти свадьбы и голоса-то ее не слышал. За день до венца она перемолвила со мной в окно 2 словечка. Так что ж, матушка ее подслушала, да ну-ка ее с щеки на щеку так разрумянила, что, и, боже упаси, не тем помянута, куда круто была покойница». «А где Федор Андреевич?» — спросила Полина у своего дяди.
3: «Сурской? Уехал домой».
0: «Так Оленька одна? я пойду к ней, а вы, — шепнула она Рославлеву, — останьтесь здесь и погуляйте с дядюшкой». Больная не заметила, что Полина вошла к ней в комнату. Облокотясь одной рукой на подушке, она сидела, задумавшись на кровати. Перед ней на небольшом столике стояла зажженная свеча, лежал до половины исписанный почтовый лист бумаги, сургуч и все, что нужно для письма. «Ну что, как ты себя чувствуешь?» — спросила Полина. «Ах, это ты?» — сказала Оленька. «Как ты меня испугала! Я думала, что ты гуляешь по саду с твоим женихом. Он остался там, с дядюшкой. Но ему, верно, было бы приятнее гулять с тобой. Зачем ты ушла?» «Кому ты пишешь?» — спросила Полина, не отвечая на вопрос своей сестры. «В Москву. Кузине Эмме. Она, верно, думает, что ты уже замужем». «Может быть. Я не знаю, что мне написать о твоей свадьбе, ведь, кажется, на будущей неделе». «Нет, мой друг. А когда же?» «Ты станешь бронить меня. Я уговорила Рославлева отложить свадьбу еще на 2 месяца». «Как?» — вскричала больная. «Еще на 2 месяца?» Сначала это его огорчило, а потом он согласился. «Да, мой друг, он так меня любит». «Слишком, Полина, слишком. Ты не стоишь этого». «Ну вот». «Я знал, что ты рассердишься. Можно ли до такой степени употреблять во зло власть, которую ты имеешь над этим добрым, милым Рославлевым, над этим... Чему ж ты смеешься? Знаешь ли, Оленька, мне иногда кажется, что ты его любишь больше, чем я. Ты всегда говоришь о нем с таким восторгом». «А ты всегда говоришь глупости», — сказала Оленька с приметной досадою. «То-то глупости», — продолжала Полина, погрозив ей пальцем. «Уж не влюблена ли ты в него? Смотри!» Оленька поглядела пристально на свою сестру, губы ее шевелились, казалось, она хотела улыбнуться, но вдруг вся бледность исчезла с лица ее, щеки запылали, и она, схватив с необыкновенной живостью руку Полины, сказала: «Да, я люблю его как мужа сестры моей, как надежду, подпору всего нашего семейства, как родного брата моего. А тебя почти ненавижу за то, что ты забавляешься его отчаянием. Послушай, Полина, если ты меня любишь, не откладывай свадьбу. Прошу тебя, мой друг, назначь ее на будущей неделе». «Так скоро? Ах, нет, я никак не решусь. Скажи мне откровенно, любишь ли ты его?» «Да», — отвечал.

тебе от этого будет легче? Нет, Полина, нет, мой друг. Ради Бога, не огорчай доброго Вальдемара. Почему знать? Может быть, будущее твое счастье, счастье всего нашего семейства зависит от этого». Полина задумалась и после минутного молчания сказала тихим голосом: «Но это уже решено, мой друг. Между тобой и женихом твоим. Не думаешь ли ты, что он будет досадовать, если ты переменишь свое решение? Я, право, не узнаю тебя, Полина. Ты с некоторого времени стала так странна, так причудлива. Не упрямься, мой друг. Подумай, как ты огорчишь этим маменьку, как это неприятно будет Сурскому, как рассердится дядюшка. Боже мой», — сказала Полина почти с отчаянием, «как я несчастлива. Вы все хотите твоего благополучия, Полина, моего благополучия. Но почему вы знаете? И время ли теперь думать о свадьбе? Ты больна, мой друг. О, если ты желаешь, чтобы я выздоровела, то согласись на мою просьбу. Я не буду здорова до тех пор, пока не назову братом жениха твоего. Я стану беспрестанно упрекать себя, что я стала причиной, что ты еще не замужем. Если б я была осторожнее, то ничего бы не случилось. Вы были бы уже обвенчаны, а теперь... Боже мой, сколько перемен может быть в 2 месяца. И если почему-нибудь ваша свадьба разойдется, то я вечно не прощу себе». «Полина», — продолжала Оленька, покрывая поцелуями ее руки, — «согласись на мою просьбу. Подумай, что твое упрямство может стоить мне жизни. Я не буду спокойна днем, не стану спать ночью. Я чувствую, что болезнь моя возвратится, что я не перенесу ее. Согласись, мой друг!» Полина молчала. Все черты лица ее выражали нерешимость и сильную душевную борьбу. Трепеща, как преступница, которая должна произнести свой собственный приговор, она несколько раз готова была что-то сказать, и всякий раз слова замирали на устах ее. «Так я должна это сделать», — сказала она, наконец, решительным и твердым голосом. «Рано или поздно, все равно». С безумной живостью несчастливца, который спешит одним разом прекратить все свои страдания, она не сняла, а сорвала с шеи черную ленту, которой привешен был небольшой золотой медальон. Хотела раскрыть его, но руки ее дрожали. Вдруг судорожным движением она прижала его к своей груди, и слезы ручьем потекли из ее глаз. «Что это значит? Что с тобой?» — вскричала Оленька. «Ничего, мой друг, ничего», — отвечала всхлипывая Полина. «Успокойся, это последние слезы. Ах, мой друг, он исчез, этот очаровательный, нет-нет, этот тяжкий, мучительный сон. Теперь ты можешь сама назначить день моей свадьбы». Полина раскрыла медальон и вынула из него нарисованное на бумаге грудное изображение молодого человека. Но прежде чем она успела сжечь на свече этот портрет, Оленька бросила на него быстрый взгляд и вскричала с ужасом: «Возможно ли?» «Да, мой друг». «Как ты любишь? Молчи, ради Бога, не называй его!» «И я не знала этого!» «Прости меня», — сказала Полина, бросившись на шею к сестре своей. «Я не должна была скрывать от тебя. Безумная, я думала, что эта тайна умрет вместе со мною, что никто в целом мире...» «Ах, Оленька, я боялась даже за тебя!» «Но скажи мне...» «После, мой друг, после, дай мне привыкнуть к мысли, что это был бред, сумасшествие, что я видела его во сне. Ты узнаешь все, все, мой друг, но если его образ никогда не изгладится из моей памяти, если он, как неумолимая судьба, станет между мной и моим мужем, тогда молись вместе со мною, молись, чтобы я скорее переселилась туда, где сердце умеет только любить и где любовь не может быть преступлением». Полина склонила голову на грудь больной, и слезы ее смешались слезами доброй Оленьки, которая, обнимая сестру свою, повторяла: «Да, да, мой друг, это был один сон, забудь о нем, и ты будешь счастлива».

0: Чукотки в 1812 году. Читает Егор Серов.
1: Двухэтажный дом Николая Степановича Ижорского, построенный по его плану, стоял на возвышенном месте в конце обширного села, которое отделялось от деревни сестры его Лидиной небольшим лугом и узенькой речкой. Испещренный всеми возможными цветами, китайский мостик, перегибаясь через речку, упирался в круглую готическую башню, которая служила заставою. Широкая липовая аллея шла от ворот башни до самого дома. Трудно было бы решить, какому ордену архитектуры принадлежало это чудное здание. Все роды древние и новейшие были в нем перемешаны, как языки при Вавилонском столпотворении. Низенькие и толстые колонны, похожие на египетские, поддерживали греческий фронтон. Четырехугольные готические башни, прикрепленные ко всем углам дома, прорезаны были широкими итальянскими окнами. А из середины кровли подымалась высокая каланча, которую Ижорский называл своим бельведером. С одной стороны примыкал к дому обширный сад с оранжереями, мостиками, прудами, сюрпризами и фонтанами, в которые накачивали воду из двух колодцев, замаскированных деревьями. Внутренность дома не уступала в разнообразии наружности, но всего любопытнее был кабинет хозяина и его собрание редкостей. Вместе с золотыми, вышедшими из моды табакерками, лежали резные берестовые тавлинки, подле серебряных старинных кубков стояли глиняные размалеванные горшки под именем этрурских ваз. Образчики всех руд, малахиты, сердолики, топазы и простые камни лежали рядом. Подле чучел белого медведя и пеликана стояли чучелы обыкновенного кота и легавой собаки. За стеклом хранились челюсть слона, мамонтовые кости и лошадиное ребро, которое Ижорский называл человеческим и доказывал им справедливость мнения, что земля была некогда населена великанами. Посреди комнаты стояла большая электрическая машина. Все стены были завешаны панцирями, бердышами, копьями и ружьями, а по выдававшемуся вперед карнизу расставлены рядышком чучелы. Куликов, петухов, куропаток, галок, грачей и прочих весьма обыкновенных птиц. Глядя на эту коллекцию безвинных жертв, хозяин часто восклицал с гордостью: «Кому другому, а мне бюфон не надобен. Вот он, в лицах». Спустя два дня, после описанного нами разговора двух сестер, часу в 10 утра, в доме Ижорского шла большая суматоха. Дворецкий бегал из комнаты в комнату, шумел, бронился и щедрой рукой раздавал тузы лакеям и дворовым женщинам, которые подметали пыль, натирали полы и мыли стекла во всем доме. Сам барин в пунцовом атласном шлафроке смотрел из окна своего кабинета, как целая барщина занималась уборкой сада. Везде усыпали дорожки, подстригали деревья, фонтаны били колодезную водой. Одним словом, все доказывало, что хозяин ожидает к себе необыкновенного гостя. Несколько уже минут он морщился, смотря на работающих. «Ну, так и есть», — сказал он, наконец, с досадою. «Я не вижу и половины мужиков. Эй, трошка, беги скорее в сад, посмотри, всю ли барщину выгнали на работу». Слуга, спеша исполнить данное ему приказание, бросился опрометью вон из дверей и чуть не сшиб с ног Сурского и Рославлева, которые входили в кабинет. «А, любезные, милости просим!» — закричал Ижорский. «Кстати, пожаловали, вы мне пособите. Ум хорошо, а два лучше». «Да что у тебя такое сегодня?» — спросил Сурской. «Как что? Я получил записку из города. Сегодня обедает у меня губернатор». «Вот что. Да ведь ты хотел принять его запросто».
2: «Эх, милый, ну, конечно, запросто, а угостить-то все-таки надобно, ведь я никто другой, не Льменев же в самом деле». «Ну что, Трошка?» — спросил он входящего слугу.
1: «Староста, сударь, выгнал в сад только половину барщины».
2: «Ах, он мерзавец, да как он смел, вот я его проучу, давай его сюда. Экка бестия, все умничает, уж и на прошлой неделе он мне насолил. Да счастлив разбойник. Погода так была сыра, что электрическая машина вовсе не действовала».
1: «Электрическая машина?» — повторил с удивлением Сурской.
2: «Да, братец, я бить не люблю. И в наш век какой порядочный человек станет драться? У меня вот так. Провинился кто-нибудь на машину. Завалил ему удар в 5-6, так впредь и будет умнее. Оно и памятно, и здорово. Чему ж ты смеешься, Сурской? Конечно, здорово. Когда еще у меня не было больных и домового лекаря, так я от всех болезней лечил машиную.
1: Смотри, пожалуй. И верно, многих вылечивал.
2: Случалось, братец. Да вот, например, 2 года тому назад привели ко мне однажды Антона Скотника. Взглянуть было жалко. Ревматизм, что ли, подаграли, право не знаю. Только вовсе обезножил. Вот я навертел. Время было сухое, машина так и трещит. Велел ему взяться за цепочку, благословился. Да как щелк, гляжу, мужик мой закачался. Я еще... Он и с ног долой глядь-поглядь, ах ти, худо. Язык отнялся, глаза закатились, ну, умер, да и только. Другой бы испугался, а я так нет. Благодарю моего создателя, не срабел. Ну-ка его, лежачего, удар за ударом. Что ж, сударь, очнулся, да как вскочит батюшка, господи, боже мой. Откуда ноги взялись? Как? Побежал? Да так, сударь, что и догнать не могли.
1: «Подлинно диковинка», — сказал Сурской, — «и он совсем выздоровел».
2: «Да как же, братец, как рукой сняло! И теперь еще здоровеханек! А, голубчик!» — закричал Жорский, увидев входящего старосту. «Поди-ка сюда! Так-то ты выполняешь мои приказания! Отчего не вся барщина в саду?»
3: «Виноват, батюшка», — отвечал староста, отвесив низкий поклон. «Я другую половину барщины выслал же на вашу господскую работу».
2: «На какую работу?»
3: «На сенокос, батюшка, на сенокос!
2: Нашел время косить, скотина! Ну вот, братец!» — продолжал хозяин, обращаясь к Сурскому. «Толкуй с этим народом! Ты думаешь о деле, а он косить! Сейчас же выслать всю барщину в сад! Слышишь?»
3: «Слушаю, батюшка, только воля ваша, если мы это день за день...
2: Прошу покорно! А ты, дуралей, что ты, учить, что ли, меня вздумал?»
1: «Да не сердись на него», — прервал Сурской, — «ведь он заботится о твоей же пользе».
2: «Не его дело рассуждать, в чем моя польза. Ну что стоишь? Пошел!»
1: Староста, поклоняясь в пояс, вышел из комнаты.
2: «Да что ж я не дождусь лекаря», — продолжал Жорский. «Трошка, ступай, скажи ему, что я 2 часа уж его дожидаюсь». «А, вот и он, помилуй, батюшка Сергей Иванович, тебя не дозовешься».
1: «Извините», — сказал лекарь, поклонясь Сурскому и Рославлеву. «Я позамешкался, осматривал больницу».
2: «Я за этим-то тебя и спрашивал. Ну что, все ли в порядке?»
1: «Кажется, все».
2: «Ну, то-то же. О моей больнице много толков было в губернии. Смотри, чтобы нам при его превосходительстве себя лицом в грязь не ударить. Все ли расставлено в порядок и пробрано в аптеке?»
3: «Точно так же, как и всегда, Николай Степанович».
2: «Как и всегда. Но так и есть. Я знал их, братец. Ведь я тебе толком говорил, сегодня будет губернатор, так надобно. Ну, знаешь, любезный, товар лицом показать».
3: «Я вам докладываю, что все в порядке.
2: А в больнице?
3: Окна и полы вымыты, белье чистое,
2: а прибиты ли дощечки с надписями ко всем отделениям?
3: Ну, хоть это бы и не нужно, у нас больница всего на 10 кроватей, но так как вам это угодно, то я прибил местах в 3 надпись».
2: «На латинском языке?»
3: «На латинском и русском».
2: «Хорошо, братец, хорошо. А сколько у нас больных?»
3: «Теперь ни одного».
2: «Как ни одного?» — вскричал с ужасом Ижорский.
3: «Да, сударь, 3-го дня я выписал последнего больного Илюшку Кучера».
2: «Зачем?»
3: «Он выздоровел».
2: «Да кто тебе сказал, что он выздоровел? С чего ты взял? Возможно ли? Ни одного больного? Ну вот, господа, заводи больницы, ни одного больного».
3: «Так что ж, мой друг», — сказал Сурской.
2: «Как что ж? Да слышишь ли, ни одного больного? Что ж я буду комнаты одни показывать? Ну, батюшка Сергей Иванович, дай бог вам здоровья. Потешили меня, ни одного больного.
1: Помилуйте, что же мне делать?»
2: «Что делать? А позвольте вас спросить, за что я плачу вам жалование? Вы получаете 1000 рублей в год, квартиру, стол, экипаж, и ни одного больного! Что это за порядок? На что это походит? Эх, правду, говорит сестра, вот вам и русский доктор, ни одного больного. Боже мой! Ну, батюшка, спасибо вам, поднесли мне красное яичко, ни одного больного! Да, конечно, господин русский доктор, кончено! Во что б ни стало заведу немца. Да, сударь, немца, у него будут больные. Господи боже мой, ни одного больного. Смейтесь, смейтесь, господа. Вам что за горе? Вы не станете показывать больницу губернатору?»
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев» или «Русские в 1812 году.
3: «А что, Рославлев, — сказал шутя Сурской, — не выкупить ли нам его из беды? Прикинемся-ка больными».
2: «Э, братец, что за шутки?»
3: «Какие шутки? Ведь губернатор не станет больных осматривать, только бы постели-то не были пусты».
2: «А что ты думаешь, любезный? Постой-ка в самом деле! Эй, трошка, дворецкого, проворней!»
3: «Что вы хотите делать?» — спросил Рославлев.
2: «Постой, братец, постой, авось как-нибудь. Что в самом деле? Невелика фигура. Полежать денек».
3: «Как? Вы хотите?»
2: «Э, братец, не мешай. Добро, так и быть. Ступай домой, Сергей Иванович. Да смотри, чтоб вперед этого не было. Теперь у нас будут и без тебя больные». «Слушай, Парфен», — продолжал Ижорский, идя навстречу к дворецкому, «у нас теперь в больнице нет никого больных».
3: «Да, сударь, слава богу».
2: «Врешь, дурак, осел, слава богу! Что я губернатору-то пустые стены стану показывать? Мне надобно больных, слышишь?»
3: «Слушаю, сударь, да где же я их возьму?»
2: «И знать не хочу, чтоб были».
3: «Слушаю, сударь».
2: «Да постой-ка, Парфен, что-то больно изменился в лице. Уж здоров ли ты?»
3: «Слава богу-с».
2: «То-то, смотри, запускать не надобно. Видишь, как у тебя? Видишь, как глаза ввалились? Эх, Парфен, ты точно разнемогаешься. Не полечиться ли, брат?»
3: «Нет уж, батюшка Николай Степанович, помилуйте. Авось в дворне и без меня найдутся хворые».
2: «Да как не быть, ступай же проворнее».
3: «А на всякий случай, что прикажете, если охотников не найдется?»
2: «Да что тут спрашивать, дурачина? Вышел на улицу, да и хватай первого, кто попадется. В больницу, да и все тут. Что в самом деле, барин я или нет?»
3: «Слушаю, сударь. Да не прикажете ли лучше нарядить семьи по брату?»
2: «И то дело. Смотри, отбери тех, которые подщедушнее. Правда, в отделение водяной болезни надо бы на кого-нибудь потолще, да подюжее».
3: «Позвольте, я уговорю нашего пономаря, ведь он распретолстый-толстый, а рожа-то так и расплылась».
2: «В самом деле, уговори его, братец.
3: Дать ему рубли полтора, так он целые сутки пролежит, как убитый».
2: «Брось ему, целковый. Да нет ли у тебя на примете кого-нибудь этак похуже? Знаешь, чтобы годился для чахотного отделения».
3: «Похуже? Постойте-ка, сударь, да чего ж лучше? Сапожник Андрюшка, сухарь. Уж худощавее его не найдешь во всем селе. Одни кости да кожа».
2: «Точно, точно! Ай да Парфен! Спасибо, брат! Ну, ступай же поскорей. Двое больных есть, остальных подберешь. Да строго накажи им, как придут осматривать больницу, чтоб все лежали смирно».
3: «Слушаю, сударь».
2: «Не шевелились, колпаков не снимали и погромче охали».
3: «Слушаю, сударь».
2: «Ну, ступай. Ты смеешься, Сурской. Я и сам знаю, что смешно. Да что ж делать, ведь надобно ж чем-нибудь похвастаться. У соседа Буркина конный завод не хуже моего. У княгини Зориной оранжерей больше моих. А есть ли у кого больница? Ну-ка, приятель, скажи. К тому же это и в моде».
3: «Нет, не в моде. Вы хотите сказать, в духе времени», — прервал Рославльф.
2: «Да, в духе времени. Это уж, братец, не экономическое заведение, а как бишь, постой...»
3: «Человеколюбивое», — сказал Сурской.
2: «Да-да, человеколюбивое. А эти заведения нынче в ходу, любезный. Почему знать? От губернатора пойдет и выше, а там... Ха! Да что загадывать? Что будет, то и будет. Ну, теперь рассуди, милостив. Если бы я стал показывать пустую больницу, кого бы удивил? Ведь дом всякое выстроить может, а надпись сделать не фигура».
3: «Да у тебя, как я вижу, большие планы, любезный», — сказал с улыбкой Сурской. «Ты хочешь прослыть филантропом?»
2: «Полно, брат, по-латыни-то говорить. Не об этом речь. Я слыву хлебосолом, и надо бы на сегодня поддержать мою славу. Да что наши дамы не едут? Я разослал ко всем соседям приглашение. Того и гляди, станут гости наезжать. Одному мне не управиться. Так сестра бы у меня похозяйничала. Уж на будущей неделе я стал бы у нее хозяйничать», — прибавил Жорский, потрепав по плечу Рославлю. «Что, брат, дождался наконец? Ведь свадьба твоя решительно в воскресенье».
3: «Да», — Полина согласилась не откладывать далее моего счастья.
2: «Порядком же она тебя помаяла. Да и ты, брат, не погневайся, зевака. Известное дело, невеста сама скажет, пора де под венец. Повернул бы покруче, так дело давно бы было в шляпе. Да вот никак, они едут. Ну что стоишь, Владимир, ступай, братец. Вынимай скорее ты свою невесту».
3: Хотя здоровье Оленьки не совсем еще поправилось, но она выходила уже из комнаты, и потому Лидина приехала к Ижорскому с обеими дочерьми. При первом взгляде на свою невесту Рославлев заметил, что она очень расстроена. «Что с вами сделалось, Полина?» — спросил он. «Здоровы ли вы?» «Это сумасшедшая», — сказала Лидина. «Представьте себе, я сейчас получила письмо из Москвы от кузины. Она пишет ко мне, что говорят о войне с французами. И как вы думаете? Ей пришло в голову, что вы пойдете
1: опять в военную службу. Успокойте ее, ради бога. Я надеюсь, — отвечал Рославлев, — что Наполеон не решится идти в Россию. И в таком случае даю вам честное слово, что не надену опять мундир. А если он решится на это, тогда эта война сделается народной, и каждый русский обязан будет защищать свое отечество. Ваша собственная безопасность... О, обо мне не беспокойтесь. Мы уедем в наши тамбовские деревни. Россия велика, а сверх того, разве Наполеон не был в Германии и Италии? Войска дерутся, а жителям какое до этого дело? Неужели мы будем перенимать обычаи у этих варваров, испанцев? Но наша национальная честь, сударыня, наша слава и полноти. Вы и в таком случае не пойдете на военную службу. Даже и тогда, когда вся Россия вооружится. Даже и тогда. Послушайте, если вы хотите жениться на будущей неделе, то и не думайте о службе. В противном случае оставайтесь женихом до окончания войны. Я не хочу, чтобы Полина рисковала сделаться вдовою, или, что еще хуже, чтобы муж ее воротился без руки или ноги. Ну вот, брат, перестанемте говорить об этом. Вы знаете теперь, чего я требую, и будьте уверены, что ни за что не переменю моего решения. Какое безумие! Во Франции женится для того, чтобы не попасть в рекруты, а вы накануне вашей свадьбы хотите идти на военную службу. «На силу ты, сестра, приехала!» — закричал Ижорский, идя навстречу Клидиной. «Ступай, матушка, в гостиную хозяйничать. Вон, кто-то уж едет».
4: «Что за экипаж?» — сказала Лидина. «Неужели это карета?»
2: «Не погневайтесь, сударыня, домашней работы. Это едет Ладушкин, ах, боже мой, и 8 лошадей!»
1: «Разумеется, он человек расчетливый, ведь они будут целый день на чужом корму».
2: «А это кто? Посмотрите, с правой стороны, как будто в дилижансе».
1: «Это катит в своей 8-местной линее княгиня Зорина со всем семейством. Какой смешной редикюльный экипаж!
2: Не щеголеват, да покоен, матушка! А вон никак летит на удалой тройке сосед Буркин. Экие кони, ну нечего сказать, славный завод! И откуда разбойник достал маток? Все чистой арабской породы! Вот еще кто-то! Однако мне пора приодеться. Вы, барыни, ступайте-ка в гостиную, да принимайте гостей!»
1: Рославлев взял под руку Сурского и, отведя его к стороне, рассказал ему свой разговор с Лидиной. «Что ж ты намерен делать?» — спросил Сурской, помолчав несколько времени. «А что сделаете вы, если у нас будет народная война?»
2: «Я не жених, мой друг. Мое положение совершенно не сходно с твоим. Однако ж, что вы сделаете?»
1: «Сниму со стены мою заржавленную саблю и пойду драться.
2: И после этого вы меня можете спрашивать. Когда вы, прослужив 40 лет с честью, отдав вполне свой долг Отечеству, готовы снова приняться за оружие, то может ли молодой человек, как я, оставаться простым зрителем этой отчаянной, может быть, последней борьбы русских с целой Европой? Нет, Федор Андреевич, если бы я навсегда должен был отказаться от Полины, то и тогда пошел бы служить. Я постарался бы только, чтобы меня убили на первом сражении.
1: Я не сомневался в этом», — сказал Сурской, пожав руку Рославлеву. «Да, мой друг, всякая частная любовь должна умолкнуть перед этой общей и священной любовью к Отечеству. Но, может быть, это одни пустые слухи, и войны не будет?» «Нет, мой друг», — сказал Сурской, покачав сомнительно головою. «Мы дошли до такого положения, что даже не должны желать мира. Наполеон не может иметь друзей, ему нужны одни рабы, а благодаря Бога наш царь не захочет быть ничьим рабом. Он чувствует собственное свое достоинство и не посрамит чести великой нации, которая при первом его слове двинется вся навстречу врагам. У нас нет крепостей, но русские груди стоят их. Я также получил письмо из Москвы, и хотя война еще не объявлена, а вряд ли уже мы не деремся с французами».
0: Мы читали главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Огарок и подсвечник.
2: Не знаю я, в каком суде, при ком, когда и где, но столько дел судьи скопили, что, наконец, решив окончить те дела, судьи, засевшие в круг стола, гораздо ночи захватили. Однако, наконец, разъехались они. Остались на столе подсвечники одни. И что ж, подсвечник тут один развеличался и так огарку говорит, который в нем еще горит. «Ну что ты здесь, вонючий, растрещался? Смотри, как ты навоевался! Вот потому во мне ты отоспался. Угаснешь ты, да догоришь в передней. Не знаю я, как ты сюда попал на медне, однако я вчера тебя не замечал». Огарок отвечал: «В судах нужнее ты всего для украшения, но пользы от тебя в делах, как от опня. А я свечу, и без меня сегодня не было б ни одного решения».
1: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Огарок и подсвечник. Читал Владимир Левашов.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. По его словам, российская промышленность и наука обладают большим потенциалом для развития и укрепления обороноспособности. Страна делает ставку на собственные технологии, а на незаимствование чужих. Участники спецоперации быстро находят решения на новые вызовы, и их опыт будет полезен для промышленности. Также Россия планирует создавать технологические альянсы с другими странами, отметил президент. Выручка России от экспорта вооружений составила 15 миллиардов долларов, а портфель заказов – почти 75 миллиардов. Об этом первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил на 10-м съезде машиностроителей России. Он также отметил успехи в области развития отечественных лазерных технологий.
2: Лазерными лучами поражается в том числе и беспилотная авиация. Мощность лазерных установок варьируется, те, которые есть на сегодняшний день у нас в активном применении, от 4 киловатт и до 90 киловатт. Это то, что используется непосредственно для обеспечения защиты критической инфраструктуры и противодействия ППЛА.
1: Денис Мантуров добавил также, что Россия на несколько лет опережает зарубежных партнеров в ракетостроении и кратно по объему боевых запасов. Депутаты Госдумы взяли на контроль прогноз Министерства экономического развития о возможном росте тарифов ЖКХ до 2029 года, сообщил спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. Он призвал профильные комитеты оперативно подготовить свои предложения. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать коррективы для сбалансированной тарифной политики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал внимательно следить за случаями резкого повышения цен на ЖКХ и принимать меры при необходимости. Летом Российское общество знания проведет более 11 тысяч образовательных мероприятий для детей. В детских лагерях лекторы будут проводить викторины, мастер-классы и лекции, посвященные профориентации, истории, патриотизму, экологии, науке и технологиям. Особое внимание уделят Году единства народов России. Ветераны специальной военной операции также примут участие в проекте. Будут внедрены новые форматы мероприятий, такие как «День со знанием» и «Литературные клубы», говорится в сообщении «Общество знания». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старое житье». Читает Денис Некрасов.
3: Забвение зрителей прервалось опять сигналом, данным богинею славы, вследствие которого амфитеатр вновь обернулся около своего центра к третьей сцене. Там было изображено Марсово поле в виде цирка. Арена длиною в 700 футов оканчивалась троном в китайском вкусе, на котором помещалась богиня благополучия с двумя питомцами заслуги по бокам, окруженная толпой мандаринов, бонз и тому подобное. Игры, служившие основанием этому новому зрелищу, представляли повторение тех упражнений, которые входили в программу воспитания кадетов корпуса и которые были введены в это заведение господином Поше. Сцена освещалась 200 хрустальными люстрами, по 25 свеч в каждой. Цирк был украшен с правой и левой сторон арками, между которыми на скамьях помещались витязи благодарности, принимавшие участие в первом зрелище. Посреди цирка питомцы благополучия занимались всевозможными упражнениями, сгруппированными таким образом, что все зрители в одно и то же время наслаждались их лицезрением. Одни из них старались перескочить через ров в 15 и 20 футов ширины. Другие молодые люди вступали в единоборство или состязались в фехтовании. Некоторые бросались, одетые в прут, стремясь взобраться первыми на скользкие мачты, воздвигнутые среди пруда, и возвращались оттуда, неся в руках стрелы, пущенные их товарищами в чучело птиц, прикрепленных к мачтам высотою в 60 футов. Это гимнастическое состязание сопровождалось каруселью, во время которой воспитанники грацевали на настоящих лошадях, стараясь вызвать благосклонный взгляд или рукоплескание их благодетельницы. Четвертое аллегорическое зрелище. Амфитеатр в последний раз обернулся к новой стороне. Театр представлял храм Януса, смежный с храмом моды. И в нем была представлена лирическая комедия сочинения Поше под названием «Мода, личина коей сорвана гением любви к отечеству». 24-летнее пребывание автора в России дало ему возможность изучить эту страну и передать ее дворянству несколько полезных идей. По смерти императрицы Елизаветы финансовое положение государства было в беспорядке. Любовь к роскоши и страсть к игре вошли в обычай у знатнейших фамилий империи, всегда готовых следовать примеру двора. Императрица Екатерина решилась заняться искоренением этих злоупотреблений. Тогда-то и родилась идея устроить знаменитый аллегорический и сатирический маскарад под названием «Извращенный мир». Там можно было видеть колесницы, запряженные ослами, волами, свиньями, сопровождаемые обезьянами и более тысячи лиц, представленных в смешном виде. Судей, переодетых лисицами, офицеров сурками, купцов щеголями и тому подобное. Аллегория эта являлась в слишком мягком виде, чтобы раскрыть глаза русскому дворянству относительно его смешной страсти к моде и других пороков. Беспорядочность оставалась по-прежнему, несмотря на усилия императрицы, вырвать с корнем обычаи, могшие послужить к разложению нации. Славная повелительница поставила, наконец, себе за правило удостаивать своей благосклонностью только лиц, заслуживших это, и устранять от дел и занятия постов тех лиц благородного сословия, которые были заражены пороками прежней придворной жизни. Правило это послужило основанием комедии. Последний из каруселей на открытом воздухе. Последний из каруселей на открытом воздухе был дан при Александре I в Москве на равнине против Александрийского дворца и Нескучного сада. Здесь был выстроен амфитеатр с галереями и ложами для 5000 человек. В назначенные дни зрители почти из одних дворян по билетам наполняли амфитеатр. А кругом его стечение народа бывало до 30000 человек. Все рыцари, составлявшие кадрили, были верхами на лошадях редкой красоты. Одежда их поражала зрителей своим вкусом и великолепием. Проехавшие несколько раз кругом лож и галерей, рыцари производили свои турниры с копьем, на быстрейшем скаку копьями попадали в цель и небольшие кольца. Много было и других эволюций, совершаемых с необыкновенным искусством. В этом особенно отличались Всеволод Андреевич Всеволожский и Алексей Михайлович Пушкин. При кадрили Всеволожского был хор музыкантов, едва ли не первый тогда в России. Его сравнивали даже с оркестром князя Эстергази в Вене, где Гайден был капельмейстером. Хором Всеволожского управлял известный в то время Маурер. Правила карусели были заимствованы из исторических сведений времен Людовика XIV. При нем, как известно, карусели были любимым занятием высшего дворянства. В них участвовал и сам король. Устройство московской карусели произведено с высочайшего соизволения генералом от кавалерии Апраксиным, об устройстве которой и правилах он сам первый подал мысль. Жена его, Екатерина Владимировна, была избрана для раздачи отличившимся рыцарям призов при звуке труб или тавр. При императрице Екатерине II каждую пятницу при дворе бывали маскарады, на которые допускались все, кто имел право носить шпагу. Впрочем, купечеству отводилась особая зала, но она имела сообщение с дворянской и не запрещалась купцам ходить по другим комнатам. От двора к каждому маскараду раздавалось до 4000 билетов. В 6 часов пополудни публика начинала съезжаться. Сама императрица имела обыкновение туда приходить в 7 часу и, поговорив с некоторыми вельможами, садилась за карты. В 9 часу она обыкновенно удалялась во внутренние покои. Во 2 часу ночи маскарад кончался. Особой непринужденностью пользовались маскарады в царском селе. Здесь давался особенный род маскарадов, в которых мужчины наряжались в женское платье, а дамы – в мужское. Узкий мужской костюм отлично обрисовывал женские формы. Девственная скромность исчезала под свободными приемами мужчины. И наоборот, мужской стан отлично приходился к роброну. На таких маскарадах необыкновенно красив был в женском наряде известный приближенный Екатерины Григорий Орлов.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
3: Сюрпризы в Эрмитаже. Оживленные маскарады давались в Эрмитаже, которые носили название «сюрпризы». Соберутся придворные, подойдут к театру, видят двери запертыми, с надписью на них «Поворотить женщинам вправо, мужчинам влево». Там гости находили платье 2 цветов, пунцового и белого цвета, и вместо ожидаемого спектакля шли в маскарад. Иногда придворные получали странные костюмы. Их наряжали кого ветряную мельницу, кого хижиную, кого купцом, евреем, молочницу. Гости, встречаясь, друг друга не узнавали. Во время шведской войны в день придворного маскарада было получено неприятное известие. И чтобы не прервать, императрица посылает за графом Строгановым. «Я уверена, — говорит она, — что ты исполнишь, что я тебе прикажу». «С усердием, государыня, что прикажете?» Приносят женское платье. Убирает ему голову. Граф не понимает, что бы это значило. «Иди теперь в маскарад, — говорит императрица. Дай руку моему кавалеру, сохрани мою походку и представь мою особу». Граф повиновался и расхаживал по маскараду величавую дамою, и все принимали его за царицу. Вольные дома. Так называемые вольные дома с маскарадами посещали как все знатные обоего пола, так и простая публика, маскированная и без масок. По словам Энгельгарта, императрица, часто замаскировавшись в сопровождении Ланского, статсдамы и камерфрейлины Протасовой, посещала вольные маскарады. На последние приезжала она в чужой карете и старалась скрыть себя, но полиция всегда узнавала государыню и ее свиту. Павел Сумароков рассказывал. Однажды императрица уселась подле знакомой госпожи, которую жаловала и допускала к себе в кабинет. Государыня, переменив голос, вступила с ней в разговоры и долго ее интриговала. Последняя, сгорая от любопытства, желала узнать, кто ее интригует, и, кого ни назовет, все получала отрицательный знак головою. Наконец, потеряв терпение, срывает маску с императрицы и, пораженная открытием, смутилась и оробела. Императрица тоже не менее была удивлена дерзким поступком. «Что вы сделали? Маска неприкосновенна? Вы нарушили права благопристойности», — проговорила государыня, затем встала и тотчас же уехала из маскарада. Смелая дама навек потеряла благоволение императрицы. Не касаемся описания тех торжеств, что давал в своем Таврическом дворце князь Потемкин. Один последний праздник, устроенный им, походил на воссоздание сказок «Тысячи и одной ночи». Одного воска в свечах сожжено было на 70 тысяч рублей, так что воска, бывшего в Петербурге, не достало, и за ним по почте посылали в Москву. На этом празднике, по описанию, танцевало 24 пары из знатнейших фамилий в костюмах, украшенных бриллиантами, которые в итоге стоили 10 миллионов рублей. Сам Потемкин имел на голове шляпу, которую по тяжести от бриллиантов не мог надеть, и ее носил за ним в руках один из его адъютантов. Несмотря на такие празднества, тогдашнее высшее общество любило вольные дома. Здесь оно освобождалось от оков этикета и предавалось веселости и шалости, конечно, не выходя из пределов приличия. Канцлер граф Безбородко, что он был охотник там проводить свое время и почти ежедневно, по выезде из дворца после доклада императрицы, надевал простой сюртук, такую же шляпу и пускался в такие дома. Покидал он их только тогда, когда видел подобного себе гостя и был один из первых деловых людей, которые в то время подавали другим пример к вольной жизни. Лучшие маскарады и вечера такого сорта в то время бывали на Мойке, как мы выше уже говорили, в увеселительном саду Нарышкина. Здесь каждую среду и в воскресенье давались праздники и маскарады с танцами с платою по рублю с персоны. Вечера начинались с 8 часов вечера. Посетители могли приходить в масках и без маски. В зале для танцев играло 2 оркестра музыки. На открытом театре давали пантомимы и сожигали фейерверки. Иногда здесь шли и большие представления. Затем еще публичные маскарады устраивали в Большом каменном театре машинист Дампьери и танцовщик Гонсолес. Последние о днях маскарадов извещали публику афишами. Танцы в этих публичных маскарадах начинались польским открытым, как говаривали. За польским следовали очаковская кадриль, штейн-бас, чудной веселостью контратанец с привычурными балансеями. Для выучки этих танцев требовались тогдашние профессора хореографических выправок и балансеев, разные сабиоли и кассели. Далее в наших танцах следовали кадрили французские, балеты, минуэты по-королевски, по правилам танцевального искусства которых ранее не начинали, как после 3 церемониальных поклонов даме. Во время же танцев едва касались пальцами ее пальцев, а когда оканчивали, то изъявляли благодарность, целуя ей руку. Затем следовали простые польские, круглый, с эластическим расшаркиванием, с премудрыми выгибами ног, приседаниями, поклонами и прочее. В конце концов, танцы по обыкновению заключались метелицею или Татьяною. Здесь уже пара выступали особенные, выреженные русскими молотками и молодцами. Это, впрочем,

0: Авла Эмилия.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
0: Полубарские затеи. Собственные актеры графа Шереметьева, публичные и домашние театры. В начале нынешнего и в конце прошлого столетия в дворянском быту театр и музыка получили широкое развитие. Не было ни одного богатого помещичьего дома, где бы не гремели оркестры, не пели хоры, и где бы не возвышались театральные подмостки, на которых и приносили посильные жертвы богиням искусства доморощенные артисты. Эти затеи бар, как ни были они иногда смешны, но все-таки развивали в крепостных людях, обреченных коснеть в невежестве, грамотность и понятие о изящном. Многие из крепостных актеров впоследствии сделались украшением отечественной сцены. В екатерининское время собственными актерами славилась большая труппа графа Шереметьева. У него существовало три театра. Один в Москве и два в подмосковных селах, в Кускове и Останкине. У графа был свой крепостной автор и переводчик пьес Василий Враблевский. На обязанности последнего лежало также поставлять торжественные эклоги, пасторали и так далее. В 1787 году, во время приезда Екатерины в Кусково, граф дал на своем театре оперу с балетом. Сегюр, бывший на этом спектакле, говорит, что балет удивил его искусством танцовщиков. Наиболее ему показалось странным, что стихотворец и музыкант – автор оперы, как и архитектор, построивший театр, живописец, написавший декорации, так и актеры и актрисы, все принадлежали графу и были его крепостные люди. Спектакли у Шереметьева бывали по четвергам и воскресеньям. Сюда стекалась вся Москва. Хирасков иначе не называл Кускова, как «новыми Афинами». Вход для всех был бесплатный. Ввиду этого обстоятельства тогдашний содержатель московского частного театра «Медокс» обратился с жалобой к князю Прозоровскому на графа, в которой говорил, что он платит условленную часть своих доходов воспитательному дому, а граф отбивает у него зрителей. Вот что ответил Прозоровский. «Фасад вашего театра дурен. Нет в нем архитектурных пропорций. Он представляет скорее груду кирпича, чем здание. Он глух, потому что без потолка, и весь слух уходит под кровлю. В сырую погоду и зимой в нем бывает течь, везде пыль и нечистота. В большую залу один вход и выход. В верхний этаж ложь, одна деревянная лестница. Вверху нет бассейна, отчего может быть большая опасность в случае пожара. Декорации и гардероб худы. Зала для концертов построена дурно, в ней нет резонанса, зимой ее не топят, оттого все сидят в шубах. Когда же топят, угарно. Актеров хороших только и есть, что два или три старых. Нет ни певца, ни певицы хороших, ни танцующих, ни знающих музыку. Поверить нельзя, что у вас капельмейстер глухой и балетмейстер хромой. Из вашей школы не вышло ни одного певца, ни актера, ни актрисы порядочных. В выборе пьес вы неудачны». Медокс приобрел на Таганке у коллежского асессора Яковлева дом, где устроил вокзал, частный театр. Для открытия вокзалов Майков сочинил оперетту «Аркас и Ириса», музыка Керцелли. Здесь потом представляли другие оперетты «Бочар», «Два охотника». В последней главную роль играл «Медведь». Затем здесь же имело большой успех «Несчастье от кареты». Вокзал Медокса привлекал множество публики до 5000 человек. Входная плата была рубль медью. На вокзальном театре играли молодые артисты небольшие пьесы. Это был школьный театр. Сад по программе увеселений напоминал нынешние сады Аркадии и Ливадии. Декорации прежних московских публичных

театров, почти все были на домашний лад. Многие из них писывал, как тогда говорили, Ефрем российских стран маляр. Только актеры-аристократы, такие как Плавильщиков, Померанцев, Шушерин, имели свой гардероб. Но у Красова, как на записного щеголя, работал лучший из московских портных Роберг. Что же касается домест в театре, то они оставались на полной ответственности годовых абонентов. Последние были обязаны ложи оклеивать на свой счет обоями, освещать и убирать, как хотели. Каждая ложа имела свой замок, и ключ хранился у хозяина ложи. Для театралов ставились подле оркестра табуреты, где единственно и садились присяжные посетители театров. В ряду театров вельмож екатерининского времени отличался роскошью при постановке пьес театр графа Ягужинского. У него в числе крепостных актеров был Михаил Матинский. Личность крайне талантливая, он помимо таланта актера обладал качествами музыканта и композитора. В Москве на Знаменке в те года существовал театральный зал графа Апраксина. В труппе Апраксина был известный комический актер Малахов и замечательный тенор Булахов, отец, с металлическим голосом и безукоризненной методой. Он впоследствии пел на императорской сцене. Про него итальянцы говорили, что если бы он родился в Италии и выступил на сцену в Милане или Венеции, то убил бы все до него известные знаменитости. На этом театре пьесы ставились с роскошью изумительной. Так, во время представления оперы «Диана и Эндимион» по сцене бегали живые олени и слышался лай гончих собак. Здесь играли императорские актеры и была опера итальянская, выписанная и учрежденная также при содействии Апраксина. Впоследствии этот дом, кажется, был домом презрения сирот, оставшихся после родителей, умерших от холеры. В царствование императора Павла домашние театры до того размножились, что в 1797 году главнокомандующий Москвы князь Юрий Долгоруков доносил о том императору и получил от государя рескрипт. «Запрещать их надобности не нахожу, а заметить нужным почитаю». Первое. Чтобы не были представляемы никакие пьесы, которые не играны на больших театрах и которые через цензуру не прошли. Второе. Для таковых собраний, дабы в них был сохраняем надлежащий порядок, а равно для наблюдения за исполнением предыдущего пункта, быть всегда частному приставу, который за то и отвечать должен. В описываемое время вольности на сценах барских театров иногда бывали безграничны. Князь Вяземский в своих воспоминаниях описывает один из таких спектаклей на крепостном театре Столыпина, где шла пьеса «Оленька», сочинение сенатора князя Белосельского-Белозерского. Сначала, говорит он, все было чинно и шло благополучно. Но Белосельский был не раз бедом начала. Вдруг со сцены посыпались шутки, и даже не двусмысленно прозрачные, а прямо набело и наголо. В публике удивление и смущение. Сперва слышен шепот, потом ропот. Одним словом, театральный скандал в полном разгаре. Некоторые мужья, не дождавшись конца скандала, с женами и дочерьми выходят из залы. Зал опустеет. Слухи о спектакле доходят до Петербурга, и спустя некоторое время, как рассказывает князь Вяземский, Белосельский тревожно вбегает к Карамзину и умоляет его, говоря: «Спаси меня! Император Павел повелел, чтоб немедленно прислать ему мою оперу. Сделай милость, исправь в ней все подозрительные места». Карамзин, не теряя времени, тут же переделывает пьесу. История кончилась благополучно. Ни автору, ни хозяину театра не пришлось быть в ответе.

том имении, в селе Юсупове, полковник, князь Николай Григорьевич Шаховской. По рассказам Вигеля, он ужаснейшим образом законодательствовал в своем закулисном царстве. Все, что он находил неприличным или двусмысленным, беспощадно выкидывал из пьес. В труппе своей он вводил монастырскую дисциплину, требовал благопристойности на сцене, так чтобы актер во время игры не мог коснуться актрисы, находился бы всегда от нее не менее как на аршин, а когда она должна была падать в обморок, только примерно поддерживать ее. Княжеская труппа помещалась в доме позади театра. Дом этот был разделен на две половины, мужскую и женскую. Всякое сообщение которых друг с другом было строжайше воспрещено. За все провинности артистов тотчас же творились наказания, вроде так называемых «рогаток». Героя ставили на более или менее продолжительное время, смотря по степени вины, посреди комнаты и подпирали его в шею тремя рогатками. Для музыкантов существовал особый род исправления в виде стула, сприкованный к нему железную цепью и с ошейником. Провинившегося сажали на такой стул, надевали ошейник, и в таком положении несчастный артист обречен был иногда находиться по целым дням. Еще общую меру были розги и палки. Актеров в труппе князя было более 100 человек, из которых лучшими считались Залесский, трагедия и драма, Завидов, драма, соединявший с драматическим талантом еще способности певца-баритона, музыканта, композитора и балетмейстера. Вышеславцев, водевиль и, кроме того, тенор. Андрей Ершов, комик и певец-баритон. Но главным украшением его сцены были певица Роза, а также актер Поляков, который больше был известен под именем Миная. Когда князь содержал театр в Нижнем, то у него из экономических видов освещалась одна сцена. В партере можно было играть в жмурки, а в ложах, чтобы рассмотреть друг друга в лицо, каждый привозил с собою кто восковую, кто сальную свечку, а иные даже лампы. В деревне князя в виде публики сгонялись в театр крестьяне по наряду. Тому, кто бывал в театре, кроме удовольствия поглазеть и похохотать, доставалась еще чарка княжеской водки. Нижегородский театр князя Шаховского, на котором играли его холопы, описывает князь Долгоруков так. «Какого ожидать дарования от раба, которого можно и высечь, и в стул посадить по одному произволу? Следовательно, и толпа его актеров играет точно так, как вол везет тягость, когда его черкас прутом гонит. Скажу только просто, что зрелища театральные весьма хороши в Нижнем для людей сего разряда, но, назвавши их актерами, почти нельзя без отвращения смотреть на их телодвижения. Они не играют, а кривляются. Но повторим, что для холопий и это больше, нежели чаять должно». По словам князя Долгорукова, в Нижнем существует хороший постоянный театр. Но князь Шаховской всякий год еще ставит на скорую руку для театра дощатый сарай на ярмарке и на весь июль привозит свою труппу. Там она отличается ежедневно всякий вечер. В 8 часов комедия, и все места заняты. Рукоплескания не умолкают. После представления вызывают на сцену всех актеров по очереди, потому что каждый из них, особливо пригожие девки, кому-нибудь из зрителей понравится. Самолюбие содержателя в торжестве, за которым следует и значительный прибыток. Цена за вход московская, декорации изрядны. Освещение всего хуже, потому что везде горит сало и обоняние терпит. Про постоянный Нижегородский театр он говорит следующее. Здесь даются представления от сентября месяца до Макарьевской ярмарки 3 раза в неделю. Ложи в театре в 2 ряда, и над ними несколько лавок для партера. Этот порядок не такой, как в других театрах, где партер за креслами имеет свою причину. Сцена освещается салом и слишком близка к зрителям, и потому, чем далее в глубине сидишь театра,
тем меньше страждет обоняние.

0: и более удовлетворяется оптика. Ложи и кресла разбираются погодно, театр полон, публика очень любит эту забаву. Актеры иногда играют лучше, иногда хуже, но почти всегда только что сносно. Говоря дальше об этом театре, он добавляет, что репертуар пьес был почти один и тот же. Так иные комедии так часто повторяются в зиму, что кроме свидания с людьми нет причины для самой комедии приезжать в театр. Князю Долгорукому пришлось здесь увидать представление собственной оперы «Любовное волшебство». Сам автор называет ее нелепицей. Он ее и не думал никогда отдавать на сцену. «К моему счастью или несчастью, — говорит он, — моя опера попалась в руки князя Шаховского. Он ее и соизволил изуродовать вдосталь. Опера полюбилась, и ее стали играть каждый день». Вот как описывает Долгоруков представление своей оперы. Занавес поднялся, начали актеры причудничать, и все пошло на выворот. На сцене представлен сенокос, косцы поют хор. Тут я увидел мак на дощечках, которые мужики пощипали и вынесли его с досками вон. По этому началу оставалось отгадывать и последствия. «Не дурна, — думал я, — выдумка театральной дирекции». Музыканты упирались всей бородой в скрипку и, тряся смычком, как плетью, на силу догоняли капельмейстера. Суфлер в поту ежеминутно кричал: «Меняй декорацию!» А машинист в мыле, как почтовая лошадь, не знал, куда бежать наперед, чтобы или лес спрятать, или опять его выставить. Буффа, который играл роль весельчака, забавлял своими телодвижениями. Словом, экзекуция соответствовала произведению. Волшебство, внезапное в чертоге, где садилась Венера и амурный изумрудный престол, произошло отлично. И машинисту можно было дать наводку за труды. Публика любовалась на зрелище с восторгом, и моя опера не несчастлива в Нижнем, и ее долго будут играть здесь, и дай Аполлон моему театральному подкидышу много лет здравствовать. Чувствительно благодарю князя Шаховского за его ко мне внимание и ласку. Я, приехавши домой, от всего сердца хохотал над собой как сочинителем и над моими тиранами, которые открыли необыкновенный опыт из дурацкого произведения сделать еще нечто глупее и под названием оперы представлять изумленному зрителю такую сумятицу, во время которой никому ни из движущихся, ни из сидящих тварей образумиться нельзя на одну минуту. То-то хорошо. Браво, брависсимо! Этот Шаховской вместе со своим братом выведен в комедии «Полубарские затеи».
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
0: В конце прошлого столетия в Алатырском уезде была еще труппа князя Грузинского. Здесь особенно процветали балеты, оперетты, пасторали. Вот рассказ про эти представления бывшего дворового. Когда занавес поднимется, выйдет сбоку красавица Дуняша, ткача дочь. Волосы наверх подобраны, цветами изукрашены, на щеках мушки налеплены, сама в помпадуре на фижмах, в руке посох пастушечий с лентами. Станет князя виршами поздравлять, и когда Дуня отчитает, Параша подойдет, псаря дочь. Это пастушком наряжено, в пудре, в штанах и в камзоле. И станут Параша с Дунькой виршами про любовь да про овечек разговаривать. Сядут рядком и обнимутся. Недели по четыре этих девок учил бывало тем виршам с голосу Семен Титыч, сочинитель, так как они были неграмотны. Долго бывало маются сердешные, да как раз пяток их для понятия выучат твердо. Андрюшку поваренка сверху на веревках спустят. Бога Феба он представляет, в алом кафтане, в голубых штанах с блестками. В руке доска прорезная, золотой бумагой оклеена. Прозывается лирой. В круг головы у Андрюшки золоченые проволоки натыканы, вроде сияния. С Андрюшкой 9 девок на веревках бывало спустят. Напудрены все в белых рубронах. У каждой в руках нужная вещь. У одной скрипка, у другой святочная харя, у третьей зрительная труба. Под музыку стихи пропоют, князю венок подадут. И такой пасторалью все утешены. Князь тотчас велит позвать сочинителя Семена Титыча, чтоб подарок пожаловать. Но никогда его привести было невозможно. Каждый раз в своей горнице за замком на привязи сидел. Неспокоен он в охмелю бывал. В Казани известна была труппа Петра Есипова. Говорят, что он был один из тех русских дворян, ушибленных театром, которые им же потом лечились. Обед у этого помещика Вигель описывает так. «Я удивился, увидев у него с дюжину нарядных женщин.

с контрибуцией, они бы, верно, больший доход получили, потому что в сарай к ним набилась пропасть народу. Духота была страшная. Освещение, к тому же, самое смрадное. Копоть. Креслы без дна, стулья без спинок. Представьте, чтобы каждый из нас заплатил за то только, чтобы выпустить на чистый воздух. Вышед оттуда, я был счастливее узника, который почуял свободу. В Орле существовал публичный театр Каменского, сына фельдмаршала. Театр с домом, где жил граф и все его крепостные актеры, машинисты, декораторы и музыканты, занимал четырехугольник на Соборной площади. В ложе перед графом на столе лежала книга, куда он вписывал замеченные им на сцене ошибки, а сзади его на стене висело несколько плеток. И после всякого акта он ходил за кулисы и там делал свои расчеты с виновными, вопли которых иногда долетали до слуха зрителей. Он требовал от актеров, чтобы роль была заучена слово в слово. Говорили бы без суфлера, и беда была тому, кто запнется. Но, собственно, об игре актера граф мало хлопотал. Билеты для входа граф продавал и раздавал сам лично, сидя у кассы со своим Георгиевским крестом второй степени. Шалуны того времени платили графу за ложи медными деньгами, которые пересчитывать ему иногда приходилось по получасу и больше. Репертуар пьес, даваемых на театре, был самый разнообразный. Ставили комедии, трагедии, оперы и балеты. Как актеры, так и остальная часть дворни жила на военном положении. На пайках, на общем столе, собирались на обед и расходились по барабану с валторной. И за столом никто не смел сидя есть, а непременно стоя. По замечанию графа, что так будешь есть досыта, а не до бесчувствия. Пьесы на театре часто менялись и ставились иногда более чем роскошно. Так в «Калифе багдадском» бархату, шелку, турецких шалей и страусовых перьев было более чем на 30 тысяч рублей. По словам графа Бутурлина, все певцы и танцоры были ниже всякой посредственности. Вот что он рассказывает про хваленого первого тенора Кравченко. Он был на сцене чистый холоп, пел столько же носом, сколько горлом, не расставаясь никогда с носовым платком, который он комкал в руках и в который поминутно плевал. Второй, будто бы тенор Меняев, более шевелил губами и махал руками, нежели выпускал звуки из уст, и потому трудно было определить, к какой категории принадлежал его голос. Чего-либо похожего на бас в труппе не было, хотя лица, предназначенные для басовых партиций, силились реветь брюхом. Дворовая девка, дурнолицая Примадонна, обладала пронзительным голосом, была превысокого роста и имела также свой особенный шик, состоявший в беспрерывном поворачивании головы к одному плечу. В балетах особенно был хорош первый танцор Васильев, росту необыкновенно высокого, в телесно-цветном трико, с плохо обритую бородою, пускавшийся в грациозные позы. Когда он совершал прыжки, называемые антраша, голова его уходила в облака сцены. Из балетов на сцене графа шли «Амуровы шутки», «Необитаемый остров» с морскими сражениями, кораблекрушением и громовыми ударами, «Русские пляски» и разные дивертисменты. Из опер давали «Дианино древо» с мифологическим костюмом, «Коза рара» или «Редкая вещь» с испанским костюмом Бабы-Яги, «Три брата-горбуны» с турецким костюмом, «Трубачист» и другие. Кроме обыкновенных костюмов российских, французских, английских, случалось видеть древние костюмы, а также и мифологические великолепные и так далее. Граф Каменский имел более 7 тысяч душ крестьян. Но когда он умер, буквально нечем было похоронить его. От громадного состояния ничего не осталось. Все богатство пошло на театр. Точно такое же колоссальное богатство положил на балет рязанский помещик Ржевский.
Он более чем

страсти был предан хореографическому искусству. В его доме в Москве, на Никитской, был сделан роскошный театр. Здесь у него была также устроена танцевальная школа, где и образовывались из дворовых девок и парней будущие жрецы и жрицы Терпсихоры. Из его труппы поступили на московскую балетную сцену талантливые солистки Ситникова, Харламова, две сестры Михайловы, Карасева и другие. Про него, кажется, находим намек у Грибоедова на крепостной балет. До 1806 года на Московском императорском театре, Петровском, почти вся труппа, за небольшим исключением, состояла из крепостных актеров Столыпина. Этих артистов на театральных афишах отличали от свободных артистов тем, что не удостаивали прибавлять к их фамилии букву «Г», то есть «господин» или «госпожа». В 1806 году эти бедняки услыхали, что их помещик намеревается их продать. Они выбрали из своей среды старшину Венедикта Баранова, который от лица всех актеров и музыкантов подал на имя государя прошение. Просьба эта через статс-секретаря князя Голицына была припровождена к обер-камергеру Александру Львовичу Нарышкину, который вместе с ней представил государю следующее объяснение. «Господин Столыпин, находящуюся при московском вашего императорского величества театре труппу актеров и актрис и музыкантов с детьми их и 74 человек, продает за 42 тысячи рублей. Умеренность цены за людей, образованных в своем искусстве, польза и необходимость театра в случае отобрания он их могущего затрудниться в отыскании нужных для него людей, коль ми паче актрис, никогда со стороны не поступающих, требуют непременной покупки он их. Всемилостивейший государь, по долгу звания моего, с одной стороны, наблюдая выгоды казны и предотвращая убытки театра, а с другой, убеждаясь человеколюбием и просьбою всей труппы, обещающей всеми силами жертвовать в пользу службы, осмеливаюсь представить милосердию вашего императорского величества жребий столь немалого числа нужных для театра людей, которым со свободою от руки монаршей даруется новая жизнь и способы усовершать свои таланты и спрашивать как соизволение на покупку оных, так и отпуска

0: языках слово «Робинзон» приобрело вполне понятный всеми смысл. Эта история была и на самом деле. Только моряк был не такой симпатичный. Горячий шотландец по имени Александр Селкирк. Он прожил на острове 5 лет, с 1704 по 1709 годы. А это уже интересно. Значит, остров Робинзона существует на самом деле? Тогда где? Ответ есть. В Тихом океане. Приезжайте в Сантьяго-де-Чили, ближайшим путем добираетесь до Тихого океана и потом почти 700 километров на запад. Остров Робинзона Круза. Это его официальное название. Там сейчас живет человек 600. Тут можно набрать питьевой воды и дальше в путь. Потому что, проехав 160 километров дальше на запад, нос вашего корабля уткнется в чистейший песок острова Александра Селкирка. Это тоже его официальное название. Только вот этот остров уже не обитаем. Ну далеко же! Надо помнить, что сейчас эти острова заповедные. Там даже встречается особый вид коз – коза Хуана Фернандеса, почему-то названная мужским именем. Так что если вы решили с пятницей махнуть на выходные на острова, может возникнуть маленькая проблема, которая никогда не возникнет с чтением книги о Робинзоне Крузо и с настроением во время этого чтения.
1: Курсивом. Радиозвезда.

0: Слушайте радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. На ликвидацию последствий паводков в Омской, Оренбургской областях и Забайкальском крае выделено почти 2 миллиарда рублей. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Ранее были направлены ресурсы на компенсацию их расходов, на выплаты для восстановления или ремонта жилья. Теперь надо привести в порядок участки автомобильных дорог, которые пострадали от подъема воды. Это трассы и регионального, межмуниципального и местного значения, то есть те, которыми люди пользуются практически круглосуточно. Выделим на эти цели около 1 миллиарда 800 миллионов рублей.
1: Михаил Мишустин также поручил Министерству транспорта своевременно довести финансирование до регионов и взять на контроль процесс ремонта дорог, чтобы они соответствовали всем нормативным требованиям. ФСБ провела операцию по задержанию двух жителей Крыма, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Согласно информации, полученной от ведомства, один из задержанных, проживающий в Красноперекопском районе, передал украинской стороне фотографии, видеозаписи и данные о местоположении российских военных объектов на территории полуострова. Второй подозреваемый, житель Симферополя, установил контакт с Государственной пограничной службой Украины и собирал сведения о персонале и личных данных сотрудников территориальной обороны региона, добавили в ведомстве. Двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета «Суперджет» прошел все сертификационные испытания, сообщили в Ростехе. Силовые установки отработали более 6500 часов. Высокую надежность двигателя даже в самых сложных условиях отметил заместитель генерального конструктора по испытаниям компании ОДК «Сатурн» Алексей Веретенников.
3: Обрыв лопатки, заброс птицы, заброс воды, заброс шквального града, заброс плитки льда, испытания на классическое обледенение, то есть весь этот комплекс испытаний успешно завершен. Последние из комплекса испытаний были заброс шквального града, заброс плитки льда. В данный момент происходит дефектация двигателей после проведения данных испытаний. Это важный этап для формирования сертификационных отчетов.
1: При создании